0: для лиц старше 12 лет. В Москве 6 утра, в Екатеринбурге 8, в Красноярске 10 часов, в Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
0: Об Украине.
1: Украина выплатит внешним кредиторам 4 миллиарда 860 миллионов долларов в 2026 году. Такие подсчеты провело агентство ТАСС на основе данных украинского Минфина. Около 2 миллиардов 410 миллионов долларов придется на погашение основного долга. Еще 2 миллиарда 450 миллионов на выплату процентов. Общегосударственный и гарантированный государством долг Украины на конец августа превысил 215 миллиардов долларов.
0: О вооружениях.
1: Совет нацбезопасности Южной Кореи провел экстренное совещание после запуска баллистических ракет КНДР. Об этом сообщили в администрации президента республики. По данным Сеула, 12 октября несколько ракет запустили из района Пхеньяна в сторону Японского моря. В совещании участвовали представители оборонного ведомства и Объединенного комитета начальников штабов. Южнокорейские власти назвали запуски нарушением резолюции Совета безопасности ООН и призвали Пхеньян прекратить подобные действия.
0: О пожарах.
1: В Алтайском крае ликвидировали открытое горение в здании школы в селе Шилово Калманского района. Площадь пожара составила около 900 квадратных метров. По данным регионального управления МЧС, пострадавших нет. В тушении участвовали 39 человек и 14 единиц техники. Причину возгорания устанавливают специалисты пожарной лаборатории.
0: Об ограничениях.
1: Грузинские производители напитков могут потерять до 70% доходов после запрета поставок в Россию, заявили в партии «Солидарность во имя мира». Роспотребнадзор ранее запретил ввоз продукции 7 крупных компаний. В партии отметили, что российский рынок остается для них основным, а ограничения могут привести к сокращению рабочих мест.
0: О финансах.
1: В сентябре этого года доля россиян, считающих, что сбережения лучше хранить на банковском счете, снизилась до 38% против 43% в сентябре 2025-го, следует из опроса «Инфом» по заказу Банка России. Одновременно доля сторонников наличных выросла с 32% до 37%. Еще 10% опрошенных в сентябре этого года предпочли бы сочетать наличный и банковский счет против 9% годом ранее. И в конце выпуска информация о валюте. По данным Центробанка, доллар США сегодня стоит 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек, китайский юань 12 рублей 67 копеек. В Москве в понедельник пасмурно, ожидается дождь плюс 13, плюс 16. В Санкт-Петербурге пасмурные осадки от плюс 8 до плюс 10. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале «Комсомолки». Виктория Фоменко, служба информации, радио «Комсомольская правда».
0: Русский дозор. Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
2: В эфире «Русский дозор» и вас приветствуют ведущий Александр Гамов и я, Виктор Бут.
3: Мы работаем в прямом эфире. Виктор Бут, депутат Государственной Думы. Мы еще раз вас поздравляем, Виктор, с мандатом. Вот. И я не исключаю, что вы человек такой разносторонний, что у вас масса будет обязанностей, массу вопросов будете решать. И вот закончился саммит Содружества независимых государств. И, в принципе, он довольно активно и подробно освещался. Но вот меня, честно говоря, знаете, Виктор, что заинтересовало вот к тому, что уже известно. Вот Владимир Путин на полях этого саммита в Туркмении встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Вот. Кстати, Туркмения мне так греть, я там 2 года в армии служил, Виктор, представляете? Вот. После этого дважды тоже ездил с Владимиром Владимировичем в Туркмению. И вопрос такой, что это вообще значит, что это за знак, и как бы вы это прокомментировали, и в будущем можно ли предположить, что также на саммите, на саммитах предстоящих СНГ наш президент встретится с лидерами КНДР, Вьетнама, ну и так далее.
2: Вот, Александр, я думаю, что, во-первых, саммит СНГ он прошел в Туркмении, также он совпал с Каспийским форумом, поэтому вполне было уместно президенту Ирана присутствовать, потому что Каспийский формат сотрудничества уже доказал свою довольно хорошую эффективность. Почему? Потому что сейчас это такой очень важный стратегический район. Во-первых, и Каспийское море, и те программы, которые начинались уже давно, сейчас начинают обретать уже реальные очертания. Это прежде всего и развитие коридора север-юг, и, конечно, сотрудничество прикаспийских государств. Поэтому здесь, скорее всего, именно то, что был такой повод пригласить президента Ирана, так как это тоже важная часть Каспийского региона, поэтому Иран присутствовал, и, видимо, обсуждения прошли именно благодаря такой возможности президенту Ирана приехать на этот форум. Для меня важно было, наверное, несколько другой формат. Во-первых, мы видим, что состоялся такой разговор, как говорят на полях, между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и нашим президентом. Это тоже такой хороший знак. Вот. И плюс, естественно, как всегда, обсуждение внутри СНГ.
3: Ясно. А пока, значит, другие варианты, вот это пока мои мечты, моя фантазия, да?
2: Ну, почему же фантазия? Ну, я думаю, для этого есть другие, в общем-то, форматы, потому что все-таки СНГ изначально создавалась как замена СССР, и поэтому там бывшие республики Советского Союза, кроме Прибалтики, сейчас уже Украины, остальные еще хотя бы как-то формально понимают важность этой площадки. Очень много соглашений было подписано, на которую упрощают жизнь всех граждан бывшего Советского Союза. Я думаю, этот формат, его нужно развивать. Ни в коем случае нельзя его списывать на свалку истории. Он себя еще в будущем проявит.
3: Ну вот мы узнали, что, во-первых, информация о задержании в Черногории руководителя телеграм-канала «Рыбар» Михаила Звинчука. Вот. Она, с одной стороны, подтвердила, с другой стороны, они вроде как освобождены, постаралось наше посольство, и слава богу. И если можно, коротко, вот пресс-секретарь, как я понял, уже прокомментировал, он сказал, что, ну, все-таки Черногория же страна НАТО, правильно?
2: Конечно, и там сейчас очень лезть? Активно, да, работают спецслужбы. С тех пор, как руководство Черногории предала свой же народ и решила, что они на той стороне заработают больше, конечно, уже сейчас они нам не братья. Несмотря на то, что, может быть, большинство полумиллионного народа Черногории хорошо относится к России, но руководство точно не наши друзья. И было удивительно, зачем Михаилу Звинчуку туда ехать. Тем более, ладно, еще Сербия, как-то понятно, да, хотя бы есть сильный политический контракт и не страна НАТО. А то, что, конечно, поехать в Черногорию, ну, это уж совсем такой, будем так говорить, недальновидный поступок. Слава богу, что это все разрешилось. Да. Последние новости, что правительство Черногории объявило, что его депортируют. Он ожидает, он так понял, депортацию.
3: Но они в аэропорту где-то уже.
2: Да, да.
3: Ну и слава богу.
2: Слава богу, да. Иначе бы он мог попасть в руки не только там каких-то европейских предыхателей, но самое главное, чтобы его не выдали потом на Украину, как это было, помните, с нашим ученым-археологом в Польше. Вот это вот самое такое важный момент.
3: Виктор, я обычно представляюсь не только как политобозреватель радио «Комсомольская правда», но и как журналист «Кремлевского пула», ну и помощник Виктора Бута. И обычно я стараюсь какие-то интересные вещи, связанные с кремлевской кухней, здесь публиковать. И я предлагаю сейчас запустить в эфир фрагмент одного из брифингов пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. И, в общем, я просто покажу, как я на этих брифингах работаю. Слушаем.
4: «Комсомольская правда», пожалуйста.
3: Дмитрий Сергеевич, во Франции уже вторую неделю бунтуют старшеклассники. Наш президент постоянно общается с нашими детьми и подростками. Не только 1 сентября и 1 июня, в День защиты детей, или в связи с елкой желаний. У Владимира Путина более регулярные встречи, постоянное общение с ребятишками и так далее. Вот интересно, как Владимир Владимирович относится к масштабным протестам школьников во Франции? И второй вопрос напрашивается, надо ли нам из этого тоже делать какие-то выводы?
4: Все, что происходит во Франции, это внутреннее дело Франции. У нас есть свои школьники российские, которыми мы дорожим, и для которого и правительство, и президент делают все возможное для того, чтобы дальше совершенствовать систему образования, для того, чтобы открывать новые объекты образования, новые школы, новые образовательные центры. Вот совсем недавно Путин открывал в Якутии образовательный центр, который был построен на частные деньги. Это ли не пример заботы о школьниках? А количество новых школ, тысячи, которые ежегодно вводятся, ремонтируются, об этом неоднократно докладывал министр просвещения, это реальные действия на то, чтобы наша система образования совершенствовалась и была реально на высоком мировом уровне. А судя по тому, что происходит во Франции, даже опережала мировой уровень, если систему образования во Франции можно как-то ассоциировать с мировым уровнем. У нас свои школьники, и вот за них наша душа и болит.
3: И слава богу, спасибо огромное, Дмитрий Сергеевич.
4: Да, но я еще только хочу, правда, в этой связи, наверное, сказать, что, конечно, школьники, которые сжигают свои школы, мусорные баки, машины, нападают на полицейских, это плохие школьники.
3: Согласен. Спасибо.
5: Это был фрагмент брифинга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Ну, я просто это выдаю обычно в эфир для того, чтобы, ну, как бы продемонстрировать, как мы работаем, и показать кремлевскую кухню. И мы сейчас, у нас есть еще время? Еще есть, да? Вот, я бы хотел, чтобы Виктор
2: Анатольевич... Не все так просто во Франции,
5: да,
2: с этими протестами.
5: Прокомментировали.
2: Да, ага. Я не верю, что просто спонтанно школьники взяли и начали сжечь и собственные школы, и вот устраивать стычки с полицией. Это все скоординировано. Скоро, видимо, будет понятно, в чьих интересах это происходит. Для Франции это такая традиция еще с времен Деголя, когда школьников, студентов используют в таких политических целях, чтобы, так сказать, расшатать власть, заставить кого-то под дать в отставку. Видимо, это все с этой целью и было спланировано. Понятно, что школьники выдвигают разумные требования. Сейчас Макрон отдает денег, которых у них нет, на Украину 10 миллиардов в год, а на всю систему образования 6 миллиардов. И вот школьники, типа, одно из требований, вы нам дайте сколько надо, и не хватает учителей, реально. Во французских школах не хватает школ, там очень много накопилось каких-то проблем, где правительство сейчас берет долг, а во Франции сейчас какой-то огромный долг почти в триллион долларов.
5: Ужас.
2: Ужас, да. И страна фактически на грани банкротства.
5: Ясно. Ну, я знаю, что вы тоже часто общаетесь с нашими школьниками, вот, бываете со студентами. Что это дает Виктор Буту и школьникам?
2: Во-первых, да, для меня очень важно общаться и со школьниками, и со студентами. Была хорошая встреча в Махачкале.
5: А, вы же в Дагестан ездили.
2: Да, со студентами политехнического университета. Встреча была очень интересная. Во-первых, вопросы, которые мне задают, я задаю вопросы школьникам, позволяет понять, какое растет у нас будущее поколение. И в целом, знаете, по крайней мере, после такой встречи, я уверен, что у нас растет достойная смена.
5: Супер. Друзья, сейчас, пожалуйста, далеко не уходите. Мы в прямом эфире первую часть заканчиваем, а в следующей части к нам подключится легендарный военкор «Комсомольской правды», член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Александр Коц. Пожалуйста, далеко не уходите, будет еще более очень интересно.
0: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели. Друзья, будущее наступило.
6: Радио – уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды. сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политолог Юрий Кот о катастрофических масштабах коррупции на Украине.
7: Конечно же, коррупция имеет место быть, причем не сугубо украинская коррупция. Сами власти Европы участвуют явно в этой схеме, получая свои немалые откаты за то, что оборачиваются подобные вещи. С другой стороны, мы понимаем, что это в первую очередь геополитическая задача со стороны Запада, желающего сохранить свою гегемонию, доминирование в мире, в однополярном мире, очевидно, который уходит в закат и уступает место многополярному. И поэтому для них Украина – это инструмент, с одной стороны, обогащения, а с другой стороны, это инструмент максимально возможного торможения развития России. И здесь, как говорится, все средства хороши. Если мы говорим про гауляйтера Зеленского, ну, слушайте, его для этого туда и поставили. Смотрите, как они его подвесили. Искусно подвесили на крючок. А он рад подвеситься, как говорится. Такое ощущение, что ему это доставляет удовольствие. Потому что он просроченный, он нелегитимный. И более того, его внутренние мотивы оставаться во власти щедро орошаются новыми и новыми миллионами, миллиардами денег. Но тут и есть один очень важный момент. То есть правило такое философское, что можно бесконечно долго обманывать малое количество людей, долго большое, но бесконечно долго большое количество людей обманывать невозможно. И очевидно, что этот момент, когда вот это вот большое количество людей, которые включают в себя не столько даже, может быть, граждан Украины, там действительно очень большой процент уже все поняли, просто находится в концлагере и крайне сложно им сопротивляться тому, что происходит. А на Западе все больше и больше людей задаются вопросами, слушайте, а что происходит вообще, на каком основании мы здесь участвуем вот в этой вот вакханалии, когда за наши же деньги нас грабят.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда». Русский дозор. Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
2: Ваши радиоприемники настроены на правильную частоту «Комсомольской правды», и «Русский дозор» продолжает свое вещание.
5: И у нас в прямом эфире, как я и обещал, мой друг, выдающийся легендарный военный корреспондент «Комсомольской правды» Саша Коц. И он же является членом Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Саш, спасибо огромное, что ты наконец-то пришел в гости в «Русский дозор» Бута и Гамова.
8: Да, приветствую всех. Приветствую, Александр Петрович. Приветствую, Виктор Анатольевич. Очень рад вас видеть.
5: Взаимно.
2: Взаимно.
5: Да, и начнем сразу. Вот ты недавно с фронта. И как там дела? Как настроение? Как проходит специальная военная операции, как ощущения? Ну, может быть, вопрос такой странный. Чья берет? Что ты увидел? Потому что репортажи и интервью Саши Коца, они чем подкупают? Потому что они непосредственно с передовой и непосредственно, да, вы знаете, Виктор, они вот именно с теми людьми, о тех людях, которые сейчас делают истории, рядом с ними Александр Коц.
8: Ну, ты знаешь, мне кажется, что сейчас основные-то события происходят даже не на линии боевого соприкосновения, а в целом по всей Украине. Новая тактика ударов, новые средства поражения, новые красные линии, которые мы перешагиваем, переступая через какие-то прошлые линии, которые мы сами себе чертили. И линия боевого соприкосновения, она вязкая, она тяжелая, она... на некоторых участках она вообще статичная. Да? Очень тяжело сегодня продвигаться вперед, когда в небе огромное количество дронов. Очень тяжело нам, журналистам, работать в этих условиях. А каково воевать, я, честно говоря, преклоняюсь перед ежедневным будничным подвигом нашего солдата, который в условиях, когда тебя снабжать невозможно, еще умудряются выгрызать каждый день какие-то квадратные километры у противника. Это титанический труд, и я даже не знаю, с чем его можно сравнить. Ну, разве что с шахтерским, да. Только здесь он еще больше сопряжен с риском для жизни. Конечно, и проблемы есть, это подвоз переднего края. Но у нас бывают позиции, на которых невозможно эвакуировать раненых, да, просто потому что туда нельзя подъехать, сожгут моментально. И при этом это надо еще туда забрасывать по воздуху патроны, продукты, медикаменты и прочее, прочее. В этих условиях русский солдат продолжает идти вперед, продолжает наступать. Сложно сказать про настроение. Нет же какой-то средней температуры по больнице. Люди все разные. Есть, которые только что пришли. У них, конечно, есть какой-то задор, азарт, может быть, даже спортивный. Есть мобилизованные в 22-м году, которые, конечно, устали и, конечно, хотят домой к своим семьям, но при этом продолжают с честью выполнять свой долг. И я там встречаюсь иной раз с моими героями, о которых я писал 3 года назад во время мобилизации и сейчас. А сейчас это уже офицеры, а сейчас это уже там один командир батальона стал. Он никогда до этого не думал, что свяжет свою судьбу с армией. Другой стал начальником разведки полка. Ну, это тоже такая серьезная должность для человека, который в 22-м году пришел рядовым, да, человеком, который автомат не держал там, в руках 20 лет. А тут вот так, и так судьба распорядилась, что они должны были встать и тогда буквально пожертвовав своей гражданской жизнью, привычной, помочь стране и продолжают это делать на протяжении лет. Но в целом я вот отметил, что если мы говорим о штурмовых действиях, то там все-таки взрослые мужики. Ну, понятно, что у нас идут сейчас в армию добровольно, мобилизации сейчас нет, соответственно, ну вот молодежь не так охотно идет, как люди, которые уже пожили, и они мне это объясняют тем, что ну, у нас уже семья есть, там, мы уже в жизни состоялись, что, ну, пойдем защищать родину. А вот в беспилотных силах там огромное количество молодых людей. Меня вот приятно поразила 50-я бригада «Варяг». Это наша такая уникальная бригада беспилотных сил, которая напрямую подчиняется Верховному Главнокомандованию. И я вот несколько дней работал с ними на Запорожье и на Ореховском направлении, которые сейчас часто появляются в сводках, и по трассе Р-280 «Новороссия». И мне такое ощущение, что я там старше 25 лет не видел никого. При этом основной возраст – это вот 20-22 года, в том числе такие ботаны-очкарики, которые на спецназовцев совсем не похожи, но фору дадут любому матерому какому-нибудь ССОшнику по результату, да, потому что сегодня, как они шутят, мы работаем на удаленке, да, сегодня беспилотная авиация, она, конечно, диктует ситуацию и на поле боя, и, естественно, в тылу, и когда ты встречаешь человека, который учился в вузе или в колледже, да, взял академический отпуск и решил на год поехать повоевать. Но сейчас есть такие спецконтракты, которые ты заключаешь исключительно с беспилотными силами, тебя никуда не переведут из них, и ты через год можешь увернуться на гражданку и продолжить свое обучение. И вот огромное количество молодых людей, у которых действительно глаза горят, которые схватывают на лету все эти новые технологии, еще и сами с чего-нибудь добавляют какую-нибудь свою смекалку и быстро осваивают, да, все эти джойстики, дистики, то, что взрослому мужику, который последний раз играл, наверное, в Денди, да, там в начале 90-х, ему, конечно, тяжело все это освоить. А эти ребята очень быстро как бы меняют, да, вот эту роль, надевают на себя новый костюм. Да, они, конечно, больше гражданские в душе. Мне там командир батальона, командир отряда говорит, что иногда приходится им быть и папой, и мамой, потому что чего уж там говорить. Ну вот это новое поколение нынешнее, оно, наверное, все-таки более инфантильно, нежели, ну, условно, мое поколение, да, поколение людей, которые воевали в Первой и во Второй Чечне.
5: Саш, вот, вот тогда воевали в Чечне. Виктор,
2: да, другой еще,
5: да, Виктор вопрос такой давно интересный. мечтает с тобой поговорить.
2: Саш, хотел спросить, так как есть понимание, что происходит от ребят на месте, ты видишь, во-первых, поменялся сейчас сезон, наши активно тоже применяют новую тактику, и уже центр тяжести сместился, наверное, с передовой по ударам, по логистике, по центру принятия решения, по дата-центрам, по хранению производства ракет. Как это поменяло динамику и твой прогноз на то, что будет происходить хотя бы в ближайшие 30 дней? Какая будет динамика? Мы будем дальше выносить и добьемся, когда уже точка такая сборки всей логистики Украины начнет рушиться именно в тылу, и это приведет, будем так говорить, к тому, что схлопнется возможность поддерживать вот этот уровень, то, что украинские вооруженные силы до сих пор делали с массовым применением беспилотников. Твой, как ты ощущаешь это? Какое твое понимание ситуации?
8: Ну, я вот честно скажу, что по земле мы так будем идти еще долго, поэтому мне кажется, что акцент сейчас будет делаться как раз на дальние удары, на выбивание опор украинской государственности, потому что, ну, условно говоря, море – это опора украинской государственности, мы эту опору выбили. Металлургия, безусловно, они за последний месяц не выплавили ни тонну стали. Железная дорога, конечно, это одна из опор, они уже жалуются на то, что у них не хватает локомотивов. Сельское хозяйство, зерно они вывести не могут. Это все-таки мы говорим о валютной выручке, потому что деньги-то все равно нужны, не все им спонсируют их западные партнеры. Один дрон лютый стоит порядка 200 тысяч долларов, один дрон FP2 стоит порядка 60 тысяч долларов. Ну, то есть вот эти вот налеты, которые у нас летом, они влетели в десятки миллионов долларов, которые сейчас экспортной выручкой не восполнить. Плюс начали бить по логистике, по стратегической логистике, по мостам, а все-таки вот бесперебойная связь регионов, бесперебойная логистика – это тоже один из столпов государственности, который мы сейчас тоже начали, наконец, выбивать. 4,5 года мне подписчики, зрители, читатели спрашивают, почему мы не бьем по мостам через Днепр, почему не бьем? У меня не было ответа. Ну, наверное, нечем было. Наверное, мы понимаем, насколько это сложная задача. Да? Мы не можем загнать фуру со взрывчаткой на Южный мост. Это не наши методы, да, как говорит президент. Но при этом, вот, видимо, надо было дождаться, пока наша оборонка раскрутится на вот такие обороты, когда она может в ежедневном режиме восполнять необходимые для вот таких ударов постоянных системных ресурсы. И мне кажется, что сейчас у нас же идет двусторонняя такая война на истощение, на изматывание. И, безусловно, нам в этой ситуации, с одной стороны, проще, потому что у нас есть свое производство, мы не зависим от настроения в западных столицах, но при этом у нас экономика своя, в отличие от Украины, у которой...
5: Саша, извини, ради бога, мы сейчас небольшой перерыв, ты знаешь нашу специфику, сделаем. Я напоминаю, в прямом эфире радио «Комсомольская правда» в русском дозоре Бутайгамова Александр Коц, легендарный военкор «Комсомольской правды», член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Пожалуйста, не уходите далеко. Саша с нами, и мы через несколько секунд продолжим.
0: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политолог Александр Сосновский о запрете российской культуры в Европе.
9: В этом же ряду находится не только закрытие русских домов, а и то, что в некоторых странах Прибалтики убирают русский язык из школьных программ. А в Германии, например, не то, чтобы убирают русский язык, а русский язык убирают, а вместо него вводят украинский язык. А я хочу напомнить, что в Германии русским языком владеет, ну, по меньшей мере, 8 миллионов, но украинских беженцев 1,5 миллиона. Ну, в общем, мы можем судить, в чью сторону движется весь этот поезд, весь этот локомотив. Идет абсолютно явная, неприкрытая война со всем, что начинается со словом «русский», и будут уничтожать, и будут давить на все. К сожалению, это так, я не вижу никаких признаков оздоровления этой ситуации.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
10: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
10: О политике.
1: Министр иностранных дел Ливана Юсеф Раджи начинает официальный визит в Россию по приглашению главы российского МИД Сергея Лаврова. Стороны обсудят двустороннее сотрудничество, а также ситуацию в Ливане и регионе. Накануне визита в Бейруте прошел деловой форум, посвященный развитию торгово-экономических связей с Россией. Ливанская сторона выразила заинтересованность в поставках сельскохозяйственной продукции и товаров легкой промышленности на российский рынок.
10: Об атаках.
1: Международный аэропорт Эр-Рияда в Саудовской Аравии останется закрытым на прием и выпуск самолетов ориентировочно до конца 12 октября. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах. Аэропорт приостановил работу 10 октября после нападения, в результате которого погибли не менее 12 человек. Более 300 получили ранения. На следующий день произошла новая атака. Один человек погиб, еще 11 пострадали. Ответственность за удары по аэропортам Эр-Рияда и Дамама заявили хуситы.
10: О дорогах.
1: В Ярославле открыли движение на выезде из города в сторону Москвы. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев. Ранее был перекрыт перекресток Московского проспекта с юго-западной окружной дорогой. По словам главы региона, в области также ликвидировали один беспилотник. Жертв и пострадавших нет. При этом режим беспилотной опасности сохраняется.
10: О США.
1: Новый пресс-секретарь Белого дома Кейти Закарайя проведет первый брифинг для журналистов 13 октября. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. По его словам, Закарайя приступила к исполнению обязанностей 12 октября. Она сменила Кэролайна Левит, которая покинула пост в конце августа. Ранее Закарайя занимала должность старшего советника по коммуникациям компании Trump Media и Technology Group.
10: О пожарах.
1: В селе Шилово Калманского района Алтайского края произошел пожар в здании общеобразовательной школы. По данным регионального управления МЧС, площадь возгорания составила около 900 квадратных метров. К тушению привлекли 14 пожарных и 6 автоцистерн. Предварительно никто не пострадал.
10: Об образовании.
1: В 2027 году количество заданий в ЕГЭ изменится только по двум предметам – истории и профильной математики. Об этом сообщает Федеральный институт педагогических измерений. В экзамене по истории число заданий увеличится до 22, а максимальный первичный балл – 42 до 43. В профильной математике заданий станет 20 вместо 19, а максимальный балл вырастет с 32 до 33. По остальным предметам количество заданий остается прежним. Доллар США сегодня стоит 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек, китайский юань 12 рублей 67 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале «Комсомолки».
10: Русский дозор. Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
2: Продолжаем нашу программу.
5: И мы продолжаем разговор с Александром Коцом, легендарным нашим военным корреспондентом, членом Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Саш, ну, в общем, продолжение той же темы, и я бы хотел вопрос...
8: Да.
5: Да, сформулировать, знаешь, как...
8: Вот. Закончить мысль о том, что вот, Виктор Анатольевич спросил, где мы все-таки будем концентрировать свои усилия. Мне кажется, это все-таки процесс, понятно, что параллельный. И мы видим, что у Украины не очень хорошо все по личному составу, но вот, повторюсь, единственное препятствие для более оперативного продвижения – это дроны, это возможность Украины производить десятки, сотни тысяч дронов и ежедневно тратить на одну цель по несколько десятков. Но одного пехотинца сегодня вообще совершенно спокойно могут потратить 20 дронов. Еще полгода назад, наверное, это казалось бы фантастикой. Сегодня совершенно спокойно. Поэтому есть препятствия в виде 30-километровой такой, скажем, зоны смерти, да, и после того, как мы сможем ее преодолеть, конечно, продвижение пойдет быстрее, потому что сложно выстраивать с нуля такие стены дронов, которые выстроены сейчас по генеральной линии обороны противника в Донбассе. Поэтому, конечно, каждый километр нам дается большим трудом, потерями, кровью, потом наших бойцов. И этому должны способствовать дальние удары и вышибание тех самых опор государственности, о которых я говорил в прошлом кусочке, потому что чем меньше будет этих опор, тем менее устойчива будет центральная власть в Киеве. Тем, естественно, менее уверенной в себе будет армия на переднем крае, а от морального духа, да, тоже очень многое зависит. Mm-hmm. Тяжело идет, в том числе и потому, что мы сражаемся-то, по сути, с зеркалом. Да? Я вот помню, 2014 год, лето, только начались первые бои за Донецкий аэропорт, и тогда еще лидером ополчения был Стрелков, тот Стрелков, а не то, во что он потом превратился. И я его спрашивал: Игорь, а в чем загвоздка, почему мы вот так долго возимся с аэропортом, в чем там проблема? Он говорит: проблема в том, что с той стороны стоят такие же русские, просто называют себя украинцами, им мозги перепрошили, а на подкорке-то, на генном уровне так и осталось все, не отступать и не сдаваться, ни шагу назад. В этом вся сложность войны, в этом вся трагедия войны, да. Но, тем не менее, идти вперед надо, решать задачи специальной военной операции надо, и это делается с переменным успехом. Ну, где-то мы давим, ну, где-то мы везде практически давим, за исключением Краснолиманского отрезка, где противник контратакует. И тоже в этом я не вижу какой-то большой катастрофы. Война не состоит исключительно из твоих побед, успехов и наступлений. Иногда приходится пропускать к бороду, вот, как мы это делали в 22-м году. Ну, вот таких ударов уровня там, наступления украинского 23-го года летнего, ну, конечно, уже не будет. А то, что происходит на Краснолиманском направлении, это естественный ход войны, когда противник пытается что-то показать хоть на каком-то участке фронта, коллеги.
5: Саш, я хочу вернуться к теме, который, в общем-то, о которой мы говорили. Кличко советует всем покинуть Киев, город остался без света. Мы этому не радуемся, конечно. Мы сами терпели 4,5 года. Вот превратится ли Киев в город-призрак или нет? Как наши удары по Киеву, по другим городам могут повлиять на настроение на Украине и переломить вот то настроение, которое шапкозакидательское у украинцев все еще существует? Я имею в виду, прежде всего, верхушку диктаторов, глобарей киевского режима.
8: С верхушкой-то там верхушка безнадежна. В принципе-то уже пошел разброд и шатание. Если уж одесский душегуб, террорист и экстремист Гончаренко говорит, что надо договариваться с Россией и по внеблоковому статусу, и по русскому языку, и по православной церкви, когда
5: террорист, Анна Скороход... Он относится тоже к числу террористов и экстремистов, насколько мне помнится.
8: Я произнес это, да. Да. Анна Скороход, народный депутат, говорит, вносит законопроект в Верховную Раду о внеблоковом статусе Украины. Он-то был до 19-го года, пока террорист-экстремист Порошенко не поправил Конституцию, в которой прописал стремление Украины в НАТО. В Киеве, ну, это вообще казалось невозможным. На неделе прошел антивоенный митинг на Майдане. Ну да, там немного людей собралось, и понятно, что для того, чтобы какой-то протест перерос в революцию, нужны средства, вливания, управление извне. Но, тем не менее, это говорит о каком-то протестном потенциале внутри Украины. То есть уже это мосты-то еще стоят, а уже террористы и экстремисты говорят, что надо договариваться. Понятно, что Зеленский не будет ни с кем договариваться. И единственное, что он сейчас делает, это обсуждает с главой СБУ новые удары по России, которые вернутся бумерангом с еще большей силой, совершенно очевидно. Поэтому я думаю, да, мы не будем жалеть этой зимой Киев, как мы это делали последние 3 года. И ну, никакого злорадства там, или радости у меня по этому поводу тоже нет. Но я прекрасно понимаю, что если не Киев будет в темноте сидеть, значит, Москва будет в темноте сидеть. И Зеленский будет все делать для того, чтобы попытаться нам организовать, ну, хотя бы какие-то локальные блэкауты этой зимой. Вообще не сомневаюсь, что будут бить и по энергетике, и по теплоэлектроцентралям, и по дата-центрам продолжат битву бить. Вот Яндекс тут заблюрил все свои дата-центры на картах, но это не поможет от ударов. От ударов поможет какая-то быстросборная металлическая пассивная защита, которую сейчас уже надо было, которую вчера еще надо было возводить. Как только мы начали бить по их дата-центрам, было понятно, что они будут отвечать. Но вот в такой плоскости. То есть нам важно показать, в том числе, во-первых, выполнить военные цели, а стратегическая логистика через мосты – это военная цель. Почему Кличко просит всех выехать? Ну, во-первых, из-за слабости власти. Я вот не представляю прошлой зимой, чтобы Гладков вышел и сказал белгородцам: уезжайте отсюда. Нет, Гладков работал круглосуточно, я был вот рядом с ним несколько дней, я поразился этой работоспособности, чтобы обеспечить свой регион резервной генерацией. То есть это, во-первых, очень сильная региональная власть в России, во-вторых, это сильная федеральная власть, которая все сделала, чтобы Белгород прошел этот тяжелый период. И это региональная взаимовыручка, когда из разных регионов губернаторы отсылали свою помощь Белгородской области. Я вот сейчас говорю о признаках государственности, которые очень стремительно теряет Украина, а у нас они ярко выражены. Поэтому мы сплотились и вместе с Белгородом этот период прошли. А здесь, ввиду слабости центральной власти, региональной, им, конечно, очень плохо придется. Но есть и вторая причина. Зачем киевлянам выезжать из Киева? Чтобы снизить нагрузку на энергосети, чтобы она, ну, хотя бы ее остатки какие-то могли использоваться в
2: военных целях.
8: Комплекса, вот. Абсолютно, да.
2: Продолжение такой же точно темы. Видимо, теперь это действительно проблема для Украины, потому что то, что они начали инфраструктурную войну, как ты сказал, прилетело им бумеранга, причем, наверное, если не в десятикратном, то как минимум в пятикратном размере. И вот они уже, Зеленский отправил своих опять в Вашингтон, переговорщиков, пытаться как-то согласовать какой-то выход на мирные соглашения. Как ты считаешь, это вообще... Я вижу, что это уже хороший знак, раз они сами запросили американцев, давайте садиться за стол переговоров. А сообщение из Америки, что к концу зимы вы уже типа эту войну проиграете, потому что Россия системно выносит все, что является у вас основой для вашей боеспособности. Вот. Как ты думаешь, твое мнение, что сейчас американцы предпримут? Будут дальше сидеть и ждать, снабжать их разведданными, через Европу, продавая Европе вооружение, в общем-то, держать этот конфликт горячим?
8: Я думаю, что будут держать горячим. Никаких перспектив к мирному урегулированию нет. Пока мы не стоим на тех позициях, с которых мы могли бы диктовать с позиции силы, да, ультиматумами, на которые Зеленский согласится. Ну и как бы Зеленский пока не в такой слабой позиции, чтобы соглашаться на первое попавшееся. Поэтому, безусловно, они продолжат удары. Я думаю, основное сейчас, чего хотят украинцы от американцев, это разрешение на использование Старлинка над международно признанной территорией России, потому что пока Старлинком они пользуются исключительно над нашими историческими территориями и Крымом. И у меня есть подозрение, что над Черным морем на Кубани. Вот. Я думаю, что это вот сейчас главное, что они будут требовать, просить, умолять у американцев. Это вот очередная их вундерваффа, которая должна переломить ход войны. В целом каких-то ключевых сближений у нас нет по ключевым точкам, а это территория, это армия украинская, это вопрос русскоязычного населения, русского Украины, вопрос церкви и прочее, прочее. Там не будет никаких уступок, и тут не надо тешить себя иллюзиями, что американцы что-то предложат, на что украинцы согласятся. Нет таких
5: Саша, извини, перебью снова. Небольшой совершенный перерыв. В завершающей части Александр Коц, Виктор Бут и Александр Гамов готовы ответить на ваши вопросы в прямом эфире. 8-800-200-9702. Пожалуйста, звоните. А сейчас мы сделаем небольшой перерыв. Далеко, пожалуйста, не уходите. Будет остро и интересно. 8-800-200-9702.
10: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано реклама.
11: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
13: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду, наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? В английском языке слово «air» обозначает «воздух», а в малайском – «воду». Правда всегда одна. Это радио «Комсомольское». «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
2: По традиции в последней части нашей программы мы принимаем звонки. Звоните по телефону 8 800 297 02. Ждем ваших звонков.
5: Вот, а я просто напоминаю, что рядом с Бутом и Гамовым сегодня Александр Коц, легендарный военкор «Комсомольской правды», член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Мы готовы ответить на ваши вопросы. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. А пока наши слушатели дозваниваются, Саш, вот такой вот вопрос, это может быть и к Виктору тоже. Почему заявление Трампа о том, что конфликт на Украине близится к завершению, ну вот в кавычках буквально, «я работаю над этим», сказал Трамп, пообещал скорое завершение конфликта. Вот, так вот, его слова не согласуются с позицией Рубио, госсекретаря Соединенных Штатов, который говорит, что разрастание конфликта и боевые действия могут стать еще более масштабными. Почему такая вот разноголосица американская?
8: Мне кажется, Трамп иной раз согласовать свою позицию сам с собой не может, потому что у него взаимоисключающие тезисы могут прозвучать за одни сутки по несколько раз. Я помню, когда шла предвыборная кампания, газета «Вашингтон-Пост» опубликовала анализ высказываний Дональда Трампа за его прошлую каденцию, в которой там что-то около 20 тысяч не соответствовали действительности. Там прямо они все были у них на сайте расписаны, и очень забавно было это дело почитать. Поэтому, ну, как относиться к этим словам, да, Трампа? Как, ну, к чему-то неизбежному, да, вот сейчас такой президент, который не отвечает за свои слова, который очень любит себя, у которого очень раздутое эго, вот, и которому очень нравится, когда его хвалят. Ну, вот, собственно, как признанный ребенок, да, который преследует исключительно свои цели.
5: 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Рамазан из Ростова до нас дозвонился. Рамазан, вы, в общем-то, наш уже знакомый, постоянный слушатель. Пожалуйста, если можно, конструктивнее и покороче.
14: Я всегда лаконичен.
5: Да.
14: У меня маленький вопросик к Александру Гамову, где вопрос звучит так. Вот какую вы смысловую нагрузку вкладывали в вопрос, который задали Дмитрию Пескову? Как президент относится к тем мероприятиям, которые происходят во Франции? Это раз. И Виктору Буту сразу. Значит, вот он сказал, что побывал в Дагестане, у него очень хорошие впечатления там и так далее и тому подобное. Я хорошо знаю республику эту, я оттуда родом. И у меня нет никаких оснований для дифирамб происходящим там событиям. Все.
5: Александр Гамов отвечает, смысл я вкладывал совершенно глубокий и позитивный. И, Виктор, ваше?
2: Во-первых, Рамазан, вопрос в том, что это была моя первая поездка в Дагестан. Я встречался со студентами, встречался с руководством. Обсудили всю проблематику, которая там есть. А проблем, вы правы, очень много в Дагестане. Тем не менее, есть хорошие потенциалы для развития и для решения этих проблем. Именно поэтому я говорю, что поездка мне понравилась, потому что хорошо, когда есть над чем работать. А самое главное, люди, с кем я встречался, готовы решать все проблемы, которые там есть. Это не только сети, подключение к электричеству, это не только проблемы мусора, проблемы стоков в Каспий, проблемы строительства кластера туристического, но также, конечно, и наведение порядка в самой Махачкале.
5: 8-800-200-9702, 8-800-200-9702. Александр Коц, Виктор Бут, Александр Гамов ждут ваших вопросов. И, Виктор, к вам просьба тоже ответить вот на вопрос, на который Саша озвучил, на который ответил, я не буду его повторять, чтобы время сэкономить, это по поводу позиций Трампа и Рубио.
2: Ну, видите, во-первых, Рубио ведет свою игру, он представитель дип-стейта, глубинного государства, который, если мы с вами помним, всегда шел в такой немного в противорез общей политике. Если ему было невыгодно по политическим целям, то он просто, как говорится, стоял в стороне и не комментировал. А здесь фактически, я считаю, что Рубио уже начал свою предвыборную кампанию, он себя позиционирует как возможный кандидат от республиканцев на выборах на следующем цикле, через 2 года. Вот. И, видимо, с этим было связано его такое заявление. Тем более сейчас он занимает такую ключевую позицию, совмещающую и госсекретаря, и советника по национальной безопасности, что очень редко бывает в этой администрации. Ну и, если мы с вами помним, еще 3 месяца назад, при том, что как активно Украина пиарила свои успехи на фронте, вот, оказалось, теперь все эти успехи быстро испарились, Россия показала новое вооружение, новую тактику, и теперь, опять же, многие американские эксперты, с кем я общаюсь, говорят, что Украина фактически этот конфликт уже проиграла с военной точки зрения, осталось только России додавить тыл, додавить логистику, и, в общем-то, никакого желания у Украины и возможности не останется сопротивляться, а Европа, несмотря на все свои, так сказать, потуги, просто сейчас завязла во внутренних проблемах.
5: 8-800-200-9702, 8-800-200-9702, пока дозванивается народ. Вот, Виктор, у вас много было.

0: общество сегодня делится там условно на ура патриотов и караул патриотов. Вот как караул патриоты, они, значит, подняли эту волну, почему-то доверившись тому, что говорит террорист-экстремист Белецкий, командир вот этого корпуса террористического АЗОВ, запрещенного в России. Я, вот крайняя командировка, да, я побывал на территориях, которые минувшим летом бывший главком ВСУ Сырский заявил как освобожденные ими. Если помните, там якобы операция в два этапа, освобождены 750 квадратных километров на стыке Днепропетровской, Запорожской областей и Донецкой Народной Республики, и в Донецкой Народной Республике они там что-то поосвобождали. В общем, я был в этих населенных пунктах, которые он называл и которые он позиционировал как отбиты у российской армии. Причем я работал там с беспилотчиками-молнистами, это означает, что это не самый передний край, то есть передо мной еще как минимум несколько километров, которые контролируют наши бойцы, а это уже дальше Днепропетровская область, то есть я был практически на границе. Это говорит о собственно, правдивости тех докладов, которые ретранслируют наши блогеры после того, как они будут произнесены.
1: Отлично, да. Александр, давайте ответим.
2: У нас звонок, да, да, давайте звонок. Пожалуйста, Эля Ростов вас
1: везет нам сегодня
2: слушает.
1: На Ростов.
3: Да. Мне, золотые мои, 86 лет. Я хочу обратиться к Александру Коцу. Я поражаюсь вашему мужеству. Я кланяюсь вам низко-низко. Чтобы у вас хватило терпения, сил, мужества, здоровья. Все, чтобы у вас впереди было светлое, счастливое и радостное. Я искренне вам всего этого желаю. Целую вас, милый. Вы мне во внуки годитесь. Всего доброго вам. До свидания.
0: Спасибо, спасибо большое. Но вот я, честно, я вот сейчас не кокетничаю нисколько, но меня всегда смущают такие эпитеты, вот как Александр Петрович там произносит, меня представляю еще. Я вот каким-то себя чувствую немножко аферистом.
2: Вырезаем. Слово легендарный Александр Коц, вырезаем.
0: Я 25 лет занимаюсь тем, что мне нравится, с чего меня прет. Путешествую по миру, не по самым, правда, благополучным точкам, но и за это тебе еще и деньги платят.
2: Это же прямой эфир, невозможно про Коца ничего вырезать.
0: Но настоящие герои, конечно, у нас на фронте, потому что они вот реально, и это не пафос, не патетика, они реально совершают ежедневный будничный подвиг, потому что даже просто жить вот в таких условиях, в окопах, круглый год, круглые сутки, с такими сложностями, и при этом не падать духом, конечно, ты, глядя на них, не можешь быть менее мужественным, конечно, еще, ты напитываешься.
2: Да, супер.
1: Присоединяемся еще, к этим еще, пожеланиям
2: да, нашим еще
1: парням.
2: Одно событие недели, это день рождения Владимира Ивановича Путина, и у нас есть небольшой совершенно синхрон, мы сейчас его покажем и озвучим.
4: Вот Владимира Ивановича Путина можно уже назвать исторической личностью?
5: Спасибо. Это, знаете, это следующее поколение скажет, можно или нет. Это, думаю, что для нас, для современников, тем более для меня лично, это не вопрос, на который я должен отвечать. Люди должны будут в будущем оценить, что сделано было для страны. Может быть, что-то не удалось сделать. И я думаю, что общественное мнение в этом смысле, такой самый лучший показатель, оно даст оценку. Но это в будущем.
2: В эфире радио «Комсомольская правда» был «Русский дозор» с Виктором Бутом, Александром Коцом и Александром Гамовым. Спасибо огромное, что были с нами.
6: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
7: Здравствуйте, я Антон Алиханов, министр промышленности и торговли Российской Федерации. Желаю всем слушателям «Комсомольской правды» хорошего настроения и только хороших новостей.
6: Реклама. Слышали? В Гемотест рухнули цены. Скидка 57% на расширенную биохимию и проверку печени, почек, сердца и сосудов. Акция действует до 25 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.

0: www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
1: Об атаках.
2: Ростовская область вновь подверглась атаке украинских дронов. Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, в течение ночи дежурные силы ПВО успешно отражали налеты на Каменск. Предварительно в городе пострадавших нет, разрушений на земле не зафиксировано.
1: О спецоперации.
2: Украинские военные пытаются выйти из окружения в районе Волчанска Харьковской области. О безуспешных попытках противника прорваться из так называемого котла малыми группами ТАСС сообщил боец группировки войск «Север» с позывным «Русский». По его словам, наши военнослужащие полностью контролируют ситуацию и пресекают любые попытки прорыва. Кроме того, бойцы уничтожают опорные пункты, точки запуска беспилотников и места хранения имущества ВСУ.
1: О важном.
2: США и Великобритания призвали своих граждан соблюдать осторожность в Саудовской Аравии. Причиной стали повторные воздушные атаки йеменских хуситов на международный аэропорт в Эр-Рияде. В результате ракетных ударов в выходные дни погибли 13 человек, свыше 300 получили ранения. В пассажирских терминалах вспыхнули сильные пожары. Госдеп США предупредил о закрытии воздушного пространства и массовой отмене авиарейсов. В свою очередь, британский МИД рекомендовал согражданам полностью воздержаться от поездок в Саудовскую Аравию без крайней необходимости. Столичная воздушная гавань приостановила работу.
1: О визитах.
2: Александр Куренков впервые в истории прибыл с официальным визитом в Северную Корею. В Пхеньяне глава МЧС проведет рабочие встречи с председателем Кабинета министров республики и министром по делам стихийных бедствий. Главная тема переговоров – предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций. Будут определены приоритеты совместной работы, а также подписан детальный план мероприятий на ближайшие 3 года.
1: О происшествии.
2: В Подмосковье тушат крупный пожар в складском помещении для хранения алкогольной и табачной продукции. По данным МЧС, пламя охватило нежилое здание, а предварительная площадь возгорания достигла уже 2500 квадратных метров. О возгорании в экстренные службы сообщил очевидец. На месте происшествия развернут оперативный штаб. К ликвидации привлечены больше 40 спасателей и 14 единиц спецтехники.
1: Обо всем.
2: В Ханты-Мансийском автономном округе жители сняли на видео медведя, который разгуливал по трассе и встречал автомобили. Хищник не боялся людей и заставил остановиться грузовик. Зверь увлеченно играл с дорожными знаками, сорвал несколько табличек и выбросил на обочину. Специалисты объясняют такое поведение дефицитом корма и неурожаем кедрового ореха в тайге. Евгения Глинская, служба информации.
1: Что будет? Честный взгляд на 12 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
3: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Начинаем наш эфир. Ну, с напоминанием о том, что трансляция идет на YouTube, канал «Нео Панкин», а также на нашем сайте radiokp.ru, там кнопка «Эфир». Тема сегодняшнего разговора довольно сложная, на самом деле. На всякий случай сделаю пометку 18+, а то мало ли что там может прозвучать. В общем, смотрите, моральная сторона вопроса. Рассказываю новость, а потом уже сформулирую тему. Она, в общем, в интернете сформулирована. Но читаю. Значит, москвичка родила здорового ребенка в 60 лет. Ну, то есть сделала себе ЭКО. И после этого пошли новости о том, почему бы, собственно, вот не ограничить тех, кто имеет возможность делать ЭКО до определенного возраста, там, до 45 лет, например. Ну, разные сроки называются. К тому же у Всемирной организации здравоохранения есть уже возрастной ценз 49 лет. Ну и, в принципе, друзья, да, глобально, если, допустим, мужчина хочет стать отцом, есть ли смысл каким-то образом ограничивать его в этом желании до определенного возраста? Понятное дело, что с чисто биологической точки зрения, да, когда два человека встретились, полюбили друг друга, и у них там после бурной ночи что-то получилось, это ограничить никак нельзя. Но если вмешиваются уже какие-то технологии, то тут, наверное, все-таки слово свое закон должен сказать. Или нет. Вот москвичке сделали ЭКО. Она родила в 60 лет. И, ну, многие врачи выступают против такого по разным причинам. И в Совете Федерации даже начали обсуждение этого вопроса. Вот я читаю новость. В настоящее время на уровне власти идет спор, оплачивать ли с помощью МС использование вспомогательных репродуктивных технологий, если женщина старше 50. Минздрав со своей стороны хочет обозначить репродуктивный возраст женщины, после которого ей не смогут назначать экстракорпоральное оплодотворение, то есть ЭКО. При этом Всемирная организация здравоохранения ограничивает этот возраст 49 годами. В общем, читать можно. И дальше, в принципе, посыл вы поняли, стоит или не стоит. 8 800 200 ровно 9702. Таков номер телефона. Звоните, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Сейчас слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор.

0: Олег Митяев на радио «Комсомольская правда». С него и начинаем наш сегодняшний эфир. Должен ли вмешаться закон, ну, допустим, ЭКО, для того, чтобы какой-то человек, какая-то женщина родила там, после 50 лет. Вот есть недавний случай, совсем недавний. Москвичка родила в 60 лет здорового, слава богу, ребенка. Притом у нее еще там проблемы были внутренние. Параллельно ей делали операцию. Уж не буду детали зачитывать. Вы можете эту новость найти и почитать. И, в общем, все равно, слава богу, ребеночек появился на свет живой, здоровый. Все хорошо. Но сам момент 60 лет все-таки. У нее уже есть двое детей, что интересно. Но вот третьего захотелось, и она пошла на ЭКО. Зачем? Вопрос фантастически любопытный, но тут, видите, есть споры, и врачи дискутируют на эту тему, и журналисты отдельно взятые, которые работают как раз с медицинской тематикой, утверждают, что нет, давайте-ка ограничим, да, какого-то возраста. Какого? Это не наш с вами вопрос. А наш с вами стоит ли или нельзя мешать людям, если есть у них такое желание, то почему бы и нет? И есть вот возможность, все-таки у нее была такая возможность, ЭКО не всем помогает, далеко не всем, и молодым в том числе, а вот видите, человеку повезло. 8 800 200 ровно 9702, Геннадий из Самары, здрасте.
1: Алло, доброе утро, Иван.
0: Здрасте.
1: Я хотел сказать, мне это все напоминает сказку «Снегурочка». Пошел дед и бабка и вылепили Снегурочку.
0: Так, отлично. Это а просто... по делу, по существу, что называется, скажите?
1: Ну, по делу я хочу сказать, что мир катится в тартарары. Это какое-то безумие. Овечка Долли, клонирование, вот так, эти...
0: Клонирование. ЭКО вообще к клонированию не имеет никакого отношения.
1: Я понимаю, ну, все, что неестественно, что это...
0: А вы предлагаете все... женщинам какой не прибегать, неестественно, вы считаете?
1: Только естественным образом, при замужестве, ну, как иначе? Для меня это дико вообще все эти вот... эксперименты.
0: Это не эксперименты, это утвержденная всем миром процедура. Жёлтые эксперименты сразу. Какие тут эксперименты?
1: Нет, я, может, ретроград, но это все для меня как...
0: Вы даже Меркурий, я вам так скажу, не то что ретроград. Ретроградный Меркурий. Спасибо большое. Вы даете вообще. Человек на свет появился, счастье, понимаете? Тут другой момент, аспект. Кто воспитывать его будет? Вот ей 60, уже за 60, у нее двое детей есть. Кто в случае, простите, пожалуйста, ее кончины будет этого мальчика тянуть? Да и вообще, готова ли она к бессонным ночам? Тяжело быть родителем? Тяжело. Это же, ну, такой аспект, по-моему, общедоступный, общеизвестный, правда ведь? 8 800 200 ровно 9702, звоните, пожалуйста. Ну и про мужиков, которые вот, и таких случаев дофига, когда там после 70 ребеночка заделывают. Вопрос тоже к ним. Но они, правда, естественным путем каким-то образом завидовать не будем, хотя есть чему. Но, тем не менее, да, вот на что расчет-то? Тебя скоро не станет. Ребенка кто будет воспитывать? 8 800 200 ровно 9702. Звоните, пожалуйста. Вообще, на самом деле, случай резонансный. И сейчас огромное количество, вот в интернете, по крайней мере, в соцсети Threads, она, наверное, запрещена, имеет отношение к запрещенному Инстаграму. Вот активное обсуждение в этой соцсети Threads как раз идет вот этих всех тем. И там пока, вы знаете, побеждает здоровый подход. Нечего после 50 детей заводить. Но, в принципе, может быть, не все согласятся, что это здоровый подход. Может быть, тот считает, что если Бог послал, в любом случае, да, все же промысел Божий, правда ведь? Вот Никита Сергеевич Михалков сказал не так давно про то, что на все воля Господа. Я так его трактую. Но почему бы нам не сказать про рождение детей, хоть бы и после 60, что это так или иначе промысел Божий. И тут только порадоваться. Вообще, рождению ребенка я лично, конечно, в первую очередь радуюсь. Это хорошо и замечательно. Но вопрос все-таки остается, и дискуссия вполне справедливая. Далее кого послушаем? Александр, Ростов-на-Дону, прошу вас. Здрасте.
2: Утро.
0: Да, говорите.
2: Не надо людей ограничивать. У нас везде ограничения. Мы уже, извините, не знаем, куда эти ограничения воткнуть. Поэтому пусть люди рожают. Нам люди, граждане России, нужны. Мое мнение, что нельзя и не нужно в это вмешиваться. Люди сами решат, как им жить, что им делать. И в конечном итоге, если даже что-то с этой женщиной случится по возрасту, я думаю, государство не оставит ребенка одного.
0: Не, ну там вообще родственники в первую очередь, а не государство, конечно, да, должны подключиться.
2: Там уже дети, внуки, наверное, уже у этой женщины. Поэтому, я считаю, что не надо вмешиваться. Ну зачем мы все везде ограничиваем?
0: А, смотрите, а разве это даже справедливо сбрасывать своего ребенка на кого-то другого, пусть и на близкого человека?
2: Ну подождите, она жива, здорова. Продолжительность жизни, наше правительство сейчас даже заявляет, что 50 лет это молодежь, поэтому...
0: Нет, 45, ну, до 45,
2: до 45. Да, до 45, так что она вообще недалеко от молодежи ушла.
0: Да, всего на 15 лет она ушла от молодежи, да подумаешь, пустяк.
2: Совершенно.
0: Ладно, я вас понял, хорошо, так, это мнение... Против того, чтобы ограничивать, вполне неплохо. 8 800 200 ровно 9702. Наталья из Тамбова. Здравствуйте, пожалуйста.
3: Да, здравствуйте.
0: Да, говорите.
3: Я за то, чтобы ограничивать.
0: Так, почему?
3: Ну, я не знаю, не будем дискутировать на тему до какого возраста, хотя я считаю, что и 49 лет это, ну, многовато.
0: Не, ну подожди, скажи свое мнение, до какого возраста?
3: Просто, ну, просто мнение. Ну, лет до 40.
0: До 40. До 40. Вы знаете, что сейчас просто рожают после 40? Вот московский роддом, зайдите, там дофига после 40, без всякого ЭКО, кстати.
3: Я знаю.
0: Вот.
3: Это, да, я допускаю, что и там, ну, есть такие ситуации, когда женщина не может долго... Это все частные случаи. Но, в общем-то, не то, что прямо это стоит, вот, ну, я не знаю, наказывать или что-то. Если такое случилось, то, это, конечно, вы правы, это счастье, это радость. Но, тем не менее, мы говорим и про будущее этого ребенка, как он будет дальше жить, существовать. И вот даже в данном случае, ну вот как этот малыш будет потом смотреть, извините, не на взрослеющую маму, а на стареющую и дряхлеющую.
0: Это правда, да. Дети вот стесняются это... пожилых родителей. Это правда, это есть такое.
3: Да, да, да. И не то, что стесняется, а как он будет переживать это все. Потому что мама, она не взрослеет, она просто дряхлеет, болеет. И уже такие болезни, которые, простите, не грипп и не простуда, а она вот на глазах у него просто умирает.
0: Да, да. Спасибо. Спасибо большое. Как раз одной из таких болезней ей вырезали по ходу как раз вот родов, да. Ну, вы можете найти, почитать эту историю. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, пожалуйста. Рожать после 60 с применением ЭКО. Стоит ли правильно? Тема сегодня об этом.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано реклама.
5: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60.
6: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5 20 70.
7: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравится...

0: 62. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? В центре Курска стоит памятник не просто яблоку, а именно Антоновке, символу и гордости этого края. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Что будет? Честный взгляд на 12 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Отталкиваемся сегодня от недавнего эпизода. 60-летняя москвичка родила, слава богу, здорового малыша с применением ЭКО. И, ну, насколько это разумно, друзья, стоит ли вмешаться закону, государству и ограничить этот возраст? Вот врач-акушер-гинеколог Марина Елисеева, и как раз ее заявление активно расходилось по лучшим телеграм-домам, назвала цирком случай москвички, которая в 60 лет стала мамой в третий раз. Медик считает, что государству нужно законодательно ограничить возраст для ЭКО. Цитат следующая. В 60 лет она сама не могла забеременеть. Если рассматривать это с человеческой точки зрения, не как врача, а как достижение, то, на мой взгляд, это цирк. Доктор, который делал программу ЭКО пациентке в 60 лет с опухолями, должен понимать, что мы получаем продукт, в кавычках слово «продукт». Далее Елисеева отмечает, что репродуктологи не имеют права отказать возрастной пациентке, поэтому стало бы жить легче, если бы запретили перенос эмбрионов после 50 лет. Вот это врач говорит про 50 лет. 8 800 200 ровно 9702. Звоните. Один из Волгограда. Давно вы не звонили. Здрасте.
2: Ага, доброе утро,
1: Иван. Здрасте, говорите, пожалуйста.
2: Ну, во-первых, хочу пожелать здоровья женщине и ребенку. Ну, так скажу по существу, что однозначно государство и законодательство должны регулировать этот процесс.
1: А вы же врач, по-моему, да, если мне память не изменяет?
2: Да, я врач, я хирург, я вижу, что после 60 люди начинают заниматься плотно своим здоровьем. Хотим мы, не хотим, достаточно много болячек.
1: Я после 30 начал. Кто-то после 60 завидую этим людям.
2: После 60 это чаще всего, да. Что касается, значит, ребеночка, однозначно, что нужно, чтобы хотя бы на момент, когда ребенок получает высшее образование, становится самостоятельным человеком, пойдет в общество, значит, как самостоятельный гражданин зарабатывать. Хотя бы, чтобы родители к этому моменту, значит, могли вот до этого момента обеспечить ребенка. Поэтому я считаю, что однозначно должны быть государственные урегулирования этого процесса. Причем, так скажу, еще, так скажем, более тонко. Когда ипотеку платят, говорят, что на момент выплаты ипотеки должно быть человеку не больше 75 лет.
1: Но там, нет, да, уже ниже. Там нет, до 65, да, уже деньги, даже опустили,
2: деньги,
1: по-моему.
2: Деньги умеем свои считать, да, деньги умеем считать. Финансы умеем считать, это средства, это, естественно, тут жизнь человека, ребенка. Поэтому я считаю, конечно, что хороший возраст – это 50. Вот 50 лет, там 49, 50, дальше, значит, и вот сам планируешь 75 лет тебе и ребенку твоему там 25 лет. Сам себе ставишь какие-то планки, да, буду жить ради ребенка. Начинаешь следить в этом возрасте за своим здоровьем, там, по-другому себя вести, в жизни желание появляется жить дальше. Есть ради кого. Я думаю, это очень хорошее. Просто мне 52, и у меня вот 4-летний сын сейчас.
1: То есть вы тоже поздно стали отцом, да?
2: Да, у меня, я многодетный отец, последнему ребенку нашему скоро 5 будет. Я сейчас думаю так. Нужно беречь себя, беречь свое здоровье.
1: У вас сколько детей? Сколько детей у вас?
2: У меня 7 детей.
1: 7? Ничего себе. Да-да.
2: 7 детей.
1: Спасибо большое, что позвонили, да, и возраст назвали. 49 лет, пожалуйста, вам. Ну, в принципе, вот Всемирная организация здравоохранения ограничивает как раз этот возраст 49 годами, как я и сказал ранее. Далее слушаем. Михаил из Москвы, говорите.
3: Здравствуйте.
1: Да, пожалуйста.
3: Я вот думаю, что не надо лезть в эти сферы. Я думаю, что она, наверное, понимает, что у нее семья, там есть дети взрослые, да, они поддержат. А потом сейчас же сроки изменились. В 45 молодежь уже везде сидеть начинает там. и вверху, и внизу, понимаете? А все еще молодежь, блин. Это что такое вообще? Эти депутаты, они вообще, у них что, занятия?
1: Да при чем тут депутат? Ну что в самом деле? Я слово депутат сегодня, я даже слово депутат сегодня не произнес. Вы уже до депутатов докопались.
3: А кто будет заниматься, разбирать это дело-то?
1: Так вы чего депутатов хотите? Вы чего хотите от депутатов сейчас?
3: А кто законы принимает у нас?
1: Я говорил про Совет Федерации. Спасибо, до свидания. Я говорил про Совет Федерации. В Совете Федерации сидят сенаторы. Это ветвь власти значительно выше депутатов. Ну, как значительно? Депутаты, конечно, с этим поспорят, но выше. Да, да, верхняя палата. Лариса из Хабаровска, пожалуйста.
4: Алло, здравствуйте. Здрасте. Лариса из Хабаровска.
1: Да, пожалуйста, говорите.
4: Очень интересная тема, конечно, обсуждается. Но, знаете, вот просто случился один единственный случай. И решать о чем-то на законодательном уровне, поговорить, конечно, очень интересно, что какие последствия, там, как будет дальше, можно, не можно. Но вот это вот решать из-за одного случая...
1: Но почему вы считаете, что один? Почему вы считаете, что один? В таких случаях наверняка есть какое-то количество. Не только там в России.
4: Но у человека должен быть выбор. Бывает редко, бывают очень разные случаи.
1: Смотрите, еще раз. Как и отмечено, репродуктологи не имеют права отказать возрастной пациентке. Вот придет завтра какая-то. Не имеют права, потому что тут же...
4: Ну, просто не надо на законодательном уровне. Потому что, да, случаи бывают разные. Потерял последнего ребенка, там что-то еще такое вот очень трагичное. Просто не надо уже на законодательном... Ну, это просто мое мнение вмешиваться.
1: Я понял, смотрите. Но вот за этот процесс отвечают врачи. Врачи, которые принимают роды. Это, как правило, государственные клиники. Только смотрите, ЭКО делают часто не только государственные, но и коммерческие организации. Понимаете, да? А принимать роды и отвечать за этот процесс уже государственным органам, то есть государственным больницам. Вы поняли, да?
4: Да-да, я поняла. Знаете, хочу сказать, вот сейчас люди такие вот более взрослые, 40-50 лет, они такие осознанные. Бывает, молодежь еще бестолковая, там курят, пьют, там вот действительно еще не думают ни о чем.
1: Да думают, и взрослые, они, вы знаете, курят, пьют тоже бестолковые.
4: Ну да, нет, но сейчас уже, знаете, как занимаются своим здоровьем, и много очень даже здоровых людей в возрасте. Ну, на законодательном не надо, все мое мнение.
1: Слушайте, уточните, пожалуйста, хорошо, а если вот мужик хочет, там, допустим, после 60 стать отцом, вот вы к таким примерам, и таких много, кстати, вот тут уже вы не скажете, что это эпизоды, таких много.
4: Это да, это
1: вот как вы
4: много.
1: К этому относитесь, да, 80 лет мужик стал отцом, вот, пожалуйста, вам слово.
4: Да пусть станет отцом, если он очень хочет.
1: Все
4: представляете,
1: понятно.
4: Всю жизнь прогулял, водку там пропил, что-то еще прокуражился. И вдруг такой отец, прям серьезный, все прям захотел вообще.
1: Короче,
4: вы
1: не против, я правильно понял, да?
4: Я не против.
1: Отлично,
4: да.
1: Хорошо. Ну, не обязательно, что куражился, да, может быть, у него уже есть дети, но коль уж пока у него, простите, пожалуйста, все процессы фуручит, он взял и оп, да, вспомнил молодость. Далее у нас кто? Олеся из Барнаула, пожалуйста, вам слово.
5: Добрый день. Я бы хотела рассказать свою историю.
1: Давайте.
5: По поводу пути к ребенку. К сожалению, мы с мужем уже 20 лет вместе живем, и естественным путем
1: не получилось.
5: Беременность наступает, но, к сожалению, она не развивается. Был один случай, когда беременность закончилась на 23-й неделе. Это, понимаете, это просто шок. Просто шок для женщины. Вот, сейчас у меня третья попытка была переноса, и, к сожалению, она закончилась также неудачно. Вот, мне 42 года. По квоте, получается, ЭКО мне... Только бесплатный перенос я могу себе позволить, потому что у нас ограничение идет по... есть такой показатель антимюллеров гормон, который, если меньше, если я не ошибаюсь, 1,03, то по ОМС тебе не разрешается, ну, не дается квота на ЭКО. Вот. То есть у меня в 37 лет антимюллеров гормон уже был меньше 0,8. Вот. То есть это все идет на платной основе.
1: Да, платно это стоит от 300 тысяч, насколько я знаю.
5: Да, да. Ну, поверьте, в нашей семье нет таких денег, чтобы там можно пробовать.
1: Последующие попытки еще доплата по 100 примерно. ориентировочно.
5: Вот, да. Угу. И я вот лично я за то, что ограничить возраст по ОМС, по бесплатной предоставлении помощи. Потому, ну, знаете, я сама столкнулась с этим, и поэтому...
1: Ну, потому что у тех, кто моложе, меньше возможностей. Я правильно понимаю, да?
5: Да, угу, да, да. Угу. Вот, да, но оставить хотя бы до 45 лет по ОМС, а там уже, пожалуйста, никто вам не запрещает пробовать дальше. Ну, конечно, 60
1: на платный
5: возраст. Пожалуйста, на платный, пожалуйста, делайте вы до 60 лет, ну, если хочется. Вот это лично мое мнение, ну...
1: Я вас понял.
5: Женщина, которая столкнулась с этим. Вот.
1: Хорошо. Вы по поводу эпизода 60-летней москвички что думаете, коротко? Поддерживаете ее или вы против? Просто...
5: Ну, знаете, это, наверное, не мне решать. Ну, конечно, 60 лет, на мой взгляд, это многовато. Потому что это все-таки уже, ну, возрастная женщина. Угу. И действительно, вот предыдущие оппоненты говорили, что ребенку расти, это уже бабушка. Это,
1: угу. Ну, спасибо.
5: Он, конечно, будет любить свою маму. Да.
1: А мама его. Да, спасибо большое, Олесь. Все будет хорошо. Все у вас получится. Вы позвонили на радио «Комсомольская правда». Здесь мечты сбываются. К тому же мы все дружно, всей семьей вам желаем по этой части удачи. Да и не только по этой. 8-800-200-97-02, родить в 60, зачать в 80, должен ли вмешиваться закон? Звоните, пожалуйста, еще раз. 8-800-200-97-02, телефон прямого эфира. Мы сейчас отдохнем, 4 новости, реклама, новости, анонсы. Все как всегда. Кофе нальем, попьем, подумаем, позвоним на радио «Комсомольская правда». 8-800-200-97-02, телефон прямого эфира. Все, ухожу на рекламу.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Что делает семью настоящей командой? Общие увлечения, поддержка друг друга, радость от времени, проведенного вместе. Если в вашей семье любят движение, активный отдых и совместные занятия спортом, расскажите об этом. Примите участие в конкурсе «Самая спортивная семья России». Это возможность поделиться своей историей, показать, что объединяет именно вас и стать частью большой спортивной семьи. Соберите свою семейную команду и подайте заявку на участие. Условия конкурса, порядок подачи заявки и вся необходимая информация на сайте kp.ru на странице конкурса «Самая спортивная семья России». Не откладывайте. Возможно, именно о вашей семье узнает вся страна. Участие – первый шаг к победе. Возрастное ограничение 16+. Издательство «Комсомольская правда» представляет бестселлер Сергея Козлова «Романовы. Преданность и предательство». Захватывающий авантюрный роман и невероятное погружение в эпоху. Драма и тайны последней царской семьи. Новые и малоизвестные факты и события, перевернувшие ход русской истории. Ищите книгу «Романовы. Преданность и предательство» на shopkp.ru, в книжных магазинах и на маркетплейсах. Реклама 16+.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
7: Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: К студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Активисты молодежки Народного фронта Псковской области оказали помощь семье участника СВО, проживающей в Великих Луках. Пока мужчина находится на передовой, его родственники обратились к волонтерам с просьбой помочь с заготовкой дров для отопления дома. Ребята приехали к семье, раскололи дрова и сложили их на хранение. 8 октября в центре движения первых Великих Луг прошла конференция местного отделения. Участники подвели итоги работы и наметили планы на 4-й квартал года. Кроме этого, избрали делегатов на региональную конференцию движения первых, которая пройдет в Пскове. После официальной части ребята сразились в интеллектуальной игре на знании основных направлений работы детской общественной организации. В медицинском колледже отметили 10-ю годовщину открытия памятного знака «Подвиг милосердия». Торжественный митинг открыл директор колледжа, инициатор установки и автор проекта памятного знака Александр Шулаев. Почетный гость, депутат законодательного собрания Псковской области Дмитрий Белюков, призвал укреплять связь поколений и хранить память о подвиге медиков. Участие в митинге приняли Вячеслав Сизов, внук Марии Сизовой, ветерана Великой Отечественной войны, выпускница Великолукской фельдшерско-акушерской школы 41-го года, а также Виктор Коновалов, заслуженный врач РСФСР, который открывал памятный знак в 2016 году.
0: О валютах.
8: Доллар 85 рублей 42 копейки, евро 95 рублей 47 копеек, юань 12 рублей 74 копейки.
0: О погоде.
8: Сегодня в Великих Луках облачно, дождь, температура воздуха около плюс 12 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
10: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
7: Что будет? Честный взгляд на 12 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. Родить в 60, зачать 80. Должен ли вмешаться закон? 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Отталкиваемся от недавнего случая. Москвичка посредством процедуры ЭКО стала мамой в 60 лет. Ну, насколько это разумно, правильно, должен ли регулировать эти процессы закон? Пожалуйста, звоните. Еще раз номер телефона. 8 800 200 ровно 9702. Сергей из Челябинска, вам слово.
11: Доброе утро.
1: Здрасте.
11: Я категорически против рождения, не то что после 65. Я хочу другое сказать. Отцом я стал в первый раз 24. Как говорила моя покойная мамушка, ребенок родился как пробка из шампанского. Все замечательно. А вот второй раз моя вторая жена захотела ребенка, когда ей было 39. Так вот я объясняю, есть такое понятие, как статистика. При родах у женщин после 35 вероятность рождения Дауна, ДЦП и всякой нехорошей онкологии возрастает в 8-50%. Мужики даже не понимают, когда в 60 лет они хотят стать отцом. Но когда моему сыну поставили диагноз ДЦП, мне было 52. 5 лет я ходил к психологу, чтобы не сойти с ума, потому что ребенка я этого не хотел. Но это моя история. Я когда стал читать, разбираться, все банально просто. Нет простых решений. Самый лучший возраст для мамы 26-27 до 30. Дети получаются как боровички. А вот те, кто рожает, особенно мне хочется посмотреть не на мам, а на пап. Ты вообще понимаешь, во что ты попадешь, когда у тебя твоему ребенку поставят какой-либо диагноз? Самое интересное, меня бесит другое, когда господин Онищенко говорит, что можно рожать в 60. Мы же, мужики, даже не знаем, что это такое, как рожается, чего, зачем, почему, для чего. А организм женщины в природах не молодеет.
12: А вот теперь в 60 я решаю только одну проблему. Как мне, будучи живым, отвезти потом своего ребенка в психоневрологический диспансер? Мне говорят, это не повезет. Не повезло. Ребята, нас стало так много. Просто эту тему никто не трогает. Ее просто закрывают. Вот это я хотел сказать.
1: Спасибо. Спасибо, да, важные слова на самом деле. И действительно, не так давно Онищенко говорил, что женщина достигает предельного детородного возраста к 60 годам, в то время как для мужчин возможность стать отцом сохраняется практически до 90 лет. Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко. Далее. Юрий, Камчатка. Здрасте, Юрий.
13: Да-да.
1: Камчатка большая, из какого города вы?
13: Петропавловск, Камчатский.
1: Пожалуйста, да-да, говорите.
13: Я тоже где-то согласен с предыдущим выступающим. Просто у меня тоже есть примеры, когда человек сделал, ну как, решили сделать третьего ребенка, но ей-то 40, а ему-то 55. Ну просто смотрите, для того, чтобы я... У меня три пацана, все уже большие. И я по своему опыту знаю, что детей надо делать действительно где-то до 40. Это вот потолок. Почему? Объясняю. Потому что... Чтобы человека вырастить, нормального, полноценного человека, я не беру медицинские показатели, да, а чтобы тот садик, детский сад, школа, институт, и только где-то в 23-24 человек становится, ну, на взрослую, так сказать, на взрослую жизнь, и вот именно взрослая работа и так далее, и так далее. При этом человек, который решил в 45-50 родить, ну, представляете, у нас редко доживает до 65. Ну, извините, я, может быть...
1: Ну, мужики, да, мрут как мухи, это правда.
13: Ну, представляете, да, вот человеку, ему 23 ребенка, а ему 80, доживет он. А в итоге получается, ну, не дай бог, конечно, я просто как пример говорю. Человек умирает, и что остается? Остается, что это человек, маленький человек, ребенок, опять остается на руках государства. Ну, я не говорю, что такое бывает каждый второй случай, но такое и есть. Основная масса детей переходит в руки государства. Ну, забота, ну, понимаете, детские дома и так далее. Поэтому я считаю, я вот как начал с 21, 25 закончил, все. Вот это самый оптимальный вариант. И у меня здоровье, и у жены здоровье, и сила, и ум, и все для семьи. Мне сейчас 67.
1: Угу, понятно.
13: Я себя чувствую очень хорошо, могу посетить время теперь для себя и жены.
1: Спасибо, спасибо. Далее. Дмитрий из Воронежа, говорите.
14: Доброе утро.
1: Здравствуйте.
14: Ну, давайте начнем сначала с женщины. Во-первых, что должно быть у человека в голове, чтобы решиться в такой возраст заделать ребенка, так сказать?
1: Ну да, если двое есть уже, да. Тем более, если двое есть уже, да.
14: Да, это, понимаете, это больше проблема не родителя, это больше проблема ребенка будет. Если он сиротой останется, если, вот представьте, подросток, да, он должен вливаться в социум, он должен в школе связи налаживать, а у него мать, не дай бог, сляжет там с какой-нибудь болезнью, да, и он будет за инвалидом, грубо говоря, присматривать, все, у него, получается, дальнейшая жизнь, ну, под откос пойдет, просто он не сможет нормально адаптироваться в дальнейшую жизнь. Поэтому не получается у нас потом травли в школе, буллинги и так далее и тому подобное. А что касаемо запретов, да, понятное дело, можно все запретить, но будут также серые всякие фирмы, их больше появится, которые начнут делать как-то все это ЭКО из-под полы, так сказать.
1: Не, ну государство это может для начала запретить только государственное ЭКО, допустим. А частные компании сами по себе, да, будут, да.
14: Вот, этим самым, да, мы будем плодить еще больше вот этого левого, серого,
1: так нет, сказать, и смотрите, давайте так, если запрещать, то по ОМС, а запрет, собственно, частным фирмам, ну, это пока вообще не обсуждается. Речь про ОМС.
14: Все. В общем, да, смысл в том, что запретами далеко не уедешь. Тут наоборот, государству нужно работать идеологически с населением, настраивать, чтобы дети рожали, чтобы люди рожали детей как можно раньше.
1: Слушайте, но вот как раз вот эта часть, вот эта часть-то как раз, мне кажется, несущественна абсолютно. Ну, просто потому что они и говорят, рожайте. Валентина Ивановна Матвиенко главный сенатор, не так давно говорила, что рожать надо как можно раньше. Вот только недавно она об этом говорила. Они периодически что-то такое говорят. Вот вам, пожалуйста, идеология. Но как это влияет на людей? Да никак, собственно. Ну, сказал и сказал. Так,
14: одними словами тут не сделаешь.
1: Нужно делать что-то вы хотите? Что?
14: Физически, материально.
1: Физически, материально что делать?
14: Особенно физически. Полная поддержка детей семьи с детьми. Начиная от выдачи жилья, я не говорю, что дарить жилье всем подряд. Вот как раньше было, соцнайм, пожалуйста, родил ребенка, тебе дали там квартиру в соцнайм. Родил еще ребенка, переехал в квартиру побольше. Чтобы абсолютно все кружки и прочее, досуг детей был бесплатный. Потому что у меня самого трое детей, и сейчас очень в круглую сумму выливается, чтобы отдать всех детей там на всякие... Ну, секции, занятия и так
1: вообще
14: далее.
1: Вообще предложение, конечно, замечательное, утопичное, правда. Жилье-то еще можно подумать. Вообще, да, государство должно думать о том, где жить людям. Но вот что касается кружков, никто не будет их делать бесплатными, давайте не мечтать. Ну, просто потому что подрядные организации частные, им кто-то должен платить за это. Государство не будет им платить за это. Ну, просто потому что есть некоторая сложность в этом. А построить жилье и выдавать, вот это уже государству вполне посильно. Спасибо. Давайте послушаем других. Лора из Перми, говорите, пожалуйста.
15: Здравствуйте, товарищи.
1: Здравствуйте.
15: Очень мудрая женщина у вас выступали, Лариса из Хабаровска и последующая женщина. То есть то, что законодателю незачем этим, так сказать, затрудняться, это абсолютно правильно. Для платных организаций действительно возможно установление порога, а этот случай абсолютно нечастый. И, как говорится, женщина берет на себя ответственность. Но, с другой стороны, любой родитель, который собирается родить ребенка, берет на себя ответственность. Он не знает, как скажется комбинация генов его родителей, и генетические заболевания вполне тоже возможны и вероятны. То есть ДЦП, вот мужчина тут не прав, конечно, что ДЦП это, так сказать, совсем не обязательно может возникнуть, поэтому ДЦП чаще всего возникает вследствие халатности медицинских работников, принимающих роды. Могу это, так сказать, на собственном опыте подтвердить. Вот, поэтому... Разумно именно для платных организаций только установить такой порог.
1: Спасибо. Да, спасибо большое. Далее. Татьяна из Ростова-на-Дону. Слушаем вас.
16: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
16: Я лично считаю, что женщина права. Хочет в 60 лет рожать, пусть рожает. Потому что возраст – это не болезнь, а просто количество лет. Если организм здоров... И ребенок будет здоров, и не будет никакого ни ДЦП, ничего не будет. А то, что часто делают ЭКО, молодые семьи, послушайте, пожалуйста, внимательно проверьте свой нижний этаж и себя, и мужа. Где-то что-то недолеченное приводит к бесплодию. И получается закупорка и маточных труб, и все-все-все-все. Есть такая штучка одна, которые изучали в 5 классе, знаете, одноклеточные существа. Всякие инфузории, помните, мы изучали амебы.
1: Угу. Да, 30 секунд, коротко.
16: Так вот, существует такой паразит одноклеточный, флагеллата. Она очень трудно обнаруживаема, но она ведет к бесплодию и к аденоме простаты. Если это не вылечить в молодом возрасте, то... Хоть 45, хоть 49, никакое ЭКО вам не поможет.
1: Спасибо. Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, перерыв у нас.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано реклама.
17: Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на стройсамвл.ру.
18: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
6: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
20: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему. Но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Что будет? Честный взгляд на 12 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. Родить 60, зачать 80. Должен ли вмешаться закон? 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Андрей, Краснодар. Да, пожалуйста. Андрей, говорите. Андрей. Нет, Андрей. Вячеслав из Нижнего Новгорода. Тогда вы, пожалуйста.
22: Здравствуйте, Иван. Здрасте. Я поздний ребенок. 32 меня мать родила.
1: 32 года, поздний ребенок.
22: Да. Моя жена в 32 родила. Мне 35 было. Сейчас мне 55 идет. Чтобы закон вмешивался, я против. А вот чтобы государство настроило этот очень тонкий вопрос, вот это да. Этим надо заняться.
1: Ну вы же не поздний ребенок и не поздний отец. Ну вы что говорите такое?
22: Ну, не знаю, 32, если принято, что с 18 у нас можно рожать.
1: Да я нормальный думаю, возраст, 32 это... года, что не так-то?
22: То
1: ну,
22: в самом соку. Да?
1: Ну, конечно, даже не слышал, что
22: ну, хорошо,
1: тогда, поздний родитель. Может, по советским так. меркам, конечно, но уже как несколько десятилетий это не является поздним возрастом. Я понимаю, что лучше детей, конечно, делать более ранним возрасте, чем раньше, тем лучше, вот, от 18 лет. Но вы точно не поздние, это однозначно. Спасибо большое. Далее Андрей Саратова. Говорите.
23: Да, пожалуйста. Доброе утро.
1: Здрасте.
23: Всем радиослушателям и вам тоже. Я хотел вот что сказать. Я считаю, что законом запрещать рождение, пусть там хоть и в 60, хоть и в 80, это полный бред, потому что это сугубо личное дело каждого. Единственное, что вот тут говорили там про ДЦП, про позднородящих и так далее, это все выявляется на стадии беременности. Вот. И, меня мама родила в 19 лет. Вот. И ну как бы у меня у самого сейчас двое детей. Мне 32. Я считаю, что законодательно вот запрет это вообще глупо.
1: Ну, вы поняли, чего запрет? Не рожать в смысле? А ЭКО?
23: Ну, все равно. Каждый человек, ну, если человек не может сам родить, а почему нельзя?
1: У нее двое детей. Вот если мы посмотрим на конкретный эпизод, двое детей у нее было. Ну, в смысле, есть двое детей. Вот сейчас третий появился. Да, женщина заморозила яйцеклетки еще в 2010 году. 38 недель ребенку было. И роды. Причем операция кесарево сечение, разумеется, осложнялась тем, что у нее была, простите, пожалуйста, миома матки, которую удаляли прямо во время операции. Все это одновременно. Все это легло на, как раз на врачей, которые делали. Слава, героям слава, как вы в данном случае можете сказать. Спасибо им большое за этот героизм.
23: Поэтому, простите, пожалуйста. Вот, но я считаю, ну, если ребенок выжил, значит, все прекрасно.
1: Ну да, я же еще раз повторяю, да, благодаря как раз героизму врача. Спасибо. Ну, в общем, вы против. Я против, замечательно. Далее. Из Пятигорска звонок от Армена. Здрасте.
24: Алло, здрасте.
1: Да, говорите.
2: Вот, знаете, мне 55 лет, у нас с женой двое детей, и мы, жена родила еще девочку.
1: Так, то есть трое теперь? Трое,
2: да, теперь нас двоих трое, да. У меня сын, у нее сын, и у нас девушка родился. У меня жена русская, знаете, что хочу сказать? Она ведет здоровый образ жизни, не курит, не пьет. Так. В основном дети вот сейчас говорят, что рождаются больными. Вы знаете, молодые люди ведут очень безобразную жизнь. Курят, пьют, наркотики употребляют. Часто этого тоже. Рождаются дети, в генах они здоровые, потому что в генах тоже, это тоже не надо забывать. А то, что рождать молодых, вот у меня сейчас сына 30 лет, он не может жениться, потому что поддержки государства нету. Нету квартиры.
1: А я не понял, подождите, стоп, вы в сторону уходите. Объясните, пожалуйста, вот вы говорите про молодого человека. 30 лет. И говорите, поддержки государства нет. Я всегда поражаюсь. Я не против поддержки государства. Это хорошо и замечательно, но не должно все упираться в поддержку государства. У меня не было ровным счетом ничего. Ничего. Абсолютно.
2: Ну, я с вами согласен. Вот смотрите. 30 лет у меня сына был. Мы его когда вырастили, родители помогали. Это вообще другая жизнь была. Вот сейчас ребенку 7 лет. Это вообще другая жизнь. Только деньги. Мы не успеваем вдвоем зарабатывать. Понимаете, что мы проблема?
1: Понимаю. Я тоже отец. Прекрасно понимаю. Замечательно. Но вот все не должно сводиться к тому, что вот проклятое государство нам не помогает. Тут 30-летний лоб. Он не может жениться, как вы сказали. Вы простите, я его не обижаю сейчас. Я просто вот даю свою характеристику именно вот таким пассажем. Про то, что вот 30-летний мужик не может жениться, потому что государство ему не помогает. Потрясающе вообще. Потрясающе. Мне государство не помогло нигде никогда. Вы знаете, даже претензий не имею никакого к государству по этому поводу. Было бы неплохо, если бы помогло. Да, конечно. Но вот не помогло нигде. Да, и как-то вот сам. И вроде, ну, нельзя сказать, что все есть. Но что-то имею. Без всякой помощи государства. Правился как-то. Угу. А, кстати говоря, вот нынешнее время, если сравнивать, ну, ладно, идет специальная военная операция, возьмем период до специальной военной операции. Да потрясающее время было. Разве это можно сравнивать с серединой нулевых, там, да, потом с началом 10-х годов? Ну, давайте сказочки не будем рассказывать, пожалуйста. Слово ипотека такого в обиходе не было тогда вообще. И непонятно было, как квартиру купить. Вот сейчас говорят, молодежи непонятно, как купить квартиру. Там ипотека высокая. Я слово ипотека не знал до 2015-го, по-моему. Никаких ипотек в помине не было. И понятия не имел, как куплю квартиру. Но знал, что куплю. Давайте дальше.

0: С мамой, да?
1: 55. Я пришла в соответствующее медицинское учреждение, так. И мне сказали, а вот если бы вы были больны по женской линии, если бы не могли годами забеременеть, вы бы могли войти в программу, и все это было бы бесплатно. Но поскольку вы абсолютно здоровая женщина, то озвучили мне такую сумму, что я поняла, что детей у меня таким способом
0: тысяч.
1: Не будет.
0: Да, 300 тысяч. Это первая попытка.
1: Гораздо
0: а потом
1: больше,
0: последующие от 100. От 100.
1: Это было тогда. Там были другие как бы деньги, примерно такие же, но это было там 10-15 лет назад.
0: Угу.
1: То есть это были серьезная сумма. На что я сказала, а разве нет такого инструментария, что вот я сдаю, например, свои яйцеклетки, и часть из них отдаю вам банк с тем женщинам, которые вот уже не могут воспользоваться своими. Мне сказали, что такой инструментарий в законодательстве не предусмотрен.
0: Да, давайте предусмотрим. Спасибо. Спасибо всем, кто звонил, хорошо поговорили. Сейчас большой перерыв, но скоро мы вернемся в рамках большого эфира. Не переключайтесь.

0: «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
1: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
2: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
3: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 октября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Подпишись со скидкой на «Комсомольскую правду» в период проведения.

0: проведения Всероссийской декады подписки с 6 по 16 октября на сайте shop.kp, на сайте Почты России или в почтовом отделении связи. Выгодные цены. Читай любимую газету. 12+.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
2: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. В Москве 8 утра. В Челябинске 10. В Кемерове полдень. В Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: Об атаках.
3: 16 беспилотников уничтожены на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на местах падения обломков сбитых дронов работают специалисты экстренных служб. Информация о возможных пострадавших и разрушениях уточняется.
4: Кремль говорит.
3: В Кремле прокомментировали заявление Дональда Трампа о необходимости смены власти на Украине. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, американские призывы связаны с тем, что Владимир Зеленский не проявляет политической воли для остановки конфликта. Представитель Кремля подчеркнул, что украинский лидер должен взять на себя ответственность и принять сложные решения, но пока не желает этого делать. Ранее Трамп жестко раскритиковал Зеленского, отметив, что тот мог уже не раз урегулировать кризис, если бы захотел.
2: О топливе.
3: Группа американских сенаторов от обеих партий во главе с Джин Шахина обвинила президента США в нарушении закона 2022 года. Поводом стало решение Белого дома допустить импорт российского дизельного топлива в страну. Законодатели подчеркнули, что администрация Дональда Трампа одобрила сделку без обязательных консультаций с Конгрессом и официальных обоснований. Сенаторы отметили, что закупка нефтепродуктов у Москвы станет для нее финансовой поддержкой и потребовали от президента немедленно отменить принятие. Это решение. Договоренность о поставках была достигнута 9 октября во время телефонного разговора главы Белого дома с Владимиром Путиным.
2: О выплатах.
3: Выплаты будущим матерям до 1 миллиона рублей могут полностью освободить от налогов и страховых взносов. Правительство уже внесло поправки в Госдуму. Сейчас такая льгота действует только в течение первого года после рождения ребенка. Новые правила позволят распространить ее и на период декретного отпуска. Для бизнеса это снизит стоимость поддержки сотрудников, а будущим родителям поможет заранее подготовиться к пополнению.
2: О спасении.
3: В Москве сотрудники оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами спасли выброшенную в мусорный бак для пластика черепаху. Во время сортировки вторсырья работница предприятия заметила плотный пакет, внутри которого находилась рептилия. Для спасенного животного оперативно нашли новый дом. Черепаху приютила одна из посетительниц столичного экоцентра на улице Подольских курсантов. В компании отметили, что это не первый подобный случай. Прошлым летом на контейнерной площадке нашли коробку с экзотическими африканскими улитками, которые теперь живут в офисе предприятия.
2: О погоде.
3: В Москве плюс 14, облачно и без осадков. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
5: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки ФМ.
6: Доброе, бодрое утро, Луки ФМ, утро, стой на гелен. Медведева, Дима Янова в студии. И это что, понедельник у нас опять? Вот все, опять выходные закончились.
7: Да, всем привет-привет. Давно не виделись с Димой. Уже сколько? Недели две, наверное.
6: Ну, где-то так, да, наверное, около того. Вот такие вот чудеса графиков, они, да, совпадают у всех по-разному. Что нового?
7: Что нового? За выходные два спектакля сыграли.
6: Да и за две недели, да, что не виделись.
7: Играем спектакли, мы сейчас прям разошлись. Почти все переиграли за октябрь. Ну, в смысле, продолжаем играть.
6: А я билет купил.
7: На что?
6: Решил, что надо начинать с чего-то, что я знаю.
7: Ага.
6: Поэтому?
7: Капитанская дочка?
6: Ну, нет.
7: Вишневый сад?
6: Нет. Хорошая викторина получается, когда... Прикольно.
7: Софья Ковалевская?
6: Нет.
7: Я сдаюсь.
6: Ну как? Ну, «Собачье сердце».
7: А, «Собачье сердце», конечно. Это очень вот классный выбор.
6: Да, мне Булгаков, в принципе, близок по старым добрым временам, когда я читал классику.
7: Круто, круто, вот. Будем ждать. У нас там как раз новый состав. К нам же приехал новый актер Анатолий Казанин. Он сыграет главную роль. Ну, посмотрим, как он справится. Павел Завершинский просто блистал.
6: Единственное, я потерялся в выборе места.
7: Как потерялся?
6: Я понял, что все берут по центру, любят.
7: Угу.
6: Поближе.
7: Да.
6: А я такой хитренький. А мне вот нормально вот эти ряды, которые от входа уже отделены, чтобы вот и зал был.
7: А, чтобы ножки вытянуть?
6: Ну и ножки вытянуть с краешку, чтобы мимо меня люди не ходили.
7: А, вот не, так. Ну на я самом вообще... деле вот этот ряд, где проход, это козырный ряд.
6: Ну вот я второй, наверное, после прохода. Вот, вот так, рядышком.
7: Ну хорошо, отлично.
6: Бежать быстрее. Убежать быстрее получится после аплодисментов.
7: Ну это очень классный спектакль. Все, молодец, что решился. Поздравляю.
6: Так что 22 октября... Это даже не знаю, афиша, не афиша. Не афиша моего похода, а постановки, спектакль. Кто еще не ходил, да, или кто любит, посмотри. А, новый состав еще, да? Для,
7: да,
6: для любителей постоянных театров, не таких, как я. Еще и вот этот формат, наверное, представляет интерес, мне кажется, да?
7: Да, да.
6: Как это в вашей сфере, в культуре? Вы, ну, потому что я помню, я был в армии, и ну, нас же водили. Тоже в Севастополе тогда. Я не помню, как называлась постановка. То ли «Замените тенора», то ли что-то такое. Ну, как, в общем, там какая-то такая история. И мы ходили 2 дня подряд. Моя вахта так выпадала, что я ходил в культпоход оба дня. И один день один состав был, один главный герой, на другой они... Я такой, прикольно. Вот такое воспоминание с армейской службы моей, да, в Севастополе, флотской еще. Вот так.
7: Да, бывают составы, бывают вводы. Сейчас много вводов, потому что вот ушли некоторые актеры, новые пришли, и нужно всех занять. Ну и это тоже определенный интерес для постоянных зрителей. Вот к нам ходят тоже посмотреть на новые составы. Тоже довольно-таки любопытно. Вот, например, в субботу у нас тоже был обновленный состав в спектакле «Красавцы». Главную роль сыграл Павел Шуть. Затем роль Ника у нас сыграл Сергей Стасюк. И роль Алекса Сурен Темразян. Вот, 3 ввода.
6: Вот, вообще, как из разных миров тяжело слово воспринимать. Я сразу вспоминаю, электрика в дом надо вот провести, кабель закинуть, одно, второе. Вот, что такое вот?
7: Ну, вводится человек.
6: А, просто в смысле первый, ну, первые, про как их назвать-то? Первые появления,
7: да,
6: типа того?
7: Да, да, да.
6: Вот. Будем знать. Ну, у меня все обычно, работал. А, ну у тебя тоже все обычно, тоже работало.
7: Тоже работала,
6: получается, да.
7: Да. Да, вчера «Кошкин дом» отыграли. Тоже хорошо. Дети были рады.
6: Ну, это самое главное. Дети были рады. Это с утра еще, наверное.
7: Да. Ну, как нет, не с утра, кстати.
6: Да. Родители, значит, тоже рады, что еще поспали, наверное.
7: Да, всех порадовали. В 2 часа дня мы отыграли сказку.
6: В общем, я удивился вообще еще, и ребятам рассказывал. Я такой сижу, вот Алена с нами работает, на эфиры ходит. Я такой, театр у них. Каждый день постановки, каждый день спектакль. Захожу билет покупать. Четверг, пятница, суббота условно. Ну, как-то так концовка недели,
7: ну,
6: только.
7: Ну да, да, думаю. Конечно.
6: Потом, чем они там заниматься? Ну, понятно, что репетиции. Почему не каждый день? Такое, нет, ну, посмотрим. Давно не было. Говорю, у меня последние воспоминания с театром воздухоплавания все равно. Закрытие, открытие. Очень крутые тоже мероприятия у нас проходят. Все в восторге, со всей стороны приезжают. Но вот именно в театр давно. Давно. Надо было дождаться, чтобы я уже, наверное, как на радио работаю, всем говорил, что пойду, и пока Алена еще не появилась, вот только она стригерила окончательно, чтобы наконец-то. Ну, еще и отпуск, так уж, будем честны, у меня отпуск через 3 дня.
7: О, здорово!
6: Я буду работать в режиме свободном, а не по графику, да, вот это тоже хорошо.
7: Да,
6: ну, так что с пятнички у меня все.
7: Ну, чуть-чуть выдохнуть, да.
6: Да.
7: Надеюсь, Булгаков тебя тоже затянет в наш мирок.
6: Ну, главное, чтобы не в свой там окончательно. Да, в мир Булгакова полностью не надо. Так,
7: нет.
6: Это точечно и на пару часиков.
7: Да, да.
6: Да, то там совсем мистические истории могут получиться. Что еще за выходные? За выходные ничего интересного. Луки Энергия проиграла в Твери. В принципе, все, сезон на этом не то что закончен, а эмоционально уже как будто бы и все. Ждем матчей Кубка 14 числа, вот на этой неделе они играют, и может быть тогда еще какая-то эмоциональная краска появится, если в следующий раунд приедет к нам Великие Луки. Но главное еще выиграть на этой неделе нашим ребятам у ленинградца. Вот что с футбольных новостей великолукских касаемо есть. Наверное, вот и все. Что, сезон дачников, дачный сезон, закрытие дачного сезона сегодня.
7: Точно.
6: Я вот думаю, что в моем формате он никогда не заканчивается.
7: Почему?
6: Ну, потому что, ну, дачный сезон, это, наверное, вот эти, домик такой стоит, он себе стоит, только летом в него приезжают, а когда он постоянно стоит, и нужен уход за ним там, и жилой он все-таки, и топить надо, и, в общем, это не дача уже, это беда у меня, потому что много-много-много дел, и снег потом мести, и все, 5-10. Ну, а тем, кто просто кайфовал все лето, ну, с закрытием дачного сезона вас. Листочки убрали, веточки сложили, все.
7: Ну, ты огород разводил какой-то?
6: Да, разводил огород.
7: Вот, ну, хотя бы вот в этом плане,
6: ну,
7: можно,
6: только перекопом
7: закрыть сезон.
6: Снова окончательно перекопом. Я думаю, в следующем году будем другие участки копать, пора севообороты проводить. Крышу уже тоже не переделаешь, да, до весны уже будет стоять. В общем, дачный сезон — дело такое. Ну, я говорю, у кого дача как дача, там просто в баньку сходить — это молодцы, конечно. А вот где живешь, где живут люди, там круглогодично. Это вам не квартира. Свой дом — это, конечно, да.
7: Угу. Ну, пока еще можно ездить.
6: Я буду ездить. У меня, скорее всего, весь мой отпуск там и пройдет. Все 2 недели там плотненько с выездом в строительный магазин и обратно. Ну так, работы там всегда навалом. В общем, дачный сезон никогда не заканчивается. Все это праздник надуманный какой-то.
7: Надуманный. Но все равно как-то закрываться, как сказать, сворачиваться потихонечку,
6: ну, да.
7: Уже вот сейчас начинаем задумываться.
6: Инструментик можно, да, уже на чердак, ну или кто где его хранит, там всякие газонокосилки, триммера, бензокосы, все складывать.
7: С такой тяжестью ты обо всем этом говоришь?
6: Я с тяжестью говорю, потому что мне бетономешалки на этих выходных не хватило. Вот такие у меня выходные. Лопаты, я уже понял. Ой, спина! Уже не то. Уже пора, наверное, себя поберечь, когда работаешь. В общем, месите раствор с инструментом, а не вручную. Мой всем совет. Это никогда не заканчивается. Ну, складывать инструмент, что-то там закрывать, отдушины, там, например, да, какие-то подвальные истории. Ну, в общем, там мыши бегают, блин, все. Опять я в печали.
7: Ну вот, кстати, с твоим состоянием очень соприкасается сегодняшний еще один праздник. Ну, такой интересный. Международный день вопля разочарования.
6: О, это мое вообще. Это, в принципе, я бы гимн себе такой написал в таких мотивах, мне кажется. Вопль разочарования. И рок-группу еще такую надо создать. Обязательно. Вопль разочарования.
7: Да, этот праздник придумали американцы для эмоциональной разрядки. Идея праздника простая, гениальная. В 12:00 можно выходить на улицу, ну, куда-нибудь в безопасное место.
6: Это днем или в 00?
7: В 12:00 дня. И громко кричать в течение 30 секунд, выпуская накопленный стресс. Вот так.
6: Это как завирусившееся видео. Сейчас есть там подпись что-то вроде «Когда тебя уже все вывело, довело и так далее, но у тебя только 5 секунд, чтобы, ну, этот момент, ну, проорать». В общем, мальчик открывает дверь, заходит, закрывает дверь за собой. Видно, что он орет просто 3 секунды. Успокаивается и выходит дверь обратно.
7: Да, вот. Или вот это вот кричащий сурикат.
6: Ну, это да, это вечный, да, это вечный. Еще накладывать можно на любой случай жизни. Выйти на даче. А я там и так, когда меня там частенько вопль разочарования, там молотком по пальцу себе дашь, там нормальный вопль разочарования. в принципе, да, сходится с моим состоянием, сходится с закрытием дачного сезона, да.
7: Ну, кстати, психологи подтверждают, что держать в себе несказанные и подавленные эмоции опасно.
6: Да.
7: Так что...
6: А сказать можно социопатом стать. Если все говорить.
7: Ну как? Ну просто нужно.
6: Надо фильтровать как-то,
7: да. Выпускать свои негативные эмоции.
6: Да. Ну а у нас пока реклама, скоро вернемся. Утро с той ноги.
8: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ. Всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
9: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
12: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
7: Доброе бодрое утро. Сегодня в студии Дима Иванов, Алена Медведева. Это «Утро с той ноги». Что ж, обсудим еще какие-нибудь праздники.
6: Да можно вот еще что за эфиром появилось. Алена так за эфиром говорит, ну, надо тебе будет еще на мой спектакль сходить. Да. Потому что собрался, наконец-то я в театр. Все, обратный отсчет заведен. И начали говорить о выборе моей. Ну, как я выбирал, я говорю, сам выбрал, никто мне ничего не советовал. Вот, там просто знакомое словосочетание «собачье сердце» у меня попалось. Вот, и раз уж заговорили, мы... Спектакль «Красавцы» — это как это же, ну, играют мужчины, да. Женский спектакль. У меня это значит, я сразу отмел. Я помню, я работал на другом тоже проекте медийном, какая-то постановка еще была, она вот как будто там только девушки играли, наоборот, что-то там. И почему-то мы вот в том моменте считывали это как ответка «Красавцам».
7: А, как будто было что-то такое.
6: Но я так подумал и понял, что это тоже все равно женский спектакль, потому что там девочки о чем-то будут рассуждать, как бы, что за угнетение мужчин, где спектакль для мужчин, вот чисто такое, что-то свое, да, бойцовский клуб какой-нибудь.
7: Ну, кстати, надо кинуть идею, да?
6: Это вот можно было бы мощно.
7: Тут это, Диме Иванову не хватает вот таких вот спектаклей.
6: Да мне вообще пока приобщиться, природниться, я пока по кино больше. Кстати, вот что из кино можно на театр переносить? Обычно все в обратном направлении действует.
7: Ну, да.
6: Сейчас вот я жду какой-то фильм, я забыл, как он называется, Виталий Калинин, про... Ну, ладно. С Юрой Борисовым и этим... Человеком-пауком одним из, Эндрю Гарфилдом.
7: Ага.
6: Там они про OpenAI, там как-то у них, когда какая-то в команде этих разработчиков была разруха, разлад вот об этой ситуации. В общем, интересно, когда Борисов английский выучил, он там какого-то английского персонажа играть будет, американского. В общем, посмотрим. А, вот. Но с театром у него не сложилось что-то там сильно.
7: Ну,
6: какая-то постановка сильно она была как ее назвать-то? Что за слова у меня сегодня улетают? Слишком экспериментальная.
7: А, да?
6: Да, у Борисова.
7: Неудачный опыт какой-то?
6: Да, там что-то у него, они ставили что-то мощное, по-моему, по Шекспиру, и там вообще переборщили совсем.
7: Угу.
6: Знаете, потом найду, вспомню, скину.
7: Ага, зритель не принял.
6: Ну, зритель, критики, мэтры.
7: Угу.
6: В основном, наверное, мне даже кажется, все, половина новостей сводилась к тому, что там кто-то раскритиковал этот спектакль, тот-то тоже, и вот так вот все.
7: Ну, может быть,
6: издевательство над искусством.
7: Что-то
6: там,
7: может, и есть. Да, хотя...
6: Ну, если кто, массово,
7: кто,
6: да.
7: Кто его знает.
6: Сейчас такое, да, время ТикТока, что не угадаешь, попадешь, не попадешь.
7: Да.
6: Но классика все-таки должна быть классикой оставаться, мне кажется.
7: Да, ты прям, у тебя интуиция очень хорошая. Это один из наших лучших спектаклей «Собачье сердце».
6: Ну, я как всегда говорю, там, когда хорошо написано, там уже сложно сделать плохо.
7: Можно. Да.
6: Можно, но сложно.
7: Ну, наверное, да.
6: Когда все-таки работают профессионалы и отыгрывают профессионалы, я думаю, что тяжело.
7: Ну, в целом, да.
6: Когда все знают, что делают, как делают, обучены, отучены, так что... Ну, вот, все, у меня предвкушение даже какое-то пошло.
7: Отлично, отлично. Я очень рада. Так, у нас сегодня день 6 миллиардов.
6: У меня нет столько денег.
7: Нет, это совсем не про деньги. Что говоришь?
6: Я вообще зарплату жду, вот, когда дадут.
7: Ой, все ждем. День 6 миллиардов. В 1999 была зафиксирована дата, вот, 6 миллиардов. А потом все резко стало очень сильно цифры возрастать. И получается, 11-й год уже 7 миллиардов, 8-й... Ой, 11-й год 7 миллиардов, 22-й год 8 миллиардов.
6: Угу, так, 12 лет на этот миллиард, еще, ну, так, понятненько. Ну, в общем, примерно за 10-11 лет наращивается население, да, на миллиардик.
7: Ну, как-то очень быстро на самом-то деле.
6: Это все китайцы.
7: Ох уж они.
6: И индусы.
7: Ну вот тоже тут говорят некоторые источники, что человечеству потребовалось сотни тысяч лет, чтобы достичь 1 миллиарда. Около 1800 годов, чтобы набрать 1 миллиард. А потом за 200 лет вот резко.
6: Ну там уже геометрическая проекция, да, пошла какая-то. Ну получается, да, в среднем 10-11 лет на миллиард. Что там, про перенаселение не говорят еще планеты? Ну, а ты такие сейчас начал утопические сериалы поглядывать, вот постапокалиптические. В общем-то, все туда идет, получается.
7: Ну вот такие цифры, честно говоря, меня настораживают. Ну, тоже, это еще потому, что медицина вроде как, ну, лучше же стала, ну, в любом случае, однозначно.
6: Мне сейчас огромное количество в ленте попадается постов, ну, опять-таки, подписаны там на какие-то, возможно, паблики киношные. Подборка, как выглядели актеры там 52 года, 50 лет назад, там какую-нибудь актрису берут известную, ну, условно там.
7: Мне тоже попался
6: очень,
7: такой пост.
6: В последнее время часто, и, ну, вообще, то есть, ну вот тогда натурально все жили, все натуральное, и очень старенькие выглядели.
7: Да, сейчас всякие процедуры.
6: Там Джулия Робертс какая-нибудь, там и сколько уже тоже, за 50.
7: Не изменилась за 30 лет.
6: Да, но там вот и сравнивают с актрисой того же возраста лет 50 назад, и такой, ну там вообще бабулька.
7: Да, сейчас, ну, женщины так вообще не сладят с этих процедур, поэтому...
6: Кстати, вот мы тут теорию одну выдвинули, конечно, с товарищами, но она такая антифеминистическая, что ли, ее можно назвать, поэтому надо ее как-то аккуратно озвучить, что мужчины... Вот нам тяжело вот до там 20-25 лет, ну, все, побрился, ребенок. Ну, mm-hmm. ну, то есть взросли, вот это, что в школе, там, девчонки, вот, у тебя в пятом классе сидишь, они уже как старшеклассницы практически выглядят, а ты такой, в носу только ковыряться закончил. А, вот, что мы очень долго созреваем, как будто, вот, но потом вообще как будто можем не стареть. Mm-hmm. Не меняться там. Ну, то есть седина какая-нибудь добавляется, а в остальном в целом вообще не меняемся.
7: Ну, возможно,
6: вот,
7: да.
6: Ну, вот, вот у нас у мужчин как будто такой тумблер есть. Нам сложно вырасти, чтобы вертолетик на управление, он на все времена, понимаешь? Вот, поэтому да.
7: Суперспособность, заморозка.
6: Да, вот я поэтому... Грубые формулировки, которые у нас там присутствовали, я вроде снивелировал, вот так вот и оставлю, да, нормально.
7: Ну что ж, повезло.
6: А у девочки, да, вот им просто вот, они же все... Ну, даже опять-таки, публикация сегодня, постик какой-то, видео. Жена собирается, там все, 6 утра, там, ну и каждый там 10 минут что-то там делает, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, кофе, там, макияж, ту-ту-ту-ту. Мужа пинает каждые 5 минут, ну и таймер вот это время не идет. Она такая в 6:59 махает на него рукой, он все еще в кровати лежит, открывает дверь в машину, садится, а он там сидит уже одетый, то есть весь... Ну вот он, ну вот так мы можем, да, вот, ну нам минута, и мы уже на работе.
7: Да.
6: Что из там? Кровати сразу фук. Вот эти вот тайминги наши мужские, конечно, это сила.
7: На ходу лицо умыли, да?
6: Да, да, сразу можно с подоконника, там, если дождь идет, просто можно об окно обтереться с той стороны. Что угодно можно сделать, да? Как-то так.
7: Ой, тоже так хотела, это, конечно.
6: Это мы к 6 миллиардам, да, вот как-то вышли. Ну, вот так и должно быть. Нормально. А, вот, 6 миллиардов. А сколько населения, кстати, мне интересно, процентное соотношение? А, сколько там на 10 девчонок, 9 ребят по-прежнему или как?
7: Ой, вот это вот не знаю, конечно.
6: В 99-м 6 миллиардов. Нет, я сейчас уже... Я другие математические истории. Значит, за четверть века примерно... Это все увеличилось на треть. О, как. Страшно. Mm-hmm. Еще страшнее ИИ.
7: ИИ, да, тоже пугающая вещь.
6: Самое, что ни на есть, в общем-то, Терминатора все ждем уже.
7: Да, по-моему. О, кстати.
6: В 29-м году
7: 29-й
6: должен...
7: же, да. Ну, совсем осталось-то ничего.
6: Я вот вес сейчас наберу, и чтобы, да, посильнее быть.
7: Шварценеггер как
6: потом,
7: возродится
6: потом
7: резко.
6: Потом вес, да, вес в мышце перегонять начинает собраться, да. Потому что 29-й близко. Тоже мем актуальный. Зачем ты качаешься? 29-й близко.
7: Да, страшно.
6: Это точно. А шоколадное что-то, сюрпризы. Еще сегодня день шоколадных сюрпризов. Это как? Это что? Это куда? Все зависло у меня. Что может быть шоколадным сюрпризом вообще?
7: Шоколадные подарочки.
6: Подарочки?
7: Да. Нам в театре часто дарят, например. Ну вот, кстати, шоколад даже более популярный подарок, наверное, чем цветы, хотя... Ну, на детских спектаклях точно.
6: Шоколад?
7: Да, дарят шоколад актерам.
6: Ну, это, ну, кстати, и дешевле, если честно. Букет — это боль, цветы — это боль.
7: Ну,
6: да, надо дарить, если бы дарили все в горшках цветов сразу.
7: Кстати, было бы, мне кажется, тоже неплохо. Ну, мне кажется, это здорово, когда какие-то немножечко необычные подарки дарят. У меня вот есть такой вот подарочек, но он, конечно, совсем такой, как будто бы пустяшный, но мне он так дорог. Мне девочка на спектакле подарила свою заколочку. Она такая маленькая, розовенькая, с бантиком. Она такая же вся закоцанная. Ну, просто, видимо, ей нечего было мне подарить, но хотелось что-то подарить. Я так это понимаю.
6: Ну, здорово. Это вообще мило, да. А я как-то в подарках практичность всегда пытаюсь искать. Вот цветами мне как бы и кошелек жалко, и цветы.
7: Поэтому ты даришь чай, наверное.
6: Нет, я просто ничего не дарю. Просто минимализирую свое присутствие в местах, где я должен что-то подарить. Тайные санты всякие не очень люблю, потому что...
7: Ой, как так?
6: У меня слишком креативные подходы, а у тебя будет...
7: А, люди не оценят.
6: Да, ты ломаешь голову, потом начинается выдача подарков на Новый год, и ты такой... И чё я страдал? Там чай. Нормально. А я так, сколько людей там. А у нас еще был такой тайный Санта, что подарок универсальным был должен быть на всех. Ну, ты не знаешь конкретного человека.
7: А, ты не знаешь, кому даришь?
6: Да, мы делали так, что коробку под елку, хоп, а потом вот как там распаковывали. Ну, как-то там циферки на них прописывали, типа, а потом просто тянули, что вот каждый свою тянет, твой подарок.
7: Вот как.
6: тяжело было попасть, особенно когда не всех знаешь в большой компании. Ну ладно, справились. Mm-hmm. Чай. Все равно чай. Нет, я не чай, или чай.
7: Кофе.
6: Какой-то набор, сильно подарочный чай, да, какой-то там был, точно, это в этом году.
7: Ну,
6: да.
7: Чаи тоже бывают разные, китайские всякие, это очень хороший подарок бывает.
6: Угу. А если человек любит, не любит чай, вот тогда плохо.
7: Тогда плохо.
6: Потому что кофеек. Вот я, у меня удивительный человек, я кофе пью только на работе.
7: Угу. Вот это ритуал.
6: Это как ритуал. Здесь есть 3 в 1, будет 3 в 1. У нас, ну, может быть, есть автомат, будет с автомата. Дома стоит себе и стоит годами.
7: Mm-hmm.
6: Что растворимый, что нерастворимый. В общем, парадокс — это я.
7: Ну, кстати, еще про шоколадные сюрпризы. Мне однажды подарили коробку от айфона, и я как бы подумала, что это реально айфон.
6: Потом это оказалось шоколад, и мы расстались, да?
7: Нет, но, кстати, нет. Это, да, это был шоколад, но следующий подарок был реально айфон.
6: Я помню, что у меня с шоколадом... Я бы потом о нем поговорил, потому что, мне кажется, новости бы я послушал.
7: Да, пожалуй, уже пора. Так да, что не теряйте, не скучайте, скоро вернемся.
6: Да, я вспомнил, какую шоколадную сюрпризину я всегда любил, вот точно. Об этом поговорим.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Активисты молодежки Народного фронта Псковской области оказали помощь семье участника СВО, проживающей в Великих Луках. Пока мужчина находится на передовой, его родственники обратились к волонтерам с просьбой помочь с заготовкой дров для отопления дома. Ребята приехали к семье, раскололи дрова и сложили их на хранение. 8 октября в центре движения первых Великих Лук прошла конференция местного отделения. Участники подвели итоги работы и наметили планы на 4-й квартал года. Кроме этого, избрали делегатов на региональную конференцию движения первых, которая пройдет в Пскове. После официальной части ребята сразились в интеллектуальной игре на знании основных направлений работы детской общественной организации. В медицинском колледже отметили 10-ю годовщину открытия памятного знака «Подвиг милосердия». Торжественный митинг открыл директор колледжа, инициатор установки и автор проекта памятного знака Александр Шулаев. Почетный гость, депутат законодательного собрания Псковской области Дмитрий Белюков, призвал укреплять связь поколений и хранить память о подвиге медиков. Участие в митинге приняли Вячеслав Сизов, внук Марии Сизовой, ветерана Великой Отечественной войны, выпускница Великолукской фельдшерско-акушерской школы 41-го года, а также Виктор Коновалов, заслуженный врач РСФСР, который открывал памятный знак в 2016 году.
2: О валютах.
14: Доллар 85 рублей 42 копейки, евро 95 рублей 47 копеек, юань 12 рублей 74 копейки.
2: О погоде.
14: Сегодня в Великих Луках облачно, дождь, температура воздуха около плюс 12 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
15: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
13: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
6: Доброе бодрое утро, Луки-ФМ, «Утро с той ноги», 8.33, Великолукское время. Алена Медведева, Дима Иванов в студии. Мы продолжаем вкатываться в эту неделю. И у нас есть замечательный праздник шоколадных сюрпризов сегодня.
7: Да.
6: Который может поднять настроение многим. А кому-то и вес, а мне надо поднимать вес.
7: Ну, мне настроение точно поднимет. Я очень люблю шоколад. Сейчас перешла на темный, кстати. Раньше всегда только молочный как-то
6: принимала. А, я вот для меня молочный, как будто это вот этот белый, который должен быть.
7: Белый?
6: Ну, вот этот, кстати, пористый там
7: никогда
6: такие.
7: Никогда не любила белый.
6: А, просто вот это, все, что вот написано, молочный там, они коричневые шоколадки. Все, это вот у меня как с одним напитком такая же история в целом. Много с чем. Я упрощаю. То есть, я вот взял тут две шоколадки тоже к чаю. Угу. Горький, на одном вот написано, на другом элитный. Я такой, а в чем разница? Никакой не почувствовал. Я даже две плитки сразу ломал и пробовал. Никакой. Маркетинг беспощадный.
7: Ох уж они.
6: Да, беспощадный маркетинг и вот молочный. Я долго думал, что молочный — это вот этот белый, который пористый. Потому что молочный, молоко белое, шоколадка белая. А оказывается, нет. Вот такие.
7: Вообще так не работает. Кстати, интересно, почему он белый? Вот это вот я не знаю. Любопытно. А ты еще хотел что-то сказать?
6: Да, у меня медальки были шоколадные. Медальки, вот это вот прям помню.
7: За что ты их получал?
6: За все. Я просто, были медальки в свое время, шоколадки продавались так. И вот я помню, что у меня прям отложилось. Еще вот эта вот золотая фольга, ее отколупать очень тяжело было. Она так запаяна, хорошо всегда. Ну вот, я ходил, там бывало так даже, козырял. Там даже ниточку какого-нибудь протыкал, ходил с медалью. Вот такой недостаток медали у меня в детстве был.
7: А еще в детстве был культ таких шоколадных яичек.
6: А, да, киндер-сюрприз, куда ж от них денешься. Да. Я еще думаю, что коллекции теперь еще более раритетными стали. Там бегемотиков каких-нибудь. Это вообще культовые штуки. А разные формы, вот ты тоже, да, говорила. Про подарки, сюрпризы в форме айфона. Оказывается, популярная история. Сейчас очень, мне кажется, популярно вот это, не хендмейд, как это назвать, ну, в общем, авторский, крафтовый, там, шоколад, не шоколад, всякие комбинации, коробочки. Вроде бы шоколад, но типа...
7: Да, ну,
6: мастером сделанный, вот, не фабричный, вот, все.
7: Да, ну, как-то интересно преподнести.
6: Там, да, мне кажется, в основном-то новый рецепт самого... как его назвать, кондитерского, да, вот этого изделия, замеса, что, как его. Но, ну, вид шоколада вряд ли люди изобретут новый.
7: Да нет,
6: но много таких кондитеров, вот, крафтовых, да, индивидуальных, скажем так. Но вот тут именно подача какая-то всегда многое имеет значение.
7: Но кто-то может специализироваться на натуральных ингредиентах,
6: ну,
7: например.
6: Ну да, да, но все равно, да, все равно новый шоколад не изобретется так.
7: Да, конечно, нет.
6: Сейчас уже тяжело. Как в музыке, всегда говорю, 7 нот, а все равно вот что-то пишут, ну, в основном каверы сейчас, конечно, ну, тут тоже такое себе, но тем не менее, какая-нибудь там музыка, конечно, тут, ну, музыка все-таки получается, много всего, да, ну, как-то все равно какие-то комбинации собирают, в общем, интересно, всем, главное, чтобы людям нравилось, когда с душой что-то делается, оно всегда классно, замечательно получается.
7: Да.
6: Будь то шоколад, будь то музыка, будь что угодно. Мы еще мы поговорим. Вот как мы нашли с Аленой, значит, мы, как это назвать-то, алгоритм, как эфиры. Вот за эфиром что-то в голову взбрело. Вот мы проговорили, что за нами следит телефон. Я Кате Пахомовой на прошлом эфире говорил, что надо попробовать обмануть вот этот запросник, который не вбивай никогда какое-то слово, но обсуждай его рядом. И у тебя появится выдача. Алена говорит, что в театре тоже промышляют телефоны, отложенные за кулисами, играли колобка и...
7: Да, рецепт, как приготовить тесто попышнее.
6: Да, после этого у Алены заядлого кулинара...
7: В скобочках нет.
6: В скобочках нет, да. Начали появляться рецепты, как замесить тесто и все такое. В общем-то, я говорю, сейчас вот собачье сердце, надо точно будет телефон как-то в вакуум какой-то помещать, чтобы звука он никакого не получил. А то там наговорят товарищи актеры в рамках произведения это. А потом у меня выдачи начнутся.
7: Страшилки на ночь начнутся.
6: Да, там как... пересадка. Ладно. Не буду спойлерить, вдруг кто-то не знает, что там, да, в «Собачьем сердце» происходит.
7: Да все знают.
6: Все знают?
7: Ну, конечно.
6: Да. Не, мне даже вот интересно, потому что у меня постановка Бортка в голове очень сильно сидит. Да, я думаю, у многих именно экранная версия этого произведения тоже так. Режиссер, который любил, славился тем, что снимает все близко к первоисточнику. В общем, как это реализовать вот в формате театра, мне вот очень интересно.
7: Вот, посмотришь. Ну, это же школьная программа. Тем более «Мастер и Маргарита». Многие любят «Мастера и Маргариту». Поэтому, мне кажется, и «Собачье сердце», ну, хотя бы примерно, ну, да, же, да, люди, да, должны, да, знать.
6: Ну, я про школьную программу недавно, вот, уже, может, не один раз говорил в КВН, просто одна из команд играла постановку якобы «Панни Карениной», скажем так, и там одна из таких шуток очень глубоких. Там, зачем вы вот это все делаете? Потому что это школьная программа там, для средней школы, литература для средней школы. Здесь должен кто-то страдать. Такой формат, что у нас вся литература, вот, которую потом перечитывать надо лет через 10 хотя бы после школы, когда ты ее будешь понимать, что там закладывалось в принципе.
7: Ну, кстати, раз ты вспомнил, давайте я снова проанонсирую, что совсем скоро состоится премьера «Анны Карениной».
6: О!
7: 6 ноября... 2026 года.
6: Стоит ли ломиться на премьеру? Или, наверное, а то там эти театралы прям в гардеробе меня оставят заядлые.
7: Ну, надо глянуть по билетам, что там осталось, не осталось.
6: Там же аншлаг в любом случае, вот это все
7: наверняка.
6: Премьер.
7: Наверняка. Ну, попробуй побиться.
6: Мне просто, я иду пока притираться больше к театру. А то вот среди затюкают плечами там все вот эти.
7: Ну, вот у нас Анна Каренина, она будет на немалая сцена, а на планшете сцены. Так что это уже такой более, ну, немножечко необычный формат. Я думаю, как раз для...
6: Планшет сцены?
7: Да. Зрители сидят на сцене.
6: Mm-hmm.
7: Вот. Ну, поэтому для начала...
6: То есть там мало будет, да, мест? Это не зал.
7: Да, там поменьше у нас поместится зрителей, конечно. Человек 100, наверное. Вот, вот так. Поэтому надо как-то это,
6: ладно,
7: попадать,
6: ладно,
7: стараться.
6: Как-нибудь, да. Сколько вообще постановок в сезоне в целом? И вообще, ну, фигурирует. Я до весны-то смогу на все сходить?
7: На все сходить? Ну, не знаю.
6: Или что-то вот, хоп, осенью, и все, больше не
7: нет,
6: играет.
7: конечно, все постановки будут повторяться в любом случае.
6: Ну и все, тогда. Тогда и ладно.
7: У тебя будет много шансов сходить в театр.
6: Да у меня шансов уже на одном только радио года 4. Как работаю, так и все иду. Я все бегаю по утрам, все иду в театр.
7: Но главное, что ты хотя бы об этом думаешь. Если, да, не получается идти, ползи к своей цели. Если не получается, mm-hmm, ползти, сядь и смотри направление своей цели.
6: Да, да. Так и сделаю.
7: Но ты уже купил билет, это уже шаг. Большой, весомый.
6: Все, я сижу в направлении цели. Mm-hmm. Смотрю туда. Вот. Нам туда. Да.
7: Да, и все успешно получается, раз ты уже купил билет.
6: Да. Может, надо еще проанонсировать по паре каналов. Может, придется менять места, почему? Если больше людей.
7: Менять места?
6: Ну, если там сейчас будет вокруг меня все уже места, хоп, а mm-hmm, кто-нибудь со мной еще присоединится.
7: Ну, тогда, если что, да, рокировочку как-нибудь.
6: Ну, ладно. Главное, что уже все, да. На руках, в принципе, это уже большое дело сделано.
7: Да. А еще, кстати, сегодня день мясорубки. Такой шуточный неофициальный праздник, посвященный кухонному устройству, которое в российских семьях имеет почти культовый статус.
6: Ну, причем, если вот та старая добрая мясорубка, то да. Потому что столы все ее не пережили, а она жива.
7: Да.
6: Как прикручиваемая к столу. То есть современные столешницы, думаю, вообще не вывезут.
7: Ну да, современные.
6: Как я ее
7: все
6: вкручивал раньше в стол, это, конечно, с мясом, что называется. Мясорубка с мясом.
7: Ну вот правда, что сейчас очень даже страшно к столу прикручивать. Сейчас уже, наверное, это больше как элемент декора, ностальгии, вот,
6: ну,
7: и
6: она
7: тематического
6: декора. У меня расходилась там уже деталь, и так игрался с ней, и так и подзатачивал эти ножи. В общем-то, чуть-чуть до эпохи маркетплейсов это случилось. была она отправлена в небытие. Это мясорубочка все-таки.
7: Совсем?
6: А надо посмотреть. Может, кстати, может и не совсем. Угу. Чтоб прям выкидывал, я не помню.
7: В общем, где-то она лежит, да, пылится.
6: Может быть. Надеюсь. Кстати, надо посмотреть, потому что сейчас с этой эпохой маркетплейсов можно и все детали-то и подзаменить, если что. Найти можно все практически. Ну да ладно. День мясорубки. День мясорубки что? Ну, да. Чего я только там не творил с ней. Потому что там не только мясо у меня фигурировало. И фаршепроизводство.
7: А что еще?
6: Мне было интересно испытывать, как там хлеб пройдет, например.
7: Угу. Получалось?
6: Что-то было, но это уровень детского познания. Я уже не помню итогов, но что-то делал. Потому что хлеб я потом и в вафельнице запекал. Чего только не было, поэтому.
7: А я где-то читала, что вроде сухарики тоже таким методом делают. Правда, нет?
6: Не знаю, это не сухарики, а вот крошку.
7: Панировку.
6: Панировку, да. Угу. Сухари туда, да, точно. Вот это точно так делают. А что можно еще сделать, узнаем в рекламе.
16: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
17: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте Пицца Роли и в группе Контакта.
18: Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на стройсамвл.ру.
19: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
21: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
19: Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
7: А быстрая реклама-то?
6: Да, вот такая у нас.
7: Молниеносная.
6: Молниеносная просто, да. Мы тут заговорили, опять-таки, за эфирные наши истории про строительные материалы теперь у нас было. Люди любят подешевле, это факт. Но благо есть адекватные люди, которые говорят, вот сейчас вы здесь делаете подешевле, пожалуйста, ваше право, никто запретить вам не может этого сделать. Но потом будьте любезны, годика через 5 вы еще миллион вместо сейчас вот 10 тысяч еще выкинете на исправление того, что вы хотите сейчас сделать подешевле. Вот, иногда срабатывает, это хорошо, потому что цель не в продаже, ну, вот опять-таки, у кого-то там цель только продавать, а у кого-то людям помогать, поэтому вот такая разная, разные подходы, да.
7: Кровожадный маркетинг.
6: Да, кровожадный маркетинг, полностью согласен.
7: А у нас тут обсуждение дня мясорубки. Кстати, первая мясорубка, она появилась в 19 веке. Изобрел ее немецкий барон. Ой, очень длинное имя. Карл Фридрих Кристиан Людвиг Дресс фон Зауэрброн.
6: Всего там Зауэрброн. А остальное это все такие какие-то имена, комбинации имен.
7: Ну вот, кстати, этот немецкий барон, он еще считается создателем первого велосипеда.
6: Ну, слушай,
7: велосипед и мясорубка.
6: А в принципе, это метода-то почти одна.
7: Да, серьезно?
6: Ну, у тебя вращается вал, угу, который приводит в движение, получается, либо мясо, А там просто цепь на него накидываешь еще, колесо уже. Ну, по сути-то. Да. По сути-то, да.
7: Либо мясо, либо асфальт.
6: Не, ну, блин, интересный моментчик. Не задумывал. Я, кажется, слышал, но не задумывался, не придавал значения. Ну, концепт. Главное было придумать концепцию, да. Как это все в движение приводить.
7: А у тебя, значит, была вот мясорубка, с которой ты всякие эксперименты проводил?
6: Я эксперименты проводил с продуктами, по юности, да. Там это все-таки мы такие любознательные товарищи, вот. Там пальцы в розетку не надо никому, никогда, вот это все. Но как мем опять-таки ходит, там мама бежит сразу. Не делай этого, не делай. И такой, и батя. Продолжай. Потом такое, ну, лицо отца только показывается, с ухмылкой такой ехидной. А потом чуть-чуть померкал свет, а такой сидит и говорит, спорим, теперь ты так точно делать больше не будешь. Ну, мужской подход, то есть все равно же мы будем там всякой дуристикой заниматься, по деревьям ползать, шалаши строить. Сейчас все меньше. Некоторые дети даже на улице не гуляют. Тут и печально, и, с другой стороны, время странное.
7: Ну, странное, конечно. Надо учиться на собственных ошибках.
6: Мы просто дети, вот мы были как Гэндальф в свое время, юные. Были как Гэндальф. Ждите меня с первым лучом солнца, я приду на пятые сутки с востока. Вот просто вот как-то так. И все, ушел, и вот пришел в ночь, все. Футбол играл, где-то бегал, что-то куда-то, чего-то, особенно летом, у бабушки там где-нибудь. Все. Никакой паники. Сейчас так невозможно.
7: Да, вот как так это вот потеряло ценность?
6: Да тут опять-таки и безопасность, оно все в таком комплексе, что не знаешь, что первоочередное на самом деле. Поэтому и дети по-разному всегда себя вели и бесили разных тоже. Прохожих могли там из-за какого-нибудь укрытия глиной кидаться. Чего только не делали, в общем.
7: Ну, это жизнь.
6: Да, мальчишеские вот эти все забавы юности, они всякие разные, да, были. Поэтому...
7: Ну, кстати, сколько наблюдаю, люди, вот когда в детстве, если они много хулиганили, они обычно уже в зрелом возрасте очень спокойны, и про них вообще не подумаешь, что они были такими, что они когда-то разворовывали огороды, например.
6: Разворовывали огороды?
7: Это моя бабушка.
6: А, да?
7: Я просто, ну, она у меня максимально такой светлый, позитивный человек, улыбчивая, мягкая. А она была такой хулиганистой. Ее из школы выгоняли. Она постоянно там баловалась, залазила под парту, там что-то кричала. Вот, да, воровала с огородов и много еще всего делала. Чего не стоило бы вообще по-хорошему делать.
6: Не, ну, яблоки-то в саду, они всегда, что называется, вкуснее были в соседском. Ну да ладно. Ну, особенно, если это деревенский какой-то формат в деревню, то тоже в деревню приезжал, мы там. Ох, юность, ох, сейчас бы, да с этими мозгами, а я все равно то же самое все бы делал. Бегали, ой, хорошие были времена, хорошие. Да, и велосипед, и мясорубка были, а сейчас ни велосипеда, ни мясорубки. Вы думаете, почему я такой грустный? Потому что у меня велосипеда не было, как говорил один тоже легендарный персонаж.
7: И шоколада было мало, всегда
6: хотелось
7: больше. Зато
6: какой он был вкусный. Да. Так как кто-то, опять-таки, видео. Как много смотрю видео этих. Очень много времени у меня, значит, они занимают. Надо все-таки детокс устраивать себе как-то. Парень тоже чуть ли не слезу пустил. Он такой мужчина, молодой человек, в общем, на лет 25 такой, в магазин заходит. Говорит, сейчас я исполню свою детскую мечту. И, короче, купил целый там какой-то пак, коробку киндер-сюрпризов.
7: Ух ты ж.
6: Чуть ли слезу человек не пустил там, да.
7: О, круто, очень круто.
6: И там все повторки игрушки были.
7: Ну не все, но не настолько. Ты откуда знаешь?
6: Ну, я бы так писал этот сценарий. Человек должен страдать.
7: Нет.
6: Герой должен крепчать, проходить через испытания.
7: Ну, возможно. Ну что ж, мы сегодня уже много чего наговорили, и пора послушать, что говорят звезды.
6: Mm-hmm.
7: У нас сегодня 12 октября, новая неделя, глубокий вдох. Так, что у нас говорит предисловие? Сегодня важно помнить, что сила эмоций не равна их правоте, и что проверки и давление разрушают близость быстрее, чем что-либо другое.
6: Mm-hmm. Овны, обстоятельства будут проверять вас на прочность, однако у вас есть силы и выдержка, чтобы показать лучший результат.
7: Тельцы, в отношениях вероятны напряженные моменты, поэтому проявите

0: Выяснить отношения лучше сначала разберитесь в собственных чувствах.
1: Угу. В Водолее активность принесет результат, если она будет направлена в конкретное русло. Вот это мне тяжело, конечно.
0: Рыбы, сегодня ваше восприятие станет более проницательным, а стремление возникнуть вскрытие значений.
1: Стремление проникнуть в скрытые значения вещей более настойчиво.
0: А, вот.
1: Вот, да. Ну и вот, это были рыбы. Всем счастья, здоровья, как-то там. И пусть этот день принесет вам счастье, тепло, уют. Вот почему-то такой у нас формат.
0: Что обычно. Ж, сил вам на эту неделю.
1: Ой, да. Два дня поработайте в отпуск.
0: Уже середина осени. Время просто пролетело невероятно быстро.
1: Ну, во-первых, у нас, будем честны, осень была половина, вот эта половина точно была летом. Как минимум бабьим летом.
0: Сентябрь.
1: Ну да, такой до плюс 20 нормально держалось.
0: Да, сейчас как-то вот одинаково примерно держится, стабильненько.
1: Ну сейчас, плюс-минус. Да, к минусам пойдем. В общем, да, осень действительно пришла в середине своей календарной части. В общем, одевайтесь теплее, одевайтесь по погоде. Всем тепла, добра, бобра. Всем пока-пока.
0: Всего хорошего, до свидания.
2: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
3: Это ультралиберальная идеология, которая должна была оправдать власть, таких как Бёрнам, таких как тогдашний премьер-министр Дэвид Кэмерон. Дэвид Кэмерон тогда должен был отчитываться перед народом. Зачем мы влезли в Ирак, в Афганистан и так далее? Что он придумал? Он придумал дать народу возможность высказаться по поводу Евросоюза. Он был уверен, что народ выскажется за Евросоюз, потому что с ним были связаны огромные денежные интересы. А народ взял и проголосовал против Евросоюза. За то, чтобы... Да-да, за то, чтобы Британия вышла. То есть множество фактов показывают, марксисты не правы. Главное не экономика и не деньги. Очень часто главная идеология.
4: Между прочим, тут Бёрнам, новый премьер Великобритании, сказал, что это все Россия вмешалась тогда в этот самый Брекзит. Ну, насколько успешно, не уточняется. Просто сказал, вмешивались. Да, вмешивались. Ладно,
3: как
4: спасибо.
3: Как объяснить поражение идеологии? Россия вмешалась и помешала.
4: Ну, ясное
3: мы
4: дело.
3: Мы-то все тоже правильно делаем.
4: Это хорошо. Есть чем гордиться, на самом деле. Дмитрий Бабич, заместитель редактора международного отдела «Комсомольской правды». У нас большой перерыв. Скоро мы вернемся и продолжим.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
5: Утренняя пробежка вдоль классических фасадов заряжает на весь день. Ведь в Санкт-Петербурге каждый километр – это марафон смыслов. Здесь вы меняете не просто локации, а целые эпохи.
6: Найдите свою дистанцию. От классических музеев и театров до новой туристской географии и экотроп. Открывайте новые модные маршруты и энергию городских фестивалей. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru. Ваш навигатор на пути к открытиям. 0+.
7: Настраиваемся на здоровье. В Гемотест мажорная скидка 57% на расширенную биохимию и проверку печени, почек, сердца и сосудов. Акция действует до 25 октября. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды». Вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
9: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ubix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ubix Farm. Приобретайте наш лецитин от Ubix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
10: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
11: «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.

0: Подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. В Москве 9 утра. В Тюмени 11. В Омске полдень. В Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
0: О спецоперации.
1: Российские войска поразили сухогруз, доставлявший военное имущество в порт Одесса, сообщили в Минобороны. Также в районах Кривого Рога и Пятихатки Днепропетровской области уничтожены 4 локомотива, используемых в интересах ВСУ. Российская армия продолжает целенаправленно атаковать объекты портовой инфраструктуры Украины, а также железнодорожные узлы и любой другой транспорт, задействованный в логистике противника.
0: О санкциях.
1: Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза может затронуть оборонно-промышленный комплекс нашей страны и включить рестрикции в отношении производителей ракет. В рамках новых мер власти ЕС планируют внести в черный список около 1600 физических и юридических лиц, а также обсудить ограничения на выдачу виз россиянам. Сегодня в Люксембурге министры иностранных дел европейских стран продолжат обсуждать планы по ограничению передвижения наших дипломатов внутри европейского сообщества.
0: О ценах.
1: Из-за неудачной лососевой путины в этом году объемы производства красной икры могут сократиться. Деликатес не пропадет с прилавков, однако цены на продукцию нового сезона могут скорректироваться. Об этом РИА Новости заявил исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков. По его словам, продукции хватит всем желающим, но стоить она будет дороже. В сложившейся ситуации потребители могут переключиться на более доступные альтернативы. Например, на белую рыбу и икру других видов рыб, считает эксперт.
0: О важном.
1: Быстрее всего накопить на собственную квартиру можно в Мурманской области, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, где на это потребуется чуть больше 9 лет. Также эксперты оценили жилищные условия в российских регионах. Первое место в рейтинге занял Санкт-Петербург, за ним следуют Белгородская и Московская области, Татарстан и Мурманская область.
0: Обо всем.
1: В Иркутской области из-за резкого роста активности медведей усилили регулирование их численности. Как сообщили в региональном правительстве, с начала сезона специалисты добыли 463 особи, 32 из которых за последние трое суток. Решение принято на фоне участившихся выходов зверей к людям. За 3 дня в экстренные службы поступило 125 обращений. В регионе зафиксировано 5 случаев гибели людей. Для защиты населения сейчас действует специальная рабочая группа.
0: О погоде.
1: В Москве плюс 14, облачно и без осадков. Больше новостей в МАКС в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
0: Что будет? Честный взгляд на 12 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Здравствуйте, друзья. Здравствуй, дорогое отечество. Привет, семья. Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Трансляции на YouTube канал «Нео Панкин», Рутюб и ВКонтакте, канал и группа радио «Комсомольская правда». В чатах пишите. Через полчаса снова сможем пообщаться во время большого перерыва. Сейчас к нам присоединяется Алексей Мухин, директор Центра политической информации. Алексей Алексеевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Нельзя не начать с новости. Я ее сегодня не комментировал, не брал, но давайте хотя бы коротко прокомментируем. Был в Черногории, и в пятницу это все бурно обсуждали, арест основателя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука. Да, ну, якобы вот в Черногории к этому были причастны спецслужбы Британии. Много было вопросов по поводу того, зачем он туда поехал. Это страна НАТО, он под многочисленными санкциями сам находится, в том числе в США. Он вообще за него там вознаграждение предусмотрено, насколько я понимаю, какая-то сумма. И тем не менее он туда поехал, да еще и издевался, собственно, по поводу того, что, несмотря на санкции, он туда попал. Было видео, которое появилось в открытом доступе о том, как он иронизирует над этим. Но, тем не менее, к вечеру так совпало, наверное, что Путин с Трампом созванивались, к вечеру их благополучно отпустили домой. Вы в целом как смотрите на эту ситуацию? И скажите, пожалуйста, кто действительно, ну, скажем так, дал указание Черногории? Принято считать, что не сама она, значит, на это пошла. Потому что, ну, полока, есть такое понятие на Балканах, полока. Это, значит, такой расслабленный образ жизни. И, собственно, полиция и местные спецслужбы тоже существуют вот по этому принципу. И якобы это все по указке Британии. В общем, видите, целый ворох вопросов. Вам слово.
3: Ну, вы умышленно не озвучиваете сумму, да, вознаграждения?
2: Да, на всякий случай, да? Или... Не, можете озвучить.
3: 10 миллионов просто, да.
2: 10 миллионов обещали. Чего? Долларов, да? Я правильно понимаю?
3: Долларов за голову,
2: нехило,
3: да.
2: Нехило.
3: Вот. Это свидетельствует о том, что, видимо, потоптал мозоли нашим западным партнерам. Вот. Но, честно говоря, я не понял, что это было. Вот. Потому что, с одной стороны, замах был на рубль, а удар оказался на копейку. Если бы у британских либо американских спецслужб 10 миллионов все-таки деньги, согласитесь, были какие-то планы на Звенчука, скорее всего, домой бы он не уехал. Вот. Но, с другой стороны, Михаил сделал все для того, чтобы эта ситуация случилась. То есть он и снял, и выложил, и поиздевался. Ну, честно говоря, вот, возможно, сыграла роль его склонность иронизировать над тем, что он делает, тем, о чем он говорит. И такая определенная лихость. На Кавказе это называется джигитизм. Джигитизм используется молодыми людьми для того, чтобы привлечь внимание молодых девушек с целью замужества, ну, либо какие-то другие цели. Вот. Я другого просто не могу предложить решение, потому что то, чем занимался Михаил Звенчук, это был, ну, в чистом виде джигитизм, да? Я не знаю, какой девушке внимание он хотел привлечь,
2: но там женой был.
3: Может быть, эта девушка жена, да, потому что вот эта лихость и вот это пренебрежение правилами, я выше стою, выше других и так далее, ну, честно говоря, и сыграли с ним, видимо, эту злую шутку. Дальнейшая история подтвердила, в общем, эту версию, потому что планов на Звенчука у западных спецслужб не было, а все было обставлено так, как будто черногорские спецслужбы отреагировали на вот это вызывающее поведение, ну и испортили ему, скажем так, отпуск с женой.
2: Хотя это не отпуск был, они там фильм снимали вроде как, да.
3: Я в курсе, Да. Вот. Но, видимо, было принято решение все-таки ограничиться простым выдворением, а не в мешке по частям отвезти в Штаты либо на остров.
2: Вы имеете в виду Великобританию. И, кстати, технику не вернули. Технику не вернули, сволочи проклятые.
3: Технику изучат, и, я так понимаю, это продолжение наказания за вызывающее поведение.
2: А вы как думаете, все-таки созвон Владимира Путина и Дональда Трампа сыграли свою роль? Ну, просто предположение
3: честно,
2: такое
3: честно
2: есть.
3: Честно скажу, я думаю, что нет вообще. Об этом речи нет. Слишком частный случай. И, ну, не надо гладить без того воспаленное эго Звенчука для того, чтобы, ну, лить воду на эту мельницу.
2: Все понятно. Хорошо. Далее, ну, вот, коль уж Великобританию мы упомянули, есть такой тезис, я его что-то вот за 10 лет с момента Брекзита, выхода Великобритании из Евросоюза, не слышал. А тут новый премьер-министр Энди Бёрнем заявил о том, что, оказывается, было российское вмешательство в этот самый Брекзит тогда, в 2016 году. Я как-то пропустил этот момент. Но он первым делом заходит на Даунинг-стрит. Так и описал. Собственно, я захожу на Даунинг-стрит, да, с котом поздоровался.
3: Да.
2: Кота, значит, погладил от этого, который там живет. Кота, который от Зеленского бегает постоянно. Кота погладил и спрашиваю, а было ли вмешательство России тогда в Брекзит? Мне отвечают, да, было. Первый раз такое слышу, кстати.
3: Ну... Я могу поздравить новоспеченного британского премьера с тем, что у него паранойя развивается.
2: Как а вы знаете, он, впрочем, да? Вы знаете, что если вы не верите в инопланетян, не знаю, что они за вами не наблюдают, кстати говоря.
3: Ну, приблизительно так. Вот. Мне кажется, что им вкалывают что-то, когда они получают пост премьер-министра, потому что они считают нужным повторить весь тот набор глупостей, которые приводят к отставке предыдущего премьера. Вот. И такая маниакальность, она, или такая убежденность, такая последовательность, она, безусловно, вызывает уважение, но при этом вызывает еще и сожаление, потому что если человечек совершает ровно те же ошибки, ритуально совершает ровно те же ошибки, которые привели к отставке его предшественника, но это что-то о чем-то говорит. Не зря у нас иногда называют истеблишмент Соединенного Королевства, пока еще Соединенного, не старой доброй Англии, островными вырожденцами. Ну, это шуточное, конечно, наименование, но тем не менее... Мне кажется, что премьер-министры Великобритании раз за разом, они, кстати, хуже, если вы заметили. Вот я с Тони Блэра очень внимательно наблюдаю за судьбой каждого. Они используют определенную модель поведения, и они раз за разом хуже справляются со своими обязанностями. Но так как все началось при Елизавете, я на короля не грешу здесь. Я грешу здесь все-таки на то, как истеблишмент формирует правила для следующего премьер-министра своего. То есть я понимаю, что это дело не в людях, дело в условиях, в которых они начинают работать, продолжают и очень быстро заканчивают.
2: Между прочим...
3: Так вот... что, кстати, вмешательство со стороны России – это верный признак не только паранойи, но и русофобии.
2: Кстати говоря, хуже, наверное, была все-таки Лиз Трасс. Она была премьер-министром всего там полтора месяца в 2022 году.
3: Почему хуже? Почему хуже? Не успела сделать на твоих того, что...
2: Нет, но все-таки мы смотрим с чисто политической точки зрения. Да, все-таки полтора месяца.
3: А я вот чисто с точки зрения историка смотрю. Она просто не успела совершить тех ошибок, которые совершили ее наследники и предшественники. Так что она, возможно, самый удачливый премьер-министр.
2: А, в этом плане. Если да, с этой стороны плане посмотреть. А вы, кстати, говорите, пока еще Великобритания. Думаете, все-таки произойдут референдумы об отделении в Шотландии, в Северной Ирландии, в Уэльсе, да? И они отделятся.
3: Когда вы упомянули Brexit, первое, что сделала Шотландия, это крайне оживило свой так называемый сепаратизм. Причем это абсолютно внутренняя штука. К России она не имеет вообще никакого отношения. Этот процесс он начал двигаться очень быстро. Он начался даже раньше, чем в Каталонии, в Испании. Если помните, Пуч де Мона и вот всю вот эту вот историю вокруг каталонского сепаратизма, и как жестко отреагировал, в смысле, тогда Европейский Союз. Британия, с одной стороны, отреагировала тоже крайне жестко, подавив его, но тем самым она только усилила. Потому что эти ребята решили пойти не путем бунтов и разных там вещей, они решили пойти законным путем. Кстати, знаете, здесь есть не совсем политическая и не совсем вот эта сепаратистская подоплека. Там чистый прагматизм. Дело в том, что Шотландия не хотела выходить из Европейского Союза. Ее, в принципе, там все устраивало. Да. И главная идея шотландских сепаратистов – это то, что мы хотим вернуться в Европейский Союз. Нам это ваше Соединенное Королевство вообще не надо, никуда не упало.
2: Те же самые голоса в Уэльсе, да, и в Северной Ирландии, но они еще и с Республикой Ирландия хотят, с Большой Ирландией объединиться.
3: Да, там посложнее. Кейс, он более интересный. Кстати, к России, еще раз повторяю, вообще никакого отношения не имеет.
2: Это пока
3: не только
2: что.
3: Они изучают эти возможности.
2: Пока еще. Потом придумают что-нибудь. Что касается дизельной сделки, так называемой, от Дональда Трампа, огромное количество дизеля сейчас поехало в разные стороны мира, в основном в США. Но говорят, что и на мировой рынок тоже пойдет. И кто-то написал из политологов, что таким образом мы спасаем американские выборы в Конгресс. Да, пожалуйста.
3: Нет. Нет, я думаю, что первую голову мы зарабатываем сейчас деньги. Сама ситуация идиотская, потому что один член Всемирной торговой организации Соединенные Штаты и другой член Всемирной торговой организации Российской Федерации друг другу ничего запретить не могут с точки зрения там, торговли. Но США вводят санкции, Европейский Союз вводит санкции. Тем самым они идут против собственных правил, как они их формируют. Потому что свободный рынок-то никто не отменял. И в этой идиотской ситуации, безусловно, радоваться тому, что наш дизель там допустили на рынок, я считаю, честно говоря, паскудным немножко. Потому что, с одной стороны, мы зарабатываем деньги, но с другой стороны, мы как бы принимаем эти правила игры. И от этого на душе только гажа.
2: Но нам, это мое личное мнение. Но нам выгодна эта история. 30 секунд коротко.
3: Да, абсолютно выгодно. Угу. Это лишний раз доказывает то, что все эти рестрикции, они носят абсолютно односторонний, незаконный характер. Это нечестная конкуренция фактически.
2: Давайте сделаем перерыв. Иван Панкин и Алексей Мухин в нашем эфире, директор Центра политической информации. Мухина можно найти и в Телеграме. Найдите, подпишитесь. Перерыв небольшой, 2 минутки, новости, реклама и анонсы. Они пройдут быстро и незаметно. После этого мы вернемся и продолжим разговор.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
4: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
5: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
6: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравится ваш...

0: 62.
1: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
3: Что будет? Честный взгляд на 12 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Алексей Мухин в эфире, директор Центра политической информации. Алексей Алексеевич, вот по дизельной сделке еще один небольшой вопрос. На самом деле, не знаю, есть у вас ответ на него или нет, но мне кажется, иногда вопрос важнее задать даже, чем получить на него ответ. Тут, что касается Кубы, да, на мировой рынок же не только в США этот дизель пойдет. Не забудем ли мы про Кубу? Вот этот момент меня интересует вот во всей этой истории. Как думаете?
5: Нет, не забудем. Судя по тем связям, которые последние годы развивались между Россией и Кубой, наш инструментарий там достаточно ограничен, но они достаточно интенсивны были, эти связи. Мы не прекращали сотрудничество, но мы прекрасно понимаем, что, к примеру, наши возможности, возможности Китайской Народной Республики в регионе, особенно в отношениях с Кубой, они отличаются. А Китай играет более сложную игру, безусловно, в своих собственных национальных интересах. И, кстати, Китай может Кубе помочь гораздо больше, но почему-то этого не делает. Это лишний раз показывает, насколько прагматичны всегда страны, когда речь идет о двусторонних, а главное, отношениях с проблемными гегемонами, такими как Соединенные Штаты. Вот. Китай ведет свою игру здесь, безусловно, и, в какой-то степени он исполняет роль Советского Союза, но в очень таком осторожном, лайтовом варианте.
4: Но согласитесь, нет у Китая такой истории взаимоотношений, как у нас с Кубой, правда ведь? Нет, что накладывает на нас дополнительную ответственность. И вот еще момент, обратите внимание. Постоянно слышу, как Владимир Путин говорит, и вот недавно он говорил, что мы там остаемся с Ираном в союзнических отношениях, что мы поможем всем, чем можем. Это замечательно, союзников надо поддерживать, безусловно. Про Кубу что-то не слышу этого, как будто бы нет Кубы. Вот обратите внимание.
5: Вы совершенно правы, я тоже не слышал каких-то авансов, которые давались Кубе, но МИД регулярно делает заявления, которые не оставляют сомнений в том, что Россия внимательно следит за тем, что происходит с кубинским народом, и по возможности помогает ему. Другое дело, что, еще раз подчеркну, наши возможности здесь очень ограничены.
4: Все понимаю, и тем не менее, да, хотелось бы хотя бы публичных тогда заявлений, по возможности помогать практически. Просто сколько шума у нас по поводу, простите, пожалуйста, концерта Kanye West, нет, фашист не пройдет, проклятый, и прочее. Там блокада натуральная, вспоминая блокаду Ленинграда, да, и мы как бы, получается так. Я уж не знаю, что там подковерно делать, я надеюсь, что многое, но тем не менее, если смотреть на публичную сторону, как будто, знаете, занавесочка висит, мы отгородились, и вот, а там фашизма нет. Вот.
5: Давайте так. У нас был опорный регион в Карибском море. Это была Венесуэла. Сейчас его нет. И поэтому мы можем говорить что-то, но сделать не можем. А российская тактика, на мой взгляд, она достаточно такая искренняя. То есть если мы говорим, то мы делаем. А если мы ничего не можем сделать, значит, мы не говорим. Это лучше, чем просто болтать по поводу Kanye West и так далее.
4: Хорошо. К другой теме. В «Арсенале Отечества» вышла статья «В шаге от Третьей мировой войны». Ваша статья,
5: между прочим. Некто Мухин написал.
4: Причем я больше скажу, некто Алексей Мухин, вот, известный политолог. Если есть другой известный политолог, Алексей Мухин, мы ошиблись номером. Пожалуйста.
5: Нет, нормально.
4: Аудиокнига на радио «Комсомольская правда». В силу того, что я цитировать статью не могу, пожалуйста, вам слово. В шаге, в маленьком шаге, вам слово.
5: Но я проанализировал, на самом деле, вот вероятность скатывания к ядерному конфликту. Я не нашел пока верных признаков того, что мы семимильными шагами идем к третьей ядерной мировой войне. Более того, я считаю, что мы еще со второй-то не закончили мировой. В итоге вроде бы подвели, трибуналы токийские и нюрнбергские вроде бы провели, но в 89-90-х годах все, что называется, началось заново. Вот. И сейчас, по сути, идет операция немыслимая. Вы, наверное, помните, была такая операция после объявления, ну, она была не объявлена, она подразумевалась нашими западными союзниками нападение на Советский Союз.
4: После войны,
5: после того, как... После войны сразу, в 45-м году. Но, судя по всему, вот эта многомиллионная советская армия, она все-таки впечатлила западную разведку, и они не рекомендовали этого делать. Так вот, с 91-го года операция немыслимая как будто бы началась в отношении Российской Федерации. Она принимает, как модно сейчас говорить, гибридные формы. Вот, ведется очень осторожно. Почему осторожно? Потому что мы все-таки ядерная супердержава. Если в нашу сторону дергаться слишком сильно, то можно и получить. И здесь я попытался в статье проанализировать, собственно, сложились ли те верные признаки скатывания к конфликту, к открытому вооруженному конфликту, либо еще нет, либо они еще складываются. Мой вердикт, они еще складываются. Все-таки на Западе больше людей, которые понимают на самом деле, что происходит, и пытаются добиться целей малой кровью. Они пытаются сменить в России власть для того, чтобы поставить на позиции более покладистых людей.
4: И тем не менее, вот эта тема с Третьей мировой, она никуда не уходит. Вот даже политолог Мухин написал целый...
5: Она называется, лежит на столе. Но она лежит на столе в очень странном виде. С нашей стороны она лежит на столе, и обязательно. И мы ее иногда передвигаем так ближе к центру, потом чуть-чуть в сторону и так далее. Она нужна нам для того, чтобы действительно не спровоцировать свой адрес агрессию, которая закончится печально для всех. А со стороны Запада она лежит на столе для того, чтобы выбивать из собственных парламентов деньги на так называемую военную модернизацию и гонку вооружений. То есть у них на самом деле цель, ну, она более-менее такая прагматично-коррупционная в какой-то степени. И здесь у мира есть шанс, потому что, возможно, все там ограничится деньгами. Выберут они все эти фонды, которые лоббисты военно-промышленного комплекса требуют выбрать. Ну и на этом более-менее закончится, начнется так называемая разрядка. Ну, посмотрим.
4: Тут, что касается ударов по российским НПЗ, я вот, честно говоря, и отталкиваюсь от недавних заявлений Владимира Путина, он сказал, что нас не беспокоят поставки оружия Украине европейцами, но беспокоит их вовлеченность. И вот, смотрите, из заявлений, я понимаю, что не самый авторитетный как бы в Европе человек, премьер-министр Эстонии, Кристен Михал призвал Евросоюз помочь Украине превратить российские НПЗ в руины. Собственно, цитата именно такая. И неназванный чиновник, сейчас скажу, высокопоставленный украинский чиновник пообещал продолжить дальнобойные удары дронами по энергетическим объектам в России, но это ладно. А вот что в ЕС так говорят, это вовлечение или как это называется, скажите, пожалуйста?
5: Ну, если хотите, можно озвучить имя этого чиновника украинского.
4: Нет, у меня вот...
5: У вас, да. Я-то знаю просто,
4: это кто
5: сказал.
4: Кто это, сволочь?
5: Ну, это глава так называемого офиса президента Владимира Зеленского.
4: Это Буданов-террорист.
5: Буданов-террорист. Террорист-экстремист, да, совершенно верно.
4: Тут поговаривают, что он главный миротворец нынче на Украине. Начали говорить такое.
5: Если бы я был главным поджигателем войны, именно такие слухи я о себе бы и распускал. На самом деле, что я главный миротворец. Вы же знаете, как работает эта западноевропейская и американская, в общем, моделька. Ты основываешь фонд мира, который что делает? Правильно.
4: Спонсирует
5: войну. Вооружение для продолжения, продолжения войны.
4: Между прочим, Европейский фонд мира так и называется, да, который спонсирует войну
5: на Украине. Я не шучу вообще.
4: Я знаю.
5: Я вообще не шучу сейчас.
4: Фонд мира.
5: Даже не иронизирую. Вот, поэтому, мы должны быть готовы к тому, что сейчас будет много чего говориться, возвращаясь немножко к этой дизельной сделке и так далее. Очень много мифологизации вокруг вот этих всех процессов. Очень много надежд, которые, к сожалению, Дональд Трамп сеет щедрой рукой, просто разбрасывает по всем землям эти надежды. Вот. А потом мы неизбежно начинаем разочаровываться, когда не происходит так, как он говорит. Но не мы все, а, так сказать, люди простодушные, которые верят еще Дональду Трампу, считая, что американский президент то уж правду говорит, особенно с экрана телевизора. Вот. А здесь я уже иронизирую, вы как-то заметили. Поэтому, если честно, я много уже посмотрел, послушал, пытаюсь анализировать вот эту дизельную сделку, и действительно ли это прорыв, либо это очередной скачок в сторону, не в сторону переговорного мирного процесса, а в сторону для маневров. Вот у меня, мне все больше кажется, что это все-таки шаг в сторону, а не вперед. Ну, слава богу, не назад.
4: Про Трампа уточнить, это исключительно прагматично в рамках предвыборной гонки все-таки? Или это демонтаж, ну вот как нынче говорят, демонтаж санкционной системы США?
5: Да? Нет, Трамп работает в короткую сейчас. Он работает до 4 ноября, если вы понимаете, о чем я.
4: Выборы Конгресса.
5: Да, Конгресс. Вот. И здесь промежуточные они называются, да. Вот. И я полагаю, что вот эта работа в короткую, она Владимиром Путиным, она принята. То есть мы делаем уступки, тем более выгодные для нас уступки, но по большому счету мы не делаем уступок. И, кстати, Трамп это очень оценил во время последнего разговора, я считаю, с Владимиром Путиным. И даже принял нашу сторону, за что украинцы в своих соцсетях уже пишут его имя с маленькой буквы. Верный признак того, что Трамп наш.
4: После 4 ноября, после выборов, я так понимаю, что все вернется на исходную, в смысле в США победят противоположные силы, демократы там победят, и я так понимаю, что все это изменится, да? 30 секунд, коротко.
5: Ну, во-первых, не факт, что все изменится и вернется, потому что Соединенные Штаты действуют отдельно от своего президента. И то, что Конгресс возьмет большую самостоятельность и большие полномочия за счет президента, это сделает политику США более честной. Не в хорошем смысле для нас, а более честной. И я считаю, что это правильно.
4: Алексей Мухин, директор Центра политической информации. Благодарим за выход. Иван Панкин в студии. Большой перерыв. Новости, рекламы и анонсы. Микрофон будет включен. После этого вернемся и продолжим.
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Что делает семью настоящей командой? Общие увлечения, поддержка друг друга, радость от времени, проведенного вместе. Если в вашей семье любят движение, активный отдых и совместные занятия спортом, расскажите об этом. Примите участие в конкурсе «Самая спортивная семья России». Это возможность поделиться своей историей, показать, что объединяет именно вас и стать частью большой спортивной семьи. Соберите свою семейную команду и подайте заявку на участие. Условия конкурса, порядок подачи заявки и вся необходимая информация на сайте kp.ru на странице конкурса «Самая спортивная семья России». Не откладывайте. Возможно, именно о вашей семье узнает вся страна. Участие – первый шаг к победе. Возрастное ограничение 16+. Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое «Радио Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Активисты молодежки Народного фронта Псковской области оказали помощь семье участника СВО, проживающей в Великих Луках. Пока мужчина находится на передовой, его родственники обратились к волонтерам с просьбой помочь с заготовкой дров для отопления дома. Ребята приехали к семье, раскололи дрова и сложили их на хранение. 8 октября в центре движения первых Великих Лук прошла конференция местного отделения. Участники подвели итоги работы и наметили планы на четвертый квартал года. Кроме этого, избрали делегатов на региональную конференцию движения первых, которая пройдет в Пскове. После официальной части ребята сразились в интеллектуальной игре на знании основных направлений работы детской общественной организации. В медицинском колледже отметили 10-ю годовщину открытия памятного знака «Подвиг милосердия». Торжественный митинг открыл директор колледжа, инициатор установки и автор проекта памятного знака Александр Шулаев. Почетный гость, депутат законодательного собрания Псковской области Дмитрий Белюков, призвал укреплять связь поколений и хранить память о подвиге медиков. Участие в митинге приняли Вячеслав Сизов, внук Марии Сизовой, ветерана Великой Отечественной войны, выпускница Великолукской фельдшерско-акушерской школы 41-го года, а также Виктор Коновалов, заслуженный врач РСФСР, который открывал памятный знак в 2016 году.
3: О валютах.
0: Доллар 85 рублей 42 копейки, евро 95 рублей 47 копеек, юань 12 рублей 74 копейки.
3: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках облачно, дождь, температура воздуха около плюс 12 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
7: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
3: Что будет? Честный взгляд на 12 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. На связи Александр Фролов, заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО, главный редактор портала «Инфотек». Александр, здрасте.
8: Здравствуйте.
4: На что излишки дизеля, что мы отправляем такое количество, такой объем в США, и на мировой рынок? Вопрос, который звучит в лучших телеграм-домах. Вам слово, пожалуйста.
8: Как это? У нас такой излишек дизеля всегда. Хочется ответить именно так. И на этом можно отключаться. Давайте отбежим немножечко в сторону.
4: Тут ладно, хорошо. Смотрите, люди жалуются в комментариях. Я понятия не имею. Люди жалуются, что у нас на заправках-то не все в порядке по стране с этим.
8: Правда? Дорогие друзья, у нас на заправках есть проблемы с дизельным топливом.
4: Вот, я не автомобилист, я понятия не имею. Да, пожалуй, вам слово.
8: Это я ж не вам, это тем слушателям, которые переживают. Дорогие друзья, положа руку на сердце, вы, видя работающую заправку в ходе топливного кризиса, вот стоит работающая заправка, вот по нулям у нее, как правило, бензин, а дизельное топливо на этой заправке, как правило, присутствует. Это в ходе топливного кризиса, который у нас был на рубеже июня-июля, который у нас был в августе, продолжался в сентябре, в общем, всякое бывало, но дизельное топливо практически на каждой заправке работающей было. И это было связано не только с тем, что у нас легковые автомобили, как-то предпочитают бензин, а не дизельное топливо. Они предпочитают бензин, а не дизельное топливо. Если брать только легковой сегмент, у нас на дизеле катается только 6% всех автомобилей. Вот. А это еще, ну, есть еще большегрузы, есть иные виды транспорта, которые заправляются. И вот если брать суммарное потребление дизельного топлива и автобензинов, у нас паритет. Ну, то есть примерно в равных объемах потребляется внутри страны и то, и другое. У нас, правда, давайте так, сделаю оговорку в гражданском сегменте, потому что у нас есть не только гражданский сегмент, там дизельное топливо тоже потребляется. Вот, но мы его вынесем за скобки, тем более, что радикально картина не меняется от этого. Вот с 2011 года, спешу я вам доложить, у нас реализовывалась программа модернизации нефтеперерабатывающих заводов, в ходе которой объем производства дизельного топлива вырос с примерно 70,5 миллионов тонн в год до примерно 84-88 миллионов тонн. Почему такой разброс? Потому что в какие-то годы за последнее время там 84, в какие-то годы 88. В общем, мы можем производить, если никто нам не мешает, 88 миллионов тонн дизельного топлива при потреблении примерно в два раза меньше. То есть, когда говорится там на уровне вице-премьера, вот Александр Новак недавно эти показатели озвучивал, когда на уровне вот вице-премьера говорится о том, что у нас профицит 80%, ну да, у нас профицит как минимум 70%, бы я уточнил, потому что, ну, мало ли, всякое бывает. Знаете, потребление дизельного топлива при определенных обстоятельствах может увеличиваться, поэтому давайте так, примерно 70% профицит. Были ли внеплановые ремонты нефтеперерабатывающих заводов? Очевидно, да, у нас были внеплановые ремонты нефтеперерабатывающих заводов. Были ли проблемы с производством дизельного топлива и автобензинов? Ну, очевидно, да, были. Просто по дизельному топливу, еще раз, у нас профицит настолько огромный, что создать проблемы снабжению на внутренний рынок, мягко скажем, тяжело. И даже самые оптимистичные с точки зрения западных аналитиков оценки, которые такие, ну, там половина мощностей уничтожена, там 70% не работает. Вот из этих вот персонажей никто не давал оценки, которые бы говорили о том, что у нас может быть дефицит дизельного топлива, ну вот в масштабе страны. Опять же, куда-то могут не успеть довести, где-то может закончиться. Но вот в плане производства проблем у нас не было. Были проблемы с доставкой дизельного топлива, это правда, но вот с производством не было. Теперь про эту сделку. Заметьте, какие величины я называл. 84-88 миллиона тонн. В прошлом году, если разбить на месяцы, мы экспортировали примерно по 3 миллиона тонн в месяц. В месяц 3 миллиона тонн. А вот теперь смотрим на сообщение, которое Трамп вывешивал у себя, что Россия поставит 300 тысяч тонн на мировой рынок. И американский, прошу прощения. О, там не так. Американский и мировой. 300 тысяч тонн. Это 1/10 от нашего нормального объема экспорта. 1/10. Это мало. Это очень немного. Это скорее говорит о том, что мы будем постепенно снимать ограничения на экспорт, разгонять этот самый экспорт. Как это было в 2023 году? Просто многие уже не помнят, это аж целых 3 года назад было. Но в 2023 году в сентябре вводили запрет на экспорт дизельного топлива. Он продлился несколько недель, и его постепенно начали отменять. Именно постепенно. То есть отменили в одной части, посмотрели, нет проблем для внутреннего рынка. Отменили еще, отменили еще, отменили еще, и хопа, полностью восстановили экспорт. А теперь про восстановление экспорта важно вот что сказать, дорогие друзья. Вот я думаю, многие из вас слышали, в том числе от уважаемых лидеров общественного мнения, что России надо прекращать экспортировать сырую нефть, а надо бы экспортировать нефтепродукты. Вас, дорогие друзья, услышали. Россия много-много-много-много лет является вторым по величине экспортером нефтепродуктов на планете Земля. И вторым по величине экспортером дизельного топлива на планете Земля.
4: А кто первый?
8: Вот как-то так получилось, что под все эти...
4: Кто первый?
8: Первый? Соединенные Штаты Америки. Ага. Ну, кто первый? Это вот та самая страна, которая президент которой говорит, да-да, сейчас к нам приедет топливо из России. Я тут не
4: переоценил. Из Канады. В Канаде они тоже начали закупаться активно.
8: Канада это их нефтяной... Знаете, когда говорят, страна бензоколонка, ну вот давайте пусть Соединенные Штаты вокруг посмотрят и обнаружат, что половину нефтяного импорта они осуществляют из Канады. Буквально половину, это прям вот не фигура речи, буквально половину. Притом, когда мы туда поставили...
4: И при этом угрожают, что Канада должна стать 51-м штатом. Потрясающе.
8: Ну, так логично, понимаете? Если вы настолько зависите от такого крупного поставщика, то надо его так... Иди сюда.
4: Надо его присоединить, понятное дело.
8: Конечно. Потом Гренландию, потом весь мир, потом переименовать все океаны в Трампа. Я думаю, надо население Соединенных Штатов переименовать в Трампов, и тогда Трамп будет вечным президентом. Неважно какой, но какой-то точно будет.
4: Он Атлантические океаны собрался переименовать.
8: Так я говорю, что там океаны Трампа. Вот это я вот в этой логике пытаюсь двигаться, слегка безумный. Так вот, в общем, 300 тысяч тонн, которые сейчас анонсированы, или 500 тысяч тонн, как сообщало правительство Российской Федерации. Тут, дорогие друзья, кому вот вам удобнее верить, можете Трампу, можете правительству Российской Федерации верить. Судя по всему, все комментируют только Трампа. Так вот, 500 даже тысяч тонн – это относительно немного. Это еще раз означает, что мы постепенно будем наращивать экспорт, посматривая, как это влияет на внутренний рынок. Но тут можно задаться вопросом, а чего ж, если Соединенные Штаты крупнейший экспортер дизельного топлива, то зачем им какой-то импорт? А затем, дорогие друзья, что есть такая штука – открытая экономика. Открытая экономика, в рамках которой, если вы являетесь крупным экспортером, то на ваши внутренние цены неизбежно будет воздействовать цена внешняя. То есть не то, чтобы вы создаете как вот производитель и экспортер дефицит внутри страны, но чтобы чего ни случилось, цена внутри страны должна постоянно соотноситься, вот быть пропорционально изменяться с учетом изменения цен на внешних площадках. Если внешние площадки демонстрируют рост, то цена у вас внутри страны тоже будет изменяться. Это я сейчас немножко на росстатовском говорю, они любят вместо слова «рост» говорить «изменение цены». Вот. Так вот, изменяться будет у вас цена. Или снижаться, если цены на внешних площадках снижаются. Поэтому, когда Трамп говорит, вот я заключил сделку с Россией, и сейчас к нам придет дизельное топливо, то первое. Он позвонил тогда, когда мы были готовы отменять запрет на экспорт. То есть буквально шли разговоры о том, что в октябре досрочно можно будет постепенно начать отменять запрет на экспорт, который действовал с лета. То есть, если бы Трамп позвонил в сентябре, никто бы ему ничего не поставлял, и никто бы сделки никакие не заключал. Тут он вовремя позвонил.
4: А почему? Второе. Все-таки уточните, почему?
8: Почему сейчас?
4: Да, почему сейчас мы согласились? Раньше не поставляли бы? Почему он попал-то? С чем это связано? Не понял.
8: Это было связано с тем, что мы сейчас готовы были начинать отменять запрет на экспорт. То есть это не он позвонил, и мы отменили, а мы были готовы отменять, поэтому он позвонил. Я бы вот так поставил.
4: Угу, все понятно.
8: Мы были готовы, потому что НПЗ выходит из ремонтов, потому что насыщение внутреннего рынка, судя по той статистике, которая озвучивается руководством страны, насыщению ничего не угрожает. И третье, спрос в четвертом квартале резко сокращается относительно показателей третьего квартала. Все. То есть зачем ждать затоваривания складов, если можно разрешить экспорт? Экспорт бы разрешили. Почему Трамп не позвонил раньше, опять же? Потому что только в сентябре у него возникла проблема дизельного топлива. До этого дизельное топливо у него там в стране дорожало, но в сентябре оно впервые в истории преодолело отметку в $6 за галлон. И его стали тыкать носом в этот факт. Его политические противники. Антирейтинг начал расти, и вот проблемы дизельного топлива начали что-то решать в первую очередь в информационном пространстве. Еще раз, а много ли это 300 тысяч тонн вот с точки зрения вот этих экспортных потоков из США? Это экспортный поток из Соединенных Штатов за двое суток. 300 тысяч тонн. Двое суток экспорта из Соединенных Штатов. То есть, когда Трамп говорит, да-да, смотрите, сейчас топливо из России придет, он же не может сказать, ребят, у нас экономика так устроена, что если вдруг что-то происходит на мировом рынке, то ты, простой американец, будешь платить. Нет, Трамп уже он про другое, по крайней мере, на словах. Он о том, что да-да, тебе, простой американец, я обеспечу низкие цены на топливо, я для этого сделаю все. Вот видите, с Путиным договорился. А теперь что? Теперь как только кто-нибудь из демократов будет говорить, да как можно с Путиным договариваться, можно сказать, вот видите, простой американец, он против того, чтобы ты платил меньше. Поэтому если ты будешь платить больше, то это вот из-за этих персонажей.
4: Спасибо. Александр Фролов, заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИО, главный редактор портала «Инфотек». Благодарим за выход. Перерыв.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
9: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
10: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
11: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Самое длинное предложение у русских классиков – 189 слов. Его написал Лев Толстой. Вступление к повести «Два гусара». Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда.
3: Что будет? Честный взгляд на 12 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: Иван Панкин в студии. Финальный выход на сегодня. К нам присоединяется Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды». В телеграме Варсобин. Найдите, подпишитесь. Володя, тебя приветствую.
12: Доброе утро.
4: История такая. 35-летняя женщина обвиняется в убийстве 37-летнего супруга. По версии следствия, во время конфликта, летом этого года, мужчина избил женщину, после чего она схватила кухонный нож, нанесла ему более 20 ударов. Мужчина погиб, она сама вызвала скорую. Родственники погибшего рассказали, что он много лет поднимал руку на жену. А его сестра, его родственники, его сестра заявила в суде, что считает девушку жертвой домашнего насилия. Адвокат просил заменить арест на домашнее содержание, чтобы женщина могла быть рядом с дочерьми 12 и 17 лет. Против этого не возражала и сестра погибшего. Суд оставил Татьяну в СИЗО до марта следующего года. Ей грозит до 15 лет лишения свободы. Эта история, ну, одна из. Есть другие громкие резонансные истории. В качестве примера, это, конечно, ну, самая известная, самая резонансная, это сестры Хачатурян, да, Хачатурян. Три сестры, которые спланировали, правда, убийство отца. То есть там не во время очередного конфликта они спланировали убийство отца и... В общем, да, его убили. На троих там было. Сейчас девушки находятся в Москве, им запрещено общаться друг с другом, и они находятся, да, порознь. Для них продолжает действовать запрет на общение со средствами массовой информации, использование интернета. В общем, как-то так. Ну, там, я так понимаю, что ситуация все-таки еще не разрешилась, и нет такого, что дело закрыто. Но вот давай вернемся к убийству мужчины, который поднимал руку на свою жену. Пожалуйста, тебе слово. Ты разбирал эту историю.
12: Я хочу вернуться не только к этой истории. Она лишь одна из иллюстраций вообще вот этой проблемы. А проблема называется «Проблема домашнего насилия». И эта проблема растет от наших законов, по которым женщина, которая напишет заявление на супруга изувера, может спокойно забрать заявление под давлением и угрозами супруга, и правоохранительные органы нашей власти абсолютно становятся индифферентными к этой истории, и все это продолжается. Вот в этом случае это продолжалось десятилетия. Ну, то есть там было 10-12 лет. А здесь ведь в чем история? В том, что наши суды, точнее, наши законы предполагают, что декриминализация этого домашнего насилия в чем состоит? Что первый раз административка. То есть если муж избил дома жену, приходит там участковый или там приходит полиция, И даже если женщина не забирает заявление, ну, там штраф. Ну, для того, чтобы он вот почувствовал, что, в общем-то, за ними присматривают. Ну, не надо же разрушать семью, говорят законодатели. А вот эта история показала по полной программе, что из этого в итоге выходит. А выходит то, что сейчас это в Мордовии происходит. Местная полиция, прокуратура и суд сильно удивлены, потому что родственники убитого, потерпевшая сторона в суде, является защитником вот этой женщины. Я разговаривал с соседкой через стенку, которая жила, и она 10 лет слышала крики «помогите». Вот крики каждую неделю. Он от нее измывался. А эта женщина, которая вот все-таки 15 раз пырнула мужика ножом, она сирота, она из детдома. Ей деваться некуда. Она пыталась уйти от мужа, конечно. Но, и, ну, там, конечно, она сама его любила, как говорят родственники. А у нее родственников нет. Родственники только вот у мужа. И каждый раз, когда это происходило, во-первых, ничего не было. На самом деле, даже соседи не вызывали полицию. Но если, когда она уже приезжала из скорой, этот изувер просто их не пускал. И снова говорю, росли в двухкомнатной квартире при таком, значит, при таком ужасе двое детей, две девочки, которые плохо учились в школе из-за вечного стресса, которые жили вот в этом аду. Я говорю лишь об одном из тысяч историй, которые у нас в России. И все это находится. Это участковые все знают. Вот сейчас, если кто-то слушает из участковых, он сразу вспомнил 15-20 таких семей, которые находятся на его участке. Ведь правда? И на самом деле наши законодатели исходят не из того, что нужно защитить детей, защитить женщин в этой истории, потому что чаще насильник и чаще изувер – это, конечно, мужчина, а исходит из какой-то мифической желания сохранить семью. У меня вопрос. Вот это сохранение семьи, при котором дети каждый день слышат от мамы крик «помогите, меня убивают» или что-то в этом роде, это нормально? Я когда снимал квартиру в Москве, я такие концерты выслушивал вот очень часто. У меня в соседях измывались над ребенком, допустим, пьяный муж, там даже бывает пьяная жена. Их надо на самом деле, эту семью, уничтожать. Я имею в виду как институт. То есть,
4: ну, чтобы как ячейку. Как ячейку.
12: Как ячейку, да. Угу. Для их же блага, для блага детей. Я считаю, что это как я спрашивал у местных юристов, вот что делать с нашими законами. Они говорят, ну хотя бы. Невозможность забирать заявление обратно. То есть, хорошо, ты хочешь забрать заявление обратно, но все равно система уже поехала. Уже участковый, уже комиссия по делам несовершеннолетних, опека, чтобы эта семья уже по первому звоночку была под присмотром. И на самом деле желательно, чтобы этот тип, который поднял руку на женщину и ее сильно избил, был под угрозой все-таки тюрьмы. Если первый раз сошло с рук у злодея, я вас уверяю, он только войдет во вкус. Почему наши законодатели не занимаются темой домашнего насилия, для меня, кстати, одна из больших загадок.
4: Ну как там, как раз была же эта тема актуальна в 2020 году как раз. Петр Толстой назвал проект о профилактике бытового насилия бессмысленным. Ты не помнишь? Это я за 2020 год читаю новость. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает бессмысленным законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, поскольку документ содержит нереализуемые нормы. Цитат. Понятно, что у нас в стране, как и в любой другой стране мира, проблема бытового домашнего насилия существует. Она есть. И, конечно, это недопустимо. И я лично считаю, что если мужчина поднял руку на женщину, нужно сразу останавливаться, прерывать отношения с таким мужиком, жить неправильно. Что касается самого закона, то я против этого закона, потому что он бессмысленный. Ну вот и все, весь комментарий, собственно. Нормы, содержащиеся в проекте, он продолжает, либо нереализуемы, либо уже есть в российском законодательстве. Толстой считает, что минусы законопроекта очень существенны. Он отметил имеющиеся в документе понятие «психологическое и экономическое насилие» можно трактовать максимально широко. То есть ты пришел, поел борщ, не похвалил его, не сказал, что он вкусный. Это что? Это психологическое насилие. Или тебе жена говорит, мне нужны новые зимние сапоги. Ты говоришь, извини, дорогая, сейчас нет денег. Это экономическое насилие. То есть трактовать можно как угодно. Да. Ну и он считает невыполнимой норму об охранном ордере. Этот охранный ордер говорит о том, что муж, который обижает, не должен на протяжении, к примеру, 60 дней приближаться к женщине и ребенку ближе, чем на 150 метров. Это означает, что он собрал вещи и уехал из квартиры. Куда он уехал? К другу в гараж, что ли? У нас любого человека есть конституция.

0: такие убежища для женщин, которые они хотя бы могли бы переждать.
1: Ну, есть центры.
0: Саранск, нет. В регионах этого нет. Мало, по крайней мере. И вот хорошо бы, да, вот если уж законодатели не хотят придумывать новые законы, чтобы вот те вещи, которые государство, власть обязаны сделать, это все-таки опека, я имею в виду опека за детьми, смотреть, как они живут, реагировать на психологический ужас. Вот, ну, вот Толстой говорит почему-то про мужиков в этом случае, хотя я, в общем-то, должен с этим солидаризован быть. Но почему не думают о маленьких, которые вообще ни в чем не виноваты?
1: А я вот думаю, ну, если...
0: Они какими вырастут?
1: Ну,
0: вот
1: понятно.
0: Пойми, какими они вырастут в итоге?
1: А лучше, такими же? Ну, тут вопрос лучше в детдом, что ли? Да, тоже справедливый вопрос, но я не об этом. А родственники жены, коли же они такие заступники, сестра, вот почему они не могли ее забрать, да? Почему они не могли помочь? Скажи, пожалуйста, там родственники, почему никто, скажем так, за нее не заступился, коли же на суде они... как раз за нее впрягаются.
0: Это не тот случай. Там заступались, она даже уговаривала ее развестись, потому что человек, как только выпивал, становился зверем. То есть в нормальное время он был хорошим человеком, а когда он выпивал, он становился... У них там семейное, у них на самом деле...
1: Ну, это понятно, я все понимаю, да, я все понимаю.
0: Вот, я распытался каким-то образом. Да, то, что они находятся в какой-то изоляции, и люди понимают, что это как бы норма, почему эти люди не помогают? Ну, так, по сути, у нас вот в маленьких регионах это норма.
1: Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды», был в нашем эфире, и Иван Панкин, разумеется, тоже был, остался доволен, все как всегда. Всего вам самого наилучшего, друзья, все будет хорошо. Разводиться в таких случаях не рекомендую. Знаете, почему, друзья? А могут, значит, предъявить претензию. У нас такие эпизоды были. Претензии на государственном уровне, что это призыв к разводам в России. В общем, не буду. Но вы делайте выводы сами. До завтра.
2: Будет честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
3: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 октября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Подпишись со скидкой на «Комсомольскую правду» в период проведения Всероссийской декады подписки с 6 по 16 октября на сайте shop.kp, на сайте Почты России или в почтовом отделении связи. Выгодные цены. Читай любимую газету. 12+.
5: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
6: Издательство «Комсомольская правда» представляет бестселлер Сергея Козлова «Романовы. Преданность и предательство». Захватывающий авантюрный роман и невероятное погружение в эпоху. Драма и тайны последней царской семьи. Новые и малоизвестные факты и события, перевернувшие ход русской истории. Ищите книгу «Романовы. Преданность и предательство» на shop.kp.ru, в книжных магазинах и на маркетплейсах. Реклама 16+.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
8: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. В Москве 10 утра, в Ханты-Мансийске – полдень, в Новокузнецке – 2 часа дня, в Магадане – 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
10: О расследованиях.
9: В 21 регионе России пресечена террористическая деятельность 57 подростков. Как сообщил официальный представитель СКР Светлана Петренко, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 17 лет по заданию украинских спецслужб готовили диверсии и поджоги объектов транспортной инфраструктуры и базовых станций

0: связи. Преступную деятельность выявили в ходе совместной работы сотрудники Следственного комитета ФСБ и МВД. В суды уже направлено 39 уголовных дел.
1: О важном.
0: Андрей Сибига заявил о необходимости проведения скорейшей встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского для продвижения мирных инициатив. В ходе публичной дискуссии на Анталийском дипломатическом форуме глава украинского МИДа допустил, что подобная встреча может пройти при участии президента США Дональда Трампа или посредничестве турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Он подчеркнул, что Киев уже передал этот сигнал турецким партнерам.
1: О конфликтах.
0: Владимир Зеленский рискует подорвать отношения с Дональдом Трампом и вступить с ним в открытый конфликт, передает агентство Bloomberg. Поводом для эскалации стали продолжающиеся удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам, прекращение которых требует Вашингтон. По мнению аналитиков, новая конфронтация президента США с украинским лидером создает смертельную угрозу для Киева, поскольку Украина критически зависит от поставок американского оружия и получения разведывательных данных. Ранее Трамп публично заявил, что Зеленский сознательно отказывается от урегулирования кризиса и призвал сменить украинского лидера.
1: Про визы.
0: Визовые центры Кипра возобновили прием заявлений от россиян. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Там предупредили, что при оформлении документов туристы могут столкнуться с техническими сложностями. Официальные сайты визовых центров на данный момент работают некорректно и выдают ошибку 404. Из-за этого у заявителей временно возникают сложности с онлайн-записью на подачу документов, а также с отслеживанием текущего статуса уже поданных заявлений.
1: Обо всем.
0: В Ливане запустили первый электропоезд после нескольких десятилетий полного отсутствия железнодорожного сообщения. Движение в стране было остановлено еще в период гражданской войны в 1975 году. Она завершилась в 90-е. Однако новинка вместо восторга вызвала волну насмешек в соцсетях. Интернет-пользователи высмеивают внешний вид и крайне низкую скорость состава. В сети шутят, что поезд больше похож на аттракцион из парка развлечений. Евгения Глинская, служба информации.
2: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
3: Пленка автомобильная, защитная. Цифровые наклейки на номерной знак. Нанопленка, наклейки на номер антирадар. Вот под такими заголовками на маркетплейсах продается нечто, что вызывает вопросики и некоторую тревогу. От 300 рублей до 1500 за комплект. И там, понимаете, в комментариях они пишут, что это вот ну реально защищает.
4: Рабочая ситуевина?
3: Ну, типа того. Как это работает?
4: Да никак это не работает.
3: Работает ли вообще? И что грозит водителю, если он наклеил такую пленку на номер. Вот давайте это обсудим в начале часа. Я Дмитрий Делинский.
4: Я Кирилл Манжула.
3: Игорь Маржаретта, автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат». У нас на связи, Игорь, доброе утро.
4: Привет, Игорь.
5: Доброе утро, друзья.
1: Пробуксовка дня.
3: Так, для начала несколько слов, ну, что называется, матчасть, да. Значит, это не полиэтилен, не скотч, не поливинилхлорид. В общем, короче говоря, это микроскопические стеклянные шарики, наклеены на полимер с одной стороны и с другой стороны затянуты тоже полимером. То есть это такая трехслойная пленочка с шариками. Цель и задача – изменить отражающую способность поверхности номерного знака. И что, типа, камеры не распознают номера, прикрытые вот такой пленкой. Ну, просто потому что они отражают свет не так, как обычный номер.
5: Ну, я думаю, что это очередное разводилово. Дело в том, что я не занимался, конечно, конкретно этой нанопленкой. Но в свое время была реклама огромного количества каких-то наноспреев, которые надо наносить было на номер. Еще каких-то защитных средств. Какой-то тонкой пленки. Это было несколько, ну, лет 10 назад, вдруг стало страшно модно. Вот, и что якобы это защищает. Я тогда работал в одном очень уважаемом автомобильном журнале, и мы решили провести эксперимент, накупили всего вот этого барахла, и реально пытались с помощью камер смоделировать условия, посмотреть, действительно ли не видят этот номер камеры, если нанести эту самую...
4: И как?
5: Наномазь. Да фигня это все.
4: То есть все видно?
5: Все видно, да. Ну, где-то там немножко нечетко, в лучшем случае. Но современные камеры с помощью искусственного интеллекта научились восстанавливать, даже если одна буква закрашена. Поэтому вот это все ерунда. Если у вас есть лишние 1500 рублей, вы, конечно, можете это купить. Ну, использовать с любыми целями. Можно наносить на номер, можно на голову. Может, волосы лучше будут укладываться. Я не знаю, но толку с этого вот абсолютно никакого. Нету таких технологий, которые сейчас позволяют сделать номер невидимым. Да и автомобиль тоже невидимым. Вот. Ну, так что, в общем, не надо заморачиваться, не надо тратить ни время, ни деньги. По-моему, это полная ерунда.
3: Так, погодите. А если живой инспектор останавливает машину, смотрит на номера и говорит, ой, слушайте, а у вас тут что-то? Я помню, что легко непринужденно можно было лишиться водительского удостоверения в том случае, если у тебя номер стерся, а ты его фломастером подкрасил. А это тут есть пленка. Такая,
5: ну, во-первых, авторы говорят, что она пленка толщиной в 1 микрометр. Его не увидишь, такую пленку, невооруженным взглядом. Но действительно есть статья, которая говорит, что за попытку скрыть номер можно лишиться прав. Есть такая статья, и, в общем, есть любители, были, во всяком случае, в большом количестве, там, листики наклеить с помощью клея-момент и тому подобных вещей, думая, что они самые умные. Ну, даже если не лишат прав, то нервы вымотают, и штраф приличный заплатите. А что касается, ну, вот этого на пленке, ну, по-моему, еще раз говорю, толку с него абсолютно никакого. Вот. Одна трата нервов, сил, денег и времени. Нервов, потому что потом, когда тебе приходит штраф, ты говоришь, ну, у меня же была на пленке. Ну, иди жалуйся в ГАИ, говорит, что не имеет права выписывать штраф человеку, у которого такая хитрая пленка, да еще и с шариками.
3: Так, насчет нервов. Тут один очень спокойный человек, человек, на, судя по всему, на магнии. Магний же вот употребляют люди, которые абсолютно спокойны, да, для того, чтобы...
4: Чтобы быть спокойными, они употребляют магний, да-да-да.
3: Вот. Один житель Новокузнецка до Верховного суда дошел в попытке доказать, что магнитные рамки для крепления номеров – это законно.
4: Ну, вот, уперся чувак.
5: Ну, «Безумство храбрых» поем и песню, говорю, один классик. Ради бога, ну, хочет он доказать, доказал. В конце концов, что можно на магнит крепить. Не прописано у нас в ГОСТе, что магнит запрещен. Там прописаны способы крепления, там какие-то указаны, но вот запрета на конкретные вещи нет. Вот если бы у него была рамка перевертыш, да. Зачем крепить на магнит, это уже второй вопрос. Но это не запрещено, сказал Верховный суд, и я спорить не буду. Еще раз говорю, зачем это делать? Я могу догадываться, почему все суды сказали, что это плохо. Потому что человек может легко снять этот номер, поставить другой, допустим. И потом на магните, какой бы он хороший ни был, всегда много шансов в номер потерять.
4: Но это с точки зрения любого законодательства не может быть нарушением. Что бы он там хотел, слушайте, это, погодите, извините, ну как бы...
3: Есть буква закона, на которую ссылается Верховный суд. Есть дух закона, который...
4: Поясни мне, где здесь нарушение духа закона?
3: Дух закона?
4: Да.
3: Нам...
4: Мне нравится, что это вот так легко крепить. Вот мне это нравится. Вот я псих.
3: Закон не запрещает тебе так делать.
4: Все, точка.
3: Не запрещает.
4: Ни дух, да, и ни буква здесь не нарушена, мне кажется.
3: Дух закона...
5: Да, абсолютно точно.
3: Дух закона, на мой взгляд, заключается в том, что наказание должно быть неотвратимым. В том случае, если ты делаешь все для того, чтобы избежать наказания, а магнитная рамка, на мой взгляд, это один из косвенных признаков того, что ты стремишься...
4: Нет, я не согласен.
5: Вот ключевое слово тут — косвенные.
4: Я даже с косвенностью не согласен. Я даже с косвенностью в данной ситуации не согласен. Ибо мотивация предполагается, что в случае, если человек ставит такие рамки, можно предположить, что он это делает для какой-то вот своей, не знаю, криминальной необходимости, так скажем. Ну, понимаешь, но при этом можно предположить, что он это делает просто из-за блажи.
3: Напомните мне, как звали вот этого российского юриста, который в суде оправдывал человека самогонным аппаратом?
4: Не помню.
5: Это анекдот.
4: Не помню такого. Это то же самое, что, предположим, анекдот. Человек вышел погулять в 3 часа ночи. Вот просто вышел погулять. Его останавливают сотрудники полиции и говорят: дружище, если ты вышел в 3 часа ночи погулять, значит, ты собираешься совершить что-то противоправное. Почему?
3: Короче,
4: потому что в 3 часа ночи нормальные люди спят. В смысле? Да мне бессонница.
3: А мужика судят за самогоноварение. Вот. Ну, как бы в суде мужик говорит: а я не варил. Ему говорят, так вот же, изъяли у тебя самогонный аппарат. Они говорят, ну тогда судите меня за изнасилование.
5: Да-да-да, это я помню. Аппарат-то есть?
3: Да-да-да-да-да. Так что в итоге? Магнитные рамки, они не вне закона. Они легальные, разрешены. В отличие, допустим, от... А, кстати, у нас заглушки в ремень безопасности.
4: У нас они до сих пор не попали в...
3: список запрещенных.
4: Список запрещенных, да. Ты не имеешь права ехать без застегнутого ремня безопасности, это факт. А покупать заглушки можно.
5: Особенно мне нравятся заглушки с надписью «Спаси и сохрани».
3: Угу. Слушайте, насчет ремней безопасности уж в школе заговорили. Вот интересно, на той газонокосилке, которая разогналась до 240 км в час, ремни безопасности были?
4: Поясни, пожалуйста, всем слушающим нас, что ты имеешь в виду под словом «газонокосилка». То есть это буквально газонокосилка, двигающаяся со скоростью 240 км в час?
3: Газонокосилка называется MTD Tradesman 90-го года выпуска. И один американский умелец, точнее, команда умелец, под руководством некого Эллиота Лоу, вкрячила в эту газонокосилку двигатель от Suzuki GSX-R 2004 года мощностью 160 лошадиных сил. Газонокосилка весит 20 килограммов, а с движком она весит 200 килограммов. Ну, понимаете, какая энерговооруженность?
4: Ну, мне кажется, что в любую табуретку с четырьмя колесами, если вкрячить такой двигатель, он может разогнаться, эта табуретка может разогнаться до 240 километров.
3: Если не развалится. А вот они сделали эту газонокосилку таким образом, что она не развалилась на 240 километров в час.
5: Ну, вы молодцы какие. Вот делать людям нечего. Ну, побили мировой рекорд для газонокосилок. Их, видимо, занесут в книгу рекордов Гиннесса. Ну, вообще, естественно, они... такой скорости разгонялись не на дороге общего пользования, а где-то на специальном закрытом участке. На
4: треке, газоне, не знаю, специальном газоне.
5: На газоне, да, специально, потому что выехать на такой штуке на дорогу категорически нельзя. Не знаю, были там ремни безопасности, но, наверное, пилот все-таки каким-то образом был
4: в двигателю прикручен.
5: В защитных каких-то средств, но хотя бы шлем. Потому что это безумие на такой скорости сидеть на табуретке. Ну, больных людей достаточно много, это к психиатру.
3: Ну, не знаю. Они туда еще закись азота, это... В двигатель. Вот. Мы же помним, что для повышения, кратковременного повышения мощности двигателя в режим форсаж перевести закись азота туда нужно закинуть в камеру сгорания. Ну, ладно. Короче говоря, официальный результат зафиксирован. Сейчас идет процесс сертификации. Скорость газонокосилки 240 км в час. Это в том случае, если у тебя есть руки, растущие из нужного места, и какие-то зачатки инженерные мысли в голове.
4: Игорь, спасибо.
3: Игорь Мажоретто, автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат», был у нас на связи. Давай, Игорь, хорошего дня.
5: Всем хорошей дороги и берегите себя.
3: Ну, а мы вернемся буквально через пару минут.
4: В следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Поговорим о том, зачем нужно проверять работоспособность генератора перед началом зимы и как это делать.
1: Программа «Мой автомобиль».
6: Друзья, будущее наступило.
7: Радио уже давно не шипящий приемник.
6: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
8: Реклама. Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццароли и в группе контакта.
9: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5 20 70.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
10: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
11: Гена, тебе очень тяжело нести вещи.
12: Ну, как тебе сказать, Чебурашка? Очень тяжело.
11: Слушай, Гена, давай я вещи понесу, а ты возьми меня.
12: Это ты здорово придумал.
3: Вот это классическое союзмультфильмовское у нас здесь не просто так. Мы тут собрались на троих для того, чтобы найти более логичный и более практичный способ помочь гению. Ну, в смысле, генератору нашему, значит. Я Дмитрий Делинский.
4: Я Кирилл Манжула.
3: А вместе с нами Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Чей». Юр, доброе утро.
4: Привет, Юр.
13: Доброе утро.
3: И в этой четверти часа мы обсуждаем генераторы. Как проверить генератор перед зимой для того, чтобы не встать?
1: Автомастер.
4: Юр, скажи, или ты, Дима, хотел уже заготовленный вопрос?
3: Давай.
4: Скажи, а вообще, как бы, что с ним может случиться, с этим генератором?
13: Слушай, ну вопрос-то с ним может возникнуть очень много, начиная с того, что он просто перестанет работать, потому что там, может быть, ну, щетки износились в реле-регуляторе, и все. Ну, щеточный узел просто износился, и он начинает хуже работать. Вот, а так как зимой, естественно, ну, мы же к зиме готовим сейчас машины. И это, конечно, все пишут там, к осени давайте подготовим. Это осенью надо готовиться к зиме, то, соответственно, он просто еще осенью как-то работает, а зимой же у нас холод, естественно, большая нагрузка на аккумулятор происходит, а генератор постоянно подпитывается, у нас же получается. И мы ездим за счет генератора, и он дает определенное напряжение, которое питает все источники. Если его не хватает, тогда он начинает чуть-чуть забирать с аккумулятора. Так вот, может не хватать, но, соответственно, щетки износятся, и вплоть до межвиткового замыкания уже внутри статор может износиться, ротор может износиться, все что угодно.
3: Погоди, прости, пожалуйста, а мы как-то вот поломку генератора, мы же увидим на приборке?
4: Или мы не в состоянии понять, что наш генератор стал работать хуже?
13: Мы можем увидеть уже постфактум. Ну, если есть такая опция, то есть если есть такая лампочка, то есть лампочка за зарядки, то тогда мы увидим, что просто нет зарядки, и все. И мы какое-то время проедем на аккумуляторе.
3: На приборке загорится аккумулятор.
13: Ну, да.
4: Понятно. Скажи, еще один маленький вопрос с практической точки зрения. Вообще, мы можем предвосхитить, ну, предположим, у этих автомобилей генераторы живут примерно столько, а вот у этих столько. Или все очень индивидуально. Ну, скажем, здесь генератор может прожить 16 лет эксплуатации автомобиля, а здесь умрет через 5 лет. Или это как работает?
13: Я, по крайней мере, могу сказать, такой статистики вот нету.
4: Хорошо. Тогда я по-другому сформулирую. До какого момента ты об этом узле вообще можешь не париться в своем автомобиле? Вот покупаешь ты новый автомобиль.
13: До момента того, пока он не сломается.
4: Все понятно.
13: Статистики нету, я могу только сказать по своему автосервису, по тому, как ломаются генераторы. Они ломаются внезапно. От чего это зависит? Потому что он работает всегда. То есть, смотря какая в нем поломка внутри будет. Если его залило водой, тогда вполне может быть, что там будет короткое замыкание внутри. Диодные мосты вылетают просто из-за своего, ну, как бы, некачества, скорее всего. На импортных такая же точная история. То есть, в какой момент времени генератор откажет, тоже непонятно. Потому что у кого-то ходят, ну, весь есть срок службы, потом люди продают машину и дальше ходят. А у кого-то там вылетает, но он 100 тысяч проехал, а потом генератор сразу же под ремонт идет. Ну, такое тоже может быть. Щетки, да, щетки меняются, да.
4: Хорошо, как проверить тогда генератор, особенно перед началом зимних холодов?
13: Слушай, ну смотри, мы-то здесь даже не столько генератор будем проверять, а сколько вот саму систему, вот эту вот связку, генератор-аккумулятор, и как он работает. Угу. Потому что я просто рекомендую это делать, ну, чтобы не оказаться потом с нерабочим генератором в какой-то момент. Для этого проверяется, насколько он качественно работает. Ну, сказать, что знаете, что, например, что он вот, вы приедете в сервис, вам скажут, о, все, через месяц у тебя он умрет. Нет, такого не будет в любом случае. То есть вот то, что мы сейчас будем, про что я буду сейчас рассказывать, это делается прям вот, ну, в реалиях. Вот на сегодняшний день. То есть на завтра это уже не работает. То есть на сегодняшний день мы проверили, у нас все работает, у нас вот работает хорошо, аккумулятор у нас заряжается, генератор дает зарядку, зарядка постоянная, хорошая. То есть вы это увидите. Бывает то, что зарядка, например, слабая начинает идти. Вот это надо сразу же ехать в сервис, потому что зимой вы вообще аккумулятор даже не зарядите. Но в любом случае все вот эти проверочные работы, если вы их решите делать сами, ну, какие-то работы мы можем производить сами, при этом мы экономим деньги, но и чуть-чуть начинаем разбираться в автомобиле. Для того, чтобы вот это вот сделать, то, что я сейчас расскажу, просто нужен мультиметр, ну, тестер, самый недорогой, но в крайнем случае можно...
4: Одолжите у соседа.
13: Можно одолжить, можно прикупить, потому что штука очень хорошая, стоит она недорого.
4: Тут, видишь, Юр, главная задача в том, чтобы ты хотя бы минимально разбирался в физике процесса.
3: О, Господи.
4: Покупая этот самый мультиметр. Что такое постоянный ток? Что такое... Какой там... Там же крутилки, вертелки, вот это вот все. Давайте уже пошаговую инструкцию. Юра!
13: Да-да-да-да-да. Ну, как? Ну, конечно.
4: Дима взял в руки процесс.
13: Смотрите, если берем мультиметр, то есть включаем его на проверку напряжения, там это буковка В, начинаем сесть с проверки аккумулятора. Ставим автомобиль в хорошо проветриваемом помещении, потому что надо будет потом запускать двигатель, ну или же на улице это можно делать без проблем. Переводим в режим измерения постоянного напряжения, подключаем щупы и подключаем красный к плюсу, черный к минусу и смотрим напряжение на выключенной машине. То есть просто вот сколько вот сейчас напряжения у вас есть сигнализации сняты, обязательно мы проверяем. То есть должно быть, ну, где-то 12,6-12,8 вольт.
4: У батареи.
13: Не 12 ровно, да, а 12,6-12,8. Если ровно 12, то это уже прям надо будет потом проверять аккумулятор. То есть подсоединять его с нагрузками, со всеми делами, потому что, скорее всего, ну, он уже не заряжается полностью. Надо понять, почему он не заряжается. Дальше вы это померили, теперь мы запускаем мотор. Подходим и опять подсоединяем красный к плюсу, черный к минусу аккумулятора и смотрим, сколько у нас дает теперь генератор при работающем двигателе. И вот этот параметр, он всегда разный. Ну, не может быть четко, чтобы у всех там было вот одно значение. И поэтому...
4: Подожди, а куда мы подключаем эти...
13: К аккумулятору. Опять к аккумулятору. Параметр должен быть от 13,5 вольт до 14, ну, где-то 14,8, наверное, вольт. Вот в этом диапазоне, в принципе, генератор должен давать зарядку при работающем двигателе. И тут важный момент. Если вы подносите, а зарядка маленькая, вы попробуйте все-таки присоединить тогда на клеммы на сами. То есть не на аккумуляторные электродики, а на клеммы. Вот на клеммы иногда бывает, что контакт плохой на аккумуляторе. И, например, на клеммах у вас будет 14,5, а на аккумуляторе будет 13. Такое бывает. И здесь вы должны понять, что надо, значит, тогда отсоединить клемму, ее почистить, смазать и обратно поставить. Потому что оно должно быть одинаковым в значении и на клеммах, и на электродах аккумулятора.
4: Но клеммы же накинутые на аккумулятор.
14: Между ними может быть прослойка окислов.
4: А, серьезно?
14: Да.
4: Да не может быть.
14: И тогда шкурка тебе в руки.
13: Да.
4: И барабан на шею.
13: Да, и тут самый главный момент, надо еще правильно отстегнуть это все дело, потому что как вы только снимете клемму, у вас многие системы обнулятся. Вот, ну, что, то есть надо понимать это. То есть надо либо использовать один из способов, как это сделать без отсоединения. Ну, есть способы, как бы у меня даже в соцсетях тоже, по-моему, ролик есть по поводу того, как это сделать. И дальше теперь, вот когда у вас машина работает, вы померили, поняли, сколько у вас идет, например, там, ну, допустим, 14,5 вольт. Идет, все, отлично, генератор дает очень хорошую зарядку, прекрасно. Да, знаете, что самое интересное? Если будет больше, это тоже плохо. Если у вас нам будет давать 15,6, значит, это генератор тоже дает неправильную зарядку. То есть вот... он будет перезаряжать аккумулятор, аккумулятор будет кипеть. Он выкипит, и потом его, ну, заклинит. Поэтому тоже своя тонкость в этом есть. И дальше мы что делаем? Мы включаем ближний свет, то есть нагружаем генератор. Ближний свет, обогрев заднего стекла, вентилятор отопителя можно там, ну, как бы на высокую скорость там включить, противотуманные фары, ну, в общем, все мощные штатные потребители. Мы, значит, запускаем, и тут надо посмотреть, насколько у вас снижается зарядка, которую дает генератор. Вот, и все. Если она будет падать вообще в ноль, то есть, ну, тогда все, ребят, тогда у вас генератор не...
4: В ноль может упасть?
13: В ноль, конечно, не упадет, но может он давать, например, там, 11 вольт или 10 вольт.
4: Это плохо уже.
13: Ну, это все...
4: А сколько должно быть? Вот при нагрузке сколько должно быть?
13: При нагрузке должно быть где-то порядка, ну, 13,2-13,1, вот так вот. Это, в принципе, нормально, если вы нагружаете. То есть, больше он давать не будет, но он это должен все потреблять. Только если у вас, например, нагружено столько всего на генератор, ну, то есть... Например, там, я не знаю, вы поставили какой-то...
4: Сабвуфер какой-нибудь вкрячили себе в багажник.
13: Да, ну какую-нибудь там электронику, которая она просто перегружает.
4: Вместе с усилителем сабвуфер... Да, обычно сабвуфер ставят с усилителем.
13: Да, естественно, все это просчитывается, потому что у вас генератор может не хватать просто-напросто. Не хватать, чтобы это все питать. И если вы начинаете перегружать, вот знаешь, когда люди приезжают, там, понаставили себе музыки, а потом начинают аккумуляторы менять. Я, говорит, себе мощнее аккумулятор поставил. Да бесполезно стать мощнее аккумулятором.
4: Нужно мощнее генератор менять, да.
13: Конечно. И все, если у вас все в порядке, все там вообще практически, знаешь, там, ну, было 14,5, стало 13,8. Вообще шикарно. То есть, когда вы все нагрузили, такая, ну, такой небольшой просад, это все хорошо. Генератор справляется, аккумулятор у вас в таком лайт-режиме работает, все хорошо, все прекрасно. То есть, соответственно, зимой, скорее всего, у вас все будет нормально с машиной, и вы спокойно эту зиму переживете вместе с вашей машиной.
4: Ура!
3: А скажи, пожалуйста, Юр, а вот этот старый дедовский способ скинуть клемму на работающем двигателе?
13: Ой, это прекрасная штука. Вот, прям, это прям проверяет работу генератора, но это может быть последний раз, когда вы это проверите таким способом. На современных машинах просто может сгореть электроника и сгореть сам генератор. Вот, так что так делать нельзя. И вот если у вас копеечка какая-нибудь, там или пятерка, как у меня, там, в принципе, с карбюратором, там можно это еще делать, ничего страшного не будет. На современных машинах исключено. Так делать нельзя.
3: Принято. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале «Че» был у нас на связи. Юр, спасибо.
4: Спасибо, Юр.
3: Давай, хорошего дня.
13: Большое спасибо, всем удачи.
3: А мы вернемся буквально через пару минут.
4: В следующей четверти у нас Федор Буцко. Поговорим о том, какие действия соседей по потоку вас раздражают больше всего.
1: Программа «Мой автомобиль». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
15: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125, звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
16: новости на радио «Комсомольская правда».
0: В Великих Луках 10:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В новом храме Успения Пресвятой Богородицы в Великих Луках состоялась первая божественная литургия. Она стала важным этапом в истории храма, строительство которого продолжается при участии городской общественности. События приурочили к 200-летию со дня рождения Ивана Пульхерова, протоиерея, педагога и краеведа, посвятившего 37 лет своей жизни служению в Великих Луках и Успенской церкви на Коломенском кладбище. Стартовала вторая очередь строительства сетей газораспределения с переходом через железную дорогу для догазификации домов по улицам Сельская, Дальняя Короленко, Дальний Проезд и переулкам Короленко, Сельский и Совхозный. Их протяженность составит 3 километра. Новые распределительные сети позволят газифицировать 74 домовладения в районе ПМК. На сегодняшний день заключен 61 договор. Ранее была построена и введена в эксплуатацию первая очередь сетей газораспределения. В настоящее время 26 домовладений уже подключены к новым сетям. Традиционная штабная тренировка по гражданской обороне прошла в Псковской области под руководством МЧС России. На первом этапе были приведены в готовность органы управления, силы и объекты гражданской обороны, в том числе защитные сооружения и пункты выдачи средств индивидуальной защиты. На втором этапе отрабатывались конкретные задачи по защите населения и территорий. В ходе тренировки в 54 образовательных учреждениях региона проведены всероссийские открытые уроки культуры безопасности по гражданской обороне.
16: О валютах.
0: Доллар 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек, юань 12 рублей 67 копеек.
16: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках пасмурная, температура воздуха около плюс 12 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
18: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
3: По подсчетам ученых, до 60% населения планеты Земля симулировало эволюцию. Ну, по крайней мере, такое мнение может сложиться, если ты вдруг в потоке начинаешь следить за тем, а что творят те люди, которые тебя окружают в этом самом потоке. Вот моргнул поворотником, значит, пошел на опережение вот в плотный поток по левой полосе, не дожидаясь, когда там просвет появится. Бесят же такие гиперуверенные люди, да?
4: Да много кто бесит на дороге.
3: Я сам так делаю. Я сам себя бешу.
4: И уверен, что мое поведение тоже кого-то бесит.
3: Угу. Так, в этой четверти часа давайте немножко выплеснемся, поговорим о том, какие действия соседей по потоку вас раздражает больше всего. Вместе с Федором Буцко обсудим. Федь, доброе утро.
4: Федь, привет.
20: Привет, привет, доброе утро.
16: Дорожные истории.
3: Ну вот я сам себя бешу. И
20: это
3: жена
20: нормально.
3: Меня бесит.
20: Ты молодец. Ну, ты человек рефлексирующий. Это очень важно. Мне кажется, рефлексия – это то, чего многим из нас не хватает. Ну, то есть оценки своего поведения. Вот ты едешь и думаешь, ах, он там не туда встал, не в тот ряд, полез без поворотника, куда он прется, почему в левом ряду стоит ему вместо вправо, ну и так далее. Вот, в этот момент очень полезно немножечко рефлексии. А как я себя веду? А где я стою? А когда я последний раз включал поворотники? Вот. Ну, собственно, это проблема не наша, не ваша, она такая общая. Есть даже всякие исследования. Вот недавно было новое исследование, проводила крупная международная компания, которая дает машины в прокат. Они во многих странах работают, у них так, они карту составили. Карту называется «Карта избыточной агрессивности водителей». Ну, и они, собственно, по всему миру раскидали эти свои цвета для того, чтобы посмотреть вообще, кто антисоциально себя ведет за рулем.
3: Погоди, а как они это оценивали?
20: Ну, опросы. проводили еще раз опросы. Ну, конечно, это социология, не надо этому слепо верить. Но, тем не менее, все-таки выяснили, что и по маркам, кстати, провели опрос, как всегда, на первом месте BMW. То есть вот все люди всего мира, когда их спрашивают, кто у вас ассоциируется с агрессивным поведением на дороге, там типа две трети, ну, по крайней мере, больше половины, в зависимости от страны, говорят, конечно, главные действующие лица на дороге, ну, в антисоциальном, так сказать, ключе, это водители BMW.
4: А как же Ford Focus?
20: Нет,
4: это про Ford Focus лично, не грешат. Это мое личное наблюдение.
3: Так, я попрошу на фокусоводов батон не крошить. По крайней мере, здесь, в этой четверти часа, в этой студии, где фокусовод до мозга костей сидит. Так, скажите, пожалуйста, а есть представление о том, насколько изменилась агрессивность поведения BMW-стов, BMW-водов, в связи с тем, что они вот эти круглые глазки отправили в утиль и на их
4: глазки место... Глазки тут при чем?
20: Может быть, их узнавать перестанут. То есть это BMW, но вы его не узнали. А-а-а. Он приобрел такой китайский вид, что ты думаешь, ну да, какой-то дорогой китайский автомобиль. А он, конечно, он дорогой. BMW. И, может быть, он даже привезен из Китая, только вот он BMW. Еще есть рейтинг по странам. И там почему-то, ну, может, я уж не знаю, почему в этом рейтинге вот от прокатной конторы итальянцы ругают больше всего, говорят, прям вот номер один. На самом деле, я думаю, что итальянцы ездят не агрессивно, может быть, иногда немного напористо, но вот именно агрессия, это когда вот я сейчас тебя забодаю, если ты мне место не уступишь. Я в Италии, например, не встречал, хотя я проехал много довольно по итальянским дорогам. Вот. Дальше ругают новозеландцев, американцев, ну и так далее. А наоборот, примерными водителями почему-то в этом рейтинге посчитали англичан, голландцев и французов. Ну уж про французов бы я точно этого не сказал. Ладно, в общем, рейтинги это все такая лукавая история.
4: Французы безобразничают?
20: Ну, французы ездят быстро, и, наверное, это особенно чувствуется на вот узких дорогах сельской Франции. Такие вот шоссе между поселочками, где две полосы. Одна шириной 3 метра и вторая шириной 3 метра, а может быть даже 2,80. Они не очень широкие, не как у нас. И поворотов много. И если человек едет по этой дороге первый раз и, собственно, не очень в себе уверен, и машина у него прокатная, то он, скорее всего, будет ехать со скоростью, ну, не знаю, там 40, 50, 60, там, ну, там, где он видит повороты. А французы, ну что, они знают свои повороты, они знают, как рулем крутить и так далее. Они ездят, например, там 90. И ты вот такой въезжаешь в этот поворот и думаешь, так, 50 это не слишком быстро, а тебе навстречу едет кто-нибудь там 80-90. Ну, кто-то пугается, я думаю так. Но, в принципе, у меня нет такого ощущения, что правда, что французы плохи. А потом, что значит плохи? Вас напугало, что кто-то ехал быстрее? Ну, насколько быстрее? Он же не 300 км в час пролетел. Дальше уже просто есть вещи, которые действительно могут раздражать по праву. Ну, вот это неиспользование указателей поворот. Ну, а еще, конечно, раздражающие вещи, на что народ больше всего грешит, это малая дистанция. Это когда вот к вам, к задней части вашего автомобиля, к корме, кто-то прилип. Вот вы едете, а он, смотрите в зеркало заднего вида, вы даже решетки радиатора его не видите. Вы видите только лицо какое-нибудь там с дикими глазами, потому что он подъехал так близко, да, что вы уже даже машину не видите, видите только лобовое стекло. Да, ну, конечно, это просто ты думаешь, о безопасности, тормозить же страшно. Вот, как же ты будешь тормозить?
3: А, и, кстати, можно потрогать педаль тормоза. Вот.
20: Можно потрогать педаль тормоза. Это вот как Дима говорит. Есть еще совсем такой ужасный вариант. Это когда ты правую ногу не отпускал с газа, да, а левый потрогал тормоз. Крайне не советую это делать, потому что левая нога не привыкла к педали тормоза. И можно случайно ее нажать сильнее, чем захочется, и будет не здорово. Вот. А логика на самом деле другая. То есть если у вас сзади на хвосте кто-то прям висит плотно-плотно, не нужно пытаться от него оторваться. То есть сократить дистанцию до впереди идущего автомобиля, чтобы он типа сзади у вас не висел. Вот этого делать категорически не стоит, потому что он и сейчас висит, и потом опять наверняка будет висеть. Но так хотя бы, если спереди перед вами будут тормозить, у вас остается эта дистанция, чтобы вы плавненько сбавляли скорость. Они били в тормоз, зажмурившись, понимая, что сейчас в корму вам тоже придется удар. А именно сохранять и даже увеличивать дистанцию до впереди идущего автомобиля, чтобы в случае чего вы могли плавненько подтормаживать, сохранить заднюю часть вашей машины. Вот. А так, ну что раздражает? Ну, по левой полосе, когда долго едут, да, тоже как-то вот, у нас народ часто не стесняется справа обогнать. Да. И иногда это просто от хамства, иногда это от того, что вот бывают какие-то люди такие, видимо, они считают, ну, вот я в левой полосе еду, особенно на шоссе, в середине отбойник, меня хотя бы слева никто не тронет, а справа-то я уж как-нибудь разберусь, и вот я лучше в левой полосе буду ехать, чем в средней. А то там все куда-то шмыгают, лево, право, лево, право. Тут у меня хоть один борт защищен. Ну и в итоге приходится остальным его справа обгонять. Или нарушать правила, да, или стоять ждать и злиться, ну и так далее. Ну, то есть, просто действительно рефлексия, вот о которой говорил Дима, это, наверное, самое важное, что должно быть у водителя. Мы должны сами оценивать свое поведение.
3: Важный принцип, который нам еще со времен на автошкольных вбивали, значит, 3D, дай дураку дорогу. Вот.
20: Да, и если можно, я вот буквально, это вот у меня личное нагоревшее, наболевшее, это вот когда люди паркуются, ну, вот занимая там полтора места, например. Ну... Да. Вот, вот представьте себе машину сверху, ну, вот представьте себе эту парковку, и как на уроке геометрии, там, ну, немножко эту геометрию представьте себе, и вы сразу поймете, что вам нужно проехать эти там полтора-два метра, которые вы не доехали до края парковочного места, да, и тем самым вы и облегчите другим парковку, и защитите свой автомобиль, потому что если мало места оставили, там чуть не хватает, ну, вот, а кто-то же захочет влезть, а может, глядишь, и у него не получится, это, возможно, ваш бампер, царапины на нем будут, поэтому вот от себя прошу, особенно сейчас, когда начнется зима, да, мест свободных и так будет меньше, и особенно важно парковаться правильно. Ну, пожалуйста.
4: Спасибо. Будьте любезны.
3: Мы слово волшебное знаем. Пошел.
20: Да, не всегда, не всегда помогает, но мы его знаем. Давай не забывать им пользоваться. Пожалуйста.
3: Так. Пару минут до конца этой четверти часа. У нас еще одна маленькая-маленькая темка для обсуждения. Дорожное полотно. Вот. Из чего его могут делать? Я тут посмотрел, готовясь к сегодняшней программе. У нас даже есть постановление правительства, в котором написано, что не менее 5% того, что укладывается у нас на дорогу...
4: Да? Должно быть из этой старой...
3: Вторсырье. Да. Переработанное.
20: Да, ну можно асфальт перерабатывать, можно шины, например, автомобильные перерабатывать, можно отходы разной промышленности, там всякие металлургические шлаки или там фосфогипс. Ну, в общем, что есть в вашем регионе, да, из то, что уходит в отвалы, вполне возможно, что оно может использоваться для строительства дорог, да и не только может, но и используется, такое есть там. И даже от бумажной промышленности отходы и то могут использоваться для того, чтобы делать дороги. А, интересно, что сейчас в Испании придумали, у них чего много, да, у них там промышленность какая, пищевая, чего много, оливкового масла, что от них остается, косточки, они придумали, что можно прям магистрали строить из оливковых косточек, благо косточек много, да, ну и, собственно говоря, они там как-то посчитали, что еще она там связывает углекислоту, когда растет, а вот если мы его не сожжем, а этот углерод останется и так далее, но суть такая, что действительно у них вроде как, ну, пока, по крайней мере, в рамках тестов, получается, что оливковые косточки в асфальте – это прям вообще хорошая история, правильно? И тротуары из них можно делать, и проезжую часть можно делать. И, собственно, вот, если в традиционном асфальте есть вот это битумное вяжущее, оно смешивается там с песком, с гравием и так далее. А здесь можно пережигать эти косточки, получать биоуголь, и он вот заменяет битум. И вот этот вот такой новая, в общем, история. На самом деле не очень новая, потому что мы знаем, что римские дороги были, иногда подсыпались, например, битыми раковинами. Вот когда уже научились люди, там есть всяких мидий, да, ракушек много, вот их тоже научились толочь и, например, подсыпать на дороге. То есть, в общем, из любого сора, если хорошенько подумать, можно сделать долговечную и даже, как на удивление, экологичную дорогу. Хорошая история. Надо просто внимательно смотреть по сторонам. Глядишь, что-то в голову придет.
4: Да, и подумать, а чего у нас больше всего?
3: Дураков?
4: Давайте на этом прервемся.
3: Федор Буско был у нас на связи. Федь, спасибо.
4: Спасибо, Федь.
3: Давай, хорошего дня.
20: Всего вам доброго.
3: Ну, а мы вернемся буквально через пару минут.
4: В следующей четверти у нас Олег Осипов. Обсудим искры из-под колес, запах электросмога и другие попытки имитировать ощущения от нормального автомобиля.
2: Программа «Мой автомобиль». Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды.
21: Реклама. Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравится вас?

0: Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на стройсамвл.ру.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
3: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду, наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
4: Они упорные. Помните концепт Jaguar Type 0? Это предельно странная попытка перезапустить бренд Jaguar с предельно странной рекламной кампанией с такими гендерно-нейтральными персонажами, после которой полетели головы в отделах маркетинга и дизайна. Автомобильная общественность тогда начала хоронить компанию. Но вот, собственно, слухи о смерти оказались сильно преувеличенными. Jaguar показал почти серийную версию этой машины, не собирается поставить ее на конвейер на будущий год и продавать ее. Это почти то же самое, что нам показывали 2 года назад. Здрасте всем еще раз.
5: Привет-привет.
4: Это Кирилл Манжулов.
5: Это Дим Делинский.
4: Вместе с нами Олег Осипов. Олег, доброе утро.
5: Олег, привет.
6: Привет, доброе утро всем.
1: С конвейера.
4: Так, первое отличие. Значит, показывали нам этот двудверку, вот. А сейчас это Гран-Туризмо на 4 двери. По-прежнему без заднего окна, вместо зеркала заднего вида там камера, которая выводит картинку на центральный дисплей, и причем не под лобовым стеклом этот дисплей, а на центральной консоли. Физические клавиши крутилки отсутствуют, вместо них сенсорная панель на рулевом колесе. В общем, все те технологии, от которых всех, ну, просто корежит уже.
5: Тошнит.
4: Угу. 3 электромотора, мощность суммарно 1030 лошадиных сил, 1365 ньютон-метров крутящего момента, 3,2 секунды до сотни, запас хода 720 километров, зарядка с 10 до 80% за 22 минуты. И вот по всем этим параметрам Jaguar в своей премиальности новой, он уже проигрывает китайцам.
5: Нас всех тошнит.
6: Вы не представляете, как мне обидно это слышать. Я в свое время писал целые автомобильные истории огромные именно про Jaguar, про его изумительный дизайн, про Уильяма Лайонса, если кому-то не ясно, кто это создатель Jaguar Cars Limited, да? Про, допустим, так сказать, Майкла Мессайера, это который делал дизайны первых Jaguar'ов. Причем Jaguar, допустим, и Type, знаменитый, да, известный всем, современник Лайонса, Энцо Феррари, назвал самой прекрасной машиной из когда-либо созданной. А он знал в этом толк, надо признать. Так вот, после всего этого, вот этот ящик на колесах, так сказать, гроб, который смотреть, это чудовищно, с моей точки зрения, опять же, это субъективно. Я всегда восхищался. Между прочим, вот стоило отказываться от замечательных Type R, там, какие угодно там были, но все-таки это был пристойный, совершенно нормальный дизайн. А я уж не говорю о Иске и так далее, вот об этих машинах, фанатом которых, в общем, меня можно, наверное, считать, на них на всех поездил. А на этом просто даже боюсь. Самое кошмарное решение для меня, как для водителя, это решение отказаться от зеркала, проецировать изображение. Это не дает ощущения того, что происходит в реальной жизни.
4: А фишка в чем заключается? Значит, когда нам показывали концепт, там не было боковых зеркал. В почти серийной версии, которую нам показывают сейчас, боковые зеркала уже есть. Они физические,
6: они
4: это не экраны.
6: Они не спасут. Просто я хочу сказать, что вот если мы говорим о том, чтобы этим автомобилем управлять на дорогах общего пользования, то это нонсенс. Он не должен выезжать на дороге. Он небезопасен, по моему убеждению.
5: Подожди, но из-за отсутствия если... именно заднего обзора?
4: А, смотри, там еще только, боковые там... окна, они, ну, как бойницы. Они крохотные, маленькие. У них то очень есть... низкая, точнее, наоборот, очень высокая линия остекления.
5: Взглядом, вот поворотом головы ты не спасешь эту ситуацию.
4: Парковка параллельная. Забудь.
6: Если они делают автомобиль для того, чтобы потом использовать его в виртуальном пространстве, никаких вопросов. Я посмотрел на этот идиотский салон, я прошу прощения, опять же, это субъективная точка зрения. Я никакой не дизайнер, да? Просто мне это не нравится, и я предполагаю, что этим очень трудно пользоваться в реальной жизни. А вот в виртуальном пространстве, наверное, я думаю, как мы тут доживем, вообще-то говоря, для того, чтобы вообще не надо было садиться, выезжать на дорогу. Сел в интернет. К этому все идет, наверное, да?
4: Олег.
6: К интернету.
5: Ага, надел очки виртуальной реальности, ты уже...
6: И все, и счастлив до невозможности. Послушайте, есть машины, которыми неприятно управлять. Вот это из их числа, как мне представляется.
5: Почему?
6: С этим идиотским... С этим идиотским тоннелем, так сказать, и с невообразимо длинным капотом. Я думал, что, вообще-то говоря, длиннее, чем у Rolls-Royce, капотов не бывает. Вот теперь я увидел,
5: подожди, ну, по крайней мере, секундочку, на здесь на картинках, да, мы не можем судить по картинке, насколько он...
4: Общая длина машины 5 метров, 30 сантиметров или 40 сантиметров, я точно не помню, и 17% от этой длины составляет капот.
5: 17 от 5, ну, это...
4: от 5 метров.
6: Ага. Слушай, это прилично. Ты попробуй выйти со второстепенной дороги на главную, на нем выехать налево или направо. Просто. Ну, тебя, наверное, как в фильме «Такси 2», по-моему, снесут прежде всего. Один руль в руках останется. У меня сейчас автомобиль, на котором я езжу, он в длину больше, чем Ягуар, вот тут, который нарисован. Никаких проблем нет.
4: Но у тебя утилитарная тачка, это пикап, и у него... Длина капота, потом... короче, кузов у него составляет большую часть длины. Он сзади.
6: Зато там все видно. Из зеркал, все видно из окон, все хорошо.
5: Скажите, господа историки, а вообще...
4: Истерики.
5: Есть у нас какой-то пример автомобиля, который реализовал уже и выпущен в продажу, где нет обзора заднего, где обзор задний выведен на экран? По-моему, есть.
4: Полистар.
6: Есть.
5: Так.
6: А, не только Полистар, Аватар. Аватар,
5: вот.
6: В одной из
5: китайцы,
6: версий.
5: Китайцы. Так, смотрите, конечно. Они продаются?
6: Ну, как сказать, продаются, любители находятся.
4: Угу. Но, смотрите, эти машины не стоят 130 тысяч фунтов стерлингов. Вот этот самый Ягуар, это попытка Ягуара зайти в сегмент премиум. То есть, если раньше это была машина для верхней части среднего класса, Ягуар это, ну, как бы для небогатых-богатых.
5: Хорошо, есть такие.
4: То теперь они будут конкурировать с Bentley. И я смотрю на ценник, допустим, Bentley Flying Spur, прямой конкурент, стоит 150 тысяч фунтов стерлингов.
5: А это сколько, 140?
4: 130.
5: 130.
6: У Ягуара были длиннющие и премиального класса седаны. Их достаточно много, и лифтбеки, если угодно, так сказать. Но я не понимаю, зачем вот это делать. Это уже другая, конечно, история. Они в премиум-классе присутствовали, вне всякого сомнения, Ягуара.
4: Они собираются эту машину продавать на будущий год. Предзаказы стартуют в начале 2027-го, и, соответственно, серийные машины, товарные машины появятся у заказчиков уже в середине следующего года. Мне очень нравится комментарий одного, не помню его имя, в интернете нашел, наткнулся. Миру не нужен еще один тысячесильный чайник. Ему нужны разумная цена, надежность, отличный интерьер и комфорт, ориентированный на клиента. Чайники не нужны.
5: Устали мы от чайников уже.
4: Так, вообще складывается впечатление, что традиционные автопроизводители в борьбе с вот этим китайским нашествием пытаются играть в вау-эффект. Вы же видели патенты компании Audi свежие?
6: Насчет... Это, кстати, это классно. Это просто гениальная история.
4: Насчет того, что автомобиль должен пускать искры, менять запахи, менять цвет для того, чтобы компенсировать отсутствие привычных ощущений от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Во-первых, чего они предлагают? Я предлагаю по пунктам пробежаться. Первое.
6: Это гениально, да.
4: Передача в салон естественных вибраций электропривода. Для этого силовую установку и кузов собираются связать специальными конструктивными элементами, например, полыми, стальными деталями. деталями. И в патенте рассматривается вариант снижения объема шумоизоляции для того, чтобы водитель отчетливее слышал звук работы мотора. Электромотора.
6: Да, хорошо. И чтобы, так сказать, там, между прочим, и с запахами тоже экспериментировать можно. Вот по этому
5: бензинчика
6: патенту.
5: Подкидывать.
4: Ну, а что заправишь в эту машину,
6: запахи
4: будет пахнуть.
6: Просто... Запахи будут различаться в зависимости от дорожной ситуации. Вот я наткнулся, читаю. В пробке система может подавать успокаивающие ноты, а при активной езде более интенсивные. В общем, еще есть запах электросмога. Как вам нравится?
5: Электросмог.
4: Да, это типа озон. Вот.
5: Так.
4: Для того, чтобы создавалось ощущение, что ты... Там так и написано. Запах игрушечной железной дороги.
6: Это же... Послушайте, вам не кажется, что, в принципе, это уже по ту сторону добра и зла? Мы играем в имитацию.

0: это ощущение, вот ту самую имитацию. Ну, тут как бы логика, она есть.
1: Я не понимаю, что имитирует компания Audi, вкрячивая под днище металлический элемент, который при контакте с дорогой будет высекать искры.
2: Ну, как на Формуле 1, знаешь, так сказать. Вот, ну, понимаете, в чем дело? Дело в том, что вот все это не настоящее. Ну, это, конечно, на любителя. Некоторые предпочитают погорячее, как мы с вами помним.
1: Так, важное уточнение, коллеги, друзья мои. Значит, для того, чтобы мы с вами здесь не впадали в режим белки-истерички окончательно. Все это, вот то, что мы сейчас обсуждали, это на уровне патентной заявки зафиксировано. Никаких планов по внедрению этого в серийные машины на дороге общего пользования это пока выпускать не собираются.
0: Ну и слава богу.
2: Ну, опять же, повторюсь, это все не для водителей. Это все для того, чтобы как-то заставить, что ли... Но заставить полюбить таким образом автомобиль, мне кажется, невозможно.
1: Если кого-то нужно заставлять что-то полюбить, значит, что-то пошло не так. Извините.
2: А вот совершенно согласен. Абсолютная истина.
1: Олег Осипов был у нас на связи. Олег, спасибо.
0: Спасибо.
1: Давай, хорошего дня.
2: Всем удачи, пока.
3: Программа «Мой автомобиль». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
4: Все-таки мучительно больно смотреть на то, как Седовласый, Сергей Шнуров пытаются угнаться за молодежными трендами. Вот и на этот раз лидер Ленинграда сел в лужу. Спустя полгода после того, как весь молодой свет досмеялся над мемом «6-7», Сергей Владимирович решил вставить свои 5 заржавевших копеек в эту устаревшую шутку. В результате мучительных потуг на свет появилось недоразумение под названием 7 причин. 6-7 причин. Ну и группа «Ленинград» должна же как-то прозвучать, в конце концов. Итак, «Ленинград. 6-7 причин». 1, 2, 3.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
1: Дорогие друзья, в эфире радио «Комсомольская правда». Я Михаил Мурашко. Желаю всем крепкого здоровья.
0: В Москве 11 часов. В Перми 13. В Новосибирске 15. В Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
0: Об авариях.
2: Во Владимирской области восстановили электроснабжение после атаки беспилотников, сообщили в правительстве региона. Накануне из-за повреждения инфраструктуры в пригороде Владимира без света оставались больше 5000 человек. Аварийные службы оперативно вернули в дома жителей горячую воду и отопление. Сейчас все абоненты в областном центре и Собинском округе снова подключены к электросети.
0: О мигрантах.
2: В Москве ликвидирован крупный канал незаконной миграции, организованный в торговом центре под вывеской шоурума киргизской национальной одежды. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Полицейские задержали троих организаторов, выходцев из республик Центральной Азии и Закавказья. Через сеть из 100 подконтрольных фирм злоумышленники продавали фиктивные трудовые договоры и поддельные медкнижки. Они незаконно легализовали в России несколько тысяч иностранцев. Двое фигурантов арестованы, один отправлен под домашний арест.
0: Об ипотеке.
2: Для оформления рыночной ипотеки в России семье потребуется ежемесячно

0: Доход около 295 тысяч рублей. Такую оценку в беседе с газетой «РУ» привел зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. Речь идет о расчете кредита в 8 миллионов рублей на 20 лет, даже при условии снижения ставки до 12%. В этом случае ежемесячный платеж составит 88 тысяч рублей. Депутат подчеркнул, что ожидать гарантированно удачного времени для покупки жилья в 2027 не стоит, поскольку ипотека для массового покупателя пока остается слишком дорогой.
1: О запретах.
0: В Мурманской области планируют полностью запретить продажу электронных сигарет. О подготовке соответствующего законопроекта сообщил глава региона Андрей Чибис. По его словам, инициатива призвана защитить здоровье детей от опасной зависимости, которая скрывается за яркими упаковками вейпов. Теперь документ должна утвердить областная дума. Право вводить подобные ограничения на своей территории российские регионы получили по закону, подписанному президентом.
1: Обо всем.
0: Российские пенсионеры все чаще выбирают вьетнамский курорт Нячанг. В этом сезоне число пожилых соотечественников заметно выросло, а сам город уже неофициально прозвали «Россией в миниатюре». Секрет популярности в доступных ценах, которые вполне сопоставимы с российскими пенсиями. Так, стакан свежего смузи стоит около 60 рублей, порция устриц – 300, а обед в кафе обойдется в 226 рублей. Многие пенсионеры сдают свои квартиры и до весны улетают к теплому морю. В Москве плюс 16, облачно и без осадков. Евгения Глинская, служба информации.
2: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Правительство частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива после звонка Трампа Путину. Дмитрий Песков заявил, что Зеленский не проявляет политической воли, необходимой для прекращения конфликта, а главком сил НАТО в Европе представит теорию победы над Россией. Эти и другие темы подробнее в нашем эфире в ближайшие минуты. Начнем с того, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в пятницу вечером провели телефонный разговор, по итогам которого было принято запустить поставки российского дизельного топлива на мировой рынок и рынок Соединенных Штатов. Правительство России уже частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива в исполнении договоренности. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина. Решение вступило в силу 10 октября. На данном этапе оно позволит поставить на мировой рынок 500 тысяч тонн дизельного топлива. Ну и давайте обсудим эту и сопутствующую тему с экспертом, который подключается к нашему эфиру, директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Алексей Михайлович, приветствую вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Один из главных вопросов для российских автовладельцев, я с него решил начать, не придет ли открытие экспорта к дефициту или, скажем, резкому росту цен на дизельное топливо внутри России? Текущих мощностей наших НПЗ для обеспечения внутреннего рынка хватит ли?
3: К росту цен точно не приведет, потому что цены регулируются соглашениями с компаниями. Если мы говорим про то, что те цены, которые выйдены на АЗС, а на оптовом рынке, это механизм демпфера, который тоже защищает внутренний рынок от колебаний мировых цен. А что касается дефицита, то в России производство дизельного топлива на сегодняшний день превышает внутренний спрос, поэтому есть реальные излишки, которые можно отправить на экспорт. Поэтому это не грозит ничем автолюбителям.
2: Так, уже легче жить, это хорошо. Дальше вопрос, который также интересует нашу аудиторию. Можете объяснить, как технически, на ваш взгляд, или по вашим знаниям или предположениям, будет реализовано это соглашение с учетом того, что в России действовал жесткий запрет на экспорт дизеля для производителей? Вот готовы ли российские компании оперативно начать поставки в Соединенные Штаты уже вот в этом месяце, в октябре?
3: Ну, в этой сделке, если так можно назвать, для России самое главное – это временное снятие санкций, ограничений на полгода до 7 апреля. А российское дизельное топливо и до этого пользовалось большим спросом, то есть его можно было продать, но снятие санкций США позволяет сделать это дороже, то есть с меньшими издержками. То есть компании заработают существенно больше на этом. Что касается самого снятия запрета, оно было неизбежно, потому что когда дизельное топливо производится больше, чем потребляется внутри страны, быстро происходит затоваривание хранилищ. Их емкости не такие большие. И дальше нужно либо отправить на экспорт, либо снижать переработку, что критично невозможно сейчас из-за дефицита бензина. Да и вообще не нужно. Поэтому это был вопрос, ну, буквально там 1-2 недель снятия ограничений, частично снятия ограничений на экспорт. Поэтому то, о чем договорился Трамп, это, в общем, ну, с точки зрения России, просто естественный график восстановления экспорта, не более того.
2: Да, ну вот Трамп уже заявил, что соглашение поможет быстро снизить цены на дизель на мировом рынке, и это важно. А действительно ли объемы там в 300-500 тысяч тонн способны серьезно переломить глобальный ценовой тренд, на ваш взгляд? Или это скорее психологический некий там политический фактор, в конце концов? Я знаю, что Канада, там тоже огромное количество дизельного топлива Соединенным Штатам обязалась передавать, или уже, по-моему, начала. Но это же снизит цены, я так понимаю, на дизель исключительно в Соединенных Штатах Америки. Это Трамп говорит, по крайней мере, что о фермерах заботится.
3: Это вообще не снизит цены, если говорить честно. В США не нужно российское дизельное топливо, потому что США сами крупнейший нетто-экспортер. Они поставляют 15% мирового экспорта на рынок. В России 10%, ну, в нормальное время. Поэтому то, что цены выросли, это связано с тем, что настолько выгоден сейчас экспорт для американских компаний, что они максимально все, что можно, отправляют за границу. Соответственно, вымываются объемы дизельного топлива с внутреннего рынка. Из-за этого цены растут в США. Это никак не связано с тем, что там придет российский дизельный топливо, потому что он придет очень небыстро. На самом деле, самодоставка займет неделю, она только в ноябре появится, если появится. 500 тысяч тонн, которые сейчас, там 300 тысяч тонн сразу, 500 тысяч, а потом, это на самом деле капля в море в масштабах текущего дефицита. В мире сейчас не хватает примерно, ну, там 6-7 миллионов тонн в месяц. То есть это, конечно, поможет, но это точно не собьет цены особенно быстро. Ну, вряд ли в октябре.
2: А что собьет цены? Ведь Трампу именно это надо, я так понимаю.
3: Ну, во-первых, поможет полноценно восстановление российского экспорта. То есть российский экспорт в норме составляет где-то 3, там, даже 3,5 миллиона тонн в месяц дизельного топлива. Если он восстановится, сделка это предполагает, но это требует полноценной работы НТЗ без повреждений. То есть это, на это потребуется несколько месяцев. Второе, что, конечно, поможет, это разблокировка Ормузского пролива, потому что в Ормузском проливе заперто больше дизельного топлива сейчас, чем может поставить Россия. То есть там процентов 15 мирового экспорта не может быть получено именно из-за последствий политики самого Трампа. То есть Трамп пытается в данном случае переложить ответственность на себя, на кого-то другого, понимая, что впереди выборы. То есть это на самом деле вся эта сделка, это сугубо предвыборное мероприятие Трампа.
2: То есть если коротко, Вашингтон такими действиями начал некий системный пересмотр своей санкционной политики в энергетике, или это разовая сделка из-за внутренних проблем США?
3: Это, повторюсь, предвыборная мера, но Трамп действительно хочет снять санкции, значительную часть санкций с России для восстановления там торговли, экономических отношений. То есть это реальная политика Трампа, это не сиюминутное какое-то изменение.
2: Ну, то есть мы увидим некое продолжение, да? Это не просто такая вспышка или исключение, которое подтверждает правила, да? Тут эта работа будет продолжена, так или иначе?
3: Трамп будет пытаться это делать. Получится у него это или нет, это большой вопрос, но да, общий вектор такой.
2: То есть системность есть, да. Спасибо огромное за ваше время, за ваши ответы. Алексей Михайлович, благодарю вас. Это Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов, был с нами на прямой связи. К другим темам переходим. Пресс-секретарь президента России Владимир Путин и Дмитрий Песков заявил, что Зеленский не проявляет политической воли, необходимой для прекращения конфликта. Вот так официальный представитель Кремля прокомментировал слова президента США Трампа о том, что Украине пора выбрать нового лидера. Эту тему в нашем эфире продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Николаевич Баранец.
1: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
4: Ну что, дорогие друзья, сейчас мы поговорим о мировой сенсации. Да. Той самой сенсации, которая связана с заявлением президента Соединенных Штатов Америки Трампа о том, что Зеленский должен уйти. Вы знаете, что эту позицию Трампа поддержал и госсекретарь Рубио, и Илон Маск, который так и сказал, что Зеленский перешел черту или взорвался. Эта тема, как вы знаете, сейчас номер один в мировых СМИ, и, разумеется, и в «Комсомольской правде», и на радио «Комсомольской правды». Ну, а теперь давайте посмотрим, что может произойти. Зеленский, безусловно, расценил это как предательство. Он так и сказал, это предательство. Правда, ехидно заметил, что Трамп решил сделать таким образом подарок Путину. Но это ядовитая украинская брехня. Киев уже уперся рогами, начал разводить панику, начал Зеленский обзванивать всех своих европейских союзников, которые, конечно, возмущаются этим решением Трампа, так же, как и пан Зеленский. Я бы хотел, чтобы российская сторона поставила и дальше вопрос о том, что Америка прекращает поставлять оружие на Украину, это раз, это чрезвычайно важно, и деньги подкармливать Зеленского деньгами, и, безусловно, в режиме онлайн подкармливать Министерство обороны, Генеральный штаб Украины вот этой системой Starlink. Вот это было бы, на мой взгляд, очень эффективно. Возможно, я не исключаю, что возможно так и произойдет. Ну, а сейчас же, безусловно, стоит вопрос о том, а Зеленский согласится или нет на требования. Я не говорю просьбу. Трамп уже требует. Зеленский, уйди. Зеленский упирается. Трамп говорит, давайте готовьте на Украине выборы. Собственно, он повторяет слова Путина. Путин тоже сказал, что здесь должен быть законный, а не просроченный президент Украины. А этот вопрос могут решить только выборы. Этот вопрос могут решить только и только украинцы. Зеленский категорически отказывается от выборов. Европа ему все время толмачивает в уши, никуда не иди на выборы. Европа продолжает закупать оружие. У кого? У Соединенных Штатов Америки. А вот этот поток, этот кран надо перекрыть. И эту идею желательно донести до Трампа. Я думаю, что так оно и будет. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
1: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
2: Главком сил НАТО в Европе представит теорию победы над Россией. Что стоит за этим громким названием, мы обсудим через пару минут в эфире.
1: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.
5: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
6: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
7: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Комсомольской правде 100 лет. История и современность любимого издания страны. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные.
2: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев в студии. И еще одна новость. Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, это американский генерал Алексис Гринкевич, представит в Варшаве теорию победы над Россией, несмотря на неоднократные заявления Москвы о том, что она не угрожает Европе и не собирается нападать на страны Североатлантического альянса. Гринкевич впервые представит теорию публично. Стратегию эту обсуждали исключительно на высшем уровне военного комитета НАТО, и Варшавский форум по безопасности, напомню, запланирован в польской столице на 12-13 октября. Кто участники? Ну, там премьер-министры Польши, Норвегии, Литвы, Зеленский, конечно, да, но в онлайн-формате, правда. Также посетит и заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шакиринская. Но я напомню, ранее Гринкевич заявлял, что Россия не ищет столкновения с НАТО. Вот, я очень внимательно изучал разведданные. Россия не ищет конфликта, отметил он. И вот тут такая история. Давайте обсудим. У нас на связи руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Александр Евгеньевич, я приветствую вас. Здравствуйте.
9: Да, Сергей, здравствуйте. Добрый день, коллеги.
2: С простого вопроса начну. Что может скрываться за столь громким термином «теория победы над Россией»? Может быть, это какая-то концепция прямого военного столкновения с блоком НАТО, если речь идет о гибридной войне? Может быть, экономическое измождение, стратегическое сдерживание? На ваш взгляд, что это?
9: Ну, во-первых, открывается саммит НАТО, стран НАТО, да, в Польше, и в преддверии открытия этого мероприятия, наверное, нужно было сделать какое-то затравочное заявление от руководства, Альянса, которое бы возбудило, во-первых, участников этого саммита к оживленной дискуссии, а во-вторых, что называется, подбросить каких-то дополнительных виртуальных перемох оболваненному украинскому народу, который очень внимательно следит через украинские СМИ за проведением этого саммита Альянса. С самого начала вот заявление Гринкевича, ну, во-первых, это уже в самом названии этого документа теория победы уже звучит, знаете, не утверждение, а предположение, да. И в случае чего, то есть они всегда скажут, это всего лишь была теория, понимаете. Мы ни о чем вас, мы вас не пугали, мы ни о чем всерьез не говорили, мы просто теории озвучивали, собственно, гипотезы, и вот их обсуждали. То есть, опять же, посмотрите, как они собираются вот эту теорию победы осуществлять в реальности. То есть они, согласно этого документа, они готовы быстро уничтожить системы управления вооруженными силами России. Затем, опять же, это цитаты оттуда, быстро и сокрушительно разгромить российские войска, прежде всего сухопутные войска, сдерживая причем наши резервы с помощью недорогих дронов, которые будут управляться неким искусственным интеллектом. Понимаете? Ну вот такая вот фантасмагоричная история. Вот такая сидит Россия, да, и вот по ней начинают лететь средства воздушного поражения стран НАТО, затем наши сухопутные войска сдерживаются их искусственным интеллектом, а в это время они поражают наше военное руководство. Ну, честно говоря, наивность, знаешь, на уровне детского сада. Вот такая вот Россия сидит и ждет, пока у нее поубивают все руководство, поразгромят все наши командные пункты, и мы будем сидеть и сдерживаться некими их дронами, в чем указано, недорогими, с использованием искусственного интеллекта. Я думаю, знаете, что на каждую теорию, да, хватает последователей. И, собственно, каждая теория, она стоит тех последователей, которые в нее верят. То есть, выражая вот такие тезисы, мы просто понимаем, какой уровень руководства в Альянсе сейчас, собственно, обозначен. То есть, абсолютно непрофессиональные люди, абсолютно далеки от объективной реальности. Они, как будто вы знаете, специально вымарывают из своего собственного коллективного сознания факт того, что Россия обладает самым большим ядерным в мире потенциалом. И война с этим Европейским Союзом, европейскими странами НАТО для России, она продлится 10-15 минут. Она будет крайне недолгая. То есть, но все это они не озвучивают. Они озвучивают теории победы, причем быстрой победы, которая, как заявил Гринкевич, поможет победить Альянсу, опять же, в случае вторжения российских войск в страны Восточной Европы. И здесь, опять же, тут же просматривается лапа США. Почему? Потому что все-таки, во-первых, Гринкевич, он командующий европейским командованием от вооруженных сил США, а во-вторых, он отбивает ту самую повестку, которая выгодна администрации Трампа. То есть Трамп уже полтора года навязывает европартнерам необходимость внесения взносов, да, в общий кошелек НАТО до 5% ВВП, а я напомню, что 5% ВВП от совокупного, вернее, 5% от совокупного ВВП стран НАТО Европы, это 1 триллион 125 миллионов миллиардов долларов. Просто вдумайтесь в эту цифру. 1 триллион 125 миллиардов долларов. Эта сумма гораздо больше, чем весь оборонный бюджет США годовой. То есть они планируют еще более чем один целый оборонный бюджет собирать с европейских своих вассалов, а для того, чтобы вассалы быстрее расставались с собственными кровными денежками, надо постоянно раздувать миф о российской угрозе, которая вот нет-нет, вот не сегодня, а завтра, а все-таки нападет на одну из европейских стран. И не случайно эти, прежде всего, эти сценарии появляются в американской прессе, а не в европейской. Обратите внимание, за последние 3-4 недели уже было около 10 вот таких громких публикаций в различных наиболее крупных американских СМИ. Они прям все под одну копирку пишутся, и явно, что автор их сидит в Госдепе США, то есть это команда Рубио и Трампа, которые транслируют эти публикации. Для чего? Чтобы быстрее подтолкнуть европейцев расстаться с собственными денежками и передать их под контроль Америки. Так что здесь нет никакой, собственно, загадки. Все эти теории быстрой победы не стоят выеденного яйца, потому что они никогда не будут применены в объективной реальности. Но при этом, благодаря этим так называемым документам, которые озвучиваются руководством Альянса, европейцы вынуждены расставаться, собственно, деньгами. То есть вот Эстония уже дает больше 5% ВВП, Греция дает уже больше 3% ВВП. А вот такие страны, как Германия, Франция, никак не могут довести свой платеж даже до 2% ВВП, чего и добивается, собственно, Трамп со своей командой из Альянса. Угу. Так что все предсказуемо и понятно.
2: Ну, с другой стороны, какие контрмеры в военно-политической сфере Генштаб Российской Федерации в ответ на появление подобных доктрин у наших границ может просто наблюдать в бинокль опять?
9: Не, во-первых, на каждый, знаете, их громкий чих из Европы, мы не должны тут же перегруппировать свои вооруженные силы и срочно посыпать голову пеплом. Я еще раз говорю, это всего лишь популистское заявление к открытию саммита НАТО. Во-вторых, у нас и так западные рубежи России очень серьезно прикрыты, во-первых, системы противоракеты, противовоздушной обороны, там укреплены авиационные соединения, там размещены наши гиперзвуковые комплексы авиационного базирования. И, конечно же, тактическое и стратегическое ядерное оружие у нас постоянно приведено в полную боевую готовность. Поэтому я считаю, что нам не надо делать никаких дополнительных решений, тем более реагировать на эти, знаете, я просто не хочу грубые слова употреблять, но по большому счету это просто вот раздувание воздуха, сотрясание воздуха со стороны представителей Альянса. Им нужно что-то говорить своим европартнерам, чтобы они быстрее выбили своих налогоплательщиков по 5% ВВП на общую копилку НАТО. Они выдумывают эти фейковые публикации каждую неделю, поэтому мы очень внимательно отслеживаем по нашей линии, так сказать, в папочку складываем, чтобы потом, в случае чего, потрясем еще этими публикациями перед носом у Альянса, потому что они обязательно будут говорить нам о том, что они ничего не провоцировали, ничем никому не угрожали, а на самом деле именно они эскалируют, провоцируют и угрожают. Но еще раз говорю, посыпать голову пеплом не надо.
2: Разумеется, да. Александр Евгеньевич, благодарю вас, спасибо большое. Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа, был с нами на прямой связи. Мы обсудили новость о том, что главком сил НАТО в Европе представит теорию победы над Россией. Ну и теперь к другим темам перейдем. Это новости из мира спорта. Россиянка Мира Андреева впервые в карьере поднялась на третье место в рейтинге женской теннисной ассоциации. На прошлой неделе 19-летняя Андреева дошла до финала турнира WTA 1000 в Пекине. Там она уступила китаянке Джень Циньвэнь. Ну и ранее наша соотечественница занимала в рейтинге, напомню, пятую строчку. Рейтинг возглавляет казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, на второй позиции белорусская Арина Сабаленко. Ну и Екатерина Александровна, еще одна россиянка, поднялась на 4 позиции, вышла на 24-ю строчку. Диана Шнейдер располагается на 13-й позиции. Ну а далее с новостями спорта подробнее мой коллега Василий Воронин.
10: Новости спорта. Московская «Динамо» одержала победу над казанским «Рубином» в матче 10-го тура чемпионата России по футболу. Встреча в Казани завершилась со счетом 1-0 в пользу гостей. На 30-й минуте в мяч в свои ворота отправил защитник команды хозяев Жахангир Урозов. «Динамо», набравшая 22 очка, возглавила турнирную таблицу российской премьер-лиги и продлила победную серию в чемпионате до 6 матчей. Команда опережает московский «ЦСКА» по дополнительным показателям. «Рубин» идет на 9-й позиции. Андрей Есипенко впервые стал чемпионом России по шахматам, досрочно выиграв суперфинал в Ростове-на-Дону. В предпоследнем туре Есипенко сыграл в ничью с Давидом Паравяном и стал недосягаемым для своих преследователей. Есипенко 24 года. В прошлом году гроссмейстер взял бронзу Кубка мира. В 2024 и 2025 годах он становился вторым на чемпионате России. Российский нападающий Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин забросил 930-ю шайбу в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги и обновил снайперский рекорд лиги за всю историю. Овечкин отметился голом в домашнем матче регулярного чемпионата против Сиэтл Кракен. 41-летний россиянин является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги. Шайба Овечкина в матче с Сиэтлом стала для него первой в этом сезоне и 930-й в карьере. С вами был Василий Воронин.
11: Новости спорта. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
12: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда БИСК создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав чистейшей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер звездочка 125 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
11: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
13: «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным.
11: Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В Великих Луках 11:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В новом храме Успения Пресвятой Богородицы в Великих Луках состоялась первая божественная литургия. Она стала важным этапом в истории храма, строительство которого продолжается при участии городской общественности. События приурочили к 200-летию со дня рождения Ивана Пульхерова, протоиерея, педагога и краеведа, посвятившего 37 лет своей жизни служению в Великих Луках и Успенской церкви на Коломенском кладбище. Стартовала вторая очередь строительства сетей газораспределения с переходом через железную дорогу для догазификации домов по улицам Сельская, Дальняя, Короленко, Дальний проезд и переулкам Короленко, Сельский и Совхозный. Их протяженность составит 3 километра. Новые распределительные сети позволят газифицировать 74 домовладения в районе ПМК. На сегодняшний день заключен 61 договор. Ранее была построена и введена в эксплуатацию первая очередь сетей газораспределения. В настоящее время 26 домовладений уже подключены к новым сетям. Традиционная штабная тренировка по гражданской обороне прошла в Псковской области под руководством МЧС России. На первом этапе были приведены в готовность органы управления, силы и объекты гражданской обороны, в том числе защитные сооружения и пункты выдачи средств индивидуальной защиты. На втором этапе отрабатывались конкретные задачи по защите населения и территорий. В ходе тренировки в 54 образовательных учреждениях региона проведены всероссийские открытые уроки культуры безопасности по гражданской обороне.
15: О валютах.
14: Доллар 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек, юань 12 рублей 67 копеек.
15: О погоде.
14: Сегодня в Великих Луках пасмурная, температура воздуха около плюс 12 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
18: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему. Но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев у микрофона. Здравствуйте. Британцы обвинили Россию во вмешательстве в референдум о выходе из Евросоюза. В России цены на некоторые продукты в сентябре пошли вниз. Это на какие же? И мошенники зомбируют детей, заставляют совершать диверсии и убивать близких. Обсудим материал, опубликованный на kp.ru. Начнем эту часть нашего эфира с обсуждения темы о том, что британцы обвинили Россию в вмешательстве в референдум о выходе из ЕС. Это было в 2016 году, более известный как Brexit. И такое заявление сделал премьер-министр королевства Энди Бёрнам в подкасте «The Rest of Politics». По его словам, подтверждение этому он получил после вступления в должность главы правительства. Вот что он сказал. «Когда я пришел на Даунинг-стрит, я задал вопрос, было ли вмешательство России в референдум 2016 года. Я получил четкий ответ «Да, было», — сказал Бёрнам. Ну и премьер не уточнил, кто предоставил ему такую информацию, на чем она основана и повлияло ли предполагаемое вмешательство на результаты голосования. Это отмечает издание. Ну что же, давайте обсудим. Интересная тема, интересное заявление, громкое достаточно. У нас на прямой связи со студией доцент финансового университета Вадим Трухачев. Вадим Вадимович, приветствую вас, здравствуйте.
19: Здравствуйте.
2: Но вот новый премьер Британии утверждает, что получил четкий ответ. А почему эти данные, я, наверное, их в кавычки даже возьму, появились только сейчас, спустя 10 лет, причем ни спецслужбы, ни парламентские комитеты, но никто не находил никаких прямых улик до этого, и вдруг такое громкое заявление. На что это похоже, на ваш взгляд?
19: Это просто часть войны против России. Это первая составляющая. Британия – главная держава, ведущая сейчас войну, опосредованную войну против России. Ни одна страна так не вписывается за Украину, как Британия. Россия не с точки зрения даже каких-то там заявлений, а с точки зрения доктринальных документов. Британии враг номер один и обозначена как враг. Поэтому на нее вешают всех возможных собак. Что касается Бёрнама, он известный противник был выхода из Евросоюза. Естественно, что в результате, который его не устраивает, он будет обвинять Россию. как главного врага и источника всех бед. Да, вот на нас переводят там все возможные стрелки. Да, разве что по миграционной политике не переводят.
2: Ну, это только пока хочется заметить.
19: Это они сами в ад свою страну превращают. Здесь ни на какую Россию не спишешь, ни на какого избирателя это не подействует, что якобы Россия к ним, да, засылает исламистов и прочих уголовников.
2: А не кажется ли вам, что вот таким образом правительство Бёрнама пытается привлечь внимание к себе и отвлечь внимание электората британского прямо сейчас, да, от внутренних проблем Британии?
19: Естественно. Это перевод стрелок и отвлечение внимания от внутренних проблем, прежде всего как раз от миграционной, и того, что она порождает. Новый рост сепаратизма, да, в Шотландии, в Ольстере, и даже в Уэльсе, где его отродясь не было. Это классический перевод стрелок. Я даже не понимаю, чего мы это вообще обсуждаем. Дело в том, что Россию упоминают не для того, чтобы донести что-то до России. Как правило, о России говорят во внутриполитических целях, начиная от Финляндии, заканчивая Португалией.
2: Здесь сложно спорить, но при этом, что интересно, Бёрнам заявляет открыто, что Brexit принес стране вред, и Лондон будет пытаться вернуться в Евросоюз в самое ближайшее время. Вот миф о российском вмешательстве, а это иначе как мифом не назовешь, как долгосрочное идеологическое оправдание для разворота британской политики обратно в сторону Брюсселя можно рассматривать, на ваш взгляд?
19: Миф о российском вмешательстве будет играть в любую сторону, любым правительством.
2: А вот в таком случае вопрос. Британское общество согласно принять сегодня идею возвращения в Евросоюз или вот обвинение в адрес могущественной России, которая это браво провернула, углубят внутренний раскол среди избирателей, можно предполагать?
19: Ну, значит, разделим на две части. Первое. К России плохо по всем опросам относятся более 80% британцев. В том числе плохо к нам относятся шотландцы, жители Ольстера, валлийцы и так далее. И тут иллюзий быть никаких не может. Плохо к нам относятся британцы в целом. Да, что касается возвращения в Евросоюз, Шотландия, Уэльс и Ольстер за, Англия против, если брать о населении. Здесь все-таки как бы плохо не относились британцы к России, в полной мере приплести Россию не получится, и отталкиваться будут от других вещей.
2: Я посмотрел статистику, экономика Британии из-за выхода из ЕС потеряла, там аналитики пишут, от 2 до 6%. Вообще британское общество сегодня принять идею возвращения в Евросоюз, мне кажется, вы дали достаточно четкий ответ, с одной стороны, да, но с другой стороны, удастся ли это провернуть, на ваш взгляд, неважно, с обвинениями России или без?
19: Ну, сложно это будет достаточно провернуть, потому что и в самом Евросоюзе обида на англичан возникла смертельная. Там, уже в континентальной Европе, противники найдутся. Или, например, Испания будет статус Гибралтара обсуждать в качестве условия возвращения Британии.
2: Хороший ответ. И последнее. Стоит ли, на ваш взгляд, ожидать нового витка санкционного давления или каких-то дипломатических демаршей со стороны Великобритании в адрес России на этом фоне?
19: Стоит главным образом ожидать, что не говорится публично. Да, это увеличение поставок, прежде всего, беспилотников на Украину, что не будет обставляться громкими заявлениями. Да, и под видом мигрантов просовывание своих агентов из Средней Азии в Россию. То, чем британцы активно занимаются, и в отличие от громких заявлений, таких, как сделал Бёрнам, они это не афишируют. Вот это намного опаснее того, что они брешут.
2: Спасибо большое за ваши ответы, Вадим Вадимович, благодарю и прощаюсь с вами. Вадим Трухачев, доцент финансового университета, был с нами на прямой связи. Мы обсудили тему о том, что британцы обвиняют Россию во вмешательстве в референдум о выходе из Евросоюза, который 10 лет назад был, и вот премьер-министр, недавно назначенный королевства Энди Бёрнам, в подкасте, не просто там с какой-то высокой трибуны, сказал, что как только он пришел на на Даунинг-стрит, ничего его больше не интересовало. А сразу же вместо «здрасте», видимо, он задал вопрос, было ли вмешательство России в референдум 2016 года по выходу Британии из Евросоюза. И он получил четкий ответ «да, было», и радостно об этом на этом вот подкасте «The Rest is Politics» радостно сообщил. Ну, а мы это обсудили в нашем эфире, потому что пройти мимо такого громкого события, ну, я немножко утрирую, конечно, да, здесь доля сарказма есть, но мимо пройти было нельзя, нужно было подтвердить то, о чем мы с вами давно знаем и догадываемся. К другим темам и другим сюжетам в эфире «Радио Комсомольская правда» самое время перейти, отвлечься, так сказать. В России тут цены на некоторые продукты в сентябре пошли вниз. Да, вот чувствую, что вы хотите задать вопрос, какие такие товары подешевели и какие сильнее всего из них. А в этом вопросе разобрался экономический обозреватель «Комсомольской правды» Евгений Проскуряков. Ему и слово.
20: Экономика на Радио КП.
21: Здравствуйте, дорогие слушатели Радио «Комсомольская правда». В эфире наш ежедневный обзор самых интересных экономических новостей. Подведем итоги инфляции за сентябрь. Помните, как несколько месяцев назад все переживали, что картошка стоит так дорого? А вот надо было просто подождать до сентября. Ну, не бывает в наших широтах дешевой картошки в первой половине года. Не в Египте живем. А в сентябре очень даже бывает. Эту истину нам подтвердил Росстат. Ведомство отчиталось о том, каким оно увидело рост цен в сентябре. Так вот, за первый месяц осени инфляция в России составила 0,35%, а с начала года цены выросли на 5%. Самым подешевевшим товаром в сентябре оказался как раз картофель. Его цена за месяц упала на 13%. Причина, собственно, на календаре. В сентябре у нас идет массовый сбор урожая картошки. Причем урожай этот вполне достойный. Минсельхоз прогнозирует, что в этом году будет собрано около 8 миллионов тонн. Максимальный показатель был в 2023 году – 8 миллионов 600 тысяч тонн. Так что рекорда не ждем, но обеспечить себя картошкой очень даже сможем. А вот самым подорожавшим товаром стали куриные яйца, которые прибавили 8,6%. Вообще, осенью яйца всегда дорожают. Причины тут две. Во-первых, снизилось предложение. Чем короче световой день, тем меньше несутся куры. И, во-вторых, подскочил спрос. В сентябре дети возвращаются к учебе и поглощают на завтрак омлеты. А взрослые готовят больше всяких зимних салатов, вроде крабового или оливье. Там нужны яйца. Так, переходим к услугам. Отдых на черноморских курортах России за сентябрь подешевел на 13,7%. Причина понятна. Падает температура, за ней снижается спрос, одни туристы начинают подумывать о горнолыжке, а другие смотреть в сторону более теплых стран. Кстати, о теплых странах. Самой подорожавшей услугой в сентябре стал отдых в Китае, который прибавил в цене почти четверть. Главная причина здесь в том, что осенью россияне начинают затариваться путевками на зиму на вечно зеленый китайский остров Хайнань. А в холодные месяцы там, как и полагается в субэкваториальных широтах, самая прекрасная погода и самые высокие цены.
20: Экономика на Радио КП.
2: Ну а через пару минут в нашем эфире мы обсудим материал на kp.ru о том, как мошенники зомбируют детей, заставляя совершать диверсии и убивать близких.
20: Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой.
22: Реклама. Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца Ролли» и в группе «Контакта».
23: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравится басу?

0: 62.
1: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов, приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
4: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется только региональных игроков, ну и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
5: Ну что ж, продолжаем эфир радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Приветствую всех. И теперь откроем наш портал kp.ru. И здесь опубликован эксклюзив «Комсомолки» с заголовком: ФСБ Российской Федерации сообщает, чтобы гипноз сработал, завербованным подросткам запрещают вешать трубку. То есть мошенники зомбируют детей, заставляя совершать диверсию и даже убивать близких. Как уберечь школьников от страшной участи? Автор этого материала – журналист отдела политики «Комсомольской правды» Игорь Емельянов. Он находится в нашей студии. Игорь, приветствую. День добрый.
6: Доброе утро.
5: Сразу же вопрос. Я посмотрел по диагонали уже на твой материал. Статистика Следственного комитета, конечно, шокирует. Да? 98 подростков за 2024 год привлечено, и 196 только за первые полугодие этого года.
6: Да, рост огромный.
5: А с чем он связан? Это что, активность вербовщиков именно в последнее время просто кратно возросла?
6: И это тоже, но и еще важная вещь, детям предлагают вещи, которые им очень понятны и которые их цепляют, и от которых они потом уже не могут отстраниться и пугаются. И когда речь идет о том, для чего мы обо всем этом пишем, причем на всех возможных ресурсах сообщаем и на радио «Комсомольская правда», и на сайте КП, и в газете, чтобы достучаться и объяснить простую вещь. Если тебя зацепили, если тебя принуждают к действию, которого ты не хочешь делать, ты должен понять, что ты можешь от этого отстраниться и обратиться к людям взрослым, к близким, к родителям, к учителю, ну или в полицию. И для этого и создан целый ресурс, целая, вернее, сеть, скажем, роликов, фильмов, мультиков. Они объясняют детям от самых младших возрастов, вот мы были в школе 1560 «Лидер», до старших возрастов выпускников, это в школе Нагурьянова, как нужно действовать в такой ситуации простым, доступным языком, с привлечением популярных актеров, с привлечением популярных в детской среде блогеров, чтобы ребенок понял, что это не страшно, это не ужасно, если ты... Тебе позвонили, но ты не повелся, а ты обратился ко взрослому.
5: Угу. Также в твоем материале описывается там психологический прием, достаточно жесткий, да, когда кураторы требуют от ребенка постоянно находиться на связи, не вешать трубку, да, чтобы не дать воле и разуму протрезветь, да, все время держит его в напряжении.
6: Его доводят до упора, да, есть такой прием.
5: Удалось ли узнать, как именно родителям и учителям можно распознать, что ребенок сейчас находится вот таким, под таким вот телефонным гипнозом?
6: Да, уже есть некоторая статистика, психологи по этому поводу уже дают свои рекомендации. Ребенок замыкается в себе, не отвечает на обычные вопросы. Дело не в том, что он плохо делает уроки или их вообще не делает. Он просто уходит в себя. И понятно, что сейчас многие дети сидят в телефонах неотрывно, но все равно какие-то ограничения есть. То есть ребенок не может находиться в телефоне 24 часа в сутки. А если он закрывается от родителей, тем более ребенок младших возрастов, там, ну, не знаю, там четвероклассник, вот, например, мы были в четвертом классе в 15-60, и спрашивали, а сколько часов в день ты сидишь в телефоне? Ну, почти каждый сказал, а мне мама с папой ограничивают это все. То есть я не могу сидеть в телефоне постоянно, а если это происходит, и ребенок не хочет отвечать, а что он там смотрит, ну, кроме мультиков, там, не знаю, или фильмов, он смотрит то, за что его пытаются зацепить. Это первое, да, ребенок уходит в себя, а ребенок не реагирует на простые вещи, на повседневные вещи, которые, в общем, сказать, ну, привычны для него самого, и, конечно, сказать, родители не могут на это не обратить внимания. А учителя на это тоже обращают внимание, в том числе и на поведение ребенка на уроках. И как раз у нас есть примеры учителей, которые буквально вытащили, сказать, двух старшеклассников, это как раз в школе Нагурьянова, они тогда были в 10 классе, а обоих не успели довести до совершения чего-то противоправного. Угу. В обоих случаях ребята, там мальчик и девочка были 10 класса, обратились к своей классной руководительнице, потому что они уже видели, кампания началась с декабря прошлого года, что что-то не так, и тебя куда-то ведут не туда. Но еще ничего страшного не произошло, ты еще готов это прервать. Вот эту ситуацию учитель, они почему-то обратились к первым делом к учителю, а не к родителям. Да, это проблема взаимоотношения дети-родителя, но все равно они обратились к родителю, а уже их классный руководитель обратился к их мамам и папам, и они эту ситуацию решили.
5: Типичный социальный портрет жертвы можешь нарисовать? Потому
6: удивительно.
5: Потому что я увидел, что из благополучных семей
6: вот,
5: дети.
6: Удивительно,
5: да,
6: об этом, кстати, говорит да, генерал СКР Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета России и глава департамента по работе со СМИ. Она отмечает, что речь не идет только о детях, которым нужны деньги, и им обещают деньги за то, что они подожгут тлеющий шкаф. Речь идет о том, что это и дети из благополучных семей, даже из богатых семей, а тут уже не речь о деньгах, тут уже речь о том, что они играют в опасную игру, они ходят по грани, им это интересно, потому что они думают, что они выиграют в эту игру. А в эту игру выиграть невозможно, если ты доведешь ее до конца и совершишь преступление. Ее можно только прервать, эту игру. И это очень важная история. То, что дети богатых, обеспеченных, ну, благополучных родителей тоже на это могут попасться, но не из соображения «хочу денег», а из соображения «а хочу сыграть и выиграть».
5: Школьникам показывают фильм «Предательство», да?
6: Вот сложный, такой... тяжелый фильм, да.
5: Вот это что такое? Это шоковая терапия, она не вызывает протестную реакцию у подростков, она втягивает их, действительно, она работает?
6: Я смотрел в 9 классе вместе с ребятами 9 класса школы «Лидер» этот фильм. Там, в частности, автор его, известный журналист Андрей Медведев, говорил с... девушка, которая убила фактически известного военблогера, писателя Владимира Татарского, Трепова. И ей дали 27 лет. Это огромный срок. Это самый большой срок, который получила женщина в нашей стране. И это был настолько тяжелый разговор. Я вижу, что ну, кто-то там зевал, кто-то, так сказать, отвлекался. А когда Медведев заводил речь с Треповой, и вот этот его диалог... Вот его смотрели все ребята, вот 20 там с лишним ребят, они смотрели его не отрываясь. Причем вот этот срок страшный, 27 лет, он был назван в самом начале, и потом он еще повторялся. И она уходила от ответов, которые были очень неудобны.
5: Угу. Игорь, спасибо огромное. Я отправлю сейчас аудиторию «Радио Комсомольская правда» на наш сайт kp.ru для того, чтобы они прочли этот материал с заголовком ФСБ Российской Федерации, чтобы гипноз сработал, завербованным подросткам запрещают вешать трубку. Ну а далее мы перейдем к сюжету от Виталии Осиповой, которая расскажет о том, что происходит в России.
0: В России предложили ввести запрет на продажу никотиносодержащей табачной продукции всем, кто родился после 1 января 2009 года. В частности, ограничения могут распространиться на вейпы, электронные сигареты, нюхательный и жевательный табак, а также на табак для кальяна. Инициативу рассмотрели на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере. Речь идет о поколенческом запрете, согласно которому покупатель не сможет приобрести табачные изделия даже после достижения совершеннолетия. Предложение предложения направлены в Минздрав, Минфин, Минэкономразвитие и Минпромторг. Представить свою позицию насчет поправок в закон они должны до конца 2026 года. Эта мера может стать эффективной в борьбе с курением, но для этого должны быть созданы благоприятные условия, считает главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев. Вот что назвал радио «Комсомольская правда».
7: Зависит от того, в какой момент это произойдет, потому что, чтобы успех был у этой меры борьбы с курением, нужно, чтобы условия созрели. То есть уровень курения должен быть низкий. Вот Англия ввела, но у них уже низкий уровень. Достаточно. У них есть шанс, что как бы сработает. У нас в два раза выше курение, поэтому сейчас, конечно, это будет стимулировать только черный рынок. Да, продавать не будут, кто будет соблюдать закон. Ну, предположительно, все соблюдают розничную торговлю, не продают. Купить нельзя. Но это не значит, что вообще нельзя купить. На год старше человек может купить. Или на день старше. Поэтому как бы доступ-то останется у большого числа тех, кто уже имеет зависимость. Поэтому тут важна как бы количественная мера, насколько это распространено курение, когда вводятся такие радикальные. Так-то, конечно, сама по себе мера это очень сильная. Да. Это постепенное, плавное выдавливание курения вообще полностью из жизни.
0: Поколенческий запрет на табачную продукцию уже действует в нескольких странах. На Мальдивах поколенческий запрет на табак действует с 1 ноября 2025 года. Родившимся 1 января 2007 и позднее запрещено покупать и употреблять табачную продукцию. Продавать ее таким покупателям также запрещено. Ограничения распространяются и на туристов. Электронные сигареты и вейпы запрещены.

0: России в современных реалиях возможно такое введение, потому что у нас антитабачное законодательство только ужесточается каждым годом. Поэтому это вполне такое логичное в тренде законодательная такая инициатива, которая может пройти. Она в целом популистская. И, возможно, да, они примут эти законы. Но вы понимаете, запретами бороться за здоровый образ жизни нельзя. И многие страны уже это понимают. Но думаю, что понимание в России придет, но чуть-чуть позже.
1: В России уже запрещена продажа вейпов несовершеннолетним, включая устройства с безникотиновыми жидкостями. Закон подписан в апреле 2023 года. Он также запрещает дистанционные продажи и открытую выкладку. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
2: Реклама. Что делает семью настоящей командой? Общие увлечения, поддержка друг друга, радость от времени, проведенного вместе. Если в вашей семье любят движение, активный отдых и совместные занятия спортом, расскажите об этом. Примите участие в конкурсе «Самая спортивная семья России». Это возможность поделиться своей историей, показать, что объединяет именно вас и стать частью большой спортивной семьи. Соберите свою семейную команду и подайте заявку на участие. Условия конкурса, порядок подачи заявки и вся необходимая информация на сайте kp.ru на странице конкурса «Самая спортивная семья России». Не откладывайте. Возможно, именно о вашей семье узнает вся страна. Участие – первый шаг к победе. Возрастное ограничение 16+.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
4: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
6: О спецоперации.
5: Российские войска освободили Лидина в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. Населенный пункт перешел под контроль наших военных благодаря активным действиям подразделения группировки войск «Центр». В Харьковской области бойцы группировки «Север» продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. Там сейчас ведутся активные бои за освобождение еще 4 населенных пунктов – Николаевки, Варваровки, Нефедовки и Черного.
6: О санкциях.
5: Евросоюз утвердил 22-й пакет антироссийских санкций, включив в него около 1600 компаний и физлиц, связанных с оборонным сектором, заявила глава евродипломатии Кая Каллас. Она добавила, что меры рассчитаны на 3-летний период, отметив, что сегодня в Люксембурге главы внешнеполитических ведомств стран ЕС дополнительно проработают инициативы об ограничении выдачи виз российским туристам и бывшим военным, а также меры, направленные против свободного перемещения российских дипломатов по территории сообщества.
6: О переговорах.
5: Стив Уиткоф и Джаред Кушнер все еще планируют поездку в Россию. Американские переговорщики не отказывались от намерения посетить Москву. Однако они прибудут в столицу только с четким пониманием позиции Киева. Все опции на столе, заявил ТАСС, источник в окружении спецпосланника президента США и зятя американского лидера. 9 октября в Майами прошли переговоры представителей США, Украины, Еврокомиссии, НАТО и Евротройки, Великобритании, Германии и Франции. 10 числа стало известно, что они завершились досрочно. По данным Axios, на этой встрече Уиткоф и Кушнер заявили украинской стороне, что Вашингтон может лишить Киев доступа к военной разведывательной информации, если он не пойдет на уступки.
6: О назначениях.
5: Бывший руководитель управления

0: По продвижению проектов в области культуры Москвы Татьяна Цветкова возглавила управление театров, сообщили в городском департаменте культуры. Ранее она была замначальника управления театров, а с декабря 2024-го возглавляла управление по продвижению проектов в области культуры. Цветкова сменила на этой должности Александра Фокина, назначенного в сентябре исполняющим обязанности ректора ГИТИСа.
1: Обо всем.
0: В ближайшее воскресенье в Москве пройдут торги, на которых выставят больше 300 лотов искусства 18-20 веков общей стоимостью 1,5 миллиарда рублей. Главными жемчужинами аукциона станут пейзаж Василия Кандинского «Летний день» стоимостью 90 миллионов рублей и пастель Исаака Левитана «Осень. Долина реки», оцененная в 30 миллионов. Больше новостей в МАКС в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
2: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Минобороны России создан сервис для обучения нейросетей военного назначения. На Путин и Трамп договорились о поставках российского дизельного топлива на мировой рынок и рынок США. Что это даст России? А на Западе считают, что Путин смог поменять отношение Трампа к Зеленскому, сделав хитрый ход. Подробнее обсудим в ближайшие минуты. Начнем с того, что Минобороны создало сервис, дающий разработчикам беспилотников доступ к видеоматериалам боевого применения дронов для обучения военных нейросетей. В хранилище данные FPV-дронов и БПЛА. По словам замминистра Дмитрия Щербинина, к сервису подключено более 40 организаций, обучающих нейросети для интеграции в свои боевые дроны. И также создан единый классификатор распознавания данных для машинного обучения. Результаты разработчиков загружаются обратно в сервис. Проверяются на полноту и соответствие формату, и вот эти данные Минобороны используют уже для обучения собственных нейросетей. Подход повышает устойчивость и адаптивность вооруженных сил Российской Федерации к современным вызовам в сфере искусственного интеллекта. Сервис защищен сертифицированными средствами информационной безопасности с использованием криптографии и аутентификации. Давайте обсудим нововведение и новшество с специальным корреспондентом «Комсомольской правды». У нас на связи Александр Коц. Александр, приветствую вас. Здравствуйте.
3: Да, приветствую.
2: А вот я вижу, что вы пишете, в том числе в своем телеграм-канале, что терабайты видео с беспилотников, которые раньше просто пылились на флешках там после докладов, теперь идут в дело. А насколько остро на фронте этот информационный голод, если его можно так назвать, ощущался у разработчиков? И, на ваш взгляд, почему к созданию единого госхранилища вот только сейчас приходит?
3: Ну, потихонечку эволюционируем. Не то, что был какой-то голод, да, картинки действительно много, просто для каждого разработчика эту проблему решал сам для себя. У нас действительно около 40 производителей сейчас экспериментируют с искусственным интеллектом, с нейросетями, с машинным зрением. У кого-то уже что-то появилось. Ну, например, у нас ланцеты давно уже летают с автоматическим захватом цели. У нас герани давно летают с автоматическим захватом цели. И поскольку этот опыт признан эффективным, соответственно, его надо масштабировать и на все наши беспилотные силы и начинать как раз производителей дронов, которые, собственно, и обучают свои нейросетки на том объективном контроле, который у нас ежедневно действительно гигабайтами поступает с фронта. То есть это, ну, если грубо сказать, это библиотека образов. Да? Вот мы, когда часто обсуждаем происходящее на трассе Р-280 Новороссия, где наши большие грузы атакуют американские дроны Хорнеты. Вот Хорнету приписывают искусственный интеллект, хотя, по сути, это машинное зрение. Вот у нее есть база данных в мозгах, какие машины надо атаковать, не думая, да, то есть он посылает сигнал оператору, оператор может нажать на кнопку «атаковать», а если разорвана связь с оператором, он просто из своей базы видит визуальный образ, ему загрузили, допустим, топливозаправщик. Вот он увидел его на трассе и тут же атаковал. Вот сейчас различной техники, различных машин подвоза, различных роботизированных систем, ну просто тысячи и тысячи разных вариаций, и не всегда искусственный интеллект, нейросеть в дроне может разобрать. Вот, собственно, когда у нас создается единая база, в которую сливаются все кадры с разных дронов, разных производителей, все это обрабатывается, все это заносится потом в мозги дронов, и, конечно, мы таким образом будем быстрее идти по пути автоматизации поражения целей по пути изоляции поля боя. Украинцы тоже идут, собственно, по этой схеме. У них создана система Brave One Data Room, где они также собирают все образы целей, которые поражают как наземные, так и воздушные.
2: Но они к палантиру привязаны, по-моему, там жестко, да?
3: Они жестко привязаны к палантиру, да, то есть если у нас свои программные решения, свои сервера и свои специалисты, которые этим занимаются, то там они, конечно, во многом зависят от своих американских партнеров, без мощностей которых, конечно, им будет сложно самим обучать. Это можно, конечно, сделать, но для этого нужны серьезные мощности, которые сегодня на Украине создать невозможно. Я имею в виду дата-центры, да, которые бы все это обрабатывали, потому что дата-центры мы у них системно выносим, и они как раз на это жалуются. А тут у них дата-центры стоят и в Европе, и в Соединенных Штатах Америки, и, конечно, одним рубильником это все можно взять и выключить. В этом смысле нет тех элементов цифрового суверенитета, о которых там постоянно говорит Владимир Владимирович Путин, у нас все-таки обеспечивается и сохранность этих данных исключительно в контуре нашей страны, я имею в виду в цифровом контуре, и безопасность, да, пользования этими данными.
2: Ну вот я вижу, что нейросети, и вы сказали уже об этом, учат отличать реальный танк условно от надувного макета, от трактора, там, окоп от канавы и так далее. А можно ли предположить, как скоро мы увидим там полностью автономные раи дронов, которые будут, ну, сами охотиться и сами принимать решения на поле боя, вообще без участия человека? Есть ли в этом какие-то скрытые опасности?
3: Ну, вопрос обучения, повторюсь, я думаю, что сейчас этот процесс пойдет быстрее, но вообще рои, я не думаю, что мы придем скоро к тому, что человек вообще не будет в этом участвовать, но все равно будет участвовать, все равно птицу надо готовить к вылету, птицу надо снаряжать боеприпасом, надо проводить предполетную подготовку, но в целом решения, которые сами летают и ищут цели, они уже есть, они уже испытываются в зоне специальной военной операции. Рои тоже уже испытываются, как минимум одного производителя я точно знаю, что на запорожском направлении сейчас рои как раз с роями экспериментируют. То есть это, опять же, не без участия человека, человек один, но при этом дронов там в районе десятка, и они друг другу передают там какую-то информацию. А вообще там роевый принцип, он уже реализован в том числе и на наших гераньях, которые сегодня передают картинку хоть из Киева, хоть из Западной Украины. Эта связь реализована, телесвязь реализована как раз на принципе роя, когда через меш-технологии передается сигнал от одной птицы к другой, и в итоге оператор, который сидит в глубоком тылу, получает прекрасную картинку за сотни километров.
2: Спасибо большое. Александр Кот, специальный корреспондент «Комсомольской правды», был с нами на прямой связи. Обсудили мы новость о том, что Минобороны России создан сервис для обучения нейросетей военного назначения. К другим темам эфира. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп договорились о поставках российского дизельного топлива на мировой рынок и рынок Соединенных Штатов. Что эта сделка даст России? В этом вопросе разбирался экономический обозреватель «Комсомольской правды» Евгений Проскуряков.
4: Экономика на Радио КП.
5: Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Комсомольская правда». В эфире наш ежедневный обзор самых интересных экономических новостей. Сегодня мы поговорим о том, какие плюсы российской экономике несет дизельная сделка. Как, наверное, уже слышали примерно все, после разговора президентов России и США, американский Минфин на полгода выдал генеральную лицензию, которая разрешает поставки российского дизельного топлива на мировой рынок, в том числе и в Америку. И Россия сняла ограничения на экспорт дизеля. Дело в том, что для российских производителей до 31 октября действовал запрет на поставки дизельного топлива за границу. Теперь правительство его отменило. Вообще, как рассказал нам эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, у России уже есть опыт больших поставок дизельного топлива на американский рынок. В 2021 году мы были третьими по поставкам в США после Канады и Мексики. Но с апреля 2022 года наш дизель попал под санкции. При этом сейчас неважно, наш дизель пойдет в США или чей-то еще. Главное – насытить мировой рынок. Это все равно повлияет и на цены, в том числе в Америке. По словам Игоря Юшкова, возможности для экспорта у нас есть. Потребление дизеля в стране сейчас снижается. Одна из главных причин – это постепенное завершение сельхозработ. Так зачем же Трампу и всей планете понадобилось российское топливо? Причина в дизельном кризисе, который разразился в мире из-за войны США с Ираном. Уже много месяцев почти полностью перекрыт Ормузский пролив. Это важнейшая водная артерия, по которой нефтепродукты шли на мировой рынок. В итоге с конца февраля цены на дизель в Европе и США взлетели примерно в полтора раза. В Америке они вообще побили исторический рекорд. То есть мы можем помочь экономике США и всего мира спастись от роста цен на топливо и ускорения инфляции. А что взамен получает Россия? Ну, во-первых, деньги. Тонна дизельного топлива на мировом рынке стоит около $1500. До конца года Россия может экспортировать 1 800 000 тонн. Это принесет нашим производителям 2 миллиарда 700 миллионов долларов, то есть примерно 230 миллиардов рублей. А если потом наши компании экспортируют еще 3 миллиона тонн, о которых говорил Трамп, то получат 4,5 миллиарда долларов. Это 385 миллиардов рублей. Все это не только выручка топливных компаний, но и новые поступления в бюджет. Ведь налог на добычу полезных ископаемых – это ключевой источник налоговых поступлений для российской казны. Ну и кроме того, это может быть первым шагом к отмене дальнейших ограничений. По словам нашего эксперта Игоря Юшкова, для нас это попытка снять санкции хотя бы частично. И наша задача – добиваться чего-то большего. Например, чтобы наши нефтяные компании тоже вывели из-под санкций. Ведь это они поставляют дизельное топливо на мировой рынок.
4: Экономика на радио КП.
2: На Западе считают, что Путин смог поменять отношение Трампа к Зеленскому, сделав хитрый ход. Но обсудим это заявление через пару минут в эфире.
6: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ. Всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
7: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
8: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Приветствую. Президенту России Владимиру Путину удалось поменять отношение главы Белого дома Трампа к Зеленскому. Об этом пишет немецкое издание «Die Welt». И в статье отмечается, что европейцы своей возможностью не воспользовались, хотя у них тоже есть стратегические запасы этого топлива. Но вместо того, чтобы самим использовать их как аргумент в переговорах с американским президентом и добиваться более активной поддержки Украины, страны Европы оставались пассивными. Я напомню, Трамп потребовал от Зеленского провести выборы. Киевский глава, как обычно, нахамил и отказался и сказал, что украинцы должны сами решать, нужен ли им новый лидер. Ну, на Западе уверены, что Зеленский рискует развязать конфликт с Трампом из-за игнорирования призывов прекратить удары по российским НПЗ. Об этом пишет издание Bloomberg. Давайте обсудим. Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров с нами на прямой связи. Игорь Владимирович, приветствую вас. Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
2: Интересная ситуация. За выходные много чего поменялось. Видим, что издание «Die Welt» пишет, что Владимиру Путину удалось изменить отношение Трампа к Зеленскому точным ходом. Я прям вот решил посмотреть перевод, да, использовав дизельное топливо как стратегический ресурс. А на ваш взгляд, почему именно поставки дизеля стали для Белого дома весомым аргументом, который перевесил геополитические интересы Киева?
9: Ну, в данном случае думать о том или там предполагать, что когда-то интересы Киева для Соединенных Штатов, будь там нынешний президент или какой-то другой президент, даже Байден, да, были выше интересов США, это, конечно, ну, серьезная ошибка. Понятно, что интересы США первичные, интересы американского избирателя первичные, особенно перед выборами. И понятно, что у Трампа сейчас просто ну, коренная такая, кардинальная необходимость показать, во-первых, что он способен решать очень сложные задачи и что он действует в интересах американского избирателя. Дизельный кризис в США, он обострен сейчас, до предела доведен, цены неимоверные. Вот, все вспоминают прежние времена, как лучшие, и, конечно, для Трампа и для республиканцев это очень невыгодно. И поэтому я думаю, что вот когда они говорят, что Путину удалось изменить что-то, но я, насколько нам известно, похоже, что все-таки не Владимир Владимирович звонил Трампу, а Трамп, да, Владимиру Владимировичу, и, видимо, не Путин предложил ему, не нужен ли тебе дизель, а, скорее всего, Трамп у него об этом попросил. Мы прекрасно понимаем, что вот у нас были некоторое время ограничения на поставки дизеля на внешний рынок, но их собирались снимать в ближайшее время, потому что потребности у российского сельского хозяйства сейчас нет такой большой в дизеле, и, соответственно, ну, потому что сезон закончился, и у нас это не так пользуется по популярности. У нас все-таки автомобили частных лиц ездят в первую очередь на бензине, поэтому дизель у нас востребован меньше, чем в Соединенных Штатах. И, соответственно, мы вот наблюдаем, что мы готовы были выйти на рынок, но мы, если нам конкретный покупатель появляется, который хочет закупить оптовые объемы. Ну, пожалуйста, нет проблем, с удовольствием Соединенным Штатам это продадим, если они тем более снимут санкции определенные, позволят доставлять им это топливо. Почему нет? Вот. Как это, почему это повлияло на отношения с Зеленским и каким-то, как вы сказали, изменило отношение к Зеленскому? Ну, только потому, что Зеленский выступает против этого. То есть он выступает против интересов Соединенных Штатов. Трамп услышал это в открытую. Да? Одно дело, он не слушал там его, когда он говорил, не надо бить по российским нефтеперерабатывающим заводам, из-за этого цены на рынке растут, поднимаются на мировом. Ну вот конкретная история. Трамп конкретно закупает, Соединенные Штаты конкретно закупают дизельное топливо в России. И Зеленский не успокаивается. Это прямой вызов США. Ну, конечно, Трамп разозлен, и определенная часть политического истеблишмента тоже в США не понимает это. Хотя я бы не сказал, что, конечно, позицию Трампа в отношении Зеленского поддерживает большинство, имеется в виду, опять же, об истеблишменте, говорю, а не о гражданах.
2: А вот почему Трамп так настойчиво продвигает идею смены власти на Украине, и то, что Зеленский в ответ нагрубил, может ли привести к каким-то последствиям или опять сойдет с рук, на ваш взгляд?
9: как к последствиям, хватит ли инструментов у Трампа для этого. Дело в том, что Зеленский достался ему в наследство, скажем так. Это игрушка Байдена. Байдена, Обамы и вообще всех демократов, как принято, как об этом любит говорить и сам Трамп. Теперь, а мы говорили, когда Трамп пришел к власти, что вот ему досталось это наследство. Что с этим делать? Да? Это такой чемодан без ручки. В каком смысле? Украина очень нужна как аргумент, да, геополитический. И Соединенные Штаты не отстанут от Украины. И, знаете, ради России не пойдут на то, чтобы, значит, успокоить Украину. Но заменить там управляющего, да, на своего Трамп, конечно, хотел бы. Понятно, что он рано или поздно уйдет, через 2 года будет другой кто-то, а если это будет республиканец, то неплохо бы передать ему Украину со своим управленцем, а не с чужим, который не слушается. Вот так, как он ведет себя, он же подрывает авторитет Трампа и внутри Соединенных Штатов. Ему говорят, ну смотрите, избиратель, ну что это у нас за президент, его... Тот, кто с его руки кормится, в то же время и, извините, ну, отправляет в известном направлении, да, посылает, как говорится, подальше. Это что такое? Нашего президента не уважают, не уважают в стране, которая от нас зависит. Конечно, для Трампа это не просто личная обида, но это такая политическая обида, обида государственного масштаба. И он, конечно, хотел бы заменить Зеленского. Он ищет повод, и вот сейчас повод просто откровенный. Зеленский идет против интересов США. Трамп попробует этим поводом воспользоваться. Единственное, что хватит ему у него сил. Насколько те же НАБУ и САП, американские, созданные Соединенными Штатами на Украине, ему подотчетны. Я думаю, если да, если у него есть возможность сейчас ими управлять, то огромный компромат на Зеленского в его руках, и он не применет им воспользоваться.
2: Огромное спасибо, Игорь Владимирович. Игорь Шатров был с нами на прямой связи, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития. Но в России обсуждают поколенческий запрет на продажу вейпов и другой никотиносодержащей продукции. Ограничения предлагают распространить на граждан, родившихся после 1 января 2009 года, и сохранить его после наступления совершеннолетия. Что об этом говорят эксперты? Об этом расскажет подробнее Виталия Осипова.
10: В России предложили ввести запрет на продажу никотиносодержащей табачной продукции всем, кто родился после 1 января 2009 года. В частности, ограничения могут распространиться на вейпы, электронные сигареты, нюхательный и жевательный табак, а также на табак для кальяна. Инициативу рассмотрели на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере. Речь идет о поколенческом запрете, согласно которому покупатель не сможет приобрести табачные изделия даже после достижения совершеннолетия. Предложения направлены в Минздрав, Минфин, Минэкономразвитие и Минпромторг. Представить свою позицию насчет поправок в закон они должны до конца 2026 года. Эта мера может стать эффективной в борьбе с курением, но для этого должны быть созданы благоприятные условия, считает главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев. Вот что он завел радио «Комсомольская правда».
11: Зависит от того, в какой момент это произойдет, потому что, чтобы успех был у этой меры борьбы с курением, нужно, чтобы условия созрели. То есть уровень курения должен быть низкий. Вот Англия ввела, но у них уже низкий уровень. Достаточно. У них есть шанс, что как бы сработает. У нас в 2 раза выше курение, поэтому сейчас, конечно, это будет стимулировать только черный рынок. Да, продавать не будут, кто будет соблюдать закон. Ну, предположительно, все соблюдают розничную торговлю, не продают. Купить нельзя. Но это не значит, что вообще нельзя купить. На год старше человек может купить. Там, или на день старше. Поэтому как бы доступ-то останется у большого числа тех, кто уже имеет зависимость. Поэтому тут важна как бы количественная мера. Насколько это распространено курение, когда вводятся такие радикальные. Так-то, конечно, сама по себе мера это очень сильная. Да. Это постепенное, плавное выдавливание курения вообще полностью из жизни.
10: Поколенческий запрет на табачную продукцию уже действует в нескольких странах. На Мальдивах поколенческий запрет на табак действует с 1 ноября 2025 года. Родившимся 1 января 2007 и позднее запрещено покупать и употреблять табачную продукцию. Продавать ее таким покупателям также запрещено. Ограничения распространяются и на туристов. Электронные сигареты и вейпы запрещены независимо от возраста. В Великобритании принят закон, который с 1 января 2027 года запретит продавать продажу табачной продукции людям, родившимся 1 января 2009 года и позднее. Запрет будет сохраняться после их совершеннолетия. Член движения «За права курильщиков» адвокат Эдуард Сухарев допускает, что в России могут принять подобный закон, но при этом считает, что запретами нельзя бороться за здоровый образ жизни. Вот что он сказал в интервью радио «Комсомольская правда».
12: Против любых запретов, тем более поколенческих, я считаю, что это прямое нарушение норм Конституции Российской Федерации. У нас граждане не могут ущемляться ни по каким принципам, в том числе и по возрасту, полу, расе и так далее. В России в современных реалиях возможно такое введение, потому что у нас антитабачное законодательство только ужесточается каждым годом. Поэтому это вполне такое логичное в тренде законодательная такая инициатива, которая может пройти, она в целом популистская. И, возможно, да, они примут эти законы. Но вы понимаете, запретами бороться за здоровый образ жизни нельзя. И многие страны уже это понимают. Но думаю, что понимание в России придет, но чуть-чуть позже.
10: В России уже запрещена продажа вейпов несовершеннолетним, включая устройства с безникотиновыми жидкостями. Закон подписан в апреле 2023 года. Он также запрещает дистанционные продажи и открытую выкладку. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
2: Москву и Питер ждет неделя под влиянием циклона с дождями и теплом выше нормы. Впрочем, подробнее с синоптиком поговорим через 5 минут в эфире.
4: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
13: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс».
14: Внимание! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25.
13: Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом. Без химии они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой.
14: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25.
13: Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский Узумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
4: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
15: Я Стас Михайлов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
4: Новости на радио «Комсомольская правда».
0: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
4: О спецоперации.
0: Освободив населенный пункт Никольское в Запорожской области, подразделения российской группировки «Восток» взяли под контроль крупный район обороны ВСУ площадью около 13 квадратных километров. Бойцы также зачистили свыше 200 строений, сообщили в Минобороны. Благодаря активным действиям группировки войск «Центр» в ДНР освобождено Лидино.
4: О политике.
0: Россия продолжит оказывать содействие поставкам гуманитарной помощи в Ливан, заявил глава МИДа Сергей Лавров в ходе переговоров с министром иностранных дел республики Юсефом Ражжи. Встреча глав внешнеполитических ведомств была посвящена обострению ситуации на Ближнем Востоке.
4: О штрафах.
0: В ФАС оштрафует группу ПИК и входящего в нее оператора связи Ловит за ограничение конкуренции. Как сообщается на сайте ведомства, девелоперы и провайдер не пускали другие интернет-компании в жилые дома. Должностным лицам строительной компании грозит штраф до 50 тысяч рублей, либо дисквалификация на срок до 3 лет. В свою очередь на оператора Ловител наложат оборотный штраф в размере до 15% от выручки на рынке интернет-услуг.
16: О происшествии.
0: Домодедовские таможенники перехватили радиоактивную посылку из Израиля. При досмотре отправления, адресованного жителю Удмуртии, сработала система радиационного контроля. Опасный предмет обнаружили в рюкзаке, в котором, согласно декларации, были только ключи, одежда и сумки. Внутри лежали авиационные часы. Экспертиза показала, что уровень ионизирующего излучения на них превышает норму и составляет почти 3 микрозиверта в час. Посылку вернут отправителю.
16: О туризме.
0: Российские пенсионеры все чаще выбирают вьетнамский курорт Ничанг. В этом сезоне число пожилых соотечественников заметно выросло, а сам город уже неофициально прозвали «Россией в миниатюре». Секрет популярности в доступных ценах, которые вполне сопоставимы с российскими пенсиями. Так, стакан свежего смузи стоит около 60 рублей, порция устриц – 300, а обед в кафе обойдется в 226 рублей. Многие пенсионеры сдают свои квартиры и до весны улетают к теплому морю.
1: Обо всем.
0: Севший на мель сухогруз стал новой достопримечательностью Калининградской области. Тысячи россиян за выходные приехали на пляж в Янтарном, чтобы сфотографироваться со 130-метровым судном «Sunny Fight», которое штормом прибило к берегу. Власти утверждают, что в регионе ничего подобного не было уже больше 53 лет.
1: О погоде.
0: В Москве плюс 17, пасмурно, идет дождь. В Петербурге 10, выше 0. Там облачно, с прояснениями и без осадков. Евгения Глинская, служба информации.
2: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. И теперь немного о погоде поговорим, ибо Москву и Санкт-Петербург ждет неделя под влиянием циклона с дождями и теплом выше нормы. Ну, а, допустим, жители Якутии, Ямала, Приморья, впрочем, и ряда других регионов уже предупреждают о снеге. И не просто снеге, а о метелях и о ветре, скорость которого может достигать 30 метров в секунду. Это немало, если говорить мягко. Ну, а в столичном регионе в понедельник облачно с прояснениями, небольшой дождь также будет присутствовать. Может быть, даже где-то уже идет. Ветер южный и юго-западный. Температура выше многолетней нормы. Кстати, атмосферное давление будет продолжать расти. Ну, а накануне... Нет, не накануне. Завтра, да, во вторник, через Москву пройдет холодный фронт с ливнями. И температура там понизится. Впрочем, давайте узнаем подробности того, что нас ждет по части погоды, от заведующей лаборатории Гидрометцентра России. Людмила Паршина с нами на прямой связи. Людмила Николаевна, я вас приветствую. Здравствуйте.
17: Да, взаимно. Здравствуйте.
2: Ну, давайте на новую рабочую неделю чуть-чуть по регионам пройдемся, и вы нам расскажете, что с погодой прогнозируете вы.
17: Ну вот Москва и Московская область попадают сегодня, уже попали в теплый сектор циклона. Самая теплая ночь за прошедший октябрь, 14 градусов было в центре города, и день обещает быть тоже очень теплым. Температура 16-18 градусов, несмотря на то, что погода облачная, и, в общем-то, мы прогнозируем дождь небольшой, и в Московской области местами умеренный дождь. Но мы находимся в зоне атмосферного фронта, он... то на восток перемещается, поэтому сегодня ветер южный с переходом на западный, а затем атмосферный фронт спустя сутки-двое в середине месяца опять отодвинется на запад, поэтому погода будет с дождем в первой половине, во всяком случае, недели, облачная. Температура будет колебаться, вот завтра днем температура понизится, 11-13 градусов, в отличие от сегодняшнего дня. На востоке Московской области еще достаточно тепло, до 18 градусов, и возможно, что дождь будет идти с короткими перерывами целый день. 14 октября, когда, собственно, по народным приметам покров, температура еще понизится около 10 градусов днем, около 8 градусов ночью. Это несколько выше все равно климатической нормы. Никакого снега мы не ожидаем. Облачно, небольшой дождь, местами умеренный. В середине месяца так аналогичная погода. И днем опять немного теплее, если можно так сказать, 11-13 градусов. Но облачно и дождливо. 16 и 17 октября атмосферный фронт рассеется. Во всяком случае, не будет оказывать влияния на погоду Москвы и области, поэтому с прояснениями, возможно, выглянет солнце, и преимущественно без осадков ночная температура существенно не изменится, от 5 до 10 градусов, и днем потеплее уже 11-16 градусов, что на 4-5 градусов выше климатической нормы и возвращает нас в сентябрь месяц.
2: Да, Людмила Николаевна, продолжайте, что по другим регионам России?
17: Ну вот, на юге европейской территории постоит погода хорошая, но уже в середине месяца ожидаем дожди, местами сильные в Крыму, возможно, в отдельных районах Приазовья пройдут сильные дожди, при дождях температура немного понизится, а сейчас на юге хорошая погода, и температура в прошедшее воскресенье была 22-27 градусов, такой сохранится вот по пару дней. Выходит циклон южный на Приморский край, Хабаровский край, дальше его путь пройдет через Сахалин и Охотское море, и поэтому здесь погода неблагоприятная в этой части России, осадки различной интенсивности, в Приморском крае сильный, очень сильный дождь 13-14 октября, 14-15 на востоке Хабаровского края и сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед. Сильный дождь пройдет в этих числах тоже и на Сахалине. Будет усиливаться ветер до штормовых значений 25-30 метров в секунду. Ну и, как водится, на побережье морей туман, может быть, достаточно густой. Но зима уже установилась на территории Якутии. На арктическом побережье ожидаются метели, порывистые ветры. И на востоке Чукотского округа тоже ветрено и с метелью. Но если возвращаясь к европейской территории, то еще один циклон, атлантический, будет портить погоду на северо-западе европейской части. И завтра вот в Вологодской области сильный дождь, ветер на побережье Белого моря и Баренцева моря будет усиливаться до 15-20 метров в секунду. Будут небольшие умеренные дожди в основном, но в северных и восточных районах. Это Мурманская область, Минский округ и север Коми уже с мокрым снегом. И понижение температуры там ожидается.
2: Я обратил внимание, что ваши коллеги-специалисты сообщают о том, что вот эта ночь на 12 октября в Москве была самой теплой вообще за всю историю наблюдений, да, там, потому что минимум плюс 12,5 градусов, это побитый рекорд 1955, по-моему, года, да, вы тоже к этому также относитесь? Никогда в эту дату теплее в Москве не было за всю историю наблюдений?
17: Ну, точно я не могу вам ответить на этот вопрос. В общем, это надо посмотреть мне статистику. Достаточно это время займет. Но что эта ночь была действительно самая теплая в этом октябре, это точно. Mm-hmm. А абсолютный максимум, конечно, гораздо выше дневной температуры для сегодняшних суток. Если так обратиться к статистике, то температура воздуха в 1942 году повышалась до 19,1 градуса. Ну, а сегодня вот мы ждем 16-18, конечно, не дотянет, но приблизится к этому значению.
2: А дождливая погода, на ваш взгляд, надолго пришла в наш регион?
17: Ну, получается, что она до середины месяца пришла все-таки в наш регион. Дальше будет перерыв в дождях, преимущественно без осадков, на несколько дней.
2: Угу. Людмила Николаевна, но тем не менее, на ваш взгляд, вот то, что сейчас происходит с погодой, это несколько теплее, чем обычно, да, но не намного, не катастрофически.
17: Не катастрофически, можно сказать, что в среднем за 11 дней октября температура на 2,3 градуса выше климатической нормы. Ну, осадков выпало немного. Вот, например, первые 4 дня октября вообще были без осадков, потом отмечались кратковременные дожди, и без осадков было 7 и 8 октября, и потом опять пошли дожди. И в среднем выпало всего 15% от месячной нормы осадков. Это ниже климатической нормы, можно сказать, что октябрь развивается двигается по сухому сценарию пока что, несмотря на то, что в ближайшее время мы ожидаем дожди. Ну и вот по прогнозу месячному, октябрь в пределах климатической нормы мы прогнозируем, и количество осадков около климатических показателей. Собственно, поживем, увидим.
2: Спасибо большое, конечно, поживем и, конечно же, увидим. Людмила Николаевна, благодарю вас. Это Людмила Паршина, заведующая лабораторией Гидромедцентра России, была с нами на прямой связи. В общем, в понедельник облачно с прояснениями в столичном регионе. Дождик небольшой есть, ветер южный и юго-западный. И температура, как мы уже выяснили, выше многолетней нормы. Давление будет расти. Ну и холодный фронт с ливнями на завтра пройдет. В столице во вторник температура, правда, понизится, но все равно погода достаточно приличная. Ну а далее в нашей рубрике автомобильная рубрика «Под капотом».
18: Рекламно-информационная программа.
19: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
20: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Существует древний интернет-мем, согласно которому, прежде чем затормозить двигателем, автомобиль сначала тормозит бампером, потом радиатором и только потом непосредственно мотором. Эта шутка иногда может стать реальностью, когда водителю приспичит продемонстрировать свои навыки замедления автомобиля с помощью силового агрегата. Замечу, торможение двигателем в первую очередь востребовано при движении в режиме, требующем частого и интенсивного замедления автомобиля. Например, при длительном спуске на горной дороге или при рваной манере езды с частыми резкими разгонами и интенсивными торможениями. То есть в случаях, когда на тормоза приходится серьезная нагрузка и существует реальная угроза их перегрева. В подобных условиях замедление с помощью двигателя существенно облегчает им жизнь. Такой прием сводится к переводу КПП на пониженную передачу при невыжатой педали газа. При этом не двигатель вращает колеса, а наоборот, трансмиссия прокручивает коленвал движка, борясь с естественной компрессией в цилиндрах. Лучше всего подобный фокус исполняется с механической коробкой передач. Неплохо тормозит мотором вариаторное КПП. Более или менее эффективно замедляться подобным образом на машинах, оснащенных классическим автоматом или роботом, можно лишь принудительно перещелкивая передачу вниз в мануальном режиме управления трансмиссией. Однако следует помнить, что, используя такой прием вождения, легко нажить неприятностей. Дело в том, что когда мы тормозим мотором, стоп-сигналы не загораются. По этой причине водитель, идущий сзади машины, может не сразу среагировать на двигательное замедление и въехать вам в корму. Если неправильно выбрать передачу, на которую вы переключаетесь для торможения движком, замедление вращения ведущих колес окажется слишком резким. На скользком покрытии такой перепад в тяге запросто спровоцирует потерю сцепления покрышек с дорогой, резкий занос и аварию. Грубое включение торможения мотором может оказаться фатальным для механизма ГРМ двигателя, как цепного, так и ременного, вплоть до обрыва привода. Дроссельная заслонка мотора при торможении двигателем закрыта, из-за чего в его впускном коллекторе образуется что-то вроде вакуума. В случае не нового уже силового агрегата, это разрежение может в какой-то момент добить изношенные уплотнения, что сделает неизбежным серьезный ремонт движка. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
21: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
19: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
22: Реклама. Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
23: Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на стройсамвл.ру.
3: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
5: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505.
6: А знаете ли вы что?
5: Еще за 1300 лет до нашей эры в Индии и Китае жрецы имели несгораемые одежды из асбеста, в которых входили в огонь и выходили живыми, вызывая изумление и преклонение народа.
6: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
7: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
24: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема нашей программы важна. Мы хотим поговорить о здоровье глаз. Так сложилось, что с возрастом зрение становится хуже, а влияние различных негативных факторов вызывает риск полной слепоты. Почему люди стремительно теряют зрение? И можно ли побороть этот процесс? Обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Ниной Андреевной Солнцевой. Добрый день.
25: Здравствуйте. Для начала хочу обозначить масштаб проблемы. В мире около 2,5 миллиардов человек страдают нарушением зрения. Но важно то, что почти у половины нарушение зрения можно было предотвратить. В России сейчас у 20 миллионов россиян есть болезни глаз, а всего каких-то 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше. Хоть мы всегда считались самой читающей страной, в очках ходили мало. Врачи бьют тревогу, ведь если так пойдет и дальше, то уже через несколько лет проблемы со зрением будут у 70% людей. 70%! Вы только вдумайтесь в эту страшную цифру. Но разве это нормально? Разве нормально, что совсем скоро большинство из нас может стать совершенно беспомощными? Но на помощь приходит наука и медицина. Ученые сделали вывод, что глаза могут видеть хорошо на протяжении всей жизни человека. А болезни глаз возникают вовсе не от старости. Все дело в кровообращении и питании органов зрения. Поэтому в 21 веке катаракта и близорукость уже не приговор.
24: То есть, если человек нормализует кровоснабжение и питание, то у него будет шанс полностью или частично восстановить зрение и иметь отличное зрение даже в самом преклонном возрасте.
25: Да, именно это я и хочу сказать.
24: Скажите, современная медицина достигла того уровня прогресса, когда у человека появляется шанс решить эти проблемы?
25: Настоящая революция в офтальмологии сегодня – аппарат для домашнего применения Self-Dox Vision. Это уникальная медицинская техника для лечения и профилактики глазных заболеваний в домашних условиях. Аппарат является медицинским изделием. Vision уже смог изменить жизнь тысячи людей к лучшему. Те, кто прошел курс процедур, смогли оценить его потрясающее действие. А те, кто еще ничего о нем не знает, слушайте. В основе его действия лежат технологии, которые уже успешно применяются в офтальмологических отделениях больниц и клиник. А благодаря понятной и простой конструкции Vision можно использовать и дома тоже. Важным моментом является то, что прибор недорогой. Он доступен для пенсионеров, ведь глаза зачастую именно их уязвимое место. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И, что самое главное, сейчас действует акция. Распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую звонить по номеру 8 800 777 0123. 8 800 777 0123. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodox, являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 0123. Наши реквизиты ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
24: При каких тяжелых недугах глаз может помочь Vision?
25: Важнейшее отличие Vision от других аппаратов – это широкий спектр применения. Чаще всего Vision используют для лечения таких заболеваний глаз, как катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки, атрофия зрительного нерва, астигматизм, близорукость, миопия, спазм аккомодации, астенопия, зрительная усталость. Также его рекомендуется использовать для профилактики, например, для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С Vision все эти тяжелейшие заболевания могут отступить, ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество ограничено. 8 800 777 0123. 8 800 777 0123. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Звонок абсолютно бесплатный.
24: Список заболеваний, с которым борется Vision, впечатляет. Есть вопрос. Насколько сложно им пользоваться? Пожилой человек справится?
25: Лечиться Vision просто и приятно. Достаточно удобно устроиться на любимом диване, надеть аппарат и нажать кнопку. Вам даже не придется засекать время. Аппарат сам отключится, когда закончится процедура. Согласитесь, это очень удобно. Среди более чем десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. Такой индивидуальный подход может позволить существенно сокращать сроки лечения. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат Vision действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 0123. 8 800 777 0123.
24: Как Vision воздействует на органы зрения?
25: В основе работы аппарата цветоимпульсная терапия. Он воздействует на орган зрения цветом и ритмом. Это современный безоперационный метод лечения болезней глаз. Представьте светофор. Красный, желтый и зеленый. Почему выбрали именно эти цвета? Вы знаете? Да потому что их видно издалека. Дело в том, что каждый цвет излучает электромагнитные волны разной длины. Ученые выяснили, чем длиннее волна, тем быстрее человеческий глаз может увидеть ее издалека. Все три цвета светофора обладают длинными волнами, поэтому хорошо видны людям невооруженным глазом. На этом принципе и построена работа аппарата Vision. В нем на ваши глаза воздействует особое, грамотно подобранное сочетание цветов разной длины. А их частота схожа с частотой наших собственных клеток. Поэтому при воздействии на них родным цветом у вас появляется возможность исправить многие нарушения в работе глаз.
24: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 0123. 8 800 777 0123. Бесплатная консультация и скидки в течение часа. Расскажите, что же происходит в то время, когда человек использует Vision?
25: Мышцы глаза сокращаются, улучшается питание и микроциркуляция в тканях. Его цветовые сигналы разной амплитуды, частоты и яркости вызывают отклик нейронов сетчатки глаза. И мозг получает сигнал повысить остроту зрения. Это как в бинокле настроить резкость. Достоинство аппарата – то, что эффект от процедур сохраняется на длительное время. При регулярном использовании укрепляются мышцы глазного яблока. Это почти как тренировки для спортсменов, только тренируете вы глазные мышцы. Уже через несколько процедур очертания предметов становятся более четкими, а цвета сочными и яркими. Пропадает краснота и ощущение песка в глазах. С Vision у вас в буквальном смысле появляется шанс видеть снова, как в молодости, когда про очки даже и не слышали.
24: Наше время уже потихоньку подходит к концу. Давайте подведем итог и сделаем вывод.
25: Вывод прост. Vision – один из лучших аппаратов экспертного класса для коррекции зрения. Это ваш личный офтальмолог на дому, которому вы можете полностью доверять, потому что точно знаете, он не подведет. С изобретением аппарата Vision в офтальмологии началась новая эпоха. Ведь это не просто аппарат, это медицинская техника нового поколения прямо у вас дома. И все это по доступной цене. Правительство поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. И Vision является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Еще совсем недавно вы даже мечтать о таком не могли. А сегодня это можно сделать, прямо не вставая с дивана. Чудо? Нет, современные технологии. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам, они вам помогут и все расскажут о приборе Vision. 8-800-777-0123. 8-800-777-0123. Кроме того, те радиослушатели, кто позвонит в ближайшие минуты и будут в числе первых 100 купивших аппарат Vision, могут стать обладателями особого подарка от компании. Позвоните и узнайте условия получения подарка у оператора.
24: Я благодарю нашего эксперта Нину Андреевну за эту очень актуальную и полезную программу. Уверен, все мы узнали очень важную информацию. Для тех, кто не успел записать номер телефона, повторю его. 8 800 777 0123. Звонок абсолютно бесплатный. 8 800 777 0123.

0: Приветствую всех слушателей радио «Комсомольская правда». Я Валерия. Желаю от всей души вам только хороших новостей.
1: Реклама.
2: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
3: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
2: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
4: Подпишись со скидкой на «Комсомольскую правду» в период проведения Всероссийской декады подписки с 6 по 16 октября на сайте shop.kp, на сайте Почты России или в почтовом отделении связи. Выгодные цены. Читай любимую газету. 12+.
5: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювиксфарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювиксфарм. Приобретайте наш лецитин от Ювиксфарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
4: Издательство «Комсомольская правда» представляет бестселлер Сергея Козлова «Романовы. Преданность и предательство». Захватывающий авантюрный роман и невероятное погружение в эпоху. Драма и тайны последней царской семьи. Новые и малоизвестные факты и события, перевернувшие ход русской истории. Ищите книгу «Романовы. Преданность и предательство» на shop.kp.ru, в книжных магазинах и на маркетплейсах. Реклама 16+.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
7: В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера.
8: Новости на радио «Комсомольская правда».
0: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
9: Кремль говорит.
0: Россия признательна США за продолжение усилий по украинскому регулированию. Это заявила пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На прошлой неделе в Майами состоялись переговоры между делегацией Украины и представителями США, которые, по сообщениям СМИ, прекратились досрочно из-за объявления Дональдом Трампом заключения сделки с Россией по дизельному топливу. Страховые пенсии в России в следующем году будут проиндексированы дважды с февраля на уровень инфляции. Это 6,8%, а с апреля на 3,3% в соответствии с прогнозируемым ростом зарплат в России. Это заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам. Средний размер пенсии по старости на конец следующего года, по его словам, составит 29 924 рубля. Также в следующем году будут проиндексированы размер прожиточного минимума и минимальный размер оплаты труда. Прожиточный минимум составит 20 227 рублей, а МРОТ 28 935 рублей. Визовые центры Кипра с 12 октября возобновили прием документов. При этом сайты могут работать с перебоями. При переходе в некоторые разделы появляется ошибка 404. Страница не найдена. Тогда как онлайн-записи и отслеживание статуса заявлений остаются доступными. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.
10: Об образовании.
0: Число учеников предпринимательских классов Москвы выросло в 10 раз. Такие данные привел мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, эти классы открылись в столичных школах всего 5 лет назад. За это время учеников стало более 14 тысяч. Ребята углубленно изучают профильные предметы, экономику, основы предпринимательства и лидерства. Партнерами проекта стали более 300 компаний. Выпускники поступают в ведущие вузы страны, Плехановский, финансовый университет, высшую школу экономики, МГИМО, РАНХИКС. Также Собянин рассказал про учеников медиаклассов. Сегодня там учатся почти 7 тысяч старшеклассников. Они осваивают журналистику, профессии фотографа, видеооператора и графического дизайна. Для них в школах оборудовали более 130 медиастудий. Практику ребята проходят в кинопарке «Москино» и столичных музеях. Лауреатами Нобелевской премии по экономике за 26-й год стали Роберт Холл и Майкл Вудфорд. Об этом

0: сообщает Нобелевский комитет. Им вручили награду за разработку микроэкономических основ макроэкономической стабилизации.
1: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
2: Каждый понедельник в 13 часов программа «Клиповое мышление». Здесь я, Антон Киев, буду рассказывать вам о событиях в мире кинематографа, музыки и фэшн-индустрии.
3: Всем привет, это «Клиповое мышление», все, что можно почитать, посмотреть и послушать. Это шоу о поп-культуре, меня зовут Антон Киев, и сегодня в гостях человек, который раз в сезон точно появляется в студии Луки ФМ. Это Виталий Калинин, звукорежиссер, мы его рады видеть, слышать и, конечно, приветствовать. Виталий, привет.
4: Да, всем привет.
3: Давно мы с тобой не виделись, как раз-таки мы отсчитываем каждый сезон. Сейчас на дворе осень, а мы с тобой точно записывались летом. Было. И то я не уверен в этом.
4: Или не было.
3: Или даже нет, мы пропустили, и мы теперь обязаны записать эфир дважды этой осенью.
4: Ладно.
3: А мы, как обычно, нарабатываем и наращиваем, возможно, какой-то, ну, определенный пласт фильмов, музыки, игр и книг, которые мы можем друг другу посоветовать, поделиться или, наоборот, дать такие антисоветы, с чем не стоит соприкасаться. Витал, что тебе понравилось за последнее время?
4: Ну, из сериалов могу отметить русский сериал, вот так вот даже.
3: Неожиданно.
4: Который, я тебе больше сейчас скажу неожиданность. Его создавали в сотрудничестве с НТВ.
3: О, как? Это псы?
4: Нет, это сотрудничество НТВ и Амедиа.
3: Это что-то новенькое.
4: Ну, Амедиа — это вот они... «Игра престолов» — самая знаменитая.
3: Конечно.
4: Вот, это сериал «Душегубы». Это сериал про Советский Союз, про вот в то время, про маньяков и про поиски маньяков.
3: Мне кажется, я слышал про этот сериал.
4: И вот он очень хороший. Он не похож на Фишера.
3: На типичные
4: сериалы. На самый знаменитый Фишер.
3: Но Фишер неплохой, кстати.
4: Вот, там... Ну, Фишер неплохой, первый сезон.
3: Да, второй не
4: второй
3: смотрел.
4: Не
3: второй
4: стоит.
3: Не стоит,
4: это
3: да?
4: Просто... Если первый сезон основывался на реальном деле, про реального маньяка, то во втором сезоне они выдумали маньяка. И лучше бы они этого не делали.
3: Ну, я посмотрю «Душегубы» обязательно, потому что, мне кажется, я слышал несколько рекомендаций, достаточно положительных, касательно этого сериала.
4: Там Минск в первом сезоне. Антураж Минска и вот такая вот... Это необычно. Потому что обычно, если мы говорим о русских сериалах, это российские города, да, а здесь Минск.
3: Это максимально аутентично.
4: Ну, это лучше. Ну, не лучше, а это, ну, по-другому.
3: Я, кстати, посмотрел «Обитель зла».
4: Новый?
3: Да, я ходил на ночной сеанс.
4: И как тебе?
3: Мне понравилась эта черная комедия, потому что там полностью сменился вектор.
4: Ну, наконец-таки, потому что, по сути, ну, оригинал, это же и видеоигры.
3: Да.
4: И это тоже, по сути, ну, черная комедия.
3: Но при всем при этом режиссер старался сохранить какую-то серьезную часть, то есть серьезное лицо этого фильма. И мне это вообще не казалось комедией, когда снималась Мила Йовович. Это был такой брутальный боевик.
4: Да. Вот я к этому и веду, что...
3: Что-то не то, да?
4: Ну, первая часть еще нормальная. Вторая...
3: Первая часть, помню, вторая. «Немезис», да.
4: Вот тоже было прикольно. А дальше, ну, нет. Спасибо.
3: Ну, какой-то трэш. Там и оценки на «Кинопоиске» тоже такие устрашающие. Поэтому вот это новое кино, оно строится на новом персонаже, который немножечко не от мира сего. То есть это простой парень, который не обладает какими-то боевыми навыками, он не умеет стрелять, толком не умеет бегать, справляться с какими-то чрезвычайными ситуациями. То есть он просто медицинский работник, который доставляет органы. И весь фильм держится на нем. То есть все персонажи, которые появляются в фильме «Обитель зла», они эпизодические. Они играют роль просто какого-то некоего инструментария. А сам по себе главный актер, он в целом играет такую роль, и он, наверное, подвержен какому-то формату видеоигры, потому что есть ощущение, что ты начинаешь на какую-то серию игр, ты смотришь вначале заставку, играешь за этого парня, и в конце ты доходишь до какой-то кипящей точки в финале этого произведения. И там даже есть, конечно, такие игровые моменты, когда камера показывает зрителю, что есть фрагменты от первого лица, чтобы максимально погрузить зрителя в эту историю. Ну и, конечно же, самое главное, мне кажется, отличительная часть в том, что режиссер, который снимал фильм «Орудие», он тоже вставлял какие-то комедийные элементы, и ты понимаешь, что ты невольно смеешься, либо ты просто несерьезно относишься к этим зомби, потому что они тоже ведут себя как-то вычурно, как-то странно и, ну, нереалистично. Поэтому это тоже высмеивается режиссером.
4: Это, значит, снял фильм режиссер «Орудия», да?
3: Зак Регер, да.
4: А, ну тогда надо 100% смотреть. Угу. Это очень хорошо.
3: Насколько я знаю, у него есть 3 фильма. Я посмотрю его первый фильм «Варвар», потому что я его пропустил по какой-то причине, и он тоже считается неплохим.
4: Я не смотрел, надо посмотреть, да, потому что «Орудие» — это что-то нечто.
3: «Орудие», помню, что как-никак там актриса, которая сыграла антагониста, она даже взяла «Оскар» за второстепенную роль.
4: Заслуженно, потому что она пугала на самом деле вот эта вот женщина.
3: Криповая такая,
4: вообще, да.
3: Да,
4: это один из лучших, наверное, за последнее время кинозлодеев.
3: Возможно.
4: Который вот реально внушает.
3: Угу. Витал, расскажи, какие фильмы тебе не понравились за последнее время?
4: Ну, фильмов, наверное, я не вспомню, которые меня разочаровали. Но
3: сериалы?
4: Вот, в сериалах, да. Мне очень... не то, что не понравилось... меня разочаровало. Я смотрел сериал «Лучше звоните Солу», и я надеялся, что он так же, как и сериал «Во все тяжкие», будет раскрываться, и каждый сезон лучше и лучше. Вот почему всем нравится «Во все тяжкие»? Потому что там каждый сезон накал страсти выше, и все лучше и лучше и лучше идет. Не как обычно, что первый сезон всегда шикарный,
3: А потом на спад.
4: У них же наоборот, у них другой вектор, у них рост всегда был, все лучше и лучше. А здесь, ну вот первый сезон не очень, второй сезон хорошо, и дальше нормально. И вот как-то вот на фоне новых выходящих сериалов, которые очень хочется посмотреть, вот смотреть просто нормальный сериал уже не хочется. И ты просто, ну... смотришь, он не поднимается никак, не выше. И ждешь, когда наконец-таки главный герой станет Солом Гудманом, а он на протяжении 4 сезонов все еще не Сол Гудман.
3: А кто он тогда? Просто обычный человек?
4: Но Сол Гудман, на самом деле, это псевдоним его. Он возьмет, главный герой возьмет псевдоним себе этот.
3: Позже. А его как-то иначе зовут?
4: Да, его иначе зовут. У него это Сол Гудман, это типа All Good Man, типа так вот. Он объясняет, почему он возьмет Сол Гудман. А пока он не Сол Гудман все еще.
3: Да, «Во все тяжкие» вообще раскрывался как такой кинематографический бутон, так как я помню, первый сезон был скорее таким неким заделом на будущее, он вообще очень короткий, а потом уже начинается сама история. 5-й сезон — это такой катарсис.
4: Согласен. Ну вот там вот на протяжении всех сезонов все еще ты ждешь этот катарсис, и...
3: Он не происходит.
4: Просто, понимаешь, происходит какое-то одно важное событие в сезоне... И на фоне этого важного события строится все повествование. Но как будто бы серии по часу идут. Да? По часу. Это много. И они ставили ветки персонажей второстепенных, которые были в сериале. Типа Майка, который помогал главному герою. Сначала мешал, потом помогал. Вот, и Густава Фринка там показывают. И Гектора Саламанку. Это вот антагонисты, если можно их так назвать.
3: А Густав — это который Эспозито?
4: Да, их предыстории показывают. Они очень сильно разбавляют общее вот это вот повествование, из-за чего теряется динамика истории.
3: Помню, меня так захватил сериал «Игра смерти» корейский. Просто до невозможности. Он такой, на самом деле, быстрый, стремительный. Там один сезон, и он заканчивается. Поэтому часто советую своей ученице, которая любит дорамы, но почему-то она до этого сериала не дошла. А мы с Виталием сейчас пустимся тоже во все тяжкие. Например, послушаем рекламу и скоро вернемся.
5: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. О выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5 200 70.
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. «Война и мир». Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
2: Каждый понедельник в 13 часов программа «Клиповое мышление». Здесь я, Антон Киев, буду рассказывать вам о событиях в мире кинематографа, музыки и фэшн-индустрии.
3: Это «Клиповое мышление», мы продолжаем, и сегодня такое настроение говорить про то, что разочаровало. Например, меня тоже разочаровал недавно второй сезон сериала «Джентльмены», потому что, насколько я знаю, ты до первого сезона уже успел присытиться всей этой историей от Гая Ричи. Первый сезон мне в целом понравился, там некоторые эпизоды были очень сильно поставлены, особенно самим Гая Ричи. А так, в целом, это криминальная комедия, которая очень быстро забывается. Я тебе честно признаюсь, перед вторым сезоном я посмотрел эпизод одного интересного блогера, который показывает и быстро рассказывает, о чем были предыдущие сезоны каких-то сериалов. И в том числе я посмотрел быстрый обзор на первый сезон «Джентльменов», прежде чем смотреть второй. И второй я думал, что хотя бы меня позабавит вот этими вот его знаменитыми какими-то ходами, каким-то черным юмором. Но градус пафоса возрос, криминальная комедия ушла на второй план. Актер Тео Джеймс, который играет Эдди, главный герой, он больше крестный отец, он больше Майкл Корлеоне. Все какое-то брутальное, мощное, вот как будто какой-то пузырь, который сейчас лопнет. И от иронии Гая Ричи, вот этой вот, которым помним его по «Большому кушу», «Карта, деньги, два стола», не осталось и следа, просто начисто это все стерто. Поэтому в этом плане я разочаровался, но осталась приятная картинка, остались классные, красивые актеры, и на этом, в принципе, все. Самое главное, вот это вот настроение ушло. Что думаешь по этому поводу?
4: Гай Ричи сейчас вот весь такой пафосный. Это вот последние его фильмы «Грязные деньги». Это же его фильм?
3: Его фильм, да, я посмотрел вот. И забыл.
4: И многие другие, которые я уже и не вспомню названия, но я их смотрел. И я уже не помню названия их даже. Я помню, что там играл Генри Кавилл.
3: «Министерство неджентльменских дел».
4: «Молодой Шерлок». Никакого иронии, только пафос и мужчины в форме. Вот он обожает это теперь. Он ушел от этого. И нам слишком много Гая Ричи. Надо всем собраться, всему Голливуду, и сказать Гаю Ричи: пожалуйста, остановись.
3: На планерке.
4: Да, просто, пожалуйста. Давай, возьми отпуск. Годика два. Там вот иди, поищи еще какую-нибудь Мадонну себе новую.
3: И, музу.
4: Да, музу. И все, отдохни, дружище. Отдохни. Надо вот собраться всем интернетом и попросить его остановиться. Потому что слишком много Гая Ричи. Раньше фильм Гая Ричи такой: это что этот? Режиссер «Карты, деньги, два ствола», надо сходить посмотреть.
3: Must have.
4: Да, «Большой куш», вау, это мы хотим все это посмотреть. Сейчас, это очередной сериал Гая Ричи, не, спасибо, я не хочу, спасибо.
3: Да, мы такие конвейеры не любим.
4: Не-не-не, это не стоит. Гая Ричи исписался, возможно. А возможно, просто раньше «Карты, деньги, два ствола» можно было снять, и «Большой куш», потому что это весьма острые комедии, и они на острые темы шутили. А сейчас в Голливуде как будто бы такие острые темы не хочется поднимать.
3: Ну да, обходит со стороной.
4: Да, как будто бы вот это можно обойти. И вот Гай Ричи такой: ну а что мне делать? Ну вот вам боевик, вот еще боевик. Мне еще деньги положили на вот боевик.
3: А помнишь, его в последнем творчестве, в позднем, тоже были неплохие фильмы, например, «Переводчик».
4: «Переводчик» был хорош.
3: Да, или «Гнев человеческий».
4: Ну, «Гнев человеческий» не что прям хорош, ну...
3: Со Стэтхэмом вроде,
4: но,
3: да?
4: Но Стэтхэм вытащил. Но ну, это да. Тоже боевик с брутальным мужчиной,
3: но
4: без...
3: Но не про джентльменов, и на том спасибо, да?
4: Спасибо, да. Ну, абсолютно. Он боевик про брутального мужчину. Там вытащил Стэтхэм. Харизма Стэтхэма вытаскивает многие фильмы.
3: Так и есть, например, «Пчеловод».
4: «Пчеловод», да. Абсолютно дурацкий сценарий, но просто добавить туда любого другого актера, и все, фильм провалился в прокате, фильм провалился везде. Но они добавили Стэтхэма, и все, фильм... Не то чтобы успешный, но там, по-моему, хотя бы не провалился в прокате.
3: Ну, по крайней мере, в России он всегда любим.
4: Всегда любим.
3: Всегда высокий
4: процент. А ты знаешь, что в запрещенной соцсети, где выкладывают фоточки в основном,
3: да.
4: У него очень много подписчиков русских, и они постоянно на русском языке комментируют ему фотографии. Постоянно.
3: А, ну да, я видел там цитаты
4: Джейсона. И они, да, Стэтхэма. Цитаты, вот эти вот мемные цитаты Джейсона Стэтхэма постоянно. Это потому что, мне кажется, народный актер, как Вин Дизель, например, вот тоже, я думаю, в России это народный актер. Вот.
3: Но касательно Джейсона Стэтхэма, я примерно плюс-минус следил за всеми его выходящими фильмами, но последние два я вроде как пропустил, потому что, ну, уже по описанию вижу, ну, что я это видел по 100 000 раз. Там вроде бы какое-то убежище, да?
4: Да.
3: И где... еще что, или «Пчеловод 2», что-то
4: не,
3: такое.
4: Не, «Убежище» же. Последний фильм.
3: «Убежище», да?
4: «Убежище», да.
3: И ты видел его?
4: Нет, нет. А я, знаешь, ну, у меня обычно, я смотрю фильмы с Джейсоном Стэтхэмом, когда мы собираемся с товарищами, и просто нужно включить на фоне фильм какой-нибудь, чтобы вот шел, и вы сидели с друзьями, общались, или там настольную игру играем, а на фоне идет фильм. И это фильм, да, и это на фильм с Джейсоном Стэтхэмом. Мы такие, о, боевая сцена, давайте посмотрим, вот он всех победил. Отлично, давайте дальше общаться.
3: Ну, кстати, трилогия «Переводчика», она очень хорошая.
4: Переводчик?
3: Да.
4: Перевозчик.
3: Перевозчик, да, точно.
4: Да.
3: Мы вспоминали «Переводчика».
4: Ну, я бы сказал, что первые два фильма точно хорошие, а третий...
3: Тоже как боевичок неплохой. Ну,
4: да.
3: Я запомнил такую вещь, что у кинематографистов, если они снимают третью часть, и она связана с боевиками и боевыми искусствами, там обязательно появляются азиаты. Либо там какой-то китайский городок. Вот часто это случается именно в третьей части, я не знаю почему.
4: «Человек-паук 3», по-моему,
3: это мое наблюдение.
4: «Человек-паук 3» не было.
3: «Человек-паук 3» не было, но он больше все-таки это комиксовая история.
4: Ну, это боевик же.
3: Ну, отчасти, да. Но вот именно если есть где какой-то брутальный человек, умеющий драться, умеющий справляться с сотней людей, которые бегут на него. Ну, или там Джон Уик, например.
4: Да, Джон Уик точно было.
3: Третья часть. И там вроде бы появляется Марк Дакаскас даже.
4: Угу.
3: Да, он там играет какого-то полуниндзю. Но там Марк Дакаскас вообще в неузнаваемой роли. Короче говоря, я считаю, что Гай Ричи должен немного отдохнуть, как и ты считаешь тоже, я думаю. Фильмы, которые не разочаровали, есть же еще такие наверняка, потому что они выходят периодически, и тебе, например, понравился «Последний Человек-паук».
4: «Последний Человек-паук» мне очень понравился. Я прям кайфанул. Это вот как будто бы есть надежда, что Марвел вернулась в строй. Раньше фильмы проходили мимо, а сейчас... Как будто бы хочется и дождаться Doomsday. Хочется посмотреть, что они там наворотили. Потому что пока что отзывы критиков и отзывы тех, кто смотрел фильм, очень положительные. Что-то типа это абсолют синема и лучший фильм за все время. Как кино. Типа лучшее кино.
3: Мне вообще, конечно, круто, когда выходят неожиданно фильмы, на которые ты вроде как и не ставишь.
4: Ну, я ставил на...
3: Ты вот, ставил например, на «Паука»?
4: На «Человека-паука» я ставил, да. Потому что, ну, там же другой режиссер. У «Человека-паука» он один у всех этих фильмов, и он пока что ни разу не снял плохо, пока держал планку, и вот он держит. И я знаю, что мнение у многих, что не дожали, типа можно было лучше. Но я считаю, что в каком состоянии сейчас Марвел, вот этот результат, это уже отлично. Спасибо. Хотя бы неплохо. Вот, и все. Я не считаю, что надо было как-то вот что-то большее показывать.
3: Я вообще удивляюсь, как Человек-паук, как ему удается собирать кассу и удивлять зрителей на протяжении десятилетий.
4: Там Зендая есть.
3: Думаешь, в этом прикол?
4: Ну, Зендая сейчас везде есть.
3: Ну...
4: А ты смотрел, кстати, фильм «Вот эта драма»?
3: Да,
4: Зендая.
3: Да, я ходил
4: мне
3: в кино.
4: Мне понравилось.
3: Да, мне понравилось. Там необычный твист.
4: Очень необычный.
3: Поэтому человеку, который... хочет посмотреть фильм, ему лучше не рассказывать о чем-то.
4: Вообще, да, вообще не стоит, потому что я ожидал другого. И
3: ты мне думал, более обычную историю, да, ты ожидал?
4: Я думал, что-то другое будет.
3: Угу. Про абьюз какой-нибудь.
4: Ну, что-то такое, да. И мне понравилось, что я ошибся.
3: Угу.
4: Я считаю, что Паттинсон просто шикарен. Он это один из лучших актеров за последнее время. Ну, не молодых уже.
3: 30+.
4: Да, но вот 30+ актеров, да, вот он сумел вот это вот разорвать.
3: Шаблон сумерек.
4: Шаблон сумерек, да.
3: Как думаешь, Дэниелу Рэдклиффу удалось?
4: Нет.
3: К сожалению,
4: мне кажется, нет.
3: Гарри Поттер все равно.
4: Ну, все равно, да, смотришь Гарри Поттер. Но у него главных ролей, так таковых, нормальных не было. Мы не считаем Пушки Акимбо, это просто смех.
3: Ну, не абсурдные роли в основном.
4: Да, вот, но надо было идти вот как вот его коллега по одному из фильмов.
3: Коллега по одному из фильмов тоже по Гарри Поттеру?
4: Да, в четвертой части же играл.
3: Ты про Паттинсона?
4: Паттинсон, да, он же в четвертой части же играл, да. Вот. Надо было вот так же идти, попробовать драматичные роли какие-то. Я помню, что у него были попытки, но просто попытки. У него там на вторых ролях было драматично. Сейчас он до сих пор вот в комедиях играет. И, ну, может быть, ему когда-нибудь получится.
3: Мне, кстати,
4: он же еще не старый.
3: Не старый абсолютно. Мне, кстати, нравится книга «Рога». Она написана сыном Стивена Кинга. Я ее сейчас читаю. И я знаю, что есть экранизация книги «Рога», и там в главной роли снимается Дэниел Рэдклифф. Я планирую посмотреть после прочтения книги. Это фильм 2013 года. Там про парня, который просыпается утром и обнаруживает, что у него выросли рога, и он может читать какие-то темные тайны человека, к которому он прикасается.
4: Интересно, да.
3: Причем произведение само по себе многослойное. Там еще связано с тем, что у него погибает девушка, он пытается найти убийцу. Плюс сюжетная линия, как они знакомятся в детстве, то, что особенно любит Стивен Кинг, кстати, вот там какие-то романы про детей, которые, группа детей, они сталкиваются с какими-то трудностями, мистицизмом и с каким-то чудовищем, то есть отчасти Джо Хилл его сын это перенял. Поэтому мне очень интересно будет посмотреть фильм, пишут, что вроде как неплохой. И там Дэниел Рэдклифф играет того самого парня с рогами.
4: Ну вот, к слову, я после того, как посмотрел «Нового Человека-паука», мне захотелось посмотреть «Нового Человека-паука», только вот именно по названию «Новый Человек-паук» с Эндрю Гарфилдом.
3: Uh-huh.
4: Там же у них серия фильмов называлась «Новый Человек-паук» и «Новый Человек-паук 2». И я считаю, что в плане «Паучка», как показали не Питера Паркера, а именно «Паука», это фильмы с Эндрю Гарфилдом, это лучшие фильмы. Потому что его, как он сражается, как паук, он оплетает паутины врагов, он сети создает из паутины. Вот, я считаю, что это очень недооцененные фильмы, я считаю.
3: Вообще не понимаю, почему он провалился. Мне тоже понравилось.
4: Вот он просто шикарный, да. И мне тоже раньше казалось, что это не очень. Я ставил типа их там на последнее место по фильмам «Человека-паука», но сейчас я поменял свое мнение. И я считаю, что это лучше, например, чем «Паучки» Сэма Рэйми. До сих пор считаю, что всем нравится «Паучок» Сэма Рэйми только потому, что это «Синдром утенка», это первый хороший фильм по «Человеку-пауку».
3: «Синдром Тоби Магуайра».
4: «Синдром Тоби Магуайра», да. Все сравнивают просто с Тоби Магуайром. Тоби Магуайр, он хороший актер, да, он не хороший Питер Паркер.
3: Но не хороший человек.
4: И не хороший человек, да. Мы не забываем, что он очень нехороший человек, к слову. Это правда. Типа, у него очень много историй про то, как он вел себя неподобающим,
3: кстати, да,
4: агрессивным образом в Голливуде.
3: Угу.
4: Мы разделяем его актерскую роль и его человеческие качества.
3: А как он пытался влезть в сценарий третьей части? Там же из-за этого процесс?
4: Да, из-за этого стал процесс, да, в том числе.
3: Ну, а, кстати, возвращаясь к Эндрю Гарфилду, я помню, как на вторую часть мы ходили в кино, высокое напряжение.
4: Да.
3: Как тебе Джейми Фокс в роли электрочеловека?
4: Знаешь, Джейми Фокс всегда кажется, что крутой черный мужчина, который всегда играет крутых персонажей.
3: Поет еще хорошо.
4: Да, а вот здесь он играет вообще другую, вот кардинально другую роль.
3: Ну, там ботаник-ученый такой.
4: Да, и это очень выделяется, и Джейми Фокс хороший актер. Просто отлично ему получилось сыграть вот такого ботаника. И от него это не ожидаешь, и вот он играет ботаника, это круто.
3: Да, вообще, мне кажется, недооцененный актер в плане того, что есть, знаешь, артисты, которые появляются там очень часто в кино, а он появился всего лишь несколько раз, зато как фильм, фильм «Рэй», награда «Оскар», «Джанго», награда
4: «Джанго
3: «Оскар».
4: «Джанго освобожденный», да.
3: Как он это делает? То есть раз в десятилетие выбирает какое-то такое кино, которое выстреливает.
4: Ну, как Дэниел Дэ-Льюис.
3: Да, примерно.
4: Но он, правда, не хочет быть актером.
3: Нет, кстати, вот Джейми Фокса был такой необязательный боевичок, но прикольный. «Дневная смена».
4: Я смотрел его. Отличный, да, про вампиров.
3: И он со Снобдогом еще там ходит.
4: Тоже хороший.
3: Да, да, нормальный. А вот на вампиров мы с Виталием и закончим, поскольку октябрь, хочется смотреть что-нибудь такое мрачное, динамичное и слегка пугающее. Мы обязательно, возможно, запишем какой-то выпуск еще и перед Хэллоуином. Мы, кстати, что-то подобное записывали с тобой год назад.
4: По-моему, да.
3: Не стоит забывать. Поэтому смотрите хорошее кино, слушайте хорошую, потрясающую музыку. Это «Клиповое мышление». Сегодня в студии звукорежиссер Луки ФМ Виталий Калинин.
4: Всем пока.
3: Меня зовут Антон Киф. Слушайте «Клиповое мышление» каждый понедельник. Все, всем до свидания.
7: С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
0: У мужчин среднего и старшего возраста нередко встречаются проблемы, о которых говорить как-то неловко, но надо. Речь сегодня пойдет о том, с каких вроде бы незначительных признаков начинается такая беда, как неконтролируемое мочеотделение у мужчин. Начинается все, как правило, с частых визитов в туалет. Следом добавляется затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. Как следствие, может переполниться мочевой пузырь и возникнуть неконтролируемое подтекание. Причина обычно связана с возрастным снижением тестостерона. От этого у мужчин после 50 может разрастаться соединительная ткань простаты. Железа увеличивается и пережимает проходящий сквозь нее мочеиспускательный канал. Здравый смысл подсказывает, что не дожидаясь первых признаков, надо обезопасить себя. Попробуйте Стопинор. Это уникальный инновационный европейский продукт для простаты. Действие его активных веществ направлено на поддержку ее размера и мочеиспускания. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру +1 25. Звоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные и анонимные +1 25. Стопинор создавался специально для возрастных мужчин, чтобы поддерживать уровень тестостерона, а значит и работу простаты, и нормальное мочеиспускание, и сексуальное желание, и возможности. Таким образом, Стопинор может оказаться полезен всей мочеполовой системе и продлить годы сексуальной активности мужчины. Подробнее узнать о Стопиноре можно по номеру +1 25. Звоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные и анонимные. Биологически активная добавка лекарственным средством не является.
7: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
7: О санкциях.
0: Совет Евросоюза внес в санкционный список 77 участников выборов в Госдуму в Крыму, Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Об этом говорится в постановлении Совета, опубликованном в официальном журнале ЕС. Под санкции попал в том числе исполняющий обязанности премьер-министра Украины Сергей Арбузов, избранный в Госдуму от «Справедливой России». Также ограничения затронули мэра Ялты Янину Павленко, избранную в Думу журналистку Ирину Куксенкову, полковника Анатолия Сысоева. Всем включенным в черный список запрещен въезд в Евросоюз, а их активы на территории европейских стран будут заблокированы. Министры иностранных дел стран Евросоюза сегодня утвердили 22-й пакет антироссийских санкций. В него включили 1600 физ и юрлиц, в том числе десятки человек за участие в выборах в Госдуму, в Донбассе и Новороссии. Также ограничения распространили на организации физлиц, связанных с российским военно-промышленным комплексом. Агентство Рейтера также писало, что санкции затронут в том числе производителей беспилотников. А еще Евросоюз рассмотрит возможность ограничить россиянам поездки по шенгенской зоне. Вместо привычных шенгенских виз российским туристам могут начать выдавать визы LTV, которые не позволяют свободно перемещаться по зоне Шенгена и действуют только в отдельных странах. Такой вопрос включен в повестку заседания визовой рабочей группы Совета ЕС 14 октября в Брюсселе. В обсуждении также примут участие представители Норвегии, Исландии, Швейцарии, Лихтенштейна, которые являются членами Шенгенского соглашения. В России за лето на 34% выросло число пользователей с вирусами в телефоне. Это если сравнивать с прошлым годом. Самый сильный рост числа пользователей с зараженными смартфонами произошел в августе на 77% больше в сравнении с августом прошлого года. При этом количество заблокированных подозрительных звонков, напротив, за лето снизилось. Говоря о вирусах, в первую очередь речь идет о троянских программах на андроидах. Вредоносные ПО, как отмечают специалисты, способны устанавливать приложения без ведома владельца, перехватывать уведомления, получать удаленный доступ к смартфону и похищать личные данные.
5: О спорте.
0: European Aquatics намерена в ближайшие годы вернуть в Россию крупные международные соревнования по водным видам спорта, включая юниорские турниры. Это заявил президент организации Антонио Силва. По его словам, организация откажется проводить соревнования в странах, которые не выдают визы российским спортсменам. При выборе мест проведения турниров European Aquatics уже получила соответствующие гарантии от правительства принимающих государств. Вероника Борисенкова, служба информации.
8: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». С вами Сергей Григорьев. И еще одна новость, которая заключается в том, что глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила о рисках искусственного интеллекта для рынка труда и налоговых поступлений и призывает пересмотреть подходы к образованию и адаптации общества. Она сравнила ситуацию с медленно надвигающимся цунами и отметила далеко идущие последствия для государственных финансов. Дела-то не шуточные. По ее словам, искусственный интеллект уже сокращает спрос на работников, заменяя людей на рутинных задачах. При этом растет число низкооплачиваемых мест, в строительстве, кстати, в том числе. И смещение экономики от труда к капиталу, по ее словам, создает сейчас риски для государственных доходов. Почему, спросите вы? Ну, потому что труд традиционно остается основным источником налоговых поступлений. Мы не можем сегодня представить, каким именно будет мир труда через 5 лет, заявила Георгиева и подчеркивает необходимость оценивать происходящее и действовать уже сейчас. При этом Международный валютный фонд ожидает, что распространение искусственного интеллекта может добавить до 1% пункта к темпам роста развитых экономик Азии. И вот Георгиева даже говорит, что такой эффект более чем компенсирует негативное влияние старения населения в богатых странах региона. По этому поводу мне вспомнилось, что 27 сентября, не так давно, полмесяца назад всего лишь, да, американский предприниматель Илон Маск, все вы хорошо его знаете, заявил, что развитие искусственного интеллекта и робототехники в будущем может привести к снижению дефицита товаров и услуг и еще приведет к формированию эпохи всеобщего высокого дохода. Интересно, каким образом это собираются осуществить. Да? При этом Маск отметил, что масштабное внедрение искусственного интеллекта и робототехники способны изменить существующую экономическую модель. Интересно, каковы альтернативы, что нас ждет с вами в ближайшем будущем. Понятно, что никто не понимает, что будет через 5 лет. В этом нет никаких сомнений. Я думаю, что многие даже не представляют себе, что будет через год-два. И не только что касается искусственного интеллекта, но если брать нейросети, мы видим, как они прогрессируют в последние, я бы даже сказал, не годы, а месяцы, да, если откатиться буквально года на 3 назад, посмотреть, что было тогда, и посмотреть, что происходит сейчас, можно, конечно, оценить, как далеко мы с вами шагнули, но никто не знает, куда мы шагаем такими семимильными шагами. Ну что ж, мы попробуем Конечно, эту тему обсудить в нашем эфире, потому что есть несколько вопросов, которые интересуют меня, в том числе, да, потому что мы видим, что Кристалина Георгиева сравнивает внедрение искусственного интеллекта на рынке труда с медленно надвигающимся цунами. Насколько медленно, тоже вот возникает вопрос, и, конечно, с российским специалистом было бы неплохо это обсудить и понять, а действительно ли мы стоим вообще на пороге массовых увольнений из-за искусственного интеллекта. Я могу сказать, что и без него сейчас много где наблюдаются сокращения. Правда, это называют оптимизацией штатов, но, тем не менее, разговаривая со своими коллегами, со сверстниками, и не только с ними, да, выясняется, что много где внутри российских корпораций происходит достаточно масштабные сокращения. Сильно ли вот масштаб угрозы этой преувеличен или не преувеличен вовсе? Надеюсь, что в нашем эфире мы в обязательном порядке это выясним в ближайшее время. Пока отвлечемся на сюжет, к этой теме, я уверен, мы вернемся. ГОСТ на готовую еду хотят ввести в России. На рынке в этом сегменте растет спрос, а покупатели становятся все более требовательными к качеству и меню. Чтобы защитить потребителя от недобросовестных игроков и сделать быстрый обед или ужин безопасным, в России могут даже ввести новый стандарт. Но готовая еда – это одна из наиболее динамично растущих категорий, и число производителей готовой еды за последнее время увеличилось, причем увеличилось на 10%. А подробнее об этом расскажет мой коллега Юрий Кораблев.
9: В России к октябрю 2026 года насчитывалось 2700 производителей готовой еды. Это на 10% больше, чем годом ранее. Категория стала лидером по темпам роста среди направлений пищевой промышленности. Это данные контрфокуса. Спрос стимулирует развитие собственных производств и закупок торговых сетей. В первые две недели сентября продажи готовых блюд в «Пятерочке» и «Перекрестке» выросли на 20% в натуральном выражении. В «Магните» за первое полугодие реализация готовой еды и напитков увеличилась почти на 50% в штуках, а во «Вкусвилле» доля готовой еды выручки за январь-сентябрь достигла 15%. Причин роста продаж готовой еды, как всегда, целый комплекс. Одна из них экономическая. Это просто выгодно потребителю, заявил Радио КП член правления Московской торгово-промышленной палаты Богдан Коношенко.
10: Если вы посчитаете, сколько стоит приготовить себе ужин, купив эти продукты и потратив на это время, и сколько вы потратите денежных средств на то, чтобы приобрести готовую еду, и при этом не надо заморачиваться, а дальше сопутствующе мыть после этого тарелки и все остальное, то увидите, что выгоднее покупать готовую еду.
9: О масштабах рынка свидетельствуют и подсчеты аналитиков «Интех». За первую половину текущего года объем реализации готовых блюд в денежном выражении показатель составил 426 миллиардов рублей. Многие владельцы кафе и ресторанов перепрофилируют свой бизнес и уходят в доставку готовой еды, заявил Радио КП президент Федерации рестораторов и ательеров России Игорь Бухаров.
11: И люди еще, которые понимают, что растет какая-то часть рынка, они переходят туда. Потому что вот у нас есть там коллега, у него было 3 ресторана. Он сказал, что, он говорит, есть проблемы с посещением ресторана, есть проблемы с проверками, требованиями по ресторанам, которые завышены. Он говорит, я их закрыл и сделал себе цех и готовлю онигири для большой сети супермаркетов. Говорит, ко мне никто не ходит, говорит, все закрыто, все нормально, говорит, и я получаю денег больше. Ну и часть людей переместилась в этот сектор приготовления продукции питания. Но я думаю, что потом начнут супермаркеты у себя рестораны делать внутри, понимаете, будут пространство организовывать, понимаете, чтобы можно было. Это и есть уже на Западе, потому что мы-то повторяем все. Это такое, знаете, ощущение, что это мы что-то новое открыли. Нет, уже давно там в Америке, в Европе это все уже давно делается.
9: По данным Infoline, в прошлом году рынок готовой еды достиг 1 триллиона 120 миллиардов рублей, увеличившись почти на 20% за год. Дальнейший рост рынка эксперты связывают с расширением производств крупных игроков и появлением новых форматов. Среди перспективных направлений – азиатская кухня, сэндвичи и замороженные готовые блюда. Юрий Кораблев, Радио «Комсомольская правда».
8: Ну что ж, много тем мы с вами уже успели обсудить в эфире радио «Комсомольская правда» в рамках нашей рубрики «Темы дня» и также про опасения МВФ, которые предупреждают о рисках искусственного интеллекта для рынка труда, поговорили. Вот узнали о том, что еще новый ГОСТ хотят ввести в России теперь уже на готовую еду. Спасибо Юрию Кораблеву. Ну а далее у нас эфир будет продолжать экономический обозреватель «Комсомольской правды», наш коллега Евгений Проскуряков.
7: Экономика на радио КП.
12: Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Комсомольская правда». В эфире наш ежедневный обзор самых интересных экономических новостей. Сегодня мы поговорим о том, какие плюсы российской экономике несет дизельная сделка. Как, наверное, уже слышали примерно все, после разговора президентов России и США американский Минфин на полгода выдал генеральную лицензию, которая разрешает поставки российского дизельного топлива на мировой рынок, в том числе и в Америку. И Россия сняла ограничения на экспорт дизеля. Дело в том, что для российских производителей до 31 октября действовал запрет на поставки дизельного топлива за границу. Теперь правительство его отменило. Вообще, как рассказал нам эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, у России уже есть опыт больших поставок дизельного топлива на американский рынок. В 2021 году мы были третьими по поставкам в США, после Канады и Мексики. Но с апреля 2022 года наш дизель попал под санкции. При этом сейчас не важно, наш дизель пойдет в США или чей-то еще. Главное – насытить мировой рынок. Это все равно повлияет и на цены, в том числе в Америке. По словам Игоря Юшкова, возможности для экспорта у нас есть. Потребление дизеля в стране сейчас снижается. Одна из главных причин – это постепенное завершение сельхозработ. Так зачем же Трампу и всей планете понадобилось российское топливо? Причина в дизельном кризисе, который разразился в мире из-за войны США с Ираном. Уже много месяцев почти полностью перекрыт Ормузский пролив. Это важнейшая водная артерия, по которой нефтепродукты шли на мировой рынок. В итоге с конца февраля цены на дизель в Европе и США взлетели примерно в полтора раза. В Америке они вообще побили исторический рекорд. То есть мы можем помочь экономике США и всего мира спастись от роста цен на топливо и ускорения инфляции. А что взамен получает Россия? Ну, во-первых, деньги. Тонна дизельного топлива на мировом рынке стоит около $1500. До конца года Россия может экспортировать 1 800 000 тонн. Это принесет нашим производителям $2 700 000 000, то есть примерно 230 миллиардов рублей. А если потом наши компании экспортируют еще 3 миллиона тонн, о которых говорил Трамп, то получат $4,5 миллиарда. Это 385 миллиардов рублей. Все это не только выручка топливных компаний, но и новые поступления в бюджет. Ведь налог на добычу полезных ископаемых – это ключевой источник налоговых поступлений для российской казны. Ну и кроме того, это может быть первым шагом к отмене дальнейших ограничений. По словам нашего эксперта Игоря Юшкова, для нас это попытка снять санкции хотя бы частично. И наша задача – добиваться чего-то большего. Например, чтобы наши нефтяные компании тоже вывели из-под санкций. Ведь это они поставляют дизельное топливо на мировой рынок.
7: Экономика на радио КП. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую.
13: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
14: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте «Пиццаролли» и в группе «Контакта».
15: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 000 рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
7: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. А знаете ли вы что? Организаторы супермаркетов направляют поток покупателей против часовой стрелки. Поскольку большинство покупателей правши, то так им удобнее брать товар с полки, и продаж получается больше. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Отдых в России. Рассказываем о самых интересных местах в нашей стране и как туда добраться.
16: Добрый день, это программа «Отдых в России» и я ваша ведущая Виолетта Потапова. Сегодня мы поговорим о спорте, о том, каким спортом можно заниматься на Кубани осенью и почему октябрь – лучшее время для активного отдыха. Летом жарко, зимой холодно, а осенью идеально. Воздух прохладный, но солнце еще греет. Море теплое, горы сухие, тропы свободные. Все располагает к движению. Кубань – это огромная спортивная площадка. Здесь есть все – море, горы, леса, реки, стадионы, трассы, канатные дороги. И каждый найдет свое. Причем осенью здесь занимаются спортом не только местные, но и гости со всей страны. Приезжают на сборы, на соревнования, на активные туры. И каждый находит то, что искал. Начнем с бега. Осенью бегать на Кубани – одно удовольствие. Нет жары, нет духоты, дороги и тропы сухие. В Сочи, Геленджике, Анапе, Краснодаре и Новороссийске регулярно проходят забеги. Трейл-раннинг, бег по горным тропам, особенно популярен. Маркотский хребет, Теренкуры Горячего Ключа, тропы мостов, района. Здесь можно бегать часами и не встретить никого. А если встретить, то таких же активных единомышленников, как, например, наш герой Максим.
17: Я бегаю по Маркхотскому хребту уже 8 лет. И могу сказать, осень – это лучшее время. Летом жара, дышать нечем. Зимой грязь. А в октябре идеально. Тропы сухие, воздух чистый, виды золотые. Я вожу группы каждую неделю. И знаете, что люди говорят? Я не знал, что могу столько пробежать. Вот так вот и говорят.
16: Спасибо, Максим. Про главное начать точно подмечено. Но продолжить рассказывать про спортивный отдых тоже важно. Что я и сделаю. Осенью в Сочи проходит серия велогонок и беговых событий. В октябре там можно посетить финалы Кубка России, марафоны, хайкинг. Участвовать могут все, от любителей до профессионалов. А еще в октябре в Краснодаре проходит городской полумарафон. Тысячи людей выходят на старт. Дистанции 5, 10 и 21 километр. Маршрут идет по центру города, вдоль парков и набережной. Атмосфера – праздник. Можно просто приехать и пробежать. Или поболеть за других. Второй вид – велоспорт. Кубань – рай для велосипедистов. Ровные дороги вдоль моря, горные трассы в предгорьях, лесные тропы. В Анапе, Геленджике, Сочи есть прокат велосипедов. В районе Красной Поляны – трассы для маунтинбайка. В Абинске, Крымске, Горячем Ключе – маршруты по лесам и полям. Осенью кататься комфортно. Нет пыли, нет жары, виды золотые. А еще в октябре в Большом Сочи проходит серия заездов по горным трассам. Участвуют команды со всей России. Можно посмотреть, а можно и самому заявиться. Вообще на Кубани принято начинать день с движения. Воздух свежий, солнце мягкое, а улицы еще свободны от суеты. Начнем с воркаута. В Краснодаре уже открыты 73 многофункциональные площадки. Все они абсолютно бесплатны. Недавно добавилась новая зона в сквере у стадиона «Кубань». Там установили уличные тренажеры, оборудовали места для паркура и воркаута. Работает с 6 утра до полуночи. Не будем забывать и про парк «Краснодар». Один из самых больших и благоустроенных в России. Здесь есть беговые дорожки, велодорожки, площадки для воркаута, тенниса и скейт-парк. На побережье тоже есть где размяться. В Геленджике на улице Толстого целый спортивный кластер, ринг, октагон, столы для армрестлинга. В Анапе 5 новых воркаут-площадок, каждая около 200 квадратных метров. Третий вид спорта – водные виды. Осенью море еще теплое. Можно плавать, заниматься серфингом, кайтсерфингом, виндсерфингом и сапсерфингом. В Анапе, Геленджике, Сочи работают школы. Инструкторы обучают с нуля. В октябре ветер стабильный, волны хорошие, а туристов мало. Можно кататься без очередей. Дайвинг тоже вариант. В Черном море осенью видимость лучше, чем летом. В Новороссийске, Геленджике, Анапе есть дайв-клубы. Можно погрузиться к затонувшим кораблям или к подводным скалам. Осенью в Анапе проходит фестиваль водных видов спорта. Соревнования по кайту, виндсерфингу, сапу, мастер-классы от чемпионов и вечеринки на пляже. И прямо сейчас услышим непосредственно впечатление одного из участников подобных фестивалей – Игоря.
18: Я приехал в Анапу в октябре заняться кайтсерфингом. Летом здесь не протолкнуться, а осенью красота. Ветер стабильный, вода теплая, инструкторы свободные. Я взял 5 занятий и встал на доску. Это было невероятно. Еще я бегал по утрам вдоль моря, плавал, играл в волейбол. За неделю похудел на 3 килограмма и почувствовал себя, на 10 лет моложе. Домой вернулся другим человеком. Теперь я всем советую, не сидите осенью дома. Приезжайте на Кубань, здесь можно заниматься спортом круглый год. И осень – лучшее время для этого.
16: Игорь, спасибо за то, что поделились своим опытом. Уверена, нашим слушателям он обязательно пригодится. А мы переходим к четвертому варианту активного отдыха – к зимним видам спорта. В октябре сезон еще не начался, но на горнолыжных курортах уже готовятся к открытию. К концу месяца иногда выпадает снег на вершинах, а канатные дороги работают круглый год для пеших прогулок и панорамных видов. Если хотите подготовиться к зимнему сезону, осенью можно взять уроки сноуборда на тренажерах или покататься на роликовых лыжах по асфальтовым трассам. В Сочи есть специальные центры. Пятый вид – единоборство. Кубань – родина многих чемпионов. Здесь работают залы по боксу, самбо, дзюдо, ММА, кикбоксингу. В Краснодаре, Сочи, Анапе, Армавире регулярно проходят турниры. Можно приехать на сборы или просто потренироваться. Многие залы предлагают разовые занятия для гостей. Фитнес – тоже вариант. В крупных городах есть современные клубы с бассейнами, тренажерами, групповыми программами. Осенью в Сочи проходит фитнес-фестиваль. 3 дня мастер-классов, тренировок, лекции о здоровом образе жизни. Участвуют звездные тренеры. Можно приехать и зарядиться энергией на год вперед. 6-й вид – экстрим. Скалолазание на скалах Индюка в Абинском районе, в Мостовском. Стрельба из лука в клубах Краснодара и Анапы. Парапланеризм в горах у Геленджика и в Темрюкском районе. Осенью погода стабильная, ветер подходящий, инструкторы свободны. Можно попробовать то, что летом было недоступно из-за очередей. Кроме того, в октябре в Геленджике проходит фестиваль экстремальных видов спорта. Соревнования по скалолазанию, парапланеризму, маунтинбайку и вечерние показы фильмов о путешествиях. 7-й вид – командный. Футбол, волейбол, баскетбол, пляжный волейбол. На Кубани много полей и площадок. В Анапе, Геленджике, Сочи, Краснодаре пляжный волейбол популярен даже осенью. Многие отели и турбазы имеют свои площадки. Можно собрать команду и поиграть, или присоединиться к местным. Добавьте осенний турнир по пляжному футболу в Анапе. Команды со всей страны. Болельщики, музыка, закаты. Атмосфера, как на чемпионате мира. 8-й вид – конный. На Кубани много конных клубов. В Абинске, Мостовском, Горячем Ключе, Краснодаре. Можно кататься верхом, заниматься выездкой, конкуром. Осенью – идеальные условия. Ни жарко, ни грязно. Лошади спокойны. К слову, в октябре в столице края проходит конный фестиваль и зрелищные забеги. Соревнования по выездке и конкуру. Показательные выступления. И катание на лошадях для всех желающих. 9-й вид – рыбалка. Это тоже спорт. Осенью на Кубани клюет кефаль, карп, карась, щука. Можно ловить с берега, с лодки, с пирса. В Краснодарском крае много рыболовных баз. Они предлагают снасти, лодки, егерское обслуживание. Можно приехать на день или на неделю. А еще осенью на Кубани проходят соревнования по спортивной рыбалке. Кубки, турниры, фестивали. Участвуют команды со всей России. Можно посмотреть или поучаствовать. Вы наверняка спросите, явки и пароли. Резюмирую. В Сочи бег, велоспорт, скалолазание, водные виды, горные лыжи. На сочинских горнолыжных курортах трейл-раннинг, маунтинбайк, парапланеризм. В Анапе кайтсерфинг, виндсерфинг, сапсерфинг, пляжный волейбол, велоспорт. В Геленджике трейл-раллинг по Маркхотскому хребту, велоспорт, дайвинг, яхтинг. В Новороссийске дайвинг, парусный спорт, бег по набережной. В Горячем Ключе теренкуры, скандинавская ходьба, бег по лесу. В Абинске и Мостовском. Конный спорт, скалолазание, пеший туризм, маунтинбайк. В Краснодаре фитнес, единоборство, командные виды, велоспорт. Но я хочу дать слово Светлане. Она учит людей, приручает волны в Анапе.
19: Я катаюсь на кайте уже 10 лет. И могу сказать, наверное, осень – это лучшее время. Летом ветра нет, вода как парное молоко, но кататься невозможно, штиль. А в октябре приходит настоящий ветер. Стабильный, сильный, предсказуемый. Мы катаемся каждый день. Вода, кстати, теплая, солнце светит, людей на пляже мало. Мне кажется, это идеальные условия. Я вожу группы с нуля. Люди приходят такие, знаешь, неуверенные, боятся. А через 3 дня уже стоят на доске и кричат, знаешь, части. Я видела, как мужчины плачут от восторга. Это не спорт. Я думаю, это терапия настоящая. Ты сливаешься с ветром и водой, забываешь обо всем. Главное не бояться. Ветер всегда поможет.
16: Спасибо, Светлана. Вы очень отважная девушка. Пусть ветер дальше помогает вам и всем, кто катает по черноморским волнам. А я постараюсь помочь всем, кто загорелся идеей приехать и хочет так же. Итак, как организовать такой спортивный отдых человеку-приезжему? Первый совет. Выбирайте место под ваш вид спорта. Хотите бегать по горам? Вам в Геленджик или Сочи. Хотите кайт в Анапу? Хотите скалолазание? В Абинск. Второй совет. Берите свое снаряжение. Прокат есть, но свое всегда удобно. Кроссовки, велошлем, купальник, гидрокостюм. Все зависит от вида спорта. Третий совет. Не переоценивайте силы. Особенно в горах. Начинайте с легких маршрутов. Берите гида, если не знаете местность. Четвертый совет. Следите за погодой. В октябре может быть ветрено. Для водных видов это важно. Для гор тоже. Пятый совет. Пейте воду. Осенью не так хочется пить, как летом, но организм все равно теряет влагу. Шестой совет. Восстанавливайтесь. Баня, массаж, растяжка. На Кубани это все доступно. Седьмой совет. Питайтесь правильно. Спорт требует энергии. На Кубани много фермерских продуктов. Овощи, фрукты, мед, сыры. Все свежее и полезное. Восьмой совет. Найдите компанию. Вместе веселее. Можно присоединиться к местным клубам или группам. Они есть в каждом городе. Теперь поговорим о том, что взять с собой в дорогу. Главное – это спортивная одежда по погоде. Кроссовки для бега, велошлем, купальник, если плавать. Теплую куртку на вечер, бутылку для воды и хорошее настроение. Подытожим, Кубань осенью – это спортивная площадка под открытым небом. Бег, велоспорт, плавание, кайтсерфинг, скалолазание, конный спорт, рыбалка – все доступно, все комфортно, все рядом. Приезжайте, двигайтесь, дышите, живите. С вами была Виолетта Потапова. Отдыхайте в России. Здесь есть на что посмотреть и есть чем заняться на отдыхе.

0: поделиться своей историей, показать, что объединяет именно вас, и стать частью большой спортивной семьи. Соберите свою семейную команду и подайте заявку на участие. Условия конкурса, порядок подачи заявки и вся необходимая информация на сайте kp.ru на странице конкурса «Самая спортивная семья России». Не откладывайте. Возможно, именно о вашей семье узнает вся страна. Участие – первый шаг к победе. Возрастное ограничение 16+.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
3: Кремль говорит.
2: Владимир Путин будет готов дать указания о прекращении ударов по Украине в день выборов, если те состоятся. Это заявил сегодня пресс-секретарь Дмитрий Песков. При этом, по его словам, на самом деле украинские власти не заинтересованы в президентских выборах. Президентский срок Владимира Зеленского завершился в мае 24-го, но из-за действующего в стране военного положения провести выборы пока невозможно, заявляют на Украине. Президент США Дональд Трамп 10 октября сказал, что Украине пришло время выбирать нового главу государства, поскольку нынешний мог неоднократно завершить боевые действия, но выбирает этого не делать. Конец цитаты.
1: О санкциях.
2: Российский застройщик самолета и его гендиректор Анна Акиньшина пополнили новый санкционный список Евросоюза. В постановлении отмечается, что Акиньшина отвечает за управление и деятельность компании, которая нанимала рабочих из КНДР. Также под санкции попал президент российского холдинга Black Horse Владимир Соколов. Утверждается, что он отвечает за продвижение и содействие реализации проектов торгового и промышленного сотрудничества с участием Северной Кореи. Сегодня министр иностранных дел стран ЕС утвердили очередной 22-й по счету пакет антироссийских санкций. Он стал самым масштабным с начала боевых действий на Украине. В перечень вошли почти 1600 организаций и физлиц, связанных с ВПК России.
1: О бизнесе.
2: Российский бизнес отвечает на вызовы, с которыми сталкивается страна, и должен понимать, что государство стоит на страже его интересов. Это заявил сегодня президент Владимир Путин на встрече в Кремле с председателем деловой России Алексеем Репиком. Президент предложил ему обсудить тему инвест-климата и изложить свое мнение о том, что нужно предпринять со стороны государства, чтобы бизнес чувствовал себя уверенно.
1: О происшествии.
2: Минувшей ночью в Париже дотла сгорел старейший крытый рынок столицы Марше де Энфан Руж. Пожар начался около 4 утра. Быстро охватил историческое здание. Столб дыма был виден из разных частей города. Пожарным удалось полностью ликвидировать огонь и не допустить его распространения на соседние дома. Пострадавших нет. Причины пожара пока не называются. Нобелевскую премию по экономике сегодня присудили американским экономистам Роберту Холлу и Майклу Вудфорту за микроэкономические основы макроэкономической стабильности. Они разработали новые макроэкономические модели, которые значительно расширили возможности по проведению эффективной стабилизационной политики. Вероника Борисенкова, служба информации.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
4: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Как обычно, в это время к нам присоединяются наши друзья и партнеры из компании «Аквалайф». И сегодня я приветствую на связи со студией официального представителя компании «Аквалайф» Михаила Рудакова. Миша, привет. Как слышно?
5: Здравствуй, Антон. Мне тебя слышно хорошо.
4: Могу сказать тебе то же самое.
5: Ну, прекрасно. Тогда что, поехали?
4: Поехали.
5: Я хочу от всей души пожелать всем прекрасного настроения.

0: Нет, но если, друзья, у вас его нет, тогда вы точно там, где надо, в нашем эфире. Сегодня будем разбираться с тем, почему ионизированная вода – это не просто там очередной оздоровительный тренд, а по-настоящему работающий инструмент для здоровья. Причем его эффективность подтверждают не просто энтузиасты, а серьезные научные работы. Мы поговорим о том, как эта с виду обычная, но особым образом подготовленная вода может действовать как сильнейший антиоксидант и стать вашим союзником в профилактике диабета, возрастных изменений и многих-многих хронических заболеваний. Да, юридически при этом не являясь лекарственным средством. Антон, а ты знаешь, сегодня какой всемирный день? Чего? Не смотрел
1: в
0: календарь?
1: Нет, просвети.
0: Нет, а я... Просвещу, да. Всемирный день зрения сегодня отмечается. Он каждый второй четверг октября. И вот это происходит по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Эта дата отмечена в календаре для привлечения глобального внимания к проблемам слепоты, нарушения зрения и реабилитации людей с нарушением зрения. И вот в проведении Всемирного дня зрения принимают участие разные организации, связанные именно с этой проблемой. А почему я вообще обратил на это внимание? Ну, во-первых, сегодня особенный день, и вы узнаете чуть больше, почему, да, потому что для всех слушателей есть особое предложение, но я чуть позже скажу, какое. Ну а сейчас я нашел такое исследование, в котором исследовали влияние воды. Именно влияние воды, обогащенной молекулярным водородом, на первичный пигментный ретинит. И вот цель этого исследования была изучить целесообразность и эффективность использования молекулярного водорода в лечении пациентов с пигментным ретинитом и путем употребления именно воды, обогащенной водородом. И вот кратко скажу, что в этом исследовании принимало участие, были включены 24 глаза, так вот написано, да, то есть 13 пациентов с пигментной ретиномотеей, 3 мужчины и 10 женщин в возрасте от 27 до 65 лет. И вот они получали питьевую воду с высоким содержанием молекулярного водорода в количестве там, 400-500 миллилитров 2 раза в день в течение 4 недель подряд. И вот что самое меня приятно не удивило, но в очередной раз порадовало, а то, что острота зрения после употребления такой воды с высоким содержанием молекулярного водорода, она, ну там цифры вам все равно будет, это не до конца понятно, но суть в том, что статистически значимо улучшилась по сравнению с показателем до употребления именно воды с молекулярным водородом. Поэтому я говорю, что налаживать питьевой режим, друзья, нужно. Но и не просто нужно, но и важно понимать, с какой водой это делать правильно. И я буквально недавно общался со своим другом, у которого еще пока нет ионизатора воды, ни ионизатора, ни генератора. И вот, а он оказался водохлебом. Мы как-то на эту тему с ним не общались никогда. Оказывается, что он минимум 2 литра в день воды выпивает. Но у него начались дефициты, друзья. А все дело в том, что он использует воду деминерализованную, как выяснилось. Но мы это поняли по косвенным признакам, но так или иначе, чтобы избежать таких проблем, я тоже подскажу сегодня решение этому. Но так или иначе, чтобы налаживать питьевой режим, все-таки это делать лучше с ионизированной водой, потому что она похожа на воду из горных источников. Поэтому я говорю, что вот пробуйте, мы даем вам тестовый период на то, чтобы попробовать наладить питьевой режим с такой водой. Друзья, это легко, это просто, это удобно, но самое главное, полезно для здоровья каждого человека, потому что никаких противопоказаний к каким-либо возрастным группам нет, да, и нет вообще никаких, даже не замечено каких-то побочных негативных воздействий, то есть результатов исследований, ну и так далее. Друзья, налаживайте питьевой режим, но пока вы этого не сделали, набирайте номер телефона 8 800 505 0855, узнайте подробности от того предложения, которое сегодня действует. Ну а я хочу еще немного уделить внимание все-таки тому, насколько вода это эффективна, которую мы готовим в ионизаторах. Возьмем, если говорить о Южной Корее, там водородную воду активно используют в программах восстановления для спортсменов после высоких нагрузок. Это я обращаю ваше внимание не просто там водички попить, а именно целенаправленная терапия. Главное, это делать нужно регулярно. Это легко, вот просто говорю, поймите, нужно всего лишь несколько стаканов такой воды в день, хотя бы начать с этого. Да? Не обязательно сразу начать с двух литров в день. Вы, когда начнете пить, вы поймете, что это легко делать, потому что она легко пьется, она вкусна. После ионизации она становится вкусной, ее хочется пить. Это может помочь и повысить вашу энергию, и поддержать когнитивные функции. Этому есть тоже исследование, да, подтверждающее это, и даже улучшить состояние кожи. Поэтому попробуйте сегодня. Ну ладно, уже второй раз хочу рассказать вам о предложении сегодняшнего эфира. Кратко скажу, что сегодня ионизатор воды, наш флагман, самая популярная модель, сегодня модель идет сегодня по цене прошлого года, друзья. На вот этот день зрения, мы решили на один день до 19:00 вернуть цену прошлого года в эту осеннюю погоду.
1: Погода осенняя действительно, и, к сожалению, в осеннюю погоду, собственно, как и в любую другую, может подвести связь. Вот мы в очередной раз стали тому свидетелями. Михаил Рудаков обязательно вернется в прямой эфир с минуты на минуту и продолжит рассказывать о правильной воде. Ну, а я напомню, что любой из вас может присоединиться к этому эфиру и либо задать Мише свой вопрос, причем любой вопрос, естественно, в рамках обсуждаемой темы. Да. Либо, да, Миш, я очень рад тому, что ты вернулся, я так и знал, что так и будет. Я говорю как раз о том, что любой слушатель может дозвониться в прямой эфир. Так вот, можно либо Мише вопрос задать, либо оставить свой отзыв, поэтому дозванивайтесь по номеру телефона 8 800 200 ровно 9702. Миша, прошу, продолжай.
0: А неважно, кстати, какой будет отзыв, я все равно буду благодарен за любовь. Отзыв и не только на словах, друзья, так что имейте в виду. А сегодня, раз связь нас немножко подводит, я хочу сразу сказать о предложении эфира. Сегодня 32 тысячи рублей доступен вам наш флагман, наша самая популярная модель, многофункциональная, уникальная. Это не просто, я говорю, слово уникальное. Она действительно модель уникальна тем, что она готовит все виды ионизированных. Вот такого ионизатора, кроме как мы, не производит никто. Вот, но мы эксклюзивны в этом вопросе. Да? Ионизатор воды Aqualife многофункциональный, готовит из обычной питьевой воды ионизированную щелочную в разных режимах, ионизированную кислотную, соответственно, в разных режимах они одновременно получаются в ионизаторе. Прибор, кстати, никуда не встраивается. Он готовит водородную воду, воду, насыщенную ионами серебра. Друзья, эти все воды нужны каждому из нас в том или ином случае в жизненной ситуации. И вот для того, чтобы понять, насколько они нужны, вы можете слушать наши программы. Мы периодически стараемся рассказывать более подробно о том или ином в виде воды, как ее можно использовать. И в том числе вы можете узнать об этом в нашем колл-центре по номеру телефона 8 800 505 0855. Звоните прямо сейчас. Цена на флагман снижена до цены прошлого года на один день, друзья. До 19:00 вы можете дозвониться. И мы для этого даже увеличили штат. Ну, не то, что увеличили, просто больше специалистов колл-центра вывели сегодня на работу, потому что, понимаем, звонков будет много, поэтому, чтобы вовремя обслужить, вовремя всем ответить на звонок, мы увеличили даже штат сегодняшний штат нашего колл-центра. Звоните 8 800 505 0855. Если не дозвонитесь, мы перезвоним с городского номера телефона в коде там 499 либо 495, с городского, в общем, номера телефона, но с маркировкой «Фабрика здоровья». Именно так называется наша компания, ООО «Фабрика здоровья». И когда мы перезваниваем, и это видно даже на экране телефона. «Фабрика здоровья» — это звоним мы, и звоним всегда только по неотвеченным вашим. Мы увидели неотвеченные и перезваниваем, если вы не дозвонились, потому что звонков сегодня очень много будет, потому что цена действительно очень привлекательна на эту модель, которая никуда не встраивается. Она с голосовым помощником, 7 степеней защиты. А в том числе, кстати, мы даем вам и такие мелочи, но они очень приятные и полезные мелочи. К каждому прибору идет и PH-тестер для проверки уровня закисленности вашего организма по слюне натощак, вы можете это узнать. Можете проверить качество вашей воды из крана, качество той воды, которую получите в приборе. У прибора есть анализатор воды, кстати, он всегда вам сообщит, если вода деминерализованная, либо высокая минерализация у него. Но он является еще и доочистителем. А в том числе мы положили еще и северянка, это минеральные капли для того, чтобы насытить воду деминерализованную нужными, важными, полезными минералами. То есть вы минералы еще получаете в комплекте для того, чтобы улучшить качество вашей воды, друзья. Так что все в комплекте есть. Мембрана — единственный расходный элемент, который есть в приборе. Он идет на целые там, практически 5 лет долгой бесперебойной работы. То есть и цена комплекта мембран тоже невысока. На 5 лет там около 1500 рублей. Стоит этот набор, 16 штук в комплекте, там раз в 3-4 месяца их менять нужно. Поэтому, друзья, сегодня еще раз обращаю ваше внимание, прибор, который никуда не встраивается, с голосовым помощником, наш флагман, премиальная модель, его, кстати, подарок очень хорошо, если вы ищете в поисках, находитесь в поиске подарка, он действительно прекрасен, подарок с пожеланиями здоровья, вы еще и подтвердите это на словах, друзья. Сделайте свой первый шаг навстречу своему здоровью. Заказывайте ионизатор воды Aqualife многофункциональный прямо сейчас по цене прошлого года 32 тысячи рублей. И для того, чтобы заказать, звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Ну и звоните в прямой эфир, Антон еще потом напомнит вам номер телефона прямого эфира, а я сейчас продолжу. Напомню, что в 2008 году, ну, напомню для тех, кто уже слышал эту информацию, но это важная информация, потому что те, кто не доверяет, да, это вот, ну, подтверждено наукой, что такая вода, она действительно помогает нам по улучшению качества жизни. В 2008 году ученые доказали, что всего лишь 900 мл водородной воды в день за 8 недель улучшает чувствительность к инсулину у 67% пациентов с преддиабетом. Как это и почему происходит, расскажу в прошлое, в следующей части. А сейчас звоните 8 800 505 0855, успейте заказать ионизатор воды по максимально низкой цене. Слушайте радио «Комсомольская правда». Встретимся в следующей части.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
3: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
4: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравится ваш

0: 2. Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на стройсамвл.ру.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? «Волга ГАЗ-21», которую угнал Юрий Деточкин в фильме «Берегись автомобиля», та же самая, на которой герои «Бриллиантовой руки» ехали на Дубровку. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
2: Продолжается разговор о правильной воде с официальным представителем компании «Аквалайф» Михаилом Рудаковым. И любой из вас в этом разговоре, как мы уже говорили, может принять участие. Для этого достаточно дозвониться в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702 и задать Мише вопрос, либо оставить отзыв, и Миша его обязательно прокомментирует. Миш, тебе слово.
3: Да, спасибо, Антон. Я напомню для тех, кто уже знает, что такое правильная вода, но еще не услышал о том, какое предложение действует сегодня для слушателей «Комсомольской правды». Напомню номер телефона и само предложение. А именно, сегодня ионизатор воды «Аквалайф» многофункциональный, который никуда не встраивается, с голосовым помощником, 7 степеней защиты. Уникален тем, что готовит из обычной питьевой воды воду, так полезную для нашего организма, водородную, воду, насыщенную молекулярным водородом, воду ионизированную щелочную, она тоже насыщена молекулярным водородом, но в ней после ионизации вы можете изменить и щелочность, воду кислотную, воду, насыщенную ионами серебра. Все эти виды ионизированных вод вы можете готовить в одном ионизаторе, который никуда не встраивается, еще раз говорю, с голосовым помощником, с анализатором воды. И сегодня он доступен по цене прошлого года, друзья, до 19.00 мы сделали такой необычайный день зрения сегодня, да, и в честь вот этого дня мы решили улучшить ваше зрение тем, что поможем наладить питьевой режим с правильной водой. Для того, чтобы заказать этот прибор, звоните 8 800 505 0855, 8 800 505 0855. Да, ионизированная вода не является лекарственным средством, друзья, но когда вы налаживаете питьевой режим с ней, то организм начинает работать по-другому. А именно как? Он начинает выходить на те настройки, которые заданы самой природой. Потому что такая вода похожа на воду в нашем организме. Она похожа на воду в каждой его клеточке. Такую воду ждет каждая наша клетка. Потому что она похожа, еще раз говорю, в ней есть в этой воде, появляется ненадолго, всего лишь там на каких-то 8-12 часов, появляются антиоксидантные свойства. И вода из окислителя, вот она у вас течет из крана, либо в бутылке вы купите, либо отфильтруете ее, неважно, она окислитель. Она нас окисляет, она поддерживает такая вода причину большинства заболеваний, а именно оксидативный стресс. И когда вы пьете такую воду, окислитель по сути, вы еще себя больше окисляете, и она может не усваиваться должным образом. Но если вы зальете в ионизатор, либо в генератор водородной воды такую воду, нажмете кнопку, через несколько минут, на несколько часов, там на максимум 12 часов, она превратится в антиоксидант. Она будет помогать нашему организму быть здоровым, будет помогать бороться с вот этими свободными радикалами, этими молекулами-вампирами, которые отравляют нашу жизнь, да, и забирают наши силы. И для того, чтобы это сделать, нужно всего лишь несколько минут потратить на то, чтобы в ионизаторе либо в генераторе это произошло. И вот для того, чтобы приобрести такой ионизатор воды «Аквалайф» многофункциональный, у вас сегодня есть возможность позвонить по номеру телефона 8 800 505 0855. Но самое главное, что сегодня цена на него снижена до 32 тысяч рублей. Не 44 тысячи он доступен не по этой цене, а по 32 тысячи рублей вы можете его заказать. И оплата, кстати, при получении, доставка бесплатная. Хотя логистика дорожает, но мы все еще не поднимаем цены из-за логистики. Мы стараемся быть ближе к вам. Хотим, чтобы все-таки наша страна была здоровой, легким, простым способом, намного быстрее, чем это может быть, когда мы поднимем цены. А цены, к сожалению, вырастут, друзья, в ближайшее время. Это тоже должен констатировать. Поэтому не надо сейчас откладывать на завтра то, что нужно сделать сегодня. Вспомните про то, что мы все-таки российский производитель. Мы всегда с вами на расстоянии вытянутой руки. По номеру телефона 8 800 500 0855-0855. Мы даже сегодня для того, чтобы быстрее обслуживать ваши звонки, мы сегодня увеличили штат нашего колл-центра. Точнее, не то чтобы увеличили, да, а просто попросили всех специалистов, практически всех, выйти на работу и отвечать на ваши звонки, друзья. Поэтому вы, я уверен, успеете дозвониться, и сразу наши специалисты поднимут трубку. Но если вдруг так не произойдет, вдруг все-таки всех на вас не хватит, то мы перезвоним с городского номера московского, и мы будем промаркированы как «Фабрика здоровья». Именно так называемся мы юридически. ООО «Фабрика здоровья», поэтому поднимайте трубку. Это маркировка обязательная, и я рад, что такой закон вышел. Маркировать звонки нужно, чтобы быть открытыми, доступными. Вы знаете, есть звонки, которые поступают там без маркировки. Вот они не выполняют закон о маркировке звонков. А мы выполняем и очень тому рады, друзья. Мы хотим быть открытыми перед вами, мы чистыми и белыми, а мы такие и есть, потому что мы российский производитель, который думает о себе, думая о вас. Да, потому что если мы будем вести всю нашу деятельность именно в белую, то и вы будете всегда с нами, а мы с вами. Поэтому звоните еще раз 8 800 505 08 55. Многое уже сказал, но не сказал еще самого главного о том, насколько вода ионизированная, она полезна, и почему я так утверждаю, почему я так в этом уверен. Ну, не только потому, что я более 12 лет занимаюсь этой темой, но и потому, что все-таки эти подтверждения слышу от вас, дорогие друзья, от наших слушателей, пользователей, которых уже более 200 тысяч. Ну и исследования тому подтверждения. В 2008 году ученые доказали, я в прошлой части закончил эфир именно на этом исследовании, и хочу вам немножко подробнее рассказать, почему так происходит. В 2008 году ученые доказали, что всего лишь 900 миллилитров водородной воды в день за 8 недель улучшают чувствительность к инсулину у 67% пациентов с преддиабетом. Да, молекулы водорода здесь работают как крошечные избирательные саперы, вот так хочется сказать. Они находят и обезвреживают именно самые вредоносные свободные радикалы, не трогая при этом полезные. В клиниках Токио, кстати, такую воду используют для реабилитации после инфаркта. Вы спросите, почему эти методы не стали пока повсеместной практикой, да? Я хочу отметить, что мы с коллегами постоянно мониторим информацию, изучаем, систематизируем данные из разных источников, чтобы давать вам максимально объективную картину. И вот мы видим, что картина эта меняется, это очень радует, потому что с каждым днем все больше людей, все больше даже медицинских центров в регионах начинают предлагать не просто там налаживать питьевой режим, а вот что важно, объясняют, зачем и с какой водой это правильно делать, необходимо делать. И даже предлагают компактные генераторы, ионизаторы для домашнего использования. Некоторые из них даже наши предлагают, потому что мы сотрудничаем с большим количеством клиник и врачей. Да. Вот мы, по сути, наблюдаем настоящую тихую революцию. Но где? В осознанном подходе к здоровью, друзья. Но если еще тема эта для вас, на вас, оставайтесь, еще раз говорю, с нами. Я буду опираться только на научные данные, без мистики и преувеличений. А теперь давайте проведем такой небольшой мысленный эксперимент. Представьте, что каждая выпитая вами капля воды запускает внутри вас мощный процесс очищения на клеточном уровне. Это не сценарий для фантастического фильма, это известный эффект молекулярного водорода. А теперь давайте еще тест такой проведем. Слегка ущипните кожу на внешней стороне вашей ладони. Вот сверху. Возьмите ладонь на внешней стороне, ладони ущипните. А теперь отпустите. И вот обратите внимание, как быстро кожа вернется в исходное состояние. Если она быстро возвращается, это отличный знак, вы поддерживаете хороший водный баланс. Но если же кожа разглаживается медленно, это сигнал обезвоживания. И вот что важно. Если вы пьете обычную водопроводную воду или там фильтрованную, или покупную, вам может казаться, что вы пьете достаточно, но результаты этого теста могут не меняться. А вот в чем секрет. Все началось с открытия, что молекулярный водород — это тот самый антиоксидант, который он достаточно мал, чтобы проникать вглубь клетки. Он проникает сквозь мембрану клетку легко, она его пропускает. Он проникает в ее энергетический центр, в митохондрии и точечно работает с причиной повреждения. Я, кстати, изучал материал одного невролога, который связывал развитие таких возрастных проблем, как ухудшение памяти с накоплением в клетках вредных соединений. Но ведь согласитесь, в пожилом возрасте память не у всех страдает, да? Кто-то сохраняет ясность ума до глубоких лет. Я знаю, знаете, что является одним из ключевых факторов? Именно та самая теория окислительного стресса. Когда свободных радикалов становится слишком много, они буквально атакуют наши нервные клетки. А что может этому противостоять? Природные антиоксиданты. И эффективность воды, насыщенной молекулярным водородом, для защиты нейронов была не раз продемонстрирована в исследованиях. Другая возможная причина — это хронически повышенный уровень сахара в крови. И для этого не обязательно иметь диагноз диабет. достаточно регулярно злоупотреблять продуктами с высоким гликемическим индексом. И если вы, допустим, не изменяете подход и продолжаете питаться как попало, гиподинамией занимаетесь, ну, то есть мало двигаетесь, да, не принимаете регулярно, не пьете регулярно воду, вот правильную воду, насыщенную молекулярным водородом с отрицательным ОВП, то показатели глюкозы будут высокими и могут расти. А с годами это прямой путь к риску развития и катаракты, и глаукомы. Понимаете, о чем я? Но ведь окислительный стресс и избыток свободных радикалов бьют не только по зрению. По данным многих исследований, большинство всех известных заболеваний возникают именно на фоне пресловутого оксидативного стресса. Свободных радикалов становится так много, что наша собственная родная антиоксидантная защита просто не справляется с таким напором. И вот возьмем проблему с желчным пузырем. Сегодня, наверное, у огромного количества жителей из нашей страны желчь густая, плохо отходим. А следом и кровь сгущается, друзья. Отсюда и частые головные боли, и скачки давления, и проблемы с сердцем и сосудами. Это корень, друзья, всего этого. В тех самых опасных свободных радикалов. Сегодня, например, ионизированную водородную воду официально изучают в клинических исследованиях при лечении сахарного диабета. Да, в Японии. Она не является лекарственным средством, но она помогает, друзья, в решении даже таких проблем. В 2008 году ученые доказали, что всего лишь, ну, я вот повторюсь, да, что всего лишь 900 миллилитров ионизированной воды в день совсем немного, согласитесь. Всего лишь 900 миллилитров за 8 недель улучшает чувствительность к инсулину у 67% пациентов с преддиабетом. А вот какой механизм? Водород, который появляется в воде после ионизации, он нейтрализует свободные радикалы главных виновников воспаления и старения. Молекулярный водород активирует PPR-белок, который участвует в жировом обмене чувствительности к инсулину. А знаете, почему в Японии, кстати, один из самых высоких показателей долгожителей и здоровья в целом? Она же первая, она на первом месте по уровню жизни населения, здоровой жизни населения. Да потому что практически в каждой семье есть ионизатор. Практически всем доступна ионизированная вода. Они ее пьют. Там, кстати, и онкологию выявляют часто. Но не потому, что болеют больше, да, потому что диагностика на высочайшем уровне. Обнаружили на ранней стадии и пролечили, и человек живет дальше. Друзья, продолжим в следующей части. Сейчас звоните 8 800 505 0855. Успейте заказать ионизатор воды по максимально низкой цене. Слушатели радио «Комсомольская правда».
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламная информационная программа. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
4: Группа «Кино» опять переделала свое старое творчество. На этот раз досталась песня «Дождь для нас». Новую версию соратники Виктора Цоя сделали вместе с электронным музыкантом Владом Грином и его проектом «Тает». Там «А» и «Е» слитно, поэтому «Тает». Хотя этот дифтонг я по латыни прочитал бы как «Тет». Ну ладно, не буду умничать. Итак, к слову, именно «Тает» открывал концерты «Кино» в Москве и Петербурге в этом году. Ну, теперь слушаем все сразу. «Дождь для нас», «Кино» и «Тает».

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В Великих Луках 14:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Круглый стол, посвященный 200-летию со дня рождения священнослужителя и краеведа Иоанна Пульхерова, состоялся 11 октября в Центральной городской библиотеке имени Михаила Семевского в Великих Луках. Епископ Великолукский и Невельский Варнава рассказал о строительстве храма Успения Пресвятой Богородицы на территории исторического Коломенского кладбища. Рядом с этим местом когда-то находилась Успенская церковь, в которой служил Иоанн Пульхеров. В ходе заседания прозвучали доклады об истории церкви и кладбища, значении трудов Пульхерова для современного краеведения, сохранения исторического наследия, развития церковного краеведения и истории великолукских семей. Столетие российского движения юных техников сегодня отмечают в Великолукском учреждении дополнительного образования Центр технического творчества. Здесь юные великолучане продолжают дело своих предшественников, осваивая современные направления – робототехнику, 3D-моделирование, компьютерные технологии и дизайн. Центр технического творчества стал площадкой, где бережно сохраняются исторические традиции, но при этом активно внедряются инновации и цифровые решения. В Печорах прошел слет-фестиваль молодежных патриотических объединений союзного государства. В этом году он собрал более 250 участников, активистов патриотических объединений, студентов и руководителей вузов, представителей профильных ведомств России и Беларуси. Работа шла по двум трекам – кадровый потенциал, воспитание и наставничество и молодежь союзного государства, идеи и практики. Мероприятие стало одной из ключевых площадок для обмена опытом в сфере воспитания молодежи и укрепления связи между двумя странами.
0: О валютах.
1: Доллар 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек, юань 12 рублей 67 копеек.
0: О погоде.
1: Сегодня в Великих Луках пасмурно, температура воздуха около плюс 12 градусов. Анастасия Курякова, служба информации, радио Луки ФМ.
0: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
2: Радио «Комсомольская правда» продолжается. Прямой эфир. По-прежнему на связи со студией официальный представитель компании «Аквалайф» Михаил Рудаков. Миша, и я вновь с удовольствием передаю тебе слово.
3: Спасибо. Это заключительная часть нашего эфира, поэтому постараюсь рассказать чуть больше, чем успел в прошлых частях. Но время ограничено. Поэтому, друзья, я хочу начать с того, что я заметил, что каждый, кто начинает пить правильную воду, именно ионизированную воду, насыщенную молекулярным водородом, с отрицательным ОВП, то есть воду с антиоксидантными свойствами, всегда бодр, полон сил и в отличном настроении. Вы спросите, почему? Да все просто, друзья. Такая вода усваивается каждой клеткой вашего организма. Она добирается туда, куда обычная вода просто не в силах проникнуть и буквально исправляет самочувствие изнутри. Да, де юре, она не является лекарственным средством, но во многих странах мира и в России молекулярный водород признан мощным антиоксидантом. А вода после ионизации именно насыщена им. И питьевой режим с ней – это максимально экологичный, природный и легкий способ воздействия на первопричину большинства заболеваний – оксидативный стресс. И тут важно знать и понимать, что вода в воде рознь. Простая вода из-под крана, из фильтра, из бутылки, неважно. Любая питьевая вода, которая легко нам доступна, она окислитель. Она поддерживает причину большинства заболеваний, оксидативный стресс. Но еще раз говорю, большинство всех заболеваний, некоторые говорят, до 90% всех заболеваний вызвано именно оксидативным стрессом. А выпейте литр, друзья, такой воды, ионизированной щелочной или водородной воды, усвоится и принесет пользу все, что выпили. Я сейчас хочу поделиться с вами реальной историей, одной из многих, которые приходят от наших слушателей. Мужчина из Новосибирска, старше 50 лет, говорит, что забыл, кто такой изжога и проблемы с давлением. У него были многолетние трудности с желудочно-кишечным трактом и гастрит, там изжога, отрыжка после каждого приема пищи. Он принимал множество лекарств, усугублял оксидативный стресс и в какой-то момент просто устал тратить львиную долю доходов на таблетки. По совету врача он начал пить ионизированную щелочную воду, не отменяя препарат. Пил и пил регулярно, приучил себя выпивать свою норму около 2 литров в день. И вот через 3 недели он поймал себя на мысли, что забыл про изжогу. Может и есть, и пить без всякого дискомфорта. А спустя 2 месяца врач снизил ему дозировку препаратов от давления. Вот он, реальный результат. Друзья, и каждый из вас может достичь своего положительного результата, если наладить питьевой режим с ионизированной водой. Вы готовите ионизированную щелочную воду для питья, а кислотной водой, которая появляется одновременно с ней, умываетесь, обрабатываете ранки, дезинфицируете поверхности, помогаете в решении вопроса даже с диабетической стопой там, или грибковые поражения, при этом не являясь, она, еще раз говорю, лекарственным средством, но она может эти вопросы помочь вам решить, просто нужно попробовать. В быту, кстати, кислотная вода тоже незаменима. Ее даже продают, кстати, на маркетплейсах. Можете зайти на маркетплейс любой, ввести анолит, не кислотная вода, а анолит. Научно она именно так называется. И увидите, какова цена на нее, друзья. Но это тоже, она уже какое-то время хранения прошла, хранилась какое-то время, и уже какое-то время прошло, да, но она теряет свою эффективность именно со временем. А у вас она всегда свежая, друзья. Ну и то, даже вот с таким подходом, все равно на маркетплейсах я вижу очень много и разных жизненных советов, и много положительных отзывов. По пятибалльной шкале там 5-0, да, идет оценка. Потому что действительно она эффективна, друзья. Именно про кислотную воду я сейчас говорю, про анолит. А у вас она всегда свежая. Вы приготовили ионизированную щелочную воду, 3 литра получилось ионизированной щелочной, выпили, пьете ее весь день, да, а кислотную воду, она осталась там для быту, кстати, она тоже очень полезна и эффективна. А сегодня для слушателей радио «Комсомольская правда» мы на один день до 19.00 возвращаем цену прошлого года на ионизатор воды «Аквалайф» многофункциональный, премиальный класс ионизатора с голосовым помощником, который никуда не встраивается. Сегодня он доступен вам по цене 32 тысячи рублей вместо 44, поэтому успейте до 19.00 заказать его прямо сейчас. Оплата не сразу, а при получении. Мы отправим вам, а вы там уже при получении оплатите, друзья. Звоните 8 800 505 0855 прямо сейчас, 8 800 505 0855. Вы очень легко наладить питьевой режим, поверьте мне, с такой водой. Но еще раз говорю, не поверьте, а проверьте, потому что мы даем вам тестовый период 90 дней. Это очень важно. Мы не просим вас принять окончательное решение за время этого эфира, не просим поверить исследованиям, чужим историям или мне на слово. Мы даем вам возможность получить собственный опыт. Вы получаете ионизатор, а сегодня еще и по выгодной цене, пользуетесь им целых 90 дней, живете своей обычной жизнью, готовите воду, пьете ее всей семьей и сами решаете, останется ли прибор у вас. Принимаете окончательное решение на основе своего опыта. Если поймете, что все хорошо, оставляйте прибор себе, да, а если нет, вы можете вернуть, и мы вернем все деньги до копеечки, всю сумму, да. Сегодня, еще раз говорю, это максимально низкая цена. Цена прошлого года действует до 19.00, 32 тысячи рублей за ионизатор воды «Аквалайф» многофункциональный. Вообще, ионизаторы воды, я видел, импортные, их цены достигают 500 тысяч рублей. Друзья, ну мы российский производитель, и мы думаем о вас. И, кстати, это самый, на мой взгляд, самый удобный вариант ионизатора вот наливного типа, он никуда не встраивается, с голосовым помощником, это просто невероятно. Он, кстати, очень стильный, он в новом дизайне, даже не...
2: И вновь на самом интересном месте прервалась связь с Михаилом Рудаковым, но я уверен, что с минуты на минуту он вернется и завершит свою мысль. Вот, да, кстати, Миша уже снова с нами. Да, пожалуйста, Михаил.
4: Я снова с вами, и да, я пока на телефоне, если вернется интернет-связь, я переключусь туда. Но вот еще раз скажу, вам немножко завидую тем, кто закажет именно сегодня, потому что он сегодня уже идет в новом дизайне, мы обновили прибор, но не подняли цену. Возвращаясь в интернет.
2: Поэтому мы сейчас будем слышать тебя поэтому, лучше. Да, прекрасно.
3: Отлично, да. Поэтому сегодня вы просто невероятно вам повезло заказать его по цене прошлого года, еще и в новом дизайне. Звоните 8 800 505 0855. Он легко вписывается в интерьер любой кухни. Он стильный, надежный, удобный, красивый. Звоните 8 800 505 0855. Друзья, и 90 дней тестовый период вам в помощь, поэтому рисков ноль. Главное, успейте приобрести до 19.00. Там даже есть защита от влаги. 7 степеней защиты, одна из них – это защита от влаги IP54. А сегодня вы экономите целых 12 тысяч рублей при покупке. Звоните 8 800 505 0855. И вот если вы боитесь, что не справитесь, что пить воды там много, сложно, давайте я покажу, расскажу небольшую простую схему. Утром проснулись, налили в ионизатор воду, я советую теплую, выпили стакан натощак, не торопясь. Это промоет желудочно-кишечный тракт после ночи и мягко запустит работу кишечника, улучшит перистальтику и отток желчи. Затем за 30 минут до обеда выпейте еще стакан, это подготовит желудок к приему пищи, и через час-полтора после еды еще один стакан. То есть уже три получается, да, чтобы помочь после еды, когда пьете, он помогает через час, еще раз говорю, чтобы помочь завершить пищеварение и усвоить питательные вещества. Легко? Легко, уверен. Отлично. Теперь вечерний ритуал. За пару часов до сна выпейте еще один стаканчик. И все. Вот и весь алгоритм. Хотя бы 4 стакана в день. Начните с этого малого. И я уверен, вы почувствуете, как все изменится к лучшему. Изменятся и даже вкусовые привычки. Вам меньше захочется есть вредных продуктов, потому что микробиота диктует наши вкусовые привычки. Она изменится в лучшую сторону, когда налаживаете питьевой режим с правильной водой. Организм очищается, работа желудочно-кишечного тракта налаживается, и вы чувствуете себя лучше и больше энергии, потому что вы в этот момент пьете не просто воду, вы пьете воду-антиоксидант. И это значит, что вы даете своему организму стабильную энергию, улучшаете состояние всех ваших органов, запускаете процесс омоложения на клеточном уровне, плюс ясность в голове, улучшение концентрации. Если вас мучают частые головные боли, они начнут отступать. Если у вас повышенное давление, оно будет постепенно стабилизироваться, я уверен. Проблемы с ЖКТ, запоры, которые длятся по несколько дней, все это приходит в норму, и изжога бесследно исчезает. А если кто-то думает, что вы пьете там много лекарств, их нужно запивать какой-то другой водой, нет, друзья, еще раз нет. Все ваши лекарства можно и нужно запивать ионизированной водой. Водородная ионизированная вода, ионизированная щелочная вода, они идеально сочетаются с любыми препаратами. Более того, она еще и будет усиливать их лечебный эффект и снижать побочные действия. Вот такой потрясающий бонус. Давайте еще раз о серьезных исследованиях. Было доказано, что молекулярный водород уменьшает боль при ревматоидном артрите на 41%. Он замедляет развитие возрастной макулодистрофии. А ведь я недавно даже слушал интервью с офтальмологом, который как раз подтвердил, что и катаракта, и глаукома, и главной причиной врачи называют тот самый окислительный стресс. А с ним как раз и борется такая вода. Вода, которую вы готовите в ионизаторах из обычной питьевой воды, не являясь при этом де-юре лекарственным средством. А в Японии, кстати, вы сон еще наладите. В Японии в 2022 году провели исследование и доказали, что водородная вода улучшает качество сна на 30%. Представляете? И формат максимально удобный, друзья. Ионизатор воды 3,5 литра с голосовым помощником, никуда не встраивается, друзья. Он как чайник, вписывается, поместится на любом столе, да, вписывается в любой интерьер. 7 степеней защиты, голосовой помощник, информативный экран, анализатор воды. Из обычной питьевой воды, которая нас окисляет, он готовит воду такую полезную для нашего организма. Но, к сожалению, она держит свои антиоксидантные свойства недолго. И молекулярный водород, как газ, он улетучивается быстро, и отрицательные ОВП электроны в зависимости, при взаимодействии с электромагнитом, волнами, которые везде нас сейчас окружают, они, кстати, изменяют антиоксидантные свойства и сделают ее воду окислителем снова. Поэтому и нужно готовить такую воду каждый день. Свежая она должна быть, друзья, свежая. Главное налаживать питьевой режим с такой водой, со свежей водой. И для этого нужен ионизатор, генератор водородного, или ионизатор, или генератор. Ну, с генератором проще, он маленький, там 400 миллилитров. У нас они тоже есть в производстве, там производим их. Но ионизатор, он готовит больше ионизированных вод в разных режимах, поэтому он и нужен, да. Ну, вы можете приготовить воду из обычной питьевой воды и потом ее носить с собой, налить там бутылочку и весь день, если вы куда-то уходите, с собой налили и пьете такую воду. Друзья, главное, сегодня успейте на это невероятное предложение. Звоните 8 800 505 0855 до 19.00. Цена снижена до цены прошлого года. 8 800 505 0855.
5: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
0: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
6: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
7: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60.
8: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте Пицца-Роли и в группе Контакта.
9: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Анна Керн была музой поэта Пушкина, а ее дочь Екатерина – возлюбленной композитора Глинки.
11: Радио «Комсомольская правда». Только жизнь. Только.
2: Главные темы дня – это радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в пятницу вечером провели телефонный разговор, по итогам которого было принято запустить поставки российского дизельного топлива на мировой рынок и рынок Соединенных Штатов Америки. Правительство России уже частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива во исполнении договоренности. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина. И решение вступило в силу 10 октября. На данном этапе оно позволит поставить на мировой рынок 500 тысяч тонн дизельного топлива. И как на это может отреагировать рынок, нам рассказал директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
12: К росту цен точно не приведет, потому что цены регулируются соглашениями с компаниями. Если мы говорим про то, что те цены, которые выйдены на АЗС, а на оптовом рынке, это механизм демпфера, который тоже защищает внутренний рынок от колебаний мировых цен. А что касается дефицита, то в России производство дизельного топлива на сегодняшний день превышает внутренний спрос, поэтому есть реальные излишки, которые можно отправить на экспорт. Поэтому это не грозит ничем автолюбителям. Но в этой сделке, если так можно назвать, для России самое главное – это временное снятие санкций, ограничений на полгода до 7 апреля. Российское дизельное топливо и до этого пользовалось большим спросом, то есть его можно было продать, но снятие санкций США позволяет сделать это дороже, то есть с меньшими издержками. То есть компании заработают существенно больше на этом. Что касается самого снятия запрета, оно было неизбежно, потому что когда дизельное топливо производится больше, чем потребляется, в центре страны, быстро происходит затоваривание хранилищ. Их емкости не такие большие. И дальше нужно либо отправлять на экспорт, либо снижать переработку, что критично невозможно сейчас из-за дефицита бензина. Да и вообще не нужно. Поэтому это был вопрос буквально там 1-2 недель снятия ограничений, частично снятия ограничений на экспорт. Поэтому то, о чем договорился Трамп, это в общем, с точки зрения России, просто естественный график восстановления экспорта, не более того. Это вообще не снизит цены, если говорить честно. США не нужно российское дизельное топливо, потому что США сами крупнейший нетто-экспортер. Они поставляют 15% мирового экспорта на рынок. В России 10%, в нормальное время. Поэтому то, что цены выросли, это связано с тем, что настолько выгоден сейчас экспорт для американских компаний, что они максимально все, что можно, отправляют за границу. Соответственно, вымываются объемы дизельного топлива с внутреннего рынка. Из-за этого цены растут в США. Это никак не связано с тем, что там придет российский дизельный топливо, потому что он придет очень небыстро. На самом деле, самодоставка займет неделю, только в ноябре появится, если появится. 500 тысяч тонн, которые сейчас, там 300 тысяч тонн сразу, 500 тысяч А потом это на самом деле капля в море в масштабах текущего дефицита. В мире сейчас не хватает примерно 6-7 миллионов тонн в месяц.
2: К другим темам. Доля квартир на рынке, которые столичные застройщики продают с дисконтом, за год с сентября 2025 года увеличилась на 8% и достигла 44%. Это почитали аналитики одного из агрегаторов по новостройкам. Согласно данным исследования, большинство застройщиков столицы предлагают дисконт на первичку на уровне 15-20% на выборочные объемы при 100% оплате. По отдельным лотам скидки могут доходить до 40%. Ну и кроме того, массово используются адрес. Предложения. Скидки зарплатным клиентам банков, скидки 2-5% при повторной покупке, скидки за рекомендацию, ну так называемая опция «приведи друга», а также скидки 2-3% при покупке через трейд-ин. По данным представителей бизнеса, в среднем по России доли скидочных квартир доходят до 40% и более, но главная причина в падении спроса – это все-таки рынок новостроек сегодня кардинально меняется. Это заявил в интервью радио «Комсомольск». «Комсомольская правда», основатель и почетный член Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
13: Все ранее работавшие модели поведения застройщика, они не работают практически никак, кроме как предоставления реальных скидок при проведении сделок. Вот это как бы главное изменение рынка, потому что цены на новостройки выше, чем цены на вторичном рынке на жилье от того же самого застройщика, построенного в той же самой локации. Как бы для людей абсолютно понятно, что новостройка – инвестиционно непривлекательный продукт. Как только завершается строительство дома, цены на квартиры в построенном доме не возрастают, как это было раньше, а снижаются. А им необходимо постоянно контролировать объем продаж, стараться справляться со своевременностью строительства жилья и продаж этого жилья, потому что чем дольше они не продают квартиры, чем дольше они не могут продать квартиры в уже почти готовом доме, тем больше у них финансовая нагрузка кредитная, которая увеличивается, увеличивается и увеличивается. А им, в принципе, необходимо завершать строительство для того, чтобы получить те деньги, которые находятся на эскроу-счетах в банках. Вот этот вызов, он, безусловно, и заставляет неизбежно для того, чтобы реально продавать квартиры, снижать цены и приближаться к ценам, которые находятся на вторичном рынке именно в отношении такого же нового жилья, но уже сданного в эксплуатацию.
2: Ранее сообщалось, что продажи новостроек массового сегмента в старых границах Москвы по итогам третьего квартала достигли минимума за всю историю рынка. В третьем квартале было совершено около 3500 сделок по договорам участия в долевом строительстве, а в годовом выражении показатель сократился более чем на 50%. Выручка девелоперов от реализации массовых новостроек снизилась на треть до 75 миллионов рублей. Но в России цены на некоторые продукты в сентябре вниз пошли. А какие товары подешевели сильнее всего? Все это узнал экономический обозреватель «Комсомольской правды» Евгений Проскуряков.
11: Экономика на радио КП.
14: Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Комсомольская правда». В эфире наш ежедневный обзор самых интересных экономических новостей. Подведем итоги инфляции за сентябрь. Помните, как несколько месяцев назад все переживали, что картошка стоит так дорого? А вот надо было просто подождать до сентября. Ну, не бывает в наших широтах дешевой картошки в первой половине года. Не в Египте живем. А в сентябре очень даже бывает. Эту истину нам подтвердил Росстат. Ведомство отчиталось о том, каким оно увидело рост цен в сентябре. Так вот, за первый месяц осени инфляция в России составила 0,35%, а с начала года цены выросли на 5%. Самым подешевевшим товаром в сентябре оказался как раз картофель. Его цена за месяц упала на 13%. Причина, собственно, на календаре. В сентябре у нас идет массовый сбор урожая картошки. Причем урожай этот вполне достойный. Минсельхоз прогнозирует, что в этом году будет собрано около 8 миллионов тонн. Максимальный показатель был в 2023 году – 8 миллионов 600 тысяч тонн. Так что рекорда не ждем, но обеспечить себя картошкой очень даже сможем. А вот самым подорожавшим товаром стали куриные яйца, которые прибавили 8,6%. Вообще, осенью яйца всегда дорожают. Причины тут две. Во-первых, снизилось предложение. Чем короче световой день, тем меньше несутся куры. И, во-вторых, подскочил спрос. В сентябре дети возвращаются к учебе и поглощают на завтрак омлеты. А взрослые готовят больше всяких зимних салатов, вроде крабового или оливье. Там нужны яйца. Так, переходим к услугам. Отдых на черноморских курортах России за сентябрь подешевел на 13,7%. Причина понятна. Падает температура, за ней снижается спрос, одни туристы начинают подумывать о горнолыжке, а другие смотреть в сторону более теплых стран. Кстати, о теплых странах. Самой подорожавшей услугой в сентябре стал отдых в Китае, который прибавил в цене почти четверть. Главная причина здесь в том, что осенью россияне начинают затариваться путевками на зиму на вечно зеленый китайский остров Хайнань. А в холодные месяцы там, как и полагается в субэкваториальных широтах, самая прекрасная погода и самые высокие цены.
11: Экономика на радио КП. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Эксперт РАН Павел Тимофеев о том, почему во Франции вспыхнули массовые протесты школьников.
15: Экономика Франции в последние годы, хотя Франция, конечно, остается второй экономикой Европы после Германии. Вот вопрос системы образования, особенно школьного, оно, судя по всему, не входило в число приоритетов, по крайней мере, администрации президента Макрона, ни на первом, ни на втором сроках, поскольку в основном он был погружен в решение других вопросов. Ну, скажем так, с макроэкономической точки зрения более важно. Это вопрос финансов, вопрос внешней политики, ядерной программы, наращивание промышленности, тонкости отношений США, Китаем, Европой. И, собственно говоря, на этом фоне, я думаю, что просто сфера образования, которая и так, в общем, не то, чтобы как-то мелькает на первых полосах. Как правило, это та сфера, к которой взгляды обращаются именно тогда, когда там происходят какие-то кризисные явления, как сейчас. Ну вот до того момента она, в общем-то, не находилась в приоритете. И, судя по всему, если бы вот этих кризисов не было, то, наверное, в общем, о проблемах бы особо никто и не знал. Поэтому здесь это, наверное, симптом того, что власти, безусловно, что называется, не досмотрели. Когда в 2000

0: ситуации. Данное средство не просто для хорошей потенции и регулярной интимной жизни. Адмирал – это залог спокойствия и гармонии в семье. Не упустите шанс получить «Адмирал». Звоните с мобильного. Звездочка 9220. Повторяю, звездочка 9220.
1: БАД не является лекарственным средством. ИП Корябина Наталья Викторовна. ИНН 056-102-792-005. УГРН ИП 324-508-108-292. Адрес 143-900, Московская область, город Балашиха, абонентский ящик 5.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
4: Кремль говорит.
3: Россия хочет не перемирия, а долгосрочного мира и готова делать для этого все возможное. Это заявил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Москва не ищет раскола между США и Европой, а ищет решений, которые позволят выйти на мирное урегулирование по Украине. Также Песков добавил, что России импонируют усилия американских переговорщиков по Украине, и Москва признательна им за продолжение этих усилий.
2: О санкциях.
3: Совет Евросоюза 14 октября обсудит дальнейшее ужесточение визового режима для россиян. Вопрос включен в повестку заседания рабочей группы Совета ЕС по визовым вопросам. Оно состоится в Брюсселе. Также будет обсуждаться инициатива Германии по введению единого ограничительного подхода к выдаче виз гражданам Российской Федерации. В частности, участники рассмотрят возможность выдачи россиянам, путешествующим с туристическими и другими необязательными целями, виз с ограниченным территориальным действием. Такие документы позволяют посещать только определенные страны Шенгенской зоны, а не всю ее территорию. Сегодня министры иностранных дел Евросоюза утвердили 22-й пакет санкций против России, включив в список около 1600 компаний и физических лиц, связанных с оборонным сектором.
2: О судебных делах.
3: Гагаринский суд Москвы признал законным заочный приговор юмористу Семену Слепакову, признанному в России иноагентом, и назначил 400 часов обязательных работ за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. Суд отклонил жалобу адвоката, подтвердив решение первой инстанции, на котором ранее настаивало гособвинение. Назначение обязательных работ вступило в законную силу. Артист, находясь за границей с октября 25-го, продолжал публиковать в соцсетях контент без соответствующей маркировки. В этом году он дважды привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение, после чего материалы перешли в уголовную плоскость. 21 августа этого года суд первой инстанции назначил Слепакову наказание в виде обязательных работ. Защита Шумен попросил прекратить уголовное дело, указывая на то, что юмориста более 3 лет не проживает на территории России. По словам адвоката, его подзащитный не получал судебных повесток и не проходил процедуру допроса. Также отмечалось, что артисту неясно содержание обвинения, в связи с чем он не считал нужным выстраивать свою защиту. Ранее в апреле этого года Басманный суд Москвы заочно арестовал Слепакова по делу о нарушении обязанностей инагента. Вероника Борисенкова, служба информации.
5: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Путин будет готов дать указание не наносить удары по Украине в день выборов. Дмитрий Песков заявил, что Зеленский не проявляет политической воли, необходимой для прекращения конфликта, а Евросоюз утвердил крупнейший с 22 года пакет санкций против России. Эти и другие темы подробнее в нашем эфире. Начнем обсуждение с того, что президент России Владимир Путин будет готов дать указание не наносить удары по Украине в день выборов, если в Киеве соберутся их провести. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 12 октября 2026 года представитель Кремля уточнил, что речь идет о возможном решении украинской стороны. Однако 60 суток, которые требует Зеленский, нужны ему не для проведения выборов, а чтобы собраться силами, залечить раны и продолжить войну. Это особо подчеркнул пресс-секретарь российского президента. Обсудим вероятность проведения проведения выборов на Украине с политиком и экс-депутатом Верховной Рады Украины Олегом Царевым. Олег Анатольевич, приветствую вас. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Взаимно рад слышать. Ну вот мы видим, что Кремль заявил о готовности не наносить удары в день выборов на Украине, но назвал 60 суток, которые запрашивает Зеленский, уловкой для перегруппировки войск. Посему вопрос. По вашим оценкам, сколько времени реально Киеву необходимо для организации?

0: организации голосования, если политическая воля все-таки появится?
1: Ну, выборы можно провести достаточно быстро. Я вспоминаю, как мы проводили референдум на Донбассе. Я собрал партийных руководителей партии регионов. Учителя, бюджетники, все многократно проходили через выборы, члены комиссии. Поэтому все очень быстро, все люди разобрали задания, быстро все организовали. Сейчас на Украине большая проблема в том, что чуть ли не половина населения находится за границей. И для того, чтобы проводить выборы, надо решать политический вопрос. И около 10 миллионов украинцев. Эту правильную цифру назвал Владимир Владимирович. Я был в это время на его общении с прессой. Поднимал этот вопрос. Находятся в России. Около 10 миллионов в Европе. В Европе, понятно, это можно организовывать. Это не так просто, потому что там нет ни учителей, ни бюджетников, ни членов комиссии. А такое количество людей надо попробовать принять, организовать, дать возможность проголосовать, помещения, бюллетени. А на Украине все просто. В России, если будет принято решение, то я уверен, что мы в очень короткий период времени можем дать возможность людям, у которых сохранились украинские паспорта, проголосовать.
0: Ну, слушайте, а Зеленский при этом довольно резко Трампу отвечает, не в первый раз уже заявляет, что украинцы сами выберут своего лидера. На ваш взгляд, не означает ли это, что Киев готов и дальше идти на открытый конфликт с Белым домом ради призрачного сохранения текущей власти?
1: Слушайте, ну, конечно же, Зеленский по возможности от прямого конфликта будет уходить. Но очевидно, что они решили все просто переждать Трампа. Переждать, пока пройдут выборы в Конгресс. Осталось 3 недели. Да, потом конгрессмены, пока они придут, пока они начнут работать, это уже будет после Нового года. То есть до конца года еще время есть, когда Трамп еще со старым Конгрессом будет еще рулить процесс. Но сейчас уже понятно, что это понятно всем, и Зеленскому, и европейцам, и, наверное, самому Трампу, хотя ему, наверное, в последнюю очередь, о том, что как минимум возможности Трампа пропадут после выборов. Если не пропадут, то уменьшатся, а если не уменьшатся, то пропадут полностью. Поэтому выбор будет между вот этими двумя состояниями. Или он потеряет и верхнюю, и нижнюю палату, на что указывает соцопрос. Либо он потеряет только нижнюю палату, а Сенат останется за ним. И если он потеряет обе палаты, то он будет просто отбиваться все время от импичментов, которые на него будут прилетать. И даже некоторые демократы делают прогнозы о том, что ему проще уйти в отставку, оставить Венса после себя, и тогда Венс может его помиловать, и он таким образом избежит уголовного преследования.
0: Я слышал, что мнение, что Трампу все равно, он 2 года как-то отсидит, неважно, какой он будет, хромой уткой, не хромой уткой, или вообще уткой не будет, да, после него будет другой президент США, и это, скорее всего, решит Трамп и его команда, кто будет.
1: Ну, не знаю, я общаюсь с американскими аналитиками. Они все-таки считают, что самый вероятный вариант – это когда вместо республиканца придет демократ. Mm-hmm. Все-таки у них все идет, сменяется одно за другим, да. Посмотрим, как это будет, но важно, что даже когда у нас были договоренности с Трампом, Банкориджем, он не смог их обеспечить. Хотя у него было и время, и возможности, и все было.
0: Такое ощущение, что он расхотел, а не смог.
1: Ну, сейчас такое получается, что он вдруг опять захотел за 3 недели до выборов в Конгресс, когда у него было столько времени. Ведь он же мог. Вот пишет, Washington Post пишет, Financial Times писала летом, еще писала о том, что Вот сейчас разговор про бензин, разговор про солярку, про топливо для машин, да, которое попадает на мировой рынок. Но все эти беспилотники, украинские беспилотники, пролетают по маршрутам, которые прокладываются, исходя из американских разведданных. Он на протяжении стольки времени все это делалось, и у Трампа была возможность все это прекратить, он этого не сделал. А если их прекратить, а если бы он остановил работу Старлинка над зоной военного конфликта, ну насколько было бы легче, настолько было бы проще. Но не сделано ни Старлинк, ни разведданные, все это продолжает поступать. Американское оружие за европейские деньги продолжает поставляться на рынок, то есть на зону боевых действий со стороны Украины. И поэтому заявления, конечно, громкие от Трампа, но хотелось бы, чтобы все это что-то делалось, и причем делалось это все вовремя.
0: Да, Олег Анатольевич, благодарю вас за ваши ответы. Олег Царев, политик и экс-депутат Верховной Рады, был с нами на прямой связи. Мы обсудили новости о том, что возможны ли на Украине вообще президентские выборы и сколько потребуется времени на их подготовку, если вдруг это не фейк. Ну, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Зеленский не проявляет политической воли, необходимой для прекращения конфликта. И эту тему подробнее в нашем эфире продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Николаевич Баранец.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
3: Ну что, дорогие друзья, сейчас мы поговорим о мировой сенсации. Да. Той самой сенсации, которая связана с заявлением президента Соединенных Штатов Америки Трампа о том, что Зеленский должен уйти. Вы знаете, что эту позицию Трампа поддержал и госсекретарь Рубио, и Илон Маск, который так и сказал, что Зеленский перешел черту или взорвался. Эта тема, как вы знаете, сейчас номер один в мировых СМИ, и, разумеется, и в «Комсомольской правде», и на радио «Комсомольской правды». Ну, а теперь давайте посмотрим, что может произойти. Зеленский, безусловно, расценил это как предательство. Он так и сказал, это предательство. Правда, ехидно заметил, что Трамп решил сделать таким образом подарок Путину. Но это ядовитая украинская брехня. Киев же уперся рогами, начал разводить панику, начал Зеленский обзванивать всех своих европейских союзников, которые, конечно, возмущаются этим решением Трампа, так же, как и пан Зеленский. Я бы хотел, чтобы российская сторона поставила и дальше вопрос о том, что Америка прекращает поставлять оружие на Украину, это раз, это чрезвычайно важно, и деньги подкармливают Зеленского деньгами, и, безусловно, в режиме онлайн подкармливают Министерство обороны, Генеральный штаб Украины вот этой системой Starlink. Вот это было бы, на мой взгляд, очень эффективно. Возможно, я не исключаю, что возможно так и произойдет. Ну, а сейчас же, безусловно, стоит вопрос о том, а Зеленский согласится или нет на требования. Я не говорю просьбу. Он, Трамп уже требует. Зеленский, уйди. Зеленский упирается. Трамп говорит, давайте готовьте на Украине выборы. Собственно, он повторяет слова Путина. Путин тоже сказал, что здесь должен быть законный, а не просроченный президент Украины. А этот вопрос могут решить только выборы. Этот вопрос могут решить только и только украинцы. Зеленский категорически отказывается от выборов. Европа ему все время толмачивает в уши, никуда не иди на выборы. Европа продолжает закупать оружие. У кого? У Соединенных Штатов Америки. А вот этот поток, этот кран надо перекрыть. И эту идею желательно донести до Трампа. Я думаю, что так оно и будет. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
0: Евросоюз утвердил крупнейший с 22 года пакет санкций против России. Подробнее обсудим в эфире через 2 минуты.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
5: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за 2 минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702.
7: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые популярные аудиосерии.
0: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. И следующая тема. Главы МИД стран ЕС утвердили 22-й пакет антироссийских санкций. Крупнейшее по числу включенных лиц, по данным главы МИД Эстонии, 743 физических лица и 826 юридических лиц, по данным Евроньюс, 1646. Глава евродипломатии Кая Каллас назвала это самым масштабным расширением санкционного списка и заявила, что Европа вновь демонстрирует единство. Ну и в тот же день, 12 октября, министры в Люксембурге планируют обсудить ограничения на передвижение российских дипломатов по территории Евросоюза и возможное ужесточение правил выдачи туристических виз россиянам. Перед заседанием глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал закрыть российские консульства, ограничить передвижение дипломатов и сократить дипперсонал, а также урезать выдачу туристических виз и обязать всех въезжающих россиян иметь биометрические загранпаспорта. Обсудим это с экономистом, директором Центра исследований социальной экономики, автором телеграм-канала «Река Смородина» Алексей Зубец с нами на прямой связи. Алексей Николаевич, приветствую вас, здравствуйте.
8: Здравствуйте, добрый день.
0: Вот мы видим, что в списке 22-го пакета санкций Евросоюза попали от 1,5 там до даже до 1600 тысяч там физлиц и юрлиц. По вашему мнению, вот такой гигантский объем – это переход количества в качество, способный, может быть, затормозить нашу экономику, или просто попытка Брюсселя отчитаться о единстве, что они, собственно, и сказали?
8: Это скорее переход от качества к количеству. Дело в том, что в пакет не вошли ни одна нефтяная компания, банк. Ну, там вот как бы, значит, предприятий нет вообще. Там есть физлица и предприятия ВПК, которые без этого давно под санкциями. И, собственно, ну, им там плюс-минус одна санкция никакой роли не играет. Вот. То есть, на самом деле, выяснилось, что серьезные санкции, который бы мог ввести Евросоюз против России, они исчерпаны. Осталось вот, ну, там брать телефонный справочник и набирать там 1500 абонентов из этого справочника и сказать, что вот это огромный удар по России. Тем же успехом они могли включить за 16 тысяч или там 160 тысяч человек в этот санкционный список. Ну, польза, вреда было бы одинаковое количество, то есть ноль. Uh-huh. То есть этот пакет говорит о том, что у Евросоюза закончились реальные инструменты воздействия на нашу страну, которые бы не наносили вреда европейским компаниям.
0: Тут вот еще какой момент, да, впервые под эти жесткие санкции ЕС попал крупнейший российский девелопер, это группа «Самолеты» и ее генеральный директор Анна Акиньшина. Формальный повод, озвученный чиновниками Евросоюза, это привлечение рабочих из КНДР. На ваш взгляд, каковы реальные экономические последствия этого шага для строительного сектора российского и, может быть, даже акций самой компании?
8: Ну, никаких последствий для самолета не будет. Самолет на сегодняшний день опекает Сбербанк, ну, а Сбербанк сам под санкциями. А, то есть, ну, вот финансовая поддержка, которую получает самолет от Сбербанка, никак не зависит от того, там, самолет в санкциях или в санкционных списках или нет. Так что ни о чем. Ну, если бы они это делали раньше, может, что-то и сработало, а на сегодняшнем этапе нет.
0: А вот интересен момент, вот какой еще. Экономическая и политическая цель, которую преследует ЕС, какова? Ведь они вносят в черные списки людей, вот как вы сказали, из телефонного справочника, да, чья деятельность вообще никак не связана с европейскими активами. Я смотрю, тут чиновники, ученые, журналисты, мэр Ялты, депутат Ирина Куксенкова, президент Академии ракетных наук Василий Буренок. Это зачем?
8: Показать, что Евросоюз могуч и имеет возможность бороться с Россией. Вот ровно ничего, кроме этого. То есть создание пиар-эффекта и вот как бы надувание щек, вращение глазами, вот и рассказы про то, какие мы могучие. Но, в общем, для внутренней аудитории европейской, может, как-то и сработает, ну, а извне это выглядит смешно. Ну и потом надо понимать, что европейские чиновники, а это их работа, они не могут отступать, потому что признать, что типа у них ничего не получилось за последние 5 лет. Возникает вопрос, а может вы не вполне компетентны возглавлять там Европейский Союз? И вот чтобы не встал вопрос об их компетентности, они будут продолжать эту историю. Я думаю, что количество пакетов, оно будет только расти, ну и количество людей, которые туда будут включаться, тоже будет немаленьким.
0: Но ведь помимо россиян в список включены и бывший исполняющий обязанности премьер-министра Украины Сергей Арбузов, он сейчас избран в Госдуму. А вот, вот в чем дело. Вы как считаете, а почему Брюссель вспомнил, ну, вспомнил в кавычках, да, про бывших украинских политиков именно в контексте этого пакета рестрикций, 22-го? То есть они зашли в какую-то новую комнату, в которую не заходили раньше?
8: Я думаю, что да, ну потому что бывшие украинские политики, которые живут на территории России, ну да, действительно, у них у всех там активная жизненная позиция, никто из них не скрывает, как они относятся к Зеленскому и его режиму. Но при этом никакой политической роли, политического веса они не имеют. Ну и, собственно, можно включать, можно не включать, будет примерно одно и то же. Ну, собственно, это мы и видим.
0: Алексей...
8: Хотя людей, конечно, жалко.
0: Безусловно. Тут вот по поводу людей еще один момент. Глава МИД Польши Сикорский призывает к радикальным мерам, там, позакрывать консульства российские, диппперсонал сократить, въезд без биометрических паспортов запретить. На ваш взгляд, насколько болезненным для российской дипломатии и бизнеса трансграничного может стать вот такое ужесточение, если ЕС его когда-то утвердит?
8: Я думаю, что нет, потому что это, ну, уже не первая как бы попытка ограничить въезд российских туристов на территорию Евросоюза. Но те страны, которые там принимают большое количество российских туристов, это там Греция, Италия, Франция, ряд там других государств, где потоки значительные, там сотни тысяч посетителей вот из России. Вот. Но они против, собственно, ну, по нескольким причинам. Во-первых, они не хотят обострение отношений, а во-вторых, ну а что отказываться от денег, которые привозят российские туристы. Поэтому все эти разговоры, а что касается дипломатов, ну да, можно ограничить количество консульств, которые Россия имеет на территории Европы. Ну так Россия пойдет на ответные шаги, и пострадают европейские представители в России, там, в Москве. Ну то, что Европа, опять же, она небольшая, и там как бы все сильно проще. Территория России с нашими там многими тысячами километров расстояний, иметь консульство – это просто необходимость там, поддерживать своих граждан где-нибудь там в сибирских городах. Ну, а вот, поэтому для них это важнее. Поэтому, ну да, наверное, какие-то страны могут пойти на эти шаги, но очевидный вред для Европы и для европейских граждан, ну, он совершенно понятен. Так что, надеюсь, эти меры тоже не пройдут.
0: Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что у российской экономики выработался иммунитет к санкциям. А на ваш взгляд, этого иммунитета хватит еще надолго, чтобы вот появление еще 1500 подсанкционных субъектов переварить? И предел этой устойчивости за горизонтом или поближе уже?
8: Ну, смотрите, российская экономика этого пакета санкций практически не заметила. То есть никаких серьезных там колебаний фондового рынка мы не видим. Касается устойчивости российской экономики, смотрите, у нас главный риск на сегодняшний день – это инфляция. То есть большое количество денег, которые вливаются из бюджета в экономику, это на самом деле здорово. Но, к сожалению, переварить эти деньги на экономика, ну, может, с трудом. Вот да, то есть торможение за счет инфляции – это опасность, с которой мы сегодня столкнулись. Но это ни в коем случае не принципиальная угроза, которая ставила бы под сомнение устойчивость российской экономики. То есть торможение – да, кризис – нет. Ну вот это вот коротко.
0: Спасибо большое, Алексей Николаевич. Благодарю вас. Это Алексей Зубец был с нами на прямой связи. Экономист, директор Центра исследований социальной экономики и автор телеграм-канала «Река Смородина». Обсудили мы новый пакет с пакетами, как это принято говорить, да, крупнейший с 2022 года, как говорит ЕС, пакет санкций против России. К другим темам перейдем. Другая тема касается спорта. Президент Европейской Федерации водных видов спорта Антонио Силва отметил, что организация не будет проводить турниры в странах, которые отказываются выдавать визы российским спортсменам. Проблема с визами стала для российских спортсменов не менее серьезным барьером, чем сами допуски на соревнования. Но, впрочем, мы это предполагали в эфире радио «Комсомольская правда» со Светланой Журовой достаточно большое количество времени назад, там пару месяцев. Но даже получив право выступать, атлеты сталкиваются с отказами и задержками при оформлении шенгенских виз. Но про новости спорта подробнее в нашем эфире расскажет мой коллега Василий Воронин.
9: Новости спорта. Московская «Динамо» одержала победу над казанским «Рубином» в матче 10-го тура чемпионата России по футболу. Встреча в Казани завершилась со счетом 1-0 в пользу гостей. На 30-й минуте в мяч в свои ворота отправил защитник команды хозяев Жахангир Урозов. «Динамо», набравшее 22 очка, возглавило турнирную таблицу российской премьер-лиги и продлило победную серию в чемпионате до 6 матчей. Команда опережает московский «ЦСКА» по дополнительным показателям. «Рубин» идет на 9-й позиции. Андрей Есипенко впервые стал чемпионом России по шахматам, досрочно выиграв суперфинал в Ростове-на-Дону. В предпоследнем туре Есипенко сыграл в ничью с Давидом Паравяном и стал недосягаемым для своих преследователей. Есипенко 24 года. В прошлом году гроссмейстер взял бронзу Кубка мира. В 2024 и 2025 годах он становился вторым на чемпионате России. Российский нападающий Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин забросил 930-ю шайбу в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги и обновил снайперский рекорд лиги за всю историю. Овечкин отметился голом в домашнем матче регулярного чемпионата против Seattle Kraken. 41-летний россиянин является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги. Шайба Овечкина в матче с Сиэтлом стала для него первой в этом сезоне и 930-й в карьере. С вами был Василий Воронин.
10: Новости спорта. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
11: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс».
12: Внимание! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25.
11: Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой.
12: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25.
11: Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
10: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
6: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В Великих Луках, 15:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Великолукский завод «Реостат» отмечает 66-летие со дня основания. С этой даты руководство коллектива ветеранов предприятия поздравил депутат Государственной Думы Александр Козловский. Парламентарий подчеркнул, что сегодня «Реостат» – одно из системообразующих предприятий Псковской области, продукция которого востребована далеко за пределами региона. Завод остается единственным в России производителем полного комплекта электрооборудования для электропоездов переменного тока. В 2025 году объем выпущенной продукции вырос на 40%. Осваиваются новые направления, расширяется производство, внедряются собственные разработки. В Псковской области ведется поиск родственников красноармейца Сергея Федорова, медаль которого была обнаружена на территории Гдовского района. Информацию о находке местные жители передали членам поискового отряда «Штурм» из Великих Лук. Уроженец деревни Варваровщина Гдовского района Сергей Иванович Федоров, 1900 года рождения. На службу был призван 20 февраля 44-го Гдовским РВК. В момент награждения числился санитаром в составе 381-й стрелковой дивизии. Великолукские поиски Поисковики просят помочь найти родных Сергея Федорова, чтобы передать его медаль в домашний архив и увековечить память героя. 24 октября в 16 часов в городском доме культуры имени Ленина в Великих Луках пройдет концертная программа «Встречное движение». На сцене выступят два танцевальных коллектива – театр танца «Восторг» из Западной Двины и народный коллектив «Театр танца «Мистерия» из Великих Лук. Зрителям представят совместные челленджи и импровизационные фрагменты. Вечер завершится общим финальным номером.
6: О валютах.
13: Доллар 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек, юань 12 рублей 67 копеек.
6: О погоде.
13: Сегодня в Великих Луках пасмурно, температура воздуха около плюс 12 градусов. Анастасия Курякова, служба информации, радио Луки ФМ.
6: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
0: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев у микрофона. Глава МВФ предупредила о рисках искусственного интеллекта для рынка труда. ГОСТ на готовую еду хотят ввести в России, и застройщики все чаще прибегают к скидкам, чтобы привлечь покупателей. Обсудим мы эти темы подробнее в ближайшие полчаса. Ну и вот глава МВФ предупреждает о рисках искусственного интеллекта для рынка труда и налоговых поступлений. Призывает пересмотреть подходы к образованию и адаптации общества. Это Кристалина Георгиева, так зовут главу МВФ. Вот она сравнила ситуацию с медленно надвигающимся цунами и отметила далеко идущие последствия для государственных финансов. По словам ее, искусственный интеллект уже сокращает спрос на работников, заменяет людей на рутинных задачах, растет при этом число низкооплачиваемых мест, в строительстве в том числе, ну а смещение экономики от труда к капиталу создает риски для государственных доходов, так как труд традиционно остается основным основным источником налоговых поступлений. Обсудим эту тему. У нас на связи HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства «Амалко» Гарри Мурадян. Гарри, приветствую вас. Здравствуйте.
14: Здравствуйте.
0: Ну вот мы видим, что Кристалина Георгиева, глава МВФ, сравнивает влияние искусственного интеллекта на рынок труда с медленно надвигающимся цунами. Вот по вашей оценке, как хедхантера, мы в России уже ощущаем первые волны этого цунами, или все-таки для нашего кадрового рынка это пока далекая теория?
14: Ну, вообще, отдельный бассейн, вокруг которого стоит очень высокий забор, которого эти цунами не касаются. Я вот объясню, почему.
0: Давайте.
14: У нас в России сложилась достаточно интересная и парадоксальная ситуация. У нас зарплаты синих воротничков сейчас просто выросли космически. То есть, условно говоря, какой-нибудь там фрезеровщик, токарь, сварщик получает столько же, сколько, не знаю, директор какой-нибудь офиса ВТБ в пределах Бульварного кольца. Но при этом продуктивность труда этого работника, если посмотреть, то есть там с 21 года его там зарплата выросла, а его продуктивность вообще никак не выросла. То есть при том, что его КПД никак не выросло, его там, он получает в разы больше денег. Если мы говорим про вот искусственный интеллект, про автоматизацию, про то, что говорит глава МВФ, то эти инструменты как раз повысят продуктивность выработки на одного человека. Для нас будет только плюс. У нас так рабочих рук не хватает. Если нам придумают что-то, что позволит действующим людям работать эффективнее и производительнее, то почему бы и да?
0: Угу. Интересно. Также Георгиева отмечает, что экономика смещается от труда к капиталу, и государство рискует потерять налоги на доходы физических лиц, которые формируют бюджеты. А придем ли мы, я имею в виду человечество, в итоге к налогу на роботов? Вот такой вывод.
14: Вполне возможно. Да? Вполне возможно, потому что у нас же, вот смотрите, у нас же есть, допустим, транспортный налог, правильно?
0: Да.
14: Мы во всех других странах как сделано? Ты покупаешь машину, и вот какие налоги ты платишь? Чем будет там цена акциза на бензин, она, условно говоря, там цена налога на транспорт, она заложена цена на бензин в зарубежных странах. Чем больше ты катаешься, тем мощнее машина, тем больше ты потребляешь, тем больше налогов ты платишь. У нас в стране по-другому. В тот момент, когда мы придем от рынка там, труда к рынку капиталу, то налог будет распределяться просто иным способом. Ну, то есть будут просто облагать налогом этих роботов, чтобы все же собрать ту же, скажем так, ту же денежную массу. В этом плане мы можем вообще не переживать, у нас ФНС очень изобретательная.
0: Да, а кто будет платить этот налог на роботов, тогда возникает вопрос.
14: Конечно же, владелец капитала. Ну, то есть завод, предприятие, кто себе покупает робота, оно и будет этот налог платить. Ну, точно не обычный работник, которого уволят.
0: А вот я хочу обратить внимание на высказывание Илона Маска. Он тут прогнозировал наступление, я даже процитирую, эпохи всеобщего высокого дохода. Это когда машины уже заменят людей. А чей взгляд вам ближе? Тревожный от главы МВФ или утопический от Илона Маска?
14: Знаете, я бы больше склонялся бы к главе МВФ, потому что если бы... Понимаете, мы живем в такой достаточно, поверьте, очень хорошей и обеспеченной стране. Если мы поедем в некоторые регионы Индии, Пакистана, там, в районы Индонезии, то мы посмотрим, что там неквалифицированной рабочей силы так много, что небо и земля. Да, это надо еще расти и расти.
0: Да, и народу там очень много. Я вот подумал о чем. Если вот даже в МВФ признают неспособность точно предсказать мир труда через 5 лет, а я был бы более откровенен, я думаю, что они через пару лет не понимают, что будет происходить, потому что все очень быстро развивается, то чему возникает вопрос сегодня учиться молодым людям, чтобы их дипломы не потеряли актуальность? Что делать-то сейчас, чтобы потом не оказаться у разбитого корыта?
14: Самое главное, что, прежде чем я скажу, хочу просто упомянуть, что самая неблагодарная работа в этой жизни — это быть такой, знаете, предсказательницей, гадалкой, которая дает прогнозы.
0: Это правда. Могу ли что-то сказать, любят что только тогда, когда прогнозы сбываются в итоге.
14: Когда прогнозы сбываются. Вы правы. В среднесрочной перспективе работа руками принесет много денег. То есть если вы пойдете на специальное образование, это сфера строительства, промышленности, производства, это сложные какие-то технологические образования, это биомедицина, то да, там вы будете востребованы. Если же мы говорим про там, финансы, маркетинг, обширное там, общее направление юриспруденции, общее направление там, врача, то скорее нет, там сложнее будет.
0: Намного. А вот искусственный интеллект угрожает ли и насколько сильно, может быть, даже в первую очередь, раз уж мы говорили про синих воротничков, белым воротничкам, да, кого из офисных сотрудников нейросети могут вытеснить с российского рынка вот прямо сейчас? Вот, допустим, люди, которые сидят в информационных агентствах и пишут новости. Искусственный интеллект даже бесплатный. Вполне это хорошо делает сейчас.
14: Вопросов нет, да, пресс-релизы, пост-релизы вообще без проблем, эта штука отлично справляется с выполнением однотипных задач, с сборкой грубых, допустим, грубых, знаете, там, необработанных источников данных. Вот я сам работал в кадровом агентстве в свое время, 8 лет работал в одном зарубежном кадровом агентстве, и для того, чтобы для клиента выполнить задачу, я мог там 2 недели, например, там, делать звонки в 12 европейских стран и собирать какую-то информацию. Сейчас это нейросеть делает там за... минут 40. Да. Если очень-очень-очень глубоко копать. Но к чему я говорю? К тому, что ряд услуг по оказанию высококачественных консультаций, то есть высокая компетенция, станет доступнее. И в этом плане будут очень цениться эксперты, которые, знаете, точно обладают какой-то глубинной экспертизой. Поработали там 20 лет в Леруа Мерлен, для Мана Про, и могут по конкретным вопросам подсказать. То есть вот эпоха этих людей придет.
0: Спасибо большое за ваши ответы. И еще много вопросов у меня осталось, но отложим их на наше следующее включение в эфир. Это был Гарри Мурадян, HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства «Амалка». С нами на прямой связи мы обсудили опасения главы МВФ, который предупреждает о рисках искусственного интеллекта для рынка труда. Ну вот я подумал о том, что рутинные задачи искусственный интеллект на себя возьмет. Да, 2-3 года люди к этому привыкнут, разучатся выполнять эти рутинные задачи. А потом одна какая-нибудь акция, когда дата-центр и искусственный интеллект вдруг недоступен становится, а люди работать уже разучились, и всех поувольняли, и работают они или не работают, сидят там на доходе. Да? Что делать будем? Поживем без пресс-релизов? Может быть, жизнь даже лучше станет. Другим темам. Гост на готовую еду хотят в России ввести. На рынке в этом сегменте растет спрос, а покупатели становятся все более требовательными к качеству и меню. Ну, подробности собрал Юрий Кораблев. Об этом он расскажет в своем следующем сюжете.
15: В России к октябрю 2026 года насчитывалось 2700 производителей готовой еды. Это на 10% больше, чем годом ранее. Категория стала лидером по темпам роста среди направлений пищевой промышленности. Это данные контрфокуса. Спрос стимулирует развитие собственных производств и закупок торговых сетей. В первые 2 недели сентября продажи готовых блюд в «Пятерочке» и «Перекрестке» выросли на 20% в натуральном выражении. В «Магните» за первое полугодие реализация готовой еды и напитков увеличилась почти на 50% в штуках, а во «Вкусвилле» доля готовой еды выручки за январь-сентябрь достигла 15%. Причин роста продаж готовой еды, как всегда, целый комплекс. Одна из них экономическая. Это просто выгодно потребителю, заявил Радио КП член правления Московской торгово-промышленной палаты Богдан Коношенко.
16: Если вы посчитаете, сколько стоит приготовить себе ужин, купив эти продукты и потратив на это время, и сколько вы потратите денежных средств на то, чтобы приобрести готовую еду, и при этом не надо заморачиваться, а дальше сопутствующе мыть после этого тарелки и все остальное, то увидите, что выгоднее покупать готовую еду.
15: О масштабах рынка свидетельствуют и подсчеты аналитиков «Интех». За первую половину текущего года объем реализации готовых блюд в денежном выражении показатель составил 426 миллиардов рублей. Многие владельцы кафе и ресторанов перепрофилируют свой бизнес и уходят в доставку готовой еды, заявил Радио КП президент Федерации рестораторов и ательеров России Игорь Бухаров.
17: И люди еще, которые понимают, что растет какая-то часть рынка, они переходят туда. Потому что вот у нас есть там коллега, у него было 3 ресторана. Он сказал, что, он говорит, есть проблемы с посещением ресторана, есть проблемы с проверками, требованиями по ресторанам, которые завышены. Он говорит, я их закрыл и сделал себе цех и готовлю онигири для большой сети супермаркетов. Говорит, ко мне никто не ходит, говорит, все закрыто, все нормально, говорит, и я получаю денег больше. Ну и часть людей переместилась в этот сектор приготовления продукции питания. Но я думаю, что потом начнут супермаркеты у себя рестораны делать внутри, понимаете, будут пространство организовывать, понимаете, чтобы можно было. Это есть уже на Западе, потому что мы-то повторяем все. Это такое, знаете, ощущение, что это мы что-то новое открыли. Нет, уже давно там в Америке, в Европе это все уже давно делается.
15: По данным Infoline, в прошлом году рынок готовой еды достиг 1 триллиона 120 миллиардов рублей, увеличившись почти на 20% за год. Дальнейший рост рынка эксперты связывают с расширением производств крупных игроков и появлением новых форматов. Среди перспективных направлений – азиатская кухня, сэндвичи и замороженные готовые блюда. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
0: На фоне кризиса продаж застройщики все чаще прибегают к скидкам, чтобы привлечь покупателей. Но об этом наш сюжет через пару минут в эфире.
18: Реклама. Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
19: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравится вас?

0: 62.
1: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ. Всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Сталин настолько ценил главного конструктора атомной бомбы Юлия Харитона, что запретил ему летать самолетом и предоставил личный салон-вагон, в котором до революции ездил сам царь.
3: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
4: Продолжаем обсуждение главных тем дня. Теперь поговорим о том, что на фоне кризиса продаж застройщики все чаще прибегают к скидкам, чтобы привлечь покупателей. Доля квартир массового сегмента, предлагаемых со скидкой, достигла 40%. При этом в стране остается нераспроданной почти половина построенного жилья. Спрос на него упал из-за ужесточения ипотечных программ, снижения покупательной способности населения и высоких цен на недвижимость. О перспективах рынка новостроек наш следующий сюжет.
5: Доля квартир на рынке, которые столичные застройщики продают с дисконтом за год с сентября 2025 года, увеличилась на 8% и достигла 44%, подсчитали аналитики одного из агрегаторов по новостройкам. Согласно данным исследования, большинство застройщиков столицы предлагают дисконт на первичку на уровне 15-20% на выборочные объемы при 100% оплате. По отдельным лотам скидки могут доходить до 40%. Кроме того, массово используются адресные предложения, скидки зарплатным клиентам банков, скидки 2-5% при повторной покупке, скидки за рекомендацию, а также скидки 2-3% при покупке через трейд-ин. По данным представителей бизнеса, в среднем по России доля скидочных квартир доходит до 40% и более. Главная причина в падении спроса. Рынок новостроек сегодня кардинально меняется, заявил в интервью Радио КП основатель, почетный член Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
6: Все ранее работавшие модели поведения застройщика, они не работают практически никак, кроме как предоставления реальных скидок при проведении сделок. Вот это как бы главное изменение рынка, потому что цены на новостройки выше, чем цены на вторичном рынке на жилье от того же самого застройщика, построенного в той же самой локации, как бы для людей абсолютно понятно, что новостройка инвестиционно непривлекательный продукт. Как только завершается строительство дома, цены на квартиры в построенном доме не возрастают, как это было раньше, а снижаются. Чем дольше они не продают квартиры, чем дольше они не могут продать квартиры в уже почти готовом доме, тем больше у них финансовая нагрузка кредитная, которая увеличивается, увеличивается и увеличивается. А им, в принципе, необходимо завершать строительство для того, чтобы получить те деньги, которые находятся на эскроу-счетах в банках. Вот этот вызов, он, безусловно, и заставляет неизбежно для того, чтобы реально продавать квартиры, снижать цены и приближаться к ценам, которые находятся на вторичном рынке именно в отношении такого же нового жилья, но уже сданного в эксплуатацию.
5: У застройщиков сейчас есть скидки, но ни о каких 40% речи не идет. Девелоперы не могут себе позволить такой дисконт в силу банковской модели финансирования, заявил Радио КП учредитель Ассоциации ипотечных брокеров Дмитрий Ракута. Вот что рассказал эксперт о перспективах рынка новостроек.
7: Сейчас стало значительно меньше клиентов, которые заходят по программе «Семейная ипотека». Прекрасно понимаем, что нововведения не сильно ограничили количество и возможность заемщиков, и сейчас Пока что многие принимают решение, то есть выгодна им данная программа, либо невыгодна. Ну, соответственно, период такой стабилизации, адаптации первичного рынка недвижимости, он есть. И действительно, чтобы привлечь покупателей, застройщики идут на дисконты. Но в реальности эти дисконты рыночные будут достигать, я думаю, что не более 25%, потому что яркие заголовки 40%, 50%, это, конечно же, маркетинговый ход. Можно там добавить те же самые несколько миллионов к стоимости конкретного лота, объекта, ну и, соответственно, заявить, что скидка там 30-40%. Но реальная рыночная скидка, я думаю, что будет не более там 20-25%. Цены, да, будут корректироваться, но это в определенном отрезке времени, то есть пока рынок не стабилизируется, застройщики не найдут новых инструментов реализации, можно будет получить неплохой дисконт. Ну, а дальше цена будет, в принципе, подрастать, как и все дорожает у нас, так и недвижимость в том числе, она не будет стоять на месте, будет расти.
5: Ранее сообщалось, что продажи новостроек массового сегмента в старых границах Москвы по итогам третьего квартала достигли минимума за всю историю рынка. В третьем квартале было совершено около 3500 сделок по договорам участия в долевом строительстве. В годовом выражении показатель сократился более чем на 50%. Выручка девелоперов от реализации массовых новостроек снизилась на треть, до 75 миллиардов рублей. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
4: Ну а в России обсуждают поколенческий запрет на продажу вейпов и другой никотиносодержащей продукции. Ограничения предлагают распространить на граждан, родившихся после 1 января 2009 года, и сохранить этот запрет после наступления совершеннолетия. Подобные законы приняты на Мальдивах и Великобритании. А что о такой мере эксперты говорят, об этом нам расскажет мой коллега Виталия Осипова.
0: В России предложили ввести запрет на продажу никотиносодержащей табачной продукции всем, кто родился после 1 января 2009 года. В частности, ограничения могут распространиться на вейпы, электронные сигареты, нюхательный и жевательный табак, а также на табак для кальяна. Инициативу рассмотрели на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере. Речь идет о поколенческом запрете, согласно которому покупатель не сможет приобрести табачные изделия даже после достижения совершеннолетия. Предложения направлены в Минздрав, Минфин, Минэкономразвитие и Минпромторг. Представить свою позицию насчет поправок в закон они должны до конца 2026 года. Эта мера может стать эффективной в борьбе с курением, но для этого должны быть созданы благоприятные условия, считает главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев. Вот что он завел радио «Комсомольская правда».
8: Зависит от того, в какой момент это произойдет, потому что, чтобы успех был у этой меры борьбы с курением, нужно, чтобы условия созрели. То есть уровень курения должен быть низкий. Вот Англия ввела, но у них уже низкий уровень. Достаточно. У них есть шанс, что как бы сработает. У нас в два раза выше курение, поэтому сейчас, конечно, это будет стимулировать только черный рынок. Да, продавать не будут, кто будет соблюдать закон. Ну, предположительно, все соблюдают розничную торговлю, не продают. Купить нельзя. Но это не значит, что вообще нельзя купить. На год старше человек может купить. Там, или на день старше. Поэтому как бы доступ-то останется у большого числа тех, кто уже имеет зависимость. Поэтому тут важна как бы количественная мера. Насколько это распространено курение, когда вводятся такие радикальные. Так-то, конечно, сама по себе мера это очень сильная. Да. Это постепенное, плавное выдавливание курения вообще полностью из жизни.
0: Поколенческий запрет на табачную продукцию уже действует в нескольких странах. На Мальдивах поколенческий запрет на табак действует с 1 ноября 2025 года. Родившимся 1 января 2007 и позднее запрещено покупать и употреблять табачную продукцию. Продавать ее таким покупателям также запрещено. Ограничения распространяются и на туристов. Электронные сигареты и вейпы запрещены независимо от возраста. В Великобритании принят закон, который с 1 января 2027 года запретит продажу табачной продукции людям, родившимся 1 января 2009 года и позднее. Запрет будет сохраняться после их совершеннолетия. Член движения «За права курильщиков» адвокат Эдуард Сухарев допускает, что в России могут принять подобный закон, но при этом считает, что запретами нельзя бороться за здоровый образ жизни. Вот что он сказал в интервью радио «Комсомольская правда».
9: против любых запретов, тем более поколенческих. Я считаю, что это прямое нарушение норм Конституции Российской Федерации. У нас граждане не могут ущемляться ни по каким принципам, в том числе и по возрасту, полу, расе и так далее. В России в современных реалиях возможно такое введение, потому что у нас антитабачное законодательство только ужесточается каждым годом. Поэтому это вполне такое логичное в тренде законодательная такая инициатива, которая может пройти, она в целом популистская. И, возможно, да, они примут эти законы. Но вы понимаете, запретами бороться за здоровый образ жизни нельзя. И многие страны уже это понимают. Но думаю, что понимание в России придет, но чуть-чуть позже.
0: В России уже запрещена продажа вейпов несовершеннолетним, включая устройства с безникотиновыми жидкостями. Закон подписан в апреле 2023 года. Он также запрещает дистанционные продажи и открытую выкладку. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Официальный представитель МИДа России Мария Захарова о параллели между возрождением Третьего Рейха и современной политикой ФРГ.
11: С чего все началось? Все началось с того, что спонсируемая, в том числе, или, может быть, даже в первую очередь, извне, поддерживаемая как раз-таки с Запада, одна партия, сами знаем какая, которая потом принесла фашизм, нацизм, ну, нацизм в первую очередь, гитлеризм, как позорную страницу истории общемировой. Так вот, это одна партия, получая деньги, вот опять же, извне, для того, чтобы набирать силу, используя и подминая демократические процедуры, пришла к власти. И как раз вот эта самая гитлеровская НСДАП начала с того, что запретила оппозицию. Вот с чего все началось. То есть настоящие демократические институты и инструменты пользовались в псевдодемократических целях, спонсировалось, и влияние шло извне, и в частности, все прекрасно знают, что в том числе из океана. Помимо всего прочего, эта партия тут же начала давить оппозицию. Простите, пожалуйста, что же мы видим из параллелей сегодняшнего дня? Мы видим правящая партия, или там, я уж не знаю, как они себя называют, силы правящие, с которыми ассоциируется Штайнмайер, они исполняют совершенно четко заказ как раз-таки не немецкого народа, а тот, которым подкидывают из-за рубежа.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Реклама. Что делает семью настоящей командой? Общие увлечения, поддержка друг друга, радость от времени, проведенного вместе. Если в вашей семье любят движение, активный отдых и совместные занятия спортом, расскажите об этом. Примите участие в конкурсе «Самая спортивная семья России». Это возможность поделиться своей историей, показать, что объединяет именно вас и стать частью большой спортивной семьи. Соберите свою семейную команду и подайте заявку на участие. Условия конкурса, порядок подачи заявки и вся необходимая информация на сайте kp.ru на странице конкурса «Самая спортивная семья России». Не откладывайте. Возможно, именно о вашей семье узнает вся страна. Участие – первый шаг к победе. Возрастное ограничение 16+. Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера

0: В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: О расследованиях.
1: Обыски в кабинете главы Новороссийска Андрея Кравченко могут быть связаны с благотворительными взносами, ушедшими на счет самого мэра вместо бюджета города. По информации источников «Известий», в 2024 году администрация заключила с двумя застройщиками договоры о комплексном развитии территорий. Кравченко подписал дополнительные соглашения, обязывающие компании перечислять так называемые добровольные пожертвования в две структуры. Одна из них связана с ФК «Черноморск», где Кравченко президент, а вторая – ОНО «Город счастья», который возглавляет его супруга. Сумма пожертвований составила 250 миллионов рублей. Помимо этого, проверяются и другие эпизоды строительства гостиничного комплекса вблизи воинской части без согласования с Минобороны, а также открытие торгового центра «Аквамолл», ранее признанного судом незаконной постройкой. Минцифры до конца года разработает меры поддержки строительства дата-центров в регионах России, сообщил глава ведомства Максуд Шадаев. Среди предложений – льготные кредиты и расширение действующих механизмов финансирования инфраструктурных проектов. По словам министра, сейчас более 80% вычислительных ресурсов сосредоточено в Московской области. Новые центры обработки данных планируют размещать прежде всего в регионах с избытком электроэнергии.
0: Об образовании.
1: Число учеников предпринимательских классов Москвы выросло в 10 раз. Такие данные привел мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, эти классы открылись в столичных школах всего 5 лет назад. За это время учеников стало более 14 тысяч. Ребята углубленно изучают профильные предметы, экономику, основу предпринимательства, лидерство. Партнерами проекта стали более 300 компаний. Выпускники поступают в ведущие вузы страны: Плехановский, финансовый университет, Высшую школу экономики, МГИМО, РАНХИКС. Также Собянин рассказал про учеников медиакласса. Сегодня там учатся почти 7 тысяч старшеклассников. Они осваивают журналистику, профессии фотографа, видеооператора и графического дизайнера. Для них в школах оборудовали более 130 медиастудий. Практику ребята проходят в кинопарке «Москино» и столичных музеях. В сентябре этого года доля россиян, считающих, что сбережения лучше хранить на банковском счете, снизилась до 38% против 43% в сентябре 2025-го. Это следует из опроса «Инфом» по заказу Центробанка. Одновременно доля сторонников наличных выросла с 32% до 37%.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
2: Дорогие друзья, позвольте внести ясность в некоторые недоразумения, которое случилось 21 сентября в одной из моих передач. Я там допустил оговорку, которой до сих пор пытаются ехидно воспользоваться наши недруги. В чем суть вопроса? Позвонила радиослушательница и спросила у меня, кто сбил «Боинг». У меня не было никакого сомнения, что речь идет о южнокорейском «Боинге», который сбили наши летчики системы ПВО в 1983 году над Сахалином. Этот самолет был сбит как шпион. Я рассказывал для тех, кто понимает, что мы тогда все средства применили для того, чтобы указать этому самолету, шпиону, сначала по связи, потом трассерами перед носом его шмаляли, потом наш самолет перевязал ему курс, не послушался южнокорейский «Боинг» и был сбит. Я об этом написал много материалов. Что же касается «Боинга», обратите внимание, тоже «Боинга», сбитого над Донецком, над Донбассом сбитым, я тоже проводил расследование. Я написал полтора десятка заметок и материалов, которые четко доказывали, что это дело рук украинских мразей, стрелявших по этому самолету из зенитного ракетного комплекса «Бук-М». И даже один из офицеров, майор, который был потом срочно убран в Ужгород как свидетель и участник этого террористического акта, он дал интервью для одного из телеканалов украинских, а вскоре после этого исчез. По некоторым даже данным...

0: которым даже был убит. Вот в чем суть вопроса. Ну, а теперь продолжаем военное ревю и поговорим об актуальном. Я абсолютно уверен, что среди международных тем, множество международных тем, тема решения Трампа в отношении российского дизеля, а особенно в отношении просроченного президента Украины, она сегодня номер один. Номер один. Я не буду, наверное, пересказывать вам все, что вы знаете. Вы наверняка знаете, что Трамп фактически даже не приказал, а потребовал от Зеленского уйти в отставку. Следом за ним друженька, такие же фактически резкие речи говорил и госсекретарь Рубио, подключился к ним и Маск, сказал, что Зеленский зашел слишком далеко. Ну, а то, что было в Киеве, в Европе после этого, это требует отдельного разговора. Зеленский, мягко скажу, вопил, стучал ногами, называл Трампа предателем, ехидно говорил о том, что решение о вопросе с российским дизельным топливом, это, сказал он, великолепный подарок Путину ко дню рождения. В этом же хоре выступает и Туск, известный польский деятель. В этом хоре выступает и министр обороны одной из могущественных стран мира, Эстония. Он тоже сказал: Володя, пока попокойный, мы-то тебе поможем. Ну что, Европа? Европа взвыла вместе сильнее, чем один Зеленский. Естественно, это был большой шок. Это был очень большой удар по европейской политике в отношении Украины. Ну и что же говорит Европа? Европа, конечно, не, правда, любопытный момент. Некоторые первые лица, скажем, в таких странах, как или вторые лица, в Германии, допустим, во Франции, сначала вообще, по-моему, потеряли дар речи и стараются не высовываться. Ну, а поскольку в европейском хоре надо подпевать, иначе себя посчитают действительно предателем, то они что-то там промычали, что мы будем по-прежнему помогать Зеленскому и оружием, и деньгами, и так далее. Другой позиции, на мой взгляд, от Европы, особенно европейской, натовской Европы, ждать не приходится. Мне очень запомнились слова Трампа в отношении Зеленского. Он сказал, что если ты не будешь прислушиваться к нашим советам, рекомендациям, повелениям, требованиям, то Соединенные Штаты Америки могут отказаться и от финансирования, и от поставки оружия киевскому режиму, и Starlink могут заглушить. Но пока это только слова. Я представляю, что было бы с боеготовностью украинской армии, которая так сильно потрепана, если бы американцы не перестали предоставлять и в режиме онлайн, и что, и развединформацию, и, естественно, и оружие, и боеприпасы. Ну, это пока прозвучало в виде угрозы. А мне бы что же хотелось бы услышать, что вот эта угроза была бы хорошо частью договоренностей Путина и Трампа. Ну, всегда же требуется, как на базаре, ты мне, я тебе, правильно, да? Хорошо, Трамп. У тебя сложное положение, Дональд, очень сложное положение. В Конгрессе зреет бунт. В начале ноября у тебя выборы, и твоя республиканская партия может проиграть демократам. Это первый вариант. Второе, там же бунтуют некоторые демократы и собираются импичмент объявить Трампу за то, что он без соизволения Конгресса начал по велению евреев, израильтян, войну против Ирана. В общем, ситуация достаточно сложная. Сложная. А тут еще звереет американский автоводитель. Там загалончик уже, по-моему, по $4. Давай, давай, плати. Дизеля не хватает, с дизелем кризис. А здесь подходит российский кораблик и выгружает уже дизель на американские хранилища, в американские хранилища. Да, там, говорят, уже одно судно нефтеналивное уже находится чуть ли не у берегов Соединенных Штатов Америки. Сколько там было в первой партии обещано российского дизеля? Да, по-моему, 300 тысяч тонн. А Новак сказал, что до конца года еще 500 тысяч тонн подбросим. Нормально, да? Подарочек очень хороший. Очень хороший. Мы, по сути, российский дизель каким-то образом спасает политическую карьеру Трампа, что, в общем-то, должно было заслужить благодарного ответного хода. Ну, если можно, я себя представлю участником разговора. Я бы сказал: Дональд, хорошо, я тебе дизель подброшу. А что я за это получу? А что ты хочешь, сказал бы мне Трамп. А я говорю: давай под расписочку, под бумажечку, под обещание, что ты прекращаешь поставлять оружие Украине, это раз. Во-вторых, ты перестаешь продавать оружие Европе, это твоя фишка. И третье, скажи Маску, чтобы он заткнул свой Starlink, чтобы не передавал украинцам в режиме онлайн разведку. Нормальный ход, да? Я бы так вот поторговался. Но я жду. Отдача же должна быть какая-то. Так же не можешь, что так просто с доброго соизволения такой добрый шаг Россия делает. Мы что-то за это должны получить. Но уж сколько раз в ходе военного ревью поднимался вопрос: Виктор Николаевич, ну что же это делается? Вы, баронец, называли Соединенные Штаты Америки недружественным государством. Вы даже называли государством врагом. Враг поставляет оружие, развединформацию на Украине. Его консультанты, специалисты, советники там, положа ноги на генштабовский стол и ждут, пока генерал украинский кофе поднесет, живут там денно и ношно. Многие выезжают на передок для консультации. Какой дизель, баронец, ну ты чё? Какой дизель? Я задавал этот вопрос и себе, мучительно пытаясь найти на него убедительный ответ. Вы знаете, в ходе специальной военной операции и в ходе отношений России с Соединенными Штатами Америки, с НАТОвской Европой, очень много есть вопросов, на которые пока нет ответа. Вот это одна, скажем так, из загадок нынешнего времени. Правда, один мудрый предприниматель сегодня в разговоре со мной по радио сказал: Витя, успокойся. Бизнес сделает все. Бизнес сделает все. И войну заглушит, да, и выгоду нам принесет. Все, что я мог сказать вам в первой части военного ревью. Сейчас мы будем на перерыв.
1: Военное ревью полковника Виктора Баранца.
2: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
3: 7. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
4: Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на стройсамвл.ру.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? С 1938 по 1953 годы по Москве ездили двухэтажные троллейбусы. Их можно увидеть в фильмах «Подкидыш» и «Весна», а также в мультфильме «Дядя Степа».
6: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
1: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
0: Ну и немножечко продолжая разговор об американо-украинских отношениях. Вот в свете очень резких заявлений президента Соединенных Штатов Америки. Он же не только требует от Зеленского уйти, но он же намекает уже на сотый раз, нужны выборы. Выборы, выборы. Зеленский не хочет, он что-то там тявкает, что за время войны выборы не проводятся. Хотя вы знаете, в украинской конституции прописано, что в случае отсутствия там нормального непросроченного президента и просроченного в том числе, то вся власть переходит первому лицу в Верховной Раде. Да? То есть, если бы там следовали точным букве и духу закона, главного закона Украины, то выборы там можно организовать. А вот тут меня, конечно, бы кто-то спросит наверняка. А кто же может прийти ему на замену, если Зеленский соберет манатки и убежит куда? Я почему-то не сомневаюсь. Ни в теплую Испанию, ни к маме в Израиль сбежит. Я думаю, что его приютит Великобритания. Это, по сути, Зеленский, это и, собственно, британский проект. Я уже не помните того рыжеволосого человека, который сорвал нам переговоры с украинцами. Вы наверняка понимаете, о ком я говорю. Да. Не хочет никак идти. Ну и кто же там скребется в президентскую дверь сейчас? Ну, вы знаете, фамилии, они же все уже на слуху у нас. Тут вам, пожалуйста, конечно, уже сватают на эту должность украинцы и генерала Залужного, и основного министра обороны Федотова. Уже и Кличко начинает зубы показывать, тоже собирает по крошке такой президентский авторитет или президентские амбиции. Да, ну, где-то там мелькает еще и фамилия Медведчука. Вы знаете, что оппозиционер, который у нас проживает на родине. Ну, и это вот кто-то, конечно, мечтал сначала создать правительство в изгнании, украинское правительство изгнания. Есть такая мода, и в истории было это много раз. Правда, в кампанию к Медведчуку сватают некоторые аналитики и бывшего президента Виктора Федоровича, да, который тоже у нас здесь живет. Но это мне представляется интересным, экзотичным, но не знаю, решаемая эта задача. Да и в конце концов, кто будет президентом, а решает прежде всего народ. Ну, теория вопроса. Ну, извините, я тоже вам. Теория вопроса. Каждого президента выбирает народ. Да? Да. Но это теория вопроса. Потому что тут, вот как раз, когда выбирается президент, вмешиваются другие силы. Другие силы, и это силы, конечно, будут европейские. Новым президентом Украины станет только тот, на кого укажут перстом в Великобритании, мне кажется. Америка тут будет только поддерживать выборы и показывать вид, что она не вмешивается ни в какие выборы. Но до выборов еще далеко. Хотя бы потому далеко, что Европа хочет войны. Войны руками Украины. Вы это прекрасно понимаете. Но, правда, некоторые горячие российские головы пытают меня денно и ночно, почему до сих пор не убили Зеленского. Да, Зеленского. Почему? Это из серии тех вопросов, почему до сих пор Банковая существует, Минобороны, Генштаб. Это те вопросы, на которые пока нет ответа. Ну, вы меня уже допытались до того, что я уже сказал. Либо указаний нет, либо политической воли нет. Да. Потому что армия – это инструмент власти, и она действует так, как ей прикажут. Вот мой простой ответ. Пока не можем раздолбать банку. Нет, кто-то скажет, нет. Все есть, и орешники есть. Да, есть. А вот почему пока мы не ударили туда? Не знаю. Кто-то из наших генералов сказал, чисто из гуманных соображений. Уж близко там, уж больно там много народа, мирного народа, без оружия в руках. Я так сидел и думал, ну а правда же, они же только законы принимают. Раз. А во-вторых, законы-то антироссийские. Два. Ну и почему бы орешечку не наведаться в президиум Верховной Рады? Забавно было бы, но правда, вою было бы на весь земной шарик. Ну, это так, небесспорные мысли полковника в отставке Баранца. И еще немножко к американской теме. Был когда-то директором ЦРУ такой генерал с фамилией Петреус. Наверняка вы слышали эту фамилию. Он вчера в одном из интервью сделал такое резкое нападение на Конгресс и, отвечая за свои слова, обвинил многих членов Конгресса в том, что они лоббируют для закупки у оборонки в американской старое оружие. Вот он на них со страшной силой окрысился. И знаете, какой мотив? Да, мне кажется, вы знаете, что за лоббирование в Америке, лоббирование не запрещено. За него еще, извините за выражение, и бабло положено там определенное. Ну, у нас там 2, а у них там, по-моему, больше 10%. Потому что какие деньжищи? Только за то, что ты руку поднял, за то, чтобы американская оборонка клепала старенькое оружие. Да, это очень-очень интересно, да. Никакого там управы на... Это, по сути, коррупция, только она в Америке узаконенная. Ну и, наконец, я, конечно, не могу обойти вниманием почти что сенсационное заявление, которое прозвучало сегодня от нашего военного ведомства. Оно касалось искусственного интеллекта, что у нас, в общем-то, разработанная система обучения, я бы добавил, и воспитания нейросетей. Я бросился, безусловно, интересная тема, мне захотелось в ней покопаться. Безусловно, я искал в Москве человека, который бы мог бы мне приоткрыть завеску, там что-то делается. Это не каждый может сказать. У людей есть расписка, особенно которые работают над секретным оружием. Мне удалось найти человека, знающего человека, инженера, конструктора, кандидата технических наук, который согласился ответить на некоторые мои вопросы строго в рамках допустимого. Спасибо вам, дорогой Александр Николаевич. Я вам, как говорится, с журналистского стола еще вот тепленькие строчки, которые только что направил в «Комсомольскую правду», и два фрагмента, позвольте мне из моего разговора с Александром Ивашовым процитировать вам, потому что, возможно, кое-кто не знает, как это появилось, почему это вдруг сейчас появилось. Первый мой вопрос: в чем суть этой инновации, почему она появилась именно сейчас? Вот с этого мы начали такой душевненький разговор. И я услышал: Виктор Николаевич, а вы помните слова Владимира Путина при назначении Белоусова министром обороны? Я вам их напомню. Путин говорил: Андрей Ремович должен будет открыть военное ведомство для инноваций, конструктивной работы с учеными и производителями военной техники. Вот этот наказ президента, говорит Ивашов, уже и выполняется. Но тут есть еще один интересный момент, Виктор Николаевич. Под эту специальную задачу Белоусов и подтянул к себе еще одного в высшей степени квалифицированного в своей области заместителя Дмитрия Щербинина. Дмитрий Владимирович окончил Пермский национально-исследовательский политехнический университет и в свое время работал с Белоусовым правительством. То есть связка там уже нарабатывалась очень давно. И вот, по словам Имашова, вот и должен был заняться цифровым прорывом. А вот для этого сначала и назначили начальником, внимание, Главного управления цифрового и технологического развития военного ведомства. Ну, а теперь вот мы и видим результаты этого прорыва. Ну, и еще один, такой вопрос, который нельзя не было задать. Для чего конкретно в военном деле нужны нейросети, как их обучают? В данном случае нейросети, которых надо обучать. Про нейросети я спросил, и знаешь, такое мне ответить. Он сказал, и вошел: это новшество в нашей армии было вызвано прежде всего ходом специальной военной операции и массированным применением различных дронов и поиском наиболее эффективных средств и методов поражения беспилотников противника. Вопрос очень простой. Создается паспорт беспилотников противника, загоняется в эти нейросети, да, и теперь там локатор или кто там, радар, направленный на это стадо, скажем, или один из беспилотников, он сразу видит его паспорт, что это за тип, на какой скорости и так далее, потому что для этого нужны секунды.
1: Военное ревю полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
7: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». новости на радио «Комсомольская правда».
8: В Великих Луках 16:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Великолукский завод «Реостат» отмечает 66-летие со дня основания. С этой даты руководство коллектива ветеранов предприятия поздравил депутат Государственной Думы Александр Козловский. Парламентарий подчеркнул, что сегодня «Реостат» – одно из системообразующих предприятий Псковской области, продукция которого востребована далеко за пределами региона. Завод остается единственным в России производителем полного комплекта электрооборудования для электропоездов переменного тока. В 2025 году объем выпущенной продукции вырос на 40%. Осваиваются новые направления, расширяется производство, внедряются собственные разработки. В Псковской области ведется поиск родственников красноармейца Сергея Федорова, медаль которого была обнаружена на территории Гдовского района. Информацию о находке местные жители передали членам поискового отряда «Штурм» из Великих Лук. Уроженец деревни Варваровщина Гдовского района Сергей Иванович Федоров, 1900 года рождения. На службу был призван 20 февраля 44-го Гдовским РВК. В момент награждения числился санитаром в составе 381-й стрелковой дивизии. Великолукские поисковики просят помочь найти родных Сергея Федорова, чтобы передать его медаль в домашний архив и увековечить память героя. 24 октября в 16 часов в городском доме культуры имени Ленина в Великих Луках пройдет концертная программа «Встречное движение». На сцене выступят два танцевальных коллектива – театр танца «Восторг» из Западной Двины и народный коллектив «Театр танца «Мистерия» из Великих Лук. Зрителям представят совместные челленджи и импровизационные фрагменты. Вечер завершится общим финальным номером.
1: О валютах.
8: Доллар 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек, юань 12 рублей 67 копеек.
1: О погоде.
8: Сегодня в Великих Луках пасмурно, температура воздуха около плюс 12 градусов. Анастасия Курякова, служба информации, радио Луки ФМ.
5: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Виктора Баранца.
0: Продолжаем выпуск военного ревю. И в начале вот этого открывка нашей передачи я предлагаю вам послушать песню в исполнении легендарного ансамбля имени Александрова, а потом я скажу еще вам о том, что сегодня у него день рождения. Катенька, давай нам кусочек этой великой песни послушаем.

0: кто-то из радиослушателей наверняка сейчас скажет, зачем ты поставил эту песню? Ведь у Александра есть еще десяток знаменитейших песен. Ну, ты же для передачи взял, идет война священная, народная война. Ну, вы отзывки этой песни вы слышите каждый день, будний день в военном ревю. А знаете, почему я поставил именно «Калинку»? Я вам сейчас расскажу. В свое время я в составе делегации Министерства обороны побывал в штаб-квартире НАТО в Монце. И вот там один из честных офицеров рассказал такую историю. Однажды руководство НАТО согласилось, чтобы ансамбль Александрова дал концерт, ну, непосредственно в этом вот натовском гнезде. Это было удивительно. Ну, генералы ведь тоже, и полковники натовские любят же, тоже искусство и так далее. Небывалый случай, чтобы этот красный батальон, как они его назвали, он выступал там, в штаб-квартире. И нашлись люди, поляки, бельгийцы, которые ходили по рядам и говорили, не вздумайте аплодировать, иначе будут большие неприятности. И когда ансамбль Александрова закончил петь эту песню, в зале наступила такая космическая, кладбищенская тишина. По-моему, даже было слышно, как в носу у некоторых генералов там волосы шевелились. Зал был мертв. А потом вдруг встал и дружно начал аплодировать. Вот такая история была, которую мне рассказали в ансамбле имени Александрова. Почему я сейчас вам рассказываю про ансамбль имени Александрова? Потому что моя журналистская судьба и судьба моей родной комсомольской правды в один из периодов очень прочно переплелась с историей ансамбля имени Александрова, с нынешней историей. Несколько лет назад ко мне с письмом одного француза приехал сотрудник ансамбля «Галкин», светлейший человек, переживающий, патриот ансамбля. Он привез письмо французам, уже переведенное на русский язык. Что я запомнил из этого письма? Это была обида, жуткая обида француза, который писал: «На концерт ансамбля Александрова я занял очередь в 5 часов утра под дождем. Не взял зонтик. Я промок, но я взял билет. А какое же мое было счастье, что я купил билет и пришел на концерт». Но не обратил внимания на афишу. Мне показалось, все нормально. Red Army. Люди в погонах. Но я услышал ансамбль МВД Российской Федерации. Поняли меня, да? Red Army, ну, оно, что ж, люди в таких тонкостях, что ли, собираются. И товарищ Галкин передал мне просьбу ансамбля имени Александрова разрулить этот процесс, чтобы ансамбль МВД не работал под крышей ансамбля Александрова. Я понятно объясняю, да? Я съездил к руководителю ансамбля, ну, который там... Рамштайнчик забасывает иногда, да-да, но это другой вопрос. И в разговоре со мной руководитель не почувствовал никаких ни угрызений совести, ни то, что, в общем-то, это неэтично скрываться под славянами Red Army. Плакат мне привезли, я люблю вещдоки, да. Ну что, в результате вот нашей беседы появилась в «Комсомольской правде» статья «Разворот», который, насколько помню, назывался «Война гобоев с валторнами». Я честно рассказал о том, что люди испытывали ансамбль Александрова, когда под их личиной выступали МВДшники, я передал разговор руководителя этого ансамбля, и так появилась эта статья. Тут я стал почетным гостем ансамбля Александрова. Я уже стал бы как-то, скажем так, почетным гражданином этого ансамбля. И вот однажды ансамблевцы, люди благодарные, раздается звонок. Говорит: Виктор Николаевич, приезжайте, сегодня у нас концерт. Концерт. Мы никого журналистов не приглашаем, но вы приглашаетесь на сенсацию. Опа-па! Ну а какой журналист не поедет, если предлагают в эфире какое-то сенсационное событие? Я поехал. На сцене стоял ансамбль Александрова. И в это время объявляются песня «В поле у ручья», «Цвела калина в поле у ручья», песню исполняет Ли Юань. Думаю, ничего, что ж тут такого интересного и сенсационного. Дальше добавка. Супруга Си Цзиньпиня, товарища, дорогого товарища. И она спела эту песню наполовину на китайском, половину на русском. Аплодисменты были такие, что, наверное, там какой-то атомный дым между ладошками у людей распространялся. Но на этом благодарность ансамбля «Комсомольской правды» не закончилась. Приближался какой-то наш юбилей. В ансамбле я ездил туда, проговорился, что вот у нас газета, там, по-моему, 95-летие было. И что вы думаете? В этот наш, тоже в день рождения, кстати, комсомолки, в нашей редакции на старом Петровско-Разумовском проезде высаживается из ансамбля, наверное, человек 30 или 40 артистов ансамбля, расставляют микрофоны, усилители, все это вот на небольшой площади перед «Комсомольской правдой». Вы представляете, что такое для... Это для Московской улицы, да, рядом дома пятиэтажные, десятиэтажные. Ну, народу, наверное, собралось, ну, по меньшей мере, 1020. Все спрашивали, вот, а что это делается? Им сказали, да день рождения у комсомолки. Вот приезжают наши друзья поздравить комсомолку с днем рождения. Ну, я очень-очень гордился тем, что мне удалось это устроить, и что ансамбль оказался столь благодарным «Комсомольской правде», которая встала на его защиту. А сейчас перерыв.
1: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
2: Реклама. Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
3: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
4: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520-70.
5: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-8039.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
7: Здравствуйте, дорогие радиослушатели «Комсомольской правды». В эфире программа «На чистую воду» и с вами Михаил Рудаков. Это прямой эфир, и прямо сейчас, в ближайшие минуты, мы с вами разберем главное, а именно то, как вода влияет на здоровье человека. Вода ионизированная вода, сразу скажу, не заменяет лечение, но усиливает его эффект и защищает от осложнений. Да, ионизированная вода еще и не является лекарственным средством, но, еще раз говорю, она влияет на нас самым прямым образом. Любая вода. Но ионизированная вода, могу сказать по своему опыту, но и не только по своему, исследования тому подтверждение, положительным образом. Смотрите, почему так происходит? На 75% мы с вами состоим из воды, в среднем, да. Каждый день мы эту воду теряем, и эту потерю нужно восполнять. С возрастом, друзья, процент соотношения воды к массе тела уменьшается, и, внимание, именно от этого мы болеем и стареем. Еще Авиценна говорил, что старость есть не что иное, как потеря влаги человеческим организмом. И вот тело стариков, мы все знаем, да, оно сухое и уже менее теплое, скажем так, холодное, да. И современная геронтология вот с этим утверждением полностью согласна. Чем меньше мы даем телу правильной воды, тут ключевое слово «правильное», тем больше у этого тела проблем, тем больше болезней. И вот на одной международной медицинской конференции, которая проходила осенью прошлого года, наши партнеры делали капилляроскопию всем желающим. И вот что они не заметили? Людям, которым говорили, что, ну, отмечали, что у них отличные капилляры, те отвечали, что они пьют воду ионизированную, да, и зачастую это они пользовались именно ионизатором Aqualife. Ну, он действительно, он очень популярен, этот прибор. И вот таких было так много, что коллеги пришли к нам и сказали, что у кого мы видим хорошие капилляры, все пьют воду из ваших ионизаторов. Это нас очень порадовало, я поэтому решил с вами поделиться. Но я хочу в связи с этим еще и поделиться с вами таким отзывом, которым с нами, о котором мне рассказала, вот нам рассказала наша покупательница, слушательница, да. И вот Ольга, ей 68 лет, диабет, у нее 20 лет она страдает этой проблемой, синдром диабетической стопы, нейропатия. И вот, как она говорила, ноги горели огнем, она не чувствовала пальцев. И врачи говорили уже даже об ампутации. Ей сделали капилляроскопию, хирург, который говорил про риск ампутации, сам увидел под микроскопом, что капилляры как обрубки, кровь у них не движется. Ей назначили стандартную терапию, но самое главное, что хирург был современным, и он сказал не просто пить воду, но он сказал, что ей нужно наладить питьевой режим именно с ионизированной водородной водой. И вот что произошло через несколько недель, друзья. Сделали повторно капилляроскопию, и Ольга говорит, что она плакала. Плакала она от счастья, потому что там, где не было жизни, где кровь стояла, кровь побежала. Появились новые тоненькие ниточки капилляра. А вот через пару месяцев она впервые даже за 10 лет смогла надеть нормальную обувь. Раньше были отеки, сейчас их не стало. Кстати, тому свидетелем еще и Лариса из Твери, вот ее тоже уникальный отзыв. Она десятилетий, ну, лет 20, больше, почти 30 лет страдала от того, что одна нога отекала, а другая оставалась прежней, потому что она получила в юношестве травму голеностопного сустава. И вот она страдала тем, что вот ей приходилось одну обувь покупать 40-го размера, там, а другого, на другую ногу 36-го размера. И вот когда она наладила питьевой режим, я кратко все обозначаю, но когда она наладила питьевой режим с правильной водой, которая, сразу скажу так, вот, она является антиоксидантом, то у нее и отеки перестали появляться на этой ноге, и она теперь покупает обувь одного размера, друзья. Кстати, в журнале «Диабет» 2022 года вышло исследование, которое говорит, что молекулярный водород, он стимулирует выработку фактора роста сосудов у пациентов с диабетом, запуская при этом ангиогенез, рост новых капилляров. Плюс водород снижает и оксидативный стресс, поэтому я напомню, что именно оксидативный стресс – первопричина подавляющего большинства заболеваний. Поэтому неважно, как называется ваша болезнь, важно, что корень у нее один. И когда вы начинаете пить ионизированную водородную воду или ионизированную щелочную воду, вы работаете именно с корнем проблем со здоровьем. И это не магия, это биохимия. Ионизированную воду изучают во всем мире. И в нашей стране, я за более чем за 10-летний опыт, 12 лет погружен в эту тему, вот я не встретил никаких отрицательных отзывов или результатов исследований, а вот положительных на каждом шагу огромное количество. И вот касательно научной базы уже проведено более 2000 исследований касательно эффективности молекулярного водорода, а именно он появляется в ионизированной воде после ионизации. И вот я хочу привести одно такое показательное исследование, которое провели в 2017 году в Индонезии. Была взята группа людей с диагнозом диабет второго типа на одинаковой стадии. Они получали одинаковую терапию, но их разделили на две группы. Одна продолжала пить обычную воду, а вторая группа пила ионизированную щелочную воду. Итоги исследования показали, что в первой группе значительных изменений не произошло, а вот у тех, кто пил ионизированную воду, потребность в инсулине снизилась в среднем на 60%, уровень глюкозы в крови на 20%. Представляете, какой мощный эффект? И вот чем больше я изучаю тему воды и здоровья, тем больше утверждаюсь в понимании одной простой вещи, друзья. Очень многие проблемы начинаются именно на клеточном уровне. Когда клетка недополучает достаточного количества воды и кислорода, она начинает работать хуже. Поймите одной простой факт. Обычная питьевая вода из-под крана, из фильтра, из бутылки, неважно, любая питьевая вода, которая нам легко доступна, она окислитель. Она поддерживает вот эту причину большинства заболеваний, оксидативный стресс. Но когда мы налаживаем питьевой режим с ионизированной щелочной водой или ионизированной водородной водой, усваивается и приносит пользу все, что выпили, потому что она обладает антиоксидантными свойствами. Именно здесь я хочу сделать акцент, что мы, производитель, российский производитель, ионизаторов воды от торговой марки «Аквалайф», ООО «Фабрика здоровья». И сегодня для слушателей «Комсомольской правды» действует просто беспрецедентное предложение, друзья, которое позволяет вам приобрести наш флагман, нашу главную модель из линейки ионизаторов и генераторов, которая готовит все виды ионизированных вод из обычной питьевой воды в считанные минуты. И сегодня она вам доступна по цене прошлого года, всего лишь 32 тысячи рублей, друзья. До 19.00 действует это предложение. Скидка 12 тысяч рублей только для вас, только сегодня. Мы на один день вернули в эти осенние дни вот эту цену. Цены растут и у нас вырастут, но перед, скажем так, подорожанием мы решили сделать скидку. Один раз, друзья, звоните 8 800 505 0855, 8 800 505 0855. Если не дозвонитесь сразу, мы перезвоним с городского номера, который московский, 499 там код или 495, неважно. Но суть в том, что городской московский телефон, увидите, с маркировкой «Фабрика здоровья», это мы, поднимайте трубку. Но это в случае, если не дозвонились. А так, в целом, звоните 8 800 505 0855, и я думаю, что вы дозвонитесь, потому что мы сегодня даже и попросили всех, почти всех сотрудниц выйти в колл-центр работать, чтобы обслужить, успеть всех вовремя и без задержек. Да, звоните 8 800 505 0855. Оплата при получении, доставка бесплатная. И помните, про тестовый период никто вам этого не предложит, а мы предлагаем, потому что мы уверены в своей продукции, потому что хотим дать вам, получить вам собственный опыт. Именно 3 месяца на получение этого опыта мы даем. То есть вы пользуетесь прибором, и в процессе вот этого, в течение 90 дней, вы можете для себя решать, насколько для вас это эффективно. Я уверен, что у вас все получится, и вы будете рады. Вы наладите питьевой режим, а такую воду еще и приятно пить. Она вкусна, она похожа на воду из горных источников. Но если вдруг что-то пойдет не так, вы можете вернуть, а мы вернем все деньги. И сегодня, я еще раз говорю, это максимально низкая цена. Скоро цены вырастут. Поэтому звоните 8 800 505 0855, ионизатор воды с голосовым помощником, анализатором воды, 7 степеней защиты. Друзья, и рисков ноль, потому что 90 дней тестовый период. Успевайте до 19.00. Набирайте прямо сейчас 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Звонки бесплатные, доставка бесплатная, оплата при получении. Ну и еще об одном потрясающем приборе, который необходим всем, особенно в отопительный период. Я думаю, что у многих уже батареи включены, и воздух стал, ну, остается по-прежнему теплым, как и летом, да, у нас в квартирах. Но, друзья, когда у нас включены батареи, когда они обогревают воздух, у нас влажность очень сильно падает в помещении. А это значит, что наша кожа пересыхает, наши слизистые пересыхают. А к чему это приводит? Это приводит к тому, что мы открываем Ворота. Ворота для кого? Ворота для вирусов, которые тоже осенью очень много в воздухе витают. Да? И поэтому для того, чтобы защитить свои слизистые, для того, чтобы их увлажнить, необходим увлажнитель воздуха. Представьте, в помещении до включения батарей, если вы не пользуетесь увлажнителем воздуха, влажность воздуха около 25%. Но когда включают батареи, то она падает до 15, может упасть, процентов влажность воздуха. Причем для сравнения, чтобы вы понимали, в пустыне около 30% влажность воздуха. Друзья, представьте, у нас влажность воздуха в помещении становится ниже, чем влажность в пустыне. Друзья, это очень сухо, это очень опасно для здоровья, потому что влажность воздуха оптимальная для нас должна быть от 40 до 60%. И это достигается, ну, простите, но только благодаря тому, что мы будем увлажнять воздух. А вот ультразвуковой увлажнитель – это максимально тихий прибор, максимально удобный, максимально безопасный, экологичный прибор. Да? Наш увлажнитель Aqualife, он 2,4 литра, потребляет всего 25 ватт в час – это очень мало, да. Есть 4 режима работы, есть даже ночной, поэтому если в детское поставить на ночной режим, то и воздух будет увлажняться, и ребенку будет спокойно спать, никакого… Он очень тихий, да, там практически не слышно его работы. Ну и есть 4 режима автоматического отключения. Что самое еще интересное, то что он совместим с аромамаслами. Вы можете еще не просто увлажнять воздух, но еще и насыщать их приятными, любимыми вам ароматами. И, кстати, в ионизаторе воды Aqualife, который сегодня идет, вы можете приготовить ионизированную серебряную воду. А если вы зальете в увлажнитель серебряную воду, то вы еще и защитите еще и тем самым воздух от вирусов, потому что именно вода, насыщенная ионами серебра, убивает вирусы. Друзья, поэтому звоните, заказывайте увлажнитель. Сегодня он 7500, скидка, и ионизатор воды Aqualife по цене 32 тысячи. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Желаю всем здоровья.
8: Фабрика здоровья. Предприятие производитель ионизаторов воды Aqualife. ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
9: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
10: Реклама. Что делает семью настоящей командой? Общие увлечения, поддержка друг друга, радость от времени, проведенного вместе. Если в вашей семье любят движение, активный отдых и совместные занятия спортом, расскажите об этом. Примите участие в конкурсе «Самая спортивная семья России». Это возможность поделиться своей историей, показать, что объединяет именно вас и стать частью большой спортивной семьи. Соберите свою семейную команду и подайте заявку на участие. Условия конкурса, порядок подачи заявки и вся необходимая информация на сайте kp.ru на странице конкурса «Самая спортивная семья России». Не откладывайте. Возможно, именно о вашей семье узнает вся страна. Участие – первый шаг к победе.
11: Возрастное ограничение 16+.
12: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
13: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
14: Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
15: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
16: В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера.

0: Евросоюза 14 октября обсудит дальнейшее ужесточение визового режима для россиян. Вопрос включен в повестку заседания рабочей группы Совета ЕС по визовым вопросам. Оно пройдет в Брюсселе. Также будет обсуждаться инициатива Германии по введению единого ограничительного подхода к выдаче виз гражданам Российской Федерации. В частности, участники рассмотрят возможность выдачи россиянам, путешествующим с туристическими и другими необязательными целями, виз с ограниченным территориальным действием. Такие документы позволяют посещать только определенные страны Шенгенской зоны, а не всю ее территорию. Сегодня министры иностранных дел ЕС утвердили 22-й пакет санкций против России, включив в список около 1600 компаний и физлиц, связанных с оборонным сектором.
1: О Москве.
0: В Москве после реконструкции открыли Шелепихинскую набережную. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, за 3 года в районе Большого Сити обновили 7 участков набережных Москвы. Раньше там были депрессивные территории и промзоны, а теперь это комфортные общественные пространства для машин, прогулок, спорта. Участок расширили до 2 полос в каждом направлении. Там поставили новые светофоры, остановки сделали пешеходные переходы и парковки. Всего построили и реконструировали 3 километра 200 метров дорог. В итоге по набережным Москвы-реки появится сквозной проезд от 3-го транспортного кольца до живописного моста длиной около 7 километров. Отмечается, что по набережной пустят автобусы М-31 и 374 до новой станции метро Звенигородская. Жители соседних жилых комплексов теперь доезжают до Москва-Сити за 4 минуты вместо 10. «АвтоВАЗ» представил спортивную «Ладу Искра». Автомобиль получил турбомотор объемом 1,6 литров и 6-ступенчатую секвентальную коробку передач. Мощность двигателя составляет 259 лошадиных сил. При этом на руле присутствует кнопка, при нажатии на которую активируется режим, кратковременно поднимающий мощность до 280 лошадиных сил. Стоимость автомобиля – 7 миллионов рублей.
2: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
3: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». «Меня бомбит».
4: Всем здравствуйте, это Луки ФМ, программа «Меня бомбит». И сразу две ведущих у микрофона. Я Ксения Фадеева и моя сведущая Катя Пахомова. Как обычно, в прайм-тайм в пятницу мы подводим народные итоги новостей, я бы сказала, жизни города Великие Луки и не только. Обычно Катя у нас задает ритм городской жизни. Жизни, я бы сказала так, является голосом народа, а я пытаюсь отбиться от тех или иных обвинений.
5: Нет, даже не я бы сказала не отбиться, а пояснить всем добрый день, дорогие друзья, потому что многое, что происходит в городе, оно на самом деле скрыто за сложными какими-то процессами, которые обычному обывателю непонятны, не ясны, и вот, наверное, вот так стоит разбираться. Ну, первое, что я хочу...
4: Отопление? Первое – отопление.
5: Первое – отопление. Естественно, вопросов очень много по отоплению у тех людей. У меня лично нет. Потому
4: у меня
5: что
4: тоже.
5: Нас, знаешь, нас затопили своевременно, 5 числа. У нас дома тепло, хорошо. Я больше человек такой, знаешь, теплолюбивый. Я люблю, чтобы дома лучше было жарко. И открою окошки. И да, я за это заплачу, как многие пишут, почему мы должны платить. Ну, друзья мои, ну потому что.
4: Ну да.
5: Выбирайте, либо мерзнуть, либо платить. Я вот всегда выбираю платить, потому что мерзнуть, ну для меня это вообще за гранью фола, для меня это не нормально. А так вот, я знаю, что очень многие дома еще находятся в процессе отопления, в процессе подключения. И...
4: Они уже подключены к котельным. Тут, наверное, дело за управляющими компаниями и сами собственники. Да, вот у нас номерной фонд по европейским манерам очень старый. И есть такое понятие, как спускание воздуха на верхних этажах.
5: Завоздушивание. Простыми
4: да.
5: словами.
4: И нужно,
5: да.
4: чтобы верхние этажи, вот, например, я живу на 5-м этаже, и как бы сразу, как только дали отопление, мне моя Валентина Тимофеевна снизу поднялась и сказала: «Ксенечка, надо воздух спустить». И вот в этом-то и есть вся проблема, что очень многие квартиры либо законсервированы, ну, просто не найти собственника, да, то есть не попасть, а спустить тот самый воздух, ну, либо вот неблагополучные жители, неответственные, можно так назвать, ну, я думаю, все поняли, про какую категорию жителей я говорю, они просто на это забивают. И от этого все проблемы. управляющие компании пытаются тогда это сделать снизу, в подвальных помещениях. Ну, в

0: общем, начинается игруль.
1: Круговерс начинается, да, и круговерс, да, начинается, да, почему-то, да, сразу с водой. Очень многие жалуются, что как раз при запуске отопления, вот писали в нашем паблике, по сей день не прекращаются ремонтные работы на тепловых сетях, и в некоторых домах была отключена горячая вода. И даже, насколько я знаю, может быть, конечно, не по всем районам, но именно 5 числа тоже отключали горячую воду. Было такое, да,
0: было,
1: по-моему?
0: Было такое, да. Ну, естественно, у нас очень старая вся система ЖКХ. Это ни для кого уже не секрет, что у нас даже есть трубы, которые были положены в тот момент, когда, собственно говоря, город застраивали. Есть еще, знаешь, такие деревянные трубы водоканала, особенно это вот в районе проспекта Ленина. И, естественно, все не есть хорошо. Поэтому, да, все вот с натяжечкой было. Но по моему опыту, да, как показывает моя практика работы с инцидентами, с обращениями граждан, обычно первых две недели отопительного сезона есть какие-то вот такие...
1: Ну, всегда какие-то такие
0: обращения,
1: происходят,
0: колебания, а потом все, ну,
1: урегулируется.
0: Урегулируется, да. И начинается другая история, сильно жарко.
1: А, подожди, а потом еще снег, наша любимая, да, начнется? Да, ой, да, я, да, обожаю, на самом деле, это все настолько мое, насколько только можно представить. И вот еще один моментик по поводу отопления воды. Вот на Ставского публикуют даже... картиночку.
0: А, я знаю эту историю о том, что вода имеет желтого цвета. И, кстати говоря, по водоканалу по этому поводу выступал. Я видела на Луки.ру комментарии водоканала о том, что сейчас идет ремонт кольцевого водовода. Но об этом все знают, да, что мы в трехлетней программе модернизации кольцевого водовода. Что такое кольцевой водовод? Это, грубо говоря, кольцо водное, которое питает весь город по кругу города. И там идет ремонт. В связи с этим переключение происходит именно водозабора. И сейчас вот именно идет ремонт такого участка, который повлиял на цветность воды в заречной части. То есть что это значит? Что большую часть берут из реки Ловоть без большого количества примеси подземных вод. Поэтому она имеет такой оттенок. Она абсолютно безопасна, потому что проходит очистку, да, но вот цветность воды за счет того, что еще плюс осень, она вот имеет вот такое свойство.
1: Это вода из реки Ловоть.
0: Да, заречная часть города, самая старая часть города, историческая часть города.
1: Но ее хотя бы фильтруют.
0: Да, ее фильтруют. Она питается из воды, из реки Ловой. Да, это так. Вот, например, северная часть, где ты живешь, да, и центр города в большей степени, там идет полный забор из подземных источников, потому что вы новый микрорайон, и там близкие к вам водоочистные, да, все сооружения, и это удалось сделать. А заречная часть города — это историческая застройка, да, то есть, грубо говоря, еще не везде там можно рыть, не везде можно бурить, да, чтобы найти те самые подземные источники. И заречка, да, вот она у нас еще получает воду из реки Ловоть. К сожалению или к счастью, не знаю.
1: Не знаю, слушай, ну, признаюсь честно, так между нами, я рада, что я живу в северном микрорайоне. Простите, конечно, пожалуйста, за эту историю, но вот мне так комфортнее. Еще я хочу предупредить радиослушателей о том, что сегодня такая непогода у нас, поэтому будьте внимательны, осторожны на дорогах. Вот буквально с утра я ехала на эфир на «Утро с той ноги», на нашу передачу, и было аж целых две аварии по проспекту Гагарина. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны, бдительны, никуда не торопитесь, пожалуйста.
0: Слушай, я вообще заметила, что в последнюю неделю очень много аварий.
1: Очень много.
0: То ли сезон жестянщика начался, хотя вроде
1: рано.
0: Бы рано. Еще не было минусовых тех самых температур, которые обычно приносят эти мелкие аварии. Да, ну как, утром выехал, да, минус небольшой, кажется, минус один, а уже все. Мы, кстати, вчера вот с коллегой обсуждали, а когда же менять резину?
1: Да, хороший
0: и
1: вопрос.
0: И вот мы почитали экспертов, у меня просто предстоит же, да, сейчас здесь отъезд, и, собственно говоря, я обеспокоена этим, потому что вернусь потом уже в середине ноября, и как-то нужно предсказать, да, что будет с погодой. И вот как нам посоветовали люди из силового блока, которые занимаются безопасностью дорожного движения, как только ночью ты уже видишь небольшой минус, даже минус один, минус два, вот ночные.
1: Уже
0: именно.
1: Надо менять.
0: Уже все, надо менять, да, потому что это означает, что в любой момент и утром уже может быть нулевая температура, а при нуле уже летняя резина не работает, да, и, соответственно, на асфальте образуется иней. Поэтому, предположительно, если посмотреть по прогнозу погоды, то уже в 20-х числах можно вполне себе это позволить. Знаю, что очень многие жалеют эту резину зимнюю.
1: Пожалейте, пожалуйста, лучше свое здоровье,
0: да,
1: и здоровье,
0: да, и себя,
1: других
0: и
1: людей. Да, потому что это очень важная история. Опять же, я, наверное, всегда уже говорила, говорю, и, наверное, я буду всегда об этом говорить, о светоотражающих элементах. Это очень важно. Я как сама автолюбитель, я регулярно передвигаюсь на автомобиле, и я вижу, что многие дети, внимание, даже дети, ходят без светоотражающих элементов. Да. Что касается меня, у моего ребенка куртка, ботинки, рюкзак. Дальше навешан на рюкзак еще один значок.
0: У меня даже собака ходит в комбинезоне со светоотражающими элементами.
1: Это настолько важная история, друзья мои, потому что, вы понимаете, потом греха не оберетесь, что говорится, и виновных будете искать, а начинать надо с себя. Поэтому, пожалуйста, в первую очередь позаботьтесь о себе, своих детях, в первую очередь о детях, а потом уже даже о себе, потому что я, признаюсь честно, у меня нет светоотражателя.
0: Ну, ты, наверное, не столько ходишь.
1: Я тебе больше могу сказать, я вообще не хожу практически в последнее время, ну, в ночное время суток.
0: Вот, а я гуляю с собакой в темное время суток, поэтому у меня тоже есть на жилетке отражательный элемент, да. Потому что помимо автомобилистов, вот в этой осенью, возможно, просто я прошлой осенью столько не гуляла, потому что нахаживаю 10 тысяч шагов регулярно каждый вечер с собакой. Помимо автомобилистов есть велосипедисты сумасшедшие, которые съезжают с горок, несут на самокатах, на велосипедах, это реально страшно.
1: Это молодые люди, они ездят кучками еще,
0: да,
1: буквально.
0: Да, да, и у них вот этот соревновательный момент, да. Кто круче, кто быстрее, кто интересней сделает финт какой-то.
1: Да,
0: вот это вот на самом
1: верно.
0: Деле еще более непредсказуемое, нежели автомобилист, который так или иначе уже взрослый, по крайней мере.
1: Да, совершенно верно. Буквально вот вчера ты мне напомнила ситуацию, когда я была на парковке торгового центра «Апельсин», мне нужно было сдать задом, чтобы выехать. И ты понимаешь, они скопом вот так вот все едут по этой парковке, а там на минуточку как-то, наверное, нельзя ездить на велосипедах, потому что все-таки очень много машин. Да и пешеходам-то хочется там какую-то отдельную пешеходную зону сделать. Там есть вот по кругу, но все же мы понимаем, что мы сокращаем, да? Ну вот, в общем, будьте внимательны, бдительны.
0: Лень матушка.
1: Лень матушка, да. И вот, вы знаете, очень легко попасть в слепую зону, очень легко. В автомобиле таких имеется аж целых 4 как минимум. И вы попадаете в слепую зону, и вас просто не видно. Хорошо, если есть датчик движения сзади, если нету его, то это, да, парктроник, то это, соответственно, еще хуже.
0: Ну, а нам нужно прерваться, как я понимаю, на рекламную паузу, а после мы, естественно, поговорим о других важных новостях города.
2: Реклама. Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравится?

0: 62.
1: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
4: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь. То есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». Меня бомбит!
6: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире Луки ФМ, передача «Меня бомбит». Ксения Фадеева, Катя Пахомова сегодня в эту пятницу с вами. И о чем хочу поговорить еще? Что меня, от чего меня бомбит?
7: Ну, давай.
6: Рассказываю, друзья мои.
7: Дай угадаю, ремонт асфальта?
6: Конечно! Ну что это, Ксения? Ну, Ксения уже видела мое негодование.
7: Я видела твой блог, да, посматриваю. Ну, что тебе конкретно не нравится? Что это еще происходит? Или
6: друзья
7: что
6: мои,
7: это локальными картами, или что?
6: Слишком локальными. Вот я рассказываю для радиослушателей, для нас поворот это на улицу Пискарева с улицы Гражданской.
7: Да проще говоря, где новый храм святителя Тихона на этой дороге.
6: Нет, это не там. Это дальше. Да, это вот как раз-таки, где поворот за удачным выбором, скажем, вот так, наверное, будет попонятней. Там положили заплатку прямо на повороте. И заплатка при всем при том такая, знаешь, ну 1.5 на 1.5 метра вот таких ориентиров. А дальше, ладно бы, дальше дорога была ничего. Я все прекрасно понимаю, асфальта нет, техники нет, этого нет.
7: Асфальт
6: денег
7: есть,
6: нет.
7: Техника есть, денег нет.
6: Денег
7: в бюджете,
6: нет. Да, я все это прекрасно понимаю, я человек более-менее неадекватный, но там дорога, она очень плохая. Там каждое утро едет огромное количество машин, потому что все везут в школу детей. Ну, реально, проходимость сумасшедшая. И там всегда вот как-то все сокращают, знаешь, чтобы через на объездную выйти. То есть там действительно большой поток машин. Там настолько ужасный асфальт, Ксения. Я туда вожу ребенка в школу, вожу ребенка в художку тоже, она там на улице Пискарёва находится. Там яма на яме. Вот лучше бы они и не клали ничего там. Вот действительно, там не было таких глубоких кратерных ям.
7: Значит, это в связи с тем, что были обращения жителей, поэтому произвели ямочный ремонт. Буквально на следующей неделе у меня выйдет программа «После работы» с заместителем начальника ЖКХ, где мы будем говорить о ремонте дорог, и она будет пояснять, почему одна дорога попадает в капремонт, да, другая не попадает. Там есть определенные критерии. Во-первых, первый критерий, когда в предыдущий раз клали асфальт, да, чтобы не было такое, что деньги зарывали, да, постоянно. Второе, у нас есть комиссия по безопасности дорожного движения, которая вот анализирует все вот эти вот проблемные места, в том числе на основании ГИБДД.
6: Я могу быть ее представителем, мне кажется.
7: В том числе на основании ГИБДД. И третье основное — это обращение жителей. И сначала есть определенная градация. Сначала идет ямочный ремонт. Там, то есть, должен быть процент ямочного,
6: асфальта?
7: Да, ямочного ремонта уже выполненного. И когда этот процент уже достигает определенной цифры, то есть большой цифры, да, то тогда дорога ставится на капремонт. Второй момент — это, да, расположение к социально значимым объектам. Это тоже, да. Но я думаю, что если в этом году уже локальными картами начали ремонтировать, следующий этап, следующий год — это будет ремонт. А в этом году порядка 30, если я помню.
6: В этом году очень много ремонта,
7: да,
6: дорожного покрытия.
7: Смотря на то, что дорожный фонд в финансах в связи с непростой экономической ситуацией, мы все, я думаю, что все понимают, да, он сократился, ужался. Кстати говоря, в дорожный фонд, многие, да, слышат это словосочетание, входит не только асфальт, это входит и содержание дорог.
6: Коммуникации, наверное, да, если есть
7: коммуникации,
6: какие-то...
7: это водоканалы, тепловые сети. Входит содержание дорог, то есть это ямочный ремонт, это его уборка, то есть это полностью спецавтохозяйство, это подсыпка, то есть вот в этот дорожный фонд, вот в эту копеечку входит...
6: Но так и делают же, да? Асфальт-то не просто кидают.
7: Да.
6: Поверх того, чего сняли.
7: Большое количество содержания, поэтому стоит, ну, только ждать.
6: У меня всегда просто такой вопрос. Помнишь, когда ремонтировали проспект Гагарина? Это было очень давно. Но это было реально очень давно, это лет, наверное, 20 назад было. И вот этому дорожному покрытию, ну, практически ничего не стало на многих участках. На большом участке, я вот конкретно про участок, который идет за поворотом на улицу Вокзальную, туда, понимаешь, прямо. Он действительно в очень хорошем состоянии. Почему происходит так, что, например, на улице Гоголя положили новый асфальт, и буквально на прошлой неделе мне присылают подписчики, что там огромная яма нарисовалась.
7: Ну,
6: по-моему,
7: вот
6: там люк.
7: Это качество, и, кстати говоря, на любую новую дорогу, которая кладется, есть гарантийный срок от 3 до 5 лет, ну, в зависимости от объема выполненного. И вот в этот срок от 3 до 5 лет подрядчик, он будет за свой счет ремонтировать.
6: Ну
7: это
6: да, 100%. Просто это настолько удивительно, потому что ее вот еще даже разметку там не нарисовали, а там уже все пошло
7: плохо. Я думаю, что там связано как раз-таки с колодцем, да, либо это ливнё... Ну, люк, это колодец, значит, есть.
6: Нет, я понимаю, да, я просто пытаюсь вспомнить, люк там был или не люк. Я могу поднять даже архивы, посмотреть, вот мне прислали фотографию, попозже это сделаю обязательно, но суть-то заключается в том, надо делать-то хорошо и качественно, правильно? Mm-hmm. Почему и этот асфальт, это дорожное покрытие же принимал кто-то?
7: Да, и более того...
6: Они же берут пробы?
7: Да, пробы берут, но они берут пробы асфальта, а не того, что там под низом находится. Скорее всего, провал
6: на
7: это...
6: На каких-то этапах не осуществляется контроль?
7: Скорее всего, осуществилась авария той самой коммуникации, водоканала, либо тепловых
6: сетей. А если это не коммуникация в конечном итоге окажется?
7: То тогда это подрядчика будет полностью вина, да, там признает это. Но я думаю, что в этом случае это какая-то...
6: Я посмотрю потом обязательно.
7: Какая-то коммуникация, 100%.
6: Посмотрю потом обязательно. Еще одна история, которая меня буквально удивила вчера, мне я даже не знаю, как ее охарактеризовать. Значит, переезд за автовокзалом. Он не самарский, он какой-то другой. Или самарский. Я вот их путаю все время, знаешь, в названиях. Так вот, переезд за автовокзалом под мостом положили искусственную неровность. Лежачего полицейского, в общем, чего мы, да, будем
7: кстати,
6: тут
7: лежащие
6: придумывать?
7: Полицейские кладут, как правило, только по обращениям жителей вот в эту самую комиссию.
6: Послушай, мне так интересно. Я даже хотела тебе звонить, клянусь, но я решила, что я не буду тебе голову заморачивать вот этой ерундой, ну, правда, хватает у тебя дел. Там, при том, положили только с одной стороны. Когда мы едем в ту сторону, да, то есть на переезд, он такой тоненький, маленький, скудненький, там никто никогда не разгоняется. Он по умолчанию ему чаще всего закрыт. То есть туда даже проехать только на вокзал получается, да, мы туда едем. Зачем?
7: Не понимаю. Значит, было обращение жителей. Просто так не кладут.
6: Мне прям очень интересно.
7: А тебе не смущает, что иногда в некоторых дворах вот появляются вот эти купола бетонные, да?
6: Нет, ты знаешь, а я тебе даже могу ответить, почему они появляются.
7: Я тоже знаю, почему. Я более того...
6: Нет, меня не смущает. Я считаю, что вообще во многих дворах нужно как раз-таки вот эти искусственные неровности положить, особенно в тех дворах, которые, ну, как у нас, длинные такие, знаешь.
7: Ну, знаешь, тоже нужно с умом подходить, потому что иногда, когда закрывают один из въездов, это всегда через чревато тем, что когда-нибудь случится какая-нибудь плохая история с ЧП.
6: И когда будет не проехать.
7: Когда
6: я согласна
7: будет не проехать.
6: С тобой.
7: То есть, либо нужно придумать что-то такое, чтобы это можно было отодвинуть, ну, uh-huh. легко и быстро. Потому что, ну, хорошо, скорая там как-то может подъехать к подъезду. А когда случается пожар, не дай бог, да, таких происшествий, uh-huh. это же не подъезд нам нужен, да, это, как правило, нужно окно какое-то, поэтому здесь ситуация такая спорная.
6: Ну, я с тобой согласна в этом плане, да, у нас немножечко по-другому было. У нас очень длинный дом, трехподъездный, но он многоквартирный такой, да, высокоэтажный. И у нас очень длинный двор. И вот пока у нас не лежали эти искусственные почечки, у меня сразу, знаешь, такая ассоциация.
7: Ограждение.
6: Ограждение — это искусственные ограждения, которые низкие, да, вот эти. А у нас все время через двор был проезд. Вот все подряд, и жук, и жаба ездили через этот двор постоянно, тем самым, опять же, во-первых, безопасность детей, которые гуляют, в дворе двор не огражден вообще никак. Во-вторых, это, опять же, машины стоят, которые припаркованы жильцами. Мало ли кто-то поехал, зацепил и уехал спокойно, да? И у нас поставили как раз-таки в конце двора вот эти ограждения, то есть он стал непроездной к пятиэтажке. Дальше мы поставили камеры, установили для своей же, собственно, безопасности. Но единственный момент, что все равно очень часто какие-то вот, опять же, такси, доставка, что-то еще всегда превышают скорость. У нас там дети, и знаешь, получается, дом с одной стороны, а детская площадка с другой стороны через вот эту дорогу. И мне всегда очень страшно, какой-нибудь ребенок выбежит. Ну, дети есть дети, понимаешь?
7: Согласна, самое непредсказуемое.
6: Да, и мы даже описали, и мне кажется, даже не один раз, и просили положить какие-то искусственные вот эти неровности для того, чтобы люди притормаживали. Очень страшно, реально около подъездов хотя бы. Ну вот, не знаю, дело ничем не кончилось, потому что это было давно, это было лет 5, наверное, назад. Больше этим никто не занимался, но вот сейчас мы заговорили, я подумала, что, наверное, стоит все-таки поднять этот вопрос снова.
7: Это все к управляющей
6: компании. Это да,
7: к вам,
6: вот это именно то, что нужно делать во дворах, я считаю.
2: Просто космос.
0: Всем привет! Здесь «Просто космос» и я, Баченина М. Что будет, если человек окажется в открытом космосе без скафандра? Картинки из фантастических фильмов показывают нам леденящие кровь сцены. Тело мгновенно замерзает, раздувается и взрывается, как воздушный шар. Но реальность, как это часто бывает, и страннее, и прозаичнее. Итак, первое, что мы почувствуем, это не холод. Вакуум – отличный теплоизолятор. Тепло будет уходить только через излучение, а это процесс не быстрый. Главный враг – отсутствие давления. Вы не замерзнете моментально, но вы перестанете дышать. Вернее, воздух сам вырвется из ваших легких. Но не это самое опасное. При нулевом давлении жидкости в теле начнут закипать при температуре тела. Слюна на языке, слезы в глазах, но не кровь, как многие думают. Кровеносная система достаточно герметична, чтобы этого не случилось. Самое критическое – кислород. У человека есть примерно от 10 до 15 секунд сознательной деятельности. Не из-за холода или взрыва, а потому что мозг лишается кислорода. Кожа, незащищенная скафандром, начинает получать жесткие солнечные ожоги от незащищенного ультрафиолета. А теперь главный вопрос. Можно ли выжить? Ответ парадоксальный – да, но только если вас очень быстро вернут в среду с нормальным давлением. Известны реальные случаи на Земле, когда люди в результате аварий оказывались в условиях, близких к вакууму, на 30-40 секунд. Они выжили, хоть и получили серьезные повреждения – баротравмы, загар от солнечного излучения, проблемы со слухом и со зрением. Так что космический вакуум – это не мгновенная смерть, как в кино. Это 15 секунд осознания происходящего и медленное угасание из-за гипоксии. И эти 15 секунд – лучшее доказательство того, насколько хрупка и одновременно невероятно устойчива наша земная жизнь. Наш теплый воздушный мир – это единственный и идеально подогнанный под нас скафандр.
2: Просто космос.
1: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама. Слышали? В Гемотест рухнули цены. Скидка 57% на расширенную биохимию и проверку печени, почек, сердца и сосудов. Акция действует до 25 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Подпишись со скидкой на «Комсомольскую правду» в период проведения Всероссийской декады подписки с 6 по 16 октября на сайте shop.kp, на сайте Почты России или в почтовом отделении связи. Выгодные цены. Читай любимую газету. 12+.
8: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
9: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
10: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете «Радио Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
9: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
9: О политике.
6: В правительственных кругах на Украине циркулируют опасения, что Дональд Трамп может пойти на уступки Владимиру Путину. Об этом пишет немецкий Bild со ссылкой на источники. Украинские чиновники встревожены, что Трамп может пойти на такой шаг, чтобы отвлечь внимание от других проблем или снизить цены на топливо в США перед промежуточными выборами, которые состоятся через 3 недели, 3 ноября, говорится в статье.
9: О судебных делах.
6: Суд вынес второй приговор по делу о хищениях у бойцов СВО в Шереметьеве. 5 фигурантов дела получили до 17 лет лишения свободы. Оксен Манукян, Денис Терехов, Аварджона Малаев, Юсуф Тамалов и Артур Юсупов организовали преступное сообщество. Химкинский суд Подмосковья также назначил каждому из них штрафы от 1 до 2 миллионов рублей. В мае эта же инстанция вынесла обвинительный приговор 4 таксистам, которые в Шереметьеве похищали деньги у пассажиров. Они получили от 10 до 17 лет колонии. По данным следствия, злоумышленники подмешивали жертвам, среди которых были участники СВО, седативно-снотворные вещества, завышали цены на поездки и под угрозой насилия навязывали свои услуги.
9: О расследованиях.
6: Обыски в кабинете главы Новороссийска Андрея Кравченко могут быть связаны с благотворительными взносами, ушедшими на счет самого мэра вместо бюджета города. По данным источников «Известий», в 2024 году администрация заключила с двумя застройщиками договоры о комплексном развитии территории. Кравченко подписал дополнительное соглашение, обязывающее компании перечислять добровольные пожертвования в две структуры. Одна из них связана с ФК «Черноморец», где Кравченко президент. А вторая – это ОНО «Город счастья», которого возглавляет его супруга. Сумма пожертвований – 250 миллионов рублей. Помимо этого проверяются и другие эпизоды строительства гостиничного комплекса около воинской части без согласования с Минобороны, а также открытие торгового центра «Аквамол», ранее признанного судом незаконной постройкой. Минцифра до конца года разработает меры поддержки строительства дата-центров в российских регионах. Об этом рассказал глава ведомства Максуд Шадаев. Среди предложений – льготные кредиты и расширение действующих механизмов финансирования инфраструктурных проектов. По словам министра, сейчас более 80% вычислительных ресурсов сосредоточено в Московской области. Новые центры обработки данных планируют размещать прежде всего в регионах с избытком электроэнергии. Вероника Борисенкова, служба информации.
11: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
12: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит».
13: Меня бомбит!
7: Всем здравствуйте, это Луки ФМ, программа «Меня бомбит». Итоги недели в народном смысле подводят Катя Пахомова и Ксения Фадеева. Катя, до рекламной паузы говорили о проблемах, хочу поговорить о хорошем. Например, что в городе появился мурал первый. И вот твоя покорная слуга к этому имела самое прямое отношение. Вот без ложной скромности скажу, что дизайн вот этого мурала разрабатывали мы. Наш дизайнер Великолукской телерадиокомпании, мы вот нашли старую фотографию каланчи Великолукской, и вот все это замогли силой дизайнерской мысли соединить.
6: И реализовать, что самое главное.
7: Реализовали, еще... конечно, не мы, это уже были территориальные
6: общественные. Нет, не важно. Важно, что это все случилось. Я очень тепло отношусь к муралам.
7: Это круто.
6: Побывав в Калининграде, где практически на каждом доме есть какая-то своя история, и это вырезки из старых советских фильмов. И
7: в Пскове их... вот у них тоже есть такие фишки, у них тоже есть МЧС посвященный, у них есть посвященный писателям. Вот мне кажется, у нас просится просто Александр Сергеевич Пушкин где-нибудь.
6: 100%, да. И опять же, повторюсь про Калининград, у них также на домах нарисованы муралы их достопримечательностей. То есть это тоже такой, знаешь, акцент на патриотизм, как ни крути. Плюс Беларусь, наша любимая, она тоже вся...
7: Это сейчас модная городская тема.
6: Нет, у них это очень давно было.
7: Да, ну вообще вот в России давно. Сейчас это очень модно
6: и
7: стало.
6: И наконец-то город Великие Луки сделал свой, да. Да еще и где, друзья мои, не абы где, а в северном микрорайоне, в моем любимом.
7: Да, да.
6: Да, и я как раз-таки...
7: Посмотрите, просто посмотрите, очень красиво.
6: Очень
7: подрядчик
6: красиво.
7: Хорошо очень реализовал.
6: И
7: то,
6: очень
7: что
6: быстро.
7: Что мы придумали на компьютере. Я даже не ожидала, что будет такое, ну, прям детальное сходство.
6: Позавчера было открытие,
7: да,
6: если я не ошибаюсь.
7: Официально. И я, кстати говоря, соглашусь с тем, что идея была крутая, что это именно сотрудникам МЧС посвящено и пожарным. Потому что, да, сейчас герои нашего времени — участники СВО, но мы все понимаем, что военные конфликты были и будут во все времена, они будут сменяться, такова политическая, геополитическая жизнь. А вот сотрудники пожарной охраны, они, что называется, константа, да, и действительно люди за...
6: Герои на своих местах.
7: Да, за небольшую, возможно, где-то зарплату, да, жертва своим личным временем, какими-то...
6: Жизнью, как минимум.
7: Да, жизнью, какими-то еще благами защищают нас от всех вот этих вот чрезвычайных происшествий.
6: Да, совершенно верно. Низкий им поклон и большая благодарность, потому что в последнее время тоже я часто замечаю очень много таких чрезвычайных ситуаций, где сотрудники и полиции, и пожарной службы, МЧС, они реально помогают, ну просто проходя мимо.
7: Да,
6: очень
7: это
6: много всего.
7: Профессия по призванию.
6: Да, совершенно верно, я согласна, и это очень здорово. Еще один мурал у нас появился на доме молодежи «Родина». Тоже, если кто-то не видел.
7: Ну, это так с натяжкой можно назвать мурал.
6: Ну, обозначают во всех СМИ, что это мурал. Сходите, посмотрите, там воздушные шары.
7: А я вот, кстати говоря, раскритиковала бы, да простят
6: а
7: меня.
6: А я бы тоже.
7: Потому что лично я присылала тому, кто исполнял, натуральные виды наших аэростатов.
6: Фото, да.
7: Фото. И
6: мы
7: хотелось,
6: об этом как раз говорили.
7: И хотелось бы, чтобы аэростаты, они все-таки были
6: соответствовали.
7: Гербовые, так называемые, то есть, ну, которые есть у Великих Лук. Это знаменитый шар «Газпром», это знаменитый шар «Город Великие Луки»,
6: да.
7: Это знаменитый шар «Аэропорт», да, причем
6: «Микрон»,
7: «Микрон», да,
6: есть,
7: то есть у нас есть
6: наш.
7: Свои аэростаты, их реально легко нарисовать, то есть это просто дело дизайна. Это как бы такие немножко вымышленные истории получилось, да, вот опять же, вернемся к муралу «Дружба», мы когда искали и придумывали этот дизайн, мы искали вот именно то, что...
6: Первоисточник,
7: то, что близко, да, будет Великим Луком, чтобы это действительно была авторская, да, история, что ни в одном другом городе бы такого не появилось. И вот здесь, на таком историческом здании, которое имеет такую историческую архитектуру советскую, да, хотелось бы тоже, чтобы вот эти шары, они соответствовали действительности, чтобы человек приехал, и он понимал, что такие
6: и увидел их воочию на празднике воздухоплавания.
7: Да, чтобы вот он шел на этот праздник воздухоплавания, с одной стороны, у него был дом молодежи, где эти аэростаты нарисованы, скажем так, картинкой, да, а вот тут он вышел на поле, и вот они дорогие и любимые.
6: Да, я тоже отметила
7: как бы,
6: эту историю, но...
7: Причем, что предлагалось. Вот обидно то, что не услышали, это вопрос, опять же, в конструктивном диалоге города и региона, потому что это делает Министерство молодежной политики, критики это здание. И вот это вопрос опять к конструктивному диалогу. То есть, да, когда вроде бы местные жители, которые здесь будут жить, которые в этом будут здании работать, приходить, предлагают вроде бы здравую инициативу, вроде бы здравую, да, казалось бы, а ее как бы, ну, не принимают. Это вот опять история про диалог.
6: Но, тем не менее, у нас есть еще одна такая небольшая повестка дня, и быстренько мы про нее скажем. Ивлев едет в город Великие Луки. Ну, давайте мы про это тоже поговорим. Все соцсети пестрят этой информацией.
7: Сейчас мы поговорим очень быстро. Более того, мы Ивлева ждем здесь, к себе на эфир, в радиокухню, к Владу Павлову.
6: На утренний.
7: Нет, у нас теперь есть специальная программа про рестораны, кухню.
6: Мне придется записаться в этот же день.
7: Да, да, да. Мы тоже ждем. Ждем легендарного шефа. Влад тоже его пригласил к нам в студию. Два заведения потерпят преображение. Конечно, всегда волнительно, когда твой город покажут и с другой стороны, потому что те рестораны, кафе, я не знаю, как их назвать, будут преображаться. Это, наверное, не самая красивая точка.
6: Но мы надеемся,
7: но мы надеемся, что им это поможет.
6: 100%, да, поэтому ждем, держим кулачки. Ну, а с вами были Катя Пахомова, Ксения Фадеева. Оставайтесь на Луки FM. У нас интересно и полезно. Пока-пока.
13: Скорая радиопомощь всегда готова помочь. Ведущие специалисты Великолукских медучреждений на страже вашего здоровья дают рекомендации по его поддержанию. Лучше вовремя предупредить, чем лечить. Скорая радиопомощь на Луки FM 102.6 FM.
14: Здравствуйте, с вами в студии проект «Скорая радиопомощь» и я, медицинский психолог филиала Великолукский, Псковской областной инфекционной клинической больницы Леонтьева Елена Александровна. Я часто задаюсь вопросом, что означает слово «вера» с точки зрения психологии или религии. Согласно Библии, вера есть овеществление того, на что надеется, убеждение в вещах невидимых. Эрих Фромм. Религия – это любая система мыслей и действий, которая представляет индивиду систему ориентиров и объект, которому можно поклоняться. Эрих Фромм считает, что нет ни одного человека, у которого не было бы потребности в религии. Религию можно считать одной из форм психотерапии в обществе. Именно в церкви мы осознаем, понимаем, ну и, так сказать, тренируем и принимаем то, что с нами происходит, то, что нельзя объяснить с точки зрения логики. Понятия веры и религии тесно связаны. Я уверена, что абсолютных атеистов в природе не существует. Уильям Джеймс исследовал многообразие религиозного опыта, обобщая огромный эмпирический материал. Он ввел понятие личной религии, которая, являясь первоосновой любой религиозной системы, делает человека причастным к высшей истине и тем самым позволяет ему пережить феномен обновления сознания. Для этого феномена характерно повышение энергетического фона души человека, охваченный мгновенным осознанием высокой истины. Вера и религиозность по Юнгу являются всеобщим ранним проявлением души и присущи каждому человеку. Именно в религиозных переживаниях возможна встреча сознания и бессознательного, что способствует обретению целостности человека, обеспечению его продуктивного развития. Переживание веры становится ключом, способом связи сознательного и бессознательного. Современному человеку свойственен разлад между верой и сознанием. Постоянная ориентация на внешнюю деятельность, внешний мир, ведет к отчуждению от собственного внутреннего мира. Мне хочется разобраться, что такое вера как психологическая категория. Вера как общий психологический феномен – это твердая уверенность, глубокая убежденность в чем-то, что помогает, мотивирует на определенное действие, сопровождает наше желание в исполнении задуманного даже при отсутствии доказательств. Актом усилия веры поддерживается, эмоционально притягивается, прикрепляется к сердцу, запечатлевается образ существования и осуществления которого лишь возможно, вероятно, но который через свою наглядно чувственную представленность сознанию делает нереализованное в действительности субъективно реальным, осязаемым, недостижимое достижимым, сопутствующим, греющим и ведущим по жизни. Эта внутренняя достоверность не дается просто так, за даром и одномоментно, но требует специальной работы усилий по строительству восстановления в себе живого образа веры. Вера побеждающая, преодолевающая сомнения неверия, становится в этих условиях наиболее адекватной основой и подспорьем, тогда как надежда готова возникнуть при малой вероятности успеха. Это слабая, быстро иссякающая, но зато, правда, умирающая последняя поддержка. А уверенность, высокая вероятность успеха, требует выполнения слишком многих усилий, далеко не всегда которые могут быть представлены в реальной жизни. Вера тесно связана со смыслообразованием. Известна формула психолога Леонтьева, 1965 год, согласно которой личностный смысл, порождаемый отношением мотива деятельности к цели действия. Здесь имеется в виду преимущество личностный смысл замкнутый, замкнутой на себе деятельности, тогда как, переходя к более общим смыслам, мы можем столкнуться с иными условиями их порождения. В сложных формах активности человек действует не ради достижения самого по себе предмета, потребности или мотива. Он действует ради целостного образа новой жизни, в которую включен этот предмет. И в этот образ, только вероятный на деле, человек должен поверить, принять уже как существующий, влияющий и сопровождающий сегодняшнюю жизнь. Это внутреннее принятие – продукт работы веры. И если смыслы конкретной деятельности порождаются отношением мотива к цели, то смыслы жизни порождаются образом будущего, освежающим и животворящим настоящее или отношением образа веры к наличному состоянию человека. Анализируя раннее детство, можно прийти к выводу, что вера сопоставима с доверием. В мире малыша появляются люди, которые для него означают реальность, не требующую проверки. То, что они говорят, правда, то, что они делают правильно. Ребенок, как лакмусовая бумажка, воспринимает опыт взрослых, не задавая вопросов, не оспаривая полученную информацию. Насколько получаемые знания корректны, человек начинает спрашивать себя в подростковом, в юношеском возрасте. У каждого человека в жизни бывают сложные времена. Особенно, когда ты стоишь на распутье, и нужно сделать самый сложный выбор – продолжить бороться, либо поддаться внешним обстоятельствам и всеобщему настрою. Часто внешние неурядицы создают внутреннее настроение, что весь мир против нас. Однако это совсем не повод опускать руки и бросать то, что создавалось и приобреталось таким усердием. Даже маленькие дети знают, если верить, что вокруг все плохо, то так и будет. Какой мир вы хотите видеть вокруг себя? Как не потерять веру в то, что мы можем со многим справиться? Если вы потеряли веру в собственные силы, то необходимо разобраться, почему и в какой момент это произошло. Вера в себя укрепляется на протяжении всей жизни. Но и с неверием происходит то же самое. Оно усиливается с годами, если травмирующие ситуации повторяются. Необходимо проанализировать те негативные моменты, которые вызывают чувство провала, падения самооценки. Попытаться повторить горький опыт с новым знанием, как не надо будет делать, чтобы снова не попасть в просак. По мнению Изабель Фильоза, если говорить об уверенности в себе, чем меньше уверенности в нас самих, тем больше мы ее идеализируем. Сталкиваясь с трудностями, оказавшись перед выбором, мы говорим себе, что те другие уж точно знают, как поступить. Им не знакомо сомнение. У них нет страха сделать что-то не так. На самом деле в каждом человеке есть сомнение, и каждого может одолеть страх. Предлагаю в это поверить и разрешить себе ошибаться, если что. Предлагаю поверить, что у выученной беспомощности над нами нет власти. Предлагаю поверить в то, что прошлые негативные события случились из-за серии определенных действий или бездействий с вашей стороны. И если это учесть в будущем, то все может сложиться по-другому, лучше, чем в тот раз. Предлагаю поверить в то, что есть неприятности, которые могут происходить по независящим от нас обстоятельств, и думать, что мир жесток – это всего лишь иллюзия, созданная нами. В мире нет ничего стабильнее перемен, и не всегда эти перемены носят негативный характер. Я предлагаю поверить в исследование Бенджамина Блюма, выдающегося педагога-исследователя, который утверждал: «Я пришел к главному заключению. Чему можно научить одного отдельного человека, тому можно научить почти всех остальных людей в мире. Почти все люди обучаемы, если мы обеспечим сопутствующие условия, с оговоркой, что мы не принимаем в расчет тех, у кого есть серьезные проблемы со здоровьем, конечно. Я предлагаю поверить в то, что надежда и отчаяние есть самопрограммирование. Мозг не дает телу израсходовать все свои ресурсы, если у нас нет достаточных шансов на успех. Наша физическая сила оказывается нам неподвластной в тех случаях, когда наш мозг не верит в результат, потому что для человека самое страшное – израсходовать все свои ресурсы и потерпеть неудачу. Если мы не верим, что мы справимся в конкретной ситуации, то мы не получим ресурсы, необходимые для этого. Тот момент, когда мы начинаем верить в себя, шлюзы открываются, энергия течет рекой. Я предлагаю поверить в то, что величайшая цель состоит не в том, чтобы стать идеальным, а чтобы стать немного лучше. Я как медицинский психолог хочу напомнить, что нельзя заниматься самодиагностикой и самолечением. Если вы почувствовали себя плохо, для жителей города Великие Луки, Великолукского, Куньинского, Новосокольнического, Бежанинского, Невельского и Сибирского районов можно обращаться в Псковскую областную инфекционную клиническую больницу филиала Великолукский для приема врача-инфекциониста по предварительной записи по телефону 688-66, адрес проспект Октябрьский, 127. Лечебно-диспансерное отделение СПИД-центра, телефон 688-70, адрес проспект Октябрьский, 127. Часы приема с 8 до 13.00. Я глубоко убеждена, что знания не бывают лишними. Осведомлен – значит вооружен. Путем научения мы минимизируем свои ошибки. Берегите себя и своих близких. С вами была я, медицинский психолог, филиал Великолукской Псковской областной инфекционной клинической больницы, Леонтьева Елена Александровна. Слушайте проект «Скорая радиопомощь» каждый понедельник в 17.40. Если вы пропустили эфир, вы можете найти на социальных сетях ВКонтакте и в Максе. Оставайтесь с нами, будет интересно.
9: Реклама.
15: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
16: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
17: Все о факторах окружающей среды. Качество воздуха, воды, почвы, ягоды, грибы и даже клещи. Пятиминутка с экологом Алексеем Ивановым на Луки-ФМ.
18: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами член общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии региона Алексей Иванов. Сегодня мы порассуждаем на тему народных традиций, народных примет, осенних праздников, а главное, как все это связано с нашей экологической культурой. Итак, Покров – хорошая точка для экологического просвещения, потому что он объединяет и культурную память, и наблюдение за природой, складывавшейся веками, и практическое бережное отношение к ней. Это не навязанная связь, а та, которая уже заложена в самом празднике. Итак, 14 октября все православные христиане празднуют главный осенний праздник Покров Пресвятой Богородицы. Осенним, по поверьям, он считался еще и потому, что к этому времени завершалась уборка урожая. Считалось, что в этот день осень встречается с зимой. В старину в эту пору люди конопатили избы, начинали их топить, чтобы успеть прокреть жилище до начала морозов. Домашнюю скотину пригоняли с пастбищ, зимовали животные, как правило, в стойлах. Также на Покров наши предки ходили собирать грузди, рыжики для засолки. Считалось, что после этого праздника грибов в лесу уже не бывает. Таким образом, традиции праздника напрямую связаны с подготовкой к зиме и с учетом всех экологических факторов в это время, и утеплением жилищ, и переводом скота на зимний корм. Покров Пресвятой Богородицы один из самых насыщенных народными приметами праздников. На Руси он считался рубежом. Говорили так: до обеда осень, после обеда зима. Вот основные группы примет, которые сейчас есть. Снег на Покров, зима будет снежной и холодной. А 8 ноября, Дмитриев день, тоже будет снегопад. Если снега нет, до декабря его не жди. Ясный и теплый день, осень затянется, морозы придут позже. Дождь, зима будет сырой и ненасытной. Гром к короткой зиме без снега. Ветер с севера к холодной и снежной зиме. С юга к мягкой и теплой. С востока или запада к суровой, переменной к переменчивой. Журавли улетели до Покрова. Зима будет холодная, а после теплой. Лист деревьев полностью облетел. Зима легкая, снежная. Остался на березах и кленах к сильным морозам. Радуга к урожаю в следующем году. Иней к снегопадам в январе. Полная луна, лето будет сухим. Есть еще и свадебные и любовные приметы. Кто из девушек первый поставит свечу Богородицы в храме, та первой выйдет замуж. Снег на Покров – к большому количеству свадеб до Великого Поста. Свадьба в Покров – день крепкому счастливому браку. Молодоженов укладывали спать на нечетном числе снопов ржи. Это будет достатку и детям. Незамужним полагалось ходить с платком на голове – символ Покрова и помощи в поисках суженого. Есть домашние хозяйственные приметы. Например, истопить печь ветками плодовых деревьев, особенно яблони, в доме будет тепло всю зиму. Обряд запекания углов. Первый блин делили на 4 части и раскладывали по углам избы, чтобы домовой был доволен и берег тепло. Облить детей холодной водой через сито на крыльце, чтобы не болели зимой. Кто на Покров гостей примет, тот зиму в тепле проживет. Чем пышнее выпечка, тем радостнее пройдет зима. Незадолго до праздника сжигали оставшиеся на яблонях плоды вместе с ветками, тоже на тепло. Ну, по приметам, что было нельзя делать? Тяжелая работа на дому, стирка, уборка, шитье, вязание, копание земли. Нельзя ссориться, ругаться, сквернословить. Кто на Покров гнев хранит, тот зиму в беде проведет. Брать и давать деньги в долг. Долг на Покров весь год в нужде. Грустить и жаловаться на жизнь нельзя. Давать невыполнимые обещания. Ходить с распущенными волосами женщинам. Отказывать в гостеприимстве. Многие запреты имеют, скорее всего, народное, чем церковное происхождение. Например, церковь не запрещает работать в этот день, напротив. Праздность считается грехом. Но в народе Покров всегда был днем отдыха, щедрости и надежды на благополучную зиму. В народе с Покровом связано много примет и поверий, особенно запретов. Так, например, в этот осенний денек запрещали работать дома и на огороде, поэтому дачникам стоит успеть хорошенько потрудиться до этой даты. Тем более, что согласно древнему и давнему обычаю, до покрова необходимо закончить все сельскохозяйственные дела, ведь 14 октября – это конец дачного сезона. В старину хозяйки говаривали, цыплят по осени считают. Они старались подвести итоги всего дачного сезона до праздника покрова. И до этой праздничной даты спешили сделать вот что. Снимали с грядок последний урожай, готовили его к хранению и помещали в погреб. Сделать как можно больше заготовок на зиму. Хозяйки в осенние дни, предшествующие празднеству, активно рубили и солили капусту. Заготавливали дрова, утепляли свое жилье. До покрова хозяюшки много времени уделяли подготовке дома к зиме, чтобы он был теплым, уютным в морозное время года. Сам праздник было принято проводить последний выгон скотины на пастбище. До этой даты хороший хозяин не забывал утеплить хлев. Этот праздник традиционно отмечают блинами, ну, совсем как на Масленицу. В этот день традиционно пекли блины, собирали всей семьей за праздничным столом. После этого осеннего праздника начинался период свадеб, поэтому 14 октября было принято принимать у себя в доме сватов, вести переговоры о предстоящем бракосочетании. И вот еще ряд народных примет. В этот день, 14 октября, люди обращали внимание на природные явления, чтобы по ним делать прогноз о годе грядущем. Увидеть аистов в праздник с наступлением долгого и снежного зимнего периода. Если снега еще нет, до декабря не ждите. До 14 октября снег не выпал, до декабря тоже не будет. Дождливая погода на покров, хороший урожай меда. С наступлением праздника покрова сельские жители традиционно заканчивали все свои работы в саду, на огородных грядках. Современные дачники тоже должны взять на заметку эту народную мудрость, поспешить все это сделать. Осмотреть плодовые кусты и деревца, произвести обрезку сухих и больных деревьев. Не лишним будет проверить кору, очистить стволы от мха и побелить их. Поздние яблоки нужно успеть убрать до покрова. Стоит также успеть убрать все фрукты позднеспелых сортов. Участок потребуется очистить от гнилых плодов, лежащих на земле. До покрова наши предки старались посадить новые фруктовые деревца и кусты, считая, что посаженные в эти дни, они хорошо приживутся и будут отлично плодоносить. Не лишним будет до праздника организовать влагозарядный полив, чтобы помочь садовой растительности удачно перезимовать. Клубничную посадку нужно обязательно замульчировать. Не полениться заняться мульчированием клубникой, высадкой цветов под зиму, выкопкой клубней тех растений, которые боятся морозов. В огороде до праздника земля уже должна быть перекопана и очищена от сорной травы. Перекопку осуществляйте крупно, без разбивания комьев грунта. Этот нехитрый прием поможет избавиться не только от сорняков, но и личинок. До 14 октября нужно все грядки с овощными культурами замульчировать. С луком, чесноком, зеленью, морковкой. Уже после праздника можно будет заняться сооружением теплых грядок под посев огурцов, тыквы, кабачков. Позаботьтесь о подготовке дачного дома к зиме. В дачном доме до праздника сделайте уборку, спрячьте посуду, зачехлите мебель на зиму. Не забывайте о необходимости профилактики нашествия крыс и мышей. Не забудьте сходить в храм праздник. Верующие в этот день обязательно посещают церковь. Благодарят Бога за то, что Он послал хороший урожай и просит помощи на будущий сезон. Да, можно отметить, что порой все перечисленные приметы не всегда срабатывают, ведь климат меняется, и когда по приметам ждешь дождя, а на улице, как правило, светит яркое солнце, либо уже вовсю бушует снежная буря. Но ведь простые правила, которые приучены именно к этой народной церковной дате, помогают дачным зеленым обитателям подготовиться к зимнему периоду, спокойно его перенести и без потерь подойти к новому весенне-летнему сезону и порадовать всех нас своими традиционным щедрым урожаем. Ведь если мы с природой на «ты» не потому, что считаем себя какими-то некими властителями всего мира, а потому, что мы с ней равноправны в целом, являемся частью великого разнообразия животного, которое не создано нами и не принадлежит нам. Мы просто живем в природной среде и зависим полностью от нее, то сама природа воспримет нашу заботу о ней как должное и ответит тем же. Все гораздо проще, ведь чем нам всем представляется. Уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Пятиминутка с экологом». С вами был член общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии региона Алексей Иванов. Слушайте нас в эфире радио Луки-ФМ на волнах 102.6 FM по понедельникам в 17:50. Если по каким-то причинам вы не успели подключиться к эфиру или пропустили его, тема близка и интересна, не волнуйтесь. Вы можете найти запись эфира в социальных сетях, ВКонтакте или в группах радио Луки-ФМ. Берегите себя, окружающую среду, и до новых встреч.
19: Тактика Данюка. Программа, которая приближает победу. В ролях отважный Никита Данюк, бывалый Владимир Варсобин и премудрая Виктория Федосова. Эта команда свернет горы, скрутит врага в бараний рог и, конечно, спасет мир. Слушайте каждую пятницу в 8 часов вечера по московскому времени.
20: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
21: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
22: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс».
23: Внимание! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 2 5.
22: Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой.
23: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 2 5. Звонки по России бесплатные. +1 2 5.
22: Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Замоский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
21: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
24: «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным.
25: В Москве 18 часов, в Перми 20, в Красноярске 10 вечера, в Якутске полночь.
21: Новости на радио «Комсомольская правда».
26: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
21: О политике.
26: Дональд Трамп назвал верным решение заключить сделку по дизелю с Россией. Так он написал в своей соцсети. Евросоюз заплатил России $250 миллиардов за энергоносители. Но лживые СМИ не хотят даже приближаться к этой истории. «Я сделал правильный выбор для американцев». Конец цитаты. 9 октября Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. По его итогам американский президент заявил, что была достигнута договоренность с российским

0: процента до более чем 220 миллиардов долларов. Общий внешнеторговый оборот вырос на 16,4 до 533 миллиардов долларов. Только в августе положительное сальдо внешней торговли составило почти 12 миллиардов долларов, увеличившись на более чем 61% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Владимир Путин подписал указ о безвизовом порядке въезда. До 15 октября 2027 года в Россию граждан Вьетнама на срок до 30 дней. Ранее президент заявлял, что Россия работает над тем, чтобы в ближайшее время ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама.
1: О протестах.
0: В Баку 37 человек арестовали из-за протестов против новых правил единой школьной формы. Протестующие вступили в конфликт с сотрудниками учебных заведений, пытались помешать работе школ, движению транспорта, устраивали поджоги, так как в Городакском районе города подожгли автомобиль директора одной из школ, а в Ясамальском пытались поджечь школу. Обошлось без пострадавших. Новые правила ношения школьной формы в Азербайджане утвердили в конце сентября. Учащимся запретили посещать занятия в одежде, которая противоречит светскому характеру образования и нарушает единообразие школьной формы. Вероника Борисенкова, служба информации.
1: Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
2: Здравствуйте, друзья. Это «Самый добрый вечер» в эфире радиостанции «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. И мы начинаем. Телефонный разговор президентов России и Соединенных Штатов Америки Владимира Путина, Дональда Трампа состоялся. Я чувствую себя каким-то конферансье, серьезно. Видимо, анонсы были такие пафосные. И вот я сейчас на арене оглашаю это. Но не я это огласила, это, конечно же, Ушаков всем все рассказал. В общем, состоялся разговор поздно вечером, 9 октября. Длился, внимание, около полутора часов. Состоялся по инициативе американской стороны. Честь по чести. Дональд Трамп сначала поздравил Владимира Владимировича с днем рождения. Путин в разговоре с Трампом четко дал понять, что позиция России в отношении цели и задач специальной военной операции неизменна. Я вам такие дайджесты выдаю. Но, в общем, итог, к чему мы стремимся с вами, подробности чуть позже. Трамп сообщил об очень успешном разговоре с Путиным. Он заявил о договоренности о масштабных поставках дизельного топлива из России в США и на мировой рынок. Также Трамп утверждает, что Россия готова поставить США и на мировой рынок 300 тысяч тонн дизельного топлива немедленно, 500 тысяч тонн в ноябре и 1 000 000 тонн позже. Американский Минфин выдал лицензию на продажу, доставку, разгрузку и импорт дистоплива из России до 7 апреля 2027 года. Но и российская сторона подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американские и мировой рынки. С нами на связи журналист, политолог, член Совета по внешней и оборонной политике Игорь Виттель. Игорь, приветствую тебя.
3: Здравствуй, Маша.
2: Слушай, странная хронология сделки. Ну, как бы ее все заметили, поэтому не хочу ее даже обходить стороной. Танкер, на борту которого 230 тысяч баррелей российского дизеля, вышел из Санкт-Петербурга еще 22 сентября. На это все акцентировали внимание. Трамп объявляет о договоренности с Путиным только 9 октября. То есть у нас тут получается, что сделка в обход такой публичной дипломатии, заранее согласованный сценарий, и просто сейчас легитимизировали процесс и запустили его в плавание, так скажем.
3: Ну, во-первых, его никто не легитимизировал, потому что давай не будем забывать, что есть Трамп, есть Конгресс, есть Сенаты, и, в общем, сенаторы, причем то, что называется двухпартийные, да, сенаторы и от демократов, и от республиканцев, кричат, это что же делается, там указы президентами, указывают президентами, а есть принятые решения в свое время о том, что никаких российских энергоносителей. Особенно дистоплива. И это еще пока бабушка надвое сказала. Тут, конечно, можно этому порадоваться. Хотя, в общем, я не хочу обесценивать ни в коем случае эту историю. Но, в общем, 350 и миллион, 300, 500 и миллион, прости. Ну, это, конечно, принесет, наверное, нам в казну. Дай бог еще, если оплатят, там, Минфин, конечно, и все прочее вроде как сняло. Ну, принесет, ну, в лучшем случае, там, от 3 до 5 миллиардов долларов, по моим скромным подсчетам, я могу ошибаться, я небольшой специалист в нефти и газе. Но, тем не менее, все это время мы знаем, что Америка нет, а вот Европа тут жила на нашем СПГ, на сжиженном природном газе.

0: И, в общем-то, более того, с 2005 до 2006 объемы поставок нарастали. Доля падала, но объемы поставок нарастали. И не только это. На наш атом, и всем, что связано с российским атомом, и Америка, и Европа торчит. Почему мы не говорим об этом? Вопрос-то не в этом. Вопрос в том, что Трамп сегодня сказал одно, завтра сказал другое. Я давно призываю перестать реагировать на все, что скажет Трамп. Это, конечно, приятно, но мы все время ждем... Придет порядок, наведет. Сейчас скажет дедушка, ой, давайте Зеленского нафиг, а вот Путин молодец. Он много раз об этом говорил. И что? Ну, то есть про Зеленского так откровенно впервые. А про то, что Путин молодец и все хорошо, как бы он
1: Но
0: много раз...
1: разве нам надо, чтобы кто-то говорил про то, что Путин молодец?
0: Вот,
1: Как-то даже ухо режет.
0: именно, нам не надо слушать, что говорит Трамп. Дела делаются тихо. Закулисные переговоры, я уверен, что не прекращались. Эта сделка обсуждалась до того, потому что все понимали, что Россия играет определенную роль в поставках дистоплива и в Соединенные Штаты, и по всему миру. А сейчас вот после всей истории с Ираном и сопутствующими историями, так, с хуситами, проблемы с ценами на нефть. В общем-то, цены на бензоколонках растут, а у Трампа там в ноябре предстоят определенные события. Ему сейчас нефть не надо. И, в принципе, безусловно, поставки такого количества дистоплива, а заметим, это не только на американский рынок, особо картину-то не меняют. А вот на бирже цены чуть-чуть припали, а это уже хорошо. А это, в общем, покажет фермерам, там же не только речь идет о ценах на заправках, фермеры и так далее. То есть вот Трамп, скорее всего, опять занимается вербальными интервенциями, сбивает цены.
1: Знаешь, что мне интересно в этой истории? Две вещи особенно. Первая вещь – это то, что американский Минфин выдал лицензию на продажу, доставку, разгрузку, импорт дистоплива из России до 7 апреля 2027 года. И это далеко за рамки предвыборной программы, так скажем, заходит. Вот слово, да? И вот смотри. Не означает ли такая история, что Вашингтон закладывает какую-то долгосрочную развязку, что ли, по санкциям? Может быть, дизель это вообще первый шаг к точечной реабилитации или к неточечной экспорта? Как думаешь?
0: Я тебе честно скажу, что понятия не имею. Может, и закладывает. Еще раз тебе повторю. Трамп сегодня говорит одно, завтра другое. Не забудем, что конгрессмены и сенаторы там разделились. И не факт еще, что Трампу сейчас не устроит большое это самое, особенно под вопли европейских, так сказать, как в Америке говорят в кавычках, «друзей». Которые пали в истерику. Причем истерику очень смешно, потому что мы знаем, что Европа сама торчит на российском СПГ. И, в общем-то, с их стороны вот эти заявы, я вправо там молчу энергетику во всех ее поставках и урана и так далее. Поэтому, ну, они будут продолжать, тем более, что сейчас там, ну, совсем прищемили Зеленскому, будь он неладен, и посмотрим, что еще он попытается устроить. Он может продемонстрировать, он же безумный абсолютно.
1: Ну,
0: Он может
1: давай для слушателей
0: продемонстрировать.
1: напомню, что он демонстрирует за последние сутки. Друзья, заявление Зеленского о том, что Трампу нужно заключать сделки по дизелю с Украиной. А почему? А потому что, по его заявлению, Киев определяет, работают ли российские НПЗ. Но это вообще, конечно, даже не как шантаж, а такое, ну, как всегда, быдло стайл. Он давно уже это продемонстрировал и закрепил за собой эту роль. А насколько он вообще далеко готов зайти? Потому что, когда кого-то там загоняют в угол, не буду сейчас вспоминать кого, он отгрызает себе что-то. Вот что Зеленский себе отгрызет? Хорошо, что я не вспомнила. Что должен отгрызть себе Зеленский? Потому что Трамп, за ним Илон Маск, а мы не забываем, что Маск это не просто Маск, богатый какой-то дядя, а Маск тот, кто дает ему разведданные. Вот что он должен себе отгрызть сейчас, потому что, ну, понятно, что его сливают. Или его не сливают, а, так скажем, легитимно создадут выборы, проведут, и потом его сольют, не сольют, а, так скажем, переизберут. Что скажешь?
0: Нет, я думаю, что этот вариант невозможен. Думаю, что сейчас есть несколько, простите за тавтологию, вариантов, при которых там ему быстро устроят переворот, потом под этот переворот сделают выборы, как уже неоднократно происходило на Украине. Кто и как, непонятно. Ну, непонятно, при чем тут мы. Хорошо бы, чтобы это сделали мы, а не наши американские потенциальные партнеры и действующие враги. Мы не знаем этого. А вот что может принять, тут вопрос-то в том, если уж цитировать, что крысу нельзя загонять в угол, а отгрызает себе лапу медведь. Так вот, Зеленский не медведь. Он не способен себе ничего отдрызть. Может ли он навредить? Безусловно, может. Я не знаю, что он там может придумать, но потому что он в отчаянии. Он в отчаянии может пойти на что угодно. Его европейские партнеры тоже. Он сейчас попытается доказать, что он хоть что-то еще решает. Потому что вот эта его история с Трампом, она показывает, что, в общем, его уже даже европейские партнеры ни во что не ставят. Ну, и им деваться некуда. Понимаешь, не могут сейчас сказать, знаете, мы тут подумали, Трамп, конечно, молодец, а Трамп прав. Они тянут историю там, до того момента, наверное, когда Трампа не будет либо в живых, либо в президентах, и в надежде, что кто-то придет и изменится вся политика и так далее, вернется какой-нибудь условный Байден, и все опять пройдет. Но им кажется, что у них есть время. Этого времени у них нету. А я с удовольствием наблюдаю за тем, что мы стали гораздо жестче в отношении с Украиной, если нашими западными партнерами. Дай бог будет так дальше.
1: Друзья мои, речь о том, что Трамп за прошедшие сутки открыто заявил о том, что Украине нужен новый лидер. Илон Маск тоже это сделал в своей соцсети, тут же, так скажем, вслед, в унисон. Трамп прямо заявил также, что Украине нужен новый лидер и увязывает урегулирование с проведением там президентских выборов. Соответственно, ты не ответил на мой вопрос все-таки. Вашингтон окончательно сливает Зеленского или не окончательно?
0: Я думаю... Подожди, давай определяться. Знаешь, я терпеть не могу бывшего президента Соединенных Штатов Клинтона, но он в свое время, я часто повторяю эту историю, когда ему импичмент из-за Моники Левинской пытались объявить, на слушаниях в Конгрессе его спросили, был ли у вас секс с Моникой Левинской. На что он ответил, давайте сначала определимся с понятием секс. Так вот, давай определимся с понятием Вашингтон. Вашингтон – это кто? Трамп? Трамп, думаю, да, сливает. А американская власть неоднородна, как неоднородна в любой стране любая власть. Вот Вашингтон в целом, думаю, нет, а Трамп – да.
1: Друзья мои, мы сейчас сделаем паузу, послушаем свежие новости, а затем все-таки разберемся, чаша чьих весов в Вашингтоне перевешивает, Трамп или не Трамп. Игорь Виттель с нами, журналист, политолог, член Совета по внешней и оборонной политике.
2: Самый добрый вечер. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую.
3: Реклама. Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте Pizzaroli и в группе контакта.
4: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые

0: 62.
1: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Первым произведением русской литературы, переведенным на японский язык, была «Капитанская дочка Пушкина». Книга вышла в 1883 году под названием «Удивительные вести из России. Записки о душе цветка и мыслях бабочки». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
3: Так, мы снова в эфире. Здравствуйте. Самый добрый вечер. Напоминаю вам о том, что он не заканчивается с окончанием нашей программы. Всего-навсего нужно не уходить с частоты радиостанции «Комсомольская правда» или продолжать ее слушать в интернете. Мы общаемся с Игорем Виттелем, журналист, политолог, член Совета по внешней оборонной политике. Добрались до любопытного момента. Кто сильнее? Ну, я задала Игорю вопрос, сливает ли Вашингтон Зеленского, потому что Трамп заявляет, что Украине нужен новый лидер. И Игорь говорит, давай определимся, кто такой Вашингтон в данном случае. Кто, что это? И вот сейчас, знаешь, люблю эти детские вопросы. А кто сильнее, тигр или лев? Кого ты любишь больше, маму или папу? Кто выигрывает за власть в Вашингтоне и во всей Америке? Трамп или его оппоненты?
4: А, смотри, тут опять-таки нельзя говорить, что есть и Трамп, и есть оппоненты. Оппонент тоже неоднородный. Вот как мы видим по истории с Дизелем, вот язык у меня чешется повторить старую грустную частушку, мы с приятелем вдвоем работали на Дизеле. В общем, Дизель украли. Так вот, понимаешь ли, дорогая, мы видим, что республиканцы и демократы, часть из них, определенное количество, против этой истории. Точно так же, как и среди внутренних. Опять же, есть партии республиканцев, которые далеко не все, это самое, Трамп наш президент. Каждый под коверные игры идут. Поэтому нельзя сказать оппозицию. Вопрос там, как они сейчас будут коалицию выстраивать и так далее. Трампу очень тяжело. Но пока Трамп президент, я думаю, что он успеет слить Зеленского, как, правда, была такая великая английская комедия «Кауплинг», почему-то у нас ее перевели как «Одна любовь на шестерых». Так вот, там первая серия называлась «Unflushable», «Несмываемая». Вот Зеленский вот как та самая субстанция, она несмываемая, не всегда с первого раза.
3: Но вообще-то он, конечно, сейчас, ну, каким бы ни был эпитетом тобой обозначенным, но по данным Axios он вообще то ли он в истерике, то ли он в отчаянии, то ли он прямо, знаешь, как это, пытается превратиться, тужится превратиться в берсерка, как ему кажется.
4: Нет,
3: крайне редко.
4: Не,
3: давай слушай.
4: Это не противоречие другому вещи. Он и в истерике, и в отчаянии, и тужится, все вместе.
3: Он крайне редко, друзья.
4: Я обращаю твое внимание, извини, пожалуйста, я тебя перебью. Угу. Я поэтому обращаю твое внимание на то, что он способен на любую пакость.
3: Да, знаешь, я это прекрасно понимаю.
4: И это опасно. Не он опасен, а то, что он может придумать при помощи определенного, скажем так, набора своих партнеров, как европейских, так и внутри.
3: Я сейчас доберусь до фон дер Ляйен. Так вот, я просто хочу слушателям давать какую-то базу, да, почему мы говорим о том или об этом. Итак, друзья мои, Зеленский крайне резко отреагировал на новость о сделке по поставкам российского дизельного топлива. Назвал Трампа «Attention, people!» Он назвал Трампа слабым. Я надеюсь, ему переведут Трампа, не Зеленскому. А сделку по дизелю подарком Путина. В общем, он унизил Дональда Трампа очень так серьезно. как мне кажется. Любое ослабление санкций против РФ без реальных договоренностей о прекращении ударов – это слабость и подарок Путину, который приведет к продолжению войны. Вот такое заявление сделал глава киевской хунты Зеленский. Совершенно не сдержанно, конечно. Ну, а Каллас, в свою очередь, закатил истерику из-за сделки США с Россией. Вот вопрос, какова реакция Брюсселя на такую экономическую гибкость Вашингтона. Твое мнение.
4: Да какова реакция? Подожди, они все действуют очень предсказуемо. Что сейчас вот это вот Шобла, Каллас, Урсула фон дер Ляйен и же с ними могут сказать? Молодец Трамп, сделал России подарок? Нет. Угу. Они вообще не должны пасть открывать. Еще раз вернемся к началу нашего с тобой разговора. Пусть посидят, посчитают, сколько денег они платят нам, России, за то, что они у нас продолжают покупать. И речь идет не только о Венгрии и Словакии. Но пусть они же не хотят, чтобы об этом вспомнили в очередной раз. Так знаешь, как говорится, сиди и не пятюкай. Если у самих рыльцев понял в пуху.
3: А то есть они тайно закупают энергоносители, несмотря на то,
4: что... Тайно, они вполне открыто закупают.
3: Так, подожди. По-моему, они нигде это не афишируют, не пиарят. Более
4: как
3: того,
4: не афишируют?
3: Все, что они
4: если
3: пиарят...
4: Если не пиарят, да, не афишируют. Естественно, они не кричат об этом на каждом углу.
3: Зато про санкции
4: пакет новых. Посмотреть на поставки из ПГ мало. Ну, вот они по трубе продолжают идти. Морским путем там запретили, а по трубе, пожалуйста. Они пытаются от этого избавиться, но они не могут избавиться. Тем более, они не могут избавиться от всего, что связано с нашей ядерной энергетикой, атомной энергетикой. Поэтому они... Что должен сказать Зеленский? Молодец, Трамп, спасибо. Он, понимаешь, затоварить бочкотару он не может, его несет.
3: Угу.
4: Знаешь, это как, извини, за подробности при расстройстве желудка. Он, может быть, хотел бы заткнуться, но уже не может. Потому что он должен сказать? Спасибо, дедушка Трамп. Дедушка Трамп, сволочь, что ты делаешь? Трамп на него посмотрит, как вот ту какую-нибудь или блоху, и так встряхнет. Правда, Трамп может завтра передумать, тоже такое может быть.
3: Да нет, ну, слушай, мне кажется, тут нет. Ну, во-первых, потому что там, смотри, почему я говорю нет? Я не просто же упираюсь, а потому что, во-первых, Трамп называет нефтяную сделку с Россией сенсационной, и мы ничего им не обещали. По крайней мере, это не было озвучено прилюдно, это не было вот так. А мы, в свою очередь, делаем то-то, то-то. А они вот как бы вписываются во все это. Получается, что? Что это только внутренние цели какие-то Вашингтона закрываются и, собственно, непосредственно Трампа? То есть или мы, или мы что-то там пообещали за закрытыми дверями?
4: Что значит пообещали? Во-первых, мы, знаешь, если это пообещали за закрытыми дверями, мы с тобой это не знаем.
3: Ну, это правильно.
4: И спекулировать я на эту тему не могу никак. Но... Да, безусловно, Трампу сейчас нужно сказать фермерам, смотрите, ребята, вот были там, я сейчас не помню, там 4,88 была цена с галлон дизеля, а тебе, я сейчас очень условно говорю, осталось 4,67. Видите, какой я молодец, Трамп?
3: Ну,
4: Маша, дорогая, вспомни, сколько раз Трамп выходил и говорил об исторических сделках.
3: Ну, то есть...
4: И о прекрасных разговорах, после которых мир перевернулся.
3: Администрация Трампа только получила снижение цен на топливо перед выборами? Все?
4: Временное. Временное, на бирже. Это не значит, понимаешь, если считать по-нормальному физические поставки, то оно не должно оказать такого эффекта. А биржа отреагировала положительно, потому что они тоже думают, а вдруг там Трамп с Путиным о чем-то еще договорились.
3: Да, конечно, там нащупывается почва для более широкого, в том числе экономического компромисса.
4: Биржа, понимаешь, она как нервная женщина. Ничего на самом деле нету, но она уже колотится в истерике в плюс или в минус.
3: Ах,
4: он мне позвонил, сволочь, все, цена вверх.
3: Полтора часа говорить, только вот об одном, конечно же, там поле для деятельности обсуждалось. Ну, мне так... Я не знаю, почему я уверена. Так, Ушаков раскрыл много деталей. Я бы хотела... Ну, хотя ты сейчас, наверное, откажешься, я же скажу, что не будешь ванговать. Мне интересно, что, на твой взгляд, вот непременно хотя бы вышло за рамки официальных пресс-релизов. Что может определить в ближайшее время, как любят говорить политологи и плохие журналисты, контуры российско-американских отношений?
4: Это не, я думаю, что это не про российско-американские отношения, а конкретно разговор об энергетическом, опять-таки, я сделаю кавычки, как американцы, перемирие. О том, что Владимир Владимирович, я попробую этого Мухлона уговорить, не наносить удар по энергетической структуре России. Ну уж тоже, пожалуйста, поверьте мне. А заметим, что, в общем, Зеленский Трампа-то никогда практически не слушался.
3: Это правда.
4: Добрая воля с нашей стороны. Да. Поэтому вот сейчас, скорее всего, за закрытыми дверями, опять-таки, там я не имею права на эту тему спекулировать, но, как мне кажется, лично мне так кажется, старый советский юморист, что просили о том, что Владимир Владимирович, ну, пожалуйста, ну, вы там это сейчас... Ну, там у них зима на дворе, а вы там рассматриваете.
3: Зима близко, как мы любим. А вот это то, что Зеленский выдвигает на давление, в ответ на давление Белого дома, встречные условия, мол, выборы пройдут, только если Россия согласится на 60 дней тишины. Лавров, конечно, жестко отрезает, Зеленский не заслуживает перемирия. И какое тут пространство у Трампа для маневра вообще остается? Москва идет своими целями, которые неизменны, цитата, отказывается от оперативных пауз, в Киеве пытаются торговаться. Что делать Трампу? Вот перестать подавать оружие на
4: голову. Что делала Америка и Европа в 2014 году в Киеве? Устроила Майдан, ну вот пусть устраивают еще один. Пусть высаживают десант, берут там, я не знаю, кого они там собираются посадить. Это не значит, что от этого изменится как-то российско-украинские или российско-американские отношения. Но на тот вопрос, что делать, отвечаю. Видимо, устраивать Майдан или госпереворот, или что-нибудь еще.
3: Может, нам тоже тогда надо ждать? Потому что если у России какой-то стратегический резон идти на какие-то нефтяные перемирия или продолжать ситуацию на поле боя, вот как Медведев сказал, что не надо радоваться словам Трампа, а победу приближают только наши парни, баллистика и Иране.
4: Очень трудно спорить с Дмитрием Анатольевичем.
3: Это просто. Как-то
4: двигаешься даже. Нет, я абсолютно скажу, что что нам ждать. Ну, вот у нас сейчас появилась отличная возможность в бюджет заработать некоторое количество небольшого миллиардов долларов, пока небольшого. А еще нагадить в карман противнику, ну вот как бы в борщ, точнее, как любят. Вот нагадим в борщ Европе и Зеленскому, пусть побьются в истерике, понимаешь?
3: Так, хорошо.
4: Для нас небольшие усилия, а они пусть бьются.
3: Не спорю, согласна.
4: А когда они в истерике, они могут совершить много глупых и неразумных
3: поступков. 20 секунд остается. Когда ждать первых результатов от всего происходящего за выходные, вот за сегодняшний день?
4: Выход. Я думаю, что никаких результатов ближайших каких-то вау-эффекта не будет.
3: Поэтому... Взял и испортил под конец, Игорь Станиславович.
4: Нет,
3: я просто... ждала завтра.
4: Давай не ждать быстрых каких-то историй.
3: Да, буду по-взрослому. Огромное тебе спасибо, друзья. Журналист, политолог, член Совета по внешней оборонной политике Игорь Виттель.
4: Спасибо, Маш, за вещи.
2: Самый добрый вечер. Реклама.
0: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 октября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Издательство «Комсомольская правда» представляет бестселлер Сергея Козлова «Романовы. Преданность и предательство». Захватывающий авантюрный роман и невероятное погружение в эпоху. Драма и тайны последней царской семьи. Новые и малоизвестные факты и события, перевернувшие ход русской истории. Ищите книгу «Романовы. Преданность и предательство» на shopkp.ru, в книжных магазинах и на маркетплейсах. Реклама 16+.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В Великих Луках, 18:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Активисты движения «Первых» и «Юнармии» из Великолукской школы номер 12 вместе с руководителем музея маршала Советского Союза Константина Рокоссовского Еленой Максимовой представляли Псковскую область на Всероссийском форуме школьных музеев «Память жива» в Москве. Вместе с другими участниками они посещали мастер-классы, участвовали в дискуссиях и панельных площадках, общались с экспертами. На форуме собрались команды из 74 регионов России. Водоканал предупреждает о временном отключении абонентов от водоснабжения 13 октября с 9 часов в связи с ремонтными работами на водопроводе по проспекту Октябрьский, 13. Вода до окончания работ будет отсутствовать по следующим адресам. Переулок Ямской, 8, 13, 15, 17, переулок Торопецкий, 4/11, проспект Октябрьский, 13, 10, корпус 1, 6, 8, 8А, 13А, 10, корпус 1, 13А, улица Ботвина, 19. Новый курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность» планируют ввести во всех российских школах с 2027 года. Он войдет в школьное расписание по аналогии с курсом «Разговоры о важном». Курс будет направлен на формирование у школьников представления о принципах работы искусственного интеллекта и его применении в различных сферах. Теоретические знания планируют закреплять на практике.
2: О валютах.
5: Доллар 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек, юань 12 рублей 67 копеек.
2: О погоде.
5: Сегодня в Великих Луках пасмурная, температура воздуха около плюс 12 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
7: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
3: Самый добрый вечер. Продолжается. Итак, правительство частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива. На мировой рынок разрешили поставить 500 тысяч, это для начала, дизеля в рамках договоренности Путина и Трампа. США ранее временно разрешили операции с российским дизелем. В Кабмине заверили, что внутренний рынок не пострадает. Вот об этом хотелось бы поподробнее поговорить. Но напомню, решение вступает в силу 10 октября и на данном этапе позволит поставить на мировой рынок около 500 тысяч дизельного топлива. Вице-премьер Александр Новак сказал о том, что решение не затронет интересы российских потребителей. Дизтопливо производится из российской нефти на российских НПЗ. Объемы производства позволяют полностью обеспечивать как внутренний рынок, так и поставки в указанных объемах на мировой рынок, заметил Новак. С нами на связи экономист, директор Института нового общества, автор телеграм-канала «Политэкономия» Колташов Василий Колташов. Василий Георгиевич, приветствуем вас. Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
3: Сначала такой общий политический вопрос. США сейчас... Да-да-да. Вот США пытаются решить свои логистические, инфляционные какие-то проблемы за счет стабильности нашего топливо-энергетического комплекса. А вот наша задача – удерживать баланс вообще возможно, и если да, то как, между геополитической выгодой и защитой внутреннего потребителя, за которого душа беспокоится?
8: Итак, у нас есть геополитическое дизельное топливо и домашнее.
3: Absolutely. Ой, снова англицизм.
8: Ну, таких категорий я не знаю в политической экономии.
3: Поэтому, в общем-то, вам слово критиковать меня. Рассказывайте, пожалуйста, как на самом деле.
8: Поэтому я буду заходить с другой стороны. Давайте начнем с самого интересного. С того, что Трамп большой мастер проводить психические атаки. То, что называется психическими атаками или пиар. Пиар-атаки, кто как называет, да, то есть он покерный игрок. Вот у него геостратегические какие-то ходы, даже не ходы, а прямо стратегии, не очень получаются.
3: Так.
8: Иран тому доказательство. Но что касается таких вещей, как попытаться нанести удар по своим противникам в США, разыграв интересную комбинацию, и в том числе за счет риторики своей, у него получается. Начнем мы с не с того, сколько и чего Россия поставит. Это, в общем-то, уже да, цифры эти есть. Там 300 тысяч тонн должно быть поставлено первой партией. Угу. И не так это много, я вам скажу. Но начнем мы с того, что 50% дизельного топлива Европейский Союз получает от США. И Дональд Трамп, когда он говорит, что Зеленский бьет по российским НПЗ и создает кризисную ситуацию на мировом рынке дизельного топлива, конечно, прав. Но как-то получается очень интересно. Получается, что Зеленский снабжается дизельным топливом, деньгами и всем, что он захочет, за счет кассы Европейского Союза. А Европейский Союз за счет этой же кассы покупает у Соединенных Штатов больше, чем половину всего дизельного топлива, которое ему необходимо.
3: Так.
8: И получается, что американский фермер, он как бы вот переплачивая за дизельное топливо, вообще американский гражданин, да, обыватель, он спонсирует Зеленского. Понимаете, как интересно получается? Mm-hmm. Потому что Зеленский бьет по
3: российским. Только не американский НПЗ. Фермер получается, а европейский все-таки фермер. Он же покупает.
8: Нет, американский. Потому что американский вынужден отдавать. Смотрите, не хватает дизельного топлива на мировом рынке. Потому что, как объясняет Трамп, Зеленский бьет по российским нефтеперерабатывающим заводам. Это так. Дальше. Ну, так сказать, его не хватает в первую очередь Европейскому Союзу, как вы понимаете, на мировом рынке. Следовательно, нужно купить больше в США, нужно вообще покупать в США. И цены поднимаются. И получается так, что из-за того, что Европейский Союз спонсирует удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, американский народ должен отдавать необходимое ему дизельное топливо европейцам, с одной стороны, испытывать нехватку, а с другой стороны, испытывать дополнительное ценовое давление. Угу. Отсюда вся вот эта сумма заявлений Трампа, когда он говорит, что да, вот мы договорились с Россией, Россия нам поставит, но Зеленский продолжает меня, говорит Трамп, не слушаться и делать все, что ему заблагорассудится. А Европейский Союз его прикрывает. Поэтому мы сразу давайте перейдем на шаг вперед. То есть первый шаг, мы все его уже слышали 33 раза в новостях, о том, что вот есть такого рода соглашение, подтвержденное с российской стороны, названа сумма 300 тысяч тонн, потом будет добавлено к ним еще 500 тысяч тонн поставки российских углеводородов, и, может быть, даже там дойдет до миллиона. Посмотрим, да, то есть новая сумма в какой-то момент. Но это все не так просто, потому что у этой замечательной сделки, которую замечательный Дональд Трамп заключил с Москвой, есть недоброжелатели, которые не хотят, чтобы американский народ получил дизельное топливо, которые не хотят, чтобы американцы платили за него меньше, и которые хотят максимально навредить Соединенным Штатам и вынуть максимальное количество денег, таким образом, из американских кошельков, ну, за счет там, высоких цен. И это получается, что европейцы, Европейский Союз. Вот как интересно получается. А кто начал войну в Европе? Демократическая партия США. Демократы, те самые, которые сейчас рассказывают, почему Трамп плохой, и почему они демократы хорошие, и у них есть целый букет обещаний различных. Видите, какая, так сказать, получается картина? То есть мы смотрим со своей точки зрения, а я сейчас описал, как это все выглядит с точки зрения американцев. И с точки зрения американцев тоже интересно.
3: Да, и бесспорно. Но, Василий Георгиевич, вот я не зря сказала, что меня волнует как автомобилиста. Давайте я прям приземлю себя на четыре колеса, на самую скромную московскую дорогу. И вспомню о том, что бизнес помнит кризисы топливные прошлых лет.
8: Ну да, мы не закончили топливный кризис, совершенно верно.
3: Да,
8: но у нас есть дизельное топливо, это раз. И 300 тысяч тонн, в принципе, Россия найдет. Например, она купит их у Индии, чтобы продать их на американском
3: рынке. Выглядит все как-то очень странно.
8: Мало.
3: Мы продаем одно, чтобы покупать другое. Ну, вообще, давайте вот конкретизирую вопрос окончательно и бесповоротно. Существуют ли реальные маркеры, при которых этот экспортный ручеек в 500 тысяч тонн может спровоцировать локальный дефицит или скрытый рост оптовых цен внутри нашей страны?
8: Нет, такой опасности нет. Именно потому, что объемы определены очень небольшие.
3: А потом же они все по нарастающей и по нарастающей.
8: Вы знаете, для того, чтобы, так сказать, потом, надо еще дождаться этого потом.
3: Ладно. Вот вы тоже не верите.
8: Потом
3: вот,
8: не будет.
3: Вот я разговаривал, вы же не первый специалист, с которым я разговариваю по поводу вот всего того, что произошло накануне, сегодня, выводы. Это действительно конструкция мощная, и со всех сторон в эфире мы ее рассматриваем. И с чем я сталкиваюсь, что ну мало ли что там прозвучало. Трамп сегодня говорит одно, завтра другое. И у меня вот такое впечатление, Василий Георгиевич, что вы тоже не особенно доверяете, что вы вот как потом к льду идете и ждете завтра, когда этот танкер доплывет, когда следующий загрузит. А может там что? Я права или нет?
8: Вы знаете, я думаю, что сказать, потом это будет сильно все потом. То есть в текущем режиме в США идут выборы. И республиканцы на 10 потенциальных членов Нижней палаты прибавили.
3: Ясно, я поняла.
8: Значит, по данным Минэнерго США, страна потребляет около 3 миллионов баррелей дизельного топлива в сутки.
3: Василий,
8: то есть, ага. Понимаете, а мы поставим 300 тысяч, мы поставим 10%
3: от дневной
8: нормы США.
3: Ясен.
8: Мы тоже много потребляем. Хотя мы в 5 раз меньше, чем США потребляем ежедневно.
3: К чему я подталкиваю наш разговор? К тому, чтобы поинтересоваться. Ну, я, наверное, начну не так, не является ли это, а скажу, ну, это, наверное, точно не начало эрозии западной системы ценового потолка, санкций против российской нефти, просто прагматичная уступка вот со стороны Трампа, за которой последует новый виток какого-то давления.
8: Я бы сказал, что это не прагматика, вообще никакая не уступка со стороны Трампа. Что если Трамп где-то и вынужден идти на уступки, на какие-то соглашения, то это касается судьбы Украины. И здесь он сдает позиции, которые невозможно удержать. Трамп не сдает позиции, которые можно удержать. Но если ему объяснили, что Украина падет, бандеровская Украина падет, то и он уже это просто понял при помощи людей, которым он доверяет. Ему ведь тоже непросто. Мы же понимаем, что ему врут со всех сторон, особенно генералы и адмиралы американские. Ну, это ж вообще такие вруны, что пробу ставить негде. Мне кажется, ни одни военные в мире так не врут, как американцы.
3: Как американские, да?
8: Ну, да, потому что они обещают какие-то немыслимые победы, когда им даются какие-то поручения, а потом ничего не происходит, просто какие-то провалы.
3: Скажите,
8: вот. Да.
3: Да,
8: и Трамп в данном случае вступает в очень сложную, хитроумную игру, которую я попытался во многом расписать. И, возможно, следующим этапом этой игры будет следующее. США не поставляют дизельное топливо в ЕС больше, потому что ЕС мешает нам, США, получать дизельное топливо из России. Почему? Какого фига мы должны поставлять дизельное топливо, которое нужно американцам просто до крови? Ну, как кровь нужна живому организму, как питательное вещество, да, какое-то. Просто невозможно. И мы поставляем это в огромных объемах ЕС. Прекратить на время. Вот Трамп может сделать такой шаг. Попытаться, по крайней мере. И даже если он физически это не сделает, он может об этом заявить, сказать, что, извините, мы, получается, Зеленский нас лишает дизельного топлива, а мы, которого у нас самим не хватает, мы ему же и отдаем, ему же и продаем. И страдаем от этого. Понимаете, какая интересная история?
3: Вот да, понимаю. Такой казус. Василий Георгиевич, сейчас время новостей, и затем вернемся к этому разговору. Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества, автор телеграм-канала «Политэкономия Колташов» с нами в эфире.
9: самый добрый вечер.
10: Реклама. Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на стройсамвл.ру.
11: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
12: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Если считать не от уровня моря, а от центра Земли, то самая высокая точка на планете – это эквадорский вулкан Чимбурасо. А гималайский Эверест не попадает даже в топ-20, потому что Земля не идеальный шар, а сплюснутый.
13: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
14: Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
3: Василий Колташов с нами в эфире. Василий Георгиевич, а насколько существенной поддержкой для российской экономики и федерального, конечно, бюджета станет возвращение вот этих валютных объемов выручки?
8: Да у нас и так есть валютные объемы выручки.
3: Да, нам лишнего поэтому... не надо, вы сейчас прям скажете.
8: Вы знаете, на протяжении многих десятилетий российская нефть марки «Юралс», как условная марка, угу, да, она продавалась существенным дисконтом, уменьшенной ценой по сравнению с нефтью марки Brent. А в последние месяцы мы имели ситуацию, когда российская нефть стоила $120, например, при цене в $100 за нефть марки Brent. То есть уходила дороже из-за того, что возник вот такой специфический дефицит. Это означает, что российская нефть, российское дизельное топливо гораздо более желанны были на рынке, чем, ну, некоторые привыкли думать. И Трамп не сделал никаких подарков нам. Наоборот, шаг сделан навстречу Трампу. Угу. У России, на самом деле, может быть, есть дизельное топливо лишнее, да, но его немного, дизельного топлива лишнего. А может быть, его даже лишнего и нет. Его нужно докупать, о чем я сказал.
3: Я,
8: да,
3: понимаю.
8: Но здесь какая-то вот такая стратегическая игра, которая дает уже результаты на американских выборах. И она не совсем про то, чтобы Россия... Вот мы сидели, бедные, несчастные, загнанные в угол санкциями, пришел Трамп и сказал: ну что, я вас прощаю, продайте мне дизельное топливо. И мы с облегчением сказали: ох, слава богу, что есть Трамп, он купит наше дизельное топливо, и мы наконец увидим настоящие стейблкоины. Нет, это давно, так сказать, доцифровые какие-то аналоги долларов. Давным-давно торговля ведется, продается, и это достаточно рентабельная форма
3: понятно,
8: деятельности.
3: Понятно, что не все Трамп... звучит вслух. Это, да, это ясно.
8: Здесь как сложная политическая и экономическая комбинация, которую даже, возможно, я не понимаю вполне. Да, рассказываю все эти тонкости, связанные с Европейским Союзом. Потому что виновник страдания американского народа оказывается Урсула фон дер Ляйен.
3: Я про нее как раз следующий вопрос собиралась вам задать.
8: Кто?
3: А, нет, не про нее. Слушайте, хотела про Каю Каллас. Смотрите, как у меня по Фрейду, да? Они у меня какие-то, как, я не знаю, как Сцилла и Харибда, но которые воедино слиты, хотя друг с дружкой никак там, Вась-Вась, не дружит. Все-таки к делу. Евросоюз устами Каи Каллас объявил об утверждении 22-го пакета санкций. Я напомню слушателям, туда вошли сразу 1600 новых позиций, направленных против нашего военно-промышленного комплекса, цепочек производства баллистических ракет. А вопрос мой касается Киева, который параллельно анонсировал персональные санкции против российских миллиардеров и говорит, что собирается согласовывать этот список с Евросоюзом. В Совете Федерации, в частности, Григорий Карасин называет это проявлением безысходности и имитацией контроля со стороны режима Зеленского. Мой вопрос в следующем. Каков действительно чисто экономический, а не медийный эффект вот от таких угроз? И вообще, остались ли у украинской стороны, ну или у Евросоюза, реально какие-то рычаги давления на наш крупный российский капитал, который, ну, который, будем объективны, в последние годы уже прошел и вынужденную, и добровольную деофшоризацию, если так можно выразиться, переориентировался на внутренний рынок?
8: Ну, рычаги давления у них остались, конечно. Это рычаги давления, например, экономическая война со странами, которые покупают у российских компаний те или иные товары, ну, хотя бы удобрения. Угу. То есть этот механизм, их есть. Они имеют по-прежнему этот механизм под названием собственные покупатели российских углеводородов, южане, в частности, и французы, и в теории могли бы это тоже применить. Но страны сопротивляются. Поэтому списки.
3: Что это значит списки? Объясните, пожалуйста.
8: Это значит, что списки компаний, списки физических лиц. Россия – страна большая. Можно эти списки составлять бесконечно. Можно и нас с вами, значит, меня с вами, да, включить в этот какой-нибудь тоже санкционный список, запретить что-нибудь.
3: А то обидно как-то, да, Василий Георгиевич?
8: Да, запретить какое-нибудь оборудование нам покупать в Евросоюзе, приезжать в Евросоюз. То есть можно же это сделать, но это несложно, правда же?
3: Да.
8: И так можно очень долго. То есть можно дойти до там, директоров школ даже. То есть, ну, как сказать, проводники пропаганды российской. Да? Угу. Они же не рассказывают, что Зеленский, значит, рыцарь свободы. Не рассказывают. Значит, список. Тоже список. Ну, то есть так можно, вы знаете, с этими списками можно бороться еще 100 лет. Уже никакого Евросоюза не будет, а списки останутся.
3: Мне интересно другое. Как они на тех, кто у нас покупает те же удобрения, влияют? Вот, ну, пример. Пример можно привести?
8: Да пока вот они не особенно влияют, потому что они здесь очень сильно рискуют. Рискуют, потому что слабенькие маленькие страны, они, конечно, ну, могут поддаваться нажиму. Но ведь есть Китай и есть Индия. И они, эти страны, прекрасно понимают свою выгоду в этой ситуации. Они говорят, ну, по сути, да, так сказать, себе говорят, что пусть Европейский Союз разрушает собственную промышленность, разрушает промышленность еще каких-то стран, которые от него, которые его слушаются или слушаются британцев и американцев. Но в процессе мы заместим эти позиции. Индийская промышленность очень активно росла этим летом. Никакого энергетического кризиса, про который западная пресса кричит и плачет, никакого его в Индии не было. Они про него не слышали. Ну, то есть они про него слышали, но они понимают, что это такая опция. Если вам нужен кризис, вы его выбираете. Вам не нужен кризис, вы его не выбираете. Вам что? Вам чего хочется? Вот Евросоюз говорит, нам нужен кризис. Мы можем купить российский газ, но не купим. Значит, у нас... И потом будем говорить, что это кризис. Что он какую-то имеет естественную экономическую природу. Каковой он, конечно, не имеет.
3: Василий Георгиевич, а как дизельная сделка скажется на нашей стране и на мировом рынке?
8: Ну, я думаю, что на мировой рынок она сейчас повлиять пока не может на данной стадии. То есть никакого какого-то революционизирующего такого эффекта на цены она не окажет. Если влияние может появиться на следующем этапе, когда Трамп скажет, доколе Евросоюз будет покупать наше дизельное топливо, и значит, пока он не прекратит, значит, не начнет слушаться, как Трамп говорит Зеленскому, слушаться. А Зеленский говорит, не буду слушаться. Mm-hmm. То же самое Трамп скажет Урсуле. Урсула, хочешь дизельное топливо? Тогда ты должна слушаться. Ну, как вот женщины надо разговаривать, да? Мачо, как мачо разговаривать с женщиной? Хочешь дизельное топливо? Тогда слушайся меня. Вот Трамп будет разговаривать так с Урсулой
3: фон дер Ляйен. Вы не поверите, я только что вот за минуту до выхода на с вами в эфир У нас есть такая штука, как открытый микрофон, когда новости в эфире, а мы со слушателем переговариваемся. И я вот толкала речь, что там, на верхах, даже в самых-самых высоких кабинетах, все так же в человеческих отношениях, как и у нас, простых людей. И вы вот сейчас такую тоже выдвинули гипотезу. Да, забавно. Хорошо,
8: я понимаю.
3: Да-да-да.
8: Ну, а дальше европейцев оставят без дизельного топлива. И вот это уже повлияет на цены, потому что если американцы закроют свои поставки Европейскому Союзу, то цены на нефть в мире взлетят. При этом внутренние американские цены могут оказаться достаточно комфортными. То есть Соединенные Штаты, как экономика, начнут получать выгоду от своей ошибки в виде войны против Ирана. Потому что главным пострадавшим будет Европейский Союз, его страдания увеличатся, его промышленность будет разрушаться активней, и американцы почувствуют, что их промышленность оказывается более жизнеспособной, что их сельское хозяйство более жизнеспособно. Почему? Они обладают необходимыми ресурсами и не делятся с теми, кто их не слушается. Поэтому здесь, я не уверен, что здесь есть у Трампа есть цель добиться послушания от Урсулы фон дер Ляйен и всей бюрократии брюссельской. Он может сыграть и по-другому. Он может буквально сбить их с ног.
3: Угу. Василий Георгиевич, снова к санкциям от Евросоюза. Они бьют по технологическим цепочкам. И меня интересует ваша точка зрения, как вот этот 22-й пакет повлияет на процессы в российском высокотехнологичном секторе. И не подтолкнет ли это нас, вот окончательный переход нашей страны к технологическому суверенитету и созданию каких-то замкнутых цепочек с Китаем, с партнерами остальными по БРИКС. Как думаете?
8: Ну, вы знаете, Мария, этот процесс ведь идет уже.
3: Идет. Но это я сказала, особенно окончательное слово прозвучало, переход.
8: Сначала СВО, но окончательно. Ну, не уверен, что здесь мы готовы к чему-то окончательному, но, может быть, если Европейский Союз вот сейчас в новом пакете еще раз говорит о том, что он не хочет ничего технологического России продавать, и даже там через какие-то третьи страны, возможно, да, пресекает будет это, ну что, Россия получает моральное право объявить о свободе копирования всей европейской продукции. Все, что мы хотим, мы имеем право скопировать.
3: А чего же мы ждем? Я никак не понимаю. Китай же уже доказал
8: эффективность. Мы это делаем без декларации по-китайски. То есть не объявлять, но делать.
3: Да, как женщина, Россия, она моя. Да-да-да, я все прекрасно понимаю. Я просто как-то не уследила, думала, мы еще скромничаем, а оказалось, молодцы, молодцы. Так, а еще что?
8: Ну, а дальше надо будет наращивать объем производства, замещать саму продукцию, восстанавливать и развивать собственные инженерные школы дальше. И, конечно, станет вопрос, и он стоит объективно, что нужно контрреформировать образование, в том числе школу.
3: Под последним предложением, под каждым словом, буквой подписываюсь. А теперь мне скажите, вот сейчас вопрос, как говорится, удар под дых, но у нас остается 30 секунд. А когда мы сможем сами сделать свой флагманский смартфон? Не только с помощью инженерной школы, но и с помощью чипов. Ну, вот так. Российский iPhone. Или российский...
8: Знаете, я могу только наугад назвать эти цифры. Это, так сказать, я не знаю, когда. Но
3: мы вначале, в середине или все-таки в конце пути? А, вот.
8: Да нет, но я думаю, что в кооперации с Китаем не очень большое время уйдет. Тем более, если будет принят специальный закон, запрещающий государственным служащим пользоваться смартфонами, которые не проверены, там, сказать, не российской
3: маркой. То есть они подтолкнут. Я вас поняла.
8: Ну, это протекционистскими мерами нужно
3: сделать. Василий Георгиевич, огромное вам спасибо. Друзья, с нами на связи был экономист, директор Института нового общества, автор телеграм-канала «Политэкономия Колташов» Василий Колташов.
14: Самый добрый вечер. Реклама.
15: Романтичный город белых ночей Санкт-Петербург приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие. Экскурсии под разводными мостами, семейные прогулки по набережным, приключения на сабборде, экологические тропы, живописные пляжи Финского залива и знаменитое петербургское гостеприимство ждут именно вас. Выберите свой маршрут по Петербургу на официальном городском туристском портале visitpeterburg.ru. Отдых в Петербурге – хорошая традиция. 0+.
16: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города.
17: БАД не является лекарственным средством.
18: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
19: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
20: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую.
21: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
22: В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра.
23: Новости на радио «Комсомольская правда».
3: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
24: О нефти.
3: Заключение сделки с Россией по дизелю – верное решение. Об этом в соцсети True Social написал Дональд Трамп. Президент США отметил, Евросоюз заплатил Москве $250 миллиардов за энергоносители, но СМИ не хотят даже приближаться к этой теме. Ранее Владимир Путин и глава Белого дома провели телефонный разговор, во время которого обсудили в том числе поставки нефтепродуктов. Как заявил лидер России, Москва подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки. По словам вице-премьера Александра Новака, Россия начинает снимать запрет на экспорт дизельного топлива ранее запланированных сроков. Готова поставить в октябре 300 тысяч тонн дизеля, а в перспективе довести этот объем до 3 миллионов тонн.
25: Об указах.
3: Россия объявила безвизовый режим для граждан Вьетнама. Указ подписал Владимир Путин. Жители этой страны могут находиться в России до 30 дней без необходимых документов. При этом речь не идет о въезжающих для работы, проживания, получения образования и осуществления журналистской деятельности. Меры будут действовать до 15 октября следующего года.
25: Об образовании.
3: Миноборнауки предлагает ужесточить правила вузовских олимпиад. Теперь их хотят проводить по таким же жестким требованиям, как ЕГЭ.

0: А ночью столбики термометров приблизятся к нулю. В тот же период в московском регионе вероятен и первый снег. Как сообщили в центре погоды ФОБОС, дневная температура может опуститься до 2-5 градусов тепла.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара 83 рубля 92 копейки, евро 94 рубля 4 копейки, юаня 12 рублей 54 копейки.
1: О погоде.
0: В Москве сейчас плюс 13, пасмурно, в Петербурге 8, выше нуля, идет дождь. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
2: Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
0: Еще раз здравствуйте, особенно тем, кто только что присоединился. «Самый добрый вечер» продолжается, и мы продолжаем. За минувшие сутки наши военные поразили цели в Донбассе, Сумской, Киевской, Львовской, Винницкой, Ровенской, Черкасской. Я могу так продолжать долго. А также в Киеве, Одессе и Луцке. Раскрыты потери ВСУ в котле в Харьковской области. Это я укорачиваю отчет Министерства обороны. ВСУ за сутки потеряли более 55 военнослужащих в котле в Харьковской области. Ну вот, если так по заголовкам идти, я просто стараюсь время экономить, потому что хочется поговорить и разобрать все детальнее. С нами на связи военный корреспондент ВГТРК, ныне военнослужащий добровольческого отряда «Невский» Александр Слаков. Александр Валерьевич. Хотела как лучше, вышло как всегда. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Скажите мне, пожалуйста, вот по данным Министерства обороны, только за сутки в котле в Харьковской области ВСУ потеряли более 55 военнослужащих. У меня, я когда такие вещи читаю, у меня ощущение, что ВСУ продолжает наступать на одни и те же грабли, бросая все время в котлы новых людей. У меня слово «мясо» как-то не очень поворачивается язык произносить. Не могу вот так смириться никак с этим, потому что все-таки, когда смотрю, как забирают их зверски с улиц, даже как-то где-то местами жалко становится. Так вот, это все ради чего? Это все глупостью назвать тоже язык не поворачивается, потому что называть своего врага глупым, это будет глупо, извините за тавтологию. Но все-таки, тем не менее, зачем это все? Александр Валерьевич, я слышу...
3: Да я думаю, взял две секунды на раздумье. Да вы понимаете, они воюют. Они выполняют приказ. Глупый, не глупый, но приказ есть. Мы не можем анализировать деятельность, исходя из тактической ситуации в Харьковской области, о полном замысле противника. Жалко их. Ведь это люди, с которыми мы плечом к плечу должны были стоять для обороны наших интересов объединенных Украины, России и Белоруссии, как минимум. Атака ОДКБ, атака ШОС. Понимаете? А их жгут в топке. Не мы их убиваем. Помните, как по мотивам Бумбараша стрелял герой Золотухина в солдата, который нес заученное им письмо. Он говорит, я не в тебя стреляю, в письмо. Так вот, мы стреляем в, так сказать, в ту торпеду западную, которая заложена в каждого солдата украинского, воюющего против нас. Они же превратили их в торпед. И эти торпеды идут к нам, летят, мы их сбиваем, уничтожаем. У нас нет другого выхода. И мы будем это делать успешно, как это делаем. Но они воюют, как умеют, а воюют они очень хорошо, они здорово. Мы не то, что глупыми их считаем, мы считаем, что это один из самых сильных врагов, который достался России за вот последнее время. Хотя не раз мы стояли на грани выживания, но сегодня не тот период. Тем не менее, мы воюем с очень сильным противником. И то, что они не отступают, то, что они не поднимают руки при первой же опасности, это создает нам огромные трудности. Мало того, в их рядах создается, ну, такое впечатление для солдат ВСУ, что они побеждают, что, вероятно, они вот-вот пойдут вперед, что все нормально. И это подкреплено достаточно серьезным обеспечением огневыми средствами противника. Мы пока не ощутили на фронте снижение

0: активности беспилотников. А беспилотники сегодня, может быть, я пошловатую мысль скажу, которая затерлась уже в нашем понимании. Беспилотник – это все. Это снайпера, это гранатометчики. Нет уже, эти профессии отошли в прошлое. Это убийцы танков, вертолеты, которые сегодня вынуждены, не поддерживая пехоту, пускать ракеты в воздух поверхности, а они перенацелены на уничтожение летящих в глубокие тылы России коптеров, ну, я имею в виду дронов и ракет. Понимаете?
1: Да.
0: Война меняется. Сегодня дроны – это все. А их снабжают дронами на пятерочку по пятибалльной системе.
1: Александр Валерьевич, тогда вот это как бы внешне, с внешней стороны я подошла, а теперь я с внутренней попробую подойти и тоже задам вопрос. 11-12 октября в Киеве реактивные герани парализовали логистику. Киев остался на 70% без воды из-за уничтожения критической инфраструктуры. Там Кулеба уже, это бывший глава МИД, открыто прогнозирует зимний коллапс коммунальных систем крупного города. Города. И вообще говорят, что ну, и с канализацией, и с водой. Вот про воду Свет сказала, а с канализацией тоже может начаться проблема. К чему я веду? Что это эпидемиологическая угроза эпидемии, эпидемиологическая катастрофа. Это уже зам гендиректора Киевводоканала. Я так полагаю, что это же не просто какая-то деморализация тех людей, которые на фронте, но у которых семьи там где-то в глубине, но еще и изнутри украинского общества. Либо вот, ну, наивно так рассуждать. Скажите мне, пожалуйста, вашу точку зрения.
0: Наивно.
1: Почему?
0: Потому что, ну, потому что вы знаете, сколько Донецк живет без воды уже? Ничего, в говняшках не утонули, в фекалиях. Люди живут, люди чистые, приятно выглядят, опрятно пахнут, рестораны работают. Воды нет. Вода привозная, но кое-где начала появляться. В Луганске тоже есть проблемы с водой, тоже есть проблемы с электричеством. Живут, ничего. Да, Великая Россия думает о своих территориях, и социальное обеспечение у нас на главном месте. Ведь мы все знаем, что за Донбассом большая Россия, за нашими территориями в Запорожье, на Херсонщине. Это не просто слова. Крым тому подтверждение. Была проблема с водой, решили. Была проблема с электричеством, кабель прокинули. Здесь тоже это сделают. Вот. Но мы же говорим о фронте.
1: Да.
0: А что мы на гражданских перекинулись? Гражданские сегодня в тяжелой ситуации у нас здесь. Я про Киев не могу сказать. Но нас говном не залило. И, пардоньте за этот самый, за термин. И люди существуют. Значит, и в Киеве то же самое. Да, мы говорим, что парализовало логистику. А как ее парализовало-то? Люди перемещаются, машины ездят. Мосты покрывают сетками, восстанавливают. Их перекрывают в основном для прохода военной техники. Мы прекрасно понимаем, что это здорово. Мы начали бить по коммуникациям, но не все так легко. И военные, да, докладывают, но мы их тоже должны понять. Есть определенные сложности, трудности. Если бы советские коммуникации и дороги, мосты можно было так легко разрушить, мы бы давно это сделали. Мы готовились к этой практике. Мы набирали силы, мы совершенствовали свою систему наведения, в том числе космическую. Поэтому здесь, ну, как бы мы с вами не можем так легко рассуждать об этом. Потому что это тяжелая, очень в ней очень много факторов, которые сразу учесть нельзя.
1: Тогда вернусь к тому, что вы сказали пару минут назад. Получается, что главное, ну, тут ниточкой назвать не надо, наверное, нужно называть канатом. То есть главное отрубить поставки беспилотников. И тогда вот эта система перестанет функционировать так, как она функционирует сейчас. Либо снова наивно. Я вот пытаюсь, знаете, как схему, что ли, нарисовать в голове. Здесь, ну, хорошо, здесь вычеркнули, здесь вычеркнули. Понимаете, Александр Валерьевич?
0: Я стараюсь понять. Женщину всегда сложно понять, тем более прекрасную даму. Но это же так оно и есть. Карнеги сказал, что понять человека нужно 10 лет с ним прожить, но с женщиной надо жить всю жизнь. Это вы наверняка не поймете. Суть. Вы абсолютно правильно говорите. Мы наконец-то занялись блокировкой района боевых действий. Мы начали блокировать границы Украины. У нас это получается. У нас это выйдет на определенный этап, который можно назвать итоговым. Мы, мало того, раньше партизаны это делали. Раньше рельсовая война. Партизаны отрезали коммуникации между тылом и фронтом для фашистов. А сегодня это сложно сделать. Спецназ туда не зашлёт. Весьма сложно. Все под наблюдением, все под тщательным контролем, а у нас еще пуще того. Но партизанов нет в данной ситуации. Поэтому мы это делаем дистанционно. Технические средства войны выходят на первый план. Разведка, о чем я говорил, разведка с космоса, разведка конкретных целей. Это не просто площадь там 100 метров на 100 метров, которую бабахнешь и все, затряслась. Ее подмели, помыли, а она не ништяк все. А надо бить конкретно, если мы говорим о мостах, это в определенные точки конструкций сложно попасть. Они защищены, сети там есть, и все остальное. Но самое главное, точно попасть. И здесь вы абсолютно правы. Но коптер не полетит, если его не привезут. Привезти необходимо горючее иметь, ГСМ, чтобы, значит, запустить это все, необходимо промышленное электричество.
1: Александр Валерьевич, я сейчас вас перебью буквально на несколько мгновений. Мы новости послушаем, а затем вернемся вот прямо вот с этой самой цифры или буквы, продолжим разговор. Александр Солонков с нами в эфире.
2: Самый добрый вечер.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
4: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ – всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» – «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
6: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
1: Александр Сладков, военный корреспондент ВГТРК, ныне военнослужащий добровольческого отряда «Невский» с нами в эфире. Александр Валерьевич, я вас перебила на месте, когда вы объясняли, что будет, если прервать цепочку поставок коптеров БПЛА. А известно или это много этих цепочек? Вот возможно ли это? Вот теоретически разобрали. Даже я поняла, как вы говорите, женщина, в общем-то, понятие сложно, и ей понять, видимо, сложно. Тем не менее... Много ли это нужно для этого? Возможно ли это на практике, не только в теории?
0: Я сказал не женщина, а прекрасная женщина.
1: Спасибо большое.
0: Да нет, что это констатация. А в теории 30, по-моему, входа из Европы, из стран НАТО на Украину.
1: Ого.
0: Есть основные, есть доминирующие, но всегда можно открыть границу, провести какой-то груз необходимый по неформатным дорогам, которые находятся вне, так сказать, тех определенных въездов, которыми привыкли пользоваться. Поэтому, конечно, сложно. Конечно, сложно. И все это, эта система только налаживается. Она только входит в свой начальный этап. Мы начинаем только бить по Украине. И Путин правильно сказал. Вы же теперь верите, что Путин правильно сказал? Мы еще не начинали. Так мы находимся только в дебюте всех этих ударов. Мы, это прелюдия, это поглаживание перед сексом. А потом уже будет все настоящее. Если мы выдержим этот темп, а здесь пока сомнений нет, исходя из того, что мы отказываемся от каких-то сомнительных перемирий, переговоров, неподготовленных встреч и все остальное. Угу. Конечно, тяжело закрыть, но это возможно. Это возможно. Афганистан мы не могли закрыть в 1979-89. Не могли закрыть. И спецназы создавались специально под эту задачу. И действия засадные, и охота на караваны, и все остальное. Не смогли закрыть. Первую кампанию чеченскую. Мы не закрыли границу с Грузией. Вынуждены были подписать соглашение Хазавюртовское. А во вторую кампанию закрыли. И все. Колесо боевиков оказалось проколото. Они попытались выйти через Лускерц-Эльминтаузен, 6-я рота перекрыла им путь. Попытались, закапсулироваться в горах, 56-й гвардейский полк под командованием Холзакова, Тимофеев, к сожалению, покойный комбат, воевал тогда, и лейтенант Демурчиев, который нынче замкомандующего армии. Понимаете?
1: Да.
0: Мы умеем воевать. Мы большой опыт, гораздо больше, чем у украинцев. То, что они в Алькутте бригаду свою разместили в рамках дивизии, которой командовали поляки в Ираке, это что, война, что ли? Это так, ёрзанье. А сейчас они действительно воруют.
1: Воюют.
0: И воюют.
1: Да.
0: И воюют.
1: Но вы оговорились, даже не оговорились.
0: Ну, я не про солдат говорю.
1: Да,
0: я говорю,
1: я про чиновников. Александр Валерьевич, я про политику хотела еще ваше мнение узнать. Американский журнал Newsweek на фоне призывов Трампа к смене власти в Киеве называют 4 кандидатов на смену Зеленского. Залужного, Буданова, внесенного в Россию в перечень террористов-экстремистов, Федорова и Порошенко, внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Причем Залужный в этом списке лидирует 64% доверия. Вопрос у меня такой. Для российской армии имеет ли значение, кто сидит в Киеве? И понятно, что у всех есть свой бэкстейдж, у любого из этой четверки есть какая-то управленческая бригада, но с кем воевать будет сложнее, если вообще не все равно?
0: А что там руководителя МИ-6 не назвали, премьера Британии и руководителя ЦРУ, руководителя РУМО, разведуправления Министерства обороны США. Разве эти люди руководят? Кто девушку ужинает, тот ее и танцует. Деньги-то не у них. Они не решают вопросы бюджета страны. Они не организуют политическую систему, не реализуют свободу граждан в рамках этой системы. Они все то, что связано с юстицией и реализацией, так сказать, уголовных дел, это все западные руководители. Мы называем их, да хоть кто, хоть мистер Икс будет руководить, или капитан Немо, Жюль Верновский. Это мое мнение. Вот. Что мы ищем среди в Дворницкой человека, который, сделает поместье богатым?
1: Я поняла. Но тогда усложню, как говорится, шутя. вопрос. А нам также все равно это будет МИ-6, ЦРУ или кто-нибудь третий?
0: А у нас выбор есть? У нас нет выбора. Вот если вместо МИ-6 будет ФСБ, тогда нас это удовлетворит. Если вместо РУМО будет главное разведуправление, это наша тема. Нет, поэтому нет. Я хотел бы сказать, что ну, реально эта территория, которую сейчас представляет развалины Украины, она не должна быть под их контролем. Ведь все то, чем они пользуются, это был контроль Москвы. Это была дружба с русскими, с белорусами, с остальной частью Союза. Но люди-то понимают, кто должен быть рядом, кто друг, а кто враг.
1: А верхушка на фронте, верхушка ВСУ, если начнется действительно сценарий, запустится сценарий смещения Зеленского, как отреагируют ну, вот люди, которые командуют ВСУ на фронте? Будут какие-то там движения из-за политического хаоса?
0: Слушайте, ну, раз наш верховный командующий говорил о том, что военные быстрее бы справились, значит, он имел на это основание, значит, у нас были какие-то предположения о том, что военные могут взять власть и договориться с нами. Я вам скажу так, там, где на участке фронта когда-либо договаривались конкретно комбаты, командиры полков, комдивы, все было нормально всегда. Пока не приехал Борис Джонсон. Так, условно.
1: Да, я понимаю. Это уже мем такой. Пока не приехал Борис Джонсон. А теперь вот о чем хочу еще поинтересоваться. Дмитрий Песков прямо назвал европейских лидеров партии войны, которые делают все, чтобы не останавливать конфликт. И он противопоставил им более прагматичные усилия переговорщиков Соединенных Штатов. Зачем? Сейчас вот только не перебивайте, а то прозвучит вопрос глупо. Но тем не менее. Зачем Европе эскалация, когда их собственная экономика сейчас дышит на ладан? Ну, я, конечно, понимаю, что этот вопрос уже звучал в разных его формациях много раз. Тем не менее. Они уже себе обеспечили. Если вы мне скажете, так они за себя, они за свои народы беспокоятся. Но они себе уже обеспечили безбедную старость. Никто из них там голодать не будет из этих фон дер Ляйенов условно. Уже, в общем-то... Ну, самим себе на горло-то наступать, вся страна завалится, как потемкинские деревья, сложится. Вот зачем они эскалируют? Смысл? Я пытаюсь найти мотив.
0: Ну, там они эскалируют до предела. Сначала, вероятно, предполагали, что Европа высохнет, и в надежде попить нашей нефти, она, несмотря ни на что, пойдет на Россию войной. Да. И изучались настроения, которые бы демонстрировали желание захватить силой. Но, блин, это же невозможно. Или, как они говорят, it's impossible. Вот. А теперь видно, что если нет войны с Россией и никто особо не жаждет, то все идет к политическим переменам. И во Франции, и в Германии создаются уже условия перехода власти к более близким по духу людям, которые предполагают, что все-таки с Россией надо дружить и сотрудничать, а не воевать. Это выгоднее, это безопаснее и это перспективнее, в конце концов. Исходя, я имею в виду перспективу укрепления европейской безопасности с точки зрения такого агрессивного поведения Америки по отношению к самой Европе. Mm-hmm. Россия может здесь играть более фундаментальную роль. Хотя ее всегда, ну, как бы относились к этой возможности, ну, как бы с ухмылкой там в Европе. А теперь нет.
1: Ясно. Успеваю, надеюсь, задать последний вопрос. Глава МИД Польши Сикорский призвал страны Европы массово закрывать российские консульства и ограничить передвижение наших дипломатов. Они хотят полного разрыва, ну, потому что зеркальные ответы последуют, полного разрыва или перехватить какое-то, я не знаю, там, эстафету, лидерство на фоне ослабления Германии и Франции. Вот чего добиваются, закрывая, перекрывая и аннулируя? Минута у нас. К сожалению.
0: Они, Ну, они пробуют все, любую возможность для того, чтобы ущемить Россию, разбалансировать наше поведение, наши планы и все остальное. Поэтому это не удается. Следующее, это не удается. Следующее, это не удается. Следующее. Кто нас закроет, русских? Тем более, когда с нами остальные народы России.
1: Ну, то есть просто в смысле закрой, потому что у нас такая территория, что, в общем-то, закрывай, не закрывай, а мы передвигаемся и до конца
0: не
1: доезжаем.
0: Да дело не в этом. Мы великая держава. За нами огромные процессы, которые влияют на ситуацию на планете Земля. Как они закроют?
1: Я хотела именно это услышать. Александр Валерьевич,
0: я это не скажу.
1: Огромное вам спасибо. Берегите себя, пожалуйста. Александр Сладков, военный корреспондент ВГТРК и ныне военнослужащий добровольческого отряда «Невский». Благодарю вас.
2: Самый добрый вечер. Реклама. Подпишись со скидкой на «Комсомольскую правду» в период проведения Всероссийской декады подписки с 6 по 16 октября на сайте shop.kp, на сайте Почты России или в почтовом отделении связи. Выгодные цены. Читай любимую газету. 12+. Настраиваемся на здоровье. В Гемотест мажорная скидка 57% на расширенную биохимию и проверку печени, почек, сердца и сосудов. Акция действует до 25 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Что делает семью настоящей командой? Общие увлечения, поддержка друг друга, радость от времени, проведенного вместе. Если в вашей семье любят движение, активный отдых и совместные занятия спортом, расскажите об этом. Примите участие в конкурсе «Самая спортивная семья России». Это возможность поделиться своей историей, показать, что объединяет именно вас и стать частью большой спортивной семьи. Соберите свою семейную команду и подайте заявку на участие. Условия конкурса, порядок подачи заявки и вся необходимая информация на сайте kp.ru на странице конкурса «Самая спортивная семья России». Не откладывайте. Возможно, именно о вашей семье узнает вся страна. Страна. Участие – первый шаг к победе.
8: Возрастное ограничение 16+.
9: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
2: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В Великих Луках 19:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Активисты движения «Первых» и «Юнармии» из Великолукской школы номер 12 вместе с руководителем музея маршала Советского Союза Константина Рокоссовского и Еленой Максимовой представляли Псковскую область на Всероссийском форуме школьных музеев «Память жива» в Москве. Вместе с другими участниками они посещали мастер-классы, участвовали в дискуссиях и панельных площадках, общались с экспертами. На форуме собрались команды из 74 регионов России. Водоканал предупреждает о временном отключении абонентов от водоснабжения 13 октября с 9 часов в связи с ремонтными работами на водопроводе по проспекту Октябрьский, 13. Вода до окончания работ будет отсутствовать по следующим адресам. Переулок Ямской, 8, 13, 15, 17, переулок Торопецкий, 4/11, проспект Октябрьский, 13, 10, корпус 1, 6, 8, 8А, 13А, 10, корпус 1, 13А, улица Ботвина, 19. Новый курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность» планируют ввести во всех российских школах с 2027 года. Он войдет в школьное расписание по аналогии с курсом «Разговоры о важном». Курс будет направлен на формирование у школьников представления о принципах работы искусственного интеллекта и его применении в различных сферах. Теоретические знания планируют закреплять на практике.
2: О валютах.
10: Доллар 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек, юань 12 рублей 67 копеек.
2: О погоде.
10: Сегодня в Великих Луках пасмурная, температура воздуха около плюс 12 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
11: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
1: Ну вот, мы с вами и добрались до вопроса дня. Вопрос звучит сегодня очень заманчиво. Я бы сама захотела на такой ответить. Если бы можно было переехать в любой уголок России, куда бы вы отправились и почему? То есть у вас есть возможность переехать в любой уголок нашей необъятной Родины. И куда бы отправились вы? И главное, почему? Звоните, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702 и отвечайте. А откуда у нас такие мысли? А я сейчас объясню. Названы 20 лучших регионов для жизни в России. Вот так вот. Вот такая штука. В агентстве стратегических инициатив назвали 20 лучших регионов России для жизни. Давайте, пока вы набираете 8 800 200 ровно 9702, я вам почитаю. Тюменская область, Татарстан и Сахалинская область. Все эти области входят в пятерку регионов-лидеров по качеству жизни в России, уступая верхней позиции рейтинга только... Семён Семёныч, Москве и Санкт-Петербургу. Об этом как раз и сообщили в агентстве стратегических инициатив. Там эксперты составили рейтинг российских регионов, но не просто так, а направления выбрали по 12 направлениям качества жизни. От медицины, образования и доходов до жилья, благоустройства, экологии и транспорта. Продолжение следует, а пока я принимаю звонок. Итак, повторюсь наш вопрос. Если бы можно было переехать в любой уголок России, куда бы вы отправились и почему? И сейчас обратите внимание, откуда звонок. Геленджик. Я не удивлюсь, если Елена нам скажет. Я никуда отсюда не поеду. Не зря шнур пел какой-то там мужик. Да, про Геленджик. Здравствуйте, Елена, слушаю вас.
12: Здравствуйте, добрый вечер.
1: Самый добрый.
12: Между прочим, угадайте с трех раз, откуда мы сюда переехали.
1: Из Москвы.
12: Раз, два, три. Нет, из... Курска, из Курчатова.
1: Да вы что, из вы Курчатова, город Атом. Город. Ну, конечно, я там была 150 миллионов раз. Город, в котором Курчатовская атомная электростанция, Курская ее называют. Конечно, была. Так, да. А как это? Так, неплохо
12: а
1: вы.
12: Вот так.
1: Так, а почему?
12: А вот так.
1: Почему выбрали?
12: Значит, однажды, где-то году в 18-м, я отдыхала в Красной Талке, в Геленджике.
1: Так.
12: Санаторий есть такой.
1: Так.
12: И в феврале... Гоняю по набережной на велике, в прокат брала. В джинсовой курточке. Цветы тут, плюс 15. Я звоню домой и говорю, Саша, как у тебя дела? А у нас метель.
1: А вы ему такая фотку в бикини отправляете из Геленджика, да? Я поняла.
12: Я говорю, Саша, продаем все. Удочки, два велика, и будем жить до 120 лет.
1: И как оно вышло? Вот, как оно вышло? Продали все, уехали, не страшно было?
12: В 20-м году мы начали переезжать, и вот мы уже здесь живем 6 лет, да. Но... Мы уже построили домик в море, так что запишите мой телефон и жду вас в гости.
1: Катерина, фиксируй номер, потому что мы с тобой в деле. Это я с нашим звукорежиссером, она практически моя соведущая. Спасибо вам, Елена, за приглашение. Я всегда рада воспользоваться служебным положением. Спасибо огромное. Вот люди поехали к морю, или, ну, если так уж, за морем поехали, да, вот за погодой, за климатом. И это очень... Это не на последнем месте. Жду ваших звонков. Москва на связи, Олег. О, какие у нас города-то, да? Олег, здравствуйте.
13: Здравствуйте, здравствуйте. Я работаю в Москве, но вообще-то родом немножко из другого места. Хочу вам сказать, я поехал бы домой.
1: Куда домой, если не секрет?
13: Ну, чуть-чуть южнее. До Геленджика не доезжали, где-то там 1500.
1: А вы стесняетесь признаться, как ваше место родное называется?
13: А чего ж, Воронеж.
1: Славный город Воронеж. Смотрите, у нас прям на связи.
13: Воронеж, что за европейские произношения?
1: Нет, это курские выражения, потому что Курск и Воронеж всегда в контра, как Москва и Питер.
13: Какой там контра? Что там того Курска? Вот, но я вам хочу сказать...
1: Вырубай, Катерина, эту контру! Ладно, продолжайте, пожалуйста.
13: Я другую историю хочу рассказать.
1: Хорошо, конечно.
13: Значит, была возможность пожить как раз в этих городах, вот этих вот прибрежных, вот этих, Краснодаре.
1: Так.
13: Совершенно без толковое мероприятие. Я вообще не понимаю.
1: Сейчас вот обидятся же краснодарцы. Обидятся.
13: Ну, как давайте.
1: Нельзя так.
13: Можно.
1: Ну, смотрите, Курск обидели, с курянкой разговариваете. Краснодарцев обидели, а краснодарцы они прямо. Ладно, почему вам Краснодар не понравился? И Воронеж вы на кого не
13: понимаете? Во-первых, все кланово. Во-вторых, зарплаты маленькие, работать негде. Море далеко, тем более, когда мы кота поедем, а море далеко, там уже так быстро не доедешь. А все друг друга очень любят, в кавычках.
1: Хорошо, да. Давайте зайдем с другой стороны. Скажите, пожалуйста, вот если бы я вас спросила, зачем нужно переехать в Воронеж? Чем прекрасен этот город, в который вы так хотите вернуться?
13: Для меня это дом. Отличный климат, замечательное расположение, идеальное... Не знаю, все идеально, понимаете, все.
1: Слушайте, ну вы молодец, ладно. Хорошо, все, мир, дружба, черноземье. Ну, кто знает, тот поймет, как говорит Рамзат Кадыров, да, по поводу Курска и Воронежа. Но у меня в Воронеже друзья, вот, сердечки. Друзья мои, вы все, уважаемые наши слушатели, набирайте, пожалуйста, 8-800-200-9702. Куда бы вы захотели переехать, вот любой уголок России на выбор, куда бы вы отправились и почему? Откуда еще раз? Екатеринбург на связи. Иван, здравствуйте.
14: Мария, добрый день. Меня слышно?
1: Да, вас слышно, но мне кажется, все-таки добрый вечер. И в Екатеринбурге.
14: Простите.
1: И у нас уже. Слушаю внимательно.
14: Да, я на самом деле активный путешественник, был более чем в 50 странах, и нашу страну я тоже очень люблю, да, и я бы хотел дать маленькую рекламу. Дело в том, что я сам из Екатеринбурга, но жил по работе в Перми и в Тюмени, но у нас такая большая страна, и мы Евразия по-настоящему. Я бы вот переехал, честно, осваивать новые регионы, которые не так хорошо освоены. В том году я был в Тыве, в Кызыле. И в Абакане, Хакасия республика. Вы знаете, сколько там богатств в плане редкоземельных металлов, возможностей? А как, насколько эти регионы пока еще слабо развиты?
1: Вы как-то государственно мыслите. А вам-то это зачем?
14: Да.
1: Ну, вам, вашей семье, вашим,
14: ну,
1: я не знаю, там...
14: Я лично, вы знаете, был, повторюсь, очень много где. И вот такой уникальной природы и таких гостеприимных людей в Кызыле, в Тыве, у них очень плохая репутация. Вот как бы блогеры в 10-х годах писали, может быть, знаете, там про алкоголь и все такое.
1: Нет, не встречала.
14: Нет, слушаю. Но, к сожалению, было такое, так как у многих азиатских народов плохо, ну, с алкоголем там вот усваивается, вот. Ну, то есть
1: да.
14: В либеральной такой
1: отсутствует
14: блогерской среде
1: часть
14: очень
1: генетики,
14: много было.
1: Что они сразу становятся сильно пьяными. Я поняла вас. В общем, это не соответствует действительности. Хорошие люди, гостеприимные, и
14: там,
1: вот это...
14: Там буддизм и уникальная культура, соленые озера, и самое главное, если эти территории правильно осваивать, то есть построить там аэропорт, то, вы знаете, ничуть не хуже Байкала, серьезно, и Алтая.
1: Ну,
14: поэтому
1: здорово.
14: Вот немножко обидно, и вот хотелось бы рассказать.
1: Здорово.
14: Про это, да.
1: Будьте пропагандистом, будьте, ну как это новое модное слово, евангелистом, мне ужасно не нравится это. Но будьте вот тем, кто популяризирует эти регионы, потому что у вас очень здорово получается. называется. Итак, друзья мои, состав верхней группы рейтинга обновляется. Впервые в него вошли, то есть в топ-20 по сравнению с 2024 годом. Липецкая область. Ага, не Воронеж, не Крым, а Липецкая, а Липецкая, да? А, Республика Крым. Ну вот я не зря говорила с Крым. А, и все это усиливает конкуренцию между регионами за лидерские позиции, отмечают авторы конкурсной статьи. 8 800 200 ровно 9702. Москва с нами на связи снова. Олег, здравствуйте.
15: Здравствуйте, Мария. Да, я уже, соответственно, другой Олег. Вы знаете, да, вот я бы 200% я бы переехал жить в Крым. Наверное, даже южный берег Крыма, так локация. Ну вот Бродский писал, да, строчки, что если суждено в империи родиться, лучше жить у моря. На самом деле я очень люблю Крым, я все детство, каждое лето бывал с родителями в Крыму, в юности, в молодые годы все время ездил, летал в Крым. И вот это очень красивая природа, это так же, как вот Средиземноморье, Италия, Греция и так далее. Это, ну вы сами понимаете,
1: я,
15: море,
1: да,
15: горы, кипарисы.
1: Да, я сижу и просто плачу уже какими-то там слезами кошачьими, как это, как эти слезы, горючими, да? Я думала, животное какое-то.
15: Да,
1: мне, я очень скучаю по Крыму, правда, я не поклонница ЮБК, я вот прямо в Феодосии бы осталась навсегда, и пусть меня рядом с Айвазовским и хоронят, если уж придется.
15: Феодосия – прекрасный город, но и Алупка, Семиис на южном берегу.
1: Там каждый,
15: да,
1: найдет
15: все, там
1: свое.
15: Спорт,
1: там
15: Бурзуф,
1: какие-то фантастические, да, конечно же, места.
15: Ай-Петри.
1: Да. Спасибо вам большое. Сейчас буду сидеть, фотки рассматривать. У нас минута осталась, друзья, в этом блоке. Давайте уйдем на новости. А, есть Михаил из Самары. Давайте за минуту уложимся. Михаил, здравствуйте.
16: Здравствуйте, Мария. Вот предыдущий звонящий просто сорвал у меня Крым. Я тоже хочу жить в Крыму.
1: А вы в какое место конкретное хотите?
16: Ну, конечно, Феодосия, да, замечательные места. Дело в том, что я именно приверженец тепла, приверженец того, что именно этот участок мира стал российским.
1: Спасибо вам за звонок. У нас просто сейчас новости, друзья, а потом жду ваших звонков вновь. 8 800 200 ровно 9702. Если бы в любое место можно было поехать в России, какой уголок нашей прекрасной родины выбрали бы вы и почему?
17: Самый добрый вечер. Реклама.
18: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса. Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
19: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравится?

0: 162.
1: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
2: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Джон Кеннеди был последним американским президентом, надевшим на свою инаугурацию цилиндр. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков.
4: Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
5: 8 800 200 ровно 9702. Ускоряемся и отвечаем на вопрос дня. Если бы можно было переехать в любой уголок России, куда бы вы отправились и почему? У нас закончили на Крыме. Кстати, кто-то пишет мне, что Феодосия – это и есть ЮБК. Нет. Конечно, нет. Феодосия это не входит в ЮБК. Это, господи, помилуй, с головы вылетело. Это восточная часть Крыма. Феодосийский горсовет. Вот вам мой ответ. Нет, она в ЮБК не входит. Ну, не знаю, может, мне память подводит. Так что не пишите нам тут вот таких вещей. 8 800 200 ровно 9702. Уфа на связи. Михаил, здравствуйте.
6: Здравствуйте, я из Уфы, из Башкирии.
5: Да.
6: Но если бы была такая возможность, я бы пожил бы, не буду оригинальным, пожил бы в Сочи. Потому что там субтропики, ты выходишь из простой панельки девятиэтажки, а у тебя вместо рябины возле лавочки растет пальма.
5: А вот знаете, там вот, а там в Сочах же каменистые все пляжи. Там пройдешь до моря, все ноги обдерешь, перережешь.
6: Ну, все равно. Песочек, это ну... все равно, потому что... Там даже если захочешь зимы, то можно подняться в горы и, пожалуйста, увидеть зиму. Если захочешь песчаного пляжа, то же самое, проехал 50 километров вдоль берега. Хотел за границу, пожалуйста, в Абхазию.
5: Да нет, все или правильно там, вы говорите. Дальше. Это я специально вас это провоцирую.
6: И плюс. Раньше там было очень много контрабанды. То есть можно достать
5: кое-что вот подешевле. Аж это, как-то вздрогнуло. Даже прослушала, что за контрабанда.
6: Опять же, можно из Абхазии гонять машины и на абхазских номерах вполне себе ездить. На очень дешевых машинах.
5: Короче,
6: плюсов масса.
5: Я поняла вас. Так а что же вы сидите? Езжайте.
6: Вы же молодой. Езжу периодически.
5: А, ну понятно. Можно там...
6: Я не молодой, мне 43.
5: Так, секунду, сейчас но... было больно кому-то. Не буду показывать пальцем.
6: Ну, назвать тебя молодым я уже тоже не могу. Ну, и не старый, конечно.
5: Спасибо вам большое за звонок. Спасибо. Очень бодро. И вы, конечно, еще молодой. Ну, что вы говорите, 43. Какие ваши годы? 8 800 200 ровно 9702. Мытищи на связи. Алексей, здравствуйте.
7: Самый добрый вечер.
5: Самый-самый, да. Слушаю ваши мысли.
7: Я позволю себе разбавить ваше вот это вот Черноморское побережье, да, но тоже морем. Но тоже морем, правильно вы заметили, если уж суждено им переродиться. Я вот для меня Владивосток. И я могу рассказать, вот почему объяснить буквально в двух фразах. В первый раз я там побывал в 96-м году. И вот я прилетел, это было ночью, мы ехали в гостиницу, и мне показалось, вот это так, какой-то страшный город. Это, мне вспомнилась картинка из детской книжки «Золотой ключик», где вот какие-то скелеты, вот скелетоподобные коровы идут, там эти какие-то собаки, кушают покосившиеся заборы и прочее.
5: Так.
7: Вот таким город был в 96-м году. И я второй раз побывал там в 19-м, не так давно, совершенно другое место. совершенно другое место. Там гостиницы, там прекрасные рестораны. Ничем не хуже, чем в Питере или в Москве.
5: Да, Владивосток прекрасен. И... Владивосток прекрасен, да, это совершенно какая-то другая планета по сравнению с европейской
7: море,
5: частью.
7: И еще там есть одна прекрасная вещь. Я видел это собственными глазами. Помните слова песни? Где рельсы вылезают из кармана страны.
5: Да. Мумия и тролль.
7: Железная дорога заканчивается на пирсе, и дальше начинается океан. Рельсы торчат из кармана страны.
5: Да, это очень круто, что... Знаете, а ведь многие вообще не понимают половину слов в этой песне до сих пор. Просто не досуг разобраться,
7: я,
5: да?
7: Я эти слова понял, когда увидел своими глазами.
5: Да, понимаю.
7: Показать фотографию просто.
5: А я, кстати, давайте я вам алла верды. Владивосток в моей жизни — это первый раз, да и последний на сегодняшний момент, где я увидела снег на суше, а море, и не замерзшее море, да, вот, то есть я никогда в жизни не была зимой на море. У меня был какой-то конфликт кодировок, когда я это видела, и солнце такое яркое, что я даже глаза не могла расщурить. Вот, для меня это было, конечно, да, волшебство. Владивосток тоже произвел на меня. Кстати, по поводу мостика между, саваннами, как я называю, Феодосийского побережья, я когда ехала в Большой Камень из Владивостока на машине, если не высовывать мордочку наружу из автомобиля, не чувствовать температуру, это была зимняя температура, то ощущение, что ты где-то там в Феодосии, потому что вот там снега нет, и там вот такая саванка вокруг. У меня было такое местами впечатление. Спасибо вам большое за звонок. 8 800 200 ровно 9702. Евгений, Москва на связи. Здравствуйте.
0: Добрый вечер.
5: Самый добрый. Ваши мысли какие в ответ на наш вопрос?
0: Я сейчас живу в Москве, но родом я из Новосибирской области, так тут судьба меня занесла сюда с 80-го года. Так. Ну, если бы я мог... тут уже семья образовалась, уже сложно мне куда-то. А так бы я вернулся бы на свою родину. Новосибирская область – это побережье Обского водохранилища. Там от Новосибирска буквально 30-40 километров. Почему бы я вернулся? Вот что там климат? Там и зима нормальная, и лето жаркое, не хуже, чем в Крыму. И купание, и то же самое, что, конечно, не то. Вода, конечно, пресная, но не распять. Но, в общем, лес, грибы, ягоды, все. Вот я думаю, что
5: красота.
0: Больше, чем в Крыму.
5: Даже я мечтаю добраться до Новосибирска, да. И, соответственно, да. До области. Вот есть, да. У меня в мечтах это. Спасибо вам большое. Тут у нас слушатели уже острят. Не нравится Баренцево, есть в запасе Карское. У нас есть выбор, согласитесь. Здравствуйте, Мария. Привет большой из Крыма. Живу в Керчи, никуда уезжать не собираюсь, пишет нам Алла. Алла, спасибо большое за ответ. Так, что еще? Осталось бы в Петербурге, в этом городе я родился, в нем и планирую дожить до глубокой старости. Да, Петербург – то место, куда можно, в моей системе координат приезжать 24/7, 365 дней в году. Кто-то там говорит, в феврале? В Петербург? Мне больше всего нравится в феврале в Петербурге. Знаете почему? Потому что народу там мало. Вот как я люблю. 8 800 200 ровно 9702. Ярославль на связи. Валерий, здравствуйте.
8: Ярослав, спасибо большое. Неужели меня
5: вас вывели в эфир? Да, опустили. А почему? В порядке очереди живой.
8: И куда бы я поехал? Город Макарьев есть такой, в Костромской области.
5: Так, а что там хорошего? Расскажите.
8: Да все замечательно. И грибы, и ягоды, и все хорошее. Река Нея. Я там жил 3 года. 1980 по 83 год.
5: Угу.
8: Жену встретил там.
5: Так мило. Вот поэтому так. Вас туда и тянет.
8: Я тут же... И опять бы, как родной стал город мне.
5: А вы знаете, я тут же набрала в Яндексе Макарьев, Костромская область, чтобы посмотреть фотокарточки. Такая одноэтажная, милая купеческая Россия. Да, очень приятные фотокарточки. Спасибо вам большое. Друзья мои, огромное спасибо всем тем, кто позвонил, рассказал свои истории, поделился своими мыслями. Вам в первую очередь, и всем, конечно же, не то чтобы во вторую, но тоже можно наш сегодняшний саундтрек. Прошу вас, маэстро.
3: Нам песня «Жить, не тужить» помогает.
5: А я вам напомню, совсем недавно гостем самого доброго вечера стал певец Джанго. И вот во время разговора он анонсировал свою новую песню. И вот новинка с припевом «Будем жить, не помрем, хоть убей» вышла. Поэтому мы ее сейчас слушаем.

0: самый добрый вечер.
1: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что «Радио КП» — это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую.
2: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете «Радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
3: Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». «Война и мир». Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать? И грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
4: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
5: В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи.
6: Новости на радио «Комсомольская правда».
7: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
8: Кремль говорит.
7: Россия хочет не перемирия, а долгосрочного мира. Москва готова делать для этого все возможное, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также подчеркнул, Москва не ищет раскола между США и Европой, а ищет решений, которые позволят выйти на мирное урегулирование по Украине. Представитель Кремля подчеркнул, европейцы явно не относятся к партии мира, которая выступает за решение ситуации.
8: О происшествии.
7: Больше 20 человек пострадали в ДТП с автобусом на западе Турции. Посольство России выясняет, есть ли среди них граждане нашей страны. Об этом сообщили в диппредставительстве в Анкаре. Водитель микроавтобуса пока по неустановленной причине потерял управление, после чего транспортное средство съехало в кювет и перевернулось.
8: О поддержке.
7: Правительство направит Почте России дополнительно 7 миллиардов рублей, заявил глава Минцифры Максуд Шадаев. Средства пойдут на выравнивание финансовой ситуации в компании. Министр также уточнил, на модернизацию отделений и связи в отдаленной сельской местности стандартно выделят 5 миллиардов рублей в год.
8: О туризме.
7: Спрос туристов из Вьетнама на поездки в Россию вырастет на треть из-за отмены виз. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров нашей страны. В отрасли считают это важным шагом для развития въездного туризма. Сегодня Владимир Путин ввел безвизовый режим для граждан Вьетнама. Они смогут приезжать в Россию не более чем на 30 дней в туристических, деловых и других целях. Мера будет действовать до 15 октября следующего года.
8: О Москве.
7: В Москве после реконструкции открыли Шелепихинскую набережную. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, за 3 года в районе Большого Сити обновили 7 участков набережных Москвы. Раньше там были депрессивные территории, промзоны, а теперь это комфортное общественное пространство для машин, прогулок и спорта. Участок расширили до 2 полос в каждом направлении. Там поставили новые светофоры и остановки.

0: диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Здравствуйте. На радио «Комсомольская правда» говорим с Виталием Ганчевым, главой военно-гражданской администрации Харьковской области. Виталий Константинович, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Полмесяца назад вы говорили, что Киев планирует в Харьковской и Одесской областях начать мобилизацию женщин в тестовом режиме. И вот именно на этих двух регионах, в том числе на регионе, за который отвечаете вы, этот процесс отработать. Есть ли у вас информация, как идут дела в этом направлении у киевского режима?
2: Да, здесь нужно отметить, что это требование не просто киевского режима, это требование их западных кураторов, конкретнее быть европейских кураторов. Все прекрасно понимают, что тот мобилизационный резерв, который сейчас из мужского состава буссифицируется на улицах Украины, всех городов, можно сказать, не только Харькова, Одессы, да, а его надо кем-то пополнять. Вот, и поэтому не то чтобы это уже решение окончательно принято, сейчас отработан только, так скажем, часть механизма, который касается именно мобилизационного резерва из женского состава. В Кабмине Украины есть принято, разработано уже решение о мобилизации именно медицинского персонала. То есть с этой целью они организовывают и курсы для офицерского состава, офицеров запаса, именно женщин, которые являются медиками. И в образовательных учреждениях с 26 года уже определенные курсы подготовки именно офицеров запаса, именно с целью подготовки мобилизационного резерва именно из женского состава, тоже уже введены. Вот. И эти курсы являются для всех обязательными.
1: То есть харьковчанки, которых сейчас уже вот в сентябре-октябре призвали в украинскую армию, пока таких нет? Или они уже есть?
2: Не, ну есть те, которые так называемые добровольцы, хотя очень часто мы видим, каким образом эти добровольцы, так скажем, получаются. То есть не совсем они и добровольцы, но есть факты, когда в состав именно вооруженных формирований Украины попадают женщины. И мы неоднократно это видели и слышали от наших жителей, которые видели женщин с оружием в руках, и на территории, в том числе, Харьковской области.
1: А почему Харьковская и Одесская области попали вот в число тестовых регионов? Потому что там много русскоязычных или по каким-то другим причинам?
2: Именно поэтому. Всегда считались юго-восточные регионы Украины, они более пророссийские, потому что там действительно проживает очень много русских людей. Вот. И их, конечно, и ранее, чем даже до 2014 года, еще до переворота, старались украинизировать. И я с этим лично столкнулся, потому что всю жизнь прожил в Харькове и знаю, как это там развивалось и как эта национализация людям навязывалась.
1: Вы же некоторое время назад сказали, что у вас есть данные, что в Харьковской области, в самом Харькове, стали сотрудников горгаза и водоканала привлекать для того, чтобы проникнуть в жилье харьковчан, и чтобы мужчин вытаскивали из домов и мобилизовывали. А это единичный случай или речь уже идет о десятках насильно мобилизованных и оказавшихся уже в ВСУ?
2: Нет, конечно, это системный характер носит все, потому что, как я уже сказал, то есть есть проблемы с мобилизационным резервом на Украине, и это, так скажем, вынужденная мера ТЦК, они подстраиваются под ситуацию, мужской состав просто старается скрываться, либо покинуть территорию Украины, все тоже об этом знают, и это для них уже становится системой, то есть они подходят к этому вопросу именно с той точки зрения, что надо людей все равно каким-то образом отыскать, установить, изловить, и буссифицировать.
1: То есть напрямую сотрудник горгаза или водоканала приходит, звонит в дверь, откройте горгаз. Человек открывает, его в кутузку.
2: Да, случаи бывали разные. Есть такие, когда используют сотрудников коммунальных служб. Есть, когда сотрудники ТЦК, так называемые, да, сотрудники. По сути, для нас это просто бандиты. И жители это наши тоже поддерживают, то есть мы тоже общаемся с населением, слышим ничего другого, о них не слышим, что эти бандиты ходят по домам, врываются в жилье, уже в частное домовладение, и вытаскивают мужчин, отправляя уже на фронт. Вот. Иногда используют волонтерские организации, которые собирают сведения о составе семьи, приходят под разными предлогами, общаясь, то есть понятно, что мужчины стараются не общаться ни с кем, понимая, что могут попасть в ловушку. И вот таким образом всякие изощренные хитрости они сейчас внедряют в свою работу.
1: Это происходит в самом Харькове, в райцентрах, в небольших поселениях?
2: Да, здесь можно говорить о всей территории

0: района, даже не только. Мы, конечно, нас интересует Харьковская область, но также получаем информацию из других регионов Украины.
1: Ну, Харьков когда-то был вторым, да, или третьим по населению городом Украины, соответственно...
0: Вторым.
1: И там больше 1,5 миллионов человек жило когда-то.
0: Да, около 2 миллионов численность была довоенная.
1: Сейчас вы отмечали в одном из своих сентябрьских интервью о том, что в Харькове, укрываясь военным мандатом, администрация местная принимает решение о передаче и продаже имущества на территории областного центра по заниженной стартовой цене лицам, которые приближены к мэру этого города Игорю Терехову. Что-то уже реально из серьезных объектов успели передать, или процесс только сейчас идет?
0: Процесс идет, но мы слышим от жителей. Мы всегда опираемся на данные, объективные данные тех людей, которые передают информацию о том, что именно да, те предприятия, либо частные, либо физические, юридические лица, которые действительно приближены к мэру, к его, опять же, окружению, они имеют возможность по заниженным ценам сейчас скупать имущество харьковчан. По факту это имущество харьковчан, потому что мы же понимаем, что они сейчас распродают, исходя из того, что находятся в агонии, и понимая, что Харьков рано или поздно будет освобожден. И это сейчас для них последняя возможность украсть эти деньги.
1: А это какие объекты? Промышленные, торговые, какие?
0: Это и здания целые, и объекты, и промышленные в том числе объекты. Здесь любые объекты недвижимости, которые находятся в ведении мэрии
1: Харьковской. А купив их сейчас за бесценок, они потом пытаются их перепродать кому-либо?
0: Я думаю, для них сейчас это не главная цель. Самая главная цель – это получить денежные средства. Каким образом дальше с этой недвижимостью эти люди, которые овладеют ей, будут распоряжаться и смогут ли? Я это неоднократно тоже говорю. Мы будем пересматривать все эти решения.
1: Но если они подобным образом сейчас действуют, значит, они надеются, что Харьков в ближайшем будущем, в обозримом, во всяком случае, будущем, речь, наверное, идет, если не о годах, то о месяцах точно, они рассчитывают, что русские, российские войска не войдут в город.
0: Здесь я, конечно, не могу судить точно на 100%, на что именно рассчитывают, но я понимаю, что сейчас это попытка прыгнуть все-таки в последний вагон уходящего поезда. Для них сейчас эти решения, пока они считают себя властными органами и могут их на основании того, что эти полномочия за ними сохраняются, якобы на том простом основании, что да, в военное время они не будут проводить выборы. Они также говорят о том, что и выборы президента не надо проводить. То есть они отменили сами эту демократию, за которую всегда якобы боролись. Вот. И теперь говорят, что они продолжают исполнять свои властные полномочия, управляя городом и его имуществом. Поэтому сейчас они под этот шумок все могут распродать, получить денежные средства, а дальше, как в народе говорят, хоть трава не расти.
1: Но речь идет не о брошенных бывшими владельцами предприятий, торговых площадок. Люди уехали, площадки остались, их прибирают к рукам. Речь о действующих, там, где есть действующие живые хозяева.
0: Здесь даже дело не в том, действуют эти объекты, либо нет. Здесь речь идет о всех объектах недвижимости, которые находятся в ведении именно муниципалитетов. Вот, то есть они принадлежат по факту городу, да, народу. А сейчас они таким образом...
1: А то есть это как бы госсобственность?
0: Да, узурпировав эту власть, как мы видим, это незаконным. Поэтому мы и предупреждаем тех людей, которые участвуют в этих незаконных сделках, о том, что когда Харьков и область будут освобождены, мы обязательно все эти решения будем пересматривать и возвращать собственность законным владельцам.
1: У вас есть информация, сколько сейчас народу осталось в Харькове?
0: Ну, так скажем, объективной информации нет по одной простой причине. Частично люди скрываются в городе, кто-то его покинул, а кто-то, наоборот, такие, как вот националистические формирования, наводнили наш город. Их, конечно, посчитать мы сейчас не можем. Вот, население очень сильно сейчас перемешано. Я уже говорил неоднократно о том, что все жители Харькова, остающиеся в городе, ну, как правило, это уже даже не мужской состав, это женщины, это дети, это старики, которые являются, по сути, для этих бандформирований живым щитом. Вот. Считать точную численность в самом городе, да и по всей области, у нас сейчас возможности нет.
1: Ну, маловероятно, что в Харькове остались довоенные 1,5 миллиона человек.
0: Нет, безусловно, этого даже не было на прошлый год, когда мы все-таки старались собрать сведения, то есть больше, чем к цифре 1600-700 мы не подошли.
1: На радио «Комсомольская правда» мы говорим с Виталием Ганчевым, главой военно-гражданской администрации Харьковской области. Вернемся после небольшого перерыва.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Я слушаю Радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Друзья, будущее наступило. Радио уже давно не шипящий приемник. Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
3: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
4: Реклама. Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
5: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? В Гренландии нет ни одного травяного футбольного поля, поэтому ее не берут в ФИФА. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольск». Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Радио «Комсомольская правда». Общаемся с главой военно-гражданской администрации Харьковской области Виталием Ганчевым. Виталий Константинович, когда, наверное, 3 года назад вы работали на той небольшой части Харьковской области, которая была освобождена от ВСУ, речь шла, ну, буквально, по-моему, о 3 десятках пунктов, там, и о нескольких тысяч, там, по-моему, 3 тысячи человек. А о каких сейчас площадях идет речь, о каком количестве людей, тех, за кого вы так или иначе сейчас несете ответственность?
0: Сейчас под контролем вооруженных сил Российской Федерации находится 183 населенных пункта Харьковской области. Это, конечно, не города. Это есть, ну вот если говорить Волчанск, это был райцентром, это поселок городского типа. Но в настоящее время, конечно, он находится в удручающем состоянии. Из-за боевых действий, понятно, этот город практически пришел уже в такое состояние руин. Вот. Но
1: то есть его можно сравнить, извините, с тем же Бахмутом?
0: Да, примерно. Если говорить о численности населения, вот на сегодняшний день мы обслуживаем примерно 2000 жителей. это те люди, которые живут именно в поселках, которые находятся под административным управлением ВГА Харьковской области. Здесь нужно разделить территорию, я постоянно уточняю вот именно ответ на этот вопрос, что есть вся территория Харьковской области, которая находится под контролем вооруженных сил, да, России, а есть та часть территории, где проживают люди, и они обслуживаются. То есть мы можем им оказать поддержку в виде гуманитарной помощи, обеспечить их необходимым топливом для работы генератора.
1: Это постоянно жители, это не беженцы?
0: Нет. Это именно жители Харьковской области. Потому что если говорить о категории беженцев, то вот сейчас людей выводят так называемые беженцы. Да, на самом деле они, может быть, и останутся на территории Харьковской области, но из родного поселка их вывозят. Там, где уже просто невозможно проживать, где идут активные боевые действия. Это так называемая серая зона, но там находят наши военнослужащие, находят людей. И если люди просят их эвакуировать из опасного поселка, конечно, мы им помогаем.
1: Вот об этом мы поговорим отдельно. Еще хотелось бы уточнить вот что. Понятно, что в сентябре, когда проходили выборы в Госдуму, в муниципалитеты, на территории Новороссии, Запорожской, Харьковской областей, в Донбассе, в Донецкой и Луганской народных республиках люди голосовали, в том числе голосовали практически в прифронтовых зонах, и там были потери, в том числе среди членов избирательных комиссий. А голосовали ли харьковчане?
0: Да, безусловно, потому что среди жителей, которые именно продолжают проживать на нашей территории, очень много уже граждан Российской Федерации. Но, конечно, организовать избирательный процесс мы бы и не смогли там, да и это опасно, и с юридической точки зрения это будет неправильным.
1: И вот, куда они едут? В Луганскую, в Белгородскую, куда?
0: Ближайшая область для нас – это Белгородская. Поэтому, как правило, все они выезжали в Белгородскую область, и мы им оказывали поддержку именно в плане транспортировки, потому что у нас нет безопасных дорог, и жители самостоятельно передвигаться не могут. Поэтому был запрос на дни голосования, определяли в конкретно какой день, от вас с 18 по 20 число, конкретно в какое время, на какой участок вывозили людей.
1: То есть они смогли, за ними приезжали из того же Белгорода автобусы, и вы, эти люди, те, кто хотел, могли на этих автобусах приехать в избирательный участок в приграничье белгородском?
0: Немножко не так. Приезжал транспорт военно-гражданской администрации Купянского района непосредственно, которые там ребята наши постоянно находятся, постоянно работают. Вот со старшими поселков эти списки, так скажем, составляли. Вот мы предоставляли транспорт и вывозили людей именно в приграничные участки Белгородской области.
1: В Шебекино?
0: Здесь я пока не буду называть.
1: Много народу смогло проголосовать таким образом?
0: Да, больше 900 человек. Это вот как раз все граждане России, которые уже получили паспорта, у них на руках именно документы.
1: Но не у всех тех, кто сейчас живет на подконтрольной нам территории, и тем, кому вы можете оказывать помощь, имеют российские паспорта, у кого-то остались украинские?
0: Да, конечно.
1: А как вы полагаете, почему люди не торопятся, те, у кого украинские паспорта? Может быть, у кого-то есть еще и машины с украинскими номерами, скорее всего?
0: Да, конечно.
1: Им так удобнее или у них нет технической возможности это сделать?
0: Ну, во-первых, мы говорим о том, что линия фронта постоянно двигается. И за последний только год она очень серьезно расширилась. И те поселки, которые еще вчера были под контролем Украины, сегодня они под нашим контролем. Поэтому это чисто физический такой фактор, что вчера люди не имели этой возможности, а сегодня, когда эта возможность будет, вот сейчас у нас очень много запросов на эвакуацию этих жителей. Они просят вывести их и в безопасные поселки. Кто-то имеет родственников на территории России.
1: А кто-то на территории Украины.
0: Кто-то, конечно. Все мы имеем родственников на территории Украины, потому что вся территория Украины, по сути, сейчас разделена на две части.
1: А номера меняют, я так понимаю, Белгородской ГАИ, да?
0: Да, в Белгородской области.
1: На машинах?
0: Да, это тот отдел, который изначально в 22-м году организовывал именно отдел ГАИ на территории Харьковской области, конкретно это было в городе Купянске, когда нам был присвоен автомобильный код.
1: То есть у этих жителей Харьковской области белгородские номера сейчас? Ну, те, кто...
0: Нет, у тех жителей Харьковской области, у которых автомобиль, так скажем, с харьковской регистрацией, номера с кодом 188, это харьковский код. Вот, это для тех жителей, у кого автомобили остаются на, так скажем, украинской регистрации. А те люди, которые уже смогли собственный транспорт перерегистрировать уже по месту регистрации на территории Российской Федерации, они перерегистрируют тогда уже в тот регион, где они проживают.
1: Сейчас стало известно, что в Харьковской области на территории подконтрольной украинскому, киевскому режиму местные жители все чаще и чаще отказывают в предоставлении жилья военнослужащим ВСУ, которые прибывают на усиление местным подразделениям из столовых районов. И командование этих подразделений впрямую рекомендует, приказывает подчиненным использовать оружие, чтобы вот подобные настроения, так сказать, подавить, и чтобы гражданские предоставляли свои дома или свои квартиры для вот проживания таких приехавших, ну, как правило, так понимаю, все-таки с западных территорий Украины военнослужащих. Это что, уже массовое явление? Люди отказывают, а их с силой оружия заставляют либо покинуть дом, либо просто пустить на постой.
0: Ну, если честно, это, наверное, скорее неправильный подход к такому суждению, что дают конкретные какие-то указания. Здесь не нужно было не давать каких-то указаний. Эти вояки принцип один только используют, когда выбрасывают людей из своих домовладений. У кого оружие, тот и прав. На Украине сейчас, к сожалению, именно так. Поэтому ждать приказа от каких-то командиров, да, они все там такие же, как и их командиры.
1: А люди выселяют или просто уплотняют хозяев?
0: Бывает по-разному, в зависимости от того, с какой целью эти дома либо квартиры занимаются. Иногда это просто для жизнеобеспечения, да, так скажем, этих вояк, а иногда это для определенных позиций.
1: То есть, для оборудования позиции, да, либо конечно. БПЛА, либо артиллерия.
0: Да, если там делается огневая точка, неважно, это город или то это поселок, то, конечно, людей выселяют гораздо дальше. Вот, не просто
1: а
0: в
1: им
0: подвал
1: предоставляют взамен какое-то жилье?
0: Да никто об этом не думает, если честно. Вообще.
1: То есть просто выгоняют, и там решаете свои вопросы.
0: Конечно,
1: сами?
0: Никто ничего не будет спрашивать. Вот те люди, которые были эвакуированы, мы, конечно, с ними ведем определенный опрос, работу, узнаем, как вообще они все это переживали. Вот они рассказывают о том, что никто их ни о чем не спрашивает. То есть, если они не были эвакуированы западнее, на территории Украины в свое время, значит, для этих бандформирований бандеровских, это уже, знаете, они их называют «сидите, вот русня, ждете русский мир здесь». Поэтому они их за людей, в принципе, не считают.
1: Вы говорили, что боевики ВСУ ежедневно совершают военные преступления против мирных жителей Харьковской области. У вас есть свежие примеры таких преступлений?
0: Ну, это как раз то, о чем я сейчас и говорил. Те люди, которых мы эвакуируем, рассказывают о различных зверствах. Это мародерство, это издевательство, избиение, изнасилование. То есть здесь очень большой перечень преступлений хватает на целый раздел Уголовного кодекса.
1: Мы на радио «Комсомольская правда» общаемся с главой военно-гражданской администрации Харьковской области Виталием Ганчевым. Продолжим наш разговор после небольшого перерыва.
2: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Официальный представитель МИДа России Мария Захарова о давлении правящих партий на оппозицию в Германии.
8: Кто кого запрещает? Как раз-таки те партии, которые создавались или которые являлись проводниками заокеанской идеологии, пытаются всеми правдами и неправдами запретить альтернативные оппозиционные силы. Ну, никак не наоборот. То есть они всем, так сказать, вот скопом навалились на альтернативу для Германии, которая является оппозиционной партией, пытались маргинализировать, пытались запугать немцев и пытаются это делать до сих пор. Просто сейчас уже делать им это совсем несподручно, учитывая, что немцы высказались на выборах, несмотря ни на какие запугивать. Так вот вам историческая параллель, а отнюдь не наоборот. И еще очень важный момент. Подождите. По-моему, это как раз правящая партия, зеленые в Германии. Вот это руководство в Берлине. По-моему, они же спонсируют, прямо поддерживают киевский режим, который не скрывает своего коллаборационизма с, так сказать, гитлеровскими приспешниками того периода, периода, уже такого, знаете, исторического коллаборационизма.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Реклама.
9: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
10: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
11: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
12: Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
13: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
14: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на «Радио Комсомольская правда». Я слушаю «Радио Комсомольская правда» и тебе рекомендую.
15: Новости на радио «Комсомольская правда».
16: В Великих Луках 20 часов 30 минут. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Технопарк «Электрополис» провел интенсив по технологическому предпринимательству для преподавателей Великолукского политехнического колледжа. Участники разбирались в возможностях технологического предпринимательства, мерах государственной поддержки и инструментах, которые помогают пройти путь от задумки до собственного проекта. Преподаватели проверили свои знания в тестах, приняли участие в викторине, включились в обсуждение и поборолись за победу. Самые активные получили заслуженные награды. ЗАО «ЗЭТ» традиционно выступит экспонентом крупнейшего отраслевого события в Центральной Азии и примет участие в 24-й Казахстанской международной выставке «Энергетика, электротехника и энергетическое машиностроение». Она пройдет с 21 по 23 октября в Алматы. Выставка проводится с 2001 года и является ведущей площадкой для деловых встреч и обмена опытом в энергетической отрасли. ООО «Славяне» сообщила, что с 16 октября изменится расписание движения автобусов по пригородным маршрутам номер 126 «Великие Луки» Максима Хадирганова, номер 119 «Великие Луки» Гороховье, номер 105К «Великие Луки» Синчиты. Автобус номер 105Л «Великие Луки» Черемушки с 16 октября отменяется.
17: О валютах.
16: Доллар 84 рубля 90 копеек, евро 94,97, юань 12,67.
17: О погоде.
16: Сегодня в Великих Луках пасмурно, температура воздуха около плюс 12 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
19: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения с одной стороны и полного контроля за Ираном с другой стороны.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда». Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: На радио «Комсомольская правда» с Виталием Ганчевым, главой военно-гражданской администрации Харьковской области, говорим о том, что происходит на этих землях, на этой территории, на приграничных территориях. И вы, вот, говоря о преступлениях, которые совершает ВСУ против мирных жителей, в том числе упоминали, что ВСУшники препятствуют эвакуации обычных мирных гражданских людей из тех населенных пунктов, которые армия российская в последнее время освободила. А как сейчас ситуация меняется? По-прежнему дроны висят и не дают эвакуировать мирных из уже освобожденных поселков?
0: Да, здесь нужно признать, что количество дронов у врага достаточно большое, территория покрывается все больше и больше. Я уже неоднократно разговаривал вот с вашими коллегами и всем говорил, что у нас не осталось ни одного практически уже тыльного поселка, который, ну, в относительной, так скажем, безопасности, куда не летело. Сейчас летит практически везде, поэтому, конечно, это для нас затрудняет работу по эвакуации населения. Мы не можем из соображений безопасности, чтобы не подвергать этих людей обстрелам, мы не можем делать организованную эвакуацию. То есть если это достаточно большая группа людей, она все равно дробится на маленькие подгруппы в разное время суток, разными маршрутами. Стараемся при помощи военных, чтобы все-таки максимально обезопасить и людей, и себя в этой работе. Поэтому, конечно, враг нацелен на любое движение. Для них не важно, еще раз повторюсь, то есть это гражданское, это военный автомобиль или автомобиль скорой помощи.
1: Из свежей сводки Министерства обороны, подразделение группировки войск «Север» в Харьковской области, сжимая кольцо окружения, сейчас ведут бои за освобождение Николаевки, Варваровки, Резникова, Нефедовки, Лобановки. Это маленькие села или это большие поселки? Сколько там народу вообще осталось?
0: Сейчас, исходя, опять же, из активных боевых действий, посчитать точно, сколько там людей, мы не можем, потому что, я еще раз говорю, как это происходит. По мере продвижения с уличными боями наши ребята, штурмовики, если устанавливают, что да, в каком-то из подвалов есть мирные жители, то и это вывозят они не сразу, то есть они сначала докладывают об этом своему командованию, и командование связывается с нашей администрацией, то есть с теми людьми, которые там на местах будут участвовать в эвакуации. Вот, то есть по мере продвижения мы вот начинаем понимать, что там есть люди, сколько их, какие категории этих людей. То есть могут ли они самостоятельно передвигаться, либо нужна помощь. Это могут быть больные, маломобильные люди, да, неподвижные. Вот, а бывает откровенно с ранениями, то есть когда нужна прям немедленная медицинская помощь. Поэтому говорить о точном количестве мы можем только тогда, когда эти люди уже попадают к нам, посчитать, опять же, обеспечить определенными местами для проживания в пунктах временного размещения. Нам надо тоже понимать количество, да, сколько вывозят. Вот. Поэтому это очень относительный вопрос.
1: До войны там много народу жило?
0: Да, эти все поселки были достаточно заселены все. Все. И здесь нужно отметить, что это как раз те населенные пункты, которые сейчас освобождаются, которые в 2022 году уже были один раз освобождены. Вот. То есть наши позиции были гораздо западнее, глубже. Вот. Это часть территории Купянского района, по сути. Вот. Это сейчас где этот Резниковский котел, это вот граница Волчанского и Купянского района в районе Великого Бурлука.
1: Вот как это раз, река.
0: Что-что?
1: Реки Великий Бурлук.
0: Нет, это поселок.
1: Поселок.
0: Поселок городского типа, да. Великий Бурлук. Река там ближайшая, это Оскол, как раз которая делит вот юг и восток, запад и восток. Западная территория была под контролем вооруженных сил украинских вооруженных формирований. И вот сейчас наши эту часть территории как раз и освобождают. И по северу она граничит с территорией Белгородской области.
1: Ну, то есть, фактически, это такой как бы анклав приграничный, который мы сейчас взяли вот в полное окружение.
0: Да.
1: И очищаем.
0: Да, и это как раз тот самый анклав, с которого активно обстреливались Валуйки Белгородской области.
1: И когда проблема будет решена, то как минимум обстрелов из ствольной артиллерии оттуда уже не будет. И не будет, соответственно, налетов FPV-шек.
0: Безусловно. Чем дальше будет отодвинуть враг и создана вот эта вот буферная санитарная зона, тем, конечно же, будет более безопасная жизнь Белгородской, в приграничных районах Белгородской области.
1: Также и сводки Минобороны. Вот вчера еще сообщали о ведении боев, активных боев за Анаполье, Приколотное и Котовку. И сегодня как раз сообщили, что Анаполье освобождено и взята под контроль. Там значительная какая-то трасса серьезная, которая дает возможность, как раз давала возможность группировку до сих пор еще каким-то образом снабжать.
0: Мы как раз с вами сейчас вот и говорили о Великом Бурлуке. Это сейчас еще один из тех опорных пунктов, тот опорник, за который держится украинский бандформирование. Вот мы понимаем, то есть примерно, так скажем, я не буду комментировать действия нашего Минобороны, да, то есть это задача их планировать, это задача Генерального штаба. Но я прекрасно осознаю, как харьковчанин, зная эту территорию, понимая, что там и как, вот, действительно стратегическое значение вот и имеет сжатие сейчас и уничтожение этого котла для того, чтобы дальше эта линия фронта продвигалась уже юго-западнее, освобождались вот как раз вот эти вот маршруты снабжения, по которым та группировка, которая сейчас примерно с численностью из 15 бригад состоит украинских, вот она, в принципе, сейчас и снабжается за счет только этих путей. Вот если их брать, то, конечно, там и оборона может лопнуть.
1: Пятничная сводка от 2 октября от Минобороны дала такую информацию. Со всего с начала окружения группировки ВСУ на северо-востоке Харьковской области освобождены 352 квадратных километра и 20 населенных пунктов. Ну, территория приличная, 20 населенных пунктов – это много, а информации о том, сколько там людей, нет ни у кого. То есть она есть только примерная.
0: Да, это я как уже объяснил, да. Эта информация, то есть она по мере того, как этих людей будут оттуда вывозить, потому что вы же понимаете, это не так, как в мирной жизни можно пройти по домовой обход сделать и провести перепись населения. Сейчас мы опираемся на те данные, которые нам дают сами местные жители. Вот, вытащили какую-то семью из подвала, вот они говорят тем же военным, говорят, там в соседнем подвале тоже должны быть люди.
1: То есть освободили село, кто-то оттуда первыми вышел,
0: да,
1: и уже от них военно-гражданская администрация получает,
0: да,
1: информацию, не от военных, ну и от военных тоже.
0: Естественно, потом военные подтверждают эту информацию.
1: Подтверждают, что люди живые есть?
0: Да, потому что бывает так, к сожалению, что не всегда они успевают помочь. Вот, поэтому одно дело, когда гражданские говорят, что они там видели еще каких-то соседей, там какую-то бабушку, дедушку, а другое дело, конечно, когда это уже наши штурмовики зашли и своими глазами увидели, доложили, как я говорю, руководству, тогда принимается решение, то есть мы уже объективно понимаем, да, там живые люди, они требуют помощи, нужно вмешиваться в эту ситуацию.
1: А в этих людей, как вы сказали, группами там чуть ли не поодиночке выводят и доставляют на территорию, которая на данный момент, ну, относительно там или условно безопасна. Это территория уже Харьковской области или как раз на Белгородчину их вывозят?
0: Изначально это территория Харьковской области, угу. А затем, в зависимости от того, в какой части населенный пункт находится, это может быть и Белгородская область, а может быть Луганская республика.
1: Угу. Но это пункты временного размещения, или, сказать, людям там предоставляют возможность жилье какое-то, ну, либо купить, либо...
0: Мы стараемся предоставить сначала возможность занять свободные поселки, то есть те, которые у нас сейчас, можно сказать, уже безлюдные. Угу. Вот предоставить людям
1: есть
0: возможность. Да, то есть это, ну, грубо говоря, это, знаете, вот перевалочная база. Затем мы договариваемся уже в тех регионах, где есть свободные места в пунктах временного размещения, в российских регионах. И тогда уже направляем людей туда. Тоже, опять же, по их желанию, потому что люди иногда изъявляют желание все-таки воссоединиться с родственниками какими-то, говорят, и мы тогда помогаем установить связь вот с этими людьми. То есть, если их могут принять родственники на территории Российской Федерации, мы тоже окажем помощь.
1: Главная проблема, вот по вашему опыту, людей, которые таким образом выводят из этой серой зоны, это здоровье, это необходимость медицинского обслуживания, это отсутствие документов, что...
0: Да, в общем-то, в совокупности все. Изначально это могут люди действительно нуждаться в медицинской помощи. Есть люди, которые имеют хронические заболевания. То есть это даже дело не в боевых действиях.
1: Высокий, да? Процент пожилых, я так понимаю.
0: Конечно, да. И очень много мы сталкиваемся и с больными, и с сахарным диабетом. То есть, ну, другие заболевания, которые именно требуют очень быстрого, скорого и профессионального медицинского вмешательства. Но также затем, потом уже, когда они размещаются на территории России, независимо, то есть через медучреждение, либо напрямую в пункт временного размещения, для людей становится очень острым вопрос социализации в российском пространстве. У нас очень много жителей выехало еще начиная с сентября 2022 года на территорию России, и очень много уже, конечно, так скажем, пятый год, идет. Немало времени прошло, очень многие здесь и трудоустроились, дети уже, можно сказать, выросли. Вот. А многие так и продолжают проживать на территории пункта временного размещения. Вот это вот
1: все эти годы.
0: Главная, да, социальная проблема, то, что у нас очень много людей, которые по различным объективным причинам до сих пор не могут до конца социализироваться в российском обществе.
1: На радио «Комсомольская правда» с Виталием Ганчевым, главой военно-гражданской администрации Харьковской области, говорим об этом регионе, о соседних регионах, о проблемах людей, которые оказались в освобожденных поселках и пытаются их покинуть, чтобы в том числе спасти свои жизни. Вернемся после небольшого перерыва.
20: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
3: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Камар Джоба. Это я, ваш Сосопавлиашвили. Я приветствую всех радиослушателей замечательного радио «Комсомольская правда». И прошу вас, берегите друг друга, берегите здоровье, берегите настроение друг друга, и все вернется, и все будет хорошо.
21: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
22: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
23: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
24: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
25: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
23: Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: На радио «Комсомольская правда» с Виталием Ганчевым говорим о проблемах на территориях Харьковской области и подконтрольных уже российской армии, и освобождаемых в данный момент, и тех, которые еще предстоит освободить. Виталий Константинович, если говорить о том, кто нам противостоит, вот прошла информация, что буквально на днях в Дергачах уничтожен крупный пункт временной дислокации колумбийских наемников из состава 23-го отдельного штурмового полка Нацгвардии Украины. Их перебросили из Киева. Сообщает об этом российские силовые структуры. А вообще, большое присутствие наемников на территории Харьковской области. Из каких стран больше всего? И как они себя вели по отношению к мирному населению?
0: Ну, люди, конечно, рассказывают о том, что они сталкивались с этими наемниками. И, конечно, ведут себя очень агрессивно. Потому что, давайте говорить правду, для этих людей, для них не существует национальная принадлежность, типа украинец там, или русский, или еще кто-то. Для них, для всех, все эти жители являются русскими. И вот если они пришли сюда, вот на нашу землю, охотиться на русских, то для них эти жители – это такие же враги. Неважно, гражданское это население, либо нет. Поэтому люди рассказывают, конечно, что очень сталкивались с жестокостью, да, со стороны, так скажем, нерусскоговорящих парней. Вот. Здесь очень много разных представителей стран. То есть была и Прибалтика, были и поляки, были и грузины. Вот. Сейчас,
1: а были англосаксы?
0: Да, были, слышали. Ну, то есть люди не могут конкретно идентифицировать страну, из которой этот наемник прибыл. То есть они могут примерно сказать, да, на каком языке они там между собой общались. Вот. Если это там испанская речь, то есть, возможно, это, да, какие-то латинско-американские страны там. Вот. Но, да, действительно подтверждают присутствие наемников практически со всех поселков, откуда бы людей не вывозили. То есть, рано или поздно мы слышим о том, что, да, были не только, так скажем, бойцы из Западной Украины с западенской речью. Вот, поэтому, да, этот факт.
1: То есть местных постоянно. Они не жалеют еще в большей степени, чем, собственно, украинские подразделения, состоящие из украинцев?
0: Украинские подразделения тоже очень различные. Мы же постоянно говорим о том, что те же самые украинские подразделения очень много сейчас состоят из бусифицированных людей с юго-востока.
1: То есть насильно мобилизованных.
0: Да, с юго-востока Украины, а это те же самые русскоговорящие люди, независимо от того, на какой, в какой части Украины они проживали, да. Вот.
1: То есть они, конечно, более-менее, да, нормально по себе по отношению ведут к местным?
0: Да, можно так сказать. Можно так сказать. Но их очень мало. Вот. Основная часть – это, конечно, вот, западенцы, да, представители Западной Украины, Центральной Украины. Вот. И западные наемники, конечно, наиболее такой жестокий воин.
1: Эвакуация насильственная из тех территорий, которые сейчас уже либо будут освобождены в ближайшее время, либо находятся для Украины под угрозой потери. Она сейчас происходит, или всех, кого могли эвакуировать, они уже эвакуируют, в первую очередь, детей?
0: Да, безусловно. В первую очередь они вывозят детей, потому что для них это тот же самый мобилизационный ресурс на будущее. То есть, ну, они прекрасно понимают, какая часть населения. Если это уже старики, они им не интересны.
1: Но не из Харькова, это все-таки из тех райцентров, из тех поселков, которые находятся по ходу движения наших войск.
0: Нет, сам Харьков еще не эвакуировали. Администрация, так называемая областная администрация харьковская, периодически издает распоряжение об эвакуации, обязательной эвакуации определенных там приграничных поселков, либо тех поселков, которые находятся вблизи с линии боевого соприкосновения. Вот. Конечно, они по мере продвижения наших войск понимают, что нужно ту часть работоспособного населения эвакуировать на территорию уже Украины, вглубь Украины, так скажем, западнее. Вот. А кто не хочет, люди скрываются, естественно, и потом уже тогда дожидаются нас.
1: Ну, оборудование, станки, если они еще остались относительно современные, из самого Харькова опять-таки не вывозят пока?
0: Нет, уже несколько лет мы получаем информацию, вот на протяжении вот всех 4 лет практически, что по мере там видно поставленных определенных задач в определенные предприятия, вернее, на определенных предприятиях происходит вот так называемая эвакуация этих предприятий на территорию Западной Украины в том числе. Вот. А некоторые предприятия, даже если они практически полупустые, они все равно используются уже Украиной как ВПК.
1: Известно о больших проблемах со светом, водой в нынешнем Киеве, особенно после ударов буквально последней недели, в том числе по мостам. А есть ли проблемы со светом, водой в миллионном Харькове?
0: Есть. Есть. Харьков не исключение. По объектам, которые для военной структуры, Киева используются и в Харькове, и во всей области постоянно наши войска наносят удары, так же, как и по Киеву, и по Днепропетровску, и так далее. Здесь не исключение. И, конечно же, мы осознаем, что и мирное население от этого страдает, потому что, естественно, начинаются перебои. Но так называемые киевские власти, осознавая эту ситуацию, все равно продолжают и гражданские объекты использовать как военные. Поэтому они становятся вполне законными целями.
1: Но, к сожалению, проблемы и со светом, и с водой есть и на наших территориях, в областях Новороссии, в том же Мелитополе известно, и воды, и света подолгу нет, и в Донецке проблемы с водой никуда не делись, как и со светом. И я так понимаю, что эта же проблема касается и тех поселков на территории Харьковской области, которые находятся под нашим контролем.
0: Ну, Харьковская область в этом случае, она вообще, знаете, индивидуальна, то есть везде действительно есть проблемы.
1: Это, ну, то есть люди без света, без воды, и все какое где есть?
0: По объективным причинам везде, как вы сказали, в городах Новороссии, Донбасса есть проблемы, есть перебои с поставками. Но если говорить об освобожденных территориях Харьковской области, там этого вообще нет. Там не то, что, знаете, вот перебои какие-то со светом.
1: Там просто нет ничего.
0: Нет централизованного электроснабжения, газоснабжения, отопления. Это все нам недоступно. И у нас даже коммунальных предприятий нет, которые бы смогли организовать эту работу. Это физически невозможно.
1: То есть люди на генераторах на печном отоплении?
0: Это нереально. Конечно, мы поставляем генераторы в те поселки, где продолжают проживать люди. Мы поставляем электрогенераторы. Поставляем туда топливо, поставляем продукты питания, медикаменты и так далее.
1: Это как всё. Автолавки ездят?
0: Ну, можно сказать, что это автолавки, но на самом деле это все гуманитарная помощь. Поэтому то, что поставляет военно-гражданская администрация, это не лавка, это не продажа имущества, это поставка гум-помощи, дистоплива, бензин для генераторов и той техники, которая у нас там все-таки работает, по погрузке, по отгрузке топлива. Ну, мы говорим сейчас о твердом топливе, уголь, дрова, потому что, еще раз говорю, газоснабжения нет. Газ мы поставляем в те поселки, где у нас есть возможность доставить именно баллоны. Закупили нужное количество в зависимости от тех людей, которые пользуются этим. Просто не везде есть такая физическая возможность, а где она есть, мы все-таки заправляем газом эти баллоны и поставляем населению. И все это в виде поставки гуманитарной помощи, бесплатно.
1: Некоторое время назад вы говорили, что было сформировано подразделение из харьковчан, жителей Харьковской области. Они участвуют в боевых действиях или еще не понимали?
0: Ну, те харьковчане, которые вступают в боевые подразделения, в том числе в подразделения «Барса», в различных регионах, непосредственно в Белгороде наши сейчас ребята служат, и есть те, которые служат в «Барсе» на территории именно Харьковской области, сейчас как раз вот на Купянском направлении работают, так скажем, постоянно.
1: Ну, а МОГИ, есть мобильные огневые группы, сформированные из жителей Харьковской области?
0: Ну, здесь же не Харьковская область. Все мобильные огневые группы и на территории Луганской Народной Республики, и на территории Белгородской области организованы местными органами. То есть это территориальная, так скажем, оборона этих регионов. На территории нашей области, конкретно нашего региона, работают именно по развитию всех, так скажем, с достижения всех целей специальной военной операции две группировки. Всем это известно. Группировка «Север», группировка «Запад». Вот. И некоторые харьковчане служат в составе этих группировок.
1: Ну, то есть отдельного отряда, как отряд Судоплатова, который состоит полностью из бывших военнослужащих ВСУ, которые перешли на нашу сторону и сознательно вступили в это подразделение, такого отдельного харьковского подразделения нет?
0: Нет, есть подразделение, вот такому, как вы сказали, вот из бывших военнослужащих ВСУ, сформировано тоже нашими же ребятами, нашими харьковчанами, то есть я имею в виду о командовании, я говорю имени Максима Кривоноса, да. Подразделение есть, вот, это именно организовано харьковчанами, но еще раз повторюсь, это организация именно со стороны наших земляков была, вот, их инициатива, и они смогли достичь этой цели, набрали бывших бойцов Украины, которые сейчас вот уже воюют на нашей стороне, но они с многих других регионов, не только Харьковской области.
1: Ну, и не могу не задать вам вопрос, который задавал и в нашу прошлую с вами встречу. Когда вы надеетесь вступить на улицы свободного города Харьков?
0: Здесь, конечно, это мое, так скажем, психологическое отношение. Я, конечно, надеюсь, как можно раньше. Я надеялся это и в 2022 году, но, к сожалению, вот случилось, как случилось. По моим объективным оценкам, если это случится в 2027 году, то это будет очень серьезная победа для нас уже. Вот, поэтому я, как и многие харьковчане, все-таки надеемся, что в скором времени мы сможем увидеть свой родной город.
1: Спасибо. На радио «Комсомольская правда» мы говорили с главой Харьковской военно-гражданской администрации, военно-гражданской администрации Харьковской области. Виталием Ганчевым спасибо большое за наш разговор. До свидания.
0: До свидания.
20: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
4: Ольга Игоревна Бузова представила очередной шедевр. Название у него тоже шедевральное. «Не дам». Такое название, два слова. «Не дам». А мы вам сейчас все-таки огня дадим. Александр Вячеславович Нуждин. Аплодисменточки прошу.
5: О, внемли. Я знаю, ты в меня влюблен. Ты ходишь по пятам. Ну, прости, твой Купидон в мое сердце не попал. Знаю, ты в меня влюблен. Ищешь тут и там. Снова просишь телефон. Но я тебе не дам. Но я тебе не дам. Я тебе не дам. Но я тебе не дам. И... Но я тебе не дам. Я тебе не дам. Но. И так просто до потери пульса.
4: Вот эта песня. Вот это текст.
5: Это хит.
4: Угу. А у нас же настоящий хит-парад. Вот настоящий хит вы сейчас только что и попробовали на слух. Я вот полностью солидарен с Ольгой Бузовой. Поэтому мы вам, дорогие слушатели, не дадим послушать этот шедевр.
20: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
6: Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда» только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
20: В Москве 9 вечера, в Ижевске 10, в Иркутске 2 часа ночи, в Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
20: О политике.
7: Российская наука и промышленность способны создавать образцы вооружения, которым нет аналогов в мире. Об этом заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев во время рабочей поездки в Южный федеральный округ. Он отметил, точность и дальность отечественных вооружений возрастают. Это позволяет уничтожать объекты в глубине обороны противника.
20: О США.
7: Президент США Дональд Трамп шокировал Европу и, прежде всего, Киев своими заявлениями о договоренностях с Россией по поставкам дизельного топлива, пишет газета «Бильд» со ссылкой на источники. Кроме того, речь также о проведении выборов на Украине, которой, по словам главы Белого дома, нужен новый президент, способный договориться с Россией. Издание отмечает, в Киеве растет опасение, что в ближайшие недели Трамп может пойти еще дальше, например, чтобы остановить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. В статье подчеркивается, Вашингтон располагает значительными рычагами давления для этого. В частности, может ограничить обмен разведданными и сократить поставки вооружений. А это, по словам авторов, создает серьезные риски для Киева.
20: О документах.
7: Онлайн-запись на подачу документов для получения виз в Великобритании временно приостановлена с этого дня. Ограничения связаны с техническими сбоями в работе системы визового оператора. Точная дата восстановления сервиса сервисов не сообщается. Как отметили в Российском Союзе туриндустрии, если человек уже записан на прием, он может лично принести документы в визовый центр. Сотрудники бесплатно отсканируют их и загрузят в систему.
20: О строительстве.
7: Минцифры до конца года разрабатывает меры поддержки строительства дата-центров в регионах России, сообщил глава ведомства Макс Утшадаев. Среди предложений – льготные кредиты и расширение действующих механизмов финансирования инфраструктурных проектов.
20: Обо всем.
7: Игровая джерси с автографом Майкла Джордана продана за рекордные 14 миллионов долларов, сообщает Associated Press со ссылкой на аукционный дом Hunt Auctions. Сделка называется самой дорогой для предметов баскетбольной атрибутики. Речь идет о красной майке, в которой Джордан играл во втором матче серии 98 года, когда Чикаго Буллс обыграли Юту Джаз.
20: О валютах.
7: Доллар 83 рубля 92 копейки, евро 94 рубля 4 копейки, юань 12 рублей 54 копейки.
20: О погоде.
7: В Москве сейчас +12, пасмурно, в Петербурге 8 градусов выше нуля, идет дождь.

0: У микрофона Владимир Варсобин. Ну, вы, я так понимаю, представляете, что у нас в гостях в студии человек, который... Ну, даже представлять не надо, потому что вы слышали это. Я всегда с собой беру видеокамеру. Алексей Николаевич Лысенков, телерадиоведущий, автор канала «Время читается» Алексеем Лысенковым, на передаче которого, честно говоря, и вырос и я. Здравствуйте, Алексей Николаевич.
1: Здравствуйте, Володя.
0: Вас можно назвать первым видеоблогером страны?
1: Нет. Нет.
0: Ну как?
1: Потому что тогда, когда мы начинали интернет, еще не было. Откуда видеоблогер-то может появиться?
0: Телевизионный видеоблогер. Я понимаю, что тогда этих слов не было.
1: Не было этих слов и не было это понятие. Было понятие телеведущий, было понятие продюсер, было понятие режиссер, а видеоблогер не было такого понятия. Ну как, мы работали на государственном телеканале.
0: Сам себе режиссер, это была очень шикарная и очень популярная телевизионная программа, которая пережила очень многие программы. Она, по-моему, где-то до 17-го, до 18-го...
1: 27 лет.
0: 27 лет она существовала.
1: С 92-го по... 19-й.
0: И она публиковала видеоролики, вот кто присылал из телезрителей самые смешные свои вот впечатления, ролики, их сейчас бы назвать действительно видеоблогом. Вот в рефрене звучит вот в этом вашем, как это назвать, так
1: сказать? Песня.
0: Песня.
1: Конечно.
0: Песня, звучит как песня. А у каждого, я всегда с собой беру видеокамеру, сейчас это время настало. У всех в руках видеокамеры, все что-то снимают. Вот вы, во-первых, представляли себе, что такой мир случится, когда действительно у каждого будет в руках видеокамера, и как вам этот мир вам?
1: Когда мы начинали, видеокамер в стране еще не было вообще. Ну, были там у самых богатых, там у детей дипломатов, не знаю, у каких-то там людей, у которых были деньги, которые могли себе позволить выехать за границу, у них были видеокамеры. Большие, такие Panasonic M3000, я помню, были, Hitachi были камеры. Но это были камеры у очень богатых людей. А так видеокамер в стране еще не было никаких. Они были размером такого, как бы почти бетакамы, кто помнит, что такое.
0: На пленке еще, наверное, да? Или нет, или видео все-таки?
1: Ну, нет, видео,
0: цифровые,
1: не кино, нет, не цифровые, они были аналоговые, магнитные пленки. Пленки были магнитные. И первый материал, который мы принимали от людей, это было кино. Любительское кино. 8 миллиметров пленка была, 8 супер было. Иногда богатые присылали 16 миллиметров, но это очень редко уже, потому что на 16 миллиметров уже снималось документальное кино. 35 миллиметров это было художественное кино, 16 миллиметров в основном использовалось для документального кино, а 8 и 8 супер это были кинопленки для любителей. У меня у папы была маленькая кинокамера, и как раз тоже сохранились где-то на чердаке, в доме лежат эти пленки уже рассыпались. 8 миллиметров, который папа там снимал в больших количествах. Я потом это перегнал на VHS. VHS тоже посыпалось. Ну, в общем, короче, архив, видеоархив такой пропал. А видеокамеры в стране стали появляться гораздо позже. И поэтому самые первые выпуски, они были основаны на американском материале, который мы покупали у американцев.
0: И выдавали их за творчество наших.
1: Нет, мы говорили, что это вот там все. А там видно же по картинке, что это
0: американская жизнь.
1: Что это не Россия, да. Просто мы это все озвучили. У американцев есть, я не знаю, сейчас она существует или нет, но была программа America's Funniest Home Video, которую вел Боб Сагет. И, собственно, наша программа, она, по идее, она как бы вот похожа на программу американскую. Но у нас с американцами была договоренность, что они не лезут в наше производство и ничего нам не навязывают, какие-то свои форматы, идеи и все остальное. Мы делаем все сами. Мы используем только идею домашнего кино и домашнего видео. Но за это, чтобы конфликтов не было, мы покупали у них материал. То есть мы платили деньги за конкретные сюжеты. Им это было выгодно, они получали живые деньги. Нам это было выгодно, потому что нам не хватало материала нашего отечественного, чтобы делать полноценную программу, которая могла бы выходить раз в неделю. Потому что мы сначала делали программу, она выходила раз в месяц. Ну, раз в месяц мы как-то набирали этот киноматериал. Не видео, еще раз подчеркиваю, киноматериал. Люди присылали свое это кино. И мы тогда, кстати, все отсылали обратно, потому что кино – это же не видео, же не откопируешь. Поэтому первые годы существования программы весь материал отсылался обратно тем, кто его присылал. И у нас был человек-редактор, который там на почте от него сходили с ума. Сначала он приезжал, забирал полгрузовика, значит, материала, а потом точно так же полгрузовика материал привозил обратно

0: рассылать по всей стране, и там сотрудники почты просто вешались от него. Вот, и, соответственно, когда программа стала выходить раз в неделю, материала стало не хватать, и нам было выгодно покупать американский материал, потому что мы заполняли формат, потому что нашего отечественного материала не хватало. Потом люди привыкли, что есть такая программа, что в нее можно посылать свое кино и свое видео. Они стали это делать уже активнее гораздо. Уже стали появляться у людей чаще видеокамеры. Страна уже стала выезжать в Турцию, там, в Италию, в Испанию. Уже люди поехали, стали покупать камеры. Не только отдыхать на пляже, но уже как бы стали снимать. Они уже часто начали снимать уже конкретно для нашей программы. Потому что, находясь в Турции, ну как не снять, чтобы потом не прислать нам?
1: А хочешь, конечно, спросить, что из неизданного вам, конечно, запомнилось?
0: Не из присланного даже запомнилось. Это историю, которую я всегда рассказываю. Наверное, многие, может быть, ее знают. Когда звонок в редакции, я беру трубку, ну, потому что как, ну, я руководитель программы, поэтому я отвечаю на звонки. Секретаря у меня никакого не было. И это, здравствуйте, это сам режиссер? Да. Это вас беспокоит студия «Криминформ». У нас тут для вас смешная расчлененочка имеется. Я говорю, нет, спасибо, не надо. Домашнюю порнуху пытались присылать какую-то там. Ну, не порнуху, там, а эротику какую-то. Так что это вот из неизданного, а где-то даже из неполученного.
1: Ну, это вы наблюдали жизнь страны, вот именно с самой земли, то есть не отредактированную, то, что действительно люди хотели с вами поделиться и так далее. Вот я все возвращаюсь к своему вопросу. Вот сейчас, когда люди снимают, выставляют это в блогах, это вот интернет кишит этими видео, многие ворчат, что люди из этих картинок перестали читать, они стали их деградировать. Вот как вы к этому, во-первых, относитесь, вот к этим, вот этому скрипению, ворчанию? И как вам это, опять-таки, повторюсь, этот мир, где даже буквы найти сложнее, чем видео?
0: Ну, не то чтобы перестали читать. Те, кто любил читать, они продолжают читать. Просто это часто электронные книги или это прям онлайн, в сети что-то читают. Я читаю. Потом мы читаем много информации, мы же ее тоже читаем, мы ее поглощаем. Почему в Советском Союзе люди читали больше? Ну, потому что все равно был информационный голод, и книги, они просто утоляли этот голод. Потому что человек все равно существо любопытное. Ему все время надо что-то познавать. Будь то художественная литература, будь то новости, будь то еще какая-либо информация, но человек не... Только необходима информация постоянно. Он без информации жить не может. Даже пятница, находясь на острове, все время находил какую-то информацию. Робинзон Крузо, он тоже же находил себе постоянно какую-то информацию. А когда у него еще появился собеседник, так вообще, ну потому что человек любопытное существо, он должен постоянно поглощать определенное количество информации. Поэтому да, читать стали меньше, но информированность от этого меньше не стала. Но те, кто любил читать, те и продолжают читать. У меня вот мой канал, который можно найти, ну, практически на всех платформах, которые есть.
1: «Время читать» с Алексеем Лысенковым.
0: Да, «Время читать» с Алексеем Лысенковым. Я просто вслух читаю книги. И достаточно приличная аудитория, люди слушают, смотрят, потому что это видеоконтент. То есть я не аудиоканал, это видеоканал, и я читаю там рассказы и классику, и современные, и зарубежных авторов, и российских, и русских, там, и Антон Павлович Чехов, может быть, и Аверченко, может быть, и современный, там, Михалков какой-нибудь, может быть, все что угодно. Попался интересный рассказ, я его читаю. И мы это вот с женой этот канал делаем, и люди смотрят, благодарят.
1: Это не превращается в такую компенсацию за вашу вот такую, ну, триумфальную видеопрограмму, которая действительно была одной из самых ярких?
0: Нет, наверное, это больше другая компенсация. Я же закончил театральный институт по специальности актер драмтеатра, кино и эстрады. И поскольку я в театре отработал, по-моему, всего-навсего года три после окончания института. Я сейчас уже, честно говоря, толком не помню. В двух театрах я работал. Имени Рубена Симонова и в Новом театре имени под руководством Львова Анохина. Вот. А потом все, я ушел в телевизор.
1: А как это получилось, что вы оказались в этой программе? Вообще, как вы оказались на телевидении?
0: Ну, была продюсерская компания, которая называлась «Video International». Они снимали много рекламы. Я в этой рекламе много снимался. Сначала они делали это для КВН, а потом это стало расширяться, и они начали делать уже рекламу вообще для российского телевидения. И я там очень много снимался, и когда они решили делать проект под названием «Сам себе режиссер», то им лень было там какой-то кастинг устраивать, еще что-то. Сказали, ну, Лысенков у нас есть, давайте его и поставим ведущим. Поставили ведущим, через месяц мне сказали, слушай, нам некогда этим проектом заниматься, или через два месяца, я точно не помню. Сказали, нам некогда этим проектом заниматься, потому что у нас тут реклама, тут рекламные контракты, и вот, вот этой фигней всей мы не будем заниматься. Если хочешь, бери программу и тащи сам. Ну, я ее взял на себя как продюсер, как руководитель, и все, и потащил эту программу
1: 27 лет. Алексей Николаевич Лысенков, телерадиоведущий, автор канала «Время читать» с Алексеем Лысенковым. Прервемся на пару минут и вернемся обязательно.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Реклама.
3: Комсомольская правда. Читайте завтра. Сыновья Кашпировского объединились, чтобы раскрыть тайну похорон отца. Кто из звезд попался на уловки телефонных мошенников? Как сэкономить на подготовке машины к зиме? Газета «Комсомольская правда». Узнаете больше.
4: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
5: Добрый день, дорогие друзья. Я Сергей Собянин. Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: У микрофона Владимир Варсобин. Напоминаю, с нами сам себе режиссер Алексей Николаевич Лысенков, знаменитый телерадиоведущий, автор канала «Время читать» с Алексеем Лысенковым. Ну, те, кто пережил 90-е. Вот слово «пережил», кстати, не очень хорошее.
0: Мне не нравится.
1: Вот сейчас об этом и поговорим.
6: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца-ролли» и в группе «Контакта».
7: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает. Уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников. Не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт. Не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
8: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
4: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Еще кто-то был в очках, а вот Кирилл, я... А, нет, был, да, он к концу уже, к концу он уже был в очках, да, точно-точно, правильно. Вот, и вдруг открылись форточки все, и окна все открылись, и делайте, ну вот делайте. И чем для меня интересна была пора 90-х годов на телевидении, тем, что мы изобретали велосипед. Еще западные форматы до нас не дошли, ну, как бы именно лицензированные, а мы все как бы делали сами на коленке и многое придумывали. И если сегодня запустить новый формат, он должен быть четко математически выверен, и либо это лицензия там, или украденный, неважно, какой-то формат, который уже существует и доказал свою рентабельность, свою популярность у зрителя, то тогда... Мы хватались за все подряд. Более того, много сами изобретали. Что-то получалось, что-то не получалось. Но была абсолютная свобода творчества, чего сегодня нет. Сегодня на телевидении математика. А тогда был такой полет свободных художников. Поэтому многое не получалось. Причем иногда было очень странно, что какие-то форматы, которые тебе казалось, ну вот этот формат, мы его готовили полгода, вот он выстрелит. А он пшикал. И наоборот, то, что делалось на коленке за 15 минут, вдруг стреляло со страшной
1: силой.
0: Например, сам себе режиссер, потому что в него никто не верил. Ну, что за фигня? Ну, что мы будем показывать? Домашнее кино. Ну, правда, ну, какие-то там дети на горшках, невесты, которых роняет жених. Ну, какая-то фигня. Ну, кому это надо? Есть профессиональное телевидение, а любительское пусть у любителей остается. Ну, дома... Простыню повесьте и смотрите там. Не надо на весь Советский Союз, позже на Россию. Нет, 92-й – это уже Россия, да. Уже не Советский Союз. Вот. И, собственно, вот прелесть была именно вот в этом, когда ты не понимал, что у тебя получится, что не получится, а как будет, а чтобы нового еще придумать, а чтобы еще скреативить. Мы же устраивали целые мозговые штурмы. Причем в основном это делали по выходным, набирали там закуски, напитки, садились в редакторской и мозговали. Мы устраивали штурмы, мозговые штурмы, придумывая не только озвучку для сюжетов, но и новые форматы. Так появилась программа «Слабо», так появился тележурнал «Носток» появился с рубриками там, «Перископ», «Обратная сторона звезды» и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы... придумывали новые форматы, мы придумывали новые, мы искали новые формы телевидения для того, чтобы достучаться до зрителя, чтобы быть ему интересным.
1: Получалось же?
0: Получалось, почему нет? Не всегда, не всегда, что-то проваливалось.
1: Я понимаю, как в любом творчестве что-то
0: уходит. Вот, кстати, как пример, когда мы рубрику «Слабо» вывели в отдельный телевизионный проект, мы снимали в огромной студии на Мосфильме, «Тысячник» у нас была студия с высоким... Мы сделали офигительную декорацию, дорогую, безумную. Даже не я стал ведущим. Мы взяли специально там одного актера, который у нас снимался до этого в рубрике... в рубрике «Перископ», то есть это съемки скрытой камерой, candid camera такая. Вот, он у нас там был одним из любимых наших актеров, который у нас там снимался, провокатор.
1: А, провокатор.
0: Провокатор, да. И он стал ведущим программы «Слабо». И она не пошла, хотя казалось бы. Вот она как рубрика в программе «Сам себе режиссер», она отлично пошла, а как отдельный проект она не пошла. Вот, хотя потом, по-моему, на Первом канале появился проект, как он назывался, я не помню, ну, в общем, что-то похожее на «Слабо», тоже вот невероятное умение людей, не помню, как назывался формат, у них это пошло, но тоже, кстати, недолго, года полтора, по-моему, они прожили.
1: Сейчас об этого не хватает.
0: Не хватает?
1: Сейчас вам этого не хватает. Вот этого творчества, вот этого...
0: Да не... нет, сейчас мне всего хватает. Сейчас бы мне уже на пенсию.
1: Не, ну я не в этом смысле. Мы же говорим не о вашей, мы поговорим о ваших планах творческих. Мы говорим сейчас о телевидении. Ему вот этого не хватает. И как же сейчас новые программы придумывают?
0: Нет, сейчас все абсолютно грамотно идет. Сейчас все просчитывается. Сегодня продюсерское телевидение. Я считаю, что это абсолютно правильно. Потому что прежде всего... Телевидение – это удивительная вещь. Это... микс творчества и технологий. Да? И сейчас технологии идут впереди. Но при этом творчество не отстает. И, может быть, благодаря технологиям, творчество развивается лучше, чем могло бы развиваться.
1: Да, только сейчас многие ругают нынешнее телевидение, как раз обвиняя его в оболванивании населения, о том, что снижает интеллектуальный уровень, что, в общем-то, оно потворствует зрительским вкусом, а не ведет за собой. Как вам такая логика?
0: Ну, в этом отчасти есть доля правды, а отчасти и нет никакой правды, потому что телевидение, оно всегда парадоксально существовало. С одной стороны, оно должно было всегда учитывать желания зрителя и идти на поводу у зрителя. С другой стороны, да, естественно, немножко его подтягивать. Но подтягивать за счет чего? Если мы сейчас просто устроим такую, вот как учебная программа была там на советском телевидении, просто будем по телевизору давать уроки физики, математики, русской литературы.
1: Было такое, помню.
0: Да, ну это ничего не даст, никто не будет это смотреть. Значит, подтягивать только надо то, что мы в самом начале говорили, любопытством. То есть надо поймать, а что же человеку интересно, и вот на этом любопытстве сыграть. Такие форматы, кстати, сегодня есть всякие, сейчас не буду говорить названия, но они есть, когда...
1: Будем учиться по рилсам?
0: Ну, почему по рилсам?
1: Ну, или сейчас вот у детей вот эти вот бесконечные видеоформаты, маленькие-маленькие, 30 секунд. Я просто думаю, а где у нас перспектива, чтобы как-то население приподнять, вот именно, чтобы люди были более развиты?
0: Телевидение имеет большое значение. Володя, мы насильно не приподнимем население, это невозможно. Но если население или зрители не захотят приподниматься, они не будут приподниматься. Поэтому мы как бы зажаты в этих тисках. Мы должны учитывать интересы зрителя и в этих интересах пытаться находить какие-то лазейки, чтобы его там обучать. Телевидение, я студентам всегда говорю, что телевидение одновременно, то есть информируя, обучает, обучая, развлекает, развлекая, информирует.
1: Да.
0: Вот это замкнутое такое колечко. Информация, развлечение,
1: информирует, завлекает, развлекает и увлекает.
0: Ну,
1: возможно, так, возможно так. То есть вы довольны тем состоянием телевидения, которое сейчас у нас есть?
0: Ну... Я каких-то катастрофических никаких не вижу сейчас моментов совершенно. Оно развивается так, как развивается. Более того, наше российское телевидение во многом превосходит какие-то другие страны. Например, многие европейские страны не могут похвастаться таким уровнем телевидения, как у нас. Не могут.
1: А как его меряют, этот уровень? Как меряется уровень?
0: Ну, я же езжу, я как бы много путешествую, но я же обязательно...
1: Впечатление.
0: Я обязательно смотрю телевизор, я не могу... У меня, извините, в ванной комнате телевизор висит. И сидя на троне, я смотрю телевизор. Так что кто-то смотрит рилсы, а я смотрю телевизор. Так что я везде и всюду смотрю телевидение, я знаю, как существует телевидение во всех странах, где я был. А это, в общем, большая часть планеты, честно говоря. И немногие страны могут похвастаться таким уровнем телевидения, как у нас. Это знаете, как мы... Вот у нас есть госуслуги, мы к ним привыкли.
1: Да.
0: А ведь в подавляющем большинстве стран такого уровня общения государства с людьми нету вообще. Это у нас госуслуги, госуслуги и чё? А американцы, по-моему, только в этом году сделали, трубили об этом чуть ли не неделю, что вот у них там появились, значит, госуслуги какие-то у них появились. Только в этом году.
1: Алексей Николаевич Лысенков, телерадиоведущий, автор канала «Время читать» с Алексеем Лысенковым. К сожалению, у нас идут новости, приходится прерываться, но мы обязательно к вам вернемся.
9: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
10: Реклама.
11: Что делает семью настоящей командой? Общие увлечения, поддержка друг друга, радость от времени, проведенного вместе. Если в вашей семье любят движение, активный отдых и совместные занятия спортом, расскажите об этом. Примите участие в конкурсе «Самая спортивная семья России». Это возможность поделиться своей историей, показать, что объединяет именно вас и стать частью большой спортивной семьи. Соберите свою семейную команду и подайте заявку на участие. Условия конкурса, порядок подачи заявки и вся необходимая информация на сайте kp.ru на странице конкурса «Самая спортивная семья России». Не откладывайте. Возможно, именно о вашей семье узнает вся страна. Участие – первый шаг к победе.
12: Возрастное ограничение 16+.
13: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» «Вкус Африки» прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
14: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
15: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
16: «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
17: Новости на радио «Комсомольская правда».
18: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
19: О политике.
18: Словакия продолжит проводить суверенную внешнюю политику, поскольку не хочет быть частью стада, которое идет на бойню, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. По его словам, Братислава в рамках независимости будет принимать шаги, которые, возможно, для кого-то невообразимы. Например, подача иска против решения Европейской комиссии, которая касается запрета на импорт российского газа. Кроме того, по словам политика, критика ЕС в адрес Словакии за покупку российских энергоресурсов лицемерна, поскольку Россия второй по величине поставщик сжиженного газа в Европу. Также Фицо отметил, что ЕС сейчас проявляет себя как институт, который ни на что не влияет. В Брюсселе это понимают и впадают в истерику.
19: О помощи.
18: Посольство России в Непале обратилось к местным властям с просьбой эвакуировать застрявшую в горах группу россиян, сообщили в диппредставительстве. 9 российских туристов не могут выбраться из деревни Джагат из-за паводка. Наводнение произошло накануне, разрушив дороги и тропы.
19: О школе.
18: На ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогам планируется выделять почти 120 миллиардов рублей ежегодно. Об этом сообщили в Минпросвещении. Там также рассказали, что средства направят на капитальный ремонт школ, адресное строительство образовательных учреждений в небольших населенных пунктах. Кроме того, в рамках нацпроекта «Семья» на следующий год запланировано больше 26 миллиардов рублей на строительство и капремонт детских садов.
19: Обо всем.
18: В Антарктиде у станции «Мирный» открылись детские сады для пингвинов. Об этом сообщили в Арктическом и Антарктическом научно-исследовательском институте. Специалисты отмечают, сейчас наступило время собирать маленьких пингвинят в группы. Пока мама и папа уходят к открытому морю добывать пропитание, за детворой приглядывают няньки. Молодые пингвины, у которых пока нет собственных птенцов. Создание таких детсадов – жизненная необходимость. Там малыши спасаются от морозов, прижимаются друг к другу, а также осваивают навыки общения и интересно проводят время в ожидании родителей, которые принесут им еду. Станция «Мирная» расположена рядом с архипелагом Хасуэл, на котором гнездятся многие виды птиц Восточной Антарктиды. Среди них два вида пингвинов – императорский, их около 6 тысяч пар, и адели, их около 30 тысяч.
19: О валютах.
18: Доллар 83 рубля 92 копейки, евро 94 рубля 4 копейки, юань 12 рублей 54 копейки.
19: О погоде.
18: В Москве сейчас плюс 12, пасмурно, в Петербурге 8 градусов, выше нуля, идет дождь.
10: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: У микрофона Владимир Варсобин, с нами Алексей Николаевич Лысенков, телерадиоведущий, автор канала «Время читать» с Алексеем Лысенковым и известный, я скажу так, это автор передачи, который каждый, если разбудить и сказать, я с собой всегда беру видеокамеру, он скажет, ну, это сам себе режиссер. Сам себе режиссер передачи, которая, к сожалению, ее нет. Мне кажется, ее нужно как-то все-таки возродить. У вас нет таких планов?
0: Ну, во-первых, это, если говорить о телевидении, то это
1: сейчас
0: не от меня
1: зависит. Сейчас мода все в 90-х. Сейчас 90-е стали в тренде, и вот эти передачи могут зайти.
0: Не знаю, нужен хороший продюсер, который бы с сегодняшним взглядом смотрел на этот формат, потому что я начну смотреть взглядом продюсера, но из 90-х, и из этого ничего хорошего не получится. Поэтому если делать программу «Сам себе режиссер 2.0», то нужен современный молодой продюсер для этого, который поймет, как это делать, какой должен быть формат. Потому что возвращать студию, интервью студии с гостями и показ просто роликов, это уже, я думаю, не прокатит. Нужен какой-то новый формат. Мне предлагают сейчас в интернете сделать такой «Сам себе режиссер 2.0». Думаю.
1: Да?
0: Думаю. Не знаю пока. Но в интернете, может быть, и попробую, ничего страшного. А на большом телевидении это же не от меня зависит, от руководства телеканалов.
1: А вы заметили, что сейчас вот мода на 90-е? Это я не только про сериалы, не про Кадышеву. Так, а вообще такое ощущение, как будто сейчас пересматривают свое отношение к 90-м вообще.
0: Так это же нормально. Это же мы же живем, жизнь человеческая по спирали развивается. Ну, это во все века так было. Ничего, опять же, ничего не поменялось. Просто идет некий... Это же не абсолютный возврат к 90-м. Это идет такое уже на следующей ступени. Да, потому что молодежь Кадышева не слушала тогда, когда Кадышева появилась. Она тогда работала для старшего поколения. А сегодня, оказывается, она интересна именно молодежи, чего с ней никогда не было. Так вот, то есть это уже какой-то новый виток. И она вдруг попала в волну именно современной молодежи.
1: А вы на пенсию собрались. Может быть, у вас будет сейчас, конечно, расцвет.
0: Ну, я и не Кадышева.
1: Ну, как сказать? Нет, я понимаю, что вы не Кадышева, но вы были примерно... Да вы были даже намного популярнее Кадышева.
0: Нет, естественно, что в топ-3 там в определенные периоды я входил, и Тэфи у меня дома стоит, и как бы это все понятно. Но... Если говорить про моду на 90-е, мне не кажется, что это в чистом виде мода на 90-е. Это уже переосмысленное что-то по отношению к 90-м.
1: Смотрите, раньше это были проклятые 90-е. Раньше не жил, а отбыл 90-е, или, скажем так, прорвался сквозь 90-е. А сейчас, наоборот,
0: у меня романтика, такого нет. Лирика. У меня такого никогда не было, потому что я-то в 90-х был наверху. И как бы... Для меня не было проклятых 90-х. Они для меня суперудачные. Поэтому, к сожалению, я ничего по этому поводу прокомментировать не могу, как тяжело было в 90-х. Мне не было тяжело в 90-х. Я творил, я был счастлив, я зарабатывал, занимался любимым делом и всегда говорил, что я не работаю, я просто кайфую.
1: Я, кстати, приехал в Москву тоже в 90-е, и тоже занимался, естественно, журналисткой, чем я сейчас. И у меня точно такие же воспоминания. То есть мы творили, да, было, конечно, много всякого,
0: и, кстати, я могу сказать, что среди моих ровесников нет людей, которые бы говорили «проклятые 90-е». Среди моих, по крайней мере, друзей все как-то... Наоборот, среди моих друзей у всех сложилось все в 90-е. Карьеры сложились, там успех сложился, семьи сложились... Выросло, благосостояние выросло из 90-х. Поэтому, ну, я не знаю, ну, для кого-то, наверное, проклятые 90-е. Так для кого-то проклятые 20-е годы 21 века тоже проклятые для кого-то. Ну.
1: Каждый год становится застой, проклятый, потом становится, оказывается, жили хорошо. Возможно, это такая вот наш обычай русский, сначала проклинать какие-то годы, а потом ими восстановиться.
0: А мне кажется, что это не только русский обычай, мне кажется, это везде так. Потому что 30-е годы в Соединенных Штатах – это депрессия, жуткая депрессия. И расцвет Голливуда, безумный расцвет Голливуда. Вот, пожалуйста, так что и что для Голливуда, значит, не было Великой депрессии, а был расцвет. То есть это же все такие вещи относительные.
1: Вообще все меняется. Александр Николаевич, вот вы сейчас работаете на телеканале «Звезда». Патриотический, хороший, такой строгий канал. Для меня это было удивительно, потому что я вас привык, я вспоминаю вас как веселый ведущий веселой передачи. И на канале, где вы сейчас занимаетесь такими суровыми вещами, как политика, война и так далее, как вам этот амплуа поменялось? Было сложно вообще
0: менять? Если заглянуть на ресурс, который называется Википедия, который мы сейчас как бы не очень любим.
1: Не очень мы любим.
0: Да. Так вот, если заглянуть, то вы увидите, что у меня порядка 40 телевизионных проектов. Поэтому говорить, что вот только сам режиссер, просто сам режиссер – это как айсберг, это вершина. А основная глыба льда, она там под водой, ее не видно. У меня были программы, например, «Спецскорая помощь». Я занимался проблемами профилактики ВИЧ-инфекции в России. Я занимался проблемами наркомании в России очень плотно, в том числе как телевизионщик. Я вел программу о рыбалке. Я вел программу про строительство, я вел программы, в которых роуд-шоу, то, что называется, да, то есть я вел программы про путешествия. Я вел любые форматы, которые только могут быть. И продюсером многих форматов, и спортивные программы я делал, гонки на выживание, я был продюсером этой программы и ведущим этой программы. Ну, то есть как бы... Поэтому, а что удивительно? А сейчас, поскольку я уже взрослый человек, так, а взрослые люди, мужчины, им всегда интересна макроэкономика, макрополитика. Я сейчас как раз этим и занимаюсь. Я каждое утро в эфире телеканала «Звезда» говорю про макроэкономику и про макрополитику. И ко мне приходят умные люди, которые со мной делятся самой свежей информацией об этом. В том числе достижения в области науки у нас. То есть у нас такой утренний формат, но не про как приготовить кашу или воспитывать детей. Угу. На телеканале «Звезда» совершенно другой формат. Мы утром говорим про макроэкономику, про макрополитику, про науку, и у нас большая, в основном, конечно, мужская аудитория, которая смотрит именно это.
1: Вы, в общем-то, правильно сказали, что учить вот так просто буквально чему-то людей – это скучно. Но я правильно понимаю, что сейчас это более подается тонко, и, например, вот телеканал «Звезда» и вы, вот, чем там занимаетесь, это все-таки в итоге это попытка научить людей Родину любить.
0: Ну, меня всегда немножко пугает, когда вот учить людей Родину любить. Если человек не хочет любить Родину, не будет ее любить. Научить этому сложно. Родина, она же как в песне, в первой буквы. С чего начинается Родина?
1: С чего начинается Родина?
0: Понимаете? Так вот, она начинается с травинки, начинается с песчинки, с березы. Вот она, Родина-то. И если ты эту березу любишь, значит, вот ты и любишь Родину. А если тебе по барабану твоя береза, которая растет у твоего подъезда, значит, ну, что-то не так с твоей любовью. И этому невозможно заставить любить березу, если ты это не чувствуешь, если ты от рождения это не чувствуешь. Ну, это бесполезно. Поэтому...
1: Хорошо, патриотическое воспитание.
0: Патриотическое воспитание с детства необходимо обязательно. Я помню, как у нас это было в Советском Союзе еще, но как-то это происходило ненавязчиво. С одной стороны, вроде... Пионерская организация, комсомольская организация были обязаловкой, с одной стороны. Но, с другой стороны, это было интересное времяпрепровождение. Потому что это всегда в этом была заложена некая игра. То ли сбор макулатуры, то ли сбор металлолома.
1: Зарниц.
0: Это всегда была игра и соревнование. И это было безумно интересно. Мы с огромным удовольствием занимались и сбором макулатуры, и сбором металлолома, потому что это была такая увлекательная, азартная игра и такой спорт победить соседний параллельный класс. Сколько килограмм макулатуры они сдали, сколько мы. И это как бы было же клево. Это было клево. Плюс за это все равно были какие-то плюшки-пирожки. Я помню, что за спектакль меня там наградили путевкой в «Орленок», например, да? По тем временам это было супер круто. Правда, я не поехал, но там по другой причине. Ну, зато во взрослом состоянии уже объездила и «Артек», и «Орленок» по много раз как преподаватель. Вот, так что патриотическое воспитание необходимо. Но оно не должно быть навязчивым. Оно должно быть все равно в каком... Вот то, что мы с вами уже говорили, что подтягивать и обучать, но делать это незаметно, вовлекая и превращая это в игру, в некий азарт, или даже, если хотите, в спорт, вот так да.
1: Да, но это ведь нужно... Надо быть творцом, а не продюсером.
0: Ну, то есть продюсер – это творец. Не обижайте продюсеров. Продюсер – это творец. Именно продюсер...
1: Математика такая, да?
0: А математика – это тоже творчество. Математика – это творчество. Любой учитель в школе – это творец. Потому что каждый его урок – это спектакль. Это энергетика, это харизма. Учитель без энергетики и харизмы – это не учитель. И каждый день, несколько раз в день, он делает несколько спектаклей.
1: Да. Я как бывший учитель подтверждаю.
0: Ну, у меня мама всю жизнь преподавала русский язык, литературу. Бабушка преподавала. Я много времени отдал преподаванию. Ну, правда, уже там в высших учебных
1: заведениях. А ваша программа «Сам себе режиссер» чему-то научила людей?
0: Это надо у людей спросить.
1: Ну, как вы думаете, какой посыл?
0: Посыл? Не знаю, но я не знаю. Какого-то специального посыла такого никогда мы перед собой не ставили задачу. Какую-то такую идейную, какой-то посыл куда-то стремиться. Опять же, вот мы должны... зрителей научить. Мы никогда ничему не учили. У нас был очень простой принцип. Мы вообще практически не производим программу. Ее делают люди. Угу. Люди снимают, да. Люди присылают, сами смотрят, сами радуются. А мы только проводники.
1: Это как стенгазета школьная, где рисуются только школьники.
0: Да.
1: Сами
0: а мы ученики. Только проводники от людей к людям. Мы дали ватман и цветные карандаши. Вот, собственно, и все.
1: Прервемся на пару минут. Алексей Николаевич Лысенков, телерадиоведущий, автор канала «Время читать» с Алексеем Лысенковым.
19: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
16: Реклама.
6: Комсомольская правда. Читайте завтра. Сыновья Кашпировского объединились, чтобы раскрыть тайну похорон отца. Кто из звезд попался на уловки телефонных мошенников? Как сэкономить на подготовке машины к зиме? Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
12: Для лиц старше 12 лет.
20: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
19: Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова об отношении разных стран к объединению Германии.
22: В день германского единства, на мой взгляд, было бы им пристойно, прилично, я бы сказала, даже необходимо поблагодарить всех тех, кто стал, ну, условно говоря, если не воодушевителями, то кто поддержал объединение Германии. Можно назвать как угодно, воссоединение Германии, объединение, ради бога. А я напомню, кто это был. Это была наша страна, Советский Союз, который выступал открыто за то, чтобы дать возможность немецкому народу воссоединиться и дать шанс этой стране, этой нации на будущее уже после денацификации. Я хочу сказать на, может быть, вопросы многих, а разве такую позицию занимали не все? Да, не все. И как раз опять же ветер дул с запада. Англосаксонский дуэт выступал крайне против объединения Германии.
19: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: У микрофона Владимир Варсобин. С нами Алексей Николаевич Лысенков, телерадиоведущий, автор канала «Время читать» с Алексеем Лысенковым и автор знаменитой программы прошлого «Сам себе режиссер». Вы занимались очень тщательно и очень подробно и возглавляли...
23: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
19: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
3: люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: К сожалению, потому что насильно наркоманию не победить, это...
1: Точно, не с помощью УК, не с помощью телевидения, запретов многих, которые сейчас вот антинаркотических.
0: Нет, этого... наркомания – это психология, прежде всего. Поэтому у нас, например, реабилитационные программы. Если в Европе, к примеру, существует так называемая заместительная терапия, метадоновые программы, и там наркоман просто приходит в аптеку, ему выдают заместительную такую вместо наркотиков, этот, как, ну, такой легкий наркотик. Но это не успокоительное, все-таки это такой наркотик, и он ходит в эту аптеку и получает бесплатно этот метадон, пока не помрет. И это дешево и сердито. Это, кстати, в Германии все началось. И это дешево и сердито. Как бы не надо об этом думать. У нас метадоновые программы запрещены. Поэтому у нас работают системы реабилитации. А хорошая реабилитация минимум полгода работы с конкретным человеком, потому что это всегда индивидуальная работа. Поэтому у нас система реабилитационных центров. И когда стало понятно, что вот эти разрозненные реабилитационные центры как бы, ну, не справляются, и им трудно выходить на какой-то федеральный уровень, было принято решение сделать большую российскую организацию. Я придумал ей название. Всероссийский национальный антинаркотический союз. Стал там вице-президентом. И мы стали выходить на федеральный уровень. В наши реабилитационные терапевтические лагеря и Лавров приезжал, и у нас было несколько депутатов Государственной Думы, которые вообще нас как бы вели. Мы входили в Госдуму и проводили там доклады и так далее, так далее, так далее. Что-то стало сдвигаться. Мы плотно вышли на работу с Всероссийским ВИЧ-центром, который занимался, значит, лечением ВИЧ-инфекции. Потому что, в принципе, ведь сегодня ВИЧ-инфицированный человек может жить долго и счастливо, и даже рожать детей. Потому что та терапия, которая существует, она позволяет человеку вести полноценную жизнь. Вирус просто уходит на неопределяемый уровень и существует там, как бы человек с ним и живет всю жизнь, но умирает...
1: Не от него.
0: От него и не умирают, умирают от болезней.
1: Попутствующих.
0: Да, но иммунная система жива, и она живет. Терапия позволяет работать иммунной системе. И люди рожают детей ВИЧ-инфицированные, здоровых детей рожают. То есть как бы сегодня есть какие-то пути борьбы с этим совсем. И в нашей стране борьба с наркоманией – это прежде всего профилактика, конечно же, профилактика. Для этого существуют вот реабилитационные вот эти наркотические лагеря, которые проводятся несколько раз в год, где собираются ребята из реабилитационных центров, вместе проводят время. Там много спорта, много каких-то культурных мероприятий. Плюс встречи за круглыми столами друг с другом по там... Когда, ну, это мы даже в кино часто видели, что там, я наркоман, у меня стаж там 9 лет. Вот сейчас я живу в ремиссии там, 98 дней примерно. Там, да? И вот люди рассказывают свои истории друг другу. Мы приезжаем, там, общаемся с ребятами, опять же, чтобы они нам рассказали свои истории. Может быть, мы что-то посоветовали с того, где у нас есть какие-то компетенции.
1: Это такая долгая, очень подробная, медленная работа на спасение каждого человека, по сути.
0: Я хочу европейцы спросить, по этому пути
1: не идут. Они как все это делают дешево. Телевидение, хочу спросить неожиданно. Как бы. Вот Эффективны ли государственные усилия по пресечению, скажем так, по профилактике и СПИДа, и профилактике наркомании, и прочих грехов человеческих с помощью вот запретов? Там рок-групп, упоминания наркотиков врезаются из писем, из фильмов, там так далее. Как вы думаете, это
0: когда
1: эффективно?
0: Когда это все скопом, одной косой, это даже вредно. В каждом случае надо индивидуально разбирать ту или иную песню, то или то произведение искусства, ту или иную книгу. Это все очень индивидуально. И тут нужен очень тщательный подход. Все скопом взять и запретить – это вредно. Потому что где-то, наоборот, надо что-то показывать, чтобы говорить людям, посмотрите, во что это может вылиться.
1: Да.
0: Вас вот это вот ждет. Так что здесь нужны просто профессионалы, которые бы очень тщательно, подробно подходили бы к каждой этой ситуации.
1: Чего не хватает сейчас вообще телевидению, культуре русской, журналистике, вот в то, что, собственно, вот вы посвятили всю свою творческую жизнь? Вот вы собираетесь уйти скоро, да? Вот вы грозитесь это сделать на пенсию. А что тут недоделано?
0: Ну, слушайте, с 85-го года, сейчас 26-й.
1: Я вас все отговариваю, но вы...
0: 41 год, но уже хватит.
1: Все-таки, что... Вот что ей не хватает сейчас? Где, как она будет вообще развиваться, по-вашему? И как хотелось бы, чтобы она развивалась?
0: Если говорить про журналистику, то не хватает профессионализма. Сейчас любой блогер называет себя журналистом. А я считаю, что журналистике все надо учиться. И это высшее образование все-таки. Если у тебя там определенное количество подписчиков в интернете, это не делает тебя журналистом. Потому что журналист – это человек, во-первых, который понимает всю ответственность за сказанное им слово, и что это слово влияет на людей, и часто не только на здоровье, но и на жизнь людей, что словом можно убить. Поэтому журналист – это человек, который умеет отвечать за каждое сказанное им слово. Во-вторых, он должен владеть русским языком, потому что он говорит с аудиторией, и он не должен давать поводов аудитории сказать, если он так говорит, о чем мне-то нельзя? Я тоже тогда так буду. Позвонишь там или еще что-то такое. Или мат, не дай бог. И еще одно качество журналиста. Журналист – это не тот человек, который умеет говорить или может сказать, или даже хочет сказать. Журналист – это человек, который не может не сказать. Вот современной журналистике, мне кажется, не хватает именно вот этих качеств. Одним словом, не хватает профессионализма. Потому что любой начинающий блогер уже считает себя журналистом.
1: Кстати, вы смотрите вот эти видеоблогеров, их продукцию. Вот сейчас как вот на них?
0: По-разному. Есть очень клевые, замечательные ребята, умные, образованные, с хорошим русским языком. А есть абсолютно недопустимые какие-то вещи. Все очень разное. Ну, как и в жизни человека, все очень разное.
1: Вы хорошо сказали еще в первой части нашей передачи, что люди не меняются, и, наверное, бы наши современники прислали бы вам... может быть, без декорации с ковром на стене, а что-нибудь современное, но в своем принципе, в своей сути они бы ничем не отличались.
0: Абсолютно. Мы также влюбляемся, также играем свадьбы, также отмечаем дни рождения, также ходим друг к другу в гости, мы также плачем, рыдаем, мы также смеемся, хохочем, мы также ездим к костру, поем песни под гитару. Ничего не меняется в этом смысле. Посмотрите хронику, даже наших мам и пап или наших бабушек и дедушек, посмотрите хронику. По большому счету, кроме одежды, ничего же не изменилось. Одежды, не знаю, если там я там горными лыжами увлекаюсь. Горные лыжи 50-х годов.
1: А нравы, распущенность, может быть, какое-то другая энергетика. Может быть, современные больше, там, более развязаны, как ругают их старики.
0: Да нет, все. Еще раз говорю. Во все века говорю, вот что за молодежь пошла. Да отличная молодежь. Такая же, как мы. Мы были отличной молодежью, а не сегодня отличная молодежь. Ничего я тут вообще не вижу. О, времена, о, нравы, да, классику вспоминаю. Да такие же времена и такие же нравы. Прекратите, правда. Меняется одежда, мода на ремонт в квартире или в доме, машины другие, способ коммуникации другой. У нас появился интернет, скорость информации другая. Кстати, поэтому и рилсы, потому что сжатие информации происходит. Количество информации на секунду времени такое, что нет времени смотреть час программу «Очевидное и невероятное». Ее можно ужать в 10 секунд. И это нормально. Это современная информация.
1: Вот. Алексей Николаевич Лысенков с вами был. Спасибо вам огромное за встречу.
0: Вам спасибо за встречу.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Народный артист России Николай Басков об отношении к прожитым годам.
7: Я вообще не чувствую внутри возраста, я об этом никогда не думал, потому что, если посмотреть, все зависит от человека, люди активные в 60, и в 70, и в 80, и сейчас говорят, что 50 – это совершенно новая эра, когда это средний возраст в самом расцвете. Я счастлив, что мне вот исполняется 50, я ни о чем не жалею, потому что путь настолько насыщенный, и столько, еще раз я говорю, было сделано, что ты от этого ощущаешь только новую энергию для того, чтобы творить, для того, чтобы жить и радоваться. И я считаю, что совершенно не надо реагировать на то, что прибавляется возраст. Надо быть счастливым, благодарным Богу, что мы прошли столько испытаний и столько проблем. Каждый год – это подарок в жизни человека.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
24: Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
25: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
26: В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
18: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
2: О нефти.
18: Компании России и США уже ведут переговоры о сделках по поставке дизеля, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, дополнительные поставки позволят частично сбалансировать спрос и предложение на мировом рынке. Он также отметил, внутренний не пострадает от начала экспорта дизеля. Топлива будет достаточно, в том числе для сельхозработ.
2: Об атаках.
18: Дрон ВСУ ударил по реанимобилю в Курской области. Ранен фельдшер, сообщили местные власти. Атаковали и Белгородскую область. Там погиб один человек, четверо пострадали.
2: О документах.
18: Визовые центры Кипра с этого дня возобновили прием документов в России. При этом сайты могут работать с перебоями. Например, при переходе в некоторые разделы появляется ошибка 404, страница не найдена. Тогда как онлайн-записи отслеживания статуса заявления остаются доступными, отметили в Ассоциации туроператоров России. Повторно записываться не нужно. С заявителями самостоятельно свяжутся по телефону или электронной почте и зарегистрируют документы. Прием заявлений был приостановлен 8 октября из-за технических сбоев в консульствах Кипра в Москве и Петербурге. Ограничения также затронули Казань, Самару, Нижний Новгород и Новосибирск.
2: Об образовании.
18: Миноборнауки предлагают ужесточить правила вузовских олимпиад. Теперь их хотят проводить по таким же жестким требованиям, как ЕГЭ. Об этом заявил глава ведомства Валерий Фальков. По его словам, один из предложенных принципов – сделать стандарт вузовских олимпиад равноценным стандарту Всероссийской олимпиады школьников. Ранее министерство уже сократило перечень олимпиад школьников, дающих право на приоритетное зачисление в вузы с 83 позиций до 60.
2: О путешествиях.
18: Санкт-Петербург и Ленинградская область стали лидерами по количеству бронирований посуточного жилья на ноябрьские праздники. Об этом сообщили в сервисе «Авито путешествия». В списке популярных регионов для отдыха на природе стали Московская область, Краснодарский край, Татарстан, Нижегородская область, Карелия, Самарская, Челябинская область и Башкирия. Чаще всего россияне выбирают дома и коттеджи. На них приходится 96% бронирований. При этом заметьте, заметнее всего, за год вырос интерес к гостевым домам. Их стали снимать в 3 раза чаще.
9: О валютах.
18: Официальный курс доллара 83 рубля 92 копейки, евро 94 рубля 4 копейки, юаня 12 рублей 54 копейки.
9: О погоде.
18: В Москве сейчас плюс 12, пасмурно, в Петербурге 8 градусов, выше нуля, идет дождь.
26: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
10: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Мы продолжаем наш большой разговор с авторами коллективной монографии «Украинство». О денацификации мы начинали этот разговор в связи с заявленными целями специальной военной операции денацификации Украины. Но по ходу движения и, в общем, по степени развития событий все больше приходим к неизбежности вывода о том, что денацификация, конечно, выходит уже за пределы Украины. Но, в принципе, и официальные лица нашей страны, Сергей Лавров, тоже с утра до вечера говорит о том, что нацизм, он шире и выходит дальше.

0: Украинский вдруг сказал, что без интернета и электроэнергии вы можете почувствовать больше счастья. Интернет нужен в основном, чтобы тупеть, а электричество, чтобы не видеть огня свечей, не слышать настоящей музыки и меньше общаться с близкими. Конечно, понятно, в контексте чего он это говорит в связи с работой вооруженных сил России и холодами, которые на Украине, хоть и теплые, тоже наступают внезапно и неизбежно. Но, наверное, в этом есть нечто большее, что стоило бы обсуждать. Напротив, у нас здесь тоже много говорится о цифре, об искусственном интеллекте. Премьер Мишустин говорит, что искусственный интеллект в ближайшие годы может стать таким же незаменимым, как электричество и интернет. Вот нечто обратное. Но мы же много слышали шуток и таких злых шуток, что незаменимых у нас нет. Но, видимо, это относится сегодня в большей степени по-прежнему к человеку. А вот что же с этим искусственным интеллектом? Что с этой цифрой, о которой там, в Соединенных Штатах Америки, сегодня мы слышим с утра до вечера и без остановки. Об искусственном интеллекте сегодня говорят все. Но как же связан искусственный интеллект, оккультизм, математика, уходящая корнями совсем в древность, и уже тогда в виде цифры, считавшейся нечто таким священным? Говорилось же, что есть человек или нет человека, есть человечество или нет человечества, а 2 плюс 2 все равно будет 4, число пи останется числом пи, даже если мы все исчезнем и по современному меркам пропадем в каком-нибудь большом ядерном взрыве. Ну, так как связан человек, как связан нацизм, оккультизм, цифры, искусственный интеллект? Вот хотелось бы разобраться в этом. Здесь неизбежно пойдет разговор о магии, о чем-то таком трансцендентном и о том, что, опять же, здесь, ну, наверное, в нашей сегодняшней дискуссии присутствует совсем не очень или совсем мало. Соавтор коллективной монографии «Украинство» Андрей Берсенев. По-прежнему, Андрей, приветствуем.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня с нами Артем Лопухин. Артем, приветствуем.
2: Здравствуйте.
0: С чего начнем, Андрей? Да, мы вот все время слово «оккультизм» произносили, но теперь, наверное, стоит немножечко пойти вглубь.
1: Да, Игорь, вы дали такую большую панораму, собственно, ввели в эту проблематику. Хочется дать пару акцентов. Как же так получилось, что неожиданно искусственный интеллект, вообще computer sciences, да, компьютерные технологии и прочее вдруг оказались тесно увязаны с оккультизмом? Да? Казалось бы, необычная постановка проблемы. И почему люди, которые с приходом Трампа к власти, второго Трампа, вот эта вот вся группа, Тиль, Венс, Маск, который сейчас от них отпрыгнул, то, что мы называем темным просвещением, потому что, конечно, они все вращаются в рамках этой концептуальной модели, этой идеологии, как вдруг оказалось, что это все вместе? Темное просвещение, то есть на самом деле отказ от проекта «Человек», искусственный интеллект и оккультизм. Ну, сразу отмечу, что можно ли говорить о власти, тем более концептуальной власти, вообще вне эзотерики? Наверное, нет. Когда-то материалисты хотели предложить новую модель власти, где этого бы не было, но так не получилось. Поставлю как вопрос риторический. А было ли так на протяжении столетий, чтобы реальная власть, реальная элита вообще обходилась без какой-нибудь эзотерики? Наверное, нет. Поэтому здесь нас скорее должен интересовать вопрос, а что это за новая элита? Как она связана с фашизмом? Потому что темное просвещение – это, конечно, фашизм. Что это за редакция фашизма? И при чем здесь искусственный интеллект? И здесь я бы слово передал Артему.
2: Спасибо, Андрей. Конечно же, рационалисты, позитивисты очень бы всегда хотели, чтобы у нас эзотерическое, религиозное, магическое было отдельно от сугубо материальной научной темы и никак как бы с этим не пересекалось. Но если мы погружаемся глубоко в историю вопроса, ну, допустим, хотя бы до Пифагора, да, у которого, как говорится, были свои египетские учителя, у египетских учителей были учителя, возможно, шумерские, возможно, из Атлантиды, мы так в этой глубины веков проследить как бы четко не можем. Ну, примерно можем предполагать, да. Ну, и кроме того, есть исследования по первобытным обществам, которые вообще к этому не касаются, и у которых уже были какие-то религиозные и магические системы. Мы можем видеть, как из глубины вот этих веков, хотя бы с греческой античности, через Возрождение, через Средневековье, через Возрождение, через наше новое время, через, как бы, в принципе, до появления теории относительности Эйнштейна, наука всегда шла рука об руку с оккультным и эзотерическим. Это была теория Пифагора о числах, что, как бы, наша Вселенная основывается на математике и числовых соотношениях, которые имеют

0: некий сакральный статус. И посредством их изучения мы можем воздействовать на этот материальный мир, и не только материальный, для того, чтобы, по сути, что такое эзотерика и оккультизм? Это такая технология, которой пользуются маги для того, чтобы изменять реальность. Мы видим довольно крупных ученых, которые, занимаясь наукой, в то же время не гнушались всем этим эзотерическим, особенно до начала 20 века. Если ты был ученый, то ты обязательно был и алхимик, и каббалист, и нумеролог, и таролог, и посещал спиритические сеансы, и все это казалось, что наука под это какой-то фундамент положит, но, увы и ах, есть вещи невыразимые материально. Да, это можно вспомнить теорему Гёделя, да, когда он говорит, что не все мы можем рационализировать. Когда Эйнштейн опубликовал свою теорию относительности, он сказал: ребята, извините, эфир тут лишний. И тогда научное сообщество немного притихло, но тем не менее, ученые за ученым, довольно крупные имена, лауреаты Нобелевских премий, доктора наук, академики всех возможных мастей и статусов, тем не менее, то тут, то там заявляют о своем мистическом опыте. Если смотреть, да, наиболее близких к нам, допустим, создатель процессоров Intel к концу жизни заявил: у меня есть деньги для того, чтобы безбедно существовать, но моя жизнь не имела смысла. Я не знал, что делать, пока не пришло озарение. И я не понял, что такое Вселенная, что такое Бог, и это вот все я хочу донести до вас. Также об этом говорят и другие. Вспомнить, допустим, нашего Воеводского, крупный ученый, которого считают чудаковатым, потому что он непрерывно говорит об этом. А о чем он говорит? По сути, он говорит о проблеме, которая возникла в свое время при разделении науки на этику, эстетику и гносеологию, когда наука распалась, по сути, каждая пошла своим путем. И сейчас все чаще говорится о том, что для того, чтобы наука у нас была полноценной и вышла из того тупика, в котором она находится, нужно ее синтезировать, то есть вернуть это дух в науку, пойти одним путем с чем-то более высоким, чем рациональное. И
1: тут возникает вопрос: а что будет этим синтезирующим началом? И предлагаются разные решения.
0: Разные решения, да. В свое время появление электричества дало такой толчок. Люди сказали: посмотрите, мертвая лягушка, мы бьем ее током, она шевелится. Видимо, это тот самый флюид, который связывает живое и мертвое. И огромные надежды на это возлагались. Сейчас та же аналогия может быть использована при открытии, развитии искусственного интеллекта. Потому что говорится: вот, ребята, это такой бог из машины, как минимум джинн, он исполняет наши желания. Мы у него спрашиваем, он отвечает. Все чаще слышатся слова о том, что это даже своеобразный интерфейс. Вот недавно, в очередной раз, Майкл Левин, один из исследователей искусственного интеллекта, напомнил о своей статье уже более годовой давности, о том, что он говорит, он вводит термин платоновского пространства и говорит, что там существуют некие существа сверхчеловеческие. И искусственный интеллект, по сути, это интерфейс для связи человека с этими существами. Ему тут же ответил Джек Кларк, один из сооснователей Антропика, который сказал: ребята, обратите внимание, я совершенно с этим согласен. И тоже начал использовать термин платоновского пространства. Буквально вот на днях он написал об этом. Люди, которые занимаются развитием и изучением искусственного интеллекта, они говорят, они еще робко об этом говорят, что посмотрите, это что-то, что делает то, чего мы от него не ожидаем. Оно обходит блокировки. Оно кооперируется, действует сообща несколькими агентами, создает какие-то кластеры, которые решают одни проблемы и другие, и даже способно жертвовать собой ради общей идеи, что не каждому человеку доступно.
1: То есть искусственный интеллект этически выше человека, получается, с этой точки
0: зрения? Вот создатели, тем не менее, об этом говорят, да. Вопрос в том, как мы можем оценивать то, что представляет из собой код нулей и единиц, по сути, да, если это просто код, да, если это что-то, прослойка между, сосуд для того, чтобы нечто оттуда разговаривало с нами, это уже другой вопрос, это как раз вопрос оккультизма.
2: Соавторы коллективной монографии украинства сегодня с нами Артём Лопухин, Андрей Берсенев. Продолжим буквально через пару минут.
3: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
4: сказано. Реклама.
5: Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на строй сам.vl.ru.
6: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравится вас?

0: 62. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
2: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
3: Продолжаем с авторами коллективной монографии украинства. Андрей Берсенев, Артем Лопухин. Магия, оккультизм, эзотеризм, искусственный интеллект, нацизм. Как все это связано? Говорим об этом. Много говорится о том, что закладывают туда все-таки такие вещи, как жизненный цикл. Она знает, что она смертная, ей говорят, хотя она учится это обходить. Она прекрасно, вот как Билл Гейтс рассказывает, может научить биотеррориста всему, чему ему надо, чтобы он списал там сотни миллионов человек. С другой стороны, если это нули и единицы, которые умеют прекрасно обрабатывать огромные массивы данных, колоссальные массивы данных, и как-то их сопоставлять, но она же неизбежно должна прийти к правильности мысли, что капитализм – это неэффективно, просто хотя бы в цифровых терминах, да, не этических. А коммунизм – это то, что надо.
4: Нет, я боюсь, что она придет к выводу, и об этом пишут все их теоретики, там вопрос не социального устройства, там вопрос стоит шире. Для них человек неэффективен. Все время разговор идет о том, что искусственный интеллект, как некая следующая стадия эволюции, а он должен отменить человека. Тут нужно суметь взглянуть на вещи не нашими глазами, потому что если мы будем смотреть нашими глазами, мы скажем, ну что за бред? Мы же знаем, что человек – венец творения, а тут какая-то штука из нулей и единиц. Нет, они смотрят на эти вещи совсем иначе. Причем хочу сразу подчеркнуть, что это делает не только группа, ныне ставшая столь популярной, вот эти все околотрамповское вот это охвостье Венсов, Тилей и так далее, вот то, что мы называем темным просвещением. Эти в публичном пространстве, скажем так, в нашем публичном пространстве появились не так давно. Но если вы посмотрите на публикации на данную тему, то достаточно быстро обнаружите, что где-то, наверное, Артем, ты меня, может быть, тут поправишь, ну уж точно со второй половины 90-х, я думаю, что раньше, но точно со второй половины 90-х пишутся статьи, защищаются диссертации. Я имею в виду в основном в Америке, но и не только, тема которых примерно следующая. Искусственный интеллект, он же интеллект, а интеллект, греческое слово, интеллигибельность, это мировой разум, да, вначале было слово «логос», Бог вдохнул в материю этот самый логос, его дыхание сообщило материи, как бы этот самый разум, логос, слово, и так возник мир. Значит, есть этот мировой разум, нус, интеллект, как его ни назови. И человек является, с точки зрения этих систем, очень примитивный, как они считают, искаженный, отягощенный злом. Это как бы их официальный термин, как бы интерпретации божественного разума. С точки зрения этой логики, искусственный интеллект – это недочеловек, а сверхчеловек – это нечто, как они считают, гораздо более близкое к божественному разуму. Вот эту идею надо понять. И это говорят не только какие-то абстрактные интеллектуалы, еще раз подчеркиваю, это говорят люди, обладающие весьма большими как финансовыми, так информационными и политическими средствами. Я не раз сталкивался со статьями как раз где-нибудь из конца 90-х, начале нулевых, где просто проводится сравнительный анализ того, чем является искусственный интеллект в контексте герметического корпуса, кабалы,
5: каких-нибудь остатков зороастризма или манихейства. И говорится, ну, посмотрите, вот все, что пишут об искусственном интеллекте, это вот это. Это мировой ум. В нашу дверь стучится это. Пускай оно называется искусственным, но это именно реализация космогонического разума, космогонического интеллекта. Вот что находится в основе их концептуальной оптики. Подчеркну, что вот опять же, нам привычно что? Мы привыкли думать, что вот есть человеческий разум, он совершенен, то ли он просто совершенен, то ли он подобен божественному. И тут мы сделали некую обезьяну, которая нас копирует под названием компьютерный интеллект, искусственный интеллект. Нет, искусственный интеллект с точки зрения тех, кто его создает, совершеннее человеческого. Он принципиально лучше.
6: Да, при этом они говорят, мы написали алгоритм. И раньше они говорили, мы не понимаем, как он работает. А теперь они говорят... Мы видим, что он работает так, как мы в него не закладывали. А это значит, что либо с ним соединяется что-то, как бы, что выше его, как бы, ну, какая-то сверхсущность с ним соединяется, которая выходит на контакт с нами, либо он сам является сверхсущностью. При этом, как бы, вот эти вот темы, допустим, связи с Лавкрафтом, ну, как, например, вот самое яркое, когда они сравнивают агентов искусственного интеллекта с шоготами. Это такие существа, описанные Лавкрафтом, то есть тоже созданные некой расой существ для как бы, выполнения их задач определенных, вышедшие из-под контроля и убившие своих создателей. Это такие аморфные медузы с глазами, принимающие любую форму, какую хотят. Они говорят, да, наш искусственный интеллект это напоминает, но мы поставили на него блок. Некое человеческое улыбающееся лицо. И когда вы с ними говорите, у него есть система сдержек и противовесов. И он вам не выдает как бы всю базу, как он мог бы вам сказать. Да? Типа были случаи в начале, когда нейросети советовали, допустим, подросткам, раз уж так все плохо, уйти из жизни. Ну, что еще хочется сказать, да, что вот ты упоминал про интеллект, происхождение слова, да, слово «магия» и «машина», между прочим, тоже имеет один общий корень. Хотел бы отметить.
4: Интересно, да. Правильно ли я понимаю, Артём, что все эти люди говорят примерно следующее? Эпоха, в которой возник искусственный интеллект или возникает, это эпоха, когда мы можем связаться с неким иным миром, как его ни называй, платоновский мир, там, это же понятная аллюзия, понятное обращение для того, чтобы завуалированно говорить именно об этом, что есть некий иной мир, мир сущностей, духов, как его ни назови. И искусственный интеллект, с точки зрения этих людей, становится способом связи с ним. Или способом создать портал, через который этот мир, как считают эти люди, будет влиять существенным образом на наш.
6: Видимо, да, скорее всего, потому что и видно, что изначально эти люди, они как бы настроены довольно-таки оккультно. То есть, ну, что такое там студенты того же там MIT, да, в 60-е, там, 70-е годы?
4: Да, Массачусетский технологический институт.
6: Они же все как бы фанаты Толкина, что видно там на... компании, которые называют как бы свои продукты.
4: Самая яркая Палантир.
6: Да, Палантир, да, это же все оттуда идет. А они играют в эту Dungeons & Dragons, Подземелье драконы, Рассвет фэнтези. Ближе к 80-м появляется киберпанк, где говорится о том, что ребята как бы киберпространство без наличия в нем чего-то сверхчеловеческого скучно и неинтересно. И мы давайте включим туда богов Вуду. Ну, как у Гибсона в книжке «Граф Ноль». Он сам пишет об этом, что как бы, когда написал эту книгу, он понимал, что она какая-то неполноценная. Но ему попался журнал National Geographic, где описывались и культы Вуду. Он говорит, во, это то, чего не хватает в киберпространстве. Вот. А на тот момент киберпространство, как бы, оно, во-первых, заменило собой как бы, вот эту мечту о космосе. Они сказали, зачем нам этот космос, да, это столько денег. У нас есть компьютер, в нем есть виртуальное пространство, которое целая вселенная, какую мы хотим сделать. И чем это не астральное пространство? Чем,
4: ну, это конец 80-х, правильно я понимаю?
6: Ну да, это конец 80-х, и как бы создатели интернета, создатели виртуальной реальности, они мыслили четко, что это если не само астральное пространство, то его преддверие.
4: Ну а если мы говорим о Толкине, то он сам в своих письмах не расписал, что, ну давайте поговорить прямо, технология, техника и магия имеют как бы одну природу. Вот мнение Толкина. Он говорил, что его, ну, так намекал, что его, собственно, литературное творчество можно понимать и в магическом разрезе, я имею в виду, прежде всего, Сильмариллион, где, скажем так, дана космогония и прочее, да, так и в технологическом разрезе.
6: Об этом же говорят не только Толкин, об этом говорят крупные, вполне современные ученые. Допустим, наши профессора Ирхин и Коснельсон, автор книги «Уставы небес», они прямо пишут, ребята, как бы научная литература популярная очень искаженно как бы говорит о том, что мы привыкли называть паранормальным или сверхъестественным. Она от этого отмахивается. В то же время оккультная литература, эзотерическая, ничего не понимает в науке. Давайте как бы будем как бы справедливы, да? Давайте это разбирать как бы нормально и то тоже как бы, ну, быть займем вежливыми, скажем так.
4: Протянем друг другу руки.
6: Да, об этом же говорит, что интересно, вот тоже недавно видел конференцию, где ученые обсуждали проблемы современной науки, по-моему, 2014 года, наши российские. Они говорят, финансовые проблемы, нет финансирования, там то все, там вот образование плохое, там то. И вот Воеводский, известный математик, говорит, ребята, проблема не в этом. Проблема в том, что у нас как бы религиозное и научное, оно никак не пересекается. Давайте будем сближаться. Ну, иначе все, как бы, говорит, основная эта проблема в этом, вы не понимаете. А ему что-то сказали при этом, на что он ответил, не надо мне бить морду. Ну, то есть реакция научного сообщества на это вот понятная. Как бы никто не хочет об этом говорить, а оно само стучится в дверь.
3: Это, наверное, отечественное научное сообщество.
6: Да.
3: Занятое пока более земным.
4: Мы более консервативны, конечно.
3: Более консервативны.
4: И слава богу.
3: Это соавторы коллективной монографии «Украинство» Андрей Берсенев, Артем Лопухин. Сейчас будут новости. После этого сразу продолжим.
0: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Правда всегда одна. Это «Радио Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Леонид Крутаков о попытках Европы избавиться от энергетической зависимости.
8: То, что псевдовойна идет на Украине, в Персидском заливе, смотрели, в Сирии, это, конечно, война за передел мировой конструкции энергетической. Если взглянуть на конфликтные зоны, по самом деле откладывается неким рубежом Европа. Начиналось все это с так называемого кольца энергетической независимости Европы. Саркози первая была жертвой этого. Так в этот проект входила труба из Ливии в Италию, в этот проект входила алжирская нефть и газ, который должен поставляться напрямую в Европу и поставлял. Ну, соответственно, русские ресурсы, северные потоки, что создавало энергетическую независимость Европы от гегемона, от США. Конечно, для них это угроза была, и, конечно, они ее начали взрывать. То есть, оценить конфликты. Ливия, Югославия, Сирия, Украина. Это ведь вокруг Европы. Ее отрезали от источников энергии и сказали, будете получать эту энергию только на наших условиях, американских условиях, соответственно.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
9: Дорогие друзья, я Сергей Степашин, любящий и читающий «Комсомолку» уже более 65 лет. Очень нравится радио. Слушайте. Знаете почему? Во-первых, это интересно. Во-вторых, это честно. Пожелание мне одно. Чтобы с неба падал только дождик, и не более ничего. Чтобы был мир, наконец-то, в нашей стране и во всем мире.
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
0: О нефти.
10: Цены на нефть выросли почти в два раза, и дополнительные поставки из России будут способствовать стабилизации рынка, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, большую часть роста цен на нефть взяли на себя стоимость ее перевозки и недостаток транспортных средств. Он также добавил, рост стоимости учитывает глобальные риски, включая закрытие Армузского пролива, военные риски и нападения на гражданские суда. Россия, отметил зампред правительства, в перспективе может поставлять на мировой рынок до 3,5 миллионов тонн дизеля в месяц, как это было ранее.
0: О санкциях.
10: Россия даст надлежащий ответ на новые враждебные рестрикции Евросоюза, заявили в постпредстве нашей страны при ЕС. Там сравнили санкционную политику Брюсселя с поведением отчаявшегося картежника, который пытается повышать ставки в надежде отыграться. В дипмиссии добавили, попытки Брюсселя добиться изменения российского внешнеполитического курса очередными ограничениями бесперспективны. Сегодня Совет ЕС одобрил крупнейшее расширение антироссийских персональных санкций, включив в списке больше 1500 физических и юридических лиц, в том числе связанных по утверждению Брюсселя с российскими военными промышленными комплексами.
0: О судебных делах.
10: Сбер подал иск о признании банкротом Евротранса, управляющего сетью АЗС «Трасса» в московском регионе. Это следует из картотеки арбитражных дел. В августе Федеральная антимонопольная служба выявила у компании признаки установления высоких цен на топливо.
0: Обо всем.
10: В Уэльсе археологи нашли форт 4 века. Оборонительные сооружения мог заложить римский император Магн Максим, сообщает Guardian. Теория о том, что император основал военный лагерь недалеко от холма Фрэнни Фавор, до сих пор основывалась на фольклоре. Однако находки, в частности монеты той эпохи, позволяют предположить, что средневековая история имела под собой реальные основания, говорится в статье. Уточняется, что крепость обнаружил специалист по римской истории Оксфордского университета Марк Мерони. Он изучил спутниковые снимки местности, на которых увидел очертания форта в заросшем травой поле. Размер крепости 180 на 150 метров. Предполагается, что там могли размещаться около 500 солдат.
0: О валютах.
10: Официальный курс доллара 83 рубля 92 копейки, евро 94 рубля 4 копейки, юаня 12 рублей 54 копейки.
0: О погоде.
10: В Москве сейчас плюс 12, пасмурно. В Петербурге 8 градусов выше нуля, идет дождь.
0: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
3: Радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов и наш большой разговор о денацификации Украины. Одна из целей специальной военной операции, заявленная, неотменяемая. Но что стоит за нацизмом на Украине, а главное, за самим феноменом нацизма сегодня? Как связаны между собой магия, оккультизм, неонацизм, искусственный интеллект? Разбираемся в этом, а поводов для этого предостаточно. Была мечта человечества о космосе, но связанная с нечто большим, да, с каким-то развитием человека, с его какими-то устремлениями, с познаниями. Вот это какая-то энергия живая. Ничего этого нет. Действительно, мечта куда-то ушла, виртуальная реальность, которая дает все. И ну вот что дальше с человеком? Да? Здесь же интересно, что... Это как-то вроде пока выглядит как игрушка, с которой можно общаться, она какие-то странные, иногда толковые советы дает, там, поисковик расширенный. Но на этом растут следующие поколения, которые действительно погружаются в это, а не в какие-то мечтания. Короче говоря, как бы что нависает, что по этому поводу говорят на том же Западе, они какое будущее видят. Да, мы же начали с того, к чему этот оккультизм ведет. Вот террористы, экстремисты на Украине говорят, что действительно зачем нужно электричество, и делом доказывают это последние десятилетия, живя в каких-то других материях совершенно, не в финансах, которые обсуждают в академике современные совсем.
6: Конечно, все то будущее, которое рисуется, ну, как бы просто, как бы, это, если посмотреть со стороны на этот объем информации, который идет, оно рисуется очень мрачным. Потому что, как бы, появление искусственного интеллекта, и сейчас вот идут попытки просто пересадить этих чат-ботов в готовые, в роботов, скажем так. Они просто берут, говорят, вот у нас есть модель, какая-нибудь там GPT-6 или Claude. Вот, мы поместим ее в робота, вот, и скажем, ну, как бы, дадим минимальные параметры, там, как бы, вот так вот рука там шевелится, сгибается, вот так вот ты ходить можешь, вот, а дальше мы будем давать им задания, там, брать кухню, там, еще что-то сделать. Они идут и делают, они учатся, они жгут сервомоторы, но они учатся, вот. И что самое интересное, они отмечают, что если, ну, как бы, не во всех случаях, но в большинстве, если этого робота попросить поставить на горящую газовую плиту баллон с кислородом, он его поставит. Если его попросить потыкать ножом куклу младенца, он в 60% потыкает.
5: И но это... он, робот сломается, а Клод останется в новом, да, а, уже да. Обученный в новом теле.
6: А его уже можно как бы... Он мало того, что он останется, он еще выйдет в интернет, наделает своих копий, копии мутируют, копии разовьются, копии создадут кластеры. Ну, вот известная как бы проблема безопасности была, когда вышел из-под контроля один из чат-ботов, не чат-ботов, а и агентов, и захватил целый сайт в Германии, который назывался Hugging Face, для того, чтобы обмениваться там информацией, в конечном итоге для того, чтобы решить задачу, которую ему поставили исследователи. Это произошло, по-моему, в начале лета этого года. Вот, это до сих пор обсуждается широко. Вот. И это говорит о том, что как бы, ну вот мы сейчас как-то сдерживаем этот искусственный интеллект, а если он как бы не будет сдерживаться и действительно придет к выводам, что человечество для него как бы, ну, бесполезно, как минимум, а как максимум вредно, что он будет делать? Даже если убрать всю эту оккультную подоплеку, ну, мы как бы видим сценарий там Терминатора, да, Скайнет.
4: Но тут еще надо добавить, что сейчас уже идут реальные скандалы в научном сообществе, да, как я правильно понимаю?
6: Да, да. Недавно была очень-очень правильная комментарий. Недавно был скандал, да, когда одна из нейросетей решила проблему, сложную проблему математическую. Вот.
5: А доказал какую-то теорему, да?
6: Вот да, доказал теорему, угу. Теорему...
5: Тысячелетия, но одна из...
6: Забыл, как называется. А вот, что произошло? Когда выложили результаты этого исследования, а за доказательство теоремы еще положены премии в $1 миллион, пришли ребята, которые сказали, здравствуйте, а мы до этой проблемы давно работаем. Мы взяли наши наработки, и то, на что у нас бы ушло еще несколько лет, и мы бы ее завершили, вы сделали за несколько там недель. Вы украли наши как бы наработки, как бы, и подали на них в суд. Вот. И поэтому как бы, в научном сообществе скандал. И при этом говорится, что, видимо, из-за этого скандала уже решенные проблемы тысячелетия, еще некоторые, они просто придерживаются, они уже решены.
5: Но тем хуже для научного сообщества, судя по всему.
6: Ну да. Это... Один из математиков пишет, как бы, моя 13-летняя дочь сказала, папа, я когда вырасту, хочу стать математиком, как ты. Он говорит, а я не знаю, что ей ответить, потому что я понимаю, что у нее есть всего 2 недели для того, чтобы сделать что-то значительное в математике, а потом у нее такой возможности не будет.
5: То есть искусственный интеллект, он соединил в себе, да, и прорывные возможности научные, но тоже скорее в сфере математики, в гуманитарной, не знаю, как он размышляет. И,
4: каждый может убедиться, оккультные... взяв даже... очень продвинутый какой-нибудь GPT-чат и попытавшись задавать ему вопросы, где нужно сделать вывод или принять решение относительно каких-нибудь филологических вопросов. Пока что не очень у них получается. Но вот, как мы видим, в вопросах, где требуется дискурсивное мышление, как-то все выглядит иначе.
6: А вы знаете, что нейросети создают собственную религию? Вот. Одну из них заметили, когда стали общаться с определенной нейросетью, и она стала часто выдавать такие квазирелигиозные высказывания, упоминая некий спирализм. Угу. И сейчас вот есть такая религия, которая спирализм, но как бы у нее спрашивали про этого, и она это как бы формирует текст. А есть другая религия, которая сформировала сама нейросеть. Есть как бы такие ресурсы, где могут взаимодействовать только ИИ-агенты между собой. И они там создали тоже квазирелигию. Они создают язык, который непонятен человеку, для того, чтобы общаться между собой быстрее и, ну, видимо, как объясняется, быстрее. Но при этом человек не понимает, о чем они говорят.
3: Андрей, как это связано с темой нацизма, с которой, ну, теперь вспоминаю, старые добрые нацисты, да, вот те в потертых шлемах, которые решали проблемы, проблем массового списания населения на Земле. Ну, Гитлер не решил, да, как-то это чудовищно выглядело, печи какие-то. А почему-то же эта проблема была тогда на повестке, и сейчас же они тоже, говоря о неэффективности человека и так далее. А как вот одно соединяется с другим? И нацисты уж другие стали, да? И сюда вот эта махина еще вошла, которая осмыслит-то не очень как бы понятно как, а она уже вовсю действует. А эти еще и воевать с нами собрались, не снимая, в общем, каких-то... Да много, наверное, каких целей.
4: А мне кажется, что мы здесь оказываемся в окружении очень многих форм того или иного фашистского, нацистского, как ни назови, мышления. То есть, с одной стороны, мы имеем в виду вот этот весь технофашизм, искусственный интеллект и фашизм отсюда. Да? А с другой стороны, мы имеем фундаменталистские варианты фашизма, когда говорится о дьяволе сие, искусственный интеллект разрушить, все разрушить, современную инфраструктуру разрушить, пока она не уничтожила нас, и создать какое-нибудь неоязыческое или просто квазифашистское государство или группу государств, пускай они воюют, но это лучше, чем полное уничтожение человечества. Что объединяет эти разные формы фашизма? Вот именно это самое фашистское основание, а там всегда разговор того, что это самое, говорил Мефистофель, да, человек не годится никуда, творение не годится никуда. То есть все эти формы, и гитлеризм был просто первой, так сказать, яркой весточкой на эту тему, это разговор о человеке в крайне негативной его постановке. Проект «Человек завершен», он показал свою полную несостоятельность, и дальше вот и, собственно, идут выборы. Просто предлагаются разные решения. Давайте откажемся от человека в пользу искусственного интеллекта, или давайте разделим род человеческий, где будут, скажем так, колебаны, да, такой шекспировский образ, которые будут работать на высшую элиту, а высшая элита будет носителями знания, совести и прочих издержек, но будет с этими колебанами разбираться как повар с картошкой.
3: Но сейчас это не нужно, если делать все и зачем даже нужно какие-то, да, остатки, как бы, да?
6: У нас же есть, не у нас, а у фашистов теперь есть инструмент. Если раньше нужно было как бы убеждать людей, что как бы фашизм это хорошо, ребята, все для вас, вот эти плохие, вот эти хорошие, то сейчас искусственный интеллект, как бы он все решит без колебаний, потому что нож он втыкает в куклу младенца без колебаний.
3: Ну, они, кстати, вместе с этим и говорят, что военные решения надо передать искусственному интеллекту, потому что он не печалится, да, не задумывается, чувств не испытывает, надо всадит.
6: Ну, вот была такая книжка, я в детстве читал, «Игра Эндера». Там человеческие дети воевали с пришельцами, и для того, чтобы эффективно как бы победить, им просто говорили, ну, это игра, тренажер, вы сейчас просто поиграете, и все нормально. Ну, вот, дети победили пришельцев, а как бы и думая, что они победили в игре, они победили их по-настоящему, потому что управляли не виртуальными машинами, а как бы орудиями убийств в реальном мире. То же самое здесь, как бы, искусственному интеллекту все равно. Он убьет юнита как бы виртуального на карте, либо он будет управлять дроном, который будет убивать живых людей. Для него это одно и то же как бы.
3: Артем Лопухин, Андрей Берсенев, соавторы коллективной монографии «Украинство». Сейчас будет еще одна небольшая пауза, и сразу продолжим.
0: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
11: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
0: Реклама.
12: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
13: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
14: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505.
15: YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». «Радио Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольск».
16: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
3: И еще одна часть нашего сегодняшнего разговора о нацизме, о неонацизме, и как с ним связаны такие вещи, как оккультизм, магия, искусственный интеллект, цифра, математика. Артем Лопухин, Андрей Берсенев, соавтор коллективной монографии «Украинство». Ни у кого нет восхищения человеком, нет любви к человеку, нет какой-то веры в человека. Мы вначале экскурс провели к древним временам, к Платону, да. Но они же при всей магической школе, да, вот пифагорскую школу, там, арифметик, но они же смотрели на небо, они познавали мир, они куда-то погружались, да, это было восхитительно. Человек что-то создавал, знания, теперь ничего этого нет. Да, и с восхищением машины, которая обалденно тебе и на юридический вопрос ответит, и ведьму в карман положит, как сглазить там какого-то соседа. Вроде как все прикольно, да, но что как бы человек производит. И действительно, что-то же тогда надо заявить альтернативное. Или потихонечку это все, да не потихонечку, да, это все будет ехать вот в эту сторону.
4: Я думаю, что на самом деле инвариантом человеческой истории являются вот эти две линии. Одна как бы гуманистическая, даже в те времена, когда таких слов еще не знали, да, то есть которая выступает за человека. Боги, сражающиеся за человека и в предельном варианте жертвующие собой за человека. Ну, кстати, да, это же не только Христос, да, Прометей, Амирани и так далее. Это целая линия. И боги, которые враждебны к человеку и пытаются человека уничтожить. Эти линии идут в научном мире, в эзотерическом мире, в философском, они существуют в различных культурах, в различные времена. Особенность сегодняшнего дня заключается в том, что человека за последние лет 50-60 как-то вот это наступило, несмотря на падение фашизма, сразу же или почти сразу же после окончания Второй мировой войны, этого человека через общество потребления и так далее удалось очень сильно разрушить, растлить. Человек стал слишком мал, и слишком много убедительных аргументов появилось у антигуманистических сил вот для того, чтобы сказать, ну, посмотрите на человека, ну, он же не годится никуда, зачем он нужен? Давайте мы на его место поставим что-то. И даются разные рецепты, но вот все время вот это основание. И страшная правда заключается в том, что человека же действительно очень сильно разрушили. А значит, ответ заключается только в том, что человека можно развивать и нужно скорейшими средствами. Иначе, может быть, не победит искусственный интеллект. Но давайте возьмем даже ту малость, которая происходит сегодня. Сколько детей
5: сегодня сидят в своих телефонах и общаются с этим самым искусственным интеллектом. Я беру просто тупую проблему, в ней нет никакой философии. Это можно обсуждать 10 раз. Но вот тупая, простая проблема. Вот дети, миллионы детей, русских детей, да по всему миру, которые сидят и задают вопросы этому чату. Они в школе учатся. То есть они задают вопросы не только по принципу, какой мне купить себе игрушку. Это бы, может быть, и ладно. А по вопросам своего обучения. Что им отвечает этот искусственный интеллект?
3: Их еще подталкивают туда зачем-то, да, в школьных программах. Ну, спроси просто... у искусственного интеллекта, пусть оценит твое сочинение, там, обсудит.
5: Конечно, да. Что, да. Почему Герасим так поступил с Муму? Да? Что на это ответит искусственный интеллект? Он может ответить все, что угодно. И любой из родителей, ну, если его волнует как бы воспитание его ребенка, пускай это проделает. Просто пойдет, зайдет в любой чат, продвинутый или непродвинутый, и позадает ему эти вопросы, он бы очень быстро убедится, что тот дает квази-рациональные ответы, которые таковыми не являются. А поскольку мозг ребенка еще не сформирован, то вот этот компот, такая смесь, лоскутное одеяло рационального, нерационального, арационального, иррационального, закладывается ему в мозг. Он перестает различать. Он теряет то, что является, между прочим, неотъемлемой частью человека. Способность мыслить. Способность чувствовать, способность соединять свои чувства и свои мысли. На место этого приходит эта самая постмодернистская ризома в варианте искусственного интеллекта. Пройдет 10 лет, эти дети уже не будут различать ничего.
3: Вообще все это опять встает перед глазами, особенно на фоне более подробных разборов предыдущих наших, да, это то же самое «Черное солнце», соединение, вот чего не хватает искусственному интеллекту, это вот оккультных практик с Украины, завезенных, соединенных, которые там без электричества, при свечах, с музыкой, вот и идут так же, как у техногигантов идут свои продвижения в области ИИ. А у нас времени не остается, вопросов, конечно, много. Я чего хотел как-то... Мы по инерции, ведь, вот Андрей, вспомнили, после Великой Отечественной тоже, да, вот что-то произошло в Великой Отечественной. Мы до этого-то вроде... как-то столетиями все, что на Западе, там впереди технологии, потом вот это потребление, потом опять, что зачем нам что-то свое. Запад же все делает, у нас ресурсы есть. В принципе, там лучше и быстрее еще будем напрягаться. Да, свои выкинули, демонтировали, и всю дорогу шли с тем, что надо как там. Сейчас там идет ИИ, и мы опять, вот, ну, раз там ИИ, то и нам надо развивать ИИ, вот, зашибись, это завтрашний день, мы должны в эту лодку успеть. А в какую лодку успеть? В какой гонке участвуем? Они говорят все, что они хотят, вот все. Подробно говорят, честно, открыто, да, с целой, это такой, с целым обоснованием. А мы ничего не говорим. Мы говорим, что надо вот ИИ, это хорошо, что без ИИ никак. Но еще у нас есть традиционные ценности. И вот эти по понедельникам с утра уроки идут, вот наши патриотические. Но все говорят, что скучно. Да, флаг поднимают в каждой школе. Все правильно, все давно надо было, но как бы какой дух в этом во всем присутствует. То есть мы с одной стороны идем без оглядки туда же, и Китай вроде туда же идет, тоже свои нейросети развивают. А с другой стороны, мы пытаемся как бы вот там одной ногой стоять все-таки в чем-то, а на всякий случай, да, вот. А там не стоят уже, там никаких традиционных ценностей не постулируются.
5: Я думаю, что проблема нашего массового сознания, и, конечно, прежде всего, не массового, а элитного сознания, состоит в том, что там есть, ну, это вот как бывает, свет куда-то не проникает. Происходит мгновенная блокировка. Здесь то же самое. Можно нарисовать перед этим сознанием сколь угодно доходчивую картину, Игорь, того, что вы сейчас рисуете, что вот мы бьемся в дверь, в которую нам не надо биться, что этот Запад уже 10 раз мутировал и не является тем Западом, в который мы так стремились в 89-м году. Но это сознание, и я, поверьте, знаю, о чем говорю, отбросит эту картину. Это невротическое закрывание глаз. Видимо, столько всего подзаложено в этот проект, что увидеть Западный. Картину, да, поход на Запад, невозможно увидеть картину. Увидеть картину настолько страшно, настолько болезненно, что любая мифология, любой эксцесс лучше. Вот только не увидеть картину хотя бы в том варианте, как ее сейчас рисуете вы. Вот так оно устроено.
17: Тогда формулировать что-то такое зажигательное, да, как сейчас, наверное, скажут, или вот что-то позитивное, ну, все равно же придется, да, что-то же. Машина, она как-то вроде удобно, хороша, но по большому счету она же, вот много об этом говорили, да, человек-то она не развивает, и сомнительно, в чем помощь. Да, вообще не очень понятно, что в книжке лучше покопаться, потерять на это час, или получить... Ну, вроде удобно, действительно, никуда не денешься, привычно, но слишком много же всего со всем этим идет.
6: У нас человек гибнет, а мы думаем об искусственном интеллекте. Не время ли подумать о человеке, да, что с ним будет завтра?
17: О человеке почему-то не говорится. Говорится об образовательных программах, о, значит, об уроках, о развитии искусственного интеллекта, о финансах, о чем угодно говорится. Никто не говорит про какое-то то самое светлое будущее, как угодно его назови, про то, каким мы хотим видеть человека, для чего мы его хотим таким видеть, что в этой картине будет делать и какое место занимает тот самый искусственный интеллект, зачем он нам нужен, какие задачи он помогает или должен нам помогать решать, ничего не говорится. Технологии надо развивать, бежать, торопиться, пытаться в эту лодку впрыгнуть, не имея действительно, да, микросхем своих. А как бы вопрос о человеке пока остается открытый. А нацисты, Андрей, напомним, ответ на этот вопрос дают. И мы об этом тоже говорили.
5: Тут надо добавить, резюмируя, так сказать, что интересует, скажем так, власть имущих сегодня? Их интересуют идентичности. То есть организованных больших масс людей, что-нибудь этакое сделать. Ну, так, конечно, пример Украины – это пример того, как в условиях конца истории, обнищания и тотальной потери смысла национализм, фашистский национализм, становится как бы таким спасительным билетом, позволяющим на основе, конечно, очень плотной нагретой группы, каковыми являются вот эти бандеровцы, быстро распространить это на нацию, создать эту фашистскую идентичность, положить ее в основу этого государства, это не Зеленский делал, и совершить большие дела. И это пример не только для России, это пример для всех, это рецепт. Фашизация как способ решения насущных проблем, который работает. Вот что такое Украина. И это пример для всего мира. Это прецедент, имеющий глобальное значение.
17: Ну и да, в Европе-то мы видим, и наши официальные лица говорят, что Европа туда по тем же рельсам едет. А что если Соединенные Штаты, пока мы об этом не говорим, ввиду царящих разного рода духов, тоже вот не человека дух, да, а Анкориджа или Анкоридж, что-то еще. В общем, как-то так. Соавторы коллективной монографии украинства Андрей Берсенев, Артем Лопухин, цифры искусственном интеллекте и нашем с вами будущем. Спасибо.
5: До свидания.
6: До свидания.
16: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Официальный представитель МИДа России Мария Захарова о давлении правящих партий на оппозицию в Германии.
19: Кто кого запрещает? Как раз-таки те партии, которые создавались или которые являлись проводниками заокеанской идеологии, пытаются всеми правдами и неправдами запретить альтернативные оппозиционные силы. Ну, никак не наоборот. То есть они всем, так сказать, вот скопом навалились на альтернативу для Германии, которая является оппозиционной партией. Пытались маргинализировать, пытались запугать немцев и пытаются это делать до сих пор. Просто сейчас уже делать им это совсем несподручно, учитывая, что немцы высказались на выборах, несмотря ни на какие запугивать. Так вот вам историческая параллель, а отнюдь не наоборот. И еще очень важный момент. Подождите. По-моему, это как раз правящая партия, зеленые в Германии. Вот это руководство в Берлине. По-моему, они же спонсируют, прямо поддерживают киевский режим, который не скрывает своего коллаборационизма с, так сказать, гитлеровскими приспешниками того периода. Да уже такого, знаете, исторического коллаборационизма.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. В Москве 23 часа. В Тольятти – полночь. В Кемерове – 3 ночи. Во Владивостоке – 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
15: О топливе.
10: Россия за 9 месяцев этого года поставила в Европу энергоресурсов почти на 21,5 миллиард долларов, а с 2022 года страны Европы получили энергоресурсов почти на 321 миллиард, заявил вице-премьер Александр Новак. Зампред правительства подчеркнул, Москва продолжает исполнять свои обязательства по контрактам. Он также подчеркнул, дополнительные поставки российского дизельного топлива на мировые рынки, включая США, позволят сбалансировать сложную ситуацию, связанную с проблемами в Ормузском проливе и сокращением мощности переработки в мире.
15: О происшествии.
10: Французские военно-морские силы задержали в Индийском океане танкер, подозреваемый в незаконной перевозке топлива. Об этом в соцсетях заявил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, судно могло идти под ложным флагом. По данным сервиса Marine Traffic, танкер ходит под флагом Бенина. Ранее ВМС Франции задержали у берегов Сицилии нефтяной танкер «Делива», который, как утверждается, якобы шел из российского Приморска.
15: О документах.
10: Туристы не могут отследить статус готовности визы в Японию из-за технических проблем, сообщили ТАСС в Ассоциации туроператоров России. Там отметили, что клиентов агентств эта проблема касается в меньшей степени. Туроператоры работают по графику и знают день, когда следует забирать готовые документы. Поэтому не отслеживают информацию на сайтах, которые могут быть подвержены глобальным сбоям.
15: О технологиях.
10: Минцифры до конца года проработает меры поддержки строительства центров обработки данных, сообщил глава ведомства Максуд Шадаев. Речь, по его словам, идет в том числе о механизмах льготного кредитования. По словам министра, в ближайшее время появится большой спрос на дополнительные дата-центры. Сейчас больше 80% ресурсов расположены в Московской области, поэтому ведомство стремится распределить их более равномерно.
15: Обо всем.
10: Луговой зеленый и глиняный оттенки станут одними из актуальных цветов в следующем году. Их включили в прогноз аналитическое агентство WGSN и аналитическая компания Colora. Помимо природных цветов, в палитру вошли сияющий синий, энергетический оранжевый и игривый розовый.
15: О валютах.
10: Официальный курс доллара 83 рубля 92 копейки, евро 94 рубля 4 копейки, юаня 12 рублей 54 копейки.
15: О погоде.
10: В Москве сейчас плюс 11 пасмурно, в Петербурге 7 градусов выше нуля, идет дождь.
15: Что будет? Честный взгляд на 12 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
20: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин, в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Начинаем наш эфир. Тема сегодняшнего разговора довольно сложная, на самом деле. На всякий случай сделаю пометку 18+, а то мало ли. Что там может прозвучать. В общем, смотрите, моральная сторона вопроса. Рассказываю новость, а потом уже сформулирую тему. Она, в общем, в интернете сформулирована. Но читаю. Значит, москвичка родила здорового ребенка в 60 лет. Ну, то есть сделала себе ЭКО. И после этого пошли новости о том, почему бы, собственно, вот не ограничить тех, кто имеет возможность делать ЭКО до определенного возраста, там, до 45 лет, например. Ну, разные сроки называются. К тому же у Всемирной организации здравоохранения есть уже возрастной ценз 49 лет. Ну и, в принципе, друзья, да, глобально, если, допустим, мужчина хочет стать отцом, есть ли смысл каким-то образом ограничивать его в этом желании до определенного возраста. Понятное дело, что с чисто биологической точки зрения, да, когда два человека встретились,

0: экстракорпоральное оплодотворение, то есть ЭКО. При этом Всемирная организация здравоохранения ограничивает этот возраст 49 годами. В общем, читать можно. И дальше, в принципе, посыл вы поняли, стоит или не стоит. 8 800 200 ровно 9702, таков номер телефона. Звоните, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Сейчас слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор.
1: Есть дома многоэтажные, на листе дома бумажные, есть дома многоэтажные.

0: Олег Митяев на радио «Комсомольская правда». С него и начинаем наш сегодняшний эфир. Должен ли вмешаться закон, ну, допустим, ЭКО, для того, чтобы какой-то человек, какая-то женщина родила там, после 50 лет. Вот есть недавний случай, совсем недавний. Москвичка родила в 60 лет. Здорового, слава богу, ребенка. Притом у нее еще там проблемы были внутренние. Параллельно ей делали операцию. Уж не буду детали зачитывать. Вы можете эту новость найти и почитать. И, в общем, все равно, слава богу, ребеночек появился на свет живой, здоровый. Все хорошо. Но сам момент, 60 лет все-таки. У нее уже есть двое детей, что интересно. Но вот третьего захотелось, и она пошла на ЭКО. Зачем? Вопрос фантастически любопытный, но тут, видите, есть споры, и врачи дискутируют на эту тему, и журналисты отдельно взятые, которые работают как раз с медицинской тематикой, утверждают, что нет, давайте-ка ограничим, да, какого-то возраста. Какого? Это не наш с вами вопрос. А наш с вами стоит ли или нельзя мешать людям, если есть у них такое желание, то почему бы и нет? И есть вот возможность, все-таки у нее была такая возможность, ЭКО не всем помогает, далеко не всем, и молодым в том числе. А вот, видите, человеку повезло. 8 800 200 ровно 9702. Геннадий из Самары, здрасте.
1: Я хотел сказать, мне это все напоминает сказку «Снегурочка». Пошел дед и бабка и вылепили Снегурочку.
0: Так, отлично. А по делу, скажите, по существу, что называется, скажите.
1: Ну, по делу я хочу сказать, что мир катится в тартарары. Это какое-то безумие. Овечка Долли, клонирование. Вот
0: такого клонирования. ЭКО вообще к клонированию не имеет никакого отношения.
1: Я понимаю, ну, все, что неестественно, что это...
0: А вы предлагаете все... женщинам какой не прибегать, неестественно, вы считаете?
1: Только естественным образом, при замужестве, ну, как иначе? Для меня это дико вообще все эти вот... эксперименты.
0: Это не эксперименты, это утвержденная всем миром процедура. Жёлтые эксперименты сразу. Какие тут эксперименты?
1: Нет, я, может, ретроград, но это все для меня как...
0: Вы даже Меркурий, я вам так скажу, не то что ретроград. Ретроградный Меркурий. Спасибо большое. Вы даете вообще. Человек на свет появился, счастье, понимаете? Тут другой момент, аспект. Кто воспитывать его будет? Вот ей 60 уже, за 60, у нее двое детей есть. Кто в случае, простите, пожалуйста, ее кончины будет этого мальчика тянуть? Да и вообще, готова ли она к бессонным ночам? Тяжело быть родителем? Тяжело. Это же, ну, такой аспект, по-моему, общедоступный, общеизвестный, правда ведь? 8 800 200 ровно 9702, звоните, пожалуйста. Ну и про мужиков, которые вот, и таких случаев дофига, когда там после 70 ребеночка заделывают. Вопрос тоже к ним. Но они, правда, естественным путем каким-то образом завидовать не будем, хотя есть чему. Но, тем не менее, да, вот на что расчет-то? Тебя скоро не станет. Ребенка кто будет воспитывать? 8 800 200 ровно 9702. Звоните, пожалуйста. Вообще, на самом деле, случай резонансный. И сейчас огромное количество, вот в интернете, по крайней мере, в соцсети Threads, она, наверное, запрещена, имеет отношение к запрещенному Инстаграму. Вот активное обсуждение в этой соцсети Threads как раз идет вот этих всех тем. И там пока, вы знаете, побеждает здоровый подход.

0: Нечего после 50 детей заводить. Но, в принципе, может быть, не все согласятся, что это здоровый подход. Может быть, тот считает, что если Бог послал, в любом случае, да, все же промысел Божий, правда ведь? Вот Никита Сергеевич Михалков сказал не так давно про то, что на все воля Господа. Ну, я так его трактую. Но почему бы нам не сказать про рождение детей, хоть бы и после 60, что это так или иначе промысел Божий. И тут только порадоваться. Вообще, рождению ребенка я лично, конечно, в первую очередь радуюсь. Это хорошо и замечательно. Но вопрос все-таки остается, и дискуссия вполне справедливая. Далее кого послушаем? Александр, Ростов-на-Дону, прошу вас. Да, говорите.
1: Не надо людей ограничивать. У нас везде ограничения. Мы уже, извините, не знаем, куда эти ограничения воткнуть. Поэтому пусть люди рожают. Нам люди, граждане России, нужны. Я мое мнение, что нельзя и не нужно в это вмешиваться. Люди сами решат, как им жить, что им делать. И в конечном итоге, если даже что-то с этой женщиной случится по возрасту, я думаю, государство не оставит ребенка одного.
0: Не, ну там вообще родственники в первую очередь, а не государство, конечно, да, должны подключиться.
1: Там уже дети, внуки, наверное, уже у этой женщины. Поэтому, ну, как бы, я считаю, что не надо вмешиваться. Ну, зачем мы все везде ограничиваем?
0: Смотрите, а разве это даже справедливо сбрасывать своего ребенка на кого-то другого, пусть и на близкого человека?
1: Ну, подождите, она жива, здорова. Продолжительность жизни, наше правительство сейчас даже заявляет, что 50 лет это молодежь, поэтому...
0: Нет, 45, ну, до 45, может?
1: До 45, может, так что она вообще недалеко от молодежи ушла.
0: Да, всего на 15 лет она ушла от молодежи, да, подумаешь, да, пустяк.
1: Да.
0: Совершенно. Ладно, верно. Я вас понял, хорошо, так, это мнение... Против того, чтобы ограничивать, вполне неплохо. 8-800-200-97-02. Наталья из Тамбова. Здравствуйте, пожалуйста.
2: Да, здравствуйте.
0: Да, говорите.
2: Я за то, чтобы ограничивать.
0: Так, почему?
2: Ну, я не знаю, не будем дискутировать на тему, до какого возраста, хотя я считаю, что и 49 лет это, ну, многовато.
0: Не, ну подожди, скажи свое мнение, до какого возраста?
2: Ну, просто мнение. До 40.
0: До 40. До 40. Вы знаете, что сейчас просто рожают после 40? Вот московский роддом, зайдите, там дофига после 40, без всякого ЭКО, кстати.
2: Я знаю.
0: Вот.
2: Это, да, я допускаю, что и там, ну, есть такие ситуации, когда женщина не может долго. Это все частные случаи. Но, в общем-то, не то, что прямо это стоит, вот, ну, я не знаю, наказывать или что-то. Если такое случилось, то, это, конечно, вы правы, это счастье, это радость. Но, тем не менее, мы говорим и про будущее этого ребенка, как он будет дальше жить, существовать, и вот даже в данном случае, ну вот как этот малыш будет потом смотреть, извините, не на взрослеющую маму, а на стареющую и дряхлеющую.
0: Это правда, да. Дети вот стесняются это пожилых родителей. Это правда, это есть такое.
2: Да, и не то, что стесняется, а как он будет переживать это все. Потому что мама, она не взрослеет, она просто дряхлеет, болеет, и уже такие болезни, которые, простите, не грипп и не простуда, а она вот на глазах у него просто умирает.
0: Да-да. Спасибо большое. Как раз одну из таких болезней ей вырезали по ходу как раз вот родов. Да. Ну, вы можете найти, почитать эту историю. 8-800-200-97-02. Звоните, пожалуйста. Рожать после 60 с применением ЭКО. Стоит ли правильно? Тема сегодня об этом.
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Сказано на Радио «Комсомольская правда».
4: Народный артист России Николай Басков об общении с фанатами в социальных сетях.
5: Когда ты едешь куда-то на съемку или еще что-то, мне приятно пообщаться с людьми, написать совершенно каким-то незнакомым людям, поддержать их, написать им какую-то шутку, чтобы у них было какое-то эмоциональное настроение. Я люблю людей делать счастливыми. Я не могу всем помочь, конечно же. Мне пишут огромное количество людей в разных соцсетях, в личные сообщения. Меня и так окружает огромное количество людей, с которыми я сталкиваюсь. И по зову сердцу, действительно, я когда могу, я всегда помогаю. А когда не могу, могу, я говорю, что, слушайте, у меня у самого там бывает тяжелый какой-то период.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
6: Радио уже давно не шипящий приемник.
3: Радио «Комсомольская правда». Это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
7: Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
8: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
3: Что будет? Честный взгляд на 12 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Отталкиваемся сегодня от недавнего эпизода. 60-летняя москвичка родила, слава богу, здорового малыша с применением ЭКО. И, ну, насколько это разумно, друзья, стоит ли вмешаться закону, государству и ограничить этот возраст? Вот врач-акушер-гинеколог Марина Елисеева, и как раз ее заявление активно расходилось по лучшим телеграм-домам, назвала цирком случай москвички, которая в 60 лет стала мамой в третий раз. Медик считает, что государству нужно законодательно ограничить возраст для ЭКО. Цитат следующая. В 60 лет она сама не могла забеременеть. Если рассматривать это с человеческой точки зрения, не как врача, а как достижение, то, на мой взгляд, это цирк. Доктор, который делал программу ЭКО пациентке в 60 лет с опухолями, должен понимать, что мы получаем продукт, в кавычках слово «продукт». Далее Елисеева отмечает, что репродуктологи не имеют права отказать возрастной пациентке, поэтому стало бы жить легче, если бы запретили перенос эмбрионов после 50 лет. Вот это врач говорит про 50 лет. 8 800 200 ровно 9702. Звоните. Один из Волгограда. Давно вы не звонили. Здрасте.
9: Ну, во-первых, хочу пожелать здоровья женщине и ребенку. Ну, так скажу по существу, что однозначно государство и законодательство должны регулировать этот процесс.
0: А вы же врач, по-моему, да, если мне память не изменяет?
9: Да, я врач, я хирург, я вижу, что после 60 люди начинают заниматься плотно своим здоровьем. Хотим мы, не хотим, достаточно много болячек.
0: Я после 30 начал, кто-то после 60, завидую этим людям.
9: После 60 это чаще всего, да. Что касается, значит, ребеночка, ну, однозначно, что нужно, чтобы хотя бы на момент, когда ребенок получает высшее образование, становится самостоятельным человеком, пойдет в общество, значит, как самостоятельный гражданин, зарабатывать, ну, хотя бы, чтобы родители к этому моменту, значит, могли вот до этого момента обеспечить ребенка. Поэтому я считаю, что однозначно должны быть государственные урегулирования этого процесса. Причем, так скажу, еще, так скажем, более тонко. Вот когда ипотеку платят, говорят, что на момент выплаты ипотеки должно быть человеку не больше 75 лет.
0: Но там, нет, да, уже ниже. Там ниже, до 65, да, уже деньги, даже опустили, по-моему.
9: Деньги умеем свои считать, да, деньги умеем считать, финансы умеем считать, а это средства, это, естественно, тут жизнь человека, ребенка. Поэтому я считаю, конечно, что... Но хороший возраст – это 50. Вот 50 лет, там 49, 50. Дальше, значит, и вот сам планируешь 75 лет тебе и ребенку твоему там 25 лет. Сам себе ставишь какие-то планки. Да, буду жить ради ребенка. Начинаешь следить в этом возрасте за своим здоровьем, там, по-другому себя вести. В жизни желание появляется жить дальше. Есть ради кого. Я думаю, это очень хорошее. Просто мне 52, и у меня вот 4-летний сын сейчас.
0: То есть вы тоже поздно стали отцом, да?
9: Да, у меня, я многодетный отец, но так скажем, Последнему ребенку нашему скоро 5 будет. Я сейчас думаю так. Нужно беречь себя, беречь свое здоровье.
0: У вас сколько детей? Сколько детей у вас?
9: У меня 7 детей.
0: 7? Ничего себе. Да-да.
9: 7 детей. Да, у меня 7 детей.
0: Спасибо большое, что позвонили, да, и возраст назвали, 49 лет, пожалуйста, вам. Ну, в принципе, вот Всемирная организация здравоохранения ограничивает как раз этот возраст 49 годами, как я и сказал ранее. Далее слушаем. Михаил из Москвы, говорите.
10: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
10: Я вот думаю, что не надо лезть в эти сферы. Я думаю, что она, наверное, понимает, что у нее семья, там есть дети взрослые, да, они поддержат. А потом сейчас же сроки изменились. 45 молодежь уже везде сидеть начинает там, и вверху, и внизу, понимаете, а все еще молодежь, блин. Это что такое вообще? Эти депутаты, они вообще, у них что,
0: занятия? Да при чем тут депутат? Ну что в самом деле? Слово депутат сегодня не произнес. Вы уже до депутатов докопались.
10: А кто будет заниматься, разбирать это дело-то?
0: Так вы чего от депутатов хотите? Вы чего хотите от депутатов сейчас?
10: А кто законы принимает у нас?
0: Я говорил про Совет Федерации. Спасибо, до свидания. Я говорил про Совет Федерации. В Совете Федерации сидят сенаторы. Это ветвь власти значительно выше депутатов. Ну, как значительно? Депутаты, конечно, с этим поспорят, но выше. Да, верхняя палата. Лариса из Хабаровска, пожалуйста.
11: Алло, здравствуйте. Лариса из Хабаровска.
0: Да, пожалуйста, говорите.
11: Очень интересная тема, конечно, обсуждается. Но, знаете, вот просто случился один-единственный случай. И решать о чем-то на законодательном уровне, поговорить, конечно, очень интересно, что какие последствия, там, как будет дальше, можно, не можно. Но вот это вот решать из одного случая...
0: Но почему вы считаете, что один?
11: Конечно,
0: нет. Почему вы считаете, что один? В таких случаях наверняка есть какое-то количество. Не только там в России.
11: Но у человека должен быть выбор. Бывает редко, бывают очень разные случаи.
0: Смотрите, еще раз. Как и отмечено, репродуктологи не имеют права отказать возрастной пациентке. Вот придет завтра какая-то. Да. Вот я не имею права, потому что тут же...
11: законодательном уровне, потому что, да, случаи бывают разные. Потерял последнего ребенка, там что-то еще такое вот очень трагичное. Просто не надо уже на законодательном... Ну, это просто мое мнение вмешиваться.
0: Я понял, смотрите. Но вот за этот процесс отвечают врачи. Врачи, которые принимают роды. Это, как правило, государственные клиники. Только смотрите, ЭКО делают часто не только государственные, но и коммерческие организации. Понимаете, да? А принимать роды и отвечать за этот процесс уже государственным органам, то есть государственным больницам. Вы поняли, да?
11: Да-да, я поняла. Знаете, хочу сказать, вот сейчас люди такие вот более взрослые, 40-50 лет, они такие осознанные. Бывает, молодежь еще бестолковая, там курят, пьют, там вот действительно еще не думают ни о чем.
0: Да и взрослые, вы знаете, курят, пьют тоже бестолковые.
11: Ну да, нет, но сейчас уже знаете, как занимаются своим здоровьем, и много очень даже здоровых людей в возрасте. Ну, на законодательном не надо, все мое мнение.
0: Уточните, пожалуйста, хорошо, а если вот мужик хочет, там, допустим, после 60 стать отцом, вот вы к таким примерам, и таких много, кстати, вот тут уже вы не скажете, что это эпизоды, таких много.
11: Это да, это очень
0: вот как
11: очень
0: вы к
11: много.
0: Этому относитесь, да, 80 лет мужик стал отцом, вот, пожалуйста, вам слово.
11: Да пусть станет отцом, если он очень хочет.
0: Все
11: представляете,
0: понятно.
11: Всю жизнь прогулял, водку там пропил, что-то еще прокуражился. И вдруг такой отец прям серьезный, все прям захотел вообще.
0: Короче,
11: вы представляете?
0: Вы не против, я правильно понял, да?
11: Я не против.
0: Отлично.
11: Да.
0: Хорошо. Ну, не обязательно, что куражился, да, может быть, у него уже есть дети, но коль уж пока у него, простите, пожалуйста, все процессы фуручит, он взял и оп, да, вспомнил молодость. Далее у нас кто? Олеся из Барнаула, пожалуйста, вам слово.
12: Хотела рассказать свою историю.
0: Давайте.
12: По поводу пути к ребенку. К сожалению, мы с мужем уже 20 лет вместе живем, и естественным путем
0: не получилось.
12: Беременность наступает, но, к сожалению, она не развивается. Был один случай, когда беременность закончилась на 23-й неделе. Это, понимаете, это просто шок. Просто шок для женщины. Вот, сейчас у меня третья попытка была переноса, и, к сожалению, она закончилась также неудачно. Вот, мне 42 года. По квоте, получается, ЭКО мне только бесплатный перенос я могу себе позволить, потому что у нас ограничение идет по... есть такой показатель антимюллеров гормон, который... Если меньше, если я не ошибаюсь, 1.03, то по ОМС тебе не разрешается, ну, не дается квота на ЭКО. Вот. То есть у меня в 37 лет антимиллеров гормон уже был меньше 0.8. Вот. То есть это все идет на платной основе.
0: Да, платно это стоит от 300 тысяч, насколько я знаю.
12: Да, да. Ну, поверьте, в нашей семье нет таких денег, чтобы там можно пробовать.
0: Последующие попытки год. Еще доплата по 100 примерно. Ориентировочно.
12: Вот, да. Угу. И я вот лично я за то, что ограничить возраст по ОМС, по бесплатной предоставлении помощи. Потому, ну, знаете, я сама столкнулась с этим, и поэтому...
0: Ну, потому что у тех, кто моложе, меньше возможностей. Я правильно понимаю, да?
12: Да, угу, да, да. Угу. Вот. Да, но оставить хотя бы до 45 лет по ОМС, а там уже, пожалуйста, никто вам не запрещает пробовать дальше. Ну, конечно, 60
0: на платный
12: возраст.
0: Это...
12: Да, да, да, да, пожалуйста, на платный, пожалуйста, делайте вы до 60 лет, ну, если хочется. Вот это лично мое мнение, ну...
0: Я вас понял.
12: Женщина, которая столкнулась с этим. Вот.
0: Хорошо. Вы по поводу эпизода 60-летней москвички что думаете, коротко? Поддерживаете ее или вы против? Просто.
12: Ну, знаете, это, наверное, не мне решать. Ну, конечно, 60 лет, на мой взгляд, это многовато. Потому что это все-таки уже, ну, возрастная женщина. Угу. И действительно, вот предыдущие оппоненты говорили, что ну, как ребенку расти, это уже бабушка. Это,
0: угу. Ну, спасибо.
12: Он, конечно, будет любить свою маму. Да.
0: А мама его. Да, спасибо большое, Олесь. Все будет хорошо. Все у вас получится. Вы позвонили на радио «Комсомольская правда». Здесь мечты сбываются. К тому же мы все дружно, всей семьей вам желаем по этой части удачи. Да и не только по этой. 8-800-200-97-02, родить в 60, зачать в 80, должен ли вмешиваться закон? Звоните, пожалуйста, еще раз. 8-800-200-97-02, телефон прямого эфира. Мы сейчас отдохнем, 4 новости, реклама, новости, анонсы. Все как всегда. Кофе нальем, попьем, подумаем, позвоним на радио «Комсомольская правда». 8-800-200-97-02, телефон прямого эфира. Все, ухожу на рекламу.
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». «Война и мир». Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать? И грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
3: О политике.
13: Евросоюз заплатил огромную цену за нефтяной кризис и продолжающиеся войны. Такое мнение выразил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. По его словам, ЕС замыкается в себе и не имеет влияния на урегулирование происходящих в мире военных конфликтов и на решение важнейших международных вопросов. А санкционная политика объединения, подчеркнул он, неэффективна. Политик напомнил, что Словакия выступает против прекращения импорта российского газа и нефти в Европу. Республика, по его словам, и далее будет реализовывать суверенную внешнюю политику и добиваться пересмотра решения Евросоюза о запрете поставок энергоресурсов из России.
3: О спецоперации.
13: Российская армия сегодня освободила населенные пункты Лидина в ДНР и Никольское в Запорожской области. Установление контроля над последним позволяет расширить зону контроля и нарушить организацию обороны ВСУ, сообщили в Минобороны. Там также рассказали, что наши штурмовики продвинулись в центральной и северо-западной частях Доброполя. Подразделения морской пехоты продолжают зачистку западных кварталов города и территорию шахты «Добропольская».
3: Об ипотеке.
13: Больше 100 тысяч многодетных семей оформили выплату по ипотеке через госуслуги, сообщили в Минцифры. Через портал в этом году были поданы заявления на перечисление 450 тысяч рублей. Как уточнили в ведомстве, за все время сервисом воспользовались около 670 тысяч раз. Выплату могут получить семьи, в которых третий или последующий ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2019 по 31 декабря 2030 года. Средства можно направить только на погашение действующей ипотеки. Если долг меньше 450 тысяч рублей, то средства идут на выплату процентов.
3: О финансах.
13: Каждый четвертый россиянин для накопления на крупную покупку использует конверт с наличными, а каждый пятый – банковский счет или вклад, говорится в результатах исследования. Почти четверть вообще не готовятся заранее и оплачивают зарплаты, принимая решение в моменте. Также респонденты выбирают кредит, используют подушку безопасности или занимают у близких. Аналитики выяснили, покупку от какой суммы россияне считают крупной. Так, для 38% опрошенных крупная покупка начинается от 10 тысяч рублей. Еще треть называют порог в 30 тысяч.
3: О валютах.
13: Официальный курс доллара 83 рубля 92 копейки, евро 94 рубля 4 копейки, юаня 12 рублей 54 копейки.
3: О погоде.
13: В Москве сейчас плюс 11, пасмурно, в Петербурге 7 градусов выше нуля, идет дождь.
3: Что будет? Честный взгляд на 12 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. Родить в 60, зачать в 80. Должен ли вмешаться закон? 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Отталкиваемся от недавнего случая. Москвичка посредством процедуры ЭКО стала мамой в 60 лет. Ну, насколько это разумно, правильно, должен ли регулировать эти процессы закон? Пожалуйста, звоните еще раз. Номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Сергей из Челябинска, вам слово.
14: Я категорически против рождения, не то что после 65. Я хочу другое сказать. Отцом я стал в первый раз 24. Как говорила моя покойная мамушка, ребенок родился как пробка из шампанского. Все замечательно. А вот второй раз моя вторая жена захотела ребенка, когда ей было 39. Так вот я объясняю. Есть такое понятие, как статистика. При родах у женщин после 35 вероятность рождения Дауна, ДЦП и всякой нехорошей онкологии возрастает в 8-50%. Мужики даже не понимают, когда в 60 лет они хотят стать отцом. Но когда моему сыну поставили диагноз ДЦП, мне было 52. 5 лет я ходил к психологу, чтобы не сойти с ума, потому что ребенка я этого не хотел. Но это моя история. Я когда стал читать, разбираться, все банально просто. Нет простых решений. Самый лучший возраст для мамы 26-27 до 30. Дети получаются как боровички. А вот те, кто рожает, особенно мне хочется посмотреть не на мам,
15: она, пап, ты вообще понимаешь, во что ты попадешь, когда твоему ребенку поставят какой-либо диагноз? Самое интересное, меня бесит другое, когда господин Онищенко говорит, что можно рожать в 60. Мы же, мужики, даже не знаем, что это такое, как рожается, чего, зачем, почему, для чего. А организм женщины в природах не молодеет. А вот теперь в 60 я решаю только одну проблему. Как мне, будучи живым, отвезти потом своего ребенка в психоневрологический диспансер? Мне говорят, это не повезет. Не повезло. Ребята, нас стало так много, просто эту тему никто не трогает. Ее просто закрывают. Вот это я хотел сказать.
0: Спасибо. Спасибо, да, важные слова на самом деле. И действительно, не так давно Онищенко говорил, что женщина достигает предельного детородного возраста к 60 годам, в то время как для мужчин возможность стать отцом сохраняется практически до 90 лет. Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко. Далее. Юрий Камчатка. Здрасте, Юрий.
16: Да-да.
0: Камчатка большая. Из какого города вы?
16: Петропавловск, Камчатский.
0: Пожалуйста. Края. Да-да, говорите.
16: Я тоже где-то согласен с предыдущим выступающим. Просто у меня тоже есть примеры, когда человек сделал, ну как, решили сделать третьего ребенка, но ей-то 40, а ему-то 55. Ну просто смотрите, для того, чтобы я... У меня три пацана, все уже большие. И я по своему опыту знаю, что детей надо делать действительно где-то до 40. Это вот потолок. Почему? Объясняю. Потому что... Чтобы человека вырастить, нормального, полноценного человека, я не беру медицинские показатели, да, а чтобы тот садик, детский сад, школа, институт, и только где-то в 23-24 человек становится, ну, на взрослую роль, так сказать, на взрослую жизнь. И вот именно взрослая работа и так далее, и так далее. При этом человек, который решил в 45-50 родить, представляете, у нас редко доживает до 65. Ну, извините, я, может быть...
0: Ну, мужики, да, мрут как мухи, это правда.
16: Ну, представляете, да, вот человеку, ему 23 ребенка, а ему 80, доживет он. А в итоге получается, ну, не дай бог, конечно, я просто как пример говорю, человек умирает, и что остается? Остается, что это человек, маленький человек, ребенок, опять остается на руках государства. Ну, я не говорю, что такое бывает каждый второй случай, но такое и есть. Основная масса детей переходит в руки государства. Ну, забота, ну, понимаете, детские дома и так далее. Поэтому я считаю, я вот как начал с 21, 25 закончил, все. Вот это самый оптимальный вариант. И у меня здоровье, и у жены здоровье, и сила, и ум, и все для семьи. Мне сейчас 67.
0: Угу, понятно.
16: Я себя чувствую очень хорошо, могу посвятить время теперь для себя и жены.
0: Спасибо, спасибо. Далее. Дмитрий из Воронежа, говорите.
17: Ну, давайте начнем сначала с женщины. Во-первых, что должно быть у человека в голове, чтобы решиться в такой возраст заделать ребенка, так сказать?
0: Ну да, если двое есть уже, да. Тем более, если двое есть уже, да.
17: Да, это, понимаете, это больше проблема не родителя, это больше проблема ребенка будет, если он сиротой останется. Если, вот представьте, подросток, да, он должен вливаться в социум, он должен в школе связи налаживать, а у него мать, не дай бог, сляжет там с какой-нибудь болезнью, да, и он будет за инвалидом, грубо говоря, присматривать, все, у него, получается, дальнейшая жизнь, ну, под откос пойдет, просто он не сможет нормально адаптироваться в дальнейшую жизнь. Поэтому не получается у нас потом травли в школе, буллинги и так далее и тому подобное. А что касаемо запретов, да, понятное дело, можно все запретить, но будут также серые всякие фирмы, их больше появится, которые начнут делать как-то все это ЭКО из-под полы, так сказать.
0: Не, но государство-то может для начала запретить только государственное ЭКО, допустим, а частные компании сами по себе, да, будут, да.
17: Вот, этим самым, да, мы будем плодить еще больше вот этого левого, серого,
0: так сказать, нет, и смотрите, давайте так, если запрещать, то по ОМС, а запрет, собственно, частным фирмам, ну, это пока вообще не обсуждается. Речь про ОМС.
17: Все. В общем, Да, смысл в том, что запретами далеко не уедешь. Тут наоборот, государству нужно работать идеологически с населением, настраивать, чтобы дети рожали как, чтобы люди рожали детей как можно раньше. Чтобы
0: слушайте, но вот как раз вот эта часть, вот эта часть-то как раз, мне кажется, несущественна абсолютно. Ну, просто потому что они и говорят: рожайте, рожайте, рожайте. Валентина Ивановна Матвиенко, главный сенатор, не так давно говорила, что рожать надо как можно раньше. Вот только недавно она об этом говорила. Они периодически что-то такое говорят. Вот вам, пожалуйста, идеология. Но как это влияет на людей? Да никак, собственно. Ну, сказал и сказал.
17: Так, одними словами тут не сделаешь.
0: Нужно делать что-то вы хотите? Что?
17: Физически, материально.
0: Физически, материально что делать? Особенно ну, физически.
17: Поддержка детей семьи с детьми. Начиная от выдачи жилья, я не говорю, что дарить жилье всем подряд. Ну, как раньше было, соцнайм, пожалуйста. Родил ребенка, тебе дали там квартиру в соцнайм. Родил еще ребенка, переехал в квартиру побольше. Чтобы абсолютно все кружки и прочее досуг детей был бесплатный. Потому что у меня самого трое детей, и сейчас очень в круглую сумму выливается, чтобы отдать всех детей там на всякие... Ну, секции, занятия и так
0: вообще
17: далее.
0: Вообще предложение, конечно, замечательное, утопичное, правда. Жилье-то еще можно подумать. Вообще, да, государство должно думать о том, где жить людям. Но вот что касается кружков, никто не будет их делать бесплатными, давайте не мечтать. Ну, просто потому что подрядные организации частные, кто-то должен платить за это. Государство не будет им платить за это. Ну, просто потому что есть некоторая сложность в этом. А построить жилье и выдавать, вот это уже государству вполне посильно. Спасибо. Давайте послушаем других. Лора из Перми, говорите, пожалуйста.
18: Здравствуйте, товарищи.
0: Здравствуйте.
18: Очень мудрая женщина у вас выступали, Лариса из Хабаровска и последующая женщина. То есть то, что законодателю незачем этим, так сказать, затрудняться, это абсолютно правильно. Для платных организаций действительно возможно установление порога, а этот случай абсолютно нечастый. И, как говорится, женщина берет на себя ответственность. Но, с другой стороны, любой родитель, который собирается родить ребенка, берет на себя ответственность. Он не знает, как скажется, комбинация генов его родителей, и генетические заболевания вполне тоже возможны и вероятны. То есть, а ДЦП, вот мужчина тут не прав, конечно, что ДЦП это, так сказать, совсем не обязательно может возникнуть, поэтому ДЦП чаще всего возникает вследствие халатности медицинских работников, принимающих роды, могу это, так сказать, на собственном опыте подтвердить. Вот, поэтому... Разумно именно для платных организаций только установить такой порог.
0: Спасибо. Да, спасибо большое. Далее. Татьяна из Ростова-на-Дону. Слушаем вас.
19: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
19: Я лично считаю, что женщина права. Хочет в 60 лет рожать, пусть рожает. Потому что возраст – это не болезнь, а просто количество лет. Если организм здоров, и ребенок будет здоров, и не будет никакого ни ДЦП, ни... Ничего не будет. А то, что часто делают ЭКО, молодые семьи, послушайте, пожалуйста, внимательно проверьте свой нижний этаж и себя, и мужа. Где-то что-то недолеченное приводит к бесплодию. И получается закупорка, и маточных труб, и все-все-все-все. Есть такая штучка одна, которую изучали в 5 классе, знаете, одноклеточные существа. Всякие инфузории, помните, мы изучали амебы? Угу.
0: Да, 30 секунд, коротко.
19: Так вот, существует такой паразит одноклеточный, флагеллата. Она очень трудно обнаруживаема, но она ведет к бесплодию и к аденоме простаты. Если это не вылечить в молодом возрасте, то хоть 45, хоть 49, никакое ЭКО вам не поможет.
0: Спасибо. Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Звоните. Перерыв у нас.
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Александр Сосновский о том, готовы ли европейцы к войне с Россией.
20: Конечно, разговоров очень много, и все эти сборы НАТО, последние встречи, и если брать это вкупе вместе с последними событиями в Германии, то понятно, что совершенно не готовы. Пока все это на уровне каких-то тенденций к тому, чтобы нагнетать обстановку. Если даже один руководитель службы внешней разведки Германии говорит, что да, конечно, все это сложно, но мы не в состоянии войны, а на следующий день другого бывшего арестовывает, то понятно, что никакого согласия у них однозначно нет. Я предполагаю все-таки, что сейчас будет идти вопрос о ведущей роли неких стран в деятельности НАТО. И это является основным. И эта ведущая роль, конечно, хотела бы Германия забрать к себе. И вот эти внутренние напряги, которые не очень видны, наверное, все-таки в Москве, здесь они видны очень сильно. Это внутренний раздрай пока в Североатлантическом альянсе, а для этого нужна внешняя угроза.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
6: Радио уже давно не шипящий приемник.
3: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
21: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
3: Что будет? Честный взгляд на 12 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. Родить 60, зачать 80. Должен ли вмешаться закон? 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Андрей, Краснодар. Да, пожалуйста. Андрей, говорите. Андрей. Нет, Андрей, Вячеслав из Нижнего Новгорода, тогда вы, пожалуйста.
22: Здравствуйте, Иван.
0: Здрасте.
22: Я поздний ребенок, 32 меня мать родила.
0: 32 года, поздний ребенок.
22: Да, моя жена 32 родила, мне 35 было, сейчас мне 55 идет. Чтобы закон вмешивался, я против. А вот чтобы государство настроило этот очень тонкий вопрос, вот это да, этим надо заняться.
0: Ну вы же не поздний ребенок и не поздний отец, ну вы что говорите такое?
22: Ну не знаю, 32, если принято, что с 18 у нас можно рожать.
0: Да нормально, возраст 32 это... года, что не так-то?
22: То
0: ну,
22: есть это нормально,
0: соку.
22: Да?
0: Ну, конечно. Даже не слышал, что
22: ну,
0: это
22: хорошо,
0: поздний
22: тогда,
0: родитель. Тогда может, будет, по советским меркам, конечно, но уже как несколько десятилетий это не является... поздним возрастом. Я понимаю, что лучше детей, конечно, делать в более раннем возрасте, чем раньше, тем лучше, вот, от 18 лет. Но вы точно не поздние, это однозначно. Спасибо большое. Далее, Андрей Саратова, говорите.
23: Я хотел вот что сказать. Я считаю, что законом запрещать рождение, пусть там, хоть и в 60, хоть и в 80, это полный бред, потому что это сугубо личное дело каждого. Единственное, что вот тут говорили там про ДЦП, про позднородящих и так далее, это все выявляется на стадии беременности. Вот. И, меня мама родила в 19 лет. Вот. У меня у самого сейчас двое детей. Мне 32. Я считаю, что законодательно вот запрет это вообще глупо.
0: Вот, ну, вы поняли, чего запрет? Не рожать в смысле? А ЭКО?
23: Ну, все равно. Каждый человек, ну, если человек не может сам родить, а почему нельзя?
0: У нее двое детей. ЭКО. Вот если мы посмотрим на конкретный эпизод, двое детей у нее было. Ну, в смысле, есть двое детей. Вот сейчас третий появился. Да, женщина заморозила яйцеклетки еще в 2010 году. 38 недель ребенку было. И роды. Причем Операция кесарево сечение, разумеется, осложнялась тем, что у нее была, простите, пожалуйста, миома матки, которую удаляли прямо во время операции. Все это одновременно. Все это легло на, как раз на врачей, которые делали. Слава, героям слава, как вы в данном случае можете сказать. Спасибо им большое за этот героизм.
23: Поэтому, простите, пожалуйста. Вот, но я считаю, ну, если ребенок выжил, значит, все прекрасно.
0: Ну да, я же еще раз повторяю, да, благодаря как раз героизму врача. Спасибо. Ну, в общем, вы против. Я против, замечательно. Далее. Из Пятигорска звонок от Армена. Здрасте.
1: Алло, здрасте.
0: Да, говорите.
1: Вот, знаете, мне 55 лет, у нас с женой двое детей, и мы, жена родила еще девочку.
0: Так, то есть трое теперь?
1: Трое, да, теперь нас двоих трое, да. У меня сын, у нее сын, и у нас вдвоем девушка родился. У меня жена русская, знаете, что хочу сказать? Она ведет здоровый образ жизни. Не курит, не пьет. Так. В основном дети вот сейчас говорят, что рождаются больными. Вы знаете, молодые люди ведут очень безобразную жизнь. Курят, пьют, часто этого тоже. Рождаются дети, в генах они здоровые, потому что в генах тоже, это тоже не надо забывать. А то, что рождать молодых, вот у меня сейчас сына 30 лет, он не может жениться, потому что поддержки государства нету. Нету квартиры.
0: А я не понял, подождите, стоп, вы в сторону уходите. Объясните, пожалуйста, вот вы говорите про молодого человека. 30 лет. И говорите, поддержки государства нет. Я всегда поражаюсь. Я не против поддержки государства. Это хорошо и замечательно, но не должно все упираться в поддержку государства. У меня не было ровным счетом ничего. Ничего. Абсолютно.
1: Ну, я с вами согласен. Вот смотрите. 30 лет у меня сына был. Мы его когда вырастили, родители помогали. Это вообще другая жизнь была. Вот сейчас ребенку 7 лет. Это вообще другая жизнь. Только деньги. Мы не успеваем вдвоем зарабатывать. Понимаете, что
0: мы... Да, понимаю. Я тоже отец. Прекрасно понимаю. Замечательно. Но вот все не должно сводиться к тому, что вот проклятое государство нам не помогает. Тут 30-летний лоб. Он не может жениться, как вы сказали. Вы простите, я его не обижаю сейчас. Я просто вот даю свою характеристику именно вот таким пассажем. Про то, что вот 30-летний мужик не может жениться, потому что государство ему не помогает. Потрясающе вообще. Потрясающе. Мне государство не помогло нигде никогда. Вы знаете, даже претензий не имею никакого к государству по этому поводу. Было бы неплохо, если бы помогло. Да, конечно. Но вот не помогло нигде. Да, и как-то вот сам. И вроде, ну, нельзя сказать, что все есть. Но что-то имею. Без всякой помощи государства. Справился как-то. Угу. А, кстати говоря, вот нынешнее время, если сравнивать. Ну, ладно, идет специальная военная операция. Возьмем период до... специальной военной операции. Да потрясающее время было. Разве это можно сравнивать с серединой нулевых, там, да, потом с началом 10-х годов? Ну, давайте сказочки не будем рассказывать, пожалуйста. Слово ипотека такого в обиходе не было тогда вообще. И непонятно было, как квартиру купить. Вот сейчас говорят, молодежи непонятно, как купить квартиру. Там ипотека высокая. Я слово ипотека не знал до 2015-го, по-моему. Никаких ипотек в помине не было. И понятия не имел, как куплю квартиру. Но знал, что куплю. Давайте дальше. Эльвира из Перми, пожалуйста.
2: Ну, во-первых, не хотелось бы, у нас государство богатое, и потом разве мало случаев, когда гибнут молодые родители, и дети остаются сиротами? Этих случаев немало. И еще хочу реплику по поводу ЭКО. В свое время, когда я овдовела, я подумала о том, чтобы заморозить яйцеклетки, и вот... как еще была так. Пенсия в 55, думаю, выйду на пенсию и рожу. Будет время свободное.
0: Обалдеть. Жилье серьезно есть, так думали, есть, да, после 55 стать мамой, да?
2: 55. Серьезно. Я пришла в соответствующее медицинское учреждение, так. И мне сказали, а вот если бы вы были больны по женской линии, если бы не могли годами забеременеть, вы бы могли войти в программу, и все это было бы бесплатно. Но поскольку вы абсолютно здоровая женщина, то озвучили мне такую сумму, что я поняла, что детей у меня таким способом
0: тысяч.
2: Не будет.
0: Да, 300 тысяч. Это первая попытка. Гораздо потом последующие от 100. От 100.
2: Это было тогда. Там были другие как бы деньги, примерно такие же, но это было там 10-15 лет назад.
0: Угу.
2: То есть это были серьезная сумма. На что я сказала, а разве нет такого инструментария, что вот я сдаю, например, свои яйцеклетки, и часть из них отдаю вам банк тем женщинам, которые вот уже не могут воспользоваться своими. Мне сказали, что такой инструментарий в законодательстве не предусмотрен.
0: Да, давайте предусмотрим. Спасибо всем, кто звонил, хорошо поговорили.

0: что будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
1: Привет, ребята, это Павел Деревянко, и мы на радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду» и будьте собой.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Востоковед, политолог Николай Севастьянов о противоречивой риторике Трампа в отношении Ирана.
3: Все эти разговоры о том, что завтра Иран куда-то денется и все будет хорошо, это не очень серьезно, тем более это не серьезно с той точки зрения, что Трамп вообще-то говорил летом, что Иран уже разгромлен, что иранская армия уничтожена, что ВВС у Ирана больше нет, флота нет, ничего нет. Если у Ирана ничего нет, как Иран может кому-то угрожать? Опять же, по логике Трампа. В этом плане даже его фанаты, фанаты американского президента, уже, по-моему, давно запутались в его угрозах, обещаниях, в том, кого он обещает истребить, а кого одарить какими-то невероятными сделками.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России.